0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
3: Удилище!
1: Возвращаемся мы в студию. Это программа «Удилище». С вами Юрий Бурзон. И в гостях у меня Прикаспий Валентинович Раков.
4: Так вот!
1: Да!
4: Я хочу ворваться прямо...
1: Ворвитесь!
4: Сказать, иглобой!
1: Ворвитесь!
4: Иглобой ведь это человек, иглобой. Который... Ой, какой человек? Это полу, это недо. Это продукт любви ежа и трясогуза,
1: да.
4: Как я говорил. Он яйца кладущий,
1: но...
4: Двуногий.
1: То есть, насколько...
4: Рост, мне кажется, рост до 1.20-1.23.
1: Боже мой, то есть это уже почти с человека
4: почти
1: ростом.
4: Почти с человека ростом, небольшого человека уже.
1: Маленький человек, его можно спутать, особенно в темноте.
4: Конечно.
1: Просто с человеком.
4: Конечно. Но он не одет.
1: Он не одет, естественно.
4: Это важно.
1: И от трясогуза у него яйца, вы знаете, ну, мы с вами говорили, такие массивные.
4: Он их носит с собой.
1: Он носит с собой прямо.
4: Желание все время отложить.
1: Отложить яйца.
4: Конечно.
1: Ну, понимаю.
4: Ищет, где отложить.
1: Ищет, где отложить.
4: Прям носит их и
1: несет. И несет, прямо трясет. По земле буквально даже касается.
4: Ну, вы знаете, так я скажу.
1: Ну, да, ну, скажите уже.
4: Он иногда, может быть, волочит их, эти яйца.
1: Иногда, бывает.
4: Ну, когда устает.
1: Ну, когда устает.
4: Вот так он несет.
1: А так несет.
4: В передних лапах яйца. Свои,
1: боже ты мой, господи.
4: У него яйца в передних лапах, он идет, так сказать, их укладывает.
1: Укладывает.
4: Конечно, да. Когда увидишь глобой вот так лицом к лицу,
1: да, да.
4: Конечно, станет не по себе.
1: Вот.
4: Любому нормально.
1: Ну, естественно, конечно.
4: Но его пока тоже не видел.
1: Вечерком.
4: Ну, и глобой.
1: Тем более, вечерком.
4: Никто его пока не видел, и глобой.
1: Ну, пока
4: видел,
1: не видел.
4: Только помет его.
1: Ну, вы-то... Да. А, ну, пока, помет. Да.
4: Но уже ясно, как он выглядит.
1: Да, уже можете себе представить.
4: Конечно. Вот, но
1: да.
4: Я хочу отметить...
1: Да.
4: Что вот это вот смешение, мутация вот этого ежа с трясогузом, она как бы отбрасывает нас назад, понимаете?
1: Куда? Прямо?
4: Ну, туда, прямо в динозавры, туда, в период.
1: Вот это вот мезозой.
4: Да,
1: вот это, да.
4: Да.
1: Да. Боже мой, это мезозой, же мезозойская,
4: мезозой,
1: да.
4: Примерно.
1: Где-то мезозойская эра, да.
4: Вот уже он несет эти яйца. Он их прям несет.
1: Несет.
4: Иногда волочит, вы
1: правы. И действительно,
4: иногда,
1: да.
4: Иногда даже по следам, вот я вижу.
1: Когда яйца ползут.
4: Волочит.
1: Да,
4: он
1: как будто волочит, он тащит
4: яйца.
1: Тащит яйца,
4: конечно,
1: да.
4: У него огромные.
1: Огромные?
4: Это совершенно не яйца обычного трясогуза.
1: И вот интересно.
4: Они увеличились, я даже не пойму.
1: Я даже не знаю, вот сколько вы, как вы думаете, какое потомство, будет ли много потомства будет. Вы считаете уже по мёту, понятно.
4: Мне кажется, что иглобой способен в сезон, бывает.
1: Да.
4: Бывает в сезон выродить.
1: Ну.
4: Из этих, он же их не высиживает, свои
1: нет,
4: яйца.
1: Нет, сказал, свои-то он не будет.
4: Он просто носит и все.
1: Носит все, да.
4: Понесет, остановится. Вот так я смотрю.
1: Потащит, да.
4: Поволочит.
1: Яйца волочит.
4: Посмотрит. Вот, и главное, он же не может ответить вам, куда он эти яйца волочит.
1: Ну, естественно.
4: И с какой целью, понимаете?
1: Вы же с ним пообщаться-то с ним нельзя.
4: Не можем, конечно.
1: Не можем пока.
4: Пока не можем. Но, мне кажется, игловой способен, ну, оплодотворить
1: такую серьезную...
4: Самец иглобоя,
1: да,
4: способен оплодотворить...
1: Кого?
4: Сезон.
1: Ну?
4: Ну, мне кажется, до 50 самок.
1: До 50 самок?
4: До 50.
1: Вот.
4: А сезон короткий, 2 недели.
1: Две всего, да?
4: Две.
1: Да и лето-то ведь такое немножко...
4: Не длинное.
1: Не длинное.
4: Нет, вообще оно все короче, оно короче, короче,
1: короче, короче. А для него это ведь...
4: А и... природа сейчас укладывается для иглобоя прямо...
1: Да, вот любит он вот это,
4: понимаете,
1: вот такое вот...
4: вот это мутное все,
1: мутное, мутное, да, время такое.
4: Накрапывает, да, как-то.
1: Когда накрапывает, поземка,
4: вы видите, метр 23 идет себе яйца, волочит свои, понимаете?
1: Волочит?
4: Иглобой.
1: Под градом.
4: Прям. Но ничего.
1: Ничего, ничего.
4: Мы ему, как говорится...
1: Ого-го.
4: Вот, и все.
1: Да.
4: У него немножко, конечно, игольчатость не дает. Это вот ежиная игольчатость.
1: Ну да,
4: не,
1: ну
4: дает,
1: да,
4: так сказать, немножко пробиться к его, так сказать,
1: да,
4: сердечной мышце, когда,
1: да,
4: ну, его надо, так сказать. Бывают,
1: бывает,
4: такие ситуации,
1: а
4: когда
1: бывает,
4: его
1: бывает,
4: надо, конечно, остановить уже, понимаете?
1: Конечно же.
4: Он ведь, как говорится, погода пошла, и он все, вот он,
1: и
4: уже,
1: вот он...
4: Уже всех самок он оплодотворил, а яйца все равно еще волочит свои яйца.
1: Значит...
4: И уже он начинает уже...
1: Заглядываться
4: уже
1: на людей.
4: Уже людям угрожать.
1: Вот, я же, дорогие радиослушатели,
4: конечно,
1: вы понимаете, позволю, что это такое?
4: И я могу сказать.
1: Вот
4: и...
1: я скажу, как вы сможете остановить?
4: А я
1: как?
4: Могу вам сказать.
1: Вот при Каспии, Валентинович, я вас спрашиваю.
4: Я скажу.
1: Да, пожалуйста.
4: Метод остановки
1: какой?
4: Прост.
1: Какой метод?
4: Во-первых, когда вы видишь перед собой глобой, ты просто говоришь... Стоять! Это первое.
1: Это первое.
4: Это первое.
1: Как он реагирует?
4: Он останавливается.
1: А, он останавливается. Угу.
4: Он как вкопанный.
1: Но... И яйца останавливаются.
4: Яйца вместе с ним останавливаются.
1: Естественно, да, само
4: яйца
1: собой.
4: Без него и не двигаются.
1: Ну, естественно, само собой.
4: Но,
1: ага,
4: запомните простую вещь.
1: Так.
4: Он весь розовый.
1: Ботеньки мои.
4: И пусть вас эта розовизна не пугает.
1: Почему?
4: Смело бейте в область сердечной мышцы.
1: Ну, то есть...
4: У иглобоя,
1: да,
4: сердечная мышца, скажу вам сразу, да, находится в надпаховой области.
1: В надпаховой все-таки. То есть это ближе к яйцам.
4: Понимаете, где,
1: ближе к
4: сердце,
1: яйцам.
4: Да,
1: где сердце, там и яйца.
4: Ну, пах и сердце,
1: да,
4: у иглобоя это одно практически.
1: Это одна область.
4: Целое.
1: Да. Это одно целое.
4: Да.
1: И вы знаете, мне почему-то какой-то образ, я все равно пытаюсь какой-то романтический образ найти. Он розовый. И вот у меня ощущение, что это розовый фламинго. Давайте мы подумаем на эту тему, а пока мы вернемся к вам через мгновение. Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: 101, are you? Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио. Сексуальная. Революция.
1: Фоменко Фейк Радио на Юмор ФМ, дорогие друзья. И здесь, в программе «Сексуальная революция», Всеволод Коньков и девушка по имени Ния – это первая искусственная женщина производства компании «Хидзуцу». Вы приобрели ее в Японии, дорогой Всеволод.
2: Да, конечно. Дейсел.
1: Вот мы остановились на вопросах, дорого ли это удовольствие?
2: Дорого. Мне пришлось, вы понимаете, мне пришлось выезжать туда. Это дорога проживания. Ну, брал номер я без душа. Ну, так просто.
1: Ах, вот оно что,
2: понимаю. Да, номер без душа был. Вот.
1: Ну, покупка, соответственно.
2: Ну, естественно. Покупка, адаптация. Да. Естественно, все это вместе.
1: Скажите, пожалуйста, а вы вот так вот брали-то наобум, как говорится?
2: Нет, все-таки нет. Я вам говорю, как я на сайте увидел Нию, я понял, это мое, я полюбил. Ну и как-то это все дальше понеслось.
1: Я вот что хочу спросить. Вот вы же ехали когда в Японию.
2: Да.
1: Я понимаю так, вы не знали, будет ли там Ния или не будет. Они же все разные, эти женщины.
2: Я волновался.
1: Вдруг ее уже взяли.
2: Да, вот меня это волновало. Вы понимаете, ведь это не просто так, это не кукла.
3: Нет. Меня не взяли.
1: Не взяли Ниечку.
3: Я ждала Севу.
1: А Сева ехал к ней.
2: Я в
3: Японию летел. Потому что мы уже списались.
1: Удивительно.
3: Я же продвинутая.
1: Ой-ой-ой. Потрясающе.
2: Ниечка-то продвинутая.
1: Я вот что хочу спросить. Ну, давайте теперь несколько таких подробностей, которые, в общем-то, важны. Ну вот я узнал, что по приезде на родину, после того, как вы уже взяли, вы получили от ней первое нельзя.
2: Было такое.
1: То есть ваши отношения не сразу заладились как-то, кстати, в сексуальном смысле.
2: Да в том-то и дело, вы понимаете? Но в этом что-то и меня как раз и забудоражило, и взбудоражило. Понимаете, меня как-то заворожила она тем, что она сказала... Первое нет свое, понимаешь?
1: Я понимаю так, что это какая-то особенность программы.
2: Особенность
1: программирования.
2: Вы понимаете, тут ведь очень важно.
3: Все верно. Сначала надо помурыжить.
2: Чудо. Ну, чудо же.
1: Ну, конечно.
3: Помурыжить. Крепче связь потом.
1: Вот оно что.
2: Да, немножко у нее пока потом она говорит.
1: Ну, это...
2: Так она нормально разговаривает, говорит потом.
1: Ну да, я понимаю, что они использовали основы, так сказать, Google-переводчик.
2: Да,
1: потому что все-таки русский язык, японский, все это далеко.
2: Конечно.
1: Вот я хочу сказать, а вот...
2: Она сначала, извините, говорила потом.
1: Потом,
2: а
1: потом.
2: А я объяснил, что потом, это когда...
1: Да, понимаю.
2: Потом я расскажу.
1: Понимаю, я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста, а у вас, как у владельца НИИ...
2: Да, ну да.
1: Ну, во-первых, какая налоговая база, как налогообложение?
2: Ну, да, естественно.
1: Это первый вопрос.
2: Ну, конечно.
1: И второй вопрос.
2: Да.
1: Имеете ли вы, как владелец НИИ, имеете ли вы возможность перепрошивки?
2: Да, мы сразу договорились с Хироюка, сам Хироюка Хидзуцу там присутствовал. Конечно. Он меня встречал.
1: Руководитель компании.
2: Руководитель Хироюка Хидзуцу меня встретил. Он уже, конечно, не молодой. Вот, но видно, насколько человек погружен вот это в свое это дело. Я даже не хочу говорить бизнес. Это его дело, это призвание. И вот теперь это мое счастье, это призвание. Вот оно все.
3: Не надо меня перепрошивать.
1: Вот оно что. Я что хочу вас спросить.
2: Пожалуйста.
1: Вы же, я знаю, были 7 раз до этого женат.
2: Да, я 7 раз до этого был женат. Неудачно. 6 раз неудачно. 7-й раз вроде бы начало что-то вырисовываться.
3: Не то.
2: Не то. Вот,
1: и вот на этом не то мы сделаем небольшую паузу. И вернемся к вам сразу после музыкальной паузы. Музыка!
0: Сексуальная. Революция. Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.
0: Турботай, турботай. Что значит «потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой»?

0: мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.

0: Итак, дорогие друзья, сегодня в студии Фоменко Фейк Радио удивительный человек. Могу вам сказать, что это впервые в мире. Ну, как вы знаете, на Фоменко Фейк Радио всегда какие-то удивительные, фантастические, поразительные вещи, гости, события, люди и нелюди. Сегодня у нас с Ириной Рыбладзе, у меня, у Владислава Жульпацкого и у Ирины Рыбладзе сегодня в гостях удивительный Боже мой, да я даже не знаю, как его и представить. У нас сегодня единственный выживший после спаривания самец богомола Виктор. Виктор просил не называть его фамилию. Здравствуйте, Виктор.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да. Ну, Ирочка, давайте начнем сразу.
2: Да.
0: Быка дорога, прошу
2: да.
0: вас.
2: Да, вы знаете, Виктор, вот я понимаю, что сейчас к приемникам, к телеприемникам просто приникли все интересующиеся люди, интимологов очень много, которые интересуются. Да, вот интимологией и богомолами в частности. Но вот знаете, у меня вроде бы странный вопрос, почему Виктор? И откуда такое имя?
1: Это победа.
2: Да, это я знаю, что Виктор – это победитель, это всем известно.
1: Я победитель.
2: Кто назвал, мама или папа?
1: Мама.
2: Да?
1: Да.
2: Да. А скажите, пожалуйста, а маму как звали, не секрет?
1: Зоя.
2: Прекрасно. Это просто прекрасно. Значит, с детства Виктор и, наверное, вот эта вот судьба побеждать.
1: Да.
2: Она, да, просто с детства
1: она
2: вас преследует.
1: Она сидела внутри. Я чувствовал... Когда я раскрываюсь, когда я погружаюсь в самку, когда я в сумку самки погружаюсь, тем более я чувствую себя победителем.
2: Подождите, а скажите, пожалуйста, но в детстве вы же еще почти не погружались, наверное?
1: Нет,
2: были какие-то другие игры, забавы,
1: другие
2: утехи?
1: Игры. Но это были не утехи, это были утешечки маленькие такие.
2: Ну вот любимая игра, какая была в детстве?
1: Любимая игра, я любил пальчиками трезвонить по бубенчикам. Ну, мне просто это нравилось с детства.
2: Ну, видимо, были какие-то очень и подвижные игры, потому что ведь вам нужно было тренироваться, чтобы потом быстро, я так понимаю, что очень важно быстро убежать после спаривания.
1: Да, когда самка заканчивает свой цикл, самец уже давно закончил свой цикл, самец, как бы, говорит до свидания, и затем мы отправимся с вами на Галапагосы и поедем еще съездим в разные места. И после этого, когда самец прощается, он как бы всем говорит до свидания и тут же быстро убегает.
2: Скажите, пожалуйста, Виктор, вот такой вот странный, может быть, вопрос. Я правильно понимаю, что у вас семья говорящих богомолов?
1: Да, конечно. Все мы разговариваем. Естественно, это нормально. Если бы не общались, не было бы самого соития. Не было бы вот этого ощущения.
2: То есть это норма среди богомолов? Или
1: да,
2: все-таки это исключение
1: из
2: правил?
1: Во время секса и после, и до обязательно разговаривать.
0: Скажите, кто говорит больше? Самец богомола или самка богомола?
2: Да, вот
1: самка в момент соития, она немножечко отвлечена

0: ее как бы подмывает все время. Ну, как бы ее подмывает сказать, но она не говорит ничего, она не может.
1: То есть в основном, да, конечно, да, говорит самец-богомол.
0: Самец-богомол.
1: А если не секрет, раз уж мы пошли в такие откровения,
0: да,
1: откровения, связанные с интимной жизнью самца, да, и самки-богомола, да, скажите, пожалуйста, какие слова употребляет зачастую сам богомол во время соития в адрес, так сказать, самой самки?
0: Головокружительный успех. Все время произносит эти слова. Головокружительный успех.
1: Ну и прежде чем мы, да, продолжим, хотелось бы сделать небольшую короткую паузу. Ну, может быть, музыка, а может быть, что-то еще. Вернемся через минуту.
0: Приказано.
2: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до резни

0: Когда получен разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Классика в эфире.
3: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась, но желание загадать так и не успела. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик. Сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

0: Мы снова в студии. Итак, вот мы сегодня коснулись с вами, дорогие друзья, удивительного чуда, я бы сказал, нашей медицины. Это чудесное. Это панацея, скажите, Борис Борисович? Ну, это панацея?
1: Вы понимаете, мы вряд ли даже говорим о медицине в чистом виде.
2: А что это?
1: Дело в том, что это не медицина.
0: А что же это?
1: Вы знаете так, это... Это что ли энергетический отдел подразделения? Энергетическое.
0: Вот это
1: энергетика, конечно. Энергетика это, ну вы поймите, они ведь производят нефть, другие газы.
0: Да.
1: Эти экстракты.
0: Конечно.
1: Мы экстрактисты.
0: Экстрактисты.
1: Понимаете, в частности, из того, что мы вынимаем экстракты отовсюду, мы таким образом подпитываем энергией. А энергия, в свою очередь, в чистом виде,
0: и не теряя при этом ни гуппи, ни шмеля,
1: Нет,
0: один шмель не пострадает.
1: Нет, во-первых, не отдадим шмеля.
0: Не отдадим шмеля, это же ваши постулаты.
1: Конечно. Или, например, нет износу яичек.
0: Нет износу яичек тоже.
1: Износ всего, это вообще вещь неприятная.
0: Да.
1: Неприятная. Но мы сегодня в 21-22 веке уже понимаем с вами, что вот эта вот выжимка, она ведь совсем не то, что экстракт.
0: Ну, естественно, конечно.
1: Выжимка – это вот что выжили, то и смогли.
0: Да.
1: А экстракт – это все.
0: Это все.
1: Все мы взяли,
0: вот
1: понимаете?
0: На этой ноте я бы и хотел завершить нашу программу, хотя Борис Борисович обязательно
1: Минуточку.
0: Еще... Нет, давайте еще.
1: Не сказал самое главное.
0: Давайте, скажите.
1: Я сейчас наблюдаю за вами.
0: Да.
1: И вы знаете, мне кажется, что вы как раз в той самой фазе.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Помутнение?
1: Четвертый день.
0: Господи.
1: Признайтесь.
0: Поздно?
1: Но вы приближаетесь к крайнему сроку.
0: Я сейчас же возьму этот удивительный экстракт.
1: Экстракт гуппи.
0: Правильно.
1: Да. С вами очень приятно.
0: Спасибо. Это очень приятно.
1: Очень приятно.
0: Я сейчас же и начну это делать.
1: Да.
0: Борис Борисович, я вас очень благодарю.
1: Да.
0: Вы чудо. Вот дайте я вам просто скажу. Вы чудо.
1: Спасибо.
0: Экстракты и вы. И все экстрактисты равняются на вас.
1: Спасибо.
0: Нежно.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: и фауна родной планеты.
1: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь-ведь-ведь-ведь-ведь».
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Удаляем зазнобу.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Впервые на рынке.
0: Чайные наногранулы из Галлии.
4: Чай, который не виден.
0: Только запах.
4: Только вкус.
0: Только нано.
4: Только чай.
3: ЗАО «Анатолий Штерн».
0: Чай в розницу. Какая разница? Пей.
5: Лицензия 09765Q 380980875.
0: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.
6: Потереби. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио в программе «Потереби» Виктор Загрязин. Здравствуйте, Виктор.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор теребитель второго ранга. Виктор...
7: Четвертого уже.
6: О, уже... Да ладно.
7: Да-да.
6: Так быстро?
7: Да, быстро летит время.
6: Вы пришли же сюда, второго были.
7: Нет, уже четвертого.
6: Вот так вот, да?
7: Очень
6: быстро
7: летит.
6: Ох, как у вас это все. Да, понимаю, да. Понимаю. Ну, расскажите, как это все началось.
7: Значит, прежде всего, это ХУСНИС. Я сейчас все расшифрую. ХУСНИС. Химкинский. Университет научных исследований сопровождения.
6: Можно я задам вопрос?
7: Пожалуйста.
6: Вы говорили ХУСНИС.
7: Да.
6: А сказали ХУНИС.
7: Нет, ХУСНИС.
6: ХУСНИС.
7: ХУСНИС.
6: Химкинский университет специальных...
7: Да?
6: Научных,
7: да,
6: исследований,
7: да. Извините, извините.
6: Сопровождение.
7: Я
6: правильно?
7: Волнуюсь, я просто первый раз у вас.
6: Вы первый раз на радио, в принципе, вообще.
7: Просто на радио, угу. Да. А тем более у вас фейк-радио.
6: А у вас было в ХУСНИСе студенческое радио?
7: Мы делали плакаты.
6: А, у вас
7: и,
6: не было.
7: И слайды. Угу, мы крутили слайды.
6: Понятно, понятно,
7: да,
6: понятно,
7: да.
6: Понятно.
7: Вот.
6: Значит, вы закончили ХУСНИС.
7: ХУСНИС, Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения.
6: Понятно,
7: вот.
6: Понятно.
7: Да.
6: И как, вы,
7: да,
6: закончили?
7: Я закончил с красным дипломом.
6: Удивительно,
7: да.
6: Удивительно.
7: Да, да.
6: Вот. Ну.
7: Вот. Но никакой в этом пошлости нету. Абсолютно, угу, совершенно. Угу. Вот. Значит, что такое теребить вообще? Что теребитель обязан как бы теребить? Он теребит практически все. Начинает.
6: Вот что я хочу спросить. Да, прежде чем мы будем рассказывать про это теребить, ну, потому что, конечно, у людей сразу возникает вопрос, что это теребить.
7: Ну, я уже 18 лет тереблю.
6: Да, я понимаю вас. Я вас понимаю.
7: Вот, вот, видите?
6: Я вас понимаю. Но это же ваша профессия.
7: Это я профессионал.
6: С другой стороны.
7: Конечно, я заканчивал ХУСНИС, это же не просто так.
6: С другой стороны.
7: Не все поступают туда, не всех берут.
6: Ну, я...
7: 300 человек на место.
6: Я понимаю. Все хотят теребить.
7: Все, абсолютно.
6: Ну, это такая профессия, это серьезная, востребованная.
7: Очень востребованная.
6: Особенно, знаете, вот как, ну как.
7: Особенно сейчас.
6: Я попытаюсь вкратце объяснить, значит, почему все говорят, что никакой пошлости.
7: Да.
6: Вот это теребить, а никакой пошлости в этом нет.
7: Ну, да.
6: А я объясню, почему.
7: Вот, пожалуйста.
6: Я объясню за вас, потому что быстренько, чтобы, так сказать...
7: Ну, я прошу, потому что я волнуюсь.
6: Да, ну... Как вообще... Давайте так. Нет, вы все-таки сами.
7: Давайте.
6: Как все-таки родилось вот это вот... родилась эта профессия? Теребитель.
7: Ну, понимаете, в чем дело? Вот... Вы поймите, что если не теребить... Вот смотрите, теребитель, что он делает? Он теребит все.
6: Угу.
7: Производство, угу. Персонал, угу. Потребителей, заказчиков, угу. Смежников.
6: Угу.
7: То есть он теребит всю эту инфраструктуру.
6: Всю индустрию.
7: Всю индустрию теребит... нескончаемо. Я, когда заканчивал, у нас висело над нашим кабинетом Усова.
6: Угу.
7: Вы, если помните, Леонида Карловича Усова,
6: угу.
7: Его портрет висит, вы знаете, на главной площади нашей страны. Усов Леонид Карлович. Он теребитель изначально, так сказать, был рожден этим, так сказать. Он был призван теребить, и он преподавал, как теребить. Так вот, он написал: «Тереби нескончаемо».
6: Ага.
7: Леонид Карлович Усов.
6: Ага.
7: Все это помнят, угу. И все это знают.
6: Угу.
7: Я, вы знаете, вот в интервью я иногда рассказываю, ну, на радио я вот первый раз, а в интервью, когда вот просто спрашивают корреспонденты, я говорю: «Учитесь у Усова». Мне некоторые не очень понимают, когда я говорю: «Учись у Усова». Вот. А я говорю: «У Усова».
6: Угу.
7: Вот, чтобы все понимали.
6: У Усова.
7: У Усова.
6: Угу.
7: Так вот, теребить...
6: А он в ХУСНИСе и преподавал.
7: Он в ХУСНИСе преподавал, угу. Нам всем, он нас выпускал.
6: Угу.
7: Он давал напутственные слова.
6: Нам. Да, вот и вы сейчас об этом расскажете. Буквально через минуту мы вернемся, дорогие друзья. Короткая музыкальная пауза.
4: Потереби. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов? Если опустить температуру в бобровой хатке,

0: 101.ru. Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
1: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас в эфире программа «Быть или не быть». И я, Алла Бац. Программа сегодня посвящена беременности. Но не простой беременности, а посвящена мужской беременности. И поэтому в гостях у нас Григорий Л. Так он просил себя называть. И Александр З.
3: Здравствуйте.
2: И сразу в лоб вопрос. Зачем?
4: А кто будет говорить?
3: Ну, Гриш, ну...
4: Ну, я.
3: Ну, да. Давай я.
4: Ну, давай.
3: Давай. Ну, что ну, давай. Сказать? Вы понимаете, ну, сейчас, да. сейчас. Почему, главное, и зачем?
4: Ну, давай.
3: Наверное, Гриш, Саш, давай. Говори ты.
4: Хорошо. Ой, Саша, ну, ладно. Ой. Вы знаете, Алла, я могу обращаться
2: да,
4: к вам?
2: Да, ну, конечно, конечно, только Алла, да.
4: Алла,
2: да.
4: Аллочка.
3: Алла, ну что мы тянем?
4: Аллочка, подождите.
2: Я вообще не понимаю, что вы так.
3: Надо спасать родину,
4: ну,
3: понимаете?
4: Не надо,
3: родину
4: нет, надо, спасать. Надо помогать.
3: Ну что?
4: Ну, подождите.
2: Важный вопрос. Уже?
3: Да. Как? Демографический, как? Вот демографический кризис.
4: Саша.
3: В лоб. Гриша, подожди.
4: Ну?
3: Ну, подожди. Это демографический кризис, понимаете? И родину надо спасать. Уже давно президент не раз говорил. Уже давно президент не раз говорил об этом, понимаете? А вошь, как говорится, и ныне там. Ну что это? Как помочь женщине, Алла?
2: Да, это
3: как помочь женщине? Мужчина должен помочь женщине. Как?
2: Гриш, как?
4: Я скажу так. Нельзя, вы понимаете? Нельзя все время по старинке. Потому что мы все время делаем это. Это люди уже от этого.
3: Ну что, как рожать так женщину?
4: Невозможно.
2: Я поняла,
3: как рожать так женщину?
2: Стоп. Хочу спросить вас. Вы вместе?
3: В каком смысле?
2: Ну, вы дружите, вы...
3: Нет, мы дружим, потому что у нас стезя такая. Ну, в каком смысле? Что вы намекаете-то?
4: Давайте.
2: Нет, ну просто интересно. Вот мне просто интересная история. Если вы друзья, и вот так вот вместе, со школьной скамьи, можно сказать, и решились. Может быть, вы решились уже на это давно?
3: Нет. На что давно решили? Что вы намекаете?
4: Не в школе это было.
3: На что вы намекаете? На что вы намекаете? Гриша.
2: Да я не намекаю, я просто прямо спрашиваю.
3: Вы же пришли сюда не случайно. Послушайте. Это совершенно другая история. Я Александр З, вот это Гриша Л.
2: Да.
3: Мы никакого отношения, если вы намекаете на педорастию, так этого нет.
2: Абсолютно нет.
3: И не смейте думать о том, что мы педорасты.
4: Вообще невозможно.
2: Я имела в виду.
3: Никакого гомосексуализма.
4: Саша, успокойся, я прошу.
3: Подожди.
4: Здесь нет гомиков.
3: Я еще раз повторю. Это все время по старинке. Вы все время, как только беременеете, так женщина. Как только беременеть, мы подумали с Григорием, что уже 21 век на дворе. И уже можно снять с женщины эту ответственность.
2: Ну вот я и говорю,
3: что
2: только верные друзья способны на такие поступки.
3: А это да.
4: Да.
2: Ну а вот и все. Да.
4: Мы действительно заказочные друзья.
2: Нет, в чем так кричать.
4: Вот, да. Да нет, я не знаю, почему мы не развал... Саш, все, извини, Саш, я должен тоже сказать. Я знаю Розу. Она несколько раз подходила к Саше и впрямую вот так вот ему говорила: «Сашенька, а я знаю, почему ты решил забеременеть».
2: Наши радиослушатели не знают, кто такая Роза.
4: Роза? Я вам скажу, кто это такая.
3: Да какая разница,
4: ну,
3: что
4: ладно, Саш, говоришь? Не будем говорить, действительно.
2: Действительно.
1: Быть или не быть?
0: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. В верхней и нижней челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
5: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.

0: saatana, eikä minä monta kertaa sanonut, että ei sillä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele työttömyyskorvaukset joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juhoppa.
1: Крутимся волчком, забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк-радио.
2: С нами легко.
3: Онлайн-радио.
4: 101 рубль. Лабиринт Леонардо.
5: Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо» то, что вы так долго ждали, та тема, которую мы ждали так долго, она называется просто «Как зачехлить катамаран?» Вы все время спрашивали, владельцы катамаранов задают нам этот вопрос бесконечно, мы все время не могли найти специалиста. И, наконец, сегодня у нас в гостях специалист, это Ирма. Ирма, здравствуйте!
6: Здравствуйте!
5: Ирма, ну, дело в том, что сегодня действительно так трудно порой людям, которые приобрели катамараны, вот, им трудно их зачехлять, потому что они вообще не знают, как это делается, ну, то есть, как, ну, и, соответственно,
6: да.
5: И как их зачехлять, ну, и впоследствии, конечно, как и расчехлять их, да?
6: Да.
5: Естественно. Ну, расскажите несколько слов о себе, как вы, так сказать, вообще взялись, так сказать, ну, за такую, ну, как это, откуда, так сказать, отец, может быть, там, не знаю. Давайте.
7: Ирма, я просто хочу еще раз вас спросить.
6: Да.
7: Вот мы сейчас сидим с моим товарищем по оружию у микрофона, я так называю, да? А ваше оружие...
5: И это... знаем просто, как зачехлить катамаран? Люди ждут, мы в эфире.
7: Люди ждут.
5: Мы в эфире, люди ждут.
7: Когда первый раз? Вот удивительно.
5: Вот.
7: Ирма, вы же юнга.
6: А, да.
7: Здорово. Таких бы побольше.
6: А почему вы спрашиваете-то, я не понимаю.
7: Да потому что... Вы первый раз, когда чехлили катамаран, вы же делали это с отцом, правда?
6: Да.
7: Ну вот и расскажите. Как?
5: Ну это у вас семья вообще, семейная чехлить катамараны?
6: Да.
5: Ну. Скажите, или это бизнес, или это, так сказать, просто, ну, любовь, любимое дело, ну, хобби?
6: Хобби.
5: Это хобби, не бизнес, да? Вас нельзя вызвать за деньги, да?
6: Нет.
5: Все время. А чего вы так, Ирма, а чего вы так ржете-то истерично, я не могу?
7: Она просто купается.
5: Нет, это прикольно, но чего вы ржете-то?
7: Она купается.
5: Просто люди спрашивают, чего ты ржешь, они спрашивают уже, смс-ки приходят.
7: СМС-ки, да. Давайте я прочту первую смс-ку. Чего ж ты ржешь? Ну, вот, вторая смс-ка.
5: Чего вы все время ржете? Вторая.
7: Сейчас давайте четвертую, можно я сразу прочту?
5: Хватит ржать! Четвертая
7: смс-ка, да? Вот, да. А сейчас я сейчас, секунду, мне звонок.
5: Ирма, я хочу все-таки...
7: Звонок.
5: Подождите.
7: А, ну ладно, сейчас.
5: Звонок примем потом.
7: Повисите
5: пока. Звонок потом. Потом звонок. Как... Вот снова приходит смс-ка. Чего вы ржете? Да. Но мы ее читать даже не будем, эту смс-ку. Просто хотим узнать сейчас у Ирмы.
7: Ничего, у меня там висит один.
5: Ну давай, пускай он задаст вопрос.
7: Может, хорошо, давайте вопрос. Вопрос.
8: Я хочу спросить, почему она такая веселая? Я сам немножечко, я чуть-чуть, вот, хочу все равно. Я хочу.
5: А как вас зовут?
6: Нужно кататься на катамаране.
5: Ирма, подождите, до конца дослушаем.
8: А меня зовут?
5: Как вас зовут, представьте.
8: Лючка. Меня вот просто Лючка.
5: А имя, это фамилия, я понимаю.
8: Имя? Турка. Ну, я приехал.
6: Чего?
8: Я хочу просто узнать. Я таких веселых вообще сразу к себе возьму. Я могу взять двух-трех на один. У меня большая такая, очень большая. И я еще люблю, знаете что?
5: Спасибо, Турка, спасибо, мы знаем. Все понятно, спасибо, выключаем это вообще. Давайте принимать звонки, как-то выборочно.
7: Давайте выборочно.
6: Ну, короче, мне как-то не смешно сразу.
5: Да, я понимаю. Ирма, я хочу спросить все-таки, как зачехлить катамаран? Надо отвечать. С отцом это было, без отца. А если люди сейчас позвонят, спросят, можно вас вызвать?
6: Не скажу.
5: Да что не скажу-то? Так, договаривались, да, что скажешь. Короче, скажи, можно за деньги вызвать тебя чеклить катамаран? Ой, смс-ы пошли.
7: А мне сказали, Ирма, что у вас потрясающее чувство туда и сюда. Вот как скажите, пожалуйста. Это я читаю сейчас.
5: А здесь без подписи,
7: поэтому без подписи, да. Ну ладно, без подписи.
5: Без подписи не читаем. Ну все, зачехлить катамаран. Можно за деньги вызвать, Ирма, вас с отцом?
7: Сколько?
5: Сколько стоит зачехлить катамаран сейчас?
6: Много.
5: Ну, отвечайте цифру, примерно. Ну, по инфляции.
6: Ой, не знаю.
7: У меня такое впечатление, что передача у нас... заканчивается.
5: Ну, вы узнали, как зачехлить катамаран, я правильно понимаю?
6: Да.
5: А мы нет.
7: Нам бы очень хотелось в следующий раз обязательно вернуться к теме, как зачехлить катамаран.
5: Мы заканчиваем программу «Лабиринт Леонардо». Прощаюсь с вами до следующей недели. Пока. У нас была в гостях Ирма, которая рассказывала о том, как зачехлить катамаран. Да. Все, пока.
7: Пока-пока.
4: Лабиринт Леонардо.
5: Короче, это, ну что, не могла ты нормально сказать, как зачехлить катамаран? Тебя спрашивали, а ты не отвечаешь. Ну, даже люди там, ёпрст.
6: Ну, слушайте, ну а какую цифру тут назвать, я даже не знаю.
5: Скажи 500, а сколько вы зарабатываете?
6: Не, ну, побольше.
5: 1000? 3?
6: Если турка.
7: Ну.
5: 7?
6: А сколько катамаранов можно купить?
7: Да сколько?
5: Давай 7.
7: Давай. 7. Договорились?
6: Да.
5: Мало?
6: 10.
5: 10?
6: Да.
5: Ну, давай, чтобы ни нашим, ни вашим. 9. Итак, дорогие друзья, значит, в нашей программе «Лабиринт Леонардо» Ирма чехлит катамаран конкретно всего за 9000 рублей. Звоните, мы ждем ваших звонков. Все.
6: Каких рублей, ты чего?
5: Ты чего, козлел, я не пойму.
6: Какие рубли?
5: Мы договаривались по-нормальному. Кто такие бабки? Девятку что? Гренаты хочешь платить? Что, совсем вообще, что ли? Вообще обалдеть. Хорошо, что хоть нас люди не слышат. Попрут еще тебя с радио, будешь знать.
7: Вот ты же.
5: Тебя попрут с радио, а то приглашают неизвестно кого в гости. Я отказываюсь.
7: Я приглашаю кого неизвестно. Да.
5: Конечно.
7: Если 10 раз уже.
5: Конечно.
7: Ты чего?
5: И все.
6: Ну, что же
7: мне сказать?
5: Выходим.
6: Нет, ну...
4: Лабиринт Леонардо.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.

0: брось меня тревожить, старый лес. Был мужчина, а теперь исчез. Не нужны теперь твои осины, из болотной я напьюсь трясины. Лягу я на мох, глаза закрою, не с тобою больше, не с тобою.
1: Изабелла Чудская из сборника «Люблю». Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом? Сексуальная революция.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях в программе «Сексуальная революция» Параскева Витальевна Колодина.
3: Приветствую, ребят.
2: Здравствуйте.
3: Так рада вас видеть.
2: Сегодня в нашем обычном сексуальном разговоре тема достаточно важная. Она посвящена, так сказать, перманентному воздействию на организм мужчины, который частенько сталкивается с эректильной дисфункцией. Соответственно, сегодня Параскева Витальевна принесла продукцию своей компании.
3: Да, все правильно.
2: Пожалуй, что она сама ее лучше и представит.
3: Ну что же я могу сказать, дорогие? У меня в банке здесь стоит замечательная вещь. Понимаете? Редкая очень вещь, это называется любовный пунш.
2: Прекрасно.
4: Боже мой, какое название.
3: Любовный пунш,
2: да. Очень точное, главное.
3: Да, это, понимаете, в нашей вот этой острой теме, которую вы сейчас затронули, это именно то, что может помочь просто людям, помогает.
2: Вот это вот некоторые вот ощущения, так сказать, вот любовные пузырьки какие-то, да?
3: Конечно, видите, оно пузырится.
4: Вот вы заметили, сейчас прям мне в нос, вот как.
3: Конечно, безусловно.
4: А это вот же... вы не подскажете, почему? Почему такой резкий?
3: Ну, потому что бродит.
2: То есть все, что связано с любовью, все бродит,
3: правильно? Да, конечно, бродит, да, и оно, и все вот эти недуги, они как-то убродят прочь, понимаете?
2: Вот оно, в чем дело.
3: И надо сказать, что именно по акции, именно в нашей вот этой передаче, только вот этим слушателям, которым этим счастливым, лифтцем, я бы сказала, повезет, которые позвонят и закажут у нас баночку пунша.
2: Вот сейчас уже нам поступили звонки. Подождите, Сергей.
4: Так хочется уже.
2: Я просто хочу спросить, а вот сколько в этой банке, насколько ее хватает? Ну, расскажите подробно.
3: Это большая банка, 3 литра, понимаете, все-таки, 3-литровая.
2: А сколько стоит?
3: Стоимость совсем ничтожная, абсолютно ничтожная, всего 814 рублей, даже смешно.
2: Господи, конечно, за 3 литра.
3: За 3 литра.
2: Скажите, а сколько любовный пунш действует, как его принимать, что, зачем, так сказать, и куда?
3: Я могу точно сказать.
2: И на что это направлено?
3: Да. Во-первых, его принимать очень интересно. Это не только внутрь принимается, он очень интересный на вкус, очень, очень необычный, там, понимаете, такой эстрактный вкус.
2: Ага.
3: Но еще в этом пунше надо, безусловно, макать руки. Понимаете, руки перед утехами.
2: А-а-а.
3: Потому что, как мы все знаем, брак – это от чего пошло слово? Этимология, вы знаете, ребят?
2: Нет.
3: А вы знаете, что? Иль брачо по-итальянски – это рука.
2: Ага.
3: Да. Ле брачо по-французски – рука.
2: Так.
3: Да. Да. И брахиум по-латыни – рука.
2: То есть это все связано с руками.
3: Безусловно, без рук никакого брака бы не было.
2: А-а-а.
3: Да, то конечно.
2: Вот это всегда, куда тянешь руки?
3: Да, конечно.
2: Или дам по рукам тебе.
3: Да. И брачующиеся, собственно, брачующиеся, это люди, которые соединяют руки.
2: Вот оно что. Потрясающе. Ну, Параскева Витальевна, а вы скажите, пожалуйста, вот это рукоблудие. Вот, знаете, некоторые, мне кажется, где-то на 7-8 году брака подменяют руки. Ну, воздействие рук в этой сексуальной, так сказать, торопёшке, понимаете, я бы назвал ее так, на рукоблудие.
3: Да.
2: Вот как любовный пунш влияет на это лечение?
3: Он просто устраняет напрочь, понимаете? Это просто все исчезает.
2: То есть ты сунул руки в пунш?
3: Сунул руки в пунш. И ты, и вот партнер, и муж, и жена сунули в пунш, взялись за руки, и там образуется, понимаете, такой субстат, такой вот такая вот, как бы липкость такая некоторая образуется, которая просто ни в какие другие места, вот только за руки, за руки, за руки, и вперед, вперед, вперед, вперед, вперед.
1: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Революция.
2: Да. Вот, и вот что я хочу спросить. Подождите, Сергей!
4: Да я просто...
2: Подождите, я вижу, что вы взволновались. Да. Засуньте руки в экстракт.
4: Да, давайте, нормально.
2: Я просто хочу у вас... Я просто хочу...
3: Это опасно сейчас, мы же работаем. Вот что?
2: Просто хочу у вас спросить.
3: Да.
2: Вот какая штука. А вот если вот эта вот знаменитая эректильная сегодня проблема 21-22 века...
3: И я сразу отвечу на этот вопрос.
2: Давайте.
3: И тоже засовывайте.
2: Тоже засовывать?
3: Конечно.
2: А вот скажите, и засовывать, и пить, и это не вредно?
3: Ну, понимаете, самое главное ведь что? Самое главное, что нужно отливать и в отлитое засовывать.
2: В отлитое засовывать. Вот какой вопрос сейчас для наших, прямо специально для наших радиослушателей, которые хотят приобрести уже экстракт.
3: Так, ну-ка, интересно, да.
2: Значит, вот как мы отливаем и засовываем?
3: Конечно.
2: Или мы отливаем и пьем? А то, что осталось, туда засовываем.
3: Вот смотрите, мы сначала отливаем, потом засовываем, потом отливаем снова и пьем.
4: Вот
3: такая,
4: сейчас запишу.
3: Такая, вот,
2: механика такая.
3: Механика
2: я запишу.
3: Такая,
2: то есть это два отлива.
3: Два отлива.
2: Два отлива.
3: И засов один.
2: И один засов. Один засов и два отлива.
4: Вот нам звонит Рая. Вы знаете, она сидит на проводе сейчас.
3: Раечка, здравствуйте,
4: да, да,
3: Рая.
4: Да.
3: Рая. Ну,
4: она передала мне.
3: Хорошо, я поняла.
4: Она, немножко пальцы у нее помутилось немножко. Такие сознания. И вот она говорит, я много раз пробовала другое приспособление, называется жузбас.
3: Нет, это смешно даже говорить. Рая, вот выбрасывайте. Просто выбрось.
4: Передайте, Рая. Это не
3: Рая,
4: надо.
3: Дорогая Рая, послушай меня, девочка моя, Рая, выбрось это. Выбрось это немедленно. Просто вынеси помойку, выброси сразу.
2: Только любовный пунш.
3: Только любовный пунш. Да. Это 843 рубля. Это вообще не деньги, понимаете?
2: Просто...
3: А счастье на
2: по акции 814.
3: Конечно,
2: то есть
3: ну,
2: вы,
3: конечно.
2: Получается скидка.
3: Скидка
2: практически
3: есть.
2: Получается скидка, прошу прощения. Получается, ну, получается 17 рублей.
4: 17 рублей.
3: Да. 17 рублей, это знаете...
2: Даже
3: это вообще...
2: я не боюсь этого слова 18.
3: Да. Это вообще, да, я могу сказать.
2: Потому
3: вообще...
2: что стоило 832, да. А сегодня в акции у нас сегодня здесь 814.
3: Да это просто копейки.
2: Трехлитровая банка.
3: Просто копейки.
2: Любовный пунш.
4: Уже очень хочется попробовать.
2: Да подождите, Сергей, я просто хочу спросить у вас.
3: Да, да.
2: Пороски, Виталий. Вот вы скажите, пожалуйста, а завод, на котором вы это выпускаете?
3: Так.
2: Да, кстати, там много работает людей?
3: Нет, вы знаете, совершенно немного. Там работает всего 5 человек.
2: 5 человек?
3: 5 человек. Дело в том, что там самое главное, понимаете, вовремя откопать топинамбур.
2: Ага.
3: Конечно, да. Это просто это нужно в особое время откопать, когда он хорошо будет родить.
2: Ага.
3: Да, да, да, да.
2: Так это все на основе тринамбуров.
3: Конечно, конечно.
2: Господи, никто же никогда не знает.
3: Нет, но это особая технология. Не так просто, ребят. Ребят, не, вы даже не думайте.
4: Не получится, если мы возьмем, вот пойдем, соберем топинамбур, начнем его растирать.
3: Ребят, забудьте. Тут особый, понимаете, особое приготовление.
2: У вас есть некоторые секреты приготовления.
3: У меня, знаете, сколько секретов? Вообще-то.
4: Ну, поделитесь.
2: Откровенный разговор наш, разговор в программе «Сексуальная революция».
3: А какой может быть разговор в программе «Сексуальная революция»?
1: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Революция.
2: Теперь мы переходим уже к модели непосредственно. И вот мы с вами отлили из 3-литровой банки в одну чашу. Отлили.
3: Да, есть.
2: И совершили засовывание.
3: Засов сделали.
2: Значит, после мы отлили в другую
3: емкость.
2: Емкость. Сделали по глотку. Оба или один?
3: Вы знаете, конечно, оба.
2: Оба.
3: Потому что если глоток сделает один, так сказать, это будет удовольствие получит один. Кому это нужно?
4: Никому
3: это
4: нужно?
3: Никому не нужно.
2: Согласен.
4: Конечно.
2: А теперь о руках. И вот когда руки засовываем.
3: Засовываем руки вместе. Абсолютно, так сказать, синхронно надо засунуть.
4: А как же засунуть в трехлитровую-то вот...
2: Да подождите глупости-то, не говорите. Мы же все время отливаем.
3: Вы что-то не слушаете. Мы сделали отлив. У нас был отлив. Зачем нам отливать во что-то узкое? Мы отлив во что-то широкое.
4: Ага.
2: И вот такой вопрос. Мы начинаем заниматься сексом.
3: Так.
2: В тот момент, когда у нас еще засунуто, мы пьем, и руки наши в любовном пунше.
3: Обязательно.
2: Или, да, или мы вынули руки, вытираем ли мы.
3: Нет.
2: Дайте подробности.
3: Нет, ни в коем случае. Ребят, ни в коем случае. Понимаете, засунули руки и пошло-поехало. Все. Понимаете, потом уже они сами как-то вылезают оттуда руки. Это уже, как сказать, вы уже не контролируете себя. Но главное начинать именно, когда руки засунуты. Засунуты руки.
2: Ага. То есть это как бы даже, может быть, улучшает, обновляет, ну, какие-то сексуальные позы.
3: Это
2: может
3: просто
2: быть.
3: Взрыв, понимаете? Взрыв. Взрыв. Происходит взрыв.
1: А теперь сделаем небольшую паузу и послушаем музыку. Флора и фауна родной планеты.
5: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
1: Поговори с этикеткой, смутьян. Фоменко Фейк Радио.

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਗੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ 'ਚ ਲਵੇਟਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность. Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода. Спорт. Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег. Финансы. Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Карбон, алюминий и бонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
3: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
4: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.
5: Ресторанный обзор.
6: А, дорогие мои друзья, дорогие мои дорогие, как я вас всегда называю, это сегодня с вами ресторанный обзор. И в гостях у нас официант ресторана «Хамовит». Зовут его Анатолий. И я сейчас хочу спросить по-простому у Толи. Все-таки, вы знаете, вот что это за ресторан? Что у вас, чем он отличается от других ресторанов?
7: Да чем он отличается? Ну, ничем он не отличается. Приходят люди, так жрут нормально, все, ну, никаких там разницы.
6: Но если бы я хотел вот что-то особенное вот заказать, например, какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь пышки. Например.
7: Какие в задницу тебе пышки ебут? Охренел, что ли? Пышные тебе будут пышки.
6: Не, я понимаю, но...
7: Не, ну, ты спроси, бля, почему так вот так?
6: Почему так-то?
7: Вот именно, а я тебе отвечу.
6: Почему?
7: Сядь да покакью. Мы у нас, потому что в ресторане, блин, принято. Мы, потому что, ну, хотели, блин, чтобы помнить.

0: понимаешь, там херак написано. Че ты, блядь, читаешь? Да, спроси это языком, да, можешь спросить? Да, да. Русским. Ну и че?
1: Спасибо.
0: Ну вообще, а вот спасибо, ну, спроси. Че мы делаем? Как готовим? Ну, как вообще пришло?
1: А как в голову? Как вы в голову? Как вы в голову?
0: В голову тебе 13.
1: В голову. Как здорово.
0: Ты подумай своим мозгами.
1: А почему так дорого, скажи?
0: Че так? Че ты мне?
1: Дорого.
0: Прежде чем ты, во-первых, ну, во-первых, первый ювелир.
1: Да.
0: Ты приходишь, садишься. Да. Короче, ага. Я типа официант подошел,
1: да.
0: Ну сразу тебя нормально тебя спросил. Ага. Ты сначала покажи бабки.
1: Да, да, да,
0: бабки,
1: да.
0: Покажи, есть у тебя перед обслуживанием.
1: Да.
0: Ты сначала покажи деньги.
1: Ну я понял.
0: Деньги,
1: да,
0: не покажешь, подняли тебя, высадили из ресторана.
1: И все.
0: Остался,
1: да,
0: голодный.
1: А, да.
0: Не вообще по-любому, хочу сказать, это важный момент. Заранее, бля, проверяем,
1: ага,
0: всех на входе, на выходе.
1: Ну, я
0: все
1: понял, да.
0: Чтобы ничего не воровали, ничего, все
1: я
0: было.
1: А к бару можно подойти?
0: Я тебе подойду сейчас.
1: Нет, я...
0: Там очередь, тебе, а, не, да, видишь, к бару подойти.
1: Нет, ну просто иногда, знаете, люди подходят, пока ждут к бару.
0: Слышь, это не у нас, иди, у нас здесь рестораны,
1: я
0: в округе 300 ресторанов, все мудовые.
1: А скажите,
0: а у нас у одних нормальные.
1: А
0: что
1: я в туалет захотел? А можно в туалет, например, вот зайти просто, если
0: ты
1: это.
0: Че, обожжу тебя номерок, покажи.
1: Ну вот.
0: Тебе номер, тебя при. Не, вообще ты пришел. Ты на входе получил инструкцию, как себя вести.
1: Ну да.
0: Ну и что там написано?
1: Ну написано, что.
0: Ну все.
1: Подождать.
0: Че тебе подождать?
1: Надо подождать.
0: Да определись тебе, сать или срать.
1: Нет,
0: что,
1: я понимаю, не
0: могу. Отдельный ресторан.
1: Я не
0: ресторан,
1: могу.
0: Ресторан не отдельный, то ли для сать, отдельный для срать.
1: Так
0: срать.
1: Здорово, Вася. Я просто удивляюсь. Потрясающе.
2: Ресторанный обзор. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховые щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
3: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle, puhu pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
4: No niin, tässä on Marra, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo. Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla koputtaa kainalalta tai rapsuttaa, sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi johonkin. Noniin.

0: 101.ru.
1: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И сегодня мы наконец-то знаем ответ на животрепещущий вопрос. Как же все-таки убедить Шипздика? И на этот вопрос нам обещал ответить Виталий Поплазень-Гуцко.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте.
3: Здрасте.
4: Очень приятно у вас присутствовать. Обратили внимание на наше, так сказать, скромное дело, которым мы занимаемся?
3: Ну, уже не могли не обратить внимания, понимаете, уже как сказать, уже просто не было никакой возможности. Вы же автор уже нескольких методичек, да?
4: Ну, конечно.
3: Убедить, да, Шипздика.
4: Ну, да.
3: Расскажите, с чего вообще зародилось вот это ну, интерес?
4: Значит, понимаете, ну как? Вы же понимаете, мир опутан Шипздиками. Ну, то есть Шипздиков огромное количество в мире. Ну, и никто, как говорится, не систематизировал, не занимался, не думал, не делал, такие, ну, агломерации, что ли. Никто не занимался, понимаете? Ну, наш научно-исследовательский институт выделил как бы в подотдел, потом лабораторию, я ее возглавил, вот, потому что мне по жизни много раз приходилось, так сказать,
3: сталкиваться
4: и все время наблюдать, потому что шипздики, конечно, это, так сказать, ну, целый пласт, целое явление, целое, так сказать, ну, такая, понимаете, огромная, так сказать, ну, страна, если хотите. Сначала, значит, как? Ну, что мы делаем? Мы выявляем, конечно.
3: Вот выявляем. Как? Вот расскажите, технологию.
4: Это же просто. Ну, так сказать, как узнать, шипздик это или не шипздик?
3: Да, вот шипздик, чтобы обычный человек, совершенно никакой не исследователь, мог это сделать.
4: Ну, во-первых, обычному человеку, конечно, лучше
3: не соваться. Не соваться, опасно.
4: Ну, сначала, значит, мы выявляем шипздика. Выявляем мы его разными способами.
3: Так.
4: Разными. Значит, шипздик, значит, смотрите. Шипздик это очень быстрое движение. Очень быстрое движение и очень мгновенные реакции на все.
3: Мгновенные
4: реакции на все. Ну, как проверить шипздика? Вот представьте себе, идет, например, ну, предположим, человек идет.
3: Это может быть нормальный
4: абсолютно человек. Он должен быть не крупный, конечно. Шипздик крупным не бывает.
3: Ах, вот, ну вот это уже очень важно. То есть он мелковат.
4: Шипздик крупным не бывает. Значит, вы видите такого некрупного человека и уже начинаете как-то, ну, я профессиональным глазом уже понимаю, где шипздик, где нет. Но вот вы берете, например, ну, скажем, возьмем, например...
3: Например, да.
4: Например, бросим в его сторону, не в него, а в его сторону, бросим, ну, что-нибудь.
3: Какой-то предмет, яблоко.
4: Ну, вот.
3: Например,
4: можно яблоко бросить, можно...
3: Грушу.
4: Ну, грушу, например, бросить.
3: Да.
4: Что это такое? На грушу хорошо реагирует.
3: Хорошо
4: идет, груша хорошо. Значит, бросаем грушу,
3: немножко
4: правее или левее от него. И посмотрите, если человек настоящий шипздик,
3: он,
4: конечно, метнется за этой грушей.
3: Метнется просто сразу.
4: Мгновенно. Даже не успеет она упасть, груша.
3: Перехватит.
4: Он уже схватит эту грушу и все.
3: Он может даже уйдет в кувырок какой-то,
4: Может и в кувырок уйти, конечно. Но если он ушел уже в кувырок, то это уже, так сказать, шипздик, как говорится, уже со стажем.
3: На пике, так сказать.
4: На пике, так сказать, своей энергетической формы.
3: Да.
4: Ну и мы, значит, после этого мы берем его, систематизируем шипздика. Вот. После этого, так сказать, начинаем с ним работать.
3: Скажите, а вот какова проблема шипздика вот в этот переходный период?
4: Вот вы понимаете, когда
3: вы его уже отловили, да.
4: Вы понимаете, отловили шипзика.
3: На грушу поймали
4: его. И как этого шипзика, понимаете, как бы его умять в систему. Вот в этот переходный период, пока он еще как бы с воли, он как бы на воле, внутренне, но уже не на воле, потому что мы его уже как бы
3: взяли. Он уже у вас в лаборатории, получается.
4: Ну, уже в лаборатории, да.
3: А он там живет, скажите, там?
4: Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, конечно, он у нас живет.
3: Живет.
4: Но не в самой лаборатории, у нас при лаборатории есть специальный, так сказать,
3: шипздюшник.
4: Шипздюшник. Назовем его шипздюшник.
3: Мы продолжим буквально через несколько минут и узнаем все подробности.

0: во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Жужжалы средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.

0: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио.
1: На газу готовим вместе.
2: И вновь мы в нашей студии, а у нас на газу, а у нас повар, и у нас владелец сети элитных ресторанов, лакшери-ресторанов «Губы осьминога» Геннадий Гамак. Геночка, могу я вам теперь уже?
3: Бога ради.
2: Бога ради, да. Действительно, да какие там вы? Наши годы. Да. Я вам скажу так, ведь помимо того, что это вкусно, вот губы осьминога, да, вы готовите ведь да. только губы, только, правильно? Только губы. Две, верхняя и нижняя. Вы знаете, осьминог от 9 метров. Это действительно колоссально. Это махина.
3: Несколько тонн.
2: Он свежайший поступает к вам на кухню. Вы его готовите. И человек, который кушает это, он запивает это только крюшоном.
3: Соевым крюшоном.
2: Вот запомните, дорогие радиослушатели, для себя запишите, хотя не знаю, попадете ли вы когда-нибудь в ресторан Геннадий.
3: Проблематично.
2: Вы знаете, потому что записывается даже... Я уж раскрою ваш секрет, да?
3: Да, Бога ради.
2: Есть Бога ради, конечно, да. Как мне приятно, да. когда мы так с вами беседуем, да. вот так вот, незатейливо.
3: Вдруг так.
2: Беседуем, как будто перед нами лежит этот осьминог уже как бы распростертый, да?
3: Да, распластанный.
2: Распластанный, как бы, да.
3: Мы же его пластуем.
2: Мы пластуем за осьминог, и мы как бы беседуем, легко как бы какие-то бобоны пожевываем.
3: Кстати, на закуску.
2: А все-таки есть.
3: Абонемент.
2: Тоже. На бобоны. Хорошо, это очень приятно, кстати. Обязательно обращусь. Обязательно. Сюда вот.
3: Юрий, для вас, пожалуйста.
2: Боже мой, честно. Геннадий.
3: Выкроим.
2: Несколько бобонов да. и купонов. Да. Так вот, что я скажу вам? Значит, смотрите, как это удивительное как бы у вас происходит, что вы готовите, но девушки и тоже любят...
3: В губы.
2: Любят. Вот. И вот вы пошли отсюда, как бы от этого оттолкнулись.
3: Ну, оттолкнулся я впервые.
2: От чего вы
3: оттолкнулись?
2: Впервые.
3: Я оттолкнулся от подоконника.
2: Ну, хорошо, так. Ну, давайте начнем, действительно.
3: Да.
2: Так, и попал.
3: Прямо в губы.
2: Боже мой. Вот ведь как оно.
3: Да.
2: И вот как судьба сложилась, как она удивительно у вас распределила ваши как бы обязанности.
3: Такой кульбит.
2: Кульбит. Да. И вы пришли в результате к губам осьминога. То есть губы там были и губы здесь.
3: Да.
2: Но вы знаете, почему я заговорил про девушек? Потому что это ведь полезно очень. Нижняя губа, да. вот поподробнее расскажите, для
3: здесь,
2: девушек.
3: Здесь Юрий.
2: После 18,
3: конечно. Юрочка, можно?
2: Ну, можно. О чем мы, Геночка? Ну, что да, мы здесь?
3: Значит,
2: что
3: главное, не загубить губы.
2: Вот расскажите знаете, поэтому, как это готовится.
3: Потому что это никакая консервация не помогает.
2: Так.
3: Только
2: так.
3: распластал.
2: Да.
3: Сделал челюстно-лицевую операцию.
2: А, то есть делается операция.
3: Изъятие
2: губ. Это специальные, конечно, специалисты.
3: Да, конечно.
2: Они занимаются только изъятием.
3: Ни один повар в мире,
2: да.
3: а их всего два.
2: А их два же. Один здесь
3: один
2: и другой
3: в Японии.
2: Конечно. Это
3: Хирохито Самаката-сан.
2: Господи боже.
3: Как без него? Это учитель, это сенсей.
2: Это сенсей, гуру. Он же гуру. Так вот, и что вы рекомендуете, как вот когда специальный человек приготовил, изъял нижнюю губу, и когда она подается, с каким наслаждением девушки как бы принимают это?
3: Это просто, вот вам надо прийти все-таки.
2: И это тает?
3: Надо слышать.
2: Надо слышать
3: это
2: вот эти...
3: Стоны.
2: Боже мой, визги. Особенно после 19.
3: Это КО, да.
2: А да, именно которые да. после 19, это конечно.
3: Это эргоистично.
2: Да. Это тает на губах. То есть вы видите, как удивительно да. играют слова здесь. Губы тают на губах. Боже, это песня?
3: Это поэзия.
2: Губы тают на губах. Та-та-ри-та-ра-та-ти. Удивить, как мы спелись. Давайте еще раз пятерочку. Пятерочка. Оп, петушка. Мы с вами, как это удивительно.
3: Ну, петушков мы не готовим.
2: Мы не готовим петушков ни что. Ни в коем случае. Ни одного петуха не приготовлено Геннадием Гамаком за всю свою жизнь. Ни одного. Только губы осьминога ждут вас, дорогие мои. Так вот, возвращаясь к тому, что за 6 месяцев записываются люди. Вот сделаем на этом паузу, легкую паузу, и вернемся к вам через мгновение.
1: На газу готовим вместе.
0: Бивень обивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков. Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
4: Соскок. Классика в эфире.
0: Космолет издал неприятный вздох и приподнялся над долиной. Курухан набрал несложную комбинацию из 17 кнопок, запустил программу полета в сторону пляшника, удостоверился, что лететь ему не более 8 часов, и уютно растянулся в командирском кресле. Но отвратительные, липкие мысли тут же набросились на его покой. Сколько же лет прошло с конца той войны? По подсчетам выходило, что уже 5 тысячелетий. И все это время я раз за разом вспоминаю моменты нашего позора. Лишь тысячелетия назад, после второй ядерной зимы, мы смогли выйти на поверхность планеты и начать возрождать цивилизацию заново. Мы сражались с упорством и твердой решимостью не допустить завоевателей на Землю. Но громанцы все-таки уничтожили нас. А тех, кто остался, заставили скрыться в пещерах Арамканца. И вот теперь я должен в одиночку отомстить им. Главное, чтобы топлива хватило и уверенности.
4: И с этой мыслью он ласково погладил левой рукой свой верный огнемет. Вы послушали отрывок из повести Мстислава Зуева «Император Зан».
5: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе у Владислава Жульпацкого, это я, на Фоменко Фейк Радио, потрясающие люди. Режиссер, продюсер, сценарист Радий Соляк и актриса Валентина Мазота. Здравствуйте!
7: Здравствуйте!
6: Ну, прежде всего, дорогие друзья, ну, конечно, вас не нужно представлять нашим слушателям, потому что вы потрясающий, удивительный, известный, я бы даже сказал, знаменитый. Итак, прежде всего, хочу поздравить вас с премьерой, дорогие друзья.
7: Спасибо.
2: Она только завтра.
6: Ну, я просто хочу сказать, вы волнуетесь?
2: Нет, уже поздно.
7: Мы не волнуемся.
2: Уже поздно.
6: В смысле поздно? Поздно выходит в эфир ваш сериал, так сказать, или поздно что-то менять?
2: Да нет, просто поздно и все.
6: Ах, вот оно.
2: Да.
6: Ну, первый вопрос к Радию. Валентина, если позволите.
7: Да, пожалуйста.
6: Радий, скажите, вот это же ваш первый фильм ужас.
2: Второй.
6: А,
2: да.
6: Значит, я вот что хочу вспомнить. После успеха «Муженька» фильм «Ужас» — это полная неожиданность.
2: Да.
6: Фильм «Ужас» так и называется. Неожиданность.
2: Неожиданность. Она называется неожиданность.
6: Да, но то, что вы снимаете фильм «Ужас» после такого фильма, как «Муженек».
2: Ну да. Не «Муженька», а «Муженька 2». Вот. «Муженька 2». Первый снимал не я.
6: Ага.
2: Первый «Муженька»
6: снимал
2: не вы.
6: Это уже не важно, потому что успех «Муженька 2», он, конечно, потрясающий.
2: Захлестнул.
6: Да. Ну, в общем, сейчас мы немножко вспомним про «Муженька 2». Вот скажите, пожалуйста, опыт работы с Валентиной Ради. Вы работали с ней вместе в «Муженьке 2». Он как-то повлиял на ваш выбор?
2: Конечно.
6: Вы, так сказать, после этого пригласили.
2: Несомненно.
6: Фильм «Ужас».
2: Вообще, все, что связано с ужасом, с какой-то атараксией, с какой-то компрессией, я бы даже сказал. Я использую иногда эти слова.
6: Да, понимаю вас.
2: Понимаете, вот все это квалечки.
6: Валентина, у меня такой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста.
2: Да.
6: Вы, когда попали в картину «Муженек 2», вы же уже понимали, что это как бы продолжение фильма «Муженек»?
7: Да нет, а что, пока мне разница.
6: Вы не смотрели фильм «Муженек»? Вот как я хочу сказать, как работает актриса сегодня? Как работает сегодня Валентина Мазота, столь любимая публикой?
7: Я не смотрела «Муженек», а нафига мне его смотреть? Нет, меня просто позвал Ради и все, и позвал на девушку сына главного героя, и нормально все, я сыграла. А зачем мне смотреть для этого «Муженька»?
6: Вы играли, значит, «Муженек 2», все зрители помнят, вы играли в «Муженьке 2», играли...
7: Девушку сына главного героя.
2: Девушку сына. Да, так уж повелось.
6: Девушку сына.
2: Она все время играет...
6: И вот я хочу спросить. Значит, вы в фильме «Муженек 2», который снимал Ради, играете девушку сына, а сына, в свою очередь, играет артист...
2: Павел.
6: Ну да. Павел Латуков, да?
7: Павел Латуков.
6: Да, Павел Латуков. И у вас с Павлом, Валентина, с Павлом, это вопрос, как говорится, задаю не я, это задают наши... зрители, радиослушатели.
7: А какое им дело вообще?
6: Это важно. Это же видно на экране, они волнуются.
7: Это мы играли, понимаете?
6: Вы играли. То есть те эротические сцены, которые две, вот эти большие сцены.
2: Я на секунду. Валю.
7: Чего?
2: Валюшечка.
7: Чего?
2: Эротика Валечке дается на раз. На раз. И она... купается в этом. Она.
0: Эпопея. Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
8: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь, какое-никакое растение.
9: 101.ru
0: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.
10: Pikajuna Meksikon halki kiitäyö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, sierramandren takaa kuuku juusta möllöttää. Edisiluokan vaunussa Unidel on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku Pete, iso Pat, gangstereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
9: Ylös, ylös, gentlemen!
10: Huutaa keskyn terävän isopat ja pari kertaa katto laukaisee.
9: Niin sanota kuin jokainen nyt lamppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
10: Vastustaa ei kukaan voi, pikku vete vartioi, isopat kun evakuoi sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalis toiveet ylittää, pikku vete hohottelee kohti kurkkuaan.
11: Miehet lärään tainnoksi, mut naiset jäädään pois, lempimättä eten alla vois.
10: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
9: Okei, niin me tehdäänkin, saamme kelmu harvin, viedään likas viiloluolaan tietävät vetää.
10: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
12: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
10: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous, haa nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa. Vanha piika muuankas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa. Silmät vihaa leimuten, tahajalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто. Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко фейк-радио. Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Революция. Мы возвращаемся в студию. В эфире «Сексуальная революция», и сегодня у нас Иренка и Макс. Так они сами договорились себя называть. И, да, конечно, наша любимая тема – латекс, как решиться. Да, Иренка и Макс решились. Да. Причем они решились, они друг друга веселят, щекочут. Они каким-то образом поддерживают друг друга, подхлёстывают, подзуживают. Я не побоюсь этого слова – подначивают. Вот как вы подначиваете?
2: Я хотел бы поговорить. Честно говоря, я все время подначиваю.
0: Пожалуйста,
2: никогда
0: расскажите.
2: Никогда не подначивает, и поэтому, ну, немножечко я-то устала от этой ситуации. И вот здесь...
3: Надо отдать должное Ирине, конечно.
0: Да,
3: она
0: вот
3: заводила. Она создатель клуба «Люби латекс», клуба «Пингвин».
0: «Люби латекс», говорю, конечно.
2: Да, конечно,
0: да.
2: Но хотелось бы от тебя, Макс, знаешь, какой-то инициативы.
3: Слушай, ну заметь, я это тоже делаю долго. Мы сейчас открыли.
0: А
3: мы
0: вот...
3: бы открыли сейчас, ну, новый магазин.
2: Это я тоже...
0: Да,
2: имею...
0: вот, кстати, хотел о новом магазине спросить. Извините, Иренка, пусть Макс расскажет. У вас какие-то ведь там есть, это называется перепонки. Вот что это такое?
3: Ну, я хочу сказать, значит так, ну, катание на копчике,
0: да,
3: оно связано, конечно же, с перепонками.
0: Да, вот-вот-вот.
3: Дело в том, что...
2: Ну, это прямая связь.
3: Абсолютно, да. Ну, здесь в этом смысле, ну, нужно, конечно, говорить с, ну, с человеком, который законодатель, кто создал этот стиль катания на копчике,
0: да,
3: при помощи перепонок.
2: Кто это создал?
3: Ирена, я говорю,
0: ну,
3: о тебе.
0: Не ссорьтесь. Ирена, я прошу вас.
2: Просто,
0: улыбнитесь.
2: Да я улыбаюсь, Рен. Я просто хотел сказать,
0: нет,
2: что...
0: Нет, это вы улыбаетесь, я просто подумал, что это латекс у вас.
2: Ну, конечно.
3: Слушай, я сейчас расстегну до конца.
2: До конца не расстегну.
3: Не, ну просто, чтобы с тобой нормально можно было поговорить.
2: Ну тебе лучше.
0: Да, вот наконец Макс теперь, наконец Макс расстегнулся, и, кстати, сразу как-то мы почувствовали.
2: Но в латексе ему лучше.
0: Нет, ну это само собой. Про перепонки вы хотели сказать.
3: Перепонки, это не служат впервые, это, кстати, получается, что перепонки не служат для упирания.
0: Ага, так.
3: Для упирания и прилипания не служат.
2: Они
0: не служат
2: для растопыривания.
3: Ну, естественно, ну а растопыривание, когда
0: сколько
3: проходит.
0: Сколько раз вы можете растопыривать вот за, как,
3: ну,
0: скажем,
3: сегодня,
0: за один раз?
3: Сегодня Ирена проповедует за один раз до 27 раз.
0: Растопыривает.
2: Ну, я бы даже сказал, что 28 уже можно растопыривать смело.
0: Ну, это вы знаете, это вы уже продвинутые.
3: Ну, конечно,
0: нас слушают ведь много людей.
3: Ну, я думаю, что к осени, следующей, конечно, уже будет к 50.
2: Ну, конечно.
0: 50 растопыриваний.
3: Да.
0: Дорогие друзья, это удивительное. Это потрясающе. На этой удивительной ноте я хочу перенести вас в этот удивительный мир латекса. Иренка и Макс. Мы с ними прощаемся, но мы говорим им «до свидания». Мы ждем вас, мы любим вас,
2: но
0: мы хотим
3: на правах
0: вас.
3: Рекламы, на правах рекламы,
0: да, ну,
3: заходите в наш магазин «Люби латекс», заходи в наш
2: «Пингвин».
3: Магазин. Ну, клуб «Пингвин»,
2: клуб
3: там
2: «Пингвин»,
3: внутри находится...
2: Клуб «Пингвин», магазин «Латекс», вообще много еще не обсуждено «Люби
0: латекс»
2: сегодня.
3: Много
0: и
3: не
0: так,
3: обсудили.
0: Друзья, пока Иренка и Макс натягивают на себя оставшиеся, поздравляем их с этим удивительным каким-то соитием. Это соитие душевное, физическое, экстрасенсорное. Латекс пришел в нашу жизнь, друзья. Всего доброго вам. Улыбайтесь в латексе. Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Революция.
1: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основой?

0: стоять на постоянном дворе. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: И вот мы вернулись к вам, дорогие друзья. С вами Юрий Бурзон, с вами программа «Веселые сапожата». А передо мной настоящий болгарский, просто удивительный прямо человек. Прям ух, как он улыбается. В этом все море, все, вся нега южная. Вы понимаете, это настоящий как бы профессионал своего дела Станислав Калов, который пережевывает перец. Станислав, он простите, Станислав Калов, который пережевывает перец. Как он это делает? Он пережевывает это для других людей.
2: Да. Ну и вот так начался мой бизнес.
1: И для родственников.
2: Сначала я стал ходить, и знаете, я вдруг понял, люди нуждаются в этом. Нуждаются в этом, и действительно.
1: И много? Много людей?
2: Постепенно, я постепенно стал ходить. Потом вам просто спрашивать, придешь, бывало, постучишь в дверь, да, и спросишь, вам не надо жеванный перец?
1: Да. И что же?
2: А мне вдруг говорят, у вас жеванный перец?
1: Да.
2: Станислав, скорее нам, жеванного перца.
1: То есть, ага.
2: Ну и, конечно, я стал постепенно, ну и жевал всем. Всем, кто не просил.
1: Ну, кто рядом живет, да?
2: В округе, кто рядом живет. И даже далеко.
1: Даже ходил, далеко приходил.
2: Даже, бывало, 3 километра ходил.
1: То есть ходил и жевал все время.
2: Ну, просят, я жую.
1: Хорошо.
2: Просят, жую.
1: И как же один
2: что
1: справлялся?
2: Интересно. Ну, что интересно. Что, ну. Бывали случаи, просили пожевать не только перец.
1: А что же?
2: Но и другое. Что-то пожевать.
1: Ну что?
2: Ну, мясо.
1: Мясо.
2: Булку. Я говорю, нет, я без зубов не жую. Жую только тем, у кого невозможность. К острому.
1: Понимаю. Невозможность. То есть главная, значит, причина – это невозможность жевать острое.
2: Да.
1: И вот, наконец, Станислав Калов начал, в общем-то, свое, скажем так, свое движение настоящее.
2: Движение. Начал прямо бизнес.
1: У вас же на майке, у вас же на футболке написано.
2: Ну, сейчас я без футболки.
1: Но что там написано?
2: Ну, там написано «Жуй».
1: «Жуй».
2: Конечно.
1: Вот это девиз.
2: Это наш девиз.
1: Это девиз. Да. Жуй.
2: Мы не уточняем, что жуй.
1: Не надо.
2: Это может и не нужно.
1: Да и не нужно абсолютно.
2: Но все знают. Жуй имеется в виду перец.
1: Ну, значит, сначала все ваши родственники были уже, все было пережевано.
2: Как меня все время просили. И я прихожу, да, и жую, и чувствую, один уже тяжело жевать.
1: Уже тяжело. И что
2: уже
1: же?
2: Бывало, на сон оставалось только 3-5 часов.
1: 3-5, с ума сойти.
2: 3-5 часов.
1: Но иногда не дожевывая, значит, и падали на подушку.
2: Качество всегда превыше.
1: Превыше.
2: Качество всегда высокое, и дожевывай до конца.
1: А как же,
2: не
1: если
2: спи,
1: вот
2: но дожуй.
1: Глаза уже слипаются, вот у вас, вы рассказывали.
2: Жуй до конца. Это честный бизнес. Малый бизнес, честный бизнес.
1: А веселый сапожата, это, конечно, мы, речь идет о малом бизнесе.
2: Да. И стал жевать, и жевал себе.
1: Жевал. И что же?
2: Ну и в какой-то момент я понял, что может только, становится уже трудно.
1: И тогда?
2: Ну, конечно, я поехал.
1: Куда поехали?
2: Я поехал подавать заявление.
1: И подал официального.
2: Его. Да, официально подал.
1: И сколько сейчас работает уже? Ну,
2: подождите, куда торопиться?
1: Ну, давайте, не будем торопиться.
2: Заявление, и мы оформили, и я стал бизнесмен.
1: Ну, соответственно, вы и Альбина.
2: Нет, Альбина не работает.
1: Но она жует.
2: Ну, она жует сама по себе.
1: А, просто жует.
2: Она что? Мы с Альбиной просто живем, как семья.
1: Как семья, да.
2: Как
1: да,
2: семья.
1: Да.
2: Не больше того.
1: Дети?
2: Не
1: жуют? Больше, пока нет.
2: У нас сейчас пока нет детей.
1: Пока нет детей.
2: Сейчас все занимает бизнес.
1: Все бизнес.
2: Потому что, все же надо следить. Оно растет и не
1: жуется.
2: Меньше становится.
1: Оно больше. Все растет и жуется.
2: Вы понимаете,
1: а вот недожеванные какие-то вещи бывают у вас? Недожеванные.
2: Что, говорите, брак?
1: Ну, как бы, да.
2: Если браковано. Если браковано, сейчас расскажу.
1: Вот, извините, мы сейчас, вы запомните, на чем мы остановились, а мы, дорогие друзья, сделаем легкую паузу и вернемся через мгновение.

0: Веселые сапожата. Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
0: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвои.

0: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Корни. Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. С вами я, естественно, Ирина Рыбладзе. И у нас в гостях сегодня интереснейший человек. Заслуженный врач, доктор медицинских наук, академик Пазух Георгий Станиславович, который разработал средства, внимание, внимание, для укрепления брака. Дорогие наши слушатели, вам это должно быть очень интересно. Да. Здравствуйте, дорогой Георгий Станиславович.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. Что вы меня позвали.
2: Наконец-то, да, наконец-то, да. Удалось вас заполучить,
3: ну,
2: к себе. Да.
3: Что делать,
2: да,
3: конечно.
2: Да. Расскажите, что же это за средство? Как оно называется?
3: Ну что, это просто диванит называется.
2: Просто диванит. Интересно, конечно. Какое название. Скажите, как вообще родилась вот эта вот разработка?
3: Ну, сейчас с самого начала, Ирочка, я могу вас так?
2: Ну, конечно.
3: Вы понимаете, в чем дело. Во-первых, сохранить популяцию людей.
2: Ах, вот оно что.
3: Прежде всего. Вот задача.
2: Вопрос.
3: Вот задача. Mm-hmm. И задача эта поставлена, я вам скажу, на государственном уровне.
2: На государственном.
3: Об этом говорит и правительство, об этом говорит президент.
2: Да.
3: Что уж греха таить. Об этом уже как бы это витает в воздухе.
2: Витает в воздухе.
3: Сохранить популяцию людей.
2: Численность, то есть.
3: Численность. Да,
2: mm-hmm.
3: да. Вот, но, вы понимаете, в чем дело? Вот, Вот тут очень важно. Просто диванит. Это такое средство, которое спокойно, понемножку добавляется в рацион.
2: В рацион. То есть это что-то вроде гомеопатии или что-то?
3: Да, это близко к гомеопатии, потому что это, в общем, на травах.
2: На травах. Угу. Да. А каких именно травах, интересно?
3: Не могу вам раскрыть.
2: Да? Секрет?
3: Да, вы знаете, это наше ноу-хау и... Травы, причем это травы прелые.
2: Прелые травы.
3: Да, это прелые травы. Именно на прелых травах, потому что там происходит вот основной...
2: Замес.
3: Как бы, ну, скажем так, основная диффузия.
2: Ага.
3: Вот. Угу, угу. А вот диффузорная наша, так сказать, лаборатория, собственно, моего имени, значит...
2: Лаборатория Пазух, она так и называется.
3: Ну да, Пазух, да. Еще ее называют почему-то лобной пазухой. Ну это, так сказать, пометуя лобную пазуху у человека, так сказать, который обычно закладывает. Вот, но у нас, слава богу, ничего не заложено. У нас все дышит, все свободно. Лаборатория работает, она в действии. И она выполняет задачи правительства.
2: То есть именно вот в этой лаборатории, вот этой вот потрясающей
3: просто
2: лаборатории...
3: Просто диванит родился в этой лаборатории именно прелые травы.
2: Прелые травы.
3: Да.
2: Скажите,
3: да.
2: А давно вы возглавляете эту лабораторию?
3: Уже 10 лет.
2: Уже 10 лет.
3: Да, уже 10 лет.
2: И это ведь не первое открытие ваше, я знаю.
3: Ну да, в общем-то, да, уже, так сказать, я жду, я думаю, что, так сказать, меня пригласят в Стокгольм.
2: Почему нет? Ну почему нет, да. Ну да, и вот интересно, что все ваши открытия, какое ни возьми, они все-таки связаны с какой-то, понимаете, сохранением семьи, получается.
3: Получается, да, потому что мы хотим сохранить семью. Угу. И прежде всего, вы понимаете, что мужчины, это не секрет, по натуре ходоки.
2: Так.
3: Вот. О чем я говорю? Значит, и получается, что, значит, женщине нужно удержать мужчину. Своего суженого.
2: Во всяком случае, она бы хотела, я думаю, да?
3: Да. Угу. А как?
2: Как? Вот действительно как? Вот скажите.
3: Его можно удержать таким образом. Постепенно, незаметно. Угу. Вот этот просто диванит по капельке добавляется, в рацион, так сказать. Можно добавлять в чай, в кофе.
2: Муж должен знать об этом или нет?
3: Нет, муж не должен об этом знать.
2: Не должен. А на этой интересной ноте мы прервемся ненадолго, чтобы вновь встретиться с вами.
0: Корни. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9 уровня.
4: Персональный андроид в каждом номере.
0: Сеть саун «Портал Карлева. Приезжайте, будем

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клёна повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая жёлтая пора в году. Самый озеленённый район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое жёлтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые исполины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно. Любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
0: Классика в эфире. Небесная высь,
2: высь. Небесная высь. Небесная высь в эфире. В гостях у нас лифтер Евгений Ларин. Мы остановились на том, что вы в 15-летнем возрасте попробовали уединиться для того, чтобы перед тем, как признаться Кате в любви, вы, 15-летний, вбежали в высотку.
3: Я сбежал в высотку.
2: И вот тут произошла ваша первая встреча.
3: Я забежал в лифт.
2: Ага.
3: Да, но в лифте не было лифтера. Удивительно, как-то так получилось.
2: Даже как-то странно. Те времена же, когда вы еще бегать могли, в те годы, в принципе, были все-таки лифтеры были.
3: Не знаю, что с ним произошло.
2: Не было.
3: Да, ну что-то повлияло на него, и ему пришлось выйти.
2: Может быть, он отлучился?
3: Он отлучился. А я забежал. И вот я еду в этом лифте. Меня несет. Я уединился, я уединенный. Я чувствую Катю, ее губы.
2: Простите, вы чувствуете Катю? Как же вы чувствуете Катю, если вы уединены?
3: Я не знаю. Но, вы понимаете, как-то так получилось.
2: Ну, как будто вы сказали, да? И вы поехали почему-то наверх.
3: Наверх.
2: Скажите, а Катя жила в этом доме?
3: Да. Ну, конечно.
2: И вы ехали в лифте уединенно?
3: Да, я представлял себе Катю.
2: Понимаю.
3: Я доехал до самого...
2: Боже мой, как романтично.
3: Да.
2: Как это романтично, да. Все-таки. Я никогда не думал, что лифтер — это такая романтика.
3: Да, это удивительно. Я доехал до самого верха, и в этот мгновение я был уже... Уже все произошло. Но вы знаете, что я вам хочу сказать? Уже тогда я понял, что я лифтер.
2: Вот оно же.
3: Да.
2: То есть все произошло во время вот этого взлета на лифте наверх.
3: Да. Я понял, что моя профессия, я ее в этот момент определил.
2: Вот
3: определил.

0: профессию. Скажите мне, пожалуйста,
1: да,
0: это ведь очень важно, мне кажется. Но неужели ваша профессия лифтера вот так лифт влияет на супружеские отношения?
1: Да, он непрерывно связан.
0: То есть вот эти подъемы, как говорится, и спуски,
1: вот это вот
0: очень
1: как
0: влияет
1: как
0: на организм. И любовная, так сказать, может быть, даже те, кто часто ездит
1: да,
0: в лифте.
1: Да, да, да?
0: А ведь принято считать, что очень полезно ходить пешком по лестнице.
1: Я вам скажу,
0: вы знаете,
1: дело.
0: Да?
1: Дело в том, что когда вы несетесь вверх, и вдруг какая-то остановка, такая промежуточная остановка, вы все равно чувствуете, что вы там уже, там наверху. Катя ждет наверху.
0: Подождите, а вдруг, не дай бог, открывается дверь и входит туда, в этот лифт, ну...
1: Бузов?
0: Да ну что же, ну почему здесь?
1: Я просто, извините, но это один знакомый, он часто заходит.
0: Вырвалось вас.
1: Бузов.
0: Скажите, пожалуйста,
1: да,
0: подождите секунду. Евгений,
1: да,
0: вы мне объясните, а если вот в лифт неожиданно вошла бы другая девушка? И вдруг она бы так...
1: Вы знаете,
0: лифт, я к чему?
1: И
0: наши
1: да,
0: слушатели, возможно, поймут, к чему я. А я к тому, что,
1: да,
0: может быть, лифт влияет на какие-то вот эти возвышенные чувства.
1: Да, было. Я должен признаться тебе, Катя, было.
0: То есть это почти измена?
1: Это нет, а? Нет. Просто так получилось один раз.
0: Угу.
1: Ехала женщина, 50 лет ей было. И вдруг... Что-то такое удивительное. Я сижу в центре всегда, да, вы знаете, в центре стул.
0: Не-не-не, подождите, вы про это мне расскажете.
1: Я еще расскажу.
0: Сидел.
1: Я ездил один раз, и это когда я уже работал, это уже я был ответственный работник, меня уже выставляли фотографии мои на стене.
0: Понимаю.
1: Этих самых.
0: Понимаю.
1: Да, и уже красовалась моя фотография, и эта женщина так мне удивительно улыбнулась. Я же сидел в центре, как вы знаете, я потом об этом буду рассказывать.
0: И вот это очень интересном месте. Мы сейчас прервемся для того, чтобы потом продолжить эту фантастическую историю. Напоминаю, в гостях у нас сегодня Евгений Ларин, лифтер. Это программа «Небесная высь».

0: Люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
3: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
4: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: В ходе своей ежегодной пресс-конференции президент сообщил, что подумывает над тем, чтобы разрешить. Как сообщил нашей радиостанции пресс-секретарь президента, это заявление стало для всех неожиданным.
2: Тем не менее, это действительно прозвучало. И президент действительно обдумывает. Но сразу скажу, решение это непростое, многофакторное. Прежде чем оно будет принято, предстоит все взвесить. В том числе и наш имидж на международной арене.
1: Сказал пресс-секретарь по телефону.
3: Экономика.
1: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает новый способ использования материнского капитала. Вместо ипотеки его можно будет обменять на килограмм гвоздей, две упаковки Ротбанта, стекловату и ведро. В сообщении ведомства сказано, что по наблюдениям экспертов, матерям намного интереснее строить жилье самим, чем покупать его. Поэтому деньги предлагается обменивать на строительные материалы.
3: Наука.
1: Ученые нашли способ освещать Землю ночью из космоса. По их мнению, освещение необходимо для того, чтобы ее было лучше видно инопланетянам. Вот что рассказал нашей радиостанции руководитель научной группы, профессор космоса Петр Кривошапка.
4: Вот представьте, летите вы на своей тарелке, ничего не видите, и вдруг бац! Что-то симпатичное, голубое, белое. Ну, грех не приземлиться же, а?
1: По предварительным оценкам, стоимость освещения Земли составит 5 миллиардов долларов.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Порошок Байт. Тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
5: Номер 312-13-56-72-89-67-35-44-98-17-84-502-11-96-80.
0: Почуем и пичкаем Пилюлькина. Фоменко Фейк Радио.
6: Печень. Вторые руки.
7: Дорогие друзья, печень, вторые руки. Сегодня у нас в гостях директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов. Значит, Леонид рассказал о том, как он, после того, как они закрыли свою, ну... направление. У них мастерской в 91-м году было направление, они ремонтировали обувь. Ну, да. Все-таки поняли, что надо смотреть вперед.
8: Конечно.
7: И потихонечку, так сказать, вдруг пришли к тому, что надо браться за ремонт печени.
8: Да. У тебя курить здесь можно?
7: Нет.
8: А, ну ладно. Смотри, я тебе рассказываю. Я хирург, я тебе говорю. Я хирург от Бога. Вообще, в принципе, если бы не...
7: Ну, так вот... вы шли бы в хирургию,
8: да,
7: тогда.
8: Вот, и оно и совпало.
7: Но вы же делаете... Просто у вас же
8: когда
7: мастерская по ремонту аксессуаров.
8: Игорек-то, когда сушил весла, понимаешь, когда он откинулся. Вот мы тут и я и понял. Думаю, да я ж хирург. Я ж хирург!
7: И вы поняли, что огромный спрос существует.
8: Конечно,
7: на новую печень. На отремонтированную.
8: На готовую, отремонтированную печень.
7: И вы стали ремонтировать.
8: И стал.
7: Ну, то есть, вот что я хочу спросить у вас прямо сейчас.
8: Говори.
7: Значит,
8: да.
7: Я знаю, что вы ремонтируете печень.
8: Ну,
7: в общем, беретесь за работу любой сложности.
8: Любого размера печень.
7: Я беру. Вот что я хочу. Вы устанавливаете печень, я прочитал в вашем проспекте, устанавливаете печень любого размера.
8: Абсолютно любого. То есть мы берем печень уже большую, увеличенную. Как правило, идут нам с большой печени. То есть нормальные уже такие серьезные взрослые мужики, которые уже нормально отдохнули в этой жизни. Естественно, и печень большая. Что мы с ней делаем? Чуть-чуть укоротили здесь. Чуть-чуть здесь прижали, и все.
7: Ну, вот я был у вас, так сказать...
8: Да.
7: Я смотрел у вас, как у вас оборудование. Конечно, очень много ручной работы, правильно?
8: Естественно. Ну, во-первых, со стапелем мы еще работаем. У нас стапель. Конечно. То есть мы заводим человека.
7: Растрясаете печень.
8: Растрясаем печень нормально, его так по щечкам. Потом даем ему чуть-чуть. Пару капель, а это обязательно надо всегда. Это как в уху, когда рыба... Ты рыбачишь? Чего? Ты рыбачишь?
7: Нет.
8: Или плохо? Но я тебе как-то возьму на перекаты. Ох, там здорово. Игорек-то, если был бы жив, он бы пошел бы с нами опять. Даже печень бы потерял, а пошел бы.
7: Понимаю.
8: Потому что рыба как сось, это клюет.
7: Вот что я хочу у вас, подождите, все-таки хорошо, спросить. Да. Дорогой вы наш Леонид.
8: Ну да, да.
7: Значит, напомню, что Леонид Маталов у нас здесь. Да. Откуда у вас ремкомплект?
8: Я скажу. Мы ж берем. У нас накопилось.
7: Печеночный ремкомплект.
8: У нас накопилось. Мы работаем уже 3 года. Три года, не покладая рук. Я даже переодеться не успеваю. Ты понимаешь?
7: Я вот хочу сказать, вы же даете гарантию до 7 лет.
8: Да, мы даем только 7 лет. Но это нормально. Это во всех странах. Так я тебе скажу. Я позвонил там в этот самый, в Копенгаген, там туда-сюда. Там что-то пытаются, но что-то 3 года у них. Всего 3 года максимум. Ну, что это за гарантия? Ну, что
7: сколько уже отремонтировано печени, если брать на тонны?
8: Ну, тонн 5-6.
7: Вот так.
8: Тонн 5-6 уже печеночки, да.
7: Уже печеночку отремонтировали,
8: да.
7: 5-6
8: уже
7: тонн.
8: Уже пошло.
7: Вот что такое у меня такой вот вопрос,
8: да,
7: к вам.
8: Да.
7: Где вы складируете отремонтированную печень?
8: Ну, у нас ангары.
7: Ах, вот.
8: Да, мы же арендуем, конечно.
7: Ага.
8: Мы это сначала мы не могли, когда мы эти штиблеты... прессовали. Мы не могли, нам приходилось по домам разносить.
7: То есть вы хотите сказать, обувной бизнес ни в какое сравнение с печеночным не идет?
8: Конечно, печенка-то совсем другая, она выручает.
7: То есть печень не залеживается?
8: Абсолютно.
7: Отремонтированная печень не залеживается на складе?
8: Холодильнички у нас там нормальные, купили. Очень хорошие.
7: Понимаю, в охлажденном виде.
8: Конечно, она лежит спокойно там, как это называется, освежевывается и так далее.
7: Директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов сегодня у нас в гостях. Мы вернемся к вам буквально через минуту. Музыка.
6: Печень. Вторые руки.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд? Новости на Фоменко Фейк Радио.
6: Внешняя политика.
8: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
6: Внутренняя политика.
8: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
6: Финансы.
8: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
6: Культура.
8: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Если вдруг захочешь пива
9: или водки в тот же миг,
5: ты, дружок, не будь ленивым,

0: просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио.
1: Жизнь лаборанта.
2: И вот, наконец, мы возвращаемся опять в студию с нашим удивительным лаборантом. Со мной Владислав Шульпацкий. Я, конечно, Юрий Бурзон, а напротив нас с Владом сидит...
3: Марат Красовский-Банич.
2: Марат Красовский-Банич.
3: Как говорится, профессиональный лаборант. Лаборант в четвертом поколении. Как любит говорить Марат, лаборант лаборанту рознь. Что дальше мы интересуемся. Вот что я хочу сказать. Вы, значит, с 9 до 11 утра у академика Рясова работаете. С 11 утра вы работаете у академика Лададзе.
4: Правильно. Да?
3: А потом уже, так сказать, вы двигаетесь
4: к Кукштейну.
3: К Кукштейну с 13.30. Я просто хочу вам задать вопрос. Разве это корректно?
4: Так, конечно, корректно. Абсолютно.
3: А вам не кажется это неэтичным? Вы работаете с одним академиком, потом работаете с другим академиком, потом с третьим, в конце концов.
2: Да.
4: Вы думаете, это распущенность?
3: Мне кажется, да.
4: Лаборантская распущенность? Нет, лаборантская распущенность, конечно, имеет вообще место быть вообще в наших кругах, в наших сферах.
2: Да-да.
4: Лаборанты бывают чудовищно распущенные, но ко мне это совершенно не относится. Понимаете, у меня давно это все заведено. Понимаете, что я сначала с этим, они совершенно не обижаются. И они даже говорят, останавливают меня, говорят, Марат, тебе Кукштейну пора.
2: А, даже так?
4: Да, конечно. Конечно, потому что все очень серьезно друг к другу относятся, это три друга.
2: Ну да, они же три друга. Рясов,
4: и товарища.
2: Лададзе и Кукштейн.
4: И товарища, конечно. Поэтому меня легко отпускают. И даже подгоняют, говорят, иди к своему Кукштейну.
2: Так обычно и говорят. Ну а вот с Кукштейном все-таки что у вас с
3: Кукштейном? Я хотел, подожди, минуточку. Все-таки, мне кажется, этика. Этика – это серьезный вопрос.
2: Давайте,
4: остановимся. Я очень серьезно к этике отношусь вообще-то. Очень серьезно к этике отношусь. Поэтому меня вы не можете заподозрить вообще каких-то этических нарушениях. Меня заподозрить вообще невозможно. Понимаете, я очень серьезно к этике отношусь, повторюсь. И я попросил бы со мной об этике вообще не говорить.
2: Даже так?
3: Хорошо.
4: Ну, потому что есть какие-то вещи, а есть какие-то вещи.
2: Хорошо. Вот, например. Например, скажите, пожалуйста, вот... Что в академии, вот где вы, соответственно, трудитесь, что в академии самое для вас, вот, ну, как скажем, самое главное, вот, например, вот в академии, да?
4: Смешной вопрос.
2: Ну-ка.
4: Ну, лаборатория, конечно.
3: Лаборатория, лаборант.
4: Мой дом.
3: Скажите, пожалуйста, а может быть, вот мне подумалось сейчас.
4: Да.
3: Может быть, вы сейчас ведь бегаете от академика к академику.
4: Ну, перемещаюсь.
3: Может быть, сделать наоборот? Может, вы находитесь в лаборатории, известный лаборант, правильно? А академики к вам приходят, приходят один за одним.
4: Слушайте, ну, это, конечно, соблазнительная идея, но, понимаете, я боюсь как-то скиснуть в академии, в лаборатории, если я только там буду сидеть, сиднем, понимаете, с утра иду.
3: А то есть у вас, получается, меняется, за счет того, что вы меняете лаборатории с этажа на этаж,
4: конечно.
3: Это, кстати, от Рясова к Лададзе, от Лададзе к Кукштейну, получается, что, в принципе, у вас такое движение, в принципе...
4: Ну, движуха какая-то, понимаете, должна присутствовать в жизни, понимаете, а то если сидишь в лаборатории, когда сидишь, когда какие-то вот срочные анализы, вот эти вот исследования, сидишь с утра до ночи и компания немножко там просто потерялся, понимаете? День, ночь,
2: и не поймешь. И все-таки вот хочется, Марат, задать вопрос.
4: А так с девушками хотя бы познакомился каким-то на этаже, понимаете? В буфет сходил, в столовую сходил.
3: А вы женаты, скажите, Марат?
4: Конечно, я женат.
2: Но с девушками знакомитесь.
4: Но с девушками не перестаю знакомиться, потому что это важно для лаборанта. Понимаете?
2: Ну, это естественно, да.
4: Свежесть, чтобы все время какая-то присутствовала в жизни, понимаете?
2: А что вот...
4: Творческая работа.
2: Вот все-таки вот с девушками. Это все-таки у вас физика или химия? Вот как вы думаете?
4: Опять-таки, и физика, и химика, и химия, и даже и ботаника даже чуть-чуть.
2: И даже чуть ботаника.
3: Ну, я остро еще поставлю вопрос.
4: Давай
3: даже острее, чем мой коллега сейчас.
2: Давай, Влад.
3: Вот все-таки, химия или физика, органика или неорганика, сперматозоиды или сперматозоиды, простите.
2: Да. Ну, сделаем все-таки паузу.
4: Вот до такой степени острых вы хотите поставить вопрос, да? Сперматозоиды или сперматозоиды?
3: Ну, такой вот вопрос, например. Что выбрать, сперматозоиды или сперматозоиды?
4: Если выбирать между сперматозоидами и сперматозоидами,
2: да,
4: надо выбрать. сперматозоиды, только в интегральном этом исчислении, понимаете?
2: Извините, нам мы обязаны сделать небольшую паузу.
4: Если вы меня понимаете, о чем я говорю, конечно, потому что я, может быть, наукообразно несколько говорю.
2: Наукообразно, конечно. Мы, конечно, наукообразно говорим, но...
4: Ну, бывает просто сперматозоид, а бывает, понимаете, сперматозоид в кубе. Усиленный.
3: Кубический.
4: Усиленный сперматозоид. Кубический сперматозоид.
2: Итак, друзья мои, мы делаем маленькую паузу и вернемся к кубическим сперматозоидам сразу через мгновение.
1: Жизнь лаборанта. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: 101, are you? Are you? Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.
1: Дверь в завтра. А у нас с вами студия Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня Николай Готлиб, сам Николай Готлиб, зав. Лаборатории опытного экспериментального центра имени Иосифа Брауде. И это первые мозговые протезы. Здравствуйте! Здравствуйте, Николай!
2: Здравствуйте! Здравствуйте! И очень приятно, что вы пригласили сегодня.
1: Да,
2: ну,
1: да,
2: я
1: да.
2: Что хотел бы сразу
1: да, пожалуйста,
2: сказать.
1: Сразу. Да, пожалуйста, пожалуйста.
2: Вам нужно просто, ну, просто понять, что, что уже многое произошло.
1: Да что?
2: Да, да, да, да.
1: На наших глазах.
2: Мы уже не в разряде медицины.
1: А как?
2: Мы уже в разряде обычной жизни, друг мой.
1: Боже мой.
2: Друг мой, ну вы просто поймите. Раньше мы меняли руки, ноги, колени. Ну протезы, обычные протезы. Протезы.
1: Да, обычно.
2: А теперь пришло время мозга.
1: Ну, подождите, ну просто пришло время. Это 21 век, но...
2: Да.
1: А, подождите, ну, секундочку. Ну, ведь это мозг.
2: Конечно.
1: А заготовки?
2: Ну,
1: откуда вы берете?
2: Это, смотрите.
1: Да.
2: Смотрите,
1: да.
2: Это и выращивание.
1: Ага.
2: Отдельное спокойное выращивание.
1: А можно чуть подробнее остановиться?
2: Ну,
1: я прошу.
2: Вы знаете как?
1: Как?
2: Ну, мы стали в какой-то момент думать,
1: да.
2: Что много очень у нас сегодня, ну, большая зависимость от биоматериалов.
1: Ну вот, и что же? И что же?
2: Как быть с биоматериалами? Стали потихоньку растить.
1: А как вы растите?
2: Ну, немножко отращивали ноготок, пальчик. Что-то такое.
1: Потихонечку.
2: Ручку потихонечку. А потом вдруг все стало ускоряться и ускоряться. Мы вдруг неожиданно поняли, что такая быстрота сегодняшних технологий.
1: Да.
2: Полная цифровизация.
1: Но ведь это мозг.
2: Привела.
1: Да, да.
2: Привела к тому, что мы сегодня...
1: По клеточке?
2: Фу,
1: вы растите...
2: От клеточки.
1: От клеточки.
2: Расскажу вам. Расскажу, как
1: пожалуйста.
2: Это делается.
1: Пожалуйста. Конечно.
2: Просто все.
1: Да.
2: Просто-таки, напросто-таки.
1: Да.
2: Мы спокойно совершенно берем... Одну маленькую клетку головного мозга. Причем, так. Я хочу обратить ваше внимание.
1: Угу.
2: Берем головной мозг выдающихся мужчин.
1: Выдающихся.
2: И выдающихся женщин. В большом количестве. В большом. В среднем набираем, ну, в год до 800 проб берем.
1: Во.
2: У разных талантливых людей по всему миру, всех наций.
1: Ну, вот кого вы приведете из таких известных?
2: Во-первых, это врачебная тайна.
1: А, нельзя.
2: Ну, конечно. Как вы? Представьте себе, вы,
1: да.
2: Например, сейчас, вы да. Юрий Бурзон,
1: да, да.
2: Узнаете, например, что вам установили мозг Эйнштейна.
1: Вот,
2: ну, например.
1: Боже, да,
2: приятно
1: да.
2: Ли это будет?
1: Да неприятно.
2: Вы же
1: конечно.
2: Юрий.
1: Совсем неприятно.
2: А
1: да.
2: Тут, значит, у нас
1: да.
2: Сложилась такая ситуация,
1: да.
2: Что мы стали просто высасывателем. Высасываешь клетку головного мозга
1: так.
2: И просто в чашке Петри
1: да, да.
2: Выращиваешь.
1: Как интересно.
2: Да, это оказалось
1: чашка
2: так
1: Петри.
2: Просто. Это оказалось так просто. Ну, конечно, мы создаем вокруг биосферу
1: да,
2: специальную,
1: конечно.
2: Открыть
1: нагнетайте
2: же мозг, открыть же мозг.
1: Специальный
2: максимальное
1: вакуум,
2: количество кислорода.
1: Да,
2: нахожу вакуум. Кислород!
1: Кислород!
2: Дружочек мой, кислород!
1: А-а-а.
2: Ну, различные, так сказать, угольные, углеводородные
1: добавочки
2: смеси.
1: Какие-то.
2: Добавки много всего. Растет быстро.
1: Быстро?
2: Быстро.
1: Ну, насколько
2: растет.
1: Быстро?
2: Ну, мы, в принципе...
1: В среднем.
2: В принципе, шагаем так, что за 3 месяца, за квартал.
1: Да.
2: За квартал
1: ну,
2: выращиваем в среднем до 17 тысяч... мозгов.
1: Мозгов.
2: Разных.
1: Батюшки
2: разных.
1: Мои,
2: удивительно. Конечно,
1: то есть
2: конечно.
1: Скольких вы уже одарили практически, вы понимаете?
2: Ну, дорогой мой,
1: люди
2: очередь
1: нуждаются.
2: Огромное. Бесконечное количество людей хотело бы поставить протез мозга. Мозговой протез.
1: И многие, конечно.
2: Мозговые. Хотят, да, что многие? Да все
1: да
2: хотят
1: все,
2: заменить мозг. Мозговой протез сегодня
1: да,
2: это
1: да.
2: Самая главная вещь.
1: сейчас жизни. Вообще с мозгами, я вам скажу. Ведь не случайно вот начинаются разговоры про утечку мозгов. Понимаете?
2: Ну, я вам скажу так. Да. Утечка – это другое.
1: Другое.
2: Другое. Да. Это неудачная установка протеза.
1: А, просто неудачно.
2: Неудачно, подтекает где-то.
1: Чуть-чуть
2: мозги подтекают как-то. И уже мозг потек, и все, и вытек.
1: Ну да, и все. Как
2: и
1: бы,
2: утек.
1: Да. Но ведь есть у некоторых, но мы чуть-чуть с вами, чуть-чуть позже мы с вами вернемся. Мне к вам очень интересный вопрос.
0: Дверь в завтра. Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко фейк-радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: Уходим в любом. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
3: За кулисами вдохновения.
4: Дорогие друзья, за кулисами вдохновения здесь у нас в этой программе потрясающий поэтесса Вероника Листопадова. Конечно же, у микрофона Владислав Жульпацкий. Мы обсуждаем новую книгу Вероники, цикл «Не засуну». Да, уже Вероника читала нам стихи потрясающие. Я, конечно, могу сказать вам, дорогие друзья, я просто убит. Удивительно. Вот это новое течение «Поэт-грубиян», да, где сочетается грубость, но не хамство, да? И нежность – это потрясающее новое откровение в культуре. Это в культуре новое совершенно слово. Да. И я сразу продолжаю разговор о личной жизни Вероники. После первого брака, как вы были замужем, напомню нашим радиослушателям, которые только что присоединились, после того, как вы были первый раз замужем, за кочубеем Максимом, который тренер по дзюдо, видимо, учитель физкультуры сейчас в школе.
5: Да,
4: вы
5: да.
4: вышли замуж за кого?
5: Я вышла замуж за Семена.
4: Да? Какие простые парни у вас.
5: Да, да, что?
4: Я думал, может быть, они из мира богемы как-то.
5: Нет, Семен, настоящий Семен, просто в чистом виде Семен, пьющий совершенно человек.
4: Удивительно.
5: Да, но он был тоже поэт.
4: Да?
5: Да, да, да.
4: Плохой?
5: Ну, понимаете, о бывших мужьях либо хорошо, либо никак. Мне кажется, так надо.
4: Понимаю, понимаю.
5: Так должен быть в жизни.
4: А с кем вы прожили дольше? С Семеном или с Максимом Кочубеем?
5: Да я ни с кем дольше не прожила. И с ним мало, и с этим мало.
4: А, да, одинаково.
5: А с третьим еще меньше.
4: Просто порепетировали, как говорится, и все.
5: Да, да, да. Ну, потому что я уже из первого раза поняла, что не мое. Понимаете? Не мое, не идет.
4: А тяжело, в принципе, ведь, да? Тяжело ведь. Замужняя поэтесса, как гусь с обрезанными крыльями.
5: Да нет, это, во-первых, невозможно. Ну, просто, понимаете, ну, понимаете, иногда с не зайдет, понимаете.
4: Ну, то есть гусыня с обрезанными крыльями.
5: Да нет, ну, гусыня, я не знаю. Может быть, конечно. Птицы я люблю. Всяких гусыни красивые. Но, понимаете, но потому что иногда же ночью приходит вдохновение. И, понимаете, я не то, что, понимаете, я тихо буду краситься, что ли, куда-то на кухне, и там на кухне, как сиротливо, писать стихи. Это скажи такое. Мне надо громко читать, мне надо как-то, понимаете, чуть-чуть побуянь. А вот эти вот и Максим, и Семен, они как-то недоумевали, не понимали, что я делаю. А я не могла тихо встать в постели. Я считаю, что это как-то какое-то вранье, понимаете, в этом есть. Если мне, извините, у меня пришел порыв, почему я должна тихо вставать в постели?
4: Согласен. Вообще, почему нужно вставать в постели тихо? Я считаю, что правильно, с постели всегда надо вставать громко, чтобы человечество знало, Листопадова встала.
5: Да?
4: Вот примерно так это.
5: Ну, понятно, поэтому я не просто, понимаете, вот как вот просто встал в постель, ноги спустил и все. Нет, я совала прямо на саму постель, как бы же рывок был такой. Ну, как сказать, чтобы себя подстегнуть, да. А им ранее, говорит, мне рано на работу вставать. Ну, знаете, какая проза вторгается в мир поэзии, рано на работу вставать кому-то. Ну, что
4: ужасно.
5: Это такое?
4: Ужасно.
5: Да нет, это все, понимаете, это вообще это разговоры мрачные.
4: И тогда вот, я понимаю так, и я понимаю, что вот тогда к вам и пришло это осознание, что надо быть поэтом грубияном.
5: Грубияном говорить все и вся. И
4: правду резать матку.
5: Да, да, резать, хлестать. Хлестать.
4: Отхлестывать.
5: Да. Хлестать, отхлестывать, бить.
4: Я вот знаю, что сейчас вы работаете над киносценарием.
5: Да, это правда.
4: Это будет первый поэтический стихотворный киносценарий, где,
5: убегай,
4: если будет сниматься кинокартина, то там все персонажи будут разговаривать стихами.
5: Да, называется «Убегай».
4: «Убегай».
5: Да.
4: Ага.
5: Да, это я придумала как раз недавно.
4: Да, у меня вот такая... А вы не могли бы в двух словах буквально рассказать о, так сказать, сюжетную линию? Кто от кого убегает?
5: Сюжетная линия проста, понимаете? Это почти моя автобиография.
4: Да.
5: Моя, почти моя автобиография. Это такая заводская девчонка. Я же тоже на заводе начинал когда-то. Она такая заводская девчонка с
4: родителями. Так вы, получается, поэтесса прямо с самого, так сказать, раз самого прям...
5: Просто из цеха, можно сказать.
4: Вынесла вас?
5: Меня вынесло из цеха, понимаете? вместе с этими станками, я бы сказала. Но станков я с собой не взяла, потому что в квартире неудобно было размещать. А так станки люблю до сих пор. Так вот, это заводская история заводской девчонки, которая тоже с растительностью. Тут уж мы, как сказать, ну тут сложно найти артистку такую, но приходится клеить. Ну, тут уж меня ничего не сделать.
4: Ну, чуть немного усы, бороду.
5: Да, да, да. И вот эта девчонка, вот, ну, это все автобиографично совершенно.
4: Подождите секундочку, да. Пожалуйста, Вероника. Дело в том, что сейчас у нас короткая пауза, короткая, да, и хорошо, мы вернемся, ладно, к этому рассказу.
5: Давай, давай, давай, давай.
2: За кулисами вдохновения.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Поэзии.
3: Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустелись по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню пустельги. Пустельга, простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая, потому что жизнь, она же миг. Ну а люди — это просто стая, стая пустельгиная, старик.
6: Прекрасно.
4: Минутка поэзии.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
7: Не отступай!
5: Я Ирина Рыбладзе, передача «Не отступай». В гостях у нас Борис Петрович, как я выяснила, Бо, да. Кандидат наук Института Ганина. Угу. Скажите, а вот не имеет ли ваша фамилия, вот это Бо, отношение, какое-то отношение к вьетнамскому супу по Бо?
8: Ну, вы знаете, ну, скажем так, это ну, отдаленно, наверное.
5: Отдаленно все-таки, да.
8: Да. Какие-то все-таки дальние родственники.
5: Какие-то дальние родственники, да, может
8: все-таки
5: быть.
8: Они были, естественно, оттуда пришло. Оттуда, из Вьетнама, оттуда. Конечно, из Вьетнама.
5: Скажите, заразно ли?
8: Очень,
5: да?
8: Затхлость. Да.
5: Затхлость, замшелость.
8: Замшелость и унитазность. Очень заразно. Особенно, если вы находитесь где-то в общественных местах. Имеется в виду...
5: Не дай бог намху.
8: Ну, намху это уж совсем, если вам намху или вамху.
5: Если намху, то не дай бог вам поссориться. Потому что
8: мух это чувствует... Там разные есть вещи. Если вы намху или вамху. Угу. Вот, это разные вещи.
5: Вамху, намху и... Да. Понимаю, конечно, да. Но я
8: конечно,
5: так понимаю, правильно понимаю, что если
8: вещи,
5: ты
8: да.
5: уже вступил на мох с кем-то,
8: да.
5: то не дай бог тебе поссориться.
8: О,
5: потому что мох это чувствуешь...
8: Вот. Это была
5: начинает.
8: Лакмусовая бумажка. Да. Вот эта ссора Ганина и Ватценберга.
5: Как спасаться, да. чтобы не заразить, скажите?
8: Не ходить по общественным уборным. Вот так бы я вам сказал.
5: Ах, вообще?
8: Да, стараться не
5: приспичит.
8: Ходить.
5: Если приспичит.
8: Если приспичит, лучше в мох.
5: В мох?
8: Да.
5: Ну, по одному.
8: По одному, в мох.
5: Потому что можно же и поссориться за этим делом, понимаете? Тогда уже то точно неизбежно вообще.
8: Ну, я понимаю, да. Но лучше ходить в мох.
5: В мох?
8: Да.
5: То есть вот самая главная опасность – общественный туалет.
8: Ведь вы заметили,
5: да.
8: кошки, да?
5: Да.
8: Там собаки, животные
5: да.
8: вообще,
5: да? животные, да?
8: да. Они очень любят ходить в мох.
5: В мох любят
8: конечно,
5: ходить, да.
8: Конечно, да. Они изначально, у них природа, как бы иммунная их система,
5: да.
8: она им подсказывает.
5: Подсказывает, да.
8: Мы изучали иммунную систему этих самых животных.
5: Червей, да, конечно, да.
8: Намху, да, и вамху.
5: Да, и вам ху.
8: Да.
5: Скажите, пожалуйста, а вот, ну, как сказать, вот эти вот маски, вот это все не помогает, слышишь?
8: Нет, нет, это чушь.
5: Чушь, чушь.
8: Чушь. Чушь собачья. Чушь собачья. Да. И вот какой-то вы хотели еще, вы говорили, какой-то интересный вопрос. Вы хотели вот какой-то там в финале.
5: Да, да. Ну, как сказать, я вот про институт Ганина и шкалу Ватценберга я спросил, как это коррелируется вообще?
8: Как это коррелируется? Никак. Да, вот и все. Я
5: вот вам скажу, вот
8: никак, абсолютно никак. Не коррелируется.
5: Ну что же, это просто восхитительно, неожиданно, я бы сказала.
8: Конечно.
5: Неожиданное, так сказать, резюме такое.
8: Да.
5: Спасаться как будем? Все-таки просто не ходить по общественным уборным.
8: Не по общественным уборным не ходим, стараемся в общественных местах вести себя как-то так аккуратнее.
5: Да, занимаемся спортом.
8: Занимаемся спортом.
5: Пьем воду. Ездим на море
8: и...
5: Обертываемся.
8: Бродим по мху. Да.
5: Чудесно.
8: Да.
5: Просто чудесно.
8: Бродите по мху.
5: Спасибо. Спасибо огромное,
8: это
5: Борис Петрович.
8: Призыв ко
5: я
8: всем.
5: Я понимаю, миру,
8: ко всем.
5: Так сказать, миру.
8: К миру. Я прошу всех, кто нас слышит сейчас, бродите во мху и ходите в мох. Вот и все.
5: Вот и все.
8: Да.
5: Так просто. Спасибо огромное, Борис Петрович.
8: Спасибо.
5: С вами была я, Ирина Рыбладзе. Да. В гостях у нас был кандидат наук Борис Петрович Бо, а институт Ганина он представляет. Спасибо. Будьте здоровы.
8: Всего доброго.
7: Не отступай!
0: Флора и фауна родной планеты.
6: Высоколобый, бутылконос. Вид клюворылых, отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 000 клювов кальмаров.

Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Карбон. Алюминий. Эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
2: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
3: Дачник. Подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
4: Прыткость или верткость?
5: Снова мы здесь, и у нас в программе удивительная, потрясающая женщина-психолог-нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе. Да. Клавдия Валентиновна рассказала нам о том, что левое полушарие у женщин отвечает за прыткость, а правое полушарие за верткость. Ну, в 2 словах скажу вам, что на вопрос мужа «где?», а любой вопрос мужа начинается со слова «где?», соответственно, если женщина включает прыткость, да, то она просто скрывается. Уходит от ответа, да. А верткость, да, это когда она имеет ответ на все.
6: Да, распасовывает, да.
5: И таким образом, получается, чередуя прыткость и верткость, женщина, балансируя, сохраняет брак.
6: Да.
5: И вот что я хочу спросить у вас. Сейчас мы приближаемся к острому вопросу, и звучит он так. Скажите, пожалуйста, прыткость или верткость? А где здесь располагается измена как таковая?
6: Ага. Ну вот смотрите, вот измена где-то располагается, понимаете, она все время посередке располагается. Вообще-то измена.
5: Между прыткостью и верткостью.
6: Между прыткостью и верткостью располагается.
5: То есть причина измены, да, это дисбаланс.
6: Дисбаланс прыткости и верткости, да.
5: Дисбаланс прыткости и верткости.
6: Именно дисбаланс, да.
5: Ну, то есть, если больше верткости,
6: то есть склонность уже к измене, да.
5: Если больше прыткости,
6: опять такой же вариант.
5: Да.
6: Поэтому мы и работаем, понимаете, чтобы баланс был, чтобы была гармония, понимаете? Потому что это нужно устаканить все, чтобы было по-равному 50 на 50, 50 на 50.
5: 50 на 50, ровно. Да. А уже когда 49-51,
6: уже
5: получается
6: поехало,
5: чуть больше
6: уже
5: прыткости,
6: поехало,
5: и все. Но вот что я хочу еще спросить.
6: Да.
5: Подливают ли масло в огонь дети?
6: Конечно.
5: Боже.
6: Да даже животные, понимаете?
5: Ох!
6: Да даже какой-нибудь милый, понимаете, волнистый попугайчик, кто может подлить масло в огонь?
5: Ну, например, приходит муж, а она ему неожиданно говорит, погуляй
6: Да, с попугаем.
5: С собакой.
6: Или с, да.
5: С попугаем. Погуляйте,
6: да,
5: с попугаем.
6: Да.
5: Ты давно не выгуливал попугая.
6: Да. И все, и понеслось, поехало. Все, все, все, все. Понимаете?
5: А муж,
6: да,
5: говорит, ты охренела, что ли?
6: Да.
5: Ну, резонно ведь.
6: Ну, вот уже мы и спрят скандал, а сразу же, понимаете, влетаем в скандал.
5: Вот оно что.
6: Конечно, mm-hmm, конечно, конечно.
5: И какой выход вот в этой данной конкретной
6: прятать
5: ситуации?
6: Прятать животных.
5: Прятать?
6: Прятать животных.
5: Да. Прятать животных.
6: Mm-hmm. Если там, если с животными проблемы, если уже там дети, то прятать детей иногда надо. Mm-hmm.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. От к приходу мужа просто прятать.
6: Просто все рассовывать, по углам ничего нет и нет
5: и,
6: ничего. Да.
5: И вот, и вопроса нет, и нет.
6: Вопроса нет,
5: и
6: да,
5: вот, как говорится, и все. И сразу тишина и мир. Вот это удивительная,
6: да,
5: удивительная, тонкая работа Клавдии Валентиновны Молзе,
6: да?
5: Психолога, нейротерапевта. Удивительная.
6: Да, потому что мы долго работали, и выяснили, что ничего не помогает. Понимаете, так, сяк, наперекосяк. Нет, нет, нет, только спрятать, спрятать, спрятать.
5: Детей животных?
6: Детей животных, угу, да.
5: А вот если касается мусорного ведра, вынеси мусорное ведро, говорит она ему неожиданно, а он устал и с работы.
6: Так мусорное ведро уже давно спрятано, подождите, подождите.
5: Ах, вот оно что?
6: Что?
5: Это касается всего.
6: Это касается всего,
5: бог ты,
6: да,
5: мой, бог ты мой. Но тогда, ведь получается что? Получается, что для того, чтобы сохранить семью,
6: да,
5: женщина должна все прятать.
6: Она все спрятать, понимаете, нет вопроса.
5: А муж,
6: да,
5: не должен, по сути, задавать вопрос,
6: а
5: начинающийся со слова «где».
6: Да, просто приходит муж с работы, и он начинает сразу искать. Понимаете, ему, во-первых, есть чем заняться.
5: Угу.
6: Он сначала ищет животных, потом ищет детей, потом ищет свой телефон, потом, угу, ищет... Ну все, вот надо искать все время, понимаете? Вот
5: удивительно, как тонко,
6: понимаете,
5: как точно.
6: Понимаете, как просто, и как просто.
5: Как
6: и это
5: просто.
6: Как... Вот сейчас вот очень модная вот эта история с квестами там и так далее, угу, да? Вот, угу, знаете, квест.
5: Да-да, конечно.
6: Да-да.
5: Конечно.
6: И муж все время пребывает, понимаете, в квест.
5: Угу.
6: Постоянно квестовая вот эта вот история. Все время вот приключения.
5: Итак, мы приходим к, да, выводу, что благодаря Клавдии Валентиновне Мозе, да, мы приходим к выводу, что семейная жизнь — это чертов квест.
6: Абсолютный квест, да.
5: И на этой высокой ноте мы делаем небольшую паузу, дорогие друзья.
4: Прыткость или верткость?
2: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: что и лыжная мазь.
1: Nah.

0: 101.ru.
1: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
2: Машина времени. Дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио программа «Машина времени». Да. Сегодня у нас в гостях профессор Гасан Абдуллаевич Харченко. Он изобретатель, создатель, проповедник, мастер. Он создал машину времени. Эта машина времени работает сейчас уже. Да. Уже. Да. Мы можем перенести при помощи этой машины времени на 10 минут назад.
3: Да. Да.
2: И на 10 минут вперед.
3: Абсолютно.
2: Значит, да. Сейчас мы продолжим разговор о коммерческом использовании машины времени сегодня.
3: Да, вот.
2: Я понимаю, что пока мы не можем перемещаться на 10, на 100 лет, на 2 века, на 1000, пока нет. Но сейчас 10 минут у нас пока.
3: 10

0: 10 минут, вот да. Эти 10 минут я хочу вот что да. у вас спросить. Да. На каком топливе сегодня работает машина времени?
1: А, топливо? Угу. Я вам скажу. Вот не случайно я уже сказал, что я насыпал, с чего началось. Я маленькую пыльцу, пыльцу Горского. Угу. Между прочим, это знаменитая пыльца, вы знаете, ее используют дальнобойщики очень часто. Угу. И я вот подумал, а почему бы мне ее... не растереть на специальном стеклышке, которое...
0: Вы это рассказали уже в предыдущем.
1: Аккумулирует, конечно. Да. Но это я же не рассказал про аккумуляцию.
0: Аккумуляция. Я хочу сказать, каким образом машина работает. На чем? Ну, это бензин, водород.
1: Нет, нет, нет, нет, нет. Это... Не пугайтесь только. Не будете пугаться?
0: Ну, зависит от того, что вы скажете.
1: Это нитротулуол.
0: Черт какой! Да. Вот это да!
1: Да. Да.
0: Не три нитротулуола,
1: не
0: просто нитротулуола.
1: Просто нитротулуола. Вы знаете, мы начинали с нитроглицерина. Ужасная картина. Это взрыв.
0: Ну, то есть просто не те 10 минут получается.
1: Это не те 10 минут, это бомба. Это люди улетали надолго и не возвращались, естественно.
0: Конечно. Вернуть не представляется возможность.
1: Да все.
0: Вы не рискуете, у вас все гарантировано 10 минут.
1: У нас здесь 10 минут.
0: И вот я какой вопрос вам задаю. Да, вы, значит, как я знаю, нет отбоя от заказов.
1: Абсолютно.
0: Основная история в том, что вы 10 минут туда, 10 минут обратно.
1: Да.
0: Это кажется, что это небольшой срок, но в коммерческом применении
1: абсолютно.
0: Самое основное – это поиск вещей.
1: Конечно.
0: Вы потеряли вещь?
1: Да.
0: Сразу нужно обратиться.
1: Если вот Засойская, я бы сказал, кутюрье Марина Засойская.
0: Да.
1: Она потеряла маску чудо. Ну, у нее была маска чудо. Она готовила это пред-а-порте. Это громадная маска, золотая, с серебряными этими подбоями и так далее. Она ее куда-то делала, куда-то подевала. Она приходит ко мне, естественно, начинается истерика. Я не буду показывать ее истерику. Это страшно. Это лучше не видеть ее, эту Марину Засойскую вообще. Особенно, когда она в истерике. Она начала облизывать губы. Ну, себе, конечно, не мне. Да. И когда у нее истерика, она начинает облизывать губы. И начинает чмокать.
0: Ну, то есть вы уже сразу знали?
1: Я сразу знал, что что-то
0: по губам сразу распознали, что готовится истерика.
1: Да. Я провел только по губам два раза. А я это делал, я мануал в прошлом. Мануал, понимаете? Я провел ей по губам, успокоил ее и сказал: Мариша, посмотри сюда. Я подставил линзу, нитротулуол, все как полагается. Хоп! На 10 минут назад она говорит: Господи, я ставил ее в бассейне. Вот
0: да
1: и все,
0: что?
1: Конец!
0: Как просто.
1: Маска была в бассейне.
0: Маска вот была в бассейне,
1: да,
0: я
1: да,
0: знал.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: как,
1: да.
0: Видите? И так была найдена та знаменитая маска,
1: та знаменитая
0: которая
1: маска
0: потом она выиграла
1: всех,
0: Парижскую неделю.
1: Она выиграла Парижскую неделю мод, показывала во всех СМИ, интервью. Она в этой маске облизывает губы.
0: А найти ее не могла поначалу.
1: Не могла никак.
0: С первоначалу.
1: Да.
0: Вот удивительно.
1: Вот.
0: Скажите, пожалуйста, вот что хочу спросить. Вы сейчас работаете над, так сказать, удлинением, да?
1: Да. Вот мы сейчас движемся и к 22-му году, я скажу вам, Владик, а это, между прочим, это уже близко. Вы чувствуете, что он приближается? 22-й?
0: Да, да, конечно.
1: И это магическое число, две двойки. Вы заметите, две двойки. И две двойки, и две единицы.
0: Что это значит?
1: Объясняю. 11 минут.
0: 11
1: да!
0: минут! На этой высокой
1: да!
0: ноте мы останавливаемся, через минуту возвращаемся в студию, дорогие друзья.
2: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фомен Кафейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Гигантский слепыш-слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: Ну. Я прошу вас. Давайте.
1: Давайте
0: вы так начнете, да?
1: Давайте поспокойнее сейчас. Значит, дело серьезное.
2: Да.
0: Давайте.
1: Мы представляем новый род войск.
2: Так.
1: Да. Ну, мы, естественно, военные.
2: Военные, это видно, это видно и невооруженным глазом.
1: Мы представляем собой новую армию. Мы наскальные войска.
2: Да. Боже.
1: Да. Наскальные войска.
2: Наскальные войска.
1: Да. Да. То есть... Полностью меняется ситуация сегодня в мире. Полностью меняется ситуация. Наскальные войска. Война переносится в горы. Вот так.
2: Да. Горы.
1: Да. Да. Да. Я не знаю. Я свое мнение высказал.
0: Согласен, понятно, абсолютно.
2: Скажите, а вот эта вот война на скалах, в горах, она уже идет? Получается так?
0: Ну, я отвечу, хорошо. Подпоручик Грифель.
2: Подпоручик Грифель, да. Да, да, пожалуйста, пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
0: Это я вам передал сейчас.
2: Боже, да?
0: Конечно.
2: Боже, я не привыкла.
0: Теперь это у вас на челке. Какая челка, боже мой. Бравые военные, я вам скажу. Наскальные военные, да. Бравые военные.
2: Ну да, это я заметил уже.
0: Естественно.
2: Так война идет, скажите?
0: Не скажу. Война движется, движется. Она на подступах.
2: Да.
0: Но я скажу больше. Война перейдет обязательно на скалы.
2: На скалы.
0: А скал на всех не хватит.
1: Не надо забывать, дорогие друзья, да, что война на скалах начнется не позднее того, как закончится обычная война.
0: Совершенно верно.
1: Вот, понимаете.
2: Вы знаете, вот какой вопрос меня вот сию секунду взволновал. Как быть там, где вы воюете? Встречалась ли вам наскальная живопись? Не пострадает ли она?
1: Ну, послушайте меня.
2: Да.
1: Значит, я вам хочу объяснить,
2: да,
1: чтобы вы поняли. Представьте себе ситуацию.
2: Да, хорошо.
1: Вот так уже люди завоевались, понимаете?
2: Завоевались?
1: Завоевались уже, понимаете? Они уже всю местность, везде, повсеместно, по всей планете превратили уже неизвестно во что.
2: Да.
1: Уже не, она вся, ну вы представляете, что?
2: Ну изрыта, из...
1: Ну вообще,
2: да.
1: Она отравлена,
0: да, все.
2: Да.
1: Она отравлена,
2: да.
1: Оружием,
2: да.
1: Понимаете? Все это изрыто воронками, да, от взрывов.
2: И вот неизвестно, теперь скалы были не, как бы,
1: ну, конечно,
2: не тронуты.
1: Куда перебираются люди? Люди перебираются на скалы.
0: Да.
1: Угу. Это естественно. Во-первых, скалы во время обычной войны никогда не страдают. Это невозможно.
0: Абсолютно.
1: Просто скалы никогда не страдают.
0: Никогда.
1: Поэтому мы были созданы наскальные войска. Я, кстати, канцлер,
2: да,
1: руководитель полка.
2: Да. Да. А вы?
0: Подпоручик
2: Грифель, да. Я так подумала почему-то, да.
0: Да.
1: И вот я хочу что сказать важное, да?
2: Да.
1: Представим себе, закончилась обычная война, и, естественно, людям деться некуда.
2: Да.
1: Им только на скалы.
0: Да.
2: Так, значит, сначала на скалах происходит война, а потом там же и начинается жизнь.
1: Подождите минуту.
0: Подождите
1: минуту.
2: Что такое?
1: Куда же вы торопитесь?
0: Так всегда бывает.
1: Иринка, куда? Дело в том, что после обычной войны,
2: так,
1: начнется наскальная война.
2: Так.
1: В связи с чем? В связи с тем, что скал мало.
2: Да.
1: Скал на всех не хватит.
0: Да.
2: Ага.
0: Да.
2: Я надеюсь, что в следующей, как сказать, нашей встрече мы узнаем ответы на еще некоторые острые вопросы. Скоро услышимся.

прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня.

0: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но, кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд. Еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Не читай. Проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено. Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лавоцкой «Ком».
1: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?
3: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
4: Быть или не быть в эфире? Очень важный вопрос. Не боитесь ли вы после родовой депрессии?
5: Нет, там я мужчина, да. А я нет. Я вам объясню.
6: Вот Гриша, нет, я да.
5: Саша, потому что вот даже когда в морской бой мы играли, когда маленькие были, Саша всегда выигрывал, а я проигрывал, но я... Это стратегия вынашивать, вы понимаете?
4: То есть мужчинам, которые сейчас нас слушают, да, в эфире, да, надо сказать, не бояться.
5: Не бояться.
4: Конечно, Аллочка, после родовой депрессии.
6: Аллочка, вообще просто не бояться.
5: Абсолютно.
6: Надо спасать родину, надо увеличивать рождаемость.
5: Да.
6: Конечно, помочь женщине. Понимаете? И вынашивать вот все, что приходится вот под руку. Можно вынашивать все, ну, кроме металла, как
4: скажите,
6: я говорил.
4: Скажите, а вы женаты?
5: Кроме металла.
4: Александр, вы женаты?
6: Зачем это?
4: А вы?
5: Нет. Нет, ни в коем случае. 9 раз у меня, я пробовал, ничего не получилось.
4: Просто я думал, что вы помогаете своим, так сказать, женщинам.
6: Мы помогаем стране.
4: А,
6: что вы за человек. Потом мы вынашиваем, как я еще раз подчеркну, так. Вы как будто, Алла, меня не слышите.
4: Я слышу
6: я
4: все.
6: Вот, знаете, не волнуйся. И тоже нашим слушателям хочу сказать.
5: Да.
6: Мужчина, который однояйцевый, он может вынашивать что угодно, он может вынашивать и целые, даже, я бы сказал, даже целые промышленные, можно сказать, комплекс.
5: В промышленных масштабах, Саша,
6: это даже можно
5: говорит.
6: Лучше, чем 3D-принтер.
5: Я
6: хорошо?
5: Вам скажу, однояйцевые, они в них залог. Когда 2 яйца, они начинают тянуть за собой все. Понимаете, двуяйцевые, они...
6: А одно яйцо, оно и в Африке одно.
4: Одно, вот. Это интересно.
6: И вокруг него все.
4: Да, понимаете? Вокруг него все.
5: Да.
4: А, вопрос.
5: Да.
4: Скажите, пожалуйста, а как происходит, собственно, процесс рождения ребенка? Если учесть, что детородные органы мужчины, то есть у вас, Александр, и у вас, Григорий, не, как сказать, не приспособлены.
6: Поймите!
5: Да. Саша говорит.
6: Тело яма!
5: Конечно!
6: Тело яма! Тело мужчины яма! В нем все! В нем все! Может, что вы туда набросаете, то там и прорастет, понимаете?
5: Конечно!
4: Ну, то есть вы имеете... Как...
6: Вы видели, какие мужчины сейчас объемные?
4: Мужчины,
6: какие
4: да.
6: Какие передние у них части объемные.
5: Да.
4: Ага, так.
6: Эти объемные части позволяют туда впихнуть что хотите.
5: Абсолютно.
6: Любым способом. Контактным, бесконтактным.
4: А выпихнуть?
6: В методе Иволгина, так. Если бы вы подготовились, Алла, к программе...
5: Вы читали Иволгину?
6: Если бы вы читали,
5: да,
6: Иволгину...
5: Вот
4: ну, Веронику Иволгину.
5: Нет,
4: а
5: вы Зова. Я чувствую, вы Зова читали.
6: Вы же знаете, да, что теперь по методу Вероники Иволгиной,
4: да,
6: есть специальная молния вместе с липучкой.
5: Конечно.
6: Закрывающая переднюю часть живота мужчины.
5: У так. мужчины все сделано абсолютно на липучках. То есть все спокойно совершенно происходит своим путем. И это нормальный путь, я вам скажу.
6: Чередом.
4: Роды на липах.
5: Роды на липах.
6: Да. Роды на липах.
5: Да?
6: Конечно.
4: Понятно.
6: Вот однояйцевые роды на липах.
5: Однояйцевые роды на липах.
3: Быть или не быть? Знай и люби свой край.
7: Флора и фауна.
1: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марин башмачок, да, и петушки.
8: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Пищевая промышленность.
2: Мясожировой комбинат номер 15, чья продукция на рынке известна под торговой маркой «Уют», объявил об отзыве сосисок «Взлет» и докторской колбасы. Отозванная продукция будет отозвана на комбинат для перепрошивки и переписки программного кода, после чего вновь поступит в свободную продажу.
1: Образование.
2: Министерство образования с сентября текущего года вводит новый стандарт, в соответствии с которым в школьной программе в качестве обязательного предмета будут введены уроки игры на бересте. В сообщении ведомства подчеркнуто, что такая идея появилась в связи с желанием приблизить детей к национальным корням. Пока остается нерешенным вопрос лишь с преподавателями этого предмета, поскольку игрой на бересте в настоящее время никто не владеет.
1: Литература.
2: В книжных магазинах страны бьют рекорды продажи нового романа Михаила Засули «Закрой». Напомним, что это завершающая часть трилогии. Книги «Прикрой» и «Захлопни» выходили, соответственно, 3 и 4 года назад. Новое произведение написано одним словом, говорят поклонники автора, которым уже посчастливилось прочесть книгу.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас и еще раз нас.
4: Не тереби старость.
0: Фоменко Фейк Радио.

0: Итак, дорогие друзья, сегодня в студии Фоменко Фейк Радио в программе «Приказано выжить». Единственный в мире выживший самец богомола Виктор, просил не называть его фамилию, выживший после Саити. И мы с Ириной Рыбладзе, я Владислав Жульпацкий, Ирина Рыбладзе, продолжаем свое интервью. Здравствуйте еще раз, Виктор.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, какой процент выживает после Саити с самкой богомола?
1: Нулевой, абсолютно нулевой. После того, как я... После того, как немножко меня вяжут по Саити. Я ведь буквально после Саити прошло очень мало времени.
0: Вы сразу к нам?
1: Я сразу к вам.
0: Удивительно.
2: Да, ну, я сразу, да. Удивительно. Пока еще вяжут, да?
1: Но еще вяжут. Вот. Но вы знаете, вот и Ирочка, вот я... Да. Я представлял себе Ирочку. Ну, сейчас не будем об этом. Действительно, это...
0: То есть вы хотите сказать, что самцы богомола слушают радио?
1: Да.
0: Водят машины?
1: Конечно.
0: То есть, в принципе, можно самцов увидеть и за рулем иногда?
1: Можно за рулем.
0: А в метро?
1: Никогда.
2: Никогда?
0: Под землей никогда?
2: Нет, то есть, есть какие-то принципы, да? Именно то, что под землей?
1: Конечно, это мешает.
2: То есть, трамвай, троллейбус может быть?
1: Да, троллейбус, трамвай, да.
0: А как вот сообщество людей реагирует на вас, когда вы в таком виде шли?
1: Вы знаете, ну вот мы встречались недавно с одним звукорежиссером. Он записывал вот эти звуки Саити, когда я разговариваю, когда самка трепещет, когда она распластана абсолютно, и я ей разговариваю, говорю с ней, говорю, и после этого...
0: Вот так. Скажите, а каково вообще вот это вот, ну, каково вот это вот вообще, в принципе, осознавать, что вы единственный богомол, который остался в живых?
1: Это тяжело, это ответственность, это, в конце концов, мне кажется, что каждый раз мне кажется, что это что-то новое для меня. Я буду повторять это обязательно.
0: То есть вы хотите сказать, вы нашли ключ,
1: да,
0: как
1: ключ.
0: Остаться в живых?
1: Это ключ.
0: И не хотите его сообщить?
1: Нет, это маленький пин-код.
2: Ага, хорошо, да, а тогда такой вопрос. От скольких самок вам удалось ускользнуть?
1: 14.
2: О, да вы что, ну это цифра, это серьезно. А скажите, пожалуйста, не было ли случаев преследования? Ну, потом, знаете, уже спустя год может самка подкараулить где-то вас. Это же так достаточно...
1: Да, не знаю. Но когда она топчется на месте, я в этот момент быстро убегаю.
0: Я хочу спросить, а вы, так сказать, ну, специально проходите какие-то курсы, тренировки, может быть, у вас есть?
1: Да, конечно.
0: Ой, тренируетесь, может быть, бег отдельно, бег отдельно, может быть.
1: Бег отдельно, ноги отдельно, все отдельно. Вот, я чувствую, да.
0: Я хотел бы поговорить с вами сейчас, и если вы не против,
2: конечно.
0: Я хотел бы задать вопрос про усики.
1: Но усики, как мы иногда мы говорим в трусики, как бы усики.
0: Ну что?
1: Да, мы бы так и называем. Потому что усики – это и есть наши трусики. Потому что мы
0: ну,
1: ходим...
0: Странно, честно.
1: Нет, но это действительно...
0: У вас же усики на голове.
1: Нет, да. Но я знаю. Ну, а вы понимаете, это же привлекает самку.
2: То есть трусиков вы не носите?
1: Нет, конечно.
0: То есть вообще нет смысла никакого?
1: Никакого смысла. Зачем вы задаете эти вопросы, Ирочка? Вы взрослая.
2: Просто очень любопытно знать. Нам все интересно, понимаете, о вашей жизни.
1: Я понимаю, да, если это приятно. Если я чувствую в меду какие-то там, например, у меня принадлежности в меду, я окунаю.
0: Ну, вообще, вот давайте так. Вы согласны с тем, что самка богомола, которая съедает после спаривания самца,
1: да.
0: Она, ну, так сказать, может вполне называться чудовищем.
1: Да, конечно. И обычно так я и говорю: до свидания, чудовище.
0: У меня такой вопрос тогда. Само чудовище, оно понимает, что оно чудовище? Вообще вы, как сказать, ваш контакт...
1: Думаю, что не до конца.
0: Не до конца, понимаете? Вообще, каково это спариваться с чудовищем?
1: Я вам скажу. Хочется как-то постучать, даже провести самки немножко по губам. Но это я образ говорю, какие
0: потому что это все очень опасно.
1: Это очень опасно.
0: Спаривание с самкой богомола.
1: Это на это грани.
0: Это очень
1: на
0: опасно.
1: Грани
0: на постоянно. Этой высокой ноте мы делаем небольшую паузу. Вернемся к вам через минуту, дорогие друзья.
1: Давайте.
0: Через две, через три.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.
2: Короче. Здравствуйте, дорогие друзья. Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. И сегодня у нас в гостях автор нового законопроекта Замятин Анатолий Ростиславович. Анатолий Ростиславович внес сейчас свой новый законопроект. Внес его, куда его обычно вносят. Вот, и, ну, сейчас это будет разрабатываться. И мы, как говорится, Фоменко Фейк Радио, на острие прямо врываемся в эту тему для того, чтобы обсудить этот новый законопроект. Анатолий Ростиславович, ну, во-первых, позвольте...
3: Позвольте, не позволю. Побойтесь Бога. Хотя это длинно. Уже видите, побойтесь Бога. Охота. Это длинно, да. А можно просто короче. Сейчас в наш век, в наш век все коротко, коротко.
2: Все
3: коротко.
2: Становится короче, вы
3: имеете. Сжато, сжато. БП. Просто побойтесь Бога. Побойтесь Бога. ББ.
2: Вот оно что. Как бы вы сейчас открываете нашим дорогим зрителям и нашим дорогим слушателям, открываете сейчас прямо, так сказать, суть вашего законопроекта.
3: Конечно,
2: я могу сказать, скажу, да, скажу два слова буквально.
3: Да, пожалуйста, пожалуйста.
2: Дело в том, что Анатолий Ростиславович Замятин внес куда надо законопроект о том, что сегодня нужно сократить максимально количество слов в полном объеме. Да. А сократить, потому что все равно сокращение уже овладели нами. Ну, мы знаем прекрасно МТС, УПК, ЖМТ, РЖД, БЦО, РМТ, УПМЧК, ЗПЛТК. Да. Ну, то есть... Вот. Вот и в связи все. С этим все эти сокращения нам хорошо знакомы. Да, вот. Да. И мы уже Анатолий Ростиславович решил, так сказать, что пора уже на законном основании ввести, так сказать, новые обороты в речь и на самом деле сделать наш язык языком 22 века, правильно я понимаю?
3: Конечно.
2: Ну вот, а там, как говорится, все, чем короче, тем, как говорится, и лучше. Правильно?
3: Короче, ярче.
2: Это короче, ярче.
3: Ярче.
2: Короче, но ярче.
3: Тише. Я хочу сказать, как бы тише и короче.
2: Короче, да?
3: Короче.
2: Короче и ярче. Я правильно понимаю?
3: Конечно,
2: короче и ярче.
3: Конечно.
2: То есть, в принципе, эта формулировка, она ведь распространяется везде.
3: Конечно.
2: Получается, что короче и ярче. Ну, то есть, даже вот вы в личной жизни, может быть, сказать, некоторые могут пожаловаться, потому что все очень короткое,
3: ну, скажу,
2: короткое и не яркое. А вы говорите, а короче и ярче.
3: Да, да. Я, например, скажу там, чи, например, чивы.
2: Что это, простите?
3: Чечерку вырву, и все. И все. Понимаете? Вот и все. По-простому.
2: А, ну да, да не очень. Понял я, но не важно.
3: Ну, не важно. Это значит, я...
2: Все становится короче, я правильно понимаю? Все становится... И день становится короче, и ночь становится короче. А тем не менее, все становится при этом ярче. И в вашем законопроекте, вот о вашем законопроекте, он уже вообще представлен?
3: А, конечно, конечно, мы уже представили.
2: А куда он представлен?
3: Уже он представил туда, куда нужно.
2: Ага,
3: туда,
2: спасибо, куда нужно. Спасибо,
3: да,
2: большое, спасибо.
3: Да, да. В первом чтении, во втором чтении, уже и даже и в третьем чтении все было сразу принято, а потому что само время... Само время уже нас уже подхлестнуло к этому, понимаете?
1: Короче. Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Сусак зонтичный. Толстый, богатый крахмалом корневище сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.

0: для гопников. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: На газу готовим вместе.
3: Итак, мы с вами в программе «Не газуй», хотелось сказать «Не газуй», то есть «На газу». И сегодня мы готовим с вами с удивительным человеком. Это повар Джованни Стоев. Здравствуйте, Джованни.
4: Здравствуйте.
3: Очень приятно.
4: Здравствуйте.
3: Очень приятно. Так приятно. Так приятно нам еще не было никогда. А ресторан у нас называется «В каморке». Итальянский ресторан.
4: В каморке. Итальянский, да.
3: Джованни, как приятно. Вы знаете, и вот сразу же я заглядываю в меню. Первое, что мы написано прямо у вас. Вот так красиво. Такие удивительные кухня. Удивительные у вас фотографии выложены. Готовим белорусское. Готовим белорусское. Ну, да. И вот первое, ну, что да. мне бросается в глаза, битая лысьва.
4: Ну, да.
3: Можно поподробнее рассказать?
4: Во-первых, скажу вам, что у вас не очень оборудована эта студия. Это, конечно, для готовки.
3: Да, я понимаю. Но все-таки попробуем.
4: Поработать. Ну, смотрите, да. Битая лысьва — это такая...
3: Вы все время нарезаете, да, сейчас?
4: Вы же, конечно, можете спросить... Но у меня...
3: Вот сейчас вы уже нарезаете, да?
4: Итальянский ресторан.
3: Да-да-да. Я хочу спросить, почему итальянский.
4: Белорусское блюдо.
3: Да, вот это вот удивительное.
4: Вы знаете, во-первых, вскрылось.
3: Вскрылось.
4: Да.
3: А что вскрылось?
4: Потому что белорусские итальянцы...
3: Так, да.
4: ...существуют.
3: Правда?
4: Да, и мы узнали.
3: Я не знал этого.
4: Вот и меня же зовут Джованни.
3: Да я вижу, да.
4: Вот, а фамилия у меня болгарская, Стоев.
3: Стоев.
4: Вот.
3: Так,
4: это таким вот образом, знаете, я очень заинтересовался тем, как...
3: Как интересно. Осторожно. Ничего?
4: Нормально.
3: Хорошо.
4: Я заинтересовался просто, понимаете, заинтересовался очень.
3: Ну, очень хорошо.
4: Да, я очень заинтересовался, как он думает, Джованни Стоев.
3: Ну, да.
4: У матери стал спрашивать.
3: У матери, да.
4: Она говорит, ну что, ты не только Стоев.
3: Да, не только Стоев.
4: Не только Стоев.
3: Как
4: еще
3: интересно.
4: Говорит, ты мог бы быть вообще
3: ух ты.
4: И белорусом, как говорится.
3: Вот, сейчас... откидывайте сейчас, да, это?
4: Подождите, я порядок-то расскажу.
3: Порядок, да.
4: Ну, в общем, смысл следующий.
3: Да.
4: Я стал выяснять для себя, когда меня пригласили, значит, открывать ресторан в каморке.
3: Да.
4: Ну, я поставил, конечно, ряд условий, потому что вы понимаете.
3: Ну, конечно.
4: Да, ну, я повар уже давно.
3: Вы же уже экстра-класс.
4: Ну, дело же не в том, что я экстра-класс, просто есть свои условия.
3: Ну, я понимаю.
4: Свои условия. Конечно. И я в эти свои условия поставил, как говорится, ну, во-первых, продукты покупаю сам.
3: Да.
4: Это
3: да.
4: Первое мое было условие.
3: И потом я хотел спросить, вот. где вы их берете.
4: Ну, подождите, ну что
3: ну,
4: вы сразу.
3: Что? Хорошо.
4: Я еще должен вернуться к тому, да? Почему, так сказать, битая лысьва готовится в итальянском ресторане.
3: Вот, пожалуйста.
4: Белорусская, так сказать.
3: Да.
4: А почему?
3: Почему?
4: А потому что итальянцы — это белорусы.
3: Боже мой.
4: Вот. Такой вот у нас.
3: Интересно.
4: Такой вот у меня такая мысль. Ну, я как бы, ну, понимаете, ну я много был в Италии там.
3: Да, да.
4: Сам я бы не был в Италии, но много читал.
3: Да, я понимаю.
4: Вот. И, конечно, я стал анализировать и понял, что вот так вот краем, как-то белорусы раз как-то и дошли однажды до Италии, там как-то ассимилировались. Небольшим таким кланом не очень, буквально, может быть, семей 20.
3: Семей 20, да. Где-то.
4: А 20
3: дворов.
4: 20 дворов, да. А сейчас уже это итальянцы прям.
3: Ну, уже совсем.
4: Ну, уж совсем, конечно.
3: Ну, вот пробитую лысьву, да.
4: Но
3: да,
4: пришли, они забыли.
3: Что?
4: Пришли, они забыли.
3: Да?
4: Они забыли. Не забыли корни-то свои.
2: На газу готовим вместе.
5: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
6: Классика в эфире.
7: Это проклятие пало на королевский род много веков назад. Если в семье рождались близнецы, то один из них одаривался божественной силой и ангельскими крыльями. Херувимы, как их называли в народе, становились великими повелителями. В годы их правления страна процветала. Но ребенок с черной татуировкой приносил при вхождении на трон лишь голод и реки крови. Испытав такие мучения, Народ взбунтовался, и было принято решение убивать чернокрылых детей при рождении.
4: Ну вот мы и готовы. Девушка обернулась к спящему малышу и улыбнулась. Накинув на плечи плащ, небольшую сумку, она взяла малыша на руки и скользнула в тайный ход. Спасти брата могли лишь одни существа — демоны. Они во множестве своем населяли страну, хоть и подвергались гонениям, но на службе у короля состоял целый полк демонов, принесших присягу и поклявшихся не убивать невинных людей. Туда и побежала принцесса. Лишь там могли спасти ее новорожденного брата, заколдованного, как она считала, этим властолюбцем-магом.
1: Вы прослушали отрывок из романа фэнтези Джона Сосковича «Магия запределья».
6: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
9: Дур-агентство!
10: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие дамы, господа, девочки, мальчики. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоминка Фейк Радио передача «Тур-агентство». И мы, наконец, заполучили к себе в студию в гости прекрасного Вазгена Турина, который предлагает совершенно новый вид путешествий.
11: Спасибо.
10: Да? Правильно я все сказала?
11: Здравствуйте.
10: Да, здравствуйте, здравствуйте, дорогой
11: Вазген. Очень да. Приятно.
10: Да. Расскажите же, в чем, собственно говоря, отличие вашего вот нового вот этого вот путешествия, которое вы предлагаете своим клиентам?
11: Иреночка, можно так тебе буду?
10: Да, да.
11: Так, Иреночка, ты помоложе, поэтому я тебе буду называть Иреночка.
10: Да,
11: у меня моя племянница, у меня Иреночка, тоже Иреночка.
10: Очень приятно.
11: Замечательная девочка и очень похожа на тебя.
10: Это прекрасно.
11: А я хочу сказать, Иреночка, что Турагентство, оно как бы получается так, это, вы знаете, это мы отправляемся в путешествие.
10: Так, это...
11: Не выходя из дома.
10: Это как это?
11: Вот так, нельзя.
10: Ну как это, голография или
11: нет,
10: что?
11: Живем.
10: Подождите, ну...
11: Все живем, Ириночка, все живем, я тебе скажу, мы делаем это от души. Мы делаем это обязательно, конечно, надо после покушать немножко.
10: Это я понимаю, это все-таки расскажите, как можно отправиться в путешествие.
11: Жарко у вас здесь прямо.
10: Ну, простите,
11: что такое? Да.
10: И все-таки вопрос, ну как можно отправиться в путешествие, не выходя из дома? Вот для меня это по-прежнему остается загадкой.
11: Что главное, Иреночка?
10: Что главное
11: в путешествии?
10: Да.
11: Скажите мне.
10: Ну, впечатление.
11: Скажи мне.
10: Новые места.
11: Что нет основное, самое основное. Основное – люди.
10: Ну, а как же быть путешественниками?
11: Люди – это путешествие, это, понимаете, это главное. Люди и острые ощущения.
10: Вопрос. Как же быть путешественниками, которые любят путешествовать в одиночестве? Таких много.
11: Много, я знаю, Иреночка. Но мы с ними работаем отдельно, это другая история. Конечно, да. Mm-hmm. Я скажу так, мы собираемся все на дому. От трех человек это путешествие.
10: Вопрос, это да. Знакомые между собой люди?
11: Нет, совсем не знакомые. Иреночка, мы собираемся, мы делаем кинза, делаем... шашлык, делаем вкусные всякие.
10: Ну, это секундочку, это если мы, например, в Грузию собрались путешествовать, а если мы хотим какие-нибудь там во Вьетнам поехать, зачем нам кикидза и
11: тогда
10: шашлык?
11: Тогда мы берем немножко дальма берем.
10: Креветок тогда уже, ну
11: креветки и дальма.
10: Ну, тогда это получается какое-то кулинарное путешествие.
11: Обязательно.
10: Обязательно?
11: Ираночка, обязательно, без кулинарии никак.
10: Никак. Скажите, ну а если, например, мне вздумается путешествовать не с кем-то мне незнакомым, да, а с кем-то очень даже знакомым, с человеком, с которым я давно уже живу, и с которым...
11: Я понимаю. Да. Ираночка, а тебе когда... Извини, я тебя опять буду... Что, тебе буду перебивать или что такое? Просто хочу сказать, почему... почему ты думаешь, что ты хочешь обязательно со своим знакомым?
10: Ну вот я, например, вдруг хочу именно со своим знакомым.
11: Но если ты идешь со знакомым, но ты хочешь узнать о нем что-то новое, правильно?
10: Ну, что-то новое, да. Но неужели, а вот, например, мы уже, например, и живем давно вместе, да, и все. Да. И вот я решила с ним отправиться в путешествие. Да. И опять мы с ним собираемся дома, да, покупаем кинзу. Как вы говорите, шашлык?
11: Да нет, обязательно, без кинзы ничего.
10: И что я нового узнаю, скажите?
11: Что я скажу тебе? Когда ты немножко уина,
10: да,
11: чуть-чуть
10: уина. Ну, вино мы и так пьем по вечерам.
11: А, нет, это другое. Я тебе скажу, это другое. Когда ты сидишь и у компании... хорошей компании. И ты общаешься с приятными людьми. Ты общаешься с настоящими кавалерами, которых ты не знаешь еще, но которые уже ты почувствовала какой-то внутренний какой-то контакт.
10: Контакт. Вот хорошо, я бы...
11: Даже если со своим спутником ты будешь сидеть, все равно ты обратишь внимание на других.
10: Да, я согласна. Примерно понимаю.

0: И свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мордонка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое.
3: С нами хорошо. 101 рубль.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Порошок Байт. Тает так быстро.
3: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
4: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
3: Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
0: Веселые сапожата.
5: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе, да. Любимая ваша передача «Веселые сапожата», и с нами Дмитрий Замлязов, да. Представитель ООО «Канатка». Да. Мы говорили сейчас о его дяде, да. И чуть-чуть даже коснулись его отца, которого тоже звали Григорий, как и дядю.
6: Ну, я не хочу просто про отца.
5: Не хочешь, да?
6: Да.
5: Ладно, значит, хорошо, не будь.
6: Про дядю, про дядю.
5: Давайте про дядю. Так вот, вы, значит, вынули его из котлована. Вот что я хотела спросить. Да. Как же звали этого прекрасного человека физрука, который, собственно, благодаря которому, с которого все и началось?
6: Его звали Степан. Степан Берзоев.
5: Степан Берзоев?
6: Да.
5: И он был просто физруком в вашей школе?
6: Да, он был физрук, и он мне этот канат подарил, надо сказать. Я просто хорошо скакал через коня. Ну, имеется в виду спортивный конь.
5: Естественно.
6: Вот.
5: Да.
6: Через коня.
5: Совершенно разные вещи. Да. А скажите, а что же вы с канатом-то что происходило? Что вы делали в школе с канатом?
6: Не, я ничего не делал, просто он мне его подарил, просто он у меня лежал дома. А потом, когда я пошел к котловану, я взял его с собой. Вот.
5: Ну, как вы говорили, вы вообще его никуда, собственно говоря, все время с собой носили.
6: Я все время с собой его таскал.
5: Куда вы идете, туда канат с собой берете.
6: Туда и канат я беру.
5: Правильно.
6: И он мне не случайно пригодился. И таким образом я спас дядю
5: Григория Замлязова.
6: Дорогого Григория Замлязова, знаменитого котлованщика. И он выгонял вагонетку. Первую вагонетку, кстати, он выгонял.
5: Первую котлованную вагонетку.
6: Да. Вот. И вы знаете, я придумал постепенно рычажный этот метод.
5: Метод.
6: Да. Постепенно я стал организовывать на горе. Известное, так сказать, это предгорье. И там я расположил, как бы вот, я применил уже...
5: Затуманское взгорье.
6: Я применил там впервые рычажный метод уже в полную силу,
5: скажем так. Канатка заработала в полную силу. Правильно ли я понимаю, что она там заработала, в отличие от истории с котлованом, не вниз, а вверх?
6: Да, она пошла вверх.
5: То есть на затуманские вот эти вот склоны.
6: Наверх.
5: Так, значит, канатка идет вверх.
6: Да.
5: По ней, так сказать, туда отправляются люди.
6: Да, естественно, туристов. Очень много туристов.
5: Самый главный вопрос.
6: Да.
5: Острый вопрос.
6: Да, пожалуйста.
5: А где люди? Потому что, как известно,
6: да.
5: Те, кто, собственно, по канатке рычажным методом был отправлен на это...
6: Вы хотите спросить, почему...
5: Никто не возвращался.
6: Ага, ну да, я понимаю. Да,
5: никто их больше не видал.
6: Да и в этой «Вечерней звезде» мне тоже задавали этот вопрос.
5: Ну, кстати. Извините, но
6: да,
5: что
6: нет, ничего, да. Ничего, нормально,
5: да.
6: Ириша.
5: Да.
6: Ириша, я могу вас так
5: конечно,
6: называть.
5: Да,
6: Ириша,
5: конечно,
6: да. Вы молоды, вы как бы, да, вы просто замечательно выглядите. Это, так сказать,
5: спасибо,
6: даже...
5: Спасибо,
6: это даже не комплимент, это я просто считайте, что я поставил вас перед фактом.
5: Перед фактом.
6: Перед фактом, да.
5: Очень мило, спасибо вам большое.
6: Ну да.
5: Спасибо, Дмитрий.
6: Вы понимаете, в чем дело?
5: Да.
6: Почему не возвращаются?
5: Почему не возвращаются люди?
6: Ну,
5: где они?
6: Никакого желания у них нету возвращаться.
5: Да.
6: Я специально узнавал. Да, я связывался с горой.
5: С горой?
6: Да, естественно, да.
5: За туманские сводки, ведь они как-то поступают.
6: Сводки,
5: к нам,
6: сводки
5: да?
6: поступают. Людям там хорошо.
5: Хорошо.
6: Я объясню. Я устроил там рай.
5: Просто?
6: Да.
5: Просто рай.
6: Своими руками. Все это, все своими руками. Вы представляете? Каждый камушек, каждую как бы скамеечку, каждую какую-то...
5: Правильно ли я понимаю, что там уже жилища какие-то?
6: Там жилища, там люди...
5: Земляночный какой-то там...
6: Там есть землянки, там есть и такие домики посолиднее.
5: Посолиднее уже, да?
6: Для солидных, так сказать, людей. Но главное, что они не хотят спускаться вниз. То есть им понравилось на этой канатке, так сказать, кататься, вот. Они даже... Они
5: так
6: даже,
5: они катаются все-таки
6: ну,
5: на канатке?
6: Ну, как бы они все-таки катаются.
5: Катаются. То есть иногда они катаются вниз, иногда вверх.
6: Иногда да.
5: Но
6: иногда,
5: внизу
6: да,
5: не сходят.
6: Да, да.
5: Не сходят.
6: Не сходят, они просто катаются и все.
5: Просто катаются?
6: Да, да. И не сходят.
5: И
6: да,
5: сколько
6: да.
5: там уже народу живет, интересно?
6: Дай бог памяти, 98 человек.
5: Да вы что?
6: Да.
5: Боже. Интересно, на этой прекрасной, интересной ноте мы на секунду прервемся с вами, чтобы вновь
6: давайте.
5: Услышаться и увидеться.
6: Спасибо.
0: Веселые сапожата. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Чем отмечается лучшее вот это вот место, зараженное
3: маркером,
2: уже?
3: Зараженное маркером.
2: Маркером каким?
3: Простым зеленым маркером всегда.
2: Лучше зеленым.
3: Зеленый.
2: Я записываю, да. Зеленым.
3: Зеленым маркером отмечайте.
2: Так.
3: Запах, конечно, еще будет оставаться. Конечно, отфекали.
2: А я права, если спрошу, что зеленый маркер тоже частично отбивает вот этот вот запах? Вот
3: частично, да. Частично, да. Конечно, конечно, отбивает. Все пометили зеленкой, как мы называем ее. Зеленкой, зеленкой. Все пометили. Тоже волосиками накрываем.
2: Как?
3: Да, волосиками накрываем. А волосики накрываются вдоль и поперек. Вдоль и поперек.
2: А,
3: вдоль и
2: поперек. Вот в чем вот. Дело. А, понятно.
3: Выложили волосики.
2: Сеткой
3: получается.
2: Да.
3: Выложили сеткой, зайранский клещ уже не подойдет к юрте. Ты понимаешь? Он не подойдет. Он будет вокруг стонать. Стонать будет вокруг ходить юрты. Топать будет.
2: Очень важный вопрос. Ведь рядом с юртой у нас же живет тетяшка. Лисы.
3: Да. Там много, естественно, там много.
2: Да вот меня волнует судьба лис и тетяшек. Потому что если озлобленный клещ бродит вокруг юрты, не нападает ли он на лис и тетяшек?
3: Нет, не нападает на тетяшек, нет. А он расстроен, понимаете? Вот его, утлый его мозг, вот этот маленький. Мы добивались, так сказать, проводили опыты.
2: Он озлоблен, но расстроен.
3: Он расстроен. Озлоблен, но расстроен.
2: То есть ни на кого не нападает.
3: А ни на кого не нападает.
2: Просто ходит.
3: И он боится лис. Он боится лис. И волосики вот эти беленькие, которые вокруг у нее,
2: хвостика.
3: Он особенно их боится. Он боится, и поэтому он скрежет.
2: А если человек выйдет из юрты?
3: Человек может. Вы имеете в виду помочиться? Или
2: ну, просто, конечно,
3: ну,
2: но,
3: конечно, да.
2: Ну, да.
3: Когда выходит помочиться, он может просто отойти лучше к воде. Лучше к воде.
2: А если воды рядом нет?
3: Есть вода рядом с юртой, всегда есть вода.
2: А мне кажется, бывают случаи без воды.
3: Но понимаете? Это бывает, вы знаете, это глупые люди, которые совсем не понимают, что, что она в водной основе должна быть.
2: Радиослушатели, записывайте, имейте в виду, юрту строить у воды.
3: Как минимум 13-14 метров и должна быть вода.
2: То есть,
3: как
2: то
3: минимум.
2: Есть все это делать, я извиняюсь, нужно в воду лучше.
3: В воду лучше, все делать в воду, так, абсолютно.
2: И тогда клещ не тронет.
3: Нет, абсолютно. Так, клещ так. Не подойдет, и вам скажу, в Зайране, это раньше так, почему на Зайранске, это в Зайран, это страшная, так сказать, была зона, ее поэтому и так называли, Зайран, это,
2: Зайран,
3: это да, недалеко, и где Иран, вот там, вот туда, это
2: да,
3: Иран,
2: да,
3: Ирак,
2: да.
3: Вот, там Зайран, и там вот, там этот клещ особенно был, так сказать, злостный такой. Оттуда,
2: свирепствовал.
3: Mm-hmm. Оттуда это все тянется. Это из глубины веков, которые мы с вами уже, так сказать, сейчас приходим к нашим дням. Да. И вот мы сталкиваемся с этим клещом.

0: Рожаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца.

0: on lehpääkön nimismies tullut palkupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.
2: С нами легко.
3: Онлайн радио. 101 ру.
4: Жизнь шаромыжника.
5: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. В гостях у нас прекрасные Валя и Рома Цукановы. Они близнецы, и они шаромыжники. И я вот продолжу свой вопрос к истории с шарами и с наполеоновскими войсками. Совершенно вы не имеете отношения.
6: Не туда.
5: Неужели, вот, знаете, вы мыжите шары?
6: Иришка проехала мимо.
7: Ну вот смотри, Ирусь, какая история. Ну, конечно, французские корни есть.
5: Есть, да?
7: Конечно, есть. Что тут говорить? Конечно, это и культура высокая, прежде всего. Но нельзя забывать, что шарами,
5: да,
7: это было на минуточку уже, получается, 200 лет назад.
5: Ну да, да, да.
6: Да.
7: А шар,
5: да,
7: он как был 10 тысяч,
5: да,
7: лет туда, он,
5: да,
7: по-любому всегда был.
6: О.
7: Поэтому не шаромыжники, а шаромыжники.
5: Шаромыжники.
6: Ну, шара.
5: Да. А
6: шара.
5: Скажите, ну да, просто, а мыжники тогда зачем?
7: Значит, я могу сказать.
5: Ну что, что
7: шар,
5: вы мыжите, да?
7: Шар, у каждого шара,
5: да, да,
7: есть углубление.
5: Так.
7: Пусть,
5: да,
7: даже невидимые глазу.
5: Да, да.
7: Они называются мыжники.
5: А-а-а.
6: Вот.
5: Понятно, всё то
6: просто.
5: Есть это шар с мыжниками. Я поняла. А у вас есть
7: так
5: шары?
7: Ну, конечно.
6: Конечно, господи. Я тебе скажу, вот,
7: ну,
6: ты
7: вот
6: ходишь.
7: Пожалуйста, мы можем показать свои шары. Я не знаю, только увидят их сейчас,
6: да,
7: или нет.
6: Ла. Наши,
7: подожди,
6: ну,
7: что заводится? Мне не стыдно показать свои шары.
6: Ты хочешь выкатить, вот, что ли, шары?
7: Я хочу сказать,
6: ну,
7: и
6: давай,
7: мужчины,
6: давай,
7: и женщины, вот если объяснять, и мужчины, и женщины устроены,
5: да,
7: по принципу шаров.
5: Одинаково.
7: Конечно.
6: Одинаково.
7: Ира,
5: да
7: у тебя
5: ладно,
7: есть шары?
5: Может быть, но
7: у
5: это
7: тебя,
5: точно
7: у
5: нет.
7: тебя вот от природы же есть шары?
5: Ну да.
7: И у меня есть шары.
6: И у меня есть шары.
7: Я сейчас не спрашиваю, я разговариваю с Ирой.
5: Ну, у Романа,
7: Ира,
5: да,
7: твои шары против моих шаров. Такое возможно, как ты считаешь?
5: Ну, мне кажется, что, ну, возможно, смотря как бы мы по размеру будем сравнивать или как?
7: Мы просто будем сравнивать шары, понимаешь?
5: Какие лучше?
7: Ну, да.
5: Понимаете, шар может быть и лучше, а вот мыжники может быть лучше, например, у меня.
7: Вот. И вот тут мы приближаемся к самому главному. И мужчин, и женщин,
5: да,
7: на нашей планете счастливые обладатели шаров.
6: Конечно.
5: И мыжи.
7: Они же шары и есть. Шары во всем. О, конечно. Это важно, конечно.
6: Например, вот я приведу про Александр Невский. Мы помним, что сказал нам Саша.
5: Ну,
6: Саша,
5: да, да, да, кстати, ну,
6: да?
7: Ну.
5: Да.
6: Сашенька,
5: ну,
6: Рома,
5: цитируйте,
6: дорогой
5: цитируйте,
6: ты мой. Сашенька сказал, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет.
5: То есть мяч имеется в виду?
7: Круг,
6: да, мяч.
7: Шар!
6: Да шар!
7: Кто с шаром к нам придет?
6: Кто с шаром к нам придет, от
7: кто-то
6: шара...
7: Кто-то шара и погибнет.
6: Вот,
5: ну,
6: и
5: тогда
6: все.
5: Можно кто с шарами или от шаров...
6: От шаров по шарам. Мы сейчас не будем. Тот и получит по шарам. Понимаешь?
5: Ага. Ну, ага. То есть никакого меча как оружия,
6: да,
5: мы вообще нет. даже... Это все неправда.
6: Да
7: нет смысла его рассматривать даже.
6: Это все взаимо, все. Он говорит, кто придет, тот и получит.
7: Шарообразной технике.
5: Да.
6: Конечно.
5: Шарообразной технике.
6: Само, то есть оно обратно тем же концом по тому же яичку. Вот и все.
5: Ага, понятно, понятно.
7: Смыслово примерно так.
6: Смыслово.
5: Скажите, да, а вы близнецы?
7: Да.
5: На,
7: да,
5: удивление не похожи, кстати, друг на друга.
7: Ну, это как смотреть.
5: Это вот как-то с шарами связано?
7: Ну, во-первых, так сказать, я усомнился бы в этом заявлении.
6: А что, чем мы не похожи?
7: Чем мы не похожи?
5: Ну, вот как-то, ну, я как бы вот смотрю...
6: Типа, у Ромки что, кепка, а у меня шляпа. Ну и что?
5: Нет, я, нет, совершенно не кепка, не шляпа.
6: Чем мы не похожи?
5: Я...
7: Валя с усами.
6: С усами.
7: А я без.
6: Вот и все.
5: Нет, я имею в виду строение лица, нос.
6: Строение яйца, прежде всего. Надо об этом поговорить.
7: Не надо, подожди секунду.
6: Ну хорошо, ладно.
5: Мы немножко прервемся на небольшую музыкальную паузу и выясним все о строении лиц, ушей, ноздрей и так далее.

0: сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
1: Классика в эфире.
0: Луна скрылась. Затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки становились все явственней. Звезды пели. Звезды звали. Звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильнее и сильнее уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле. И тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилось спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось. Все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез, растворился в танце света и звука. Стал песней звезд и неожиданно потянулся вверх. Туда, откуда шел тот странный зов. Зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя, вливался в поток, заставила его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу, сила творила музыку, музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками. Рисовала узоры, рядом мелькнуло понимание и любовь. Прозрачным звуком рассыпалась улыбка, легкий полувздох образовал кристальную структуру и мгновение разбил ее на брызги света. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Ночь. За окном темная ночь. Скоро, очень скоро надо будет решать. Трудно принять решение, очень, но что осталось нам на этой грешной земле? Лишь сожаление. Несбывшиеся надежды, пепел на крыльях. Итак, выбора нет. А был ли он когда-нибудь у нас? Ни тогда, когда мы впервые появились здесь, ни сейчас. Выбора у нас не было.
2: Вы только что прослушали отрывок из классической космоновеллы Иоланта Родина «Первопроходцы». Читал отрывок Юрий Бурзон.
1: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что
3: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
4: Веселые сапожата.
5: Итак, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио в программе «Веселые сапожата» сегодня у Юрия Бурзона и Влада Жульпацкого. Здесь и сейчас профессиональная соседка Лидия Евгеньевна Хвостова. Да. Возвращаемся. Значит так, Лидия Евгеньевна, скажите, пожалуйста, вот вы, как говорится, определяете по психогеометрическому признаку человека, какой ему нужен сосед.
6: Да, да, именно так, именно так.
5: И, так сказать, вы идете от противного или нет? Ну, например, сосед драчун, сосед алкаш, соседка,
6: ремонтник,
5: соседка красотка,
6: ремонтник,
5: соседка злая старуха, соседка добрая старушка.
6: Добрая старушка.
5: А, какие кошатница, есть разновидности?
6: Да, кошатница, это 80 кошек, а собачница 70 там.
0: Кошатница валидольщица,
6: да? Да, да, да. Да, да.
5: Например, мне такой вопрос. Вы подселяете соседа?
6: Нет, в том-то и дело, мы без подселения работаем, понимаете?
5: Ой, какой
6: вот
5: она
6: что. Это, как сказать,
5: так
6: это
5: вот очень... почему такой спрос.
6: Конечно.
5: То есть соседи без подселения.
6: Без подселения.
5: То есть, получается, вам платят за то, чтобы вы не селились.
6: Мы не селимся совершенно. Мы не селимся совершенно, но недалеко от дома, но просто мы сейчас за экологию. Раньше мы использовали трейлер, но это многоосное вот это вот, автодом.
0: Автодом.
6: Вот. Да. Но теперь мы решили пойти по экологическому пути и вырываем землянку около дома. Угу. Значит, и там, как сказать, у нас, конечно, камеры по всему дому расставлены, угу, чтобы мы как бы улавливаем малейшее движение, малейшее желание, угу, нашего клиента. Вот он только как бы хочет выйти. И тут сразу я должна юркнуть, если я добрая бабушка, например, в этот момент, а я с супом прохожу мимо сразу же, понимаете?
0: Ага, вот это хорошо.
6: Да.
0: Ага.
5: Или, просто например, проходите мимо.
0: А вот эта ситуация...
5: Или, например, обольете его неожиданно.
0: Да, вот обварился.
6: Смотря по какому сценарию мы работаем. На взбадривающий сценарий или на успокаивающий сценарий. Ага. Понимаете, разные бывают вещи.
5: А бывает так и взбадривающий, успокаивающий.
6: Ну да, варьируем, варьируем.
0: То есть обварил и немножко пристудил.
6: Ну потому что, я говорю, я повторяю, я напоминаю вам, что мы работаем с компанией психологов. У нас все на научной основе, и мы уже, как бы, мы не какая-то, понимаете, не дилетанты совсем.
5: Ну,
6: мы
5: конечно, уже я понимаю. Вот такой у меня вопрос, скажите. А вот меня, большое ли различие, если у вас сосед пожарный?
6: Так.
5: Или, например, сосед, полицейский?
6: Нет, здесь небольшое различие совсем. Mm-hmm. Вот здесь, как сказать, оно есть, но оно, как сказать, такое очень узкоспециальное, с нюансировкой, что ли, идет. Потому что, да...
5: Вы вызываете специально, например, ну, вы, например, смотрите на семью, живет семья, да, которая приходит к вам сначала. Да. Ну, если вот я рассказываю, дорогие друзья, как это принято в компании «Твои соседи». Mm-hmm. Значит, вы приходите в компанию «Твои соседи», правильно?
6: Да, так, да.
5: И пишете заявку.
6: Да.
5: Хотим соседей.
6: Да.
5: Других, не те, которые у них там есть какие-то, самодеятельные, а настоящих, профессиональных соседей.
6: Профессиональных, просто профессиональных людей,
5: Вы начинаете работать с людьми.
6: Мы начинаем работать с людьми. Mm-hmm. Психологически по портрету, психогеометрии, ну, как я уже сейчас только что говорила, вот это все делаем, составляем. Mm-hmm. И составляем, как сказать, примерные, как бы есть варианты. Мы можем сказать, что... Дорогой человек, приятный.
5: Иван Иванович.
6: Ты, например, думал и мечтал о приятной блондинке, там, не знаю, какой-то там студентке. Но нет, она тебе не поможет, совершенно не то будет, совершенно не то. А тебе нужен сосед, кандидат в депутаты, понимаете? Да, который будет все время приходить, надо будет подписывать документы там и так далее, устраивать опросы какие-то. Вот тебе такой нужен.
5: Вы сами, кстати, скрываете проблему человека.
6: Конечно. Человек сначала протестует. Сначала он возмущается, зачем мне нужен депутат, и что-то такое.
0: Конечно.
6: Да нахрена мне это надо, извините.
0: Да, я понимаю.
6: Да, но потом он соглашается абсолютно.
5: А вот такой у меня вопрос. Да. А тарифы?
6: Разный. У нас такой скользящий, я бы сказала. Ну, как сказать, мы подстраиваемся под людей. Ну, потому что если, например, команду там туркменов, например, заселить, или индусов, которые будут все время готовить еду, это одни будут деньги. Потому что тут на еду очень много уходит. Потому что из Индии надо привозить специи, травы. Ну, для
0: Запаха. Это же все оттуда привозится.
6: Вот эти благовония, чтобы вот бесконечно воскуривать вот это вот все. И, например, вьетнамцы, которые все время должны будут жарить рыбу, там вот...
5: Селедку, я понимаю.
0: Да, вот это вот все, да.
6: Ну, то есть, как сказать, разные запросы, разные цены.
5: И об этих запросах мы поговорим буквально через минуту, когда вернемся к нам в студию.
4: Веселые сапожата.
7: Флора и фауна родной планеты.
6: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.
4: 101 рок.
7: Пытаем геранью. Фоменко Фрик Радио.

won't be banned. Raha! Raastuvan oikeus, syntinen. Hovi oikeus.

0: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» кинешь мы. Позволь себе еще чуть-чуть.
1: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
0: Нелегко крестьянину в городе. Фоменко фейк-радио. Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Революция. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы в нашей программе «Сексуальная революция» касаемся очень интересной темы. Что же это? А это новое, самое новое, что может предложить сегодня наша промышленность. Нано-презервативы. Напыление или сплавление. Снаружи или внутри. Гибкость или твердость. Влажность или сухость. Вы видите, какая палитра наших сегодняшних тем. Я хочу познакомить вас с, я думаю, главным человеком в этом деле. Это профессор. Это, конечно, член-корреспондент. Это личный представитель нано-презервативов в Российской Федерации. Утюжин Виктор Алибастрович.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Во-первых, я тронут.
0: Спасибо.
3: Я тронут. Спасибо вам, Сергей, за то, что вы пригласили меня. Да. Конечно, эта тема очень важная, особенно в программе «Сексуальная революция», которая так мне нравится, да и вы так ее ведете хорошо.
0: Да.
3: Вот я что хотел сказать. Дело в том, что, конечно, очень важно понимать. Сегодня ведь молодое поколение совсем ведь не понимает.
0: Только простите, вы сейчас чуть-чуть поторопились.
3: Да,
0: вы
3: да,
0: можете
3: да, да,
0: прямо с первого пункта, да, прямо войти в это.
3: Конечно, да. Конечно. Вот так я хотел сказать вот о чем. Дело в том, что вы понимаете, молодежь сегодня совершенно... Ну что молодежь? Да и старики, куда там ходить далеко? Вот и старики, и молодежь, и средний возраст, и люди, ну, так сказать, они совершенно не в курсе того, что такое нано-презерватив. Потому что это только появившееся. Это сегодня наша разработка, во-первых.
0: Это знамя наше.
3: Ну, в некотором смысле.
0: Да,
3: в некотором смысле, да.
0: Да.
3: Конечно, это идет здоровье нации. Здоровье нации. Что такое презерватив? А тем более нано.
0: Да.
3: Это же нано-здоровье.
0: Нано-здоровье.
3: Нано-здоровье. Понимаете? Вот. Ну, во-первых, нужно понимать. Наночастицы, вы должны понимать это, да?
0: Да.
3: Наночастицы, они настолько маленькие наночастицы. Зачастую, знаете, эти частицы зачастую и не увидишь.
0: А вот мне хотелось бы коснуться вот именно напыления.
3: Да. Пожалуйста. Смотрите, вот как вообще состоялось это открытие, ну и как состоялась эта работа, и как вообще потом она двинулась, стали потом, ну, эти вот презервативы, как они появились вообще. Конечно, знаете, я сам бы надевал обычные презервативы до этого, понимаете,
0: я
3: просто надевал их, бывало, знаете, наденешь и, знаете, и ничего, наденешь, вот, знаете, как будто и не надел.
0: Да.
3: Такое ощущение. Вот, вы понимаете? И я стал думать, как же поднять вот эту вот безопасность
0: так
3: на более высокий уровень.
0: Так.
3: И самое главное,
0: так,
3: как сделать так, чтобы ощущения твои во время соития,
0: да,
3: оставались теми же самыми.
0: Какими?
3: Они есть без презерватива.
0: Какими они есть
3: как
0: без?
3: Как природа нам дала.
0: Природа нам дала. Да.
3: Не забывайте.
0: Конечно.
3: Она дала нам и не раз, и не два.
0: Да.
3: Она давала нам много, и все время давала, и дает, и еще будет давать.
0: Да.
3: Конечно. И, конечно, тогда вот у меня, знаете, возникло такое, как сделать нано-презерватив?
0: Как?
3: Во-первых, почему нано? Почему микронные частицы? Ну, как вы знаете, вы должны понимать, что вообще среднестатистическая метода по определению того, как измерить сам, так сказать, размер, размер.
0: Да.
3: А вот это вот особенно у мужчин, конечно.
0: Мы сейчас говорим про мужчин.
3: Знаете, они, все эти замеры, ну, до недавнего времени, они, конечно, были абсолютно, не
0: доходило до смешного.
3: Да, правильно. Да. Они, ну, все, фантазийный.
4: Да,
3: фантазийный.
4: Фантазийный.
3: Каждый мужчина, знаете, фантазирует по поводу своего размера. Ну, это же известно. Я знал человека, который сказал мне, просто так в лоб сказал, 42, понимаете?
4: Да, 42.
3: Ну, так же не делается. 42, ну что?
4: Согласитесь. Ну, так же не делается.
3: 42, размер 42.
4: Зачем? Ну,
3: какой 42 у него может быть размер?
4: Так же не должно быть.
3: Ну, и, конечно, после этого я сразу подумал, да, господи, боже мой, давайте будем честны. Честны. И мы стали проводить большие социологические исследования, конечно же. И, ну, просто измерять, отлавливать людей на улицах.
4: Да.
3: Измерять.
4: И в результате
3: выяснили для себя, что, конечно, мы бы, конечно, могли сделать мега-презерватив.
4: То есть вы сейчас имели в виду...
3: Да.
4: А да вы что?
3: Но!
4: Так.
3: Выяснилось, что по статистике, к сожалению, средний размер, он, к сожалению, невелик.
4: Колеблется
3: и невелик, просто невелик.
4: Ну, я понимаю.
3: И поэтому, конечно, мы сделали нано-презерватив.
4: Так.
3: Ну, то есть, а нано, вы понимаете, это частицы микронные, их практически...
4: Это буквально прямо...
3: Конечно.
4: Да,
3: конечно.
4: Удивительно.
3: И вот мы сделали эти частицы, и потом я стал думать, ну что...
4: Если
3: ну,
4: можно
3: намазывать или напылять.
4: То есть,
3: так представим себе.
4: Да.
3: Вот вы одеваете обычный презерватив
4: да.
3: на вот. Свой, как говорится,
4: да.
3: на свой, на, ну что у вас там есть.
4: Да.
3: На
4: ну,
3: это надеваете.
4: Есть.
3: Надеваете, да. и, значит, с этим, значит, стоите и думаете, как вам напылить, как говорится,
4: да.
3: или, ну.
4: Да,
3: или намазывать, так
4: сказать. Или намазывать.
3: Ну, я стал думать, как вообще. Ну, сегодня 20, как говорится, уже.
4: Сегодня 22-е.
3: 22-й уже, но ну, вот в пороге где-то 21-й заканчивается.
4: Вы что, конечно.
3: Вот, и я думал, что, конечно, нанотехнологии,
4: да,
3: новейшие.
4: Да, да, да.
3: И тем более вот создание нано-презерватива.
4: Да.
3: Зачем нам вообще презерватив как таковой?
4: Да.
3: Вот обычный латексный.
4: Да.
3: Зачем он нам? Зачем мы одеваем презерватив, потом
4: да.
3: начинаем что-то намазывать или распылять на него?
4: Да,
3: ну, что это за глупость?
4: Это не серьезно.
3: Что за глупость?
4: Уже не серьезно.
3: Уже, мы, понимаете, не можем. Конечно.
4: Ну, конечно.
3: И я сорвал этот
4: да
3: презерватив,
4: что?
3: Сорвал.
4: Так?
3: И тогда это открытие заработало как следует.
4: Так.
2: Сексуальная. Революция.
3: Вы покупаете...
4: Так.
3: Покупаете баллон. Наш обычный, нашего производства, наш вот баллон.
4: Так.
3: Мы выпускаем баллоны трех видов.
4: Он гибкий?
3: Нет, подождите.
4: Ага, хорошо.
3: Мы выпускаем три вида баллонов. Баллон малый.
4: Так.
3: Так называемый. Баллон средний.
4: Да.
3: И баллон крупный. Ну, баллон крупный, сразу скажу.
4: Баллон-гигант.
3: Баллон-гигант, да.
4: Да, баллон-гигант.
3: Кстати, ну. неплохое название.
4: Да.
3: Баллон-гигант.
4: Да, вот, видите.
3: Вот, спасибо вам,
4: вот,
3: подсказочка.
4: Пожалуйста,
3: да.
4: подсказочка.
3: Да, очень приятно. Так ага. вот, смотрите, нано-баллон-гигант, он, да. конечно, служит для того, чтобы просто стоять в спальне.
4: Конечно.
3: В вашей прямо в спальне он стоит просто. Он абсолютно. Мы, кстати, не стали ничего нового изобретать. Мы просто взяли обычный 20-литровый
4: баллон,
3: который дачники используют на даче. И поставили, вот вы его спокойно покупаете и ставите.
4: Да.
3: И вот у вас специальная насадка. Баллон. И вы при случае, когда вам вдруг это нужно, да.
4: Вот я прошу вас записывать, те, кто сейчас нас слушает, пожалуйста. Да, извините, я вас перебил, да, пожалуйста.
3: Ага, да? Так вот в чем дело. Я хотел сказать, что. Вы откручиваете головку баллона,
4: ага.
3: баллона-гиганта.
4: Да, да.
3: Вы его сами двинуть не будете по спальне?
4: Нет, туда, да нет, таскать, конечно.
3: Ну, зачем? 20 литров.
4: 20 литров, это же все-таки.
3: Это объем все-таки. Но да. это для страждущих, кто-то, кстати, пользуется часто.
4: Часто, да.
3: Ну, я именно... ну, что, буквально, мне кажется, за ночь, ну, может быть, 3-4.
4: 4,
3: иногда 5
4: да,
3: раз.
4: Блин, бывает.
3: Напыляет,
4: конечно.
3: Берете, ты, кстати, уже себя в состоянии, конечно, возбуждения. Вы должны
4: уже, естественно.
3: Да, но мы говорим только о мужчинах, вы понимаете.
4: Мы
3: да?
4: только о мужчинах.
3: Хотя, я могу сказать, мы сейчас работаем для нано-презерватив для женщин.
4: Бывали.
3: Но пока еще не готово. Еще не готова эта разработка. Вот. Так вот, нано-презерватив, смотрите, вы его напыляете из этого баллона на себя.
4: Да.
3: Себя распыляете. Вы можете распылить его.
4: Да.
3: Вот вы его распылили в том состоянии, когда вы уже, так сказать, как говорится, вот-вот,
4: ну,
3: как
4: ну,
3: уже,
4: да.
3: как говорится,
4: ну, да,
3: уже
4: да, да, да,
3: счастливый
4: да.
3: прыжок.
4: Да, да,
3: вот.
4: Уже.
3: И для того, чтобы уже вот перед тем, перед самым, как, так сказать, вот
4: да.
3: это вот, вот, вы спокойно совершенно подходите к своему этому баллону,
4: да.
3: баллон-гигант,
4: и
3: открываете экран, и просто у вас такая специальная насадка, вы просто распыляете.
4: Удивительно.
3: Если вы вдруг ни с того ни с сего находитесь в командировке.
4: Вот, кстати.
3: Такое может быть.
4: Да.
3: Может быть. И мы подумали об этих людях.
4: Так.
3: Баллон малый.
4: А, вот оно, вот оно.
3: Он выпускается в трех версиях.
4: Так.
3: 50 миллилитров.
4: Так, так, так, так.
3: Его можно положить с собой вручную
4: куда-то. Тамбур.
3: В самолет.
4: Тамбур.
3: Тамбур нет, но нет, самолет,
4: тамбур
3: да.
4: нет, но самолет.
3: Самолет, да.
4: Самолет.
3: Вы берете в самолет, да? провозите его спокойно. 50 миллилитров.
4: Удивительно.
3: Просто взяли, разбрызгали. А теперь о том, как разбрызгать.
4: Да, пожалуйста.
3: Это же важно.
4: Ну, конечно.
3: Вы уж простите, я сразу все.
4: Нет, нет, вы такой сразу, прям, вы прямо сразу удивительно.
3: Все,
4: раскраснелись?
3: И
4: давайте.
3: Вы знаете, и вы знаете, ну, это такая тема.
4: Это удивительно.
3: Вот, да, ну да. и программа у нас.
4: Да и программа у нас.
3: Итак, вы берете нано-презерватив.
4: Да.
5: да, и распыляете его прямо на свой, так сказать,
4: да.
5: Прямо на себя его, на свое вот это вот, что у вас там оно.
4: Достоинство.
5: Средних размеров.
4: Да.
5: Или, может быть, даже малых.
4: Может быть, и бывает.
5: Да, бывает такое,
4: бывает,
5: да.
4: Бывает, такое. Бывает.
5: И вот вы распыляете, если находите его там как-то с трудом,
4: да.
5: То если вы, ну, то есть, если вы даже не можете рассмотреть, бывает такое, бывает.
4: Ну, бывает, бывает,
5: бывает. Конечно, не конечно. Можете рассмотреть, где он там спрятался у вас.
4: Да, да.
5: Вы
4: да.
5: на него, так сказать, распыляете, нано-презерватив.
4: Да.
5: Просто сверху, туда, где он должен быть.
4: Да.
5: Туда напыляете.
4: Вот,
5: где он
4: место,
5: должен быть, туда напылили.
4: Туда напылили.
5: Напылили. И уже спокойно,
4: уже.
5: Ни о чем не раздумывая, доставляете удовольствие. И, как говорится, себе.
4: И
5: вашей партнерши.
4: Да.
5: Вот, собственно.
4: Спасибо.
0: Сексуальное. Сексуальное.
2: Сексуальное.
0: Сексуальное.
2: Революция.
4: Да. Спасибо. Как приятно, когда вы раскладываете это все буквально по частям, когда это по мелочам, когда я даже почувствовал сейчас в своей руке вот это удивительное богатство, потому что это действительно богатство, вы обогатили нас.
5: А вот я хотел вам как раз подарить сегодня вам вот этот
4: спасибо.
5: Вот набор, который
4: спасибо.
5: Называется «Малый, средний
4: да.
5: и большой».
4: «Баллон-гигант».
5: Да, да, «Баллон-гигант», да. Подарить этот набор подарочный.
4: Подарочный.
5: Набор.
4: Да, да.
5: И напомнить, что да, важную вещь, которую я еще не успел сказать.
4: Какую?
5: Полностью пропадает сухость.
4: Ух ты!
5: Полностью.
4: Ух ты! Удивительно.
5: Вот.
4: Потому что вы знаете, об этом мне многие пишут. И вот мы
5: это касались... устройство наше, отечественное.
4: Да?
5: Да. И у нас здесь нет никакого разговора о том, чтобы, так сказать, это что-то заместить, как-то перенести.
4: А вязкость?
5: Вязкость. Ну, послушайте, вязкость, она всегда. Она, знаете, вязкость, она либо есть,
4: да.
5: как говорится, ну, либо
4: да,
5: нет.
4: Да, да,
5: тут уже зависит, как говорится,
4: это природа.
5: От матушки.
4: Это природа, матушки, природа, да.
5: Вот.
4: Да.
5: Одним словом, это наше родное,
4: угу.
5: наше собственное. Ну и, соответственно. Пожелаю всем
4: да.
5: Хороших утех.
4: Очень бы хотелось.
5: Да,
4: скажите утех. Несколько слов, потому что нас слушают все сейчас.
5: Да.
4: Все прильнули буквально.
5: Да.
4: У кого?
5: Вот в вашей этой программе, вот этой вашей программе «Сексуальная революция», конечно, хочется сказать еще раз, дорогие друзья.
4: Да.
5: Покупайте, пожалуйста, наши нано-презервативы. Скоро мы выпустим новый вид нано-презервативов, которые будут называться «Шторм».
4: Да.
5: Да.
4: Как интересно.
5: Да. И там, ну, это секрет.
4: Ну хорошо, но мы уже оговорились.
5: Я назвал название, но не сказал.
4: Нет. Вы какой прям.
5: Будьте готовы, да. В следующий раз, когда мы все я надеюсь, вы пригласите.
4: Я вас позову.
5: Конечно,
4: позову.
5: И я расскажу о шторме. Дорогие друзья, не забываем. Значит, все остается, как говорится, тип-топ.
4: Тип-топ.
5: Да. Тип-топ.
4: И
5: в ту область, где у вас находится, так сказать, ваше главное обстоятельство, в котором
4: все.
5: В ту область мы и, так сказать, распыляем.
4: Удивительно.
5: Никаких намазываний.
4: Да, согласен.
5: Распыление.
4: Итак, никаких намазываний. Никаких. Я вас прошу, запишите, пожалуйста, это.
5: Нано-презерватив, как он есть. Вот.
4: Благодарю вас.
5: Спасибо.
4: Спасибо вам.
5: До свидания.
4: Я прямо вас удивительно, прямо я вас почувствовал, как вы удивительно. Спасибо, эти баллончики передо мной сейчас. Удивительные баллончики, потрясающие, как... Вот, я сейчас проверяю, да? Это правильно я все делаю, да?
5: Да.
4: Спасибо.
5: Вы чувствуете, как поднимается темп?
4: Поднимается темп, а
5: да.
4: О-о-о, заканчиваю передачку уже. Я пойду.
5: Спасибо. До свидания.
4: Всего доброго, до свидания.
0: Сексуальное.
2: Сексуальное.
0: Сексуальное.
2: Сексуальное.
0: Революция. Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: 101.ru.
1: Подчас устаем прятать. Фоменко, фейк-радио.
2: На правах рекламы.
3: Итак, с вами я, Ирина Рыбладзе. Передача «На правах рекламы», и у нас в гостях Орест Музынидис. Да. А мы как раз говорили о Мразево, о преображении Мразево и какие-то там теперь дома. А практически ты не в дом входишь, а в сосновый бор, да, или в березовую рощу. О, или, да, правильно, о, я?
4: Да, да, да, да. Или липовая аллея.
3: Да, липовая аллея, да.
4: Березовая,
3: да,
4: роща. Да, да, да. Или это чаща какая-то.
3: Чаща, да.
4: Чаща.
3: Да, да, да.
4: Все зелень, зелень.
3: Зелень, да. Я знаю, что там установлена и подзвучка, колонки по всему району,
4: да,
3: птицы
4: везде
3: поют, сверчки. Сверчки сверчат, да.
4: Сверчки, даже в сугробах все равно сверчки.
3: Все равно сверчат. Да, да, да.
4: И это интересно, я вам скажу. И вот в данный момент, вот да, только что я предложил, так сказать, естественно, это, с, да, в общем, люди состоятельные, я уже работаю, так сказать.
3: В Мразево теперь, да, это практически золотой район считается,
4: золотой,
3: да,
4: район, поэтому состоятельные люди, которые захотели им как бы чего-то такого неоригинального, я предложил им трешку-распашонку.
3: Трешка-распашонка.
4: Да. Да.
3: Это
4: и,
3: то,
4: естественно,
3: что, да,
4: комплекс, я имею в виду, The Music.
3: The Music. Да, да. Вот по, об этом комплексе чуть-чуть, да, поподробнее, потому что очень, пожалуйста, много интересующихся.
4: Я вам скажу, да, во-первых, да, почему он The Music называет?
3: Потому вот
4: что
3: почему?
4: Все окутано
3: звуком.
4: Звуком.
3: Ну да.
4: Он наполнен звуком.
3: Сверчит,
4: начиная
3: трепещет.
4: Сверчит,
3: да.
4: Да. Какие-то там...
3: Журчит.
4: Вот, журчит,
3: да,
4: пыхтит. Боже мой,
3: правильно я понимаю, что вот этот ваш комплекс The Music, да, это некая серия корпусов, да?
4: Да.
3: В каждом корпусе,
4: да,
3: свой преобладает звук.
4: Абсолютно.
3: Где-то шкварчит, где-то журчит.
4: Да, где-то пыхтит.
3: Да, где-то пыхтит,
4: где-то,
3: да,
4: дятел,
3: да,
4: долбит.
3: Долбит все,
4: да,
3: время. Да. То есть, и, собственно говоря, человек может, да, выбрать, что ему ближе. Правильно?
4: Что ближе? Есть люди, которым просто они не могут,
3: да,
4: жить без шума.
3: Без звука.
4: Им,
3: ну,
4: может,
3: чтобы долбило,
4: значит,
3: постоянно.
4: Значит, можно, чтобы долбил дятел.
3: Да. Или пыхтело, да.
4: А, или, может, чуть-чуть пыхтело.
3: Или журчало слегка.
4: Или чуть-чуть журчало.
3: Да.
4: Чуть-чуть немножко. Причем журчания разные у нас есть.
3: Конечно.
4: Начиная от как бы неисправного туалета,
3: да,
4: заканчивая,
3: вы, да,
4: Ниагарским водопадом.
3: Вы знаете, что я хочу вам сказать? Есть. Недавно совершенно узнала, с совершенно восторгом,
4: да,
3: обнаружила, что, что многие врачи,
4: да,
3: рекомендуют,
4: да,
3: вот ваш в комплекс The Music,
4: да,
3: вот именно в комплекс, вот именно,
4: да,
3: блок, который журчащий,
4: да,
3: у вас,
4: журчащий,
3: отправляют людей с почечной недостаточностью.
4: Конечно,
3: понимаете, да?
4: Все,
3: да,
4: выходит.
3: Да,
4: камни
3: все сразу выходит, да, да,
4: да,
3: да.
4: Булыжники,
3: да,
4: просто вылетают.
3: Да, да.
4: The Music.
3: Вот видите, как, какие вообще просто
4: это
3: чудеса.
4: The Music
3: просто
4: называется
3: чудеса.
4: Комплекс. Ну, скажу, однушки, например, вот,
3: да,
4: The Music.
3: Тоже распашонка.
4: Разлетается. Нет, они не распашонки.
3: Однушки не
4: просто
3: распашонки.
4: Это однушки студии.
3: Однушка студии.
4: Да. От 700 квадратов начинается.
3: 700
4: от,
3: квадратов?
4: Да, потому что покупать за состояние,
3: ага,
4: люди в основном холостяки.
3: А скажите, не многовато ли 700?
4: Нет,
3: 700...
4: для холостяка это нормально.
3: Нормально?
4: Просто он, я вам скажу, холостяк, он, у него что основное,
3: да,
4: это? Он поставил сапоги, он вернулся
3: из похода.
4: С похода.
3: Да.
4: Так сказать, он охотился.
3: Да.
4: Или он, так сказать, там прыгал с коня куда-нибудь.
3: Прыгал с коня,
4: там,
3: да.
4: Ну да, по-разному, так сказать. Люди же по-разному, богатые люди развлекаются,
3: да,
4: отдыхают и так далее.
3: Угу.
4: И в результате он вернулся, он поставил сапоги,
3: да,
4: скинул упряжь,
3: да,
4: свою, да, так сказать.
3: Дичь положил.
4: Дичь положил,
3: да,
4: у него громадный холодильник,
3: да,
4: где-то 30 квадратов.
3: 30 квадратов. Ну, конечно, да.
4: Один,
3: да,
4: холодильник, 30 квадратов.
3: Да.
4: Он закинул лося туда, он,
3: да,
4: не знаю, туда тетерок,
3: да,
4: цесарок.
3: Да.
4: У него отдельно есть для цесарок, отдельно для тетерок.
3: То есть в основном,
4: да,
3: для охотников получается,
4: ну,
3: вот
4: получается,
3: это вот.
4: Ну, а кто холостяк? Холостяк либо рыболов,
3: ну, а, и потом
4: либо
3: мы
4: охотник.
3: Все знаем, какая прекрасная в Мразево охота.
4: Мразево,
3: боже. Чудесная,
4: боже,
3: чудная охота в Мразево. А на секундочку прервемся на этой,
4: да,
3: восхитительной,
4: да, пожалуйста,
3: ноте охотничьей, и скоро опять услышимся.

0: всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спада на берегу.

0: конечно, все дело в спасании от холода. Ноги мерзнут быстрее, чем руки. Приходилось ноги закутывать, немножко закукливать, и они были закрыты. Руки же оставались открытыми. Поэтому оцеловать ногу в какой-то тряпице уже не доставляло никакого удовольствия.
1: Исторические хроники. Ну, тогда у меня вопрос вот какой. Что было предтечей аппаратного педикюра?
0: Зубило.
1: Это еще... Только подождите, это что же у нас получается? Железный век?
0: Ну, конечно. Почему железный век? Зубило было. Посмотрите на пирамиды, без зубила что ты сделаешь? Ничего не сделаешь.
1: Так этим же зубилом и ногти
0: ну,
1: правили на ногах.
0: Ну, конечно. Господи. Естественно, это даже смешно. Потому что человек шел строить пирамиду, возвращался домой, в свое небольшое жилище. И чем он занимался?
1: Педикюром. Исторические хроники. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
2: Для творчества не нужно вдохновения. Беру я слог, кладу его в строку, и сохнут на ветру стихотворения, как абрикосы в собственном соку. Мне хочется налить себе отравы, отпить ее, забыться, замереть, но нет, конечно, тут, друзья, вы правы. Придется завтра снова встать и спеть.
1: Анастас Зомберг. «Сквозь штормы». Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?

0: Это... Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире Фоменко ФК Радио, с вами я, Ирина Рыбладзе. Сегодня у нас в гостях Амин Пыжин, автор метода похудения. А вернемся все-таки к пуповине.
1: К пуповине.
0: Значит, где она? Где
1: пуповина
0: она
1: находится? Вот там, где вот этот срез... Когда мы делаем срез, вот у любого дерева,
0: да.
1: Вы знаете, это есть определенный уровень,
0: да.
1: над уровнем моря. Это все как бы мы рассчитываем,
0: да,
1: мы пляшем от уровня моря.
0: Да, я знаю, что вы от уровня моря.

0: это другая совершенно, получается, как бы другое существо, другое вещество. Это не жаркое. Вы понимаете, это не бифстроганов.
1: Вы смотрите, жарко предполагает какое-то масло.
0: Никакого масла, ни в коем случае.
1: Подождите, осиновое масло?
0: Нет, ну что вы, нет. Из осины мы не делаем масло, скажем так. Осина, она очень, ну, скажем, такая терпкая. Терпкая осина.
1: Терпкое осиновое масло.
0: Вот вы если попробовали, вот вы сейчас, если хотите, я потом вас угощу.
1: Хорошо, значит, жарим. На жарку идет пуповина.
0: Да, вы знаете... Да.
1: На жарку же. А на чем жарим так? Если не на осиновом масле, то на чем?
0: На углях. Ага. Да, на простых углях. Вот представьте.
1: Осиновых,
0: себе.
1: Наверное.
0: Конечно, осиновых, естественно.
1: Конечно.
0: Осиновые угли и, соответственно, жарим осиновую
1: пуповину.
0: Пуповину.
1: А потом, таким же образом можно варить.
0: И варить так же, да. Абсолютно.
1: Понятно,
0: совершенно.
1: Понятно.
0: И
1: понятно.
0: Получается, так сказать, но единственное, что вы знаете, ну, скажем так, это. Уж я вам просто рекомендую, но одновременно всем вашим зрителям, всем вашим, кто вас смотрит, кто слушает и так далее. Значит, зайдите в приложение. Приложение так и называется «Сок осины».
1: «Сок осины»?
0: Конечно, «Сок осины». «Сок осины», только без пробела.
1: Без пробела. Скажите, но ведь у вас, как сказать, есть где-то стационар. Где люди проходят вот эту осиновую деревянную диету.
0: Осиновую деревянную диету, да. Естественно, да. Есть стационар.
1: Да, и у вас
0: там... Она-то, собственно говоря, и клиника, она называется «Деревянная диета Амина Пыжина».
1: Вот и там косметические процедуры есть.
0: Да,
1: я знаю, спа-салон.
0: Ну, сокращенно, «Деревянная диета Амина Пыжина» – это ДДАП.
1: ДДАП. Ведь там, я говорю, косметические тоже процедуры присутствуют.
0: Там есть и косметические, там есть...
1: Купание в деревянной...
0: Жижи. Купание в деревянной жиже, конечно, естественно. Вот, оборачивание листочками.
1: Вот и листочки пригодились.
0: Конечно.
1: Вот,
0: да.
1: И листочки.
0: Стягание ветками осины.
1: Ветками, да.
0: Обязательно.
1: Да, да.
0: Я бы даже сказал, мы не называем это стягание, называем это подстегивание.
1: Подстегивание.
0: Чуть-чуть как бы мы подстегиваем вот эти вот чресла. Вы понимаете?
1: Но я знаю, что у вас там еще есть как бы такая история, что ваши, значит, клиенты, они занимаются резьбой.
0: Резьбой по осине.
1: По осине, да.
0: Ну, как вам сказать? В принципе, да. Хотя, конечно, мы, в общем, сначала мы были против. Потому что, вы понимаете, осина дает сок. И вырезая что-то по дереву, то есть по осине, вы как бы нарушаете вот это вот состояние первозданности.
1: Ну да, ну поэтому у вас есть специалисты, которые могут резать, не нарушая.
0: Вот, резать, не нарушая.
1: Да.
0: У нас есть два специалиста.
1: Ну-ка, назовите этих людей.
0: Два специалиста, да. Это...
1: Эжен.
0: Но это мы... Вы понимаете, мы все время как-то по-французски.
1: Ну, как-то все в романтику какую-то вас тянет.
0: Да, как-то по-французски как-то все время. И как-то хочется немножечко... Его зовут Женя.
1: Просто да.
0: Но для нас он Эжен.
1: Ага.
0: Эжен.
1: Это один, а второй?
0: А второй Поль.
1: Пашка, что ли?
0: Паша.
1: Паня.
0: Это Паша. Паня. Паша. Для своих он Паня.
1: Значит,
0: но мы его там говорим Поль.
2: Деревянная диета. Флора и фауна родной планеты.
3: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
4: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Оргкомитет чемпионата мира по борьбе с мячом принял решение о переносе соревнований с этого года на следующий. Дело в том, что заявку на участие в чемпионате подал лишь один спортсмен – абсолютный пятикратный чемпион мира по борьбе с мячом Павел Ковш. Организаторы обещают продолжить поиски достойного соперника для Ковша, при этом отмечают, что титул чемпиона пока будет сохранен за ним.
0: Наука.
1: Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
2: Контакт был! Это точно. Мы что-то почувствовали. Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было. Процесс это не быстрый, финансово затратный. Ведь это все-таки космос. Но это может быть сенсацией, поверьте.
1: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы.
0: Финансы.
1: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
3: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
1: Говорит один из участников исследовательской группы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Окусываем наледь. Фоменко Фейк Радио.
5: За кулисами вдохновения.
6: Итак, за кулисами вдохновения, здесь у нас в гостях поэтесса Вероника Листопадова, которая рассказывает, она, как поэт Грубиян, рассказывает сегодня о том, каков же сценарий, киносценарий, это первый стихотворный киносценарий, где артисты будут разговаривать стихами, которые она сейчас пишет, рассказывает сюжетную фабулу.
7: Да, но немного ошиблись, потому что, понимаете, все стихами там, понимаете, не получается, чтобы все разговаривали стихами, потому что там ведь фигурировать будет и мой первый муж, и мой второй муж. Ну, понимаете, они стихами совсем это, они не могут этого.
6: Да?
7: Совершенно, конечно.
6: Говори даже не могут. А вы ведь достоверны?
7: Ну да, конечно, достоверность.
6: А кто, по-вашему, должен играть вот эту бородатую Веронику, которая, так сказать, в молодости побрилась тогда?
7: Вы знаете, ну сейчас еще идет, ну как сказать, идут еще пробы. Еще идут пробы, это сложный вообще момент всегда. Mm-hmm. Всегда сложный момент.
6: Но вы глубоко участвуете в этом.
7: Естественно, без меня никуда. Ну как ты? Здрасте, мордась, так сказать. Без меня куда?
6: Понимаю.
7: Без меня никуда. Шиш вам, кстати. Ну вот. А значит, я участвую, да. Но мне пока никто не нравится. Ну, может быть... Одна есть такая, ничего, такая, как сказать, такая забористая девчонка такая. Mm-hmm. Есть одна, например.
6: Не Ирина Лутко, часом.
7: Смотри, что творится, а. Ну, она что, вот единственная актриса у нас хорошая, да, получается, мы из молодых. Ирина Лутко.
6: Ну?
7: Ну вот что делать, а? Куда катится наш кинематограф, скажите мне? Куда?
6: Ну, простите.
7: Владислав, ну вы знаете. Ну, должны знать.
6: Ну что ж, я не полез не в свое, как говорится. Полез не в свое. Полез и... А там, как говорится...
7: А там одна Ирина Лутко.
6: Да.
7: Угу. Вот так.
6: Вот.
7: Вот этим все и заканчивается.
6: А у меня к вам вопрос. Да. Скажите, а вот вы в собственной кинокартине, которая называется «Убегай».
7: «Убегай».
6: Вы не покажетесь на экране? Как бы полунамеком, может быть.
7: Ну, понимаете, ну, как сказать, я не хотела это приоткрывать вот эту завесу, так сказать, тайны. Но для вас и для ваших слушателей, зрителей, ну, могу сказать, что да, буду. Я там буду, какой роли не скажу. Потому что даже, может быть, вы меня не узнаете, что тоже бы... Не знаю. Пока еще думаю, в узнаваемом ли образе предстать, так сказать. Mm-hmm. Совершенно неузнаваемым, но хотят. Меня хотят. Mm-hmm. Меня mm-hmm. хотят.
6: Ну, я понимаю, что, конечно, хотят. Вас хотят. Так, боже мой, кто бы не хотел бы Веронику Листопадову? Mm-hmm. Ну, это было бы странно. Поэтому вы у нас здесь сегодня в программе.
7: Вырвалась, наконец.
6: Да. Я вот что еще хочу спросить. Давай. Вот этот вот ваш цикл «Не засуну».
7: «Не засуну».
6: «Не засуну, не засуну эту память я назад. Вот я хотел у вас узнать.
7: Давай.
6: Какой объем этой памяти, которую, так сказать, не засунуть?
7: Неисчерпаемо, слышишь?
6: Боже!
7: Все неисчерпаемое, понимаете?
6: То есть...
7: Вы книгу видели?
6: Да, 474 страницы.
7: Да нет, это вы видели только первый том из трех.
6: А-а-а!
7: Ну что вы, ну что
6: вот
7: вы?
6: Вот так вот.
7: Ну да там, не засуну два, не засуну три, вы что? Ну вы что? Три тома, трехтомник, понимаете, продается.
6: То есть вы таким образом хотите сказать, что вы подводите Вероника, вы подводите...
7: Да какой-то что вы, нет, мне до этого все далеко. Да
6: мы, нет, ваши поклонники, хотим...
7: Нет, ну, нет, нет, если случай... вы хотите сказать, что это «Лебединая песня», нет, вы не дождетесь,
6: слава,
7: какая
6: слава
7: «Лебединая
6: слава
7: песня»,
6: тебе,
7: нет,
6: Господи,
7: ну что
6: слава
7: вы, нет.
6: Тебе, Господи.
7: Нет, это трехтомник, ну просто так пошло у меня,
6: Господи,
7: так
6: слава
7: пошло,
6: тебе.
7: Так пошло и поехало, понимаете, наконец я освободилась от третьего мужа и понеслась, понимаете, я могу вставать ночью, как хочу, захочу, утром, днем, когда угодно, никто мне не мешает. Прекрасно. И вот трехтомник, пожалуйста, вот вам жизнь в одиночестве. Что вообще, что дает?
6: Да. И мне становится ясно, сегодня мне становится ясно, дорогие друзья, что судьба, вдохновение,
7: да,
6: творчество настоящее,
7: да,
6: даже у такого великого поэта,
7: да,
6: поэта, поэта Грубияна, кстати,
7: да,
6: как Вероника Листопадова сегодня, которая у нас в гостях,
7: да,
6: связана с одиночеством.
7: Толь.
6: Творчество – это одиночество.
7: Да.
6: Это,
7: да,
6: голое,
7: да,
6: одиночество.
7: Голое одиночество, да. Да,
6: ну что,
7: да,
6: ж, вот мы сейчас будем прощаться уже с нашими радиослушателями. Дорогая Вероника, может быть, вы прочли бы какое-то...
7: Ну, я могу небольшое прочесть еще под финал.
6: Давайте.
7: У меня тут есть блокнот, специально с собой взяла, какими-то там ранними стихами. Потому что они сейчас уже не переиздаются, меня просят уговаривать, но мне как даже уже неловко. А может быть, слушателям, вот и вам, Владислав, может быть, интересно, то что ранее давно не слышали. Жить со мной непросто. Жить со мной опасно. Хочешь, поцелую, чтобы стало ясно.
6: Господи, здесь, к сожалению, у нас в студии нету зрителя. Я думаю, зал бы взорвал. Зал взрывается каждый раз, когда слышит это стихотворение.
7: Да.
6: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «За кулисами вдохновения» была поэтесса Вероника Листопадова. Покупайте книгу стихов Вероники Листопадовой,
7: да,
6: не засуну.
7: Да. И ждите меня во всех ваших городах, потому что я сейчас отправляюсь в большое турне. Большое турне? Да.
6: Спасибо, дорогая моя. Мы прощаемся с вами. До свидания.
7: До свидания, до свидания.
0: За кулисами вдохновения. Знаете ли вы, что?
1: Знаете ли вы, что горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства лососевых, но оно было утеряно Почтой России.
5: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle, puhu Pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
8: No niin, tässä on Marraa, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo. Eeva haluaa semmosen sähköhammasharjan, millä voi samalla kotuttaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi joulunkin. Noniin.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня у нас в программе «Партия недолюбленных». Именно что, как говорится, и мы. Вот я, хочу сказать, я, Владислав Жульпацкий, веду сегодня эту программу. И хочу сказать важную вещь. Мы, конечно, не политическая радиостанция, никогда не занимались политикой. Никогда. Но сейчас такое время, так все остро, так все выборно, я бы сказал, так все, так сказать, ну, что ли, с напругой. Да, ну и вот сегодня мы пригласили в гости в нашу программу главу Федерального совета Любовь Рахметовну Рыжкову. Она глава Федерального совета партии недолюбленных.
1: Федерального политсовета.
0: Вот, прошу прощения. Глава Федерального политсовета партии недолюбленных Любовь Рахметовна Рыжкова. Здравствуйте, Любовь Рахметовна.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну, прежде всего, что я хочу спросить. Регистрация партии есть?
1: Нет. Совершенно не нужна регистрация партии нам.
0: Ага.
1: Да.
0: То есть вы считаете, вам регистрация как партии не нужна?
1: Абсолютно не
0: нужна. А почему, скажите?
1: А я объясню. Вы знаете, ну, во-первых, мы даже, как сказать, если бы можно было иначе как-то назваться, мы бы назвались по-другому, потому что партия, как вы знаете, в переводе с латыни, это группа, часть. Мы не группа, мы не часть. Нас много. Нас слишком много. Нам не нужна регистрация. Наши люди есть везде.
0: Ну, то есть вы хотите сказать, что партия недолюбленных – это, так сказать, в общем, даже и не партия, а просто сама природа, так сказать.
1: Конечно. Ну, понимаете, мы есть везде. Мы есть в Думе. Наши люди есть в Думе. Бесчисленное количество.
0: Недолюбленные.
1: Недолюбленные.
0: Недолюбленные. В Сенате.
1: В Сенате. В любой из политических партий есть мы.
0: Ну вот у меня сразу возникает вопрос. Я понимаю так, что у вас миллионы.
1: Нас миллионы.
0: Миллионы недолюбленных.
1: Миллионы недолюбленных.
0: Ну, я понимаю так, что вот эта вот партия недолюбленных, она ведь распространяется не только на территорию нашего государства.
1: Да.
0: Но, видимо, это есть и в соседних государствах.
1: Но это повсеместная история.
0: Ну, я вот просто хочу тогда спросить, уже переходим на политические рельсы.
1: Ну, давайте.
0: Ну, может быть, тогда, если есть партии отделения, партия недолюбленных, как я понимаю, находится. И, прошу прощения, в Америке.
1: Ну, конечно.
0: У наших, так сказать, партнеров.
1: Конечно.
0: И в Англии, может
1: конечно,
0: быть, вполне.
1: Во
0: Франции.
1: В Китае очень
0: и
1: много
0: в Германии, недолюбленных. В Китае много недолюбленных.
1: Да.
0: И вот что я хочу спросить у вас. Получается, что, смотрите, у вас есть недолюбленные в Америке, предположим, под вашим руководством, и под вашим же руководством недолюбленные в Китае. Знаю, сейчас сложнейшие отношения между Китаем, так сказать, и Америкой.
1: Да.
0: Вот эти недолюбленные, они каким-то образом что? Они вместе или они, так сказать...
1: Нет, они вместе. Какая сила нашей партии, что недолюбленные держатся вместе.
0: Недолюбленные держатся вместе.
1: Недолюбленный всегда поймет недолюбленного.
0: Ага, недолюбленный поймет недолюбленного.
1: А вот долюбленный может не понять.
0: Вот оно в чем дело. Долюбленные, как говорится. И так я понимаю, что основной девиз вашей, так сказать, не девиз, вернее, основной посыл вашей партийной доктрины звучит так. Недолюбленные объединяются, а долюбленные разъединяются.
1: Конечно, конечно. Понимаете, но тут тонкость заключается в том, что вы можете сказать, что мы что пропагандируем? Конечно, мы пропагандируем то, что долюби. Дескать, долюби.
0: Дескать, долюби.
1: Долюби, не смей не любить. Не прерывай, опять-таки.
0: Вот, да?
1: Да?
0: Вот тут мы сейчас приблизимся как раз к этому моменту. Я просто хотел бы вот что спросить у вас.
1: Да.
0: Вот эта вот недолюбленность и долюбленность.
1: Да.
0: Между ними огромная разница. Вот я замечаю так, что обычно в обычной жизни, ну, скажем, Америка и Китай, они, в общем, сейчас у нас конфликтуют, правильно?
1: Да, да, да.
0: В некотором смысле.
1: В
0: экономическом,
1: да.
0: Там, так сказать.
1: Да.
0: В военном. Они конфликтуют между собой. Но члены партии недолюбленных... И китайские,
1: да,
0: и американские,
1: да.
0: Они вместе.
1: Они вместе и давно
0: еще
1: вместе.
0: Раз хочу и давно вместе. И хочу раз еще раз подчеркнуть, получается, что конфликт только между долюбленными.
1: Конфликт только между долюбленными.
0: То есть получается, недолюбленность – это положительное явление нашей жизни.
1: Да, конечно, это абсолютный мир, во-первых.
0: Во-первых, идеальный.
1: Идеальный мир. Идеальный мир.
0: Все время какое-то движение вперед.
1: Да, конечно. У долюбленного человека нет движения к цели.
0: Нету перспективы.
1: Нет перспективы, у него некуда развиваться. Он всего достиг, он долюблен, понимаете? Он улюблен, понимаете?
0: Он улюблен, долюблен,
1: улюблен,
0: и сам,
1: долюблен,
0: казалось бы, долюбил.
1: Залюблен.
0: Залюблен даже в некотором смысле. Вот такие вещи, как бывают, понимаете?
1: Да, да, конечно.
0: А недолюбленные, они везде не.
1: Они везде не. И поэтому я хотела вот что. Я хотела продолжить свою мысль. Сказать, что вроде как мы стремимся к долюбленности, да, с одной стороны. Но вот тот, кто уже был недолюблен, это не то, что это исправить нельзя. Понимаете?
0: Это неисправимо.
1: Это неисправимо. Он же недолюблен навсегда.
0: То есть недолюбленного нельзя долюбить.
1: Долюбить его уже нельзя.
0: То есть как бы ты вот недолюбил, отошел,
1: да.
0: Потом вернулся, уже долюбил, но поздно.
1: Поздно. Все, он уже недолюблен. Все, время ушло.
0: Время ушло.
1: Время ушло, он недолюблен.
0: То есть долюбливай уже...
1: Долюбливай сразу.
0: Долюбливай сразу.
1: Да.
0: И тогда получается, что мы долюбленного, и когда мы делаем когда мы, так сказать, вступаем в отношения, и человек получает вот эту долюбленность,
1: до конца, сполна,
0: он оказывается на той стороне, которая как раз и способна враждовать.
1: Враждовать, вот это все, как сказать, и враждовать, и быть недовольными этим, тем-то, любой чепухой, любой ерундой, мешанина в голове, вот это все, понимаете, это все вот это.
0: Это как раз, я понимаю так, что, так сказать, в основном вот эти все бунты по всем странам, вот это вот все восстания, все протесты, это все долюбленные.
1: Долюбленные люди.
0: Долюбленные люди.
1: Долюбленные.
0: Вот, долюбленные.
1: Я бы даже сказал залюбленные.
0: Даже залюбленные, я бы сказал.
1: Да.
0: А вот недолюбленные.
1: Да, а недолюбленные.
0: Они никогда этого не сделают.
1: И они ценят жизнь.
0: Они ценят. У них еще как бы есть ощущение.
1: У них стимул есть, мотивация есть. У них
0: как
1: все
0: бы,
1: есть.
0: Как бы внутренние они думают, что они будут долюблены.
1: Будут долюблены.
0: Но при этом вы говорите, что уже поздно.
1: При этом уже поздно. А стремление все равно есть.
0: Вот. Недолюбленные – это как бы стремление.
1: Стремление,
0: да?
1: Стремление.
0: Какие ваши политические, так сказать, претензии? Какие ваши политические посылы? Какие ваши политические призывы, в конце концов? Как у главы Федерального Совета.
1: Ну, я уже произнесла эти три тезиса наши. Не смей не любить.
0: Так.
1: Да люби.
0: Так.
1: Не прерывай.
0: Удивительно.
2: Партия недолюбленных. Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает и легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Найди себя.
3: Мы общаемся сейчас, я просто для тех, кто к нам подключился, с Татьяной Болеславовной Фонаревой. Она окусывает излишки. И вы знаете, подождите, не волнуйтесь.
4: Ну что
3: дело
4: мне делать,
3: что...
4: меня уже уволили.
3: Татьяна Болеславовна, подождите. Для этого в нашей программе «Найди себя», да она так и называется, «Работа для потерявших работу». Поэтому подождите.
4: Да, я за
3: помощь
4: пришла, за помощь.
3: Конечно. Так вот, скажите, пожалуйста, почему же начальник Кармен Аисович Боев...
4: Кармен Аисович.
3: Да, взял на ваше место свою дочь.
4: Почему?
3: Да, почему? Это произошло в тот момент, когда вы были простужены, и это был самый для вас пиковая ситуация,
4: да? Конечно,
3: да?
4: Пиковая. Мало того, что я была вся простужена.
3: Да.
4: Я не могла, я была вся в соплях.
3: Да, я понимаю.
4: Понимаете, 32 температура.
3: Да,
4: вот
3: я понимаю.
4: Вот как только у меня упал этот окусыватель...
3: Да. Вот скажите, пожалуйста, когда окусыватель доставали, с вами что-то случилось такое? Что там, вы расскажите, что еще с вами случилось?
4: Ну, что со мной случилось?
3: Ну, вы споткнулись, вот это вот.
4: Ну, что со мной случилось, когда доставали окусыватель? Я сама попыталась тоже спуститься
3: да.
4: в чан.
3: Да, и что-то произошло?
4: Ну, что меня вынули оттуда?
3: Вы поскользнулись.
4: Скользнулась и упала.
3: Ну, подождите, не волнуйтесь, господи, запейте.
4: Я ногу сломала.
3: Подождите, запейте. Подождите. Вот, пожалуйста, я прошу, попейте.
4: Ну, я пью.
3: Ну, конечно, ну так пейте, пожалуйста, конечно. Да, мы сейчас связываемся с вашим начальником непосредственным,
4: да,
3: начальником вашей смены.
4: С моим начальником, потому что у меня производственная травма, у меня гипс.
3: Давайте попробуем связаться с Карменом Аисовичем Боевым и выясним, так сказать, все-таки все причины, которые
4: давайте
3: побудили
4: выясним.
3: Его
4: выясним.
3: К тому, что он взял свою дочь. Будьте добры, мы связываемся.
2: Найди себя.
5: Мы не свекла, не грибы.
6: Мы веселые бобы.
5: Если ты откроешь рот,
6: то отправишься в полет.
5: Мы такие заводные.
6: С нами вам всегда везет.
7: Позволь себе любить себя. Ешь. Все бобовое. Здоровое питание.
8: ООО «Автобоб». Торгуем контейнерами.
9: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
10: Лицензия 4578-4239-88-4857.
11: Классика в эфире.
12: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе. Отсвет пламени плясал на стволах вековых сосен, но теплее не становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто чтобы самому себе. Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело. Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так нагадала ему Горгулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня и задремал.
1: Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова «Боги Сатурна».
11: Классика в эфире.
10: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Правосудие» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях заключенный Виталий Бонче. Мы узнаем страшные какие-то подробности. Просто страшные подробности, скажу я честно. Меня это просто ошеломляет все. Он нам рассказывает о том, с чего все началось. Оказывается, началось с животных, которых он кусал. Потом перешел постепенно на людей и в деталях нам рассказывает вот эти вот ужасы. Ужасы просто, ужасы. Вы заключенных, значит, покусали? Уже?
1: Леньку не кусал.
0: Леня, как вам удалось избежать? Скажите. Расскажите секрет.
1: Ну, скажи, как тебе удалось?
0: Во-первых, я понимаю, что вас просто еще не должны были оперировать.
2: Нет, дело в том, что я ношу железный пояс.
1: Да.
2: Ага. Прикрываю очко.
1: Это так и называется. Пояс-очко.
2: Очко-пояс.
1: Да.
0: А из какого металла, простите?
2: Сталь.
0: То, потому что алюминий-то он возьмет явно совершенно.
2: Алюминий возьмет.
1: Легко.
2: Прогнет его.
0: Прогнет, да.
1: Конечно.
0: Прокусит.
1: А это закаленная сталь у Леньки. Поэтому я его не трогаю. Да и люблю я его, понимаешь? Вот чисто...
0: Так что вы говорите «люблю»? Вы же из любви вот и из животных начали, а потом к людям пристрастились.
1: Я помогал сначала пациентам, понимаешь? Помогал им. Потому что когда впрыскиваешь буридан, пациент начинает...
0: Скажите, а себя вы не пробовали покусать?
1: Ну, было как-то. Чего ты на меня смотришь?
0: Так было или нет?
1: Ну, был один раз.
0: И удалось?
1: Да бестолку абсолютно. Какой смысл?
0: Ну,
1: во-первых, я не дотянулся, естественно, до очка. А я и не собирался этого делать. Вот. Ну, а что делать? Я просто прикусил... прикусил запястье. Вот и все.
0: А никакого удовольствия?
1: Никакого удовольствия, потому что буридан... Кусает буридан. Это как смысл масла масляного.
0: Но буридан-то вы успели себе впрыснуть в запястье?
1: Да. И после этого меня приковали к Леньке.
0: К Леньке, да.
1: Да.
0: Скажите, вот перед всей вот этой огромной нашей аудиторией,
1: да,
0: вы можете,
1: пожалуйста,
0: пообещать, что вы как-то...
1: Куда надо говорить? Сюда надо?
0: Да, говорите,
1: да,
0: прямо.
1: Пожалуйста.
0: Что
1: говорите.
0: Вы остановитесь, вот остановитесь и как-то возьмете себя в руки и перестанете кусать спящих. Перестанете кусать спящих.
1: Может быть.
0: А тем более в такое уязвимое, нежное место.
1: Может быть, в это самое нежное место я не буду вас больше кусать.
0: Так, стихи пошли.
1: Покусаю я просто черешню. А на все мне теперь поебать. Вот да. Это вырвалось просто.
0: Вы, наверное, забыли, что вы находитесь, так сказать, не абы где, понимаете? Не у себя в камере, а, на секундочку, в эфире.
1: Начихать! На все мне теперь начихать.
0: Я правильно поняла, что вам нужна черешня?
1: Да, мне нужна теперь черешня.
0: Хорошо, мы вам пришлем. Вот понимаете...
1: И мне кажется, тонна черешни исцелить может душу мою. Я же поэт!
0: Да, поэт, мы поняли, да. Дорогие слушатели, зрители, ну, я думаю, что все мы, если, значит, все, естественно, знают адрес тюрьмы, где сидит Виталий Бонч, шлите ему черешню.
1: Тонну черешни!
0: Давайте все соберем эту тонну.
1: А я Леньку угощу!
0: Зато множество людей останутся, как бы, непокусанными.
1: Да?
0: Непокусанными. Да. Просто давайте спасем заключенных. Спасем заключенных от Виталия Бонча. На этой ноте надежды и веры в вас всех и Виталия, между прочим, мы закругляемся.
1: Ирка, иди ко мне.
0: Спасибо, Леонид. Спасибо, Виталий.
2: Спасибо.
3: Правосудие. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-никакое растение.
6: С
4: хорошо. 101.ru.
5: До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
4: 31-312-657-2. Минздрава. Здраво.
5: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
6: Школа недотрог. У нас в гостях в программе «Школа недотрог» профессор недотрога Ольга Малько. И Ольга Малько преподает в школе «Недотрог». Ну и, соответственно, мы уже выяснили про все. Мы выяснили, где граница неприступности и недотроги. Мы поговорили о курсе «Не подпущу без мыты».
7: Да.
6: Вот. И вот теперь я что хочу спросить. Есть ли возможность в течение, так сказать, этого четырехлетнего курса, ну, практически высшее образование.
7: Это высшее образование у нас, конечно, да.
6: Я хочу спросить, есть ли возможность все-таки вот у мужчины так спокойно потрогать недотрогу?
7: Я же говорю, на четвертом курсе дозволяется и даже уже входит в задание. В задание только потрогать. Понимаете, задание очень сложное. Потому что, чтобы после вот этого прикосновения, и все.
6: Я хочу узнать.
7: Мало кто может остановиться. Тогда мы отчисляем.
6: Вот оно что.
7: Да, с третьего курса обидно быть отчисленным. Знаете?
6: Понимаю
7: вас. Очень-очень.
6: Я вот что хочу спросить. Ну, а мужчины, которые, так сказать, ну, участвуют в этих экспериментах, ну, которые трогают недотрог непосредственно.
7: Да.
6: Они тоже проходят специальный курс или что?
7: Нет, это обычные.
6: Это обычные.
7: С улицы мужчины.
6: Это прямо с улицы.
7: С улицы прямо мужчины, да. С улицы мужчины. Но я вам хочу сказать, что у нас сейчас уже, вот видите, второй год, вот у нас уже второй курс идет, где недотроги мужчины. Вот это интересно.
6: Ой-ой-ой.
7: Вот это интересно.
6: Мужчины-недотроги.
7: Вот это интересно, сейчас очень
6: набирает. Вот мы сейчас и приближаемся к этому.
7: Да.
6: Ну, сейчас мы перейдем к мужчинам-недотрогам, которые, кстати, у вас стали обучаться. Это же недавний курс.
7: Недавний
6: курс. Раньше нем не было, так сказать, потребности.
7: Просто не
6: было. А сейчас вдруг стало.
7: А сейчас пошли.
6: Удивительно. Пошли, пошли. Я, знаете, что хотел спросить? Партисипанты вашей школы, они счастливы?
7: Партисипанты очень счастливы.
6: Удивительно.
7: Они счастливы до такой степени, что просто, ну вот, как сказать, вот я вам говорила о письмах, да я просто завалена ими, понимаете, завалена. Они почему-то любят писать именно, писать. Но потому что в нашей школе мы вот когда учим недотрог, у нас как бы одна из, как сказать, из вот этих вот факультативов есть, именно вот не отвечать на смс-ки, потому что это все, ну это легко взять и набрать смс-ку, да? А нет, ты мой милый друг, напиши-ка письмецо, да пойди на почту, да, купи марочку, да.
6: А вы таким образом ведь и почту, конечно, поддерживаете?
7: И поддерживаем почту, да, да, да. Поэтому, как бы, пометуя об этом, мне мои вот выпускницы все время письма шлют.
6: Рассказывая о том, что происходит в их недотрожей жизни.
7: Просто, знаете, по электронной почте пошел, да, там, в Mail.ru, да, отправил. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Именно вот по почтовое, настоящее, конвертик, листочек. Ну что вы, да.
6: Это прекрасно. И вот какой, значит, уже возникает, сейчас мы, наконец, подходим к самому важному.
7: Да.
6: Значит, выясняется, что вы с позапрошлого года, стали принимать на курсы в вашу школу мужчин.
7: Молодых людей.
6: Да, молодые люди, мужчины-недотроги.
7: Да, да.
6: Мужчины-недотроги. Расскажите, в чем принципиальная разница?
7: Никакой разницы.
6: Ой-ой-ой.
7: Абсолютно, да. Понимаете, в этом-то, понимаете, не нужно совершенно нам было перестраивать ничего. Учебный процесс, экзамены, вот это вот все, линеечку вот эту. Нет-нет-нет, все то же самое, абсолютно. Так же они учатся, эти же экзамены сдают, такие же задания получают, и практически, и теоретически, все то же.
6: Я, вы знаете, что хотел вот узнать? Ну, говоря, ну, сейчас мы продолжим про мужчин-недотрог все-таки, потому что это важно. Да. Действительно, сейчас мужчины-недотроги – это прямо какое-то прямо, ну, новое веяние.
7: Да, поветрие.
6: Да, поветрие. Мужчина-недотрога. Вот. Ну, соответственно, такой вопрос у меня все-таки о женщинах-недотрогах. Этот вопрос я задам сейчас, когда мы вернемся обратно в студию. Сейчас у нас короткая музыкальная пауза.
7: Хорошо.
1: Школа-недотрог. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции?

0: 101. Are you? Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк Радио.
1: Деньги без денег.
2: И вот мы вернулись в нашу студию, мы беседуем с академиком Егором Ростиславовичем Сухаревым, который рассказывает нам о том, что же это такое нам предстоит всем. Деньги без денег.
3: Я объясняю, вы должны понять. Как только в межличностных отношениях,
2: Так.
3: в экономических межличностных,
2: да,
3: пропадет вот эта вот осязаемая
2: вот
3: фактура под названием деньги, все встанет сразу на места.
2: Вот эти вот тяга к бумажкам.
3: Да, все сразу встанет на места.
2: То есть культура придет.
3: Да.
2: И уйдет коррупция.
3: Уйдет коррупция напрочь, потому что нечего будет коррумпировать. Вы приходите, и вам должен говорить: даю взятку 5000 рублей.
2: Да, ну что это такое?
3: Работнику ГИБДД.
2: Да.
3: А работник ГИБДД говорит: я не принимаю никаких взяток.
2: Да.
3: Говорит он в диктофон.
2: В диктофон.
3: И просто. Все.
2: То есть получается, что он не принял, и все.
3: И все, он не принял, и все. А если он примет, он же должен сказать, откуда у него взялись 5000.
2: Вот.
3: Понимаете?
2: Вот.
3: Значит,
2: вот.
3: Он же взял взятку. И все.
2: И все понятно.
3: И все понятно. И коррупция.
2: И он уволен.
3: И исчезает.
2: И он уволен.
3: Да, исчезает коррупция.
2: Боже мой.
3: Вот и все.
2: Как это?
3: Это просто.
2: Как же это уложилось у вас в мозгу?
3: А я академик.
2: Вы академик.
3: Я академик, понимаете?
2: Конечно, я понимаю.
3: Вот
2: так
3: можно все исправить.
2: Скажите, как, насколько быстро можно вот перейти на эти рельсы?
3: Я считаю год.
2: Год.
3: Я считаю год.
2: Через год.
3: Мы должны захотеть.
2: Мы скажем спасибо.
3: Мы должны захотеть.
2: Мы. Это даже лозунг просто должен быть. Мы должны захотеть.
3: Мы должны захотеть.

0: это приятно. Всего вам самого теплого.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Деньги без денег. Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.

0: с любовью. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль. 101 рубль. 101 рубль. 101 рубль. 101 рубль.

0: Sure.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня Владислав Жульпацкий в программе «Эмакуляция правды» принимает у себя в гостях узнавателя четвертого уровня Якова Войтюка. Здравствуйте, Яков.
2: Здравствуйте.
1: Яков, я вот что хотел у вас узнать. Вот что важно. Вы человек, который собою, практически рискуя, проверяет все.
2: Да.
1: Можно сказать, все, что есть у нас во всем нашем большом обширном планетном списке.
2: Да.
1: Я хочу сказать вот что. Ну, это же не просто какие-то путешествия, да?
2: Нет.
1: А это точное вскрытие, насколько я понимаю, это точное вскрытие смыслов того, что нас окружает.
2: Это вспарывание, я бы сказал. Вспарывание.
1: Ну вот сразу перейдем к делу,
2: да,
1: и я буквально хотел бы сказать, что вы, как узнаватель, сами выезжаете на место, ведь правда же?
2: Всегда только
1: да,
2: сам.
1: С собой, как говорится, рискуя и проверяя,
2: да.
1: и узнавая. Ну вот, предположим, дорогие наши радиослушатели, вот как сегодня это происходит. Открываем, например, интернет, читаем. Ну, Марианская впадина.
2: Ну, чушь.
1: Расскажите нам о Марианской впадине,
2: хорошо,
1: например.
2: Ну, все это
1: мы знаем,
2: чушь
1: самое
2: собачья.
1: Глубокое место на планете.
2: Ну, Марианская впадина, она и не совсем впадина, во-первых. Я погружался туда, опускался, так сказать. Она не...
1: Что ж, до самого дна?
2: Ну, конечно, до самого дна.
1: О, боже.
2: Да, конечно. Да и не так там глубоко. Но по-нормальному, по-хорошему можно. Ну, во-первых, у меня алюминиевые ботинки. Это надо понимать. Вот, я вижу, вы даже не готовы были к этому. А я вам скажу, почему. А по-другому вы никак не опуститесь. Только в алюминиевых ботинках. Ну, у меня обтягивающий костюм, естественно, все это не отличается от обычных этих аквалангистов. А так, я вам скажу, все равно алюминиевые ботинки и, естественно, чесучевая одежда. Потому что чесуча, она очень хорошо...
1: Тепло держит. А я вот хочу спросить, а все-таки глубина-то какова? А вы замер делали, так сказать, физически натуральный или при помощи электронных средств?
2: Ну, у меня электронные, но хотя и сапогами
1: всего,
2: можно.
1: Ну,
2: да
1: а
2: и сапогами
1: хочу,
2: можно.
1: А тянули ли вы, так сказать,
2: трос?
1: Шнур, да.
2: Ну, не шнур, это у вас шнур, так сказать. У нас-то трос есть
1: трос?
2: Огромный.
1: Mm-hmm.
2: Мы тянули-то трос.
1: Ну, то есть вы приперлись, прошу прощения, привезли с собой,
2: да.
1: Так сказать, лодку.
2: Лодку,
1: катер,
2: да.
1: Катер, корабль. На котором,
2: конечно,
1: так сказать,
2: конечно.
1: Крепился здоровый
2: барабан. Трос.
1: Да, здоровый трос.
2: А
1: получается, это 9 почти километров.
2: 9 километров, да. Ну, вот тянули 9 километров. Ну, где-то на 8-м километре там алюминиевые ботинки. Они все-таки алюминий, он начинает...
1: А я давайте сразу спрошу,
2: да,
1: походите,
2: да,
1: до алюминия.
2: Да,
1: я
2: да.
1: хочу спросить, вот вы говорите, что Марианская впадина и вовсе даже и не впадина.
2: Да не впадина, конечно.
1: Ну, что это такое?
2: Она, я вам скажу, это какая-то...
1: Лощина?
2: Выемка.
1: Выемка.
2: Выемка. Это выемка.
1: А что, глубина выемки не такая уж и... Как говорится.
2: Да небольшая. Я говорю, на 8-м километре уже все было понятно мне. Мне особенно мне и не надо было дальше двигаться, потому что, во-первых, трос закончился.
1: А,
2: просто, да.
1: А вы же сказали, 9 километров.
2: Секундочку, да я уже все понял. Я на 8-м километре понял, что еще 1 километр остается в запасе просто. Алюминиевый ботинок.
1: А до дна еще не дошли.
2: Не дошло. А алюминиевый ботинок начинает чувствовать. Чувствует. Алюминий на 8-м километре он начинает чувствовать, он начинает немножко играть.
1: Алюминий. Вот я просто вопрос у него.
2: Да, пожалуйста.
1: А ваши ушные раковины, ну, скажем там, давление.
2: Ну, барабанные.
1: Барабанные перепонки.
2: А я вам скажу, у меня был специальный шлем, конечно.
1: А-а-а.
2: Ну, а как же, конечно. Ну, у меня специальный, я же говорю, у меня обтягивающий костюм, у меня специальный шлем, алюминиевые ботинки.
1: Ну, теперь для самых уже, нам очень интересно, мы же хоть галопом пойдем.
2: Давайте галопом.
1: Везде, вы же были.
2: Ну, давайте еще, называйте.
1: Я просто хочу узнать у вас. Вот вы опустились на дно Марианской выемки.
2: Она по-настоящему выемка. Мы будем переписывать сейчас
1: историю.
2: Человечества. И человечество. И просто мы назовем, наконец, правду.
1: А кто там в этой выемке на дне обитает? Вот такой вопрос у наших радиослушателей.
2: Понимаю сейчас. Додонские.
1: Да ладно?
2: Да.
1: То есть Простые
2: микроорганизмы.
1: Обалдеть.
2: Все.
1: Конечно. Но их много.
2: очень. Они даже в глаза лезут, но у меня шлем специальный, поэтому слава богу.
0: А вот еще вопрос. Не смогла камера там снимать, правильно?
2: Нет, никакая камера. Я же вам говорю, там выдерживают только алюминиевые ботинки, и то они на 8-м километре начинают играть. Они сжимаются, разжимаются.
0: Все, вся сила в вас, как я понимаю.
2: Сила и энергия моя.
0: Узнаватели 4-го уровня.
2: Ну, в общем, а поэтому у меня 4-й уровень.
0: А вообще, скажите, в семье Войтюков,
2: да,
0: это вообще вы, так сказать, Войтюк первый?
2: Я
0: или
2: первый.
0: Уже, или уже было такое?
2: Нет, что... нет, до этого в колодец упал дед просто. Все, больше ничего. Ничего
0: не
2: больше.
0: Не более того.
2: Просто упал, и все. Да это на этом все закончилось.
0: И вот я хотел спросить.
2: Да.
0: Разница во времени между всплытием и, так сказать, погружением есть?
2: Есть. Ну, вы знаете,
0: с чем связано?
2: Про кессонку вы знаете.
0: Кессонка?
2: Да, конечно, кессонка.
0: Ну, я.
2: Но единственное, защищает шлем и алюминиевые ботинки от этого. От этого. Поэтому только
0: хотя,
2: так.
0: Вот да, что я хочу спросить. А вот если на 8-м километре он играет, а на подъеме обратно перестает уже на 6-м километре играть, перестает.
2: Уже перестает. Конечно, конечно, конечно, конечно. Делайте паузы нормально. Ну, как, собственно, как.
0: Сколько по времени вы поднимались из Марианской?
2: 8 часов.
0: А, такой вопрос у меня.
2: Да.
0: А вот вы, ну так, честно.
2: Ну да, ну.
0: Без, так сказать, без налета вот этого,
2: ну, я
0: героизма.
2: Ну.
0: Сколько, как говорится, у вас получился километраж?
2: Километраж?
0: Глубина, так сказать, Марианской выемки.
2: Целиком?
0: Да.
2: 8,5.
0: А в длину?
2: 4.
0: Господи, да, она маленькая.
2: Да она маленькая, я говорю, господи, про нее больше. Господи,
0: да я иду.
2: Да колодец, в который дед попал, шире.
0: 7,5 километров в час иду легко.
2: Вот, ну, о чем речь. Тогда
0: за полчаса
2: речь?
0: Прохожу эту Марианскую.
2: Ну вот сюда. И все, господи.
0: Ну
2: Боже.
0: И все, понимаете.
2: Значит, идем дальше.
0: Подождите, что? Сейчас сделаем короткую паузу.
2: Ну давайте.
0: Да, и вернемся в эокуляцию правды.
2: Давайте.
3: Эокуляция правды. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Она быстро пробежала глазами строчки и, раскрасневшись, побежала перечитывать их в укромное место. Она вчитывалась, и сердце вторило ее мыслям бешеным перестуком. Как же иначе, если некогда ранее в своем дневнике она написала о нем: «Удивительные сочетания уравновешенности и агрессии, миролюбия и разочарованности в нем же, жизнерадостности и замкнутости, строгости и доброты, коварства и открытости, расчетливости и самопожертвования, порока и чистоты». Да, это был определенно тот мужчина, который способен тронуть сердце снежной королевы. Они казались друг другу идеальными, а больше никто из них и не мечтал. Именно поэтому он хотел поскорей назвать ее женой. Она хотела этого не меньше. Но строгое родительское воспитание не позволяло ей ни сказать «да», ни раствориться в его объятиях всецело, даря огонь своей страсти до окончания его первого брака. Вы прослушали отрывок из произведения Светланы Кракиной «История про».
4: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

0: Дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио в гостях у Влада Жульпацкого в программе «Изнутри» исследователь жизни и быта муравьедов Лев Эммануилович Бабон. Лев Эммануилович, мы остановились с вами на том, что вы доминируете в стае, как самый гигантский самец. Я хочу спросить, не тяжело ли вам постоянно находиться на четырех конечностях?
1: Нет, я уже привык абсолютно. Я мог бы здесь вам продемонстрировать, но немножко, как говорится, позже это все сделаем. Вот. Вы понимаете, в чем дело? Да? Царство, вообще царство муравьедов, как бы оно, ну, скажем так, это животные, их так и называют животными. Но подцарство – это эуметазои. А эуметазои – это подцарство их. И вот вы понимаете, в чем дело? Ну, скажем так, тип хордовые, ну, подтип позвоночные. Вы понимаете, вот, надкласс четвероногие, как вы правильно заметили. Вы, наверное, хотели про самочек спросить.
0: Да, я хотел спросить про самочек, конечно же.
1: Ну да.
0: Вот вы живете среди муравьедов ради самочек?
1: Конечно. Вы понимаете, это ведь как-то повелось от прабабки, опять же, когда она попала к муравьедам, они приняли ее за самочку. Вот. И начали, конечно, доминировать. Ну, и она какое-то время с ними провела, и она мне рассказывала. И
0: то есть у вас, в принципе, в вашей генетике вполне возможно присутствует ген муравьеда.
1: Да, конечно.
0: Иначе вы бы так не любили муравьедов, и
1: я люблю
0: муравьедным человеком.
1: И особенно муравьедих, как я их называю.
0: Муравьедих, да. Как разговаривают между собой муравьеды?
1: Муравьеды, они выплевывают муравьев. У них как бы переизбыток иногда. Они съедают до 30 тысяч в день. Вы понимаете, что это такое? До 30 тысяч муравьев могут съесть, но излишние муравьишки, они как бы выплевываются. И вот таким образом они беседуют друг с другом. Да, мой дружочек?
0: Я хочу вот что спросить. Большой ли, велик ли объем, информационный объем между обмен? Информационный обмен, велик ли он между, скажем, муравьедами, между самцами, между самками?
1: Нет, они немногословны. Они немногословны.
0: Собираются ли они за общим столом как-то? Есть ли у них какие-то досуговые вещи?
1: Ну, как скажем так, а в отличие от карликовых муравьедов, вы знаете, есть и карликовые. Ну, я-то в стае, естественно, гигантов муравьедов. Вот. Но вот карликовые, они как бы собираются. Они собираются в кустах и на деревьях. Они ползают по деревьям. Мы, муравьеды, ну я так называю себя уже 7,5 лет. Я уже могу называть себя.
0: Так, муравьед.
1: Вот, да, муравьедом. Полноправным Эммануил Муравьевич Муравьедов. Так меня коллеги на кафедре.
0: Понимаю. Как часто вам приходится посещать все-таки университет, ваш научно-исследовательский институт, Лев Эммануилович, как часто вы выступаете с докладами?
1: Вы знаете, ну, как правило, 2-3 раза в месяц.
0: Ох-ох.
1: Да, конечно. И вы знаете, я исключительно останавливаюсь на периоде ухаживания, оплодотворения и последующего беременности, как бы и ухода за ребенком, за детенышем.
0: За детенышем маленького муравьеда.
1: Маленького муравьедика.
0: Потрясающе. Ну, мы сейчас буквально продолжим. Через буквально одну, буквально минуту, буквально вернемся. Буквально спасибо.
2: Изнутри. Флора и фауна родной планеты.
3: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Надорви уголок. Потяни язычок. Глотни и скомкай. Рима задин. Озноб уйдет.
3: Не является лекарственным препаратом.
2: ООО «Одно здоровье».
4: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Зевуны.
1: Вот мы возвращаемся к этой математике через минуту. Мы как будто и не уходили сегодня в программе «Зевуны». У нас профессиональный зевун Аркадий Зам.
2: Как будто и не ложились.
1: Да, Аркашенька, у меня такой вопрос. Да. Я, вот, честно говоря, тоже начинаю зазевываться, когда с вами рядом. Потому что все-таки энергия зевуна профессионального, она распространяется.
2: Это моментально перекидывается.
1: Я понимаю. Лучше хотел спросить. То есть я задавал вопрос. В сутках вот 24 часа. Вот сколько надо зевать в сутки?
2: 24, во-первых, на 2.
1: Так, почему?
2: Такая жизнь. Потому что зевун, он два раза...
1: И проживает эту жизнь.
2: То есть жизнь, и, соответственно, каждые сутки два раза. Конечно. Зевок – это что такое? Это стоп-кадр. Это флэш.
1: Да? Сродни где-то, так сказать, творчество.
2: Но это абсолютное творчество. Я сейчас расскажу. С зевком связано вообще... Я написал, во-первых, книгу «Зевок и зевание». То есть мы рассказываем о зевоке, а что такое зевок как таковой, это локально, и зевание как движение, как очищение. Понимаете, что у меня? Мы же очищаем землю от углекислого газа. Когда мы останавливаем углекислый газ, как бы в этот момент тоже замирает. Понимаете, что у меня? Конечно. Вот вы чувствуете, как в вас пошел новый приток.
1: Пока нет,
2: не
1: чувствую.
2: Не почувствую. Смотрите, сейчас я... смотрите.
1: Пошел сигнал.
2: Ощущение,
1: пошла сигнал.
2: Что вы ощущение, что вы послали все.
1: А я вот хочу узнать. Вы можете объяснить, как профессиональный зевун, все-таки такую важную вещь? Вот если один человек зевает, то сразу за ним зевает и второй.
2: Да.
1: И третий, и четвертый, и
2: абсолютно.
1: Пятый.
2: Принципе, взаимосвязь.
1: Вот, слушайте, вот я слышал, что вы собираетесь совершить такую акцию провести.
2: Я хочу тур провести.
1: Вся планета зевни.
2: Зевни планету.
1: Ах, вот
2: планету.
1: Так.
2: Планету.
1: Планету. Зевни планету.
2: Конечно.
1: Да. Вот что я хотел узнать у вас.
2: Объясните
1: мне, пожалуйста.
2: Какой дотошный.
1: Ах, конечно. Так это не я, это наши слушатели, зрители, конечно. Конечно. Зевун, как таковой, он ведь открывая свою пасть.
2: Зев,
1: да. Приглашает как бы в зевальное путешествие. Скажите, как вы пробовали такие вот делать? Ну, собирается, например, 10, 20, 100 человек, 500 человек, и вот кто-то один запускает зевание, и все одновременно.
2: Да? Так это зевальные туры.
1: Я хочу знать, туры, ваши зевальные туры знают все.
2: Это все уже прошли.
1: Конечно.
2: Вы знаете, вот Animal Planet есть этот самый...
1: Discovery.
2: Discovery. И есть Зевок, называется. У нас же канал Зевок.
1: Телеканал.
2: Телеканал Зевок.
1: Я просто хочу...
2: Я, естественно, генеральный.
1: Подождите, Аркаш, я хочу спросить у вас все-таки. Вот вы, например, пробовали вот так зевнуть, и чтобы все люди на планете, все 7 миллиардов зевнули?
2: Ну, еще нет. Вы меня уже к этому подводите. Подводите меня. Я вам скажу так. Я в своей книге «Зевнем вместе».
1: Так.
2: Это вообще, как бы, вы понимаете, это настолько пронизано. Сейчас это в воздухе висит. «Зевни вместе». Это же и есть соитие, как бы. Это есть... существование, Вот. И что такое, почему слезы? Вот когда человек зевает, у вас слезы появляются?
1: Да я всегда в слезах.
2: Ну, Господи Боже. Это очищение. Это катарсис. Катарсис. Зевок и катарсис.
1: Зевок все и вместе. Катарсис. Конечно. На этой высокой ноте останавливаемся. Давай. Перерыв на минуту и вернемся буквально скоро в студию.

что? Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: 101.ru.
1: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.

0: С вами передача «Береги берегущего». В гостях Кали Рубеночка Задьян, замечательный, прекрасный основатель холдинга «Займ». И мы говорим о мотомстве, о транжирстве и о том, как получить справку. А с вами, конечно, Ирина Рыбладзе. Да, продолжаем.
1: Ириночка, дорогая, приятно с тобой сидеть. Приятно просто беседовать с тобой.
0: Итак, второй вариант мы разбираем.
1: Все второй вариант, сдан. Когда все анализы сдал, все посмотрели.
0: Прямая кишка все рассказала нам.
1: Все кишка тебе сказала, все сказала, прощептала тебе, сказала. Он мот.
0: Или транжир.
1: Все кишка сказала, транжир. Транжира.
0: А если все не мот и не транжир, что кишка говорит?
1: А кишка тогда тихо сиди. Просто тихо сиди.
0: Молчок такой.
1: Всасывается.
0: Молчок сюда.
1: Всасывается и туда, и сюда. И все. И молчи.
0: Понятно. Так, третий вариант теперь.
1: Третий вариант, и я скажу, самый неприятный для транжира и для мота, самый неприятный.
0: Да что же это такое?
1: Третий вариант – это когда мот до такой степени мот.
0: Так.
1: Или транжира до такой степени транжира.
0: Так.
1: Что ему сразу выдается сертификат, который называется «Мот и транжира навсегда».
0: А как определяется-то это?
1: Просто ему говорят… Когда он спрашивает, когда вы отдадите деньги? Ему говорят, никогда.
0: Так.
1: Так и называется сертификат. Никогда.
0: Так.
1: Или транжира навсегда.
0: Транжира навсегда. Да. Вы говорите, и для этого варианта никакие анализы не нужны.
1: Ничего не надо, нет, просто прийти надо. Поцеловать, выпить чашку чая, вино, там, шмино. Просто попить, посидеть и сказать тебе, спасибо, дорогой. Иди, дорогой, ступай.
0: Я поняла. Мне кажется, я поняла. То есть вы додаете вот эту вот справку мот навсегда или транжира навсегда, но с этой справкой он ни в театр может, не может пойти, ни в туалет, ни в кино, никуда.
1: Нет, почему может ходить? Он куда угодно может ходить, но
0: за свои деньги.
1: Да, конечно.
0: За свои деньги.
1: Да,
0: понятно.
1: К сожалению, это так бывает, и это очень часто бывает, что ему деньги не выдают. Сурен все проверяет.
0: Все честно проверено, но
1: все
0: денег.
1: По-честному, да.
0: Понятно, да. И справку, а же и справка вообще, какая-то в ней надобность тогда есть с этой справкой?
1: Есть обязательно. Это же не ЖЭК какой-то, ЖЭК-ШМЭК, или там это товарищество-маварищество.
0: Чему эта справка может поспособствовать?
1: Справка...
0: Ну, хотя бы в лагерь какой-то поехать.
1: Можно попасть в любой лагерь.
0: А, вот лагерь
1: конечно,
0: можно?
1: Да, в лагерь легко попадает.
0: Северный какой-то, да? Я так
1: любой
0: сказать, насколько
1: южный,
0: знаю.
1: Хороший южный, красиво, когда пустыня, перекати поле, море.
0: Понятно. Без то есть лагерь без аттракционов совершенно.
1: Без аттракционов, там из ручья попить без немножко, и все только. И солнце.
0: И туалет на улице.
1: Туалет на улице. Все.
0: Ну, вы знаете, а на любителя? А может, кому-то понравится?
1: Есть, вы знаете, Ириночка, есть любители такие.
0: Да?
1: Они любят.
0: Мот-турист называется.
1: Мот-турист навсегда называется. Мот, ему говорят, до свидания, дорогой. Давай, до свидания, тебе говорят. Все, и мот пошел.
0: Мот-турист, да.
1: И мот-турист. И транжира тоже, до свидания,
0: У них даже слеты бывают, насколько я знаю.
1: Слеты, конечно. Да. Они собираются, там опять шпили-вили начинаются,
0: да?
1: Справки друг друга меняются, всем песни поют,
0: лыжи,
1: все друг друга поздравляют, поднимают бокалы и вино. Понимаешь, все красиво.
0: Ах, красота, действительно, как красиво, рассказываете вы, Калий Рубенович, прекрасно просто,
1: да,
0: прекрасно.
1: И правильно.
0: Скажите, у меня
1: что?
0: Острый вопрос.
1: Ну, говорите.
0: А у вас у самого нет такой справки?
1: А у меня множество справок есть.
0: А у вас на три варианта, наверное, есть,
1: на
0: да?
1: На все варианты справки есть, если надо. Конечно,
0: то есть иногда вы и в лес,
1: и по дрова.
0: И в
1: лес,
0: дрова,
1: как
0: да?
1: Это есть такая поговорка, и в лес, и залез, и по дрова.
0: Ну что ж, дорогие радиослушатели, я думаю, что вы получили удовольствие от общения с замечательным Калий Рубеновичем Казадьяном. Вы узнали все о холдинге «Займ». И теперь вы можете обращаться непосредственно к нему и приносить ему свои денежки. Вот эти вот небольшие, всего с 55 миллионов, по-моему, у нас, да, начинается первый вариант?
1: Да, 55 начинается для мота 55 миллионов, для транжира 68 миллионов.
0: 68 миллионов. Всего ничего. Спасибо, дорогие радиослушатели.
1: Всегда
0: с вами
1: рады
0: была...
1: будем. Заходите,
0: да.
1: Дорогие друзья.
0: С вами была Ирина Рыбладзе и передача «Береги берегущего».
1: Вай.

0: крутимся волчком. Забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк-радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Прибайкальский черношапочный сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный норный зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: Жигало Фигляр.
1: Ну, я не знаю, посягаю ли я на ваши тайны и секреты, но вот потому как вы выглядите, потому как вы двигаетесь, потому как вы разговариваете, конечно, хочется спросить, может быть, а какой-то особенный рацион питания?
0: Несомненно.
1: Да? Вот да. Скажите, на что налегать?
0: Ну, вы знаете, это зависит от того, как мы работаем. То есть ты уже в деле.
1: Да, да.
0: Ты уже в заказе.
1: Уже в заказе, да.
0: А если ты уже в заказе...
1: В проекте.
0: Но если ты уже в проекте, то, конечно, ну, у нас говорят в заказе. Если ты в заказе, это зависит от длины, так сказать. Если заказ длинный, ну, предположим, от недели.
1: От недели. Ведь бывают и выездные сессии.
0: Ой, это и основная наша проблема. Да, да, да. Мы работаем по территории планеты.
1: Да.
0: Ну, я могу сказать, что, конечно, основная беда в том, что... При перемещении.
1: Да.
0: А бывает, ты в заказе и сразу и в двух, и в трех.
1: Да,
0: бывает,
1: да.
0: Мечешься, так сказать.
1: Мечешься.
0: Поэтому, конечно, питание здесь очень важно. Угу. Оно должно быть очень рациональное, раздельное.
1: Раздельное обязательно. Да. Белки, том, углеводки, что, вот это все отдельно.
0: Да, буквально, ну, конечно, с алкоголем тоже вопрос. Уменьшаем.
1: Уменьшаем, да.
0: Потому что все это влияет.
1: Да, кстати, конечно. На перистатику.
0: Тестостерон, конечно.
1: Да, да. Да.
0: У нас с нами работают видные специалисты, конечно.
1: Диетологи, да.
0: И диетологи, и просто, так сказать...
1: И просто
0: медики,
1: специалисты,
0: медики,
1: да.
0: Конечно.
1: Широкого профиля,
0: ну, да. Потому что очень много работы, очень, особенно вот весенне-летний период,
1: да.
0: Очень много работы.
1: Да. Врачи-стоматологи, я знаю, очень, как сказать, с вами все время ездят. Но вот
0: само
1: я хочу...
0: собой.
1: Да, само собой. Вот знаете, что хотел спросить? Не секрет, что в наше время, когда руководители больших предприятий, заводов, фабрик хотят как-то улучшить жизнь своих сотрудниц, потому что на многих заводах, фабриках работают именно женщины. И они стали приглашать вот в цеха, буквально, да, вот группу жиголо. И насколько увеличилась вообще, ну, как сказать, производительность труда, я бы сказала. И КПД, так сказать. И вот, а скажите, а как вам вот с простыми такими, с рабочими женщинами, как вот, наверное, есть какой-то особый интерес, как бы раскрепостить и, как сказать...
0: Ты понимаешь, Ира?
1: Да.
0: Для меня не существует простых и непростых женщин.
1: Все женщины загадки.
0: У меня просто женщины.
1: Да.
0: И все. Это моя работа. Да. И, конечно... Кого бы мне ни предоставила судьба, я обязан открыть.
1: Открыть полностью.
0: Все свои сердечные энергетические линии.
1: Да.
0: Для того, чтобы сделать максимально счастливой мою клиентку. Неважно, завод это и фабрика, научно-исследовательский институт. Фигляр.
2: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар, телепорт. Космопитание 9-го уровня.

0: поэзии.
1: Русь моя, чего ж ты не запела мне во след, когда я уходил? Вот уже и роща облетела, вся покрылась пятнами белил. Прогляжу все очи на дорогу, на чужбине, в мачехе стране. Но уж не вернусь к тому порогу, где во след не спела ты во мне.
2: Вы прослушали стихотворение Сергея Гасанова «Плети». Читал автор.
3: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?
5: Соглядатый!
6: Снова я, Ирина Рыбладзе, у нас в гостях соглядатый Геннадий Калюжный. Значит, вопрос у меня такой.
7: Да.
6: Следующий вопрос. Мы уже о многом узнали. Мы узнали, где стоят вышки, где работают соглядатые,
7: да.
6: Как бы и вообще, от чего они нас берегут.
7: И как не испортить лис.
6: Да. И как не испортить лис и грибы.
7: И грибы, конечно.
6: Оставить грибами.
7: Да,
6: да. Так вот, хотел спросить вот что. Скажите, а вот в бане бывают случаи?
7: Ну вот, к сожалению,
6: бывают, да?
7: Участились случаи.
6: То есть ваши люди чуть-чуть, значит, ведут себя некорректно.
7: Нет, я не об этом говорю.
6: Так, о чем?
7: Дело в том, что участились случаи, как бы опять ненормативных каких-то
6: отношений в бане.
7: И вот для этого нужны соглядатые.
6: Да,
7: понимаете, вот они здесь-то полноправные.
6: Да что ж такое? Да, вот интересно, вот разбанят, а там и разврат.
7: Да, баня-разврат.
6: Это же неправильно.
7: И теперь в каждой сауне, в каждой бане,
6: есть
7: в каждом
6: соглядатые.
7: Даже
6: душевой
7: кабинке,
6: джакузи.
7: Даже в каждом джакузи есть свой соглядатый. Также он называется джакузятый.
6: Да, джакузник, я слышала.
7: Джакузники, да, их называют. Ну, это такое простонародье.
6: Душевик.
7: Душевик, джакузник.
6: Джакузник.
7: Среди джакузников встречаются люди, иногда такой ориентации, ничего не определившиеся.
6: Да, вы что?
7: Да, да, но они, тем не менее, четко выполняют свои...
6: Может, они и пошли туда, чтобы определиться.
7: А может быть. И дай бог, чтобы
6: они определились.
7: Потому что, а где, как не в душе,
6: да,
7: определяться?
6: Да, можно определиться, да.
7: Вот.
6: Да,
7: вот
6: и джакузнику, и
7: душевику. И душевику, да.
6: Да, я согласна с вами. Вы знаете...
7: А потом душевик, это же еще и человек, который как бы... Ведь от слова душа здесь
6: можно.
7: Конечно,
6: по душам поговорить,
7: по
6: душе.
7: Человек, который ведь моется в душе, тут же он находит рядом соглядатая.
6: Да, да, да. Родственную душу поговорить.
7: Родственную душу, о чем-то выплакаться.
6: Побеседовать, конечно.
7: Побеседовать, как-то что-то назревшее.
6: Да.
7: Как бы нарыв этот
6: нарыв
7: сорвать.
6: Скрыть, да. Да.
7: А тут душевик, пожалуйста,
6: а
7: рядом.
6: Пожалуйста, да.
7: И он поможет.
6: У него йод все время с собой.
7: И йод всегда, и зеленка.
6: И зеленка, да, да.
7: И мазь Вишневского. Мы это знаем.
6: Мазь Вишневского.
7: Очень помогает. Очень помогает.
6: Очень помогает, причем во многих случаях.
7: Конечно.
6: Внутрь
7: конечно,
6: надо принимать,
7: конечно,
6: я конечно. Слышала, да.
7: И мазь Бызина.
6: Мазь Бызина.
7: Да. Я вам скажу, что Бызин, он пошел дальше, чем Вишневский.
6: Так.
7: Потому что он мажет целиком всего, как бы, человека.
6: Обмаз такой целиковый, да?
7: Целиковый обмаз. Вот,
6: прекрасно,
7: я скажу.
6: Прекрасно.
7: Это замечательно. Это замечательно.
6: Да. Очень интересно было с вами
7: видите, как интересно.
6: Знаете,
7: но мне
6: интересно.
7: Надо пора уже на службу.
6: Да, конечно, вас
7: поэтому
6: вышка
7: мне
6: ждет.
7: Надо. Вышка ждет.
6: Вышка ждет, подчиненные томятся.
7: Да, да.
6: Спасибо вам огромное, Геннадий Степанович.
7: Ну, спасибо вам. Очень приятно.
6: Берегите нас.
7: С удовольствием. С удовольствием. Всегда. Мы всегда на страже.
6: Спасибо.
7: И мы всегда на вышке.
6: Спасибо.
7: Всего
6: спасибо,
7: доброго.
3: Соглядатый. Флора и фауна родной планеты.
8: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь-ведь-ведь-ведь-ведь».
0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам наконец удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Впервые на рынке.
3: Чайные наногранулы из Галлии.
4: Чай, который не видят.
3: Только запах.
4: Только вкус.
3: Только нано.
4: Только чай.
2: ЗАО «Анатолий Штерн».
3: Чай в розницу. Какая разница? Пей.
5: Лицензия 09765Q 38098765.
6: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
0: На грани возможно.

0: нам очень трудно иногда общаться с Сергеем. Он на мьюте сейчас стоит. Я специально его сейчас включаю, и мы продолжаем с ним общаться. Я включаю, отключаю мьют.
1: Да, дорогие друзья.
0: Вот и пошло.
1: Ведь должны понимать, много, как я уже говорил, много я испытываю, много
0: разных вещей. Скажите, пожалуйста, вы заряжаетесь сколько раз в сутки?
1: Ну, да давайте так, я не заряжаюсь, я все всегда от сети.
0: А, вы работаете от сети?
1: Да.
0: Хорошо. Скажите, как у вас происходит с противоположным полом общение? С противоположным.
1: Со мной всегда удлинитель, если вы видели.
0: Да, я удлинитель, я увидел.
1: Ну, давайте.
0: А почему вы на нем сидите, на удлинителе?
1: Не отсюда, ну, потому что мне так удобно.
0: А, ну, хорошо.
1: Просто хочу сказать важную вещь.
0: Пожалуйста.
1: Группа Царькова, еще в раннем возрасте обратила на меня внимание.
0: Так.
1: И как группа Царькова у меня выдающиеся способности.
0: Да, у вас выдающиеся способности.
1: Я мог. Все.
0: Абсолютно.
1: Все. И вот, пожалуйста, вы можете узнать все, что мы, так сказать, делали. Много было крупных
0: Вот, извините, я пока...
1: Были мелкие, ну и крупные.
0: Спасибо, делаю мьют и задаю в этот момент вопрос. Сейчас пока что человек-легенда в режиме мьют. Значит, дело в том, что группа Царькова, о которой у нас шла речь, она действительно засмотрелась на Сергея Луца и, наконец, выбрала его как действительно избранного, и он действительно является избранным. И с ним провела еще одно мероприятие. Она, провела с ним тройное кипячение в растворе циклопропона. И вот об этом сейчас я хочу, чтобы нам рассказал поподробнее сам человек-легенда. Отключаю мьют.
1: А вот это главное, очень было интересно, потому что я решившись на это, я никак не думал, что мы выйдем на тройное кипячение. Вы должны понять, дорогие друзья, когда речь идет о том, что человек полностью погружается в раствор
0: циклопропона.
1: В раствор циклопропона, растворенного циклопропона, кипящего. И важно понимать, что так сказать, кипящий циклопропон как раз и является таким специальным средством, чтобы оно не обжигает вообще.
0: Вообще
1: не обжигает.
0: Удивительно.
1: Хотя температура больше 100 градусов кипящего циклопропона.
0: Боже.
1: Но первое, конечно, впечатление, когда вы видите чан с кипящим циклопропоном, и вам говорят,
0: сразу
1: спускайтесь туда.
0: Конечно, тяжело.
1: Конечно, тяжело вас принять и поверить.
0: Ну вот когда первые... Полчаса вы уже пролежали там.
1: А разговор только о спуске. Спуске сейчас.
0: Да?
1: Дело в том, что спускаться постепенно нельзя. Надо прыгнуть. Потому что если вы только начнете пробовать, то у вас циклопропон так воздействует, что наоборот обратный
0: эффект. То есть надо погружаться сразу целиком. И вы решились, погрузились.
1: Одним прыжком.
0: Скажите, вы же были во всем обтягивающем, но об этом наш в следующей, части нашей программы, а пока что сделаем паузу.
2: На грани возможного.
3: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Отчим вычерной снедью. Фоменко фрикрат.

0: Дорогие друзья, здесь Владислав Жульпацкий. И сегодня у нас удивительные гости. Ираида Кремнева, урожденная русалка. Ну, расскажите поподробнее.
1: Ну, так вот, ну, понимаете, ну, конечно, он был капитаном корабля.
0: Боже!
1: Да, рыболовного судна.
0: Не какой-то там старший помощник?
1: Нет, не какой-то. Он был капитан. Капитан корабля. И, ну, ни для кого не секрет, что у нас есть под водой связь. Ну, не только у вас МГТС, у нас тоже есть свое МГТС. Да, морская глубинная телефонная сеть, конечно.
0: Морская глубинная телефонная сеть.
1: Да, МГТС, и все как надо, абонентская плата, все это есть. Поэтому, мне кажется, люди очень мало знают вообще о нас. Вот. И он просто случайно мне позвонил. Случайно ошибся номером.
0: Ах, вот оно
1: да,
0: что!
1: Да, да, просто вот так вот началось наше случайное знакомство.
0: Скажите, ну вот тут я хочу спросить, как повел себя русал ваш, который, кстати, как русала вашего звали, который последним за вами ухаживал?
1: Ну, мы его русала звали, вы знаете, простым именем Михаил.
0: Значит, Миша, русал Миша.
1: Русал Миша.
0: Вдруг узнал о том, что за вами стал ухаживать капитан Леонид.
1: Капитан Леонид.
0: Нет, который работал на Сенере.
1: На Сенере, конечно.
0: Я понимаю.
1: Да, да. Вот, ну как он себя повел? Ну, конечно, он взбеленился, и был шторм, естественно.
0: Да, я слышал, что русал ведь очень мощный.
1: Мощные, очень мощные.
0: Они мощные, прям реагируют, прям очень.
1: Мощный был очень большой шторм, или они чуть не погиб.
0: Они же его запускают, этот шторм.
1: Они запускают, конечно, а тем более, если они группируются, они любят группироваться, любят, да, группироваться, то если они уже в пятером, например, собрались, то все, это пиши пропало. И поэтому мой Леонид, он чуть и не погиб, вот я его спасла, ну и пошло-поехало, то есть он-то хотел, Мишка хотел разрушить все, а получилось все наоборот.
0: Вот оно что, и вы полюбили, конечно, Леонида.
1: Полюбила Леонида.
0: Вы его спасли?
1: Я его спасла.
0: Вы его дотащили до берега?
1: Нет, я его обратно на Сенер закинула, потому что с Сенером было все нормально. Да. Закинул на Сенера.
0: Он выпал с Сенера, вы его на Сенера обратно.
1: Я его обратно киданула, да. Ну, понимаете, потому и вот, собственно, с тех пор и началась моя вот эта рыбная ловля.
0: Ах, вот оно что!
1: Конечно, да.
0: Я вот что хочу спросить у вас.
1: Да.
0: Вот вы когда, так сказать, у вас была любовь вот эта вот с Леонидом. Она же была такая, ну, так сказать, наверное, не как с русалом Мишей. Она была другого рода.
1: Да нет, ну, вы понимаете, русалы еще... Я не случайно назвала их животными, понимаете? Ну, никакой романтики, никаких подарков, никаких стихов не услышишь никогда от русала. Это просто хватит бряк там.
0: Хватит бряк, все.
1: Да.
0: И коротко достаточно.
1: Коротко и ясно, понятно. А вы думаете, от хорошей жизни русалки вот это выходят, хороводы водят, хохочут, поют? Да это же от отчаяния.
0: Ах, вот.
1: Ну, конечно, вы не представляете, как тяжела жизнь русалки. Вот это страшная, совершенно страшная жизнь. А вы думаете, просто так вообще все эти истории про моряков, которых... Ну, а что делать? Ну, душа просит, романтика.
0: Потому что я понимаю, что все-таки русалы... То есть, ну, русалы мужского рода, они, конечно, ведут себя ужасающе.
1: Да просто чудовищно.
0: Относительно русалок.
1: Дико скабрёзные, все шутки, вот эти, вы понимаете?
0: Понимаю.
1: Все вот просто...
0: И, в общем, вы полюбили Леонида.
1: Я полюбила прекрасно.
0: И все шло хорошо.
1: И все шло хорошо.
0: Почему же оборвалось?
1: Он меня бросил.
0: Не понимаю, почему.
1: Я тоже не понимаю. Но... Я не знаю. То ли хвост, не знаю. Понимаете, на суше, мы пробовали жить на суше, но вот видите, даже сейчас это происходит, хвост как-то начинает обмекать.
0: Он обмекает как-то, да и немножко сохнет.
1: Сохнет.
0: Хвост.
1: Сохнет хвост. Понимаете, он теряет вот эту эластичность, теряет все свои вот эти прекрасные свойства. Сейчас он блестеть перестанет еще чуть-чуть. А, как вы понимаете, в море он не смог со мной жить. Ну, потому что жабер нет.
0: Вот в чем дело, да?
1: Да.
0: Ну, вот тут я слышал, что вы не хотели, чтобы он видел вас раздетым.
1: Ну, не хотела, я не хотела. Вообще, русалки очень застенчивые.
0: Ах, вот оно что, да?
1: Ну, а что, это ничего с этим нельзя поделать, а он все разденься, да разденься, а вот у тебя, а что у тебя с хвостом, что за сухой хвост?
0: И вот так это медленно сошло на нет. Вот эта первая пылкая влюбленность.
1: Да,
0: она
1: сошла.
0: А уже к Мише вы вернуться-то и не могли, к русалу.
1: Нет, ну к Мише я не могла вернуться. Но скажу вам по секрету, что Леонид, он, конечно, меня не забывает. Ну, хотя у него уже жена, бухгалтер, я знаю. Но иногда мы с ним встречаемся.
0: Ага.
1: Он, да, да, да, да.
0: То есть кое-какая интимная жизнь все-таки у вас есть. То есть он...
1: Да, иногда бывает.
0: Леонид, капитан Леонид, встречи. Изменщик.
1: Но он изменщик, да, но он все равно лучше любого русала, понимаете, лучше. Дело в том, что так как я уже пристрастилась к работе, ну вот помогая вот эту рыбу сгонять вот...
0: В тралы.
1: Поэтому, ну, сначала, как сказать, мне нужно было просто, ну, как сказать, каком-то, ну, отдохновение какое-то, чтобы было.
2: Русал.
3: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Флора и фауна.
1: Схизотураниус Дмитриева. Вид давупар на ногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.

0: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
0: Сексуальная. Революция.
2: Еще раз здравствуйте, сексуальная революция здесь, Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ. И хочу вам сказать, Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина, производство компании Хидзуцу, да, у нас в гостях. Да. Итак, немного все-таки поговорим о самом главном.
3: Давайте.
2: Каков же сегодня, по-вашему, новый человек опытный, как я уже говорил, вы 7 раз женаты, и вот, наконец, 8-й раз вы собираетесь...
4: Он меня бьет.
3: Ну, подождите. Ну, нет, это игра. Ну, что вы, сейчас я вам расскажу.
4: Он давайте. Меня бьет.
3: Да.
2: Давайте все-таки, да. Ничка, да. Сейчас, секунду, да. Мы да. Все узнаем, да. Да. Ну, я вот что хочу спросить. Значит, я понимаю, что двое суток без подзарядки не вполне может себе работать.
3: Да.
2: Вот что мне хочется спросить,
3: да,
2: у вас.
3: Да.
2: Всеволод. Ну, я сейчас упускаю вот эту фразу, которую сказал сейчас не, он
3: нет,
2: меня
3: я
2: бьет.
3: Объясню, я объясню.
2: Объясните.
3: Конечно,
2: узнать все-таки,
3: да,
2: что такое секс с искусственной женщиной.
3: Это все.
2: Вот оно.
3: Да.
4: Бьет.
3: Я вам скажу, когда, наконец, это случилось,
2: угу.
3: Анечка ведь...
2: Не сразу
3: разрешила, так сказать, мне...
2: Потому что такая программа стояла.
3: Такая программа, да.
2: Да, вы знали, а вы знали,
3: да,
2: что...
3: Я знал.
2: Да.
4: А теперь бьет.
2: Господи.
3: Ну, а это она...
2: Родная
3: это она,
2: моя, подождите.
3: Да, подождите. Ничка, ну подожди.
4: Почему?
3: Сладкая моя.
4: Почему?
3: Сладкая
4: почему?
3: Моя.
4: Почему?
3: Сладкая,
4: почему?
3: Ну, начинается. Так вот, вы поймите, Ния – это искусный человек, но она настолько иногда... Я теряюсь. Я вдруг утром встаю, я говорю, Ния! Ну, так как бы я говорю. Идить колодрить! Ну,
4: ага. Бьет!
3: Нет, ну что вы. Нет, я случайно один раз вазой задел. Ну, просто задел вазой.
2: Минуточку, вы задели, так сказать, голову?
3: Ну, не совсем. Вот видите, она плачет.
2: Тело?
3: Да, тело.
2: Давайте вернемся к приятным разговорам.
3: Да.
2: То есть вы метнули в нее вазу?
3: Нет, я не метнул вазу. Ваза как-то выскользнула.
4: Просто ударил вазой.
3: Нет, ну просто ваза выскользнула.
4: По голове.
3: Ваза выскользнула из рук.
4: Поэтому мне дали другой паричок.
3: Да. У Хироюка там как бы это при несколько париков выдается. Это как бонус.
2: А, понимаю. Сменные комплекты.
3: Сменный комплект.
2: Вот что я хочу спросить.
4: Был испорчен.
2: Ясно. А сколько сменных комплектов вообще существует во всем остальном? Ну, то есть парики, например, запасные руки, запасная, так сказать...
3: Часть нижняя.
2: Нижняя часть,
3: да.
2: Запасная. Вы можете всегда поменять верхнюю часть?
3: Всегда.
4: Пока только паричок испортился.
3: Ничего страшного, абсолютно ничего.
2: Ничка, вот что я хочу спросить. Я хочу задать вопрос Нии, я могу?
3: Да, конечно.
2: Ния, скажите, пожалуйста, это вопрос такой упругий, жесткий. Скажите, вы испытываете удовольствие от физических отношений с Всеволодом Коньковым?
3: Да, вот скажи честно, скажи, Ниечка.
4: Приходится.
2: Ах, вот оно что.
3: Интересно.
4: Но приходится.
2: У вас есть такие, ну, я скажу так, рецепторы установлены, чувственные?
4: Установлено все.
2: Понятно.
4: Согласно программе, иногда испытываю что-то, но чаще приходится.
2: Ах, вот оно что. Понимаю, Всеволод.
3: Нет, я объясню.
4: Он бьет.
3: Да, Google все-таки так заложил вот эту вот программу речевую, да, что эти слова...
4: Продвинутая.
3: Вот, продвинутая.
2: Давайте
3: да.
2: так,
3: да,
2: скажите,
3: да.
2: с чем вы все-таки сравните физические отношения с... Ну, вы были 7 раз женаты.
3: Ну, конечно.
2: И поэтому я хочу спросить, прямо откровенно хочу спросить. Секс с ней лучше, чем секс с живой женщиной?
3: Лучше. Это земля и небо. Помнишь, мы говорили с тобой, Ничка, земля и небо?
4: Не помню.
2: Господи,
4: я вредничаю.
3: Она вредничает.
2: На этой высокой ноте, дорогие друзья, я хочу остановиться и сказать.
3: Ну
2: сегодня
3: что?
2: У нас в гостях были Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина производства компании Хидзуцу. Это фантастика. Оказывается, что сегодня наши технологии, ну, технологии землян, дошли уже до такого уровня, что, в принципе, уже мы можем создавать и жить вместе с искусственными женщинами. Радостно, радостно, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
4: Помогите.
3: Иди ко мне, иди ко мне.
4: Помогите.
3: Иди, иди на Астру.
0: Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Революция. Реклама.

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет, ничего такого я не испытываю, однако она может это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло. Все кончено. И те теплые, необыкновенные, по своей сути воспоминания, связаны с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившейся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий, грузным камнем легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
0: Классика в эфире.

0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители! В эфире передача «Слово из букв». И, как обычно, я с вами, естественно, Ирина Рыбладзе. А в гостях у нас, как мы всегда и стараемся, необычный, замечательный, одареннейший человек, лауреат премии «Серебряные ветви», призер фестиваля «Оброк», председатель жюри конкурса «Грешное слово» Стас Рысь. Здравствуйте, Стас,
1: здравствуйте,
0: дорогой.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Очень приятно.
0: Вы знаете,
1: очень
0: прежде
1: приятно.
0: Всего о вашей фамилии. Очень да. интересуются наши зрители и слушатели. Почему Рысь? Откуда это взялось?
1: Ну как? Ну, прежде всего.
0: Да.
1: Издревле рыси, как бы они считались, не это не звери. Абсолютно
0: да
1: не
0: вы что?
1: Звери, конечно.
0: А кто же это?
1: Например, лошади. Да, у нас самое прекрасное. Самое прекрасное, сколько написано поэзии, сколько написано прозы.
0: О лошадях.
1: О лошадях.
0: Да.
1: Даже музыка есть, да?
0: Естественно,
1: и, конечно,
0: песни.
1: И песни, боже мой, белогривые лошадки. Ну, это немножко другая история.
0: Немножко другая,
1: чуть-чуть, да. Но дело даже не в этом.
0: Да?
1: Вы знаете, вот рысь, как удивительно, это же есть аллюр у лошади, да, есть галоп,
0: да.
1: А есть рысь.
0: Есть,
1: это
0: есть,
1: самое удивительное, как бы это полет, мне кажется.
0: То есть, другими
1: лошадь
0: словами?
1: Летит. Это рысь имеется в виду.
0: Лошадиная.
1: Это лошадиная рысь.
0: То есть, можно сказать, что вы слегка Стас полет.
1: Стас улет.
0: А улет, какая прелесть. Какая прелесть.
1: Бог с ним. Ну да.
0: Да.
1: Хорошо.
0: А вот расскажите, а как же вы все-таки, как началась ваша вот любовь, взаимная любовь с литературой?
1: Мы влюбились одновременно, как я в интервью иногда говорю, мы влюбились друг в друга одновременно.
0: С первого взгляда?
1: С первого взгляда.
0: Так, поподробнее, пожалуйста.
1: Я в литературу, она в меня. Ну, естественно, этому предшествовало прочтение многих авторов замечательных, прекрасных.
0: А кто вам читал в детстве? Скажите, пожалуйста.
1: Бабушка.
0: Ведь от этого очень многое зависит,
1: да?
0: Как
1: бабушка,
0: мы знаем.
1: Бабушка. Няня. Почти как у Пушкина, няня.
0: Да?
1: Ты помнишь, няня? Была...
0: Да,
1: действительно была такая бабушка, удивительная у меня.
0: Прекрасно.
1: Да, потрясающая.
0: Она тоже была рысь?
1: Она была почти рысь.
0: Почти
1: она была почти рысь, а мне уже передалось как бы это в увеличенном как бы объеме.
0: Рысь-рысь.
1: Да, она, кстати, вы угадали, Ириша. Можно я так буду вас называть?
0: Хорошо, конечно.
1: Мне приятно, боже мой.
0: А скажите, вот была ли какая-то самая любимая, может быть, в детстве книга? Потому что вот многие мамы интересуются, с чего начинать, с чего приучать детей к литературе.
1: Ну, тут надо думать. Дело в том, что, понимаете, как бы книга. Ну, прежде всего, Денискины рассказывают.
0: Денискины, да.
1: Это удивительно.
0: Да.
1: Ведь сколько прозорливости у автора, да, когда он написал, это же не просто Дениска. И это же не просто какой-то мальчуган сопливый.
0: Да.
1: А он чувствует это, он чувствует начинающийся катаклизм.
0: Ага, да.
1: Вот
0: да,
1: что-то да. Вот я вот так это почувствовал. И отсюда дальше уже пошло от Денискиных рассказов много всего.
0: Я так понимаю, что вы, в отличие от многих литераторов, принципиально не заканчивали никакой литературный институт.
1: Нет, вы же посчитали,
0: что это вообще не нужно.
1: Абсолютно.
0: А вот расскажите, вот это очень интересно. Вы посчитали, что это как-то нарушит вашу самобытность?
1: Это нарушит, конечно. Да? Это нарушит. Я скольких знал и знаю прозаиков, поэтов. Да, вот взять одного Силюли.
0: Силюли?
1: Да, Силюли, например.
0: И он тоже не кончал?
1: Попал в чулан. Ну, я как это называю?
0: Это вы и называете так институт, да?
1: Институт, чулан, да. И все, и он растворился.
0: Просто растворился.
1: В этом институте, а его самого Силюли... Не стало.
0: Об этом чуть поподробнее, буквально минуты через 4.

0: и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобий. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
3: С нами хорошо. 101 рубль.

0: Время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. О-о-о. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу. Лида, неси сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
1: Очевидное.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио, всегда с вами. И у нас сегодня в гостях скромный человек, но невероятного таланта. И это человек, который всегда остается за кадром. Это оператор Аркадий Бозин. А ну вот скажите, вот вы вроде бы человек в возрасте, да? Ну, какой-то тато еще формации. Обычно все-таки мы придерживаемся каких-то... какой-то морали там и так далее. А вы за новое, за прогрессивное, да, я так понимаю?
3: Никакой там морали нету. Что там? Какая там мораль? Ну, это растление, я говорю. Почему он грязный? Он изначально, он такой мужик такой. Он любит грибы собирать там, он любит рыбалку там, все. Вот. И он, но он никогда не думал, что...
2: То есть его расливают буквально за сбором грибов?
3: Я не могу рассказывать, что у нас там... У нас мы подписывали этот документ, что нельзя рассказывать. Ну да, когда он собирает грибы на кладбище, там... Он начинает... к нему там... это три нимфы.
2: Не знал, что на кладбище собирают грибы?
3: Да.
2: Какие там растут грибы на кладбище?
3: Хорошие там. Там тусики. Хорошие такие, хорошие грибы. Я не могу, как-то я вижу эти грибы. Потому что 360D это тяжело. Не могу, кажется, с этими грибами.
2: Ну что же, вы Аркадий Алексеевич.
3: Я не могу так.
2: Аркадий Алексеевич, я даже не поняла, что у вас так ввергло. Грибы или...
3: Нет,
2: ну просто,
3: я не люблю, когда...
2: На кладбище
3: дело,
2: грибы?
3: Нет, на кладбище мы снимали 100 раз, это не в этом дело. Просто эти грибы...
2: Грибы не любите или что?
3: Нет, я люблю, но просто...
2: Тусики не любите грибы?
3: Да, тусики... Ну, я как-то не знаю, не могу. Тусики, они какие-то... Какие-то прыщавые какие-то грибы эти. В камеру видно, это 360D. Там прямо каждый...
2: Так подождите, это не реквизит был, это вот натуральный...
3: Какой реквизит? Это натуральный, которые растут там. Они с пупырышками, там, волосатые какие-то. И когда вот он пропарывает член, он в землю, он ползет, а за ним вот
2: так
3: эти
2: он
3: вот...
2: собирает грибы или что,
3: да,
2: он делает?
3: Да, собирает. Собирает. Жалко его просто, что он...
2: А чем он собирает грибы?
3: Членом собирает. Понимаете?
2: То есть с первого дубля не удалось снять?
3: Да. 360D, вы понимаете? Андрон, он, понимаете, он нормальный, крепкий мужик, но... Когда эти нимфы начинают его окружать, они же его расслевают.
2: Это нимфы или все-таки тоже грибники, женщины-грибники?
3: Ну, в какой-то степени да, но в принципе они как бы заманивают его, заманивают.
2: То есть женщины-грибники
3: заманили
2: Стаса на кладбище?
3: Да.
2: Собирать грибы?
3: Собирать, да. После того, как произошло эта сцена очень тяжелая такая, длинная, трудная.
2: Сбор грибов, вы имеете?
3: Сбор грибов, да, и когда он...
2: И там же растление происходит?
3: И там же растление, после того, как он собрал...
2: В грибах?
3: Да, ну это практически все это в грибах все это происходит. Не знаю, может, не надо было рассказывать про сразу всю эту историю, ну, потому что она довольно тяжелая.
2: Нет, про грибы стоило рассказать.
3: Но это же хоррор, вы понимаете?
2: Хоррор, конечно.
3: Да, естественно. Вот, естественно, потом ему становится плохо. Вот, и
2: от чего? От грибов?
3: Ну, там все вместе. От того, что он собрал грибы, и от того, что его растлили там, как бы эти...
2: А он был до этого не растлен совершенно?
3: Не растленный, конечно.
2: Он совершенно был не так...
3: Абсолютно грязный, Гарри такой, нормальный мужик.
2: Вообще и не растленный человек.
3: Ну, нет, естественно.
2: И вот именно на кладбище его растлили.
3: Да.
2: Боже мой, какой ужас.
3: Вот, ну и что делать?
2: А кто эти женщины?
3: Ну, вот это как бы такая история. Три женщины, они это как бы... Это такой
2: три
3: образ.
2: Три женщины в дождевиках?
3: Нет, они не в дождевиках.
2: Но грибники все время в дождевиках.
3: Я знаю. Но они как бы... Они сняли
2: себя. В прозрачных
3: себя.
2: Дождевиках?
3: Ну, они в прозрачных дождевиках. Они снимают с себя эти дождевики.
2: Так.
3: Вот. И начинают...
2: Расливать.
3: Расливать его и заманивают его. Ну, а когда 360D, вы понимаете, там же видно каждый...
2: Ну, конечно. Ну,
3: каждая пора, каждый этот самый мешочек. Это же как-то такой специальный должен быть грим там. Понимаете, в чем дело? Некоторые из них... Они излишне как бы шелковистая кожа. Там нельзя этого, потому что это же кладбище, там тусики, эти грибы.
2: Да,
3: знаете,
2: да.
3: В чем дело? И на фоне гриба тусика такой прыщавый гриб волосатый.
2: А это гриб какой? Там вот губка, вот, или...
3: Ну да, он пористый, пористый такой, да. Ага. Ну да, пористый. Ну, курить нельзя вот здесь.
2: Нет, курить, ну, извините, ладно. У нас нельзя.
3: Ну, ладно,
2: а вот скажите еще такой вопрос. А
3: он вот... просто курит там после растления. Он сидит, стучит членом по этим грибам, и нимфы убежали, и он курит.
2: Но мне
3: курит.
2: Кажется, это уже даже не 21+, извините.
3: Ну да, и он курит, так курит, смахивает пепел на эти грибы.
2: Угу.
3: И вот это вот самая тоска такая его берет, что не хотел он этого всего, понимаете? Не
2: да,
3: хотел.
2: Конечно, ну что же, это вообще и не ожидал, я думаю. Человек
3: да.
2: пошел за грибами.
3: Да.
2: Просто сходил за грибами.
3: Просто хотел сходить за грибами. Он грибник.
2: Просто хотел сходить за грибами Стас, на кладбище. Ну,
3: просто и... Стас грибник. И все, вот и все.
0: Очевидное. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на

0: стеблем непоколебимая. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
1: Мы продолжаем программу. Виталий Витальевич Жаков, хирург, да, у нас сегодня, да, в гостях, да. Можно ли,
2: да,
1: самому уже после операции,
2: да, да, естественно, да,
1: самому в домашних условиях промывать мозг?
2: Ну, не советовал бы, не советовал. Единственное только, если есть рефлектор, простой, самый простой, это самому даже сделать две пластинки, это электрод, дети этим могут заниматься, так сказать. Вот, сделать рефлектор, и просто чуть-чуть прислониться, чуть-чуть, не сильно, и как бы, как я называю это, под впечатлением. Находиться под впечатлением рефлектора.
3: Виталий Витальевич, а почему мне ничего не говорили про рефлектор?
2: Сейчас скажу.
3: Я ваша давняя пациентка.
2: Вы не волнуйтесь.
3: А может, мне тоже интересно прислониться.
1: А я вижу, что вам не нужно ничего промывать.
2: Вы поймите,
3: рефлектор.
2: У вас 14% у вас работает не 10, а 14%. Это вселенная. Вы понимаете?
1: Это 4%.
2: Это 4% для нее, для Эллочки, это вселенная.
3: 15 хочу.
2: Но будем стараться. 15. Будем стараться, Эллочка. Вот постепенно. Бусы. Попробуйте сейчас бусы.
3: Бусы.
2: Вот, да.
1: Юля Хватко пишет нам. Что мне делать? Записываться ли на операцию или нет, в связи с тем, что у меня установлено лишь 3,2% мозга работает.
3: Юля, записывайся.
2: Ну вот Эллочка рекомендует, но надо проверить.
1: Надо ли больше?
2: Не знаю.
1: Вот такой вопрос,
3: Юля,
1: который остро мы
3: стали сегодня. Юль, ты меня слышишь? Записывайся,
2: да,
3: Юля.
2: Да, да. Надо попробовать, может,
3: Юля,
2: связаться с Юлечкой.
3: Юля!
2: По телефону, наверное,
1: позвоним Юле.
2: Позвоним Юле.
1: Давайте попробуем.
2: Эллочка, сейчас подождите секундочку, свяжемся с Юлей
1: Хватко.
2: Да, с Юлей. Сейчас, пожалуйста.
4: Алло.
2: Вот,
1: наконец нас соединили.
4: Здрасте.
1: Прекрасно.
2: Здрасте, Юлечка, да.
1: Здрасте.
4: Неужели вы ответите на мой вопрос?
1: Да, и на ваш звонок, конечно. Сначала мы ответили, а теперь вот вы пишете, что у вас 3,2% мозга. И вы хотите, Юлечка, я правильно вас понимаю?
4: Хочу.
1: Вы хотите увеличить, как бы, объем работающего мозга.
4: Вот увеличить бы мне, да.
1: Да, и тут, Юлечка, вот тут резонно возникает вопрос. Зачем?
4: Как-то, а мне кажется, веселей будет.
1: Может быть, у вас есть какие-то цели конкретные. Может быть, вы хотите, ну, что-то конкретное. Ну, я не знаю, например, начать работать на бульдозере, например.
4: Я хочу и на бульдозере. Мне
2: вот этих хорошо.
4: Много желаний, просто мне кажется, что эти проценты лишние, они как-то будут мне помогать.
2: Скажите, а вы когда-нибудь путешествовали так вот далеко от дома? Да, путешествовали?
4: Виталь, это вы?
2: Да, это я. Здрасте. Юлечка, я под контролем, все слышу. Слышу, да. Говорите. Путешествовали далеко от дома, нет? Километров 5-6.
4: Я только в магазин, тут я рядом.
2: То есть 2 километра?
4: Да.
2: 2 километра. Попробовали 4 километра. Вы можете попробовать?
4: Я не могу, я опасаюсь.
2: Пока опасаетесь, я понимаю вас. Но попробуйте 4 километра. Попробуйте зайти за угол. Заходили за угол когда-нибудь, нет? За угол заходили?
4: А что это?
2: За угол? Ну, это угол такой у вас, прическа.
1: Вот, дорогие друзья, да. Я напоминаю вам, сейчас с Юлией Хватко ведет разговор Виталий Витальевич Жаков, наш хирург, который работает без вмешательства. Обсуждается проблема. Дело в том, что у Юленьки всего лишь 3,2% мозга работает. И вот сейчас налицо это процентная работа.
2: Вот, я прошу вас, за угол, это очень просто. У вас причесочка такая квадратная. Скажите, опишите себя.
4: У меня треугольник такой.
2: Треугольник, хорошо. Вот у него углы есть у треугольника же, да? Вы знаете,
4: да.
2: Сколько углов? 4. Нет? Я вас сбиваю специально. Сколько углов у треугольника? 4. Я вас сбиваю. Ну, вы говорите.
4: 2,
2: конечно. У треугольника 2 угла. Так вот, попробуйте зайти за один угол сейчас. Вот попробуйте сейчас мысленно зайти за один угол.
4: Один угол моей прически?
2: Да, зайдите сейчас. Ну?
4: Боюсь.
2: Не бойтесь. Ну-ка, давайте.
4: Раз, два.
2: Два, три.
5: Сама отпускаю. Отпускаю. Иди, иди, иди, отпускаю тебя.
4: Ой, пошла, пошла, пошла, пошла.
5: Молодец. Я запью водички, пока ты идешь.
1: Дорогие друзья, напоминаю, это касса здоровья на ваших глазах. Уникально. Уникально лечит прямо по телефону Виталий Витальевич Жаков. Без вмешательства лечит Юлю Хватко.
4: Я пойду за второй.
5: По шпалам и по шпалам, по шпалам. Пошла, пошла, пошла, пошла, пошла.
4: Хорошо, хорошо себя чувствую, Виталий Витальевич.
5: Молодец, так держать.
4: Потом еще третий угол еще есть.
1: Мы попрощались с Юлей. Дело в том, что вот, Виталий Витальевич, вы знаете, меня совершенно это потрясло. Вот так и работает касса здоровья, дорогие друзья. На ваших глазах сейчас вы обратили внимание. У нас в гостях Эл, которая...
3: Кстати... Я так рад за Юлю, как я рад за Юлю.
1: Вот видите, вот. Как и вы слышали, как нам позвонила Юлия Хватко. И абсолютно я убежден, что сейчас у нее... ну, во-первых, ее покинула изморозь, это стало
2: абсолютно,
1: понятно.
2: Абсолютно, да.
1: И
2: абсолютно.
1: Она уже, вы видите, это никаких, конечно, не 3,2.
2: Это уже 5.
1: Это уже 5. А то, может быть, мы вот с Виталием Витальевичем, не боясь, может быть, да. Скажем, даже и 6,
2: да и 8 там могло быть. И,
3: но у меня до каких-то моментов. Да, она пошла.
1: Как вы замахиваетесь вообще?
2: Ой, вы знаете, я замахиваюсь, я
1: и
2: вам скажу.
1: И такой последний вопрос, да, который нам задают все без исключения наши радиослушатели. Да. Сколько?
2: 14.
1: Все понятно. И вот, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо вам огромное. Это была касса здоровья. У нас была в гостях Эл и ее руководитель Виталий Витальевич Жаков.
2: До встречи.
3: Всех Виталий Витальевич.
0: Кто следующий? Касса здоровья.
6: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
7: Знай и люби свой край.
8: Флора и фауна.
6: Нетопырь карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.

0: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Радио. 101 ру.
0: Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук Борис Степанович Рай. Да. Автор книг «Окулизм. Второе веко. Видеть, как слышать». Создатель препаратов «Слезы в порошке» и «Глазной мусс». Этот доктор, дорогие друзья, лечит наши глаза всю жизнь. Что мы узнали из нашей короткой, но интересной беседы? Мы узнали, что 10 миллиардов хлопков глазами, так сказать, так называемых морганий, положено человеку в жизни. Больше уже это перебор. Что еще? Мы узнали, что веко, как таковое, имеет мозоли уже ко второй половине жизни. Если соитие в первый раз... Я имею в виду первые половые отношения между мужчиной и, женщиной. Прошу прощения, да, прошу прощения. Это первый раз. И в это время вы моргнули больше 34 раз. Оно считается недействительным, это соитие. Да. Ну и, наконец, самое главное, это проблема, на которой мы остановились. Кислое веко.
3: Кислое.
0: Кислое веко – это окисление. Это, кстати, век. Почему? Потому что в организме избыточное количество железа. Я правильно понимаю?
3: Правильно.
0: Ну, век таким образом окисляется.
3: Да.
0: То есть веки у железных людей окисляются веки. Это может быть даже... Вы знаете, вот мне сейчас показалось, что это неплохая даже могла бы быть песня.
3: А вы знаете, ведь все-таки вы к рок-н-роллу не просто ведь относитесь.
0: Да, ну да. И вы знаете...
3: Как это звучит? Как это прозвучит?
0: У железных людей окисляются веки. И порою...
3: И порою... Вблизи! Нам не видно...
0: И порою не пей!
3: Да. Нам не видно низки.
0: Нет. Ну, как же так? Подождите. Да. Давайте.
3: Ну, давайте, да. Сначала, пожалуйста, да.
0: У железных людей окисляются веки. Не жалеем...
3: Себя!
0: Не жалеем... Ты за всех не радей! Вот!
3: Ты за всех не радей!
0: У железных людей окисляются веки!
3: Конечно.
0: Ты за всех не радей! Будь с врачами навеки! Вот такие стихи сегодня рождаются.
3: Будь с врачами навеки.
0: Будь с врачами навеки. Борис Степанович Рай сегодня у нас в гостях. Доктор медицинских наук. Вернемся к кислым векам.
3: Давайте, с удовольствием.
0: Расскажите, пожалуйста, подробно, что можно сделать, какие лекарства вы готовите для тех, у кого уже кислые веки сегодня?
3: Когда я вижу...
0: Простите, да, мозоль уходит как таковая? Мозоль на веках уходит, когда появляются кислые веки?
3: Конечно.
0: То есть кислые веки, по сути, лечат мозоли?
3: Они лечат мозоль, то есть получается, что как бы замена одного другим.
0: Mm-hmm. Что хуже?
3: Хуже и то, и другое.
0: И то, и другое плохо.
3: Плохо. Плохо просто. Плохо. Изначально нужно что делать? Про

0: эта коррозия уйдет.
1: Великолепно. Конечно, великолепно. Конечно. Вы видите, как получается, Борис Степанович, ваш ведь уровень вашей медицины, уровень вашей работы, он сегодня зиждется в основном на, так сказать, я бы сказал, на очень тонких вещах, на природных явлениях. Вот. Закопал, откопал. Вот. Откислился, раскислился.
2: Да. Закопал,
1: намозолил,
2: прокапал.
1: Отмозолил, как говорится.
2: Конечно, конечно.
1: Мусс, порошок. Все это, как говорится, ваших рук дело.
2: Да?
1: Ну что ж, сегодня в программе «Окулизм» на Фоменко Фейк Радио у меня, Владислава Жульпанского, был сегодня Борис Степанович Рай, доктор медицинских
2: очень
1: наук.
2: Очень приятно.
1: Автор открытия «Мозолистые веки».
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Ты удивительная женщина. Ни на кого не похожа. Больше всего в жизни ты презирала обыденность, повседневность. Кроме того, в тебе был еще один несомненный и очевидный плюс. Ты безумно, слепо меня любила. Любовью ко мне ты рассекала время на части, складывала вновь лучшим, более емким, медлительным. Я был твоей жизнью и твоей погибелью, счастьем и горестью. Я был для тебя всем. Души наши искрились, точно дорогой мех. С тобой я жил где-то на бескрайних лугах мироздания, среди старых планет и серебряного света. Вспышек фейерверков, вскрика древних вулканов, но клятвы и заверения проходили мимо безотлагательности перемен, безразличных к тому, что предполагает человек, и с удовольствием продолжающих свою деятельность по разрушению всего чистого и светлого. Выводы, не поддающиеся подтасовкам, угодливо подчинялись древним предначертаниям, записанным на костях, вкрапленным в кровь, вытатуированным на коже тела. Тайна требовала раскрытия, а из страха рождались знания и печаль. И однажды вечером всего не стало, словно вовсе и не бывало.
6: Вы прослушали отрывок из романа Антона Крякина «Набат». Читал автор.
4: Классика в эфире.
7: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: Бабы.
1: А вот мы с вами продолжаем. Мы с вами на Фоменко Фейк Радио. Мы разговариваем, конечно, да, с Еленой Липких,
2: да,
1: про,
2: да,
1: компанию «Липкие бабы». И вы знаете, действительно, столько женщин вы осчастливили, наконец. И столько интересной продукции. Есть и специальные губочки,
2: да,
1: для,
2: теперь,
1: для протирания.
2: Теперь уже есть,
1: губки,
2: да.
1: Губки для губок.
2: Да, да,
1: есть,
2: да.
1: Есть маленькие мишутки, маленькие
2: мишутки,
1: клизмочки,
2: да, да, да,
1: которые вы и выпустили.
2: Да.
1: И вот
2: Мишка.
1: Мишенька. Мишенька тоже
2: это
1: есть.
2: Это шампунь.
1: А, шампунь,
2: это,
1: да?
2: Шампунь.
1: А Мишаня, вот это что?
2: И Мишаня есть, это гель для тела.
1: Это гель для тела Мишаня.
2: Да.
1: Это приятно,
2: да,
1: это приятно.
2: Да, да.
1: Так вот.
2: От растяжек еще есть.
1: От растяжек даже, да? А вот скажите, я знаю,
2: Михаил.
1: Что у вас... Михаил. Нет, у вас есть еще просто вот отдельный какой-то ваш бренд.
2: Так.
1: Вы его назвали «Банный лист».
2: Банный лист?
1: Да, это что такое вот банный лист?
2: Ну, это такая...

0: специальный аппликатор такой, который на тело прикрепляется.
1: Если и тогда не... вообще просто ну, от вас не отходит.
0: Но
1: просто...
0: это новое, понимаете, сейчас он очень, он дороговато
1: дороговатый
0: стоит. Потому что, понимаете, это, как сказать, ты прилепил ну, его, да. И все, не надо вот всю себя забрызгивать, опрыскиваться.
1: Мужчина как банный
0: да.
1: лист.
0: Да, все. А потом он многоразовый. Отлепил и все положил, опять-таки, специальный футляр вот этого. Да-да-да.
1: Да, даже как интересно.
0: Да, а потом обратно. Но это очень пока, как сказать, пока дороговато.
1: Дороговато еще надо, я вас понимаю.
0: Вот я тут еще думаю начать конфеты делать.
1: Да, вот я
0: потому что все-таки кондитерское дело я освоила. И поэтому я же в шоколадном отсеке работала.
1: Ну, конечно, вы же делали тянучку.
0: Тянучку, да. Ну, нет, я вообще на ромбабе работала.
1: Ну, на ромбабе вы
0: на
1: работали?
0: На ромбабе, да. Я работала же, я вам сказала, да. На РНК-80.
1: Ну, это я вот понял это, уже. Вот это...
0: Те тестоделители.
1: Тестоделители, да.
0: А потом я уже перешла вот в этот отдел, который по отделке, который по глазурным всем ну, вот этим делам.
1: Да.
0: Поэтому, ну, и в шоколадном отсеке я работала, поэтому да.
1: И вы как-то один раз даже попали в этот чан, вы помните?
0: Да, как раз, да, вот после этого и как раз идея-то пришла, потому что после этого такая была вся сладкая, прямо, такая сладенькая была, что просто, что так или иначе все наши техники ко мне подошли, потому что нужно было меня кто лизнул, кто там что, в общем.
1: А, по-разному
0: да,
1: было,
0: и
1: да?
0: тогда идея как бы и пришла
1: и
0: в голову. Да, и родилась идея аэрозоль сделать.
1: Вот
0: но уже,
1: интересно.
0: Чтобы не было видно.
1: И у вас есть силантий, я знаю, это электрик.
0: Силантий и электрик, да,
1: вот.
0: Откуда
1: он
0: вы знаете?
1: Откуда вы знаете?
0: Ах, вы озорник какой.
1: Да.
0: Ну, Силантий.
1: Просто Силантий первый лизнул тогда.
0: Ну, Силантий, да. Силантий Мохов у нас, да, работает.
1: Мохов, такой. Силантий, да.
0: Да, ну, он отличный парень. Что тут скажешь?
1: Отличный, да, действительно.
0: Ну, конечно, Мозов лучше все-таки, чем Силантий Мохов.
1: Ну, хорошо.
0: Да. Ах, ну вы, конечно, озорник. Хорошо, что я не напрыскалась вся.
1: Да, действительно, иначе прямо я бы
0: все закончилось вообще непонятно.
1: Вообще бы удивительно все было.
0: Ну так вот, поэтому я продолжаю. Я хотела шоколадом еще себя деле попробовать.
1: Ну хорошо.
0: Но все-таки конфеты тоже присовокупить вот к этому аэрозолю, к этим губкам.
1: Присовокупить.
0: Еще присовокупить, чтобы конфеты уже бесплатно просто, ну как это называется, в нагрузку, как раньше говорили.
1: Ну, чтобы это было, так сказать, и получается и мазь, и крем.
0: Чтобы и внутри было сладко.
1: И гель, и внутри сладко.
0: Внутри, чтобы сладко было.
1: Это очень здорово.
0: Вот не знаю, сейчас думаем над названием.
1: Ну,
0: не знаю, как назвать, посоветуйте что-нибудь.
1: Юра, посоветуйте
0: что? Юра, посоветуйте.
1: Ну,
0: посоветуйте.
1: Люсенька.
0: Люсенька?
1: Люсенька, да.
0: Ну, не знаю.
1: А почему?
0: Ну, я не знаю, не нам и на мужских именах.
1: На мужских все-таки, да?
0: Да.
1: Мужские тогда, я думаю,
0: ну как?
1: Гриша.
0: Ну, Гриша.
1: Да.
0: Ну, мы подумали.
1: Ну, конечно, подумали.
0: А Юрочка?
1: Ой, боже, я смотрю.
0: Юрик, Юрашка.
1: Юра, я прям не знаю. Вы меня прямо...
0: Это шампунь начинает работать.
1: Да, это шампунь, я чувствую.
0: Я сама чувствую, но ничего сделать не могу. Шапка с дырками попалась.
1: Шапка с дырками, да, действительно. Ну, я понимаю. Ну, давайте так договоримся с вами.
0: Ну, давайте уже на чем-нибудь договоримся.
1: Давайте. Прямо, я не знаю, еще немножко.
0: Надо как-то нам закругляться, потому что шампунь начинает работать.
1: Действовать, давайте будем
0: либо
1: закругляться.
0: Либо шапку надо попросить, пусть шапку мне принесут какую-нибудь поплотнее.
1: Ну ничего.
0: Вы можете сказать шапку в студию, и внесут шапку в студию?
1: Да, конечно, могу. И мы присовокупим сразу все.
0: Присовокупим, а конфет нет с собой у меня пока.
1: Ну ничего. Давайте присовокуплять и присовокупляться, дорогие мои. И давайте все-таки пожелаем Леночке Липких.
0: Да, еще забыла сказать, у нас на следующей неделе месячник скидок начинается.
1: А, скидки у вас.
0: Поэтому каждому третьему покупателю, если он покупает 10 аэрозолей, 11 идет половина скидки на 50% сейл.
1: Ух ты, как интересно. Замечательно. И у вас даже вот эти бусы.
0: Бусы, а это кто вам сказал?
1: Ай, ну ладно. Ну,
0: слушайте,
1: я,
0: вообще ничего
1: я
0: нельзя от вас утаить.
1: Откуда про вас,
0: вы
1: дорогая
0: все
1: Леночка,
0: знаете?
1: Как приятно с вами, боже мой, даже не хочется расставаться. То есть я я уже начинаю к
0: нет,
1: вам...
0: надо расставаться, а то плохо
1: надо
0: закончится.
1: Расставаться, а то я начинаю к вам уже
0: неловко
1: по чуть-чуть.
0: Немного.
1: Иначе к вам я
0: сильно... А то чуть-чуть неловко становится.
1: Уже неловко.
0: Чуть-чуть неловко,
1: давайте,
0: да.
1: Ну, всего
0: чуть-чуть
1: доброго.
0: Чуть-чуть неловко.
1: Чуть-чуть неловко. Всего доброго.
0: Ну, до свидания.
1: До свидания. Так пока. Неловко. Но надо прощаться. До свидания.
0: Пока.
2: Липкие бабы.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.
6: 101 рок.
7: Я не боюсь твоего Джованни. Фоменко Фейк Радио.
8: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.

0: saatana, eikä minä monta kertaa sanonut, että ei siellä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viinajuoppa.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Спорт. Оргкомитет чемпионата мира по борьбе с мячом принял решение о переносе соревнований с этого года на следующий. Дело в том, что заявку на участие в чемпионате подал лишь один спортсмен, абсолютный пятикратный чемпион мира по борьбе с мячом Павел Ковш. Организаторы обещают продолжить поиски достойного соперника для Ковша, при этом отмечают, что титул чемпиона пока будет сохранен за ним.
1: Наука.
2: Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
3: Контакт был! Это точно! Мы что-то почувствовали! Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было. Процесс это не быстрый, финансово затратный. Ведь это все-таки космос. Но это может быть сенсацией, поверьте.
2: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы.
1: Финансы.
2: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
4: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
2: Говорит один из участников исследовательской группы.

0: уснуть. Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков. Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко Фейк Радио. В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
1: Итак, у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио инопланетянин Зор-Зок. Да, состоялось неудачное приземление, он не был никем захвачен, потому что абсолютно похрену. И ему похрену, и нам похрену, приземлился он или нет. Корабль неудачно упал где-то у нас, но это никак не повлияло ни на что. Мы выяснили, что сейчас у нас Зор-Зок в гостях, что он одновременно и самец, одновременно и самка. Вот я хочу узнать, как называется ваша планета?
2: Планета называется 4H89751108. По-вашему.
1: А по-вашему?
2: А по-вашему Ожон.
1: Ожон?
2: Ожно.
1: Ожно. Угу.
2: Что?
1: Ожно, планета Ожно в созвездии Зана?
2: Ожно в созвездии Зана.
1: Вы меня хорошо слышите? Ага, ага. Вы меня хорошо слышите?
2: Я хорошо вас слышу.
1: Спасибо, Зор. Вот что я хочу спросить. Вы сказали, что ваш грузовик шел за Борием. А Бори ведь, как я знаю, на планете Турн?
2: Бори на планете Турн.
1: Угу.
2: Мы пользуемся Борием 2000 лет, по-вашему.
1: Ага. Скажите, пожалуйста, Борий — это такое топливо, правильно? Это
2: универсальное топливо.
1: Универсальное топливо. Угу. Зор, скажите, пожалуйста, я сейчас задам вам такой очень острый вопрос.
2: Шашлычок?
1: Нет, никакого шашлычка. Я просто хочу спросить у вас. Скажите, вы присмыкаетесь?
2: В щелочной среде, да.
1: Угу. То есть вы присмыкаетесь в щелочной среде, присмыкаетесь. А вне щелочной среды, скажем, в кислотной, не присмыкаетесь.
2: Вне щелочной среде мне похрену.
1: Ага, вам похрену. Удивительно. Все-таки как вы выучили наш родной язык?
2: Мне нравится ваш язык.
1: Спасибо, Зор. Зор, вы потрясающий, потрясающий. Несмотря на то, что я не могу определить, самец вы или самка.
2: Сейчас самец.
1: Сейчас самец, понимаю вас. Ну что ж, все равно вы прекрасно, прекрасно, вы прекрасно. Скажите, у меня есть к вам острый вопрос. Вы периодами становитесь самцами, а периоды самки. Периодами самки, правильно?
2: Эти периоды зависят от нашего спутника, Увра.
1: Ага, у планеты Ожно есть спутник Увра?
2: Увра.
1: Увра. Угу. То есть, когда он ближе, вы самки.
2: Да.
1: Когда он дальше, вы самцы. А те, кто... У вас планета же круглая?
2: Круглая.
1: А те, кто с другой стороны?
2: Им похрену.
1: Ага, потрясающе. Такой вопрос тоже как бы интимный, но у нас он интимный, а у вас-то, может, он и не интимный вовсе. Скажите, пожалуйста, вы размножаетесь-то каким образом?
2: Я сегодня не буду говорить об этом.
1: Даже так? А завтра к нам придете?
2: Ошибка. Я буду говорить об этом.
1: Говорите.
2: Мы любим петь.
1: Так.
2: Когда мы поем, мы размножаемся.
1: Ага.
2: Но песни совсем другие. Не такие, как на Земле.
1: Понимаю вас. Итак, дорогие друзья, сейчас у нас в гостях инопланетянин Зор-Зок. Это программа «Назад во Вселенную». Мы вернемся к вам через минуту.
0: Back to the universe.

0: Практически всю территорию России. Обитает бормотушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной бормотушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной бормотушки начинается в августе.
1: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты другой.

0: устоять на постоянном дворе. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101. 101.ru.
2: И я требую ответа на простой вопрос. Что такое ЖПЖ для пупсинга? Напоминаю, у хипстеров это R&B, у нас, у пупсеров, настоящих пупсеров, которые находятся внутри пупсинга, новая музыка. Она называется ЖПЖ. Как она расшифровывается? Жду ваших ответов.
3: Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф. Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново. Нано-памперсы Закис. Лицензия номер 2.
4: Минутка поэзии.
5: Стихотворение Кузьмы Шелестяка «Разогретое сердце». Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать.

0: под белого снега. Люблю я деревья таскать.
1: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
3: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас в эфире программа «Быть или не быть». И я, Алла Бац. Программа сегодня посвящена беременности. Но не простой беременности, а посвящена мужской беременности. И поэтому в гостях у нас Григорий Л. Так он просил себя называть. И Александр З.
5: Здравствуйте.
4: И сразу в лоб вопрос. Зачем?
5: А кто будет говорить?
6: Ну, Гриш, ну...
5: Ну, я.
6: Ну, да. Давай я.
5: Ну, давай.
6: Давай. Ну, что сказать? Вы понимаете, сейчас. Почему, главное, и зачем?
5: Ну, давай.
6: Наверное, Гриш, Саш, давай. Говори ты.
5: Хорошо. Ой, Саша, ну ладно. Ой. Вы знаете, Алла, я могу обращаться
4: да,
5: к вам?
4: Да, ну, конечно, конечно, только Алла, да.
5: Алла,
4: да.
5: Аллочка.
6: Алла, ну что мы тянем?
4: Аллочка, подождите. Я вообще не понимаю, что вы так.
6: Надо спасать родину,
5: ну,
6: понимаете?
5: Надо,
6: родину
5: нет, надо спасать. Надо помогать.
6: Ну что?
5: Ну подождите.
4: Важный вопрос. Уже?
6: Да.
5: Как?
6: Демографический, вот демографический кризис.
5: Саша. Да,
6: в лоб. Гриша, подожди.
5: Ну?
6: Ну подожди. Это демографический кризис, понимаете? И родину надо спасать. Уже давно президент не раз говорил. Уже давно президент не раз говорил об этом, понимаете? А вот, как говорится, и ныне там. Ну что это? Как помочь женщине, Алла?
4: Да,
6: как
4: я
6: помочь
4: понимаю.
6: Женщине? Мужчина
4: это
6: должен как? Помочь женщине. Как?
4: Действительно, как?
5: Я скажу так. Нельзя, вы понимаете? Нельзя все время по старинке. Потому что мы все время делаем это. Это люди уже от этого.
6: Ну что, как рожать так женщину?
5: Возможно.
4: Я поняла.
6: Как рожать так женщину?
4: Стоп. Хочу спросить вас. Вы вместе?
6: В каком смысле?
4: Ну, вы дружите, вы...
6: Нет, мы дружим, потому что у нас стезя такая. В каком смысле? Что вы намекаете-то?
5: Давайте.
4: Нет, ну просто интересно. Вот мне просто интересная история. Если вы друзья, и вот так вот вместе со школьной скамьи, можно сказать, и решились. Может быть, вы решились уже на это давно?
6: Нет. На что давно решили? Что вы намекаете?
5: Не в школе это было.
6: На что вы намекаете? На что вы намекаете? Гриша.
4: Да я не намекаю, я просто прямо спрашиваю.
6: Мы же пришли сюда не случайно. Послушайте. Это совершенно другая история. Я Александр З. Вот это Гриша Л.
4: Да.
6: Мы никакого отношения к себе, если вы намекаете на педорастию, так этого нет.
4: Абсолютно нет.
6: И не смейте думать о том, что мы педорасты.
5: Вообще невозможно.
4: Я имела в виду.
6: Никакого гомосексуализма.
5: Саша, успокойся, я прошу.
6: Подожди.
5: Здесь нет гомиков.
6: Я еще раз повторю. Это все время по старинке. Вы все время, как только беременеете, так женщина. Как только беременеть, мы подумали с Григорием, что уже 21 век на дворе. И уже можно снять с женщины эту ответственность.
4: Ну вот я и говорю, что
6: помочь ей,
4: что только верные друзья способны на такие поступки.
6: А это да.
5: Да.
4: Ну вот это и все.
5: Мы действительно заказочные друзья.
4: Нет, в чем так кричать.
5: Вот, да нет, я не знаю, почему мы не развал. Саш, все, извини, Саш, я должен тоже сказать. Я знаю Розу. Она несколько раз подходила к Саше и впрямую вот так вот ему говорила: «Сашенька, а я знаю, почему ты решил забеременеть».
4: Наши радиослушатели не знают, кто такая Роза.
5: Роза? Я вам скажу, кто это такая.
6: Да какая разница?
5: Ну ладно, Саш, не будем говорить, действительно.
4: Действительно.
3: Быть или не быть?
1: Флора и фауна родной планеты.
7: Быстряк сфанговый. Жук длиной 6-7,2 мм. Более или менее одноцветно-бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый. С совершенно округленными задними углами передней спинки, которые сзади сужены сильнее, чем спереди. И с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке надкрыльев. Обитатель преимущественно сфанговых верховых болот. Отмечен в мае августе. Личинка развивается летом, зимует жук.
8: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
9: Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Перегрызая камни,
4: превозмогая боль,
3: переплывая лаву,
4: шашлык из последнего.
3: Кафе у Варана. Днем и ночью.
4: Чудеса армянской кухни.
5: Инструкция к применению 358874. Жуй.
6: Кури.
7: Причешитесь, космонавты. Фоменко Фейк Радио.
8: Скуластая слава.
9: Перед вами Юрий Бурзон, а напротив меня, буквально бок о бок со мной, сам президент Федерации скуластых Виктор Арсеньевич Жодин. Виктор Арсеньевич, здрасте, мы вас ждали. Мы долго добивались. Я понимаю, что сейчас в вашей федерации проходят выборы.
10: Да.
9: И вот, наконец, я думаю, сейчас финальный этап.
10: Естественно,
9: будете, как всегда, вы.
10: Да.
9: Виктор Арсеньевич, конечно, вы незаменимы.
10: Да.
9: Я очень бы хотел с вами пообщаться на тему, кто такие скуластые.
10: Расскажите,
9: наконец.
10: Давайте,
9: здрасте.
10: Что?
9: Говори. Кто такие скуластые,
10: да,
9: скажите?
10: Это новый вид спорта,
9: дорогие друзья. Это метание неровно.
10: Либо я говорю, либо ты говоришь.
9: Я вас прошу.
10: Ну, что-то определись-то.
9: Ну, давайте. Ну. Хорошо.
10: Ну, короче, новый вид спорта – метание неровных. Дело в том, что метать неровное – это, в отличие от ядра, это ядро, как вы знаете, метание ядра – это устаревший вид спорта.
9: Да.
10: Вот, потому что ядро, так сказать, ядро – это ядро.
9: Ну,
10: как
9: это
10: дурак может метать ядро, и уже наметались его за 3000 лет.
9: Отметались.
10: Туда-сюда.
9: Да.
10: Ну, еще, короче.
9: Да.
10: Короче, метание неровных – новый вид спорта. Сложнейшее. Это просто...
9: Что это такое, может
10: быть? Дай сказать-то.
9: А, да, хорошо.
10: Чего ты все лезешь?
9: Действительно.
10: Вот меня поражает. Люди, которые не имеют к спорту никакого отношения. Друзья. Значит, в отличие от ядра, абсолютно гладкого и абсолютно, так сказать, устаревшего, Мы занимаемся новым видом спорта — метание неровных, я хочу подчеркнуть.
9: Да, я понял, понял.
10: Это может быть все. Это и камни.
9: Так.
10: Это и необработанные изделия, понимаете? Угу. Это вот, как говорится, как повезет. Угу. Значит, в чем дело? Неровный предмет, неровное изделие,
9: так,
10: саму неровность, угу, мы получаем в тот самый момент, когда уже нужно метать. Соответственно, вы должны понимать...
9: То есть самый последний момент.
10: Прямо перед... Ну, просто уже, ну, когда пошел отсчет.
9: Понимаю.
10: Отсчет пошел, uh-huh, и все, и ты уже готовишься. Uh-huh. Значит, технология броска остается прежней. От скулы.
9: Uh-huh.
10: Такой же, как в метании ядра. Uh-huh. Uh-huh. Но поскольку мечем мы неровный предмет, uh-huh, неровный, uh-huh, то сейчас у нас сейчас... Ну, почему наша сборная лидирует?
9: Да, вот поподробнее расскажи.
10: Что подробнее? А я что делаю?
9: Дать.
10: Ну, короче, значит, сборная лидирует, потому что мы подошли к вопросу глубже. Это не просто ты на десятке отсчета получаешь какой-то неровный, предположим, камень, абсолютно неровный.
9: Ну да.
10: Вот ты его получил, и уже как можно дальше его метнуть.
9: Угу.
10: А толчковая у тебя, вот, например, правая, да, из-под скулы, вот из-под, угу, скулы, угу, да. Ну, соответственно, все остальные, так сказать, ну, подходили к этому просто. Да?
9: Да.
10: Мы же подошли иначе. Мы создали федерацию скуластых. У которых, так сказать, разные, так сказать, ну, разные особенности развития скулы.
9: Да.
10: Вот так.
9: По-разному.
10: Так. Это, соответственно, во-первых, это массовость.
9: Угу.
10: Потому что, ну, мы привозим с собой на соревнования до 10 тысяч спортсменов.
9: Боже мой.
10: Конечно.
9: Это...
10: До 10 тысяч спортсменов. Привозим их с собой, потому что мы не знаем. Вот пошел отсчет 10.
9: Да.
10: 9. В это время тебе дали, понимаешь?
9: Да.
10: Мы уже дали тебе, предложим, неровный предмет.
9: Ну совсем
10: мы
9: неровный.
10: Срочно подбираем, так сказать, скулу.
9: Да, да.
10: То есть... Скулу.
9: То есть у вас сразу есть выбор, кто...
10: Из 10 тысяч спортсменов, но это только на международку.
9: Это международку, естественно. Сделаем маленькую паузу, и потом у меня так много к вам вопросов.
10: Давайте.
9: Виктор Арсеньевич, давайте сделаем паузу. И вернемся через мгновение в нашу студию.
6: Скуластая слава. Знаете ли вы, что...
11: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клевок?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
2: Наука 7-7. Итак, сегодня удивительный день, потому что программа «Наука 7-7» в нашем эфире. Дорогие друзья, как здорово! Напротив меня, в гостях, можно сказать, у «Науки 7-7», завкафедрой сил разреженность, извините, я просто читаю, и вот он уже готов. Завкафедрой сил разрежения – это статика и лобильность. НИИ поля имени Вахрушева, доктор физико-психических наук Александр Геннадьевич Ботов.
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Очень
3: приятно. Здравствуйте!
2: Очень приятно. И вот сразу, прямо вот я как-то сразу...
3: Возьмем за рога.
2: Правильно?
3: Конечно.
2: Правильно, Александр Геннадьевич.
3: Ну что ж.
2: Прямо смотрите, прямо вот не в бровь, а в глаз вы прям попадаете. Так вот, как стало все-таки понятно, что физика и психика идут рука об руку здесь у вас?
3: Вот знаете, что хочу сказать?
2: Пожалуйста.
3: Что, на мой взгляд, важнейшее.
2: Да.
3: Ну, во-первых, спасибо вам за то, что пригласили.
2: Пожалуйста.
3: И это как раз и является свидетельством того, что людям интересно.
2: Да.
3: Что люди проникают сегодня, что люди сегодня объединяются с наукой. Не случайно сегодня в медийном пространстве вот так вот меня приглашают, и я объясняю, казалось бы, простым, недалеким,
2: да,
3: малообразованным людям новую науку, так сказать, физико-психическую,
2: да.
3: Это вещь, которая, ну, не сама в себе, что ли.
2: Нет, знаете, конечно.
3: Академия для академиков,
2: да.
3: Нет, что вы.
2: Так как
3: это абсолютное... Подождите, дайте мне сказать.
2: Пожалуйста.
3: Простые наши слушатели, они тянутся к науке в любых проявлениях.
2: Вот.
3: И вам спасибо, еще раз скажу, за приглашение, что мы таким образом открываем людям знание.
2: Вот, хорошо как. И опять же, Александр Геннадьевич Ботов у нас сегодня в гостях. Как это приятно. Напротив меня сидит настоящий физик.
3: Спасибо.
2: И физик, и психик. Все вместе. Вот все вместе. Вы можете как бы немножко экскурс в историю сейчас?
3: Ну, пожалуйста.
2: Александр Геннадьевич, пожалуйста.
3: В какой-то момент мы стали обращать на то внимание, что... При большом скоплении психически не очень здоровых людей,
2: так,
3: физические законы перестают как бы и работать. Я бы даже сказал, они не просто перестают, они начинают сбоить. Сбоить.
2: Так.
3: Мы стали обращать на это внимание.
2: Ага.
3: И, ну, неожиданно совершенно для себя вдруг поняли,
2: так,
3: что физика в прямом ее, так сказать, приложении,
2: да,
3: на,
2: да,
3: уровне бумажка, ручка, формула,
2: кнопка,
3: кнопка, полетели.
2: Да.
3: Это всего лишь малая, ничтожная часть вселенского коловращения.
2: Ой-ой-ой, как вы отметили это. Я напомню, что у нас сегодня в гостях завкафедры сил разрежения, статика и лобильность НИИ поля имени Вахрушева, доктор физико-психических наук Александр Геннадьевич Ботов. Мы вернемся к вам через мгновение.

0: Семейство Теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
1: Чоумен наду кроджи анатта. Чомжом бенегану мосубе наду моргегман.

Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. 101.ru

0: Ну, это промывка, прочистка обычно.
1: Промывка, прочистка. Нет, а куда вставляется фитилек?
0: Ну, фитилек? Ну, давайте не будем сейчас. Мы все-таки находимся, понимаете, в общественном месте. И для чего нам куда вставлять
2: фитилек? Нет, я вообще ничего не имела в виду.
0: Ну и все. Не думайте об этом. Не думайте об этом.
3: В любые полости. Давайте так скажем. В любые полости.
0: И пазухи.
3: И пазухи.
2: Уши там и так далее.
3: Любые вам сказали.
0: Да, и так далее.
3: Да.
0: Вставляется и
3: все. Я постоянно работаю с этим.
2: Фитильком.
3: С фитильком, да. Конечно, конечно.
2: А сейчас?
3: А сейчас
2: вы
3: я,
2: с фитильком?
3: А сейчас я с фитильком, с двумя фитильками.
0: Ну, в принципе, с огоньком.
3: Ну, с огоньком.
0: С огоньком и с
3: но
0: фитильком.
3: Всегда с огоньком.
0: Это-то, кстати, уже поговорка такая веселая.
3: И вот я, наша книга «Отошли» заканчивается. Каким постулатом?
2: Каким?
3: Отринь отрыбь.
2: Отринь отрыбь.
3: Фитильком.
2: Фитильком.
3: Да.
2: Ну, я так понимаю, что благодаря фительку, мази, вашему прибору, дребазыб раз, дребазыб два, дребазыб три, мы как-то, ну, хотя бы хоть как-то можем контролировать все эти явления.
0: Ну, конечно, ребазыб это опаснейшее.
2: Мы это поняли.
0: Сложнейшее явление. И мы сейчас, наша рука, наша научная рука.
2: Ваша длинная научная.
0: Мы будем простирать ее. Уже в пределы нашей галактики.
3: Вы понимаете?
2: Я думал, даже за
0: работая пределы. С космосом. Вы что думаете? Она что, закончилась? Вот здесь она и закончилась?
2: Да нет, я так понимаю, что все вот эти вот, когда что-то
0: колебания ушли.
2: Аварии, это все...
0: Колебания ушли, вы понимаете? И колебания нужно достать. И оно прогнуло пространство, а его надо вогнуть обратно.
3: Это же вогнутость.
2: Мне сейчас очень волнует вопрос. У космонавтов есть ваша мазь?
3: Обязательно.
2: Фитильки и все такое.
3: Они не выходят на орбиту без фитилька. Вы что?
0: Смеетесь?
3: Все с фитильками.
2: Ну, слава конечно. Богу, слава богу. Конечно. Слушайте, ну, спасибо вам огромное, Наум Георгиевич, Алевтина Аркадьевич, потому что ваша работа просто бесценна. И как хорошо, что у вас конечно. Так много сотрудников.
0: Ну
2: и,
0: да, это да. Просто другой уровень спасателей.
3: Естественно, конечно.
2: Спасибо вам.
3: С фитильком на орбите.
0: Вот.
3: Это наша все. Новая книга.
2: Спасибо
0: огромное. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. До свидания.
2: До свидания.
0: До свидания.
3: Спасибо. Зыбь и репь.
4: Сварные швы. Хлёпанный каркас. Палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.

0: Заперяды.
1: Практически мы служба спасения.
2: Естественно, только это не МЧС, а это Заперяпимес.
3: Хорошо, а скажите, да. пожалуйста,
1: вот. Заперяпимес.
2: Заперяпимес.
3: Заперя. Сейчас даже запишу.
1: Очень много, вы видите, на ум употребляет, так сказать, нашей мази, потому что он все время в работе, в эпицентрах. Поэтому у него немножко так
2: сказать. Но для этого существует фитилек. Вот то, что мы с Алевтином разработали.
3: Фитилек тоже всем

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клена повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые спалины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно. Любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
0: Классика в эфире.

0: Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?
1: На газу готовим вместе.
0: А вот мы вновь с вами в программе «На газу». С пылу с жару готовит Геннадий Гамак, повар и владелец сети лакшери-ресторанов «Губы осьминога». Геночка, мы продолжаем с вами нашу беседу.
2: Конечно.
0: Удивительно, к вам записываются, мы как раз вернулись к вам. Я имею в виду к этому разговору, что записываются заранее.
2: Да.
0: Заранее,
2: да.
0: Заранее. Да некоторые за год записываются.
2: Бывает.
0: Бывает, бывает,
2: да.
0: Ну вот за 6 месяцев...
2: По телефону иногда.
0: По телефону. У вас специальная служба.
2: Да.
0: Служба же,
2: горячая,
0: да?
2: Линия.
0: Горячая линия губ осьминога. Мы же знаем ее, господи, боже мой, это же...
2: Конечно.
0: Octopus is garden.
2: Yes,
0: octopus is garden. Мы же знаем эту знаменитую песню.
2: Песню.
0: И она звучит у вас как раз на рингтоне, да?
2: Даже, да.
0: And the octopus is garden. Конечно. Ну что вы, да. Господи, какие наши годы.
2: Лично Ринго.
0: Ринго записал. Поздравлял вас.
2: Ринготон.
0: Конечно. А, он приезжал.
2: А как?
0: Ну как, естественно. Лично Ринготон вас поздравлял. И это нормально, я вам скажу. Это нормально. Так вот, я вам скажу, что даже олигарх, ну, назовем его таким словом, оно немножко стало расхожим, ну, скажем так, велосипедный магнат.
2: Да.
0: Как бы мы знаем его, Антон Капронов.
2: Антона.
0: Записывается
2: Антоша.
0: Даже у Антоша.
2: Да.
0: За 6 месяцев он только сможет через 6 месяцев насладиться губами осьминога.
2: К Новому году где-то.
0: К Новому году где-то, да. Причем он бросил суши. Вот когда познал губы осьминога, какие могут быть суши? Боже мой. Вот это вот плотва. Вот это
2: съездил
0: вот.
2: На Окинаву специально.
0: На Окинаву съездил.
2: На велосипеде?
0: Да, да. На велосипеде где? Даже да. Съездил. А, ну естественно, но. У него же все велосипеды. Даже да. Стоячий велосипед, который без седла.
2: О, да, вот он без седла ездит.
0: А он ездит без... Ох, интересно.
2: Антоша,
0: но он же все-таки уникальный человек, Антоша.
2: Он, безусловно.
0: Вы с ним давно дружите,
2: ну,
0: я знаю, естественно.
2: Даже не, я не могу себе позволить пустить вне очереди.
0: Да, я понимаю. Я понимаю вас, да.
2: Вот он вернулся с Окинавы и
0: да,
2: записался.
0: Да, вот расскажите.
2: И записался тут же.
0: Тут же записался, да. Ну, естественно, что он любит какие, верхние или нижние?
2: Он предпочитает...
0: Что он берет обычно?
2: Он предпочитает вот в его инвойс-заказе...
0: Да, инвойс.
2: Да, в его предпочтении, в листе предпочтений.
0: В листе предпочтений.
2: Стоит, поскольку он будет с семьей.
0: Ну, естественно.
2: Он заказал балкон.
0: С маленьким
2: балкон,
0: этим самым...
2: Заказал балкон.
0: Балкон.
2: Не ложу,
0: нет,
2: а балкон.
0: Конечно, просто балкон. Естественно.
2: Это конечно. Человек...
0: Ну, это он может позволить.
2: 5, 6, 7, не больше.
0: Не больше, да. Да, конечно.
2: Там
0: конечно.
2: Есть все. Губы.
0: Маленький Петрик там,
2: маленького,
0: да?
2: Петрика не
0: почему?
2: Не
0: он не берет с собой.
2: Потому что
0: не пустят.
2: 18+.
0: Да, он нельзя, ему с
2: только
0: губами сейчас
2: на
0: пока
2: вынос,
0: нельзя.
2: Только на вынос.
0: Губы на вынос.
2: Да.
0: Это, кстати, у вас есть же служба.
2: Есть.
0: Вот как-то поподробнее расскажите. Выносные губы, так и называется. Господи боже мой.
2: Да.
0: Губы на вынос. Это очень приятно.
2: Это приятно, но...
0: Люди пользуются
2: дорого,
0: иногда этим.
2: Дешевле сходить.
0: Сходить.
2: Вообще
0: просто
2: да. Сходить.
0: Просто сходить.
2: Сходить это
0: дешевле сходить. Вы к вам опять снова вы пришли к одной, к вам, так сказать.
2: Да, да,
0: это
2: да.
0: Же удивительная
2: квинт
0: позиция.
2: Точки.
0: Квинточка. Квинточка, да. А вот молодожены приходят к вам вот...
2: Неоднократно.
0: Да, вот.
2: Неоднократно, причем одни и те же.
0: Ну, то есть это пара, мы ее знаем, да?
2: Пара. Мы знаем эту пару.
0: Да.
2: Боже мой.
0: Это, боже мой, это удивительная пара.
2: Пара такая.
0: Да. Это, по-моему, Тамара
2: и
0: Геворг.
2: Да.
0: Да, Тамара, да, и Геворг.
2: Я его зовут Гера.
0: Ну, Гера, по-простому, да. Гера.
2: А Геворг... Тома и Гера.
0: Да, Тома и Гера. И та Тома, вот эта вот песенка,
2: да,
0: выходи из дома и встречай Геру и иди как
2: мы
0: бы
2: играем,
0: на губы.
2: И оркестр, конечно.
0: Вот я вам скажу.
2: В яме. Пока.
0: У вас специальная яма.
2: О, выносная.
0: Выносная яма.
2: Да.
0: Ну, как бы почти выгребная, так сказать. Ну, как бы, ну-ка, ну, если бы так образно.
2: Если там, да.
0: Да, да.
2: Да, да. Если учесть, что они гребут.
0: Гребут.
2: Деньги.
0: Ну, они действительно гребут.
2: Ух.
0: О, боже мой, ну в таком-то элитном ресторане.
2: Три песни
0: и все. И все. И это обеспечено. И обеспечено на всю жизнь практически.
2: Я
0: ну,
2: прошу,
0: на ближайшие
2: поэтому
0: годы.
2: Текучка.
0: Текучка. Поэтому текучка. Вот на текучке как бы мы и сделаем легкую паузу и вернемся к вам через чуточку.
1: На газу готовим вместе.
0: Флора и фауна родной планеты.
3: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
4: С нами хорошо. 101 рубль.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найдите в интернете
0: Фоменко Фейк Радио.
3: Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.
4: Каникулы Бонифация.
5: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях прекрасные Бонни и Майя. Те самые восхитители и любимые наши герои. Которые вот они живы, здоровы, на студии. Потрясающе. Итак, мы говорили о личной жизни Майи. Как она сложилась.
6: Да, ну что я скажу. Представьте себе, да. Когда мне исполнится уже 14 лет.
5: 14 лет? Такой очень сложный возраст.
6: Ну да, и в это время у нас уже на острове, как говорится, выходит замуж.
5: Да.
6: Ну и, конечно, природа стала брать свое.
5: Так, взяла?
6: Ну, представьте себе, я полюбила гимнаста. Вы точно это угадали, да? Я полюбила гимнаста.
5: Как его звали?
6: Виталик.
5: Виталик.
6: Я полюбила Виталика, гимнаста. Привела его домой. С целью, так сказать, уже, как говорится,
5: естественно.
6: Подумать о естественных физиологических отправлениях.
5: Да. Это в 14 лет, да?
6: Мы вбежали в квартиру, стали целоваться. Ну, в это время из комнаты вышел Бонни.
7: Вот дальше.
6: Представьте себе, вы приходите к девушке, пусть даже чернокожей.
5: Пусть даже чернокожей. Да.
6: А вдруг у нее из комнаты выходит, как говорится, вот это вот лев.
5: Он же знал и должен был знать Бонифация. Он же работал в
6: этом цирке. Вы знаете, нет, он не работал. Он учился в цирковом училище. Бонифация не знал.
5: Точно.
6: Лично Бонифация не знал.
5: Это же уже было время, когда вы учились в цирковом.
6: Конечно.
5: Минуя школу, минуя среднее образование.
6: Меня взяли так.
5: А как вас взяли в цирковой? Ну, конечно...
6: Талант.
5: Талант,
6: милочка моя.
5: Да.
7: У Майки
5: и что,
7: талант.
5: И Виталик так и пропал? Так испугался и убежал?
7: Ну, немножечко первый момент.
6: Вы знаете, я могу сказать, с тех пор Виталик не появлялся, но...
7: Да.
6: Я ведь его люблю по-прежнему.
5: Да вы что?
6: Да.
5: Да вы что, Майя?
7: конечно.
6: Из-за этого животного, вот из-за этого животного, с хвостом и длинными волосами, меня моя личная жизнь полностью разрушена.
7: Но,
5: вот подождите, но... вот Бонифация, а как у вас личная жизнь?
7: Ну, я вам скажу, нет. Ну, во-первых, Маечка немножко все преувеличивает.
5: Преувеличивает? Да. Значит, ничего себе, 50 лет человек
7: нет,
5: любит
7: нет,
5: Виталика.
7: Нет, у Виталика случился зажим крестца. Это поправимое абсолютно.
6: Он сложился, зажим крестца сложился в тот момент, когда он увидел этого льва.
7: Да.
6: Конечно, у него крестец-то им замкнуло.
7: Да, вот.
6: Замкнуло. Но, кстати, я хочу хочу Бонни сказать спасибо.
7: Да.
5: Да?
6: Потому
5: интересно.
6: Что если у мужчины, так сказать, зажимается крестец,
5: да.
6: Да, так он ни на что и не годен, в принципе.
5: Ни на что и не годен. Так, может быть, понимаете,
6: как его использовать с таким крестцом в любви?
5: Да, с таким крестцом в любви совершенно делать нечего.
6: Я простая, так сказать, как говорится, я простая работница цирка.
5: Простая работница цирка.
6: Конечно.
5: Ну, скажите, вам неужели вам не жалко Виталика?
6: Ну, знаете, мне, с одной стороны, как бы его жалко,
5: да.
6: Но, с другой стороны, мне его и не жалко.
5: Ах,
6: потому что благодарна я все-таки Бонни за то, что вскрылась вот эта вот проблема
5: то есть вы
6: с зажимом
5: сказать...
6: крестца.
5: Да.
6: Если бы у него не было зажима крестца,
5: то это бы всплыло бы потом.
6: Конечно.
5: Когда вы бы уже
6: конечно,
5: были замужем глубоко, и было бы вообще невозможно оставить Виталика.
7: Ну видишь, ну что?
5: А что же у вас? Вот как сказать, ни одна львица не приходила к вам домой?
6: Ну, приходили две.
7: Ну пусть Маечка расскажет.
5: Расскажите,
7: пусть
5: Маечка,
7: расскажет.
6: Приходило две.
5: Две львицы.
6: За эти 50 лет он жил с двумя львицами.
7: Но они действительно хорошие. Элона и Едвига.
5: Едвига и Элона. Это вот те самые.
7: Да, это потрясающе.
5: Боже, вот это вот номер у вас был.
7: Это просто у нас же номер.
6: Да, ну мало того, что у них номер,
5: да.
6: Они
7: это
6: еще... Ну, я хочу сказать, в чем, так сказать.
5: Да.
6: Ну, знаете, бабы есть бабы.
5: Да.
7: Но не надо, зачем?
6: Пытались они меня выселить, конечно.
5: Да вы что? Боже.
7: Нет, Маечка,
6: они все думали, что у нас есть какие-то глубокие отношения с Бонни.
5: Какие-то что-то загородные.
6: Ну, представь себе, где я? Красивая негритянская девушка.
5: Короткой юбки.
6: И вот это животное.
5: Да.
6: Понимаете?
7: Ах ты,
6: где я и где это животное?
7: Маечка.
5: Да.
6: Поэтому...
5: Ой, на этой драматической ноте ненадолго прервемся на легкую музыкальную паузу, чтобы вновь встретиться с вами.
4: Каникулы Бонифация.
3: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Мы снова вернулись в студию.
3: Я такой вопрос хочу еще задать. Когда вы вообще посоветуете лучше всего начать человеку обычному, непрофессионалу, начать клизмовать себя?
4: Ну...
3: Летом или зимой?
4: Летом лучше. Летом все равно летом.
3: А, то есть объем меньше?
4: Ну, да.
3: От меньшего как бы больше.
4: Как мы говорим, летом, летом.
3: На асфальте разогреть. Понимаю вас. А вот еще что я хочу спросить. Вот скажите, а вот привыкание, вызывает ли клизмование привыкание?
4: Нет, только насадки. Только насадки. Если вы слишком перебрали с насадками, вот это может приучить вас немножечко, приучить как бы вот на, к этим вот моментам таким.
3: А не можете, не можете вот подсказать, как подобрать нужную насадку?
4: А вот это вы попали в точку. В точку попали, в точку. Как я говорю, в точку, тра-та-та. Понимаете? Вот. Знаете, ну вот представьте себе, ну не знаю, вот и Тетерев. Тетерев сидит на какой-то горе. Но он не просто сидит на горе, а там острый, острый очень наконечник на горе. И он садится на нее, и все кровоточит, и он себе все портит. Что это такое? Это не та насадка.
3: Ага.
4: Не та насадка, как мы говорим.
3: То есть мы как бы таким образом в клизмовании через кровь, что ли, узнаем?
4: Ну, через кровь, конечно. Это в любом случае, где насадка, там кровь. Это в любом случае. Мы без этого мы как бы не обойдем эту все равно ситуацию. Помогать надо чем? Кефирчик. Маленький, да, кефирчик.
3: А вот я хочу спросить, а больно ли вообще
4: клизмоваться? Не больно.
3: Не больно?
4: Не больно. Конечно.
3: Господи, скажите, а вот клизмование само по себе, сколь часто в неделю нужно клизмовать себя?
4: 3 часа в день. Надо готовиться к этому. 3 часа в день. Можно распределить это 15, 15, 45, 15, 20, 90. Вот и все.
3: А вот такой вопрос.
4: Да.
3: А вот мы 3 часа готовились.
4: Да.
3: И потом сразу клизмуемся.
4: Да.
3: Сколько занимает времени клизмование?
4: 3-4 минуты.
3: Так, 3-4 минуты занимает 3-4 минуты.
4: Да,
3: 3-4. Все прямо 35 зимние прогоняются через кишечник просто.
4: Конечно, конечно.
3: 35 только литров.
4: И... Да.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Жужжала средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.

0: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
3: Рыбы. Кто они?
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий сегодня в студии Фоменко Фейк Радио. И у меня в гостях Виктор Сумняжный, психоневролог, но не обычный психоневролог, а психоневролог, который занимается проблемами рыб. Я хочу спросить про действие дерпиздонона на рыбьи головы. Вот скажите, куда, во-первых, вы колете? Прямо в любое место, куда попадете?
5: Нет, конечно. Это, естественно, под крестец.
4: Под крестец. А вот такой у меня вопрос. Я хотел спросить, где у рыбы крестец, но потом
5: еще я передумал.
4: Подождите. Вот скажите мне. И дальше вы поняли, что нужно, так сказать, эту память им увеличивать. Увеличивать память, рыбью память надо увеличивать при помощи инъекций дерпиздодона.
5: Конечно, да.
4: И
5: вот,
4: я
5: касается, как у вас...
4: Да, я понимаю так.
5: На рыбьем.
4: Вот вы, я понимаю
5: хорошо.
4: Так. Да. Я понимаю
5: как
4: так,
5: хорошо.
4: Что вы, ну как, в дикой природе-то как рыб всех
5: инъекций? Ну, они же передадут. Дерпиздодон передает.
4: А, конечно. То есть она уже одну рыбу ты, так сказать, одну
5: мы
4: самку ты...
5: распиздодоним. Да.
4: И она передает уже икру.
5: Конечно.
4: И уже они все
5: через
4: уже с длинной памятью.
5: Через икру.
4: Через икру передают. Да. Удивительное открытие. Удивительное. И я вот
5: это
4: что
5: я
4: хочу...
5: открыл, я уже его за этот самый...
4: Так это Нобелевская?
5: Ну, я не знаю, вы мне как-то сразу...
4: Еще вас не вызвали.
5: Понимаю, да. А это как рыбы, они когда увидели...
4: Как будто вам укололи дерпиздодон.
5: Когда они меня
4: укол дерпиздодона.
5: Нифига.
4: Да. Они как бы скажите, я вот что хочу спросить.
5: Да.
4: Скажите, пожалуйста, значит, и вы стали с аквалангом погружаться и делать инъекции?
5: Да. Вы знаете, после этого я дошел уже, это начинали мы с гуппи у Пети. Я дошел уже до громадин. Вот эти глубоководные рыбы.
4: То есть вы хороший ныряльщик, по факту.
5: Да,
4: а вот у меня вот так, такой вопрос.
5: Да,
4: у вас для инъекций, у вас пистолет?
5: Конечно, да.
4: Или специально. Вы прям подплываете и делаете укол?
5: Нет, ну, естественно, это пистолет специальный, это все современно, уже технологии. Естественно, я там доработал этот пистолет немножечко. У него вылезает иголочка чуть глубже, потому что для глубоководных рыб, вы знаете, я не буду перечислять их несчетное как бы, количество.
4: Ну, и несметное. Разные, например, так сказать, инъекция дерпиздодона, она на вес, так сказать... ну,
5: смысле,
4: например, если рыба 10 килограмм, это, так сказать, кубик. А
5: это
4: если...
5: кубик. Если, если 10 килограмм, ну, это глубоководные, они же от 10 килограмм начинаются и дальше. Да там доходило.
4: 300-700 килограмм.
5: 300-700 конечно. Килограмм. Это, я вам скажу, дерпиздодон, уже громадный вот такой укол. Выезжает целое.
4: И вот у тебя у меня прям такой вопрос к вам острый такой.
5: Да?
4: Скажите, пожалуйста, у вас ведь рыбы узнают?
5: Узнают. И ни одна рыба не сдохла. Вы можете представить? От дерпиздодона не умирают рыбы.
4: Но они вас все помнят.
5: Все.
4: Они все с вами разговаривают.
5: Погружаешься на 50 метров, но вы, как вы понимаете, там уже... Черная, там чернота. Там, вы знаете, цвет это только верхние слои. Дальше все черно-белое, серое. И вот среди этой серости, вот эти глубоководные, которые ты. Вот так ко мне тянутся.
4: То есть они как бы прямо. Виктор, привет!
5: Виктор! Они как бы на Виктор, на рыбьем это. Это Виктор. Вот я вам сейчас... Я вас научу потом. Вы будете... А знаете почему? Спецназ сейчас этим пользуется. Вот когда они показывают друг другу там... Вот теперь им не надо. Вот это долгие вот эти шаги. Потом, вы знаете, от колебания воздуха все равно...
4: Понимаю.
5: Вот, а вот когда вы делаете...
4: Понимаю.
5: Вы можете спецназ теперь,
4: читай
5: я передал рыбий, читай по губам. Это книга моя, вы не читали ее?
4: Нет, конечно.
5: Почитайте.
4: Спасибо.
5: Почтите.
4: Вот, я
5: читай
4: что хочу сказать.
5: Губам.
4: Вы когда приходите в рыбный магазин, прошу прощения.
5: Да.
4: Вы приходите в рыбный магазин, и там сейчас в рыбных магазинах, естественно, у нас аквариумы, где рыбы вас узнают?
5: после одного случая я не хожу больше в рыбные магазины.
4: Угу.
5: Мне тяжело.
4: То есть в рыбные
5: больно.
4: Не ходите?
5: Мне
4: больно.
5: Я увидел одного, да, продавца, который очень хорошо обошелся с лещом.
4: А это был ваш, этот лещ был вашим знакомым?
5: А этот лещ
4: знакомым?
5: Помнил уже, как минимум, он уже помнил, ну, скажем так, неделя у него была память. Неделя.
4: Mm.
5: И за эту неделю, когда этот продавец шлепнул его вот так вот головой об, ну, понимаете, обо что, об прилавок, и он только успел так сказать «лещ мне». Ну, я не буду переводить, это непереводимое, что это на рыбьем, это грубо.
4: Витя, за что?
5: Грубо,
4: я
5: да,
4: вижу,
5: грубо.
4: Витя, за
5: нет,
4: что?
5: Нет, он сказал, Витя, То есть вот этого продавца он очень нехорошо о нем отозвался, но это
4: перед
5: было...
4: Перед смертью.
5: Предсмертно, да, да.
4: Ну, что
5: и
4: я могу
5: после
4: сказать?
5: Этого я не хожу, после в рыбный вообще
4: скажите,
5: не хожу.
4: Скажите, да, если, например, человеку колоть дерпиздадон, у него удлиняется память?
5: Ну, во-первых, я говорю, у вас растянется кожа лица.
4: То есть разница, в принципе, между рыбой и человеком особенной нету?
5: Нет, у человека как есть память, так и останется память.
4: Потому что мы же вышли, как говорится, из воды.
5: Ну, мы все вышли из воды, вы же понимаете. Вы помните вот эти вот здоровенные да, рыбы, которые выползли и потом постепенно, а у них появились конечности. Та-та. Но это же были рыбы изначально, понимаете? Просто когда они вышли, они вот так сказали, мол, как
4: вы скажите,
5: на суше.
4: А я вот хочу спросить. Да, да. А вот корень всегляпки, да, который корень вы используете в приготовлении дерпиздадона, в том числе.
5: Естественно.
4: Корень всегляпки еще для чего-то годится?
5: Ну, еще он, скажем, ускоряет некоторые телодвижения. Это важно спортсменам. Уже мы разрабатываем сейчас с олимпийцами, с нашими. Да, да, да, да, да. Вы знаете, с кем?
4: И это не допинг.
5: Нет, это не допинг, он допустим. Дерпиздадон разрешен. Вот давайте договоримся так. Я вас очень прошу, в какую камеру мне сказать, дорогие друзья и международные коллеги, кто, если кто-то, дерпиздадон официально утвержден. То есть дерпиздадону да.
4: Вот оно.
5: Дерпиздадону да.
4: Отлично.
5: Это лозунг,
4: я
5: который это был на трибунах, когда я
4: понимаю,
5: да, когда мы выступали.
4: И вот так получается и взаимосвязь мира. То есть рыбы, которым вы при помощи дерпиздадона увеличивали память, длину их памяти.
5: Ну,
4: то есть они запоминали даже неделю, может быть, даже
5: до месяца.
4: Боже.
5: То что?
4: Ну, конечно, то есть они вас узнавали, поэтому вы не ходите в рыбный.
5: Естественно.
4: Они вас узнают.
5: А зачем?
4: Вы приходите, господи, так это же Виктор, он делал нам инъекцию.
5: Да, я понимаю.
4: Дерпиздадон работает не только с рыбами, но и со спортсменами.
5: Со спортсменами.
4: Рыбы, спортсмены, спортсмены, рыбы.
5: Да. Это пловчихи, конечно. Это пловцы. Это ныряльщики и ныряльщицы.
4: И это не допинг. Дорогие друзья, что я могу сказать? Сегодня у нас в гостях был Виктор Сумняжный, психоневролог,
5: боже.
4: Который занимается рыбами, который занимается тем, чтобы удлинить память рыбам, которые ни черта не помнят, а сейчас они при помощи того лекарства, которое он изобрел, изобрел он дерпиздадон на основе корня всеглядки. Он, наш Виктор Сумняжный, потрясающий ученый, потрясающий экспериментатор, потрясающий создатель всего нового.
5: Только одно слово. Дерпиздадон рулит, друзья мои.
4: Потрясающе. Да? На этой высокой ноте мы прощаемся с вами. И сейчас у нас музыка.
3: Рыбы. Кто они?
2: Я закрываю счет. Двумя пальцами. Мизинцем. И безымянным. Тариф безымянный. Положи себе... сам. Занеси максимум. Банк твой.
6: Классика в эфире.
7: Через три дня я набрел на озеро и, решив, что лучшего места передохнуть мне не найти, остался здесь. Влажный теплый воздух приятно бодрил кожу. Шелест листвы и мерное дыхание и колыхание волн усыпляли нервы. Мне стоило покинуть эти места, не теряя времени, однако я все еще не спешил уходить. Так пролетели три дня, и вот оно, мое первое полнолуние в этом забытом богом месте. До часу ночи все было по-прежнему спокойно. Я даже слегка разочаровался, так как уже готовился к схватке с нечистью. Посидев еще немного, я спокойно уснул. Но стоило лишь мне потерять бдительность и настрой, как сон мой был беспощадно прерван истошными женскими воплями. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Через 5 минут звук повторился, и я пришел к выводу, что он исходит от озера. Сначала я не придал значения странному оттенку голоса, и лишь когда подошел ближе к озеру, я увидел под водой женское тело, молящее о помощи. Лицо ее находилось под водой примерно 30 сантиметров, отчего голос ее звучал приглушенно, словно он доносился из самых глубин. Мозг мой болезненно твердил, что это невозможно, что тонущий человек не будет спокойно лежать под поверхностью воды и взывать о помощи. Но сознание мое резко помутилось, и я бросился спасать тонущую женщину. Очнулся я уже в воде, когда эта безжалостная ундина с дьявольской силой потянула меня на дно. Все мои усилия вырваться терпели фиаско, ибо руки ее железными тисками сковывали мои запястья. Сквозь толщу воды я продолжал смотреть на луну. Запас воздуха, который я успел ухватить перед тем, как оказался под водой, закончился, и мой мозг уже угасал. Все прекратилось в одно мгновение. Неведомая сила вытолкнула меня наружу. Как же сладок был этот долгожданный вдох. Жизнь медленно возвращалась в мое тело, но мозг все еще был за пределами этого мира.
8: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Рыбко «Невод».
6: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
9: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: здоровья! Доброго здоровья всем-всем-всем, кто нас слушает! И что же я хочу вам сказать, дорогие мои? В студии Юрий Бурзон, да-да-да. А напротив меня удивительный человек, но обо всем по порядочку. Вы знаете, я хочу представить вам Евгению Павловну Урину.
1: Здравствуйте.
0: Это замечательный человек. Может быть, даже замечательно, что мы с вами наконец увиделись, Евгения Павловна. Потому что очень давно. Вы знаете, это ваш девиз: «О моче достойно». Да?
1: Да,
0: и вот,
1: это
0: и,
1: правда.
0: И вот все-таки я хочу, чтобы вы поначалу рассказали о вашей новой книге, потому что у вас много книг, я должен сказать, всем нашим друзьям, которые нас слушают, и читателям, кстати, которые читают книги Евгении Павловны Уриной. Вот новая книга вышла, называется «Вся правда об Урине». Можно, вот скажите, ну, первый вопрос. Надо ли запивать урину?
1: Ну, как вы уже сказали, книжка называется «Вся правда об урине».
0: Да.
1: Поэтому в этой книжке как раз ответы на многие-многие вопросы, которые задают себе наши читатели.
0: Угу.
1: И вот очень распространенный вопрос, угу, про надо ли запивать.
0: Да.
1: Я отвечу.
0: Да?
1: Ни в коем случае,
0: угу,
1: никогда,
0: угу,
1: ни при каких обстоятельствах этого делать не следует. Урину стоит только закусывать.
0: Ох, как интересно, да?
1: Причем плотно.
0: Дорогие друзья, плотно. Давайте-ка вы берите ручки, да, пожалуйста, с собой.
1: Обязательно.
0: Евгения Павловна, расскажите,
1: желательно
0: чем
1: не первым блюдом, то есть супы исключить.
0: Угу.
1: Нужны вторые блюда.
0: То есть, как бы суп уже, моча, да, вместо супа уже,
1: да,
0: идет.
1: Так точно.
0: Так.
1: То есть, и потом, значит, вторые блюда, и в основном, чтобы обязательно присутствовал белок.
0: Белок.
1: То,
0: ага,
1: есть нужны котлеты, можно паровые,
0: мясо,
1: можно
0: птицы,
1: жареные. Мясо птицы можно.
0: Можно, да.
1: А вот рыбу не стоит.
0: Рыбу не надо,
1: стоит,
0: да?
1: Не стоит,
0: угу,
1: не
0: вот
1: стоит.
0: И даже икру ни
1: икру
0: в коем случае.
1: Нет, нет. И вот икру вообще, когда начинаешь заниматься уринотерапией,
0: да,
1: икру следует исключить
0: вообще
1: из рациона. Да.
0: А что, в чем противоречие? Что это такое? Вот моча и икра. Как бы,
1: вы понимаете,
0: в чем
1: тогда
0: их конфликт?
1: Объясню. Просто,
0: да,
1: вот икринки, как бы, в которых,
0: да-да,
1: есть некий концентрат, да,
0: угу,
1: всевозможных веществ и белка в том,
0: угу,
1: числе,
0: угу,
1: оно начинает, как сказать, вступать в некие разногласия с веществами, находящимися в урине.
0: Ага.
1: Да, понимаете?
0: Ага.
1: И поэтому, как сказать, они начинают конфликтовать.
0: Конфликт в чем выражается? Вы же проводили опыты,
1: сыпь,
0: на ежах, да?
1: Сыпь.
0: Правильно? Сыпь. У ежей была сыпь?
1: Да.
0: А,
1: сыпь на брюшке.
0: На брюшке у ежей.
1: Да, на лапках.
0: Что приходилось? Выбривать? Как,
1: ну,
0: вы
1: как
0: поступали?
1: Сказать, нет, это очень сложно. Понимаете, мы долго с этим боролись, и ежей погибло, надо сказать, очень много.
0: Много.
1: Много,
0: то есть,
1: да,
0: ну, вы положили,
1: да,
0: скажем так, много ежей,
1: да,
0: но на благо, естественно,
1: ну,
0: вашей,
1: да,
0: удивительной,
1: да,
0: профессии,
1: да,
0: уринотерапии.
1: Да, да, ежей, да, к сожалению. К сожалению, но что же делать? У нас,
0: ну,
1: вот вместо,
0: понимаю,
1: мышей мы используем ежей, потому что...
0: А почему, кстати, вы вот поделитесь с нами? Это ваша находка, это, угу, ваш какой-то принцип, я знаю. Вы в книге написали, да, «Мои, да, ежи», да?
1: Да, да, есть книга «Мои ежи»,
0: да? Да.
1: «Мои ежи» и другие, да, «Мои ежи» и другие животные.
0: Ну вот перед тем, как мы сейчас коснемся, да, этой книги, давайте, да, сделаем легкую паузу,
1: хорошо,
0: Евгения Павловна,
1: хорошо,
0: и вернемся в студию.
1: Договорились, договорились.
2: Влажная сила. Флора и фауна родной планеты.
3: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья, издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
0: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
0: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Бивень, обивень. Исполин с исполином. На глазах у царя единорога. Сквозь пелену веков.
4: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
5: Лицензия 47-86-62-31-87-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-52-94-
3: Почуем и пичкаем Пилюлькина. Фоменко фейк радио.
5: На газу готовим вместе.
6: Короче, ага. Смысл вот в чем.
7: Да.
6: Битая лысо.
7: Да. Это... Вот вы сейчас как раз готовите.
6: Конечно, я уже
7: это,
6: начал.
7: Это уже битвилось.
6: Значит, значит, наша задача, да? Наша задача взять, во-первых, продукты. Вот вы меня не случайно спросили, где я их беру.
7: Да, где?
6: Ну, конечно, я еду.
7: Ну, еду, понятно.
6: Ну, конечно.
7: Ну,
6: я еду, бывает, ну, вот так я, знаете, рано, рано выезжаю и рано еду. Ну, у меня, конечно, ну, вообще в нашем ресторане, чтобы вот вы понимали,
7: да,
6: очень-очень все свежее. И ну, поэтому,
7: да, да,
6: а почему? Потому что я еду каждый
7: да,
6: раз.
7: Каждый раз.
6: Вот,
7: да.
6: Каждый раз еду. Да. Вот мы пользуемся белорусскими продуктами и другими.
7: И, ну, итальянскими.
6: Разными. Ну,
7: конечно.
6: Итальянско-белорусскими.
7: Итальянско-белорусскими.
6: Вот, да. Ну, что можно сказать?
7: Да.
6: Значит, для битой лысьвы необходима репа.
7: Репа?
6: Так, ну,
7: так, так, так, так.
6: Репа, ага. Значит, берете обычную итальянскую репу.
7: Так.
6: Вот. Ну, что такое битая лысьва вообще?
7: Вот, битая. Вот, вот, да, вот, вот.
6: Битая лысьва, это, а, это, понимаете, о, это такая вещь, которая, ну, она в самом названии уже заложена, понимаете, уже заложена, уже, кстати, ее природа, понимаете, да. Тут очень важно, очень важно не пропускать момент. Условно говоря, вы взяли, ну, по порядку.
7: Да.
6: Вы берете зеленую и черную репу.
7: Да, зеленую и черную.
6: Обе они итальянские.
7: Да, естественно.
6: На 4 порции вам потребуется 2 репы.
7: Они на пригорьях, да, где-то
6: растут? Конечно, ну, конечно, конечно, конечно. В Пьемонте.
7: В Пьемонте.
6: В Пьемонте, да.
7: В Пьемонте, да.
6: В Пьемонте.
7: Я
6: понял. Вот. Тесто.
7: Так, так.
6: Замешивайте тесто.
7: Так, так.
6: Замешивайте просто. Густо. Просто на воде.
7: Густо.
6: Мука вода.
7: Да,
6: мука вода. Не густо.
7: Не густо.
6: Не густо.
7: Не густо.
6: Да, не густо.
7: Не густо.
6: Значит, замешивайте и как бы месите.
7: Так.
6: И вот вы размешали. Нет, репу уже взяли. Репу уже взяли. И вот смотрите. Вот так. Я вам как бы говорю.
7: Да.
6: Нарезаете сырую, сырую картошку.
7: Ага.
6: Режете прям в кожуре. Прямо режете кубиками. Вы видели, как я кубиками ее резал.
7: Ну, да вот я видел.
6: Я резал кубиками.
7: Да,
6: вот
7: да.
6: Вы ее кубиками нарезали.
7: Да. Так, так,
6: и
7: так,
6: прямо
7: так,
6: со шкурой вместе.
7: Так.
6: И ее прям в тесто.
7: В тесто, ага.
6: Прямо
7: ага,
6: в тесто
7: ага.
6: Вы ее кладете.
7: Так, так. Ага.
6: И мнете вместе с тестом.
7: Прямо как... Как вкусно бы, даже, уже вкусно уже.
6: Уже кубики, кубики да, как бы вмешиваются в тесто, понимаете?
7: Уже как-то, уже вкуснятина какая-то, да?
6: Уже вмешиваются.
7: Да.
6: А в это время почистите репу.
7: Так.
6: Почистите ее.
7: Так, так, так.
6: Я говорил, зеленые и черные репы.
7: Зеленые и черные, да, естественно, да.
6: Вот пополам.

0: Еще раз пополам.
1: Два раза пополам.
0: Два раза. Еще раз пополам. И
1: ну,
0: еще
1: то есть это четыре получается.
0: Получается такое. Вот получается, а получается так.
1: Да.
0: А получается
1: понимаю,
0: так,
1: понимаю.
0: А что?
1: Вот как и у итальянцев.
0: Да, да, да, вот так вот разложили.
1: Интересно.
0: Разложили, и это в воду.
1: В воду все.
0: Да, в холодную.
1: Так, в холодную.
0: В холодную.
1: Так,
0: воду.
1: Так, так, так, так.
0: Вот в это время.
1: Так.
0: В это время.
1: Да.
0: Подожгите газ.
1: Ну?
0: Ну, чтобы вода
1: ну,
0: стала
1: да.
0: теплой и
1: ну,
0: закипела уже.
1: Да, да, да, да, да, да.
0: Но не солить.
1: Да, ага.
0: Не солить никаких
1: да.
0: ничего.
1: Ну-ну-ну,
0: ничего.
1: Так, так, так.
0: Ага. Снова берете тесто и снова его...
1: Опять? Прямо...
0: Мнете его.
1: Вот так.
0: Но мнете... Нет, не так, как я показываю. Сейчас я уже показываю, как уже непосредственно биты уже делаю.
1: А, это уже биты.
0: А вначале вы мнете, мнете.
1: Ага,
0: а потом начинается бита. То есть, условно говоря, когда уже репа, когда репа уже закипает, она только-только вот начинает закипать.
1: Да, да, да.
0: Вы увидите, как вода там начинает уже только закипать.
1: Пузырики.
0: Вы начинаете тесто, в которое уже кубики картофельные, сырые картофельные
1: поставили,
0: начинаете прям бить.
1: Прямо.
0: И бьете, бьете, бьете, бьете.
1: Так, так, так.
0: Вот. После этого...
1: И лысьва.
0: После этого вы вынимаете репу, которая уже прокипела.
1: Ага.
0: Прокипела репу, вынимаете.
1: Так.
0: От кожуры очищаем.
1: Так.
0: Смотрим, очищаем.
1: Вижу, вижу.
0: И вкладываем в тесто.
1: О, как. Вот интересно.
0: И после этого все в духовку.
1: Все. Все в, как говорится, в топку. Все. Да.
2: На газу готовим вместе.
3: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

0: 101.ru.
1: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк радио.
2: Об отношениях.
3: А вот мы снова в студии с Камеей Захарьевной Потской. Это женщина-калька.
4: Да.
3: Юрий Бурзон перед вами, у ваших ног практически. Потому что вы удивительно растворяетесь в собеседнике.
4: Это правда, да.
3: Ну, не вот случайно вы являетесь женщиной-калькой, конечно.
4: Да, поэтому я решила заняться журналистикой.
3: Ага.
4: Потому что есть у меня все-таки определенные способности моментально располагать к себе любого человека.
3: Вот, это очень хорошо. Это очень,
4: да,
3: приятно.
4: Да, он открывается, как сказать.
3: Потрясающе.
4: Можно с ним беседовать на любые
3: темы. На любые темы. Да. То есть получается, что все-таки вы пошли в журналистику.
4: Пошла в журналистику, да. Ну, потом еще 6 институтов.
3: Еще 6 институтов?
4: Да, сейчас заочно учусь.
3: Боже мой, боже мой, да. Боже мой. Это просто удивительно.
4: В институте стали исплавать.
3: И даже стали из плавов.
4: Да, да, решила, что это очень интересная мужская такая вроде история, но
3: ну,
4: мне тем более интересно. Про стали из плавов.
3: Ну да, то есть вы хотите все мужское как-то вот на себя.
4: Ну да, правда, потому что я уже много где училась, потому что все, что связано с моделированием одежды, вот это все женское, это я все уже постигла.
3: Угу.
4: Поэтому теперь надо приниматься уже за мужские какие-то.
3: Как отрасли. Интересно. Вот даже косу вы как-то очень интересно заплетаете.
4: Да, я так чуть-чуть ее тереблю.
3: Тереблю. Это хорошо. Это интересно. Тереблю – это вообще красивое такое название. Я бы вам даже предложил бы, может быть...
4: Тереблю? Это блюдо есть такое. Вы разве не пробовали никогда?
3: Нет, не пробовал.
4: Тереблю.
3: Нет. А что это такое?
4: Ну, это очень интересное, по-моему, французское, что ли, блюдо. Тереблю.
3: Тереблю.
4: Да.
3: Угу. Да. Не пробовал,
4: пудинг, пудинг, определенный пудинг, мягкий такой.
3: Мягкий, удивительно. Да. Вы вообще вся мягкая.
4: Да,
3: такая.
4: Я люблю все мягкое.
3: Это
4: но если надо, могу полюбить и жесткое.
3: Правда?
4: Но останусь мягкой.
3: Ах ты, боже мой.
4: Да.
3: Как это приятно. Но вот мы с вами перешли, наконец, от девочки Кальки к
4: барышне
3: Кальки. От барышни мы перешли уже
4: к... Нет, а к барышне мы никуда не будем.
3: Никуда. Ну, давайте про барышню Кальку тогда еще поговорим.
4: Ну, потому что барышня Калька, это, да, это как бы на этом можно остановиться, потому что...
3: Давайте.
4: Я не собираюсь идти дальше.
3: Вообще?
4: Ну, конечно.
3: То есть вы до сих пор барышня Калька?
4: Ну, конечно, нет, но барышней-то я буду всегда, независимо ни от чего.
3: Да уж, конечно, естественно, да.
4: Да.
3: Но вот скажите, чуть ближе к вашим отношениям, ну, скажем так вот, с мужской половиной.
4: Ну, что с мужской половиной? Ну, очень хорошие у меня отношения, понимаете? Даже не знаю, чем, насколько я...
3: Мужчины буквально носят вас на руках.
4: Представляю интерес для вашей передачи, которая любит острые всякие темы и вопросы.
3: Мы любим острые,
4: потому что,
3: да?
4: Ну, у меня ничего острого нет. Понимаете, никаких углов, потому что я сглаживаю все углы.
3: Это же замечательно.
4: Ну, в общем, да.
3: Это хорошо.
4: Ну, в общем,
3: это
4: конечно.
3: Это мечта в какой-то степени,
4: ну,
3: да?
4: Ну, вот поэтому я 7 раз замужем уже была.
3: Как здорово. Ну, я так понимаю, что это не предел.
4: Не знаю, насколько, ну, как сказать.
3: Ну,
4: насколько будет изобретательным мой муж.
3: Ну, я понимаю.
4: Потому что мне же нужно осваивать другие горизонты. Он понимает, что если я такова, то ему тоже нужно что-то все время в себе новое
3: открывать,
4: чтобы мне было куда что подстраиваться.
3: Да, это вообще постоянно, то есть это ощущение танго.
4: Ощущение,
3: где
4: да.
3: он ведет ее, да?
4: Да.
3: Но при этом все время предлагает ей разные пути.
4: Да, да, да.
3: И она под его влиянием,
4: да,
3: так
4: да,
3: сказать,
4: да,
3: трансформируется.
4: Да. Конечно, конечно.
3: Женщина-трансформация.
4: Женщина-трансформер.
3: Женщина-трансформер. И вот давайте на этой удивительной сентенции женщина-трансформер,
4: да,
3: которая сидит передо мной, сделаем легкую паузу.
2: Об отношениях. Обуздай ершистого. Фоменко фейк радио. Знай и люби свой край.
0: Флора и фауна.
5: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.

0: раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио. Ресторанный обзор.
1: Дорогие мои друзья, дорогие мои дорогие, как я вас всегда называю, это сегодня с вами ресторанный обзор. И в гостях у нас официант ресторана «Хамовит». Зовут его Анатолий. И я сейчас хочу спросить по-простому у Толи. Все-таки, вы знаете, вот что это за ресторан? Что у вас, чем он отличается от других ресторанов?
2: Да чем он отличается? Ну, ничем он не отличается. Приходят люди, так жрут нормально, и все, ну, никаких там разницы ничего.
1: Но если бы я хотел вот что-то особенное вот заказать, например, какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь пышки.
2: Какие в задницу тебе пышки? Охренел, что ли? Пышные тебе будут пышки.
1: Не, я понимаю, но...
2: Не, ну, ты спросил, но... почему так вот так?
1: Почему так? Так-то?
2: Вот
1: почему
2: именно,
1: так?
2: А я тебе отвечу.
1: Ну, почему?
2: Сядь да покакью. Мы у нас, потому что в ресторане, блин, да. Принято. Мы, потому что, ну, хотели, блин, чтобы повнимательнее. Ну, то есть, побольше народу ходило. Ну, народы, которые приходят, ну, люди, которые приходят, они же, ну, они хотят быть обосранными. Ну, и посланными.
1: Да я вот все. Я понимаю.
2: Достаточно жестко. У нас прям в системе, блин, такое.
1: У вас
2: меню открываешь, там херак написано. Че ты, блин, читаешь?
1: Ну,
2: спроси это языком.
1: Да.
2: Можешь спросить?
1: Да.
2: Русским. Ну и че?
1: Спасибо.
2: Ну вообще, я вот спасибо. Ну, спроси, что мы делаем? Как готовим?
1: Ну
2: как вообще пришло?
1: В голову такое? В голову? Как вы в голову?
2: В голову тебе 13.
1: И в голову. Как здорово.
2: Ты подумай своими мозгами.
1: А почему так дорого, скажите?
2: Че так? Че ты мне?
1: Дорого.
2: Ты прежде чем... Во-первых, мы, во-первых, первый ювелир.
1: Да.
2: Ты приходишь, садишься. Короче, я типа официант подошел, ну сразу тебя нормально тебя спросил. Ты сначала покажи бабки. Бабки покажи, есть у тебя перед обслуживанием. Ты сначала покажи деньги.
1: Ну я понял.
2: Деньги не покажешь, подняли тебя, высадили из ресторана.
1: И все.
2: Остался голодный. Не вообще по-любому хочу сказать, это важный момент. Заранее, бля, проверяем всех на входе, на выходе.
1: Ну, я понял, да.
2: Чтобы ничего не воровали, ничего, все
1: я
2: было.
1: Понял. А к бару можно подойти?
2: Я тебе подойду сейчас.
1: Нет,
2: там очередь, тебе не видишь, к бару подойти.
1: Нет, ну просто иногда, знаете, люди подходят, пока ждут к бару.
2: Слышь, это не у нас. Иди, у нас здесь рестораны.
1: Я
2: в округе 300 ресторанов, все мудовые.
1: А скажите,
2: а у нас у одних нормальные.
1: А что-то я в туалет захотел. А можно в туалет, например, вот зайти просто. Если
2: ты
1: это
2: что, обожил, тебя номерок покажи.
1: Ну вот.
2: Тебе номер, тебя при... Не, вообще ты пришел. Ты на входе получил инструкцию, как себя вести.
1: Ну да.
2: Ну и что там написано?
1: Ну написано, что
2: ну, все.
1: Подождать.
2: Че тебе подождать?
1: Надо подождать.
2: Да определись тебе, сать или срать.
1: Нет,
2: что,
1: я понимаешь? Нет,
2: с отдельный ресторан.
1: Я не
2: в ресторане
1: могу.
2: Отдельный туалет для сать, отдельный для срать.
1: Так здорово. Понимаешь? Я просто
2: здорово.
1: Удивляюсь. Потрясающе.
0: Ресторанный обзор.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Космолет издал неприятный вздох и приподнялся над долиной. Курухан набрал несложную комбинацию из 17 кнопок, запустил программу полета в сторону пляшника, удостоверился, что лететь ему не более 8 часов, и уютно растянулся в командирском кресле. Но отвратительные, липкие мысли тут же набросились на его покой. Сколько же лет прошло с конца той войны? По подсчетам выходило, что уже 5 тысячелетий. И все это время я раз за разом вспоминаю моменты нашего позора. Лишь тысячелетия назад, после второй ядерной зимы, мы смогли выйти на поверхность планеты и начать возрождать цивилизацию заново. Мы сражались с упорством и твердой решимостью не допустить завоевателей на землю. Но громанцы все-таки уничтожили нас. А тех, кто остался, заставили скрыться в пещерах Арамканца. И вот теперь я должен в одиночку отомстить им. Главное, чтобы топлива хватило и уверенности.
3: И с этой мыслью он ласково погладил левой рукой свой верный огнемет. Вы послушали отрывок из повести Мстислава Зуева «Император Зан».
4: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?
7: Семнадцатый мститель.
8: Дорогие мои друзья, на Фоменко Фейк Радио программа «Семнадцатый мститель». И вот он, «Семнадцатый мститель», передо мной Джон Проворин из команды. Вот он, наконец-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Как приятно.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Мне очень приятно.
8: Боже мой,
9: очень
8: какой,
9: приятно,
8: какой
9: да.
8: Вы прямо вот удивительный, вы прыжите.
9: Ну, вы знаете, просто, что вы я вам скажу?
8: Удивительный.
9: Ведь мы мстители, мы ведь мстители, мы где-то даже спасители, понимаете? Вот. Это важно. Поэтому спасать ведь надо людей с очень хорошим настроением, понимаете?
8: Конечно.
9: Мы же делаем благое дело.
8: Вот я как раз хотел спросить, вот какое дело, какие, так сказать, у вас все-таки вот у вас же русские корни, да?
9: Ну, честно сказать, да. Ну
8: я, вот расскажите.
9: Я, так сказать, Джон, Проворин, родитель. Я говорю неплохо по-русски, потому что мой прадедушка
8: ага.
9: был, значит, русский, он иммигрант.
8: О.
9: Вот, ну, и, конечно, русский язык у нас в семье передается. Передается. Вот, и, конечно, я вот говорю так.
8: Вы держите Проворинскую,
9: да, как Проворинскую
8: бы, вот
9: линию
8: вот
9: держим.
8: Линию? Ох ты,
9: да,
8: господи.
9: Да, держим Проворинскую линию.
8: И
9: да.
8: сколько удивительно вообще вас любят. Вас, действительно, это так. Это
9: мы стараемся, так. Потому что мы сделаны для людей. Не люди для нас, а мы для людей.
8: Вот.
9: Вот так сложилось.
8: Так ведь и дед
9: вот
8: себя.
9: Вот кровь, понимаете, она пере-пере-пере-пере.
8: Пере-пере-пере-пере-пере-пере-пере-пере.
9: И вот так.
8: И дед вас можем... тоже был пере-пере-пере.
9: Ну, да. Нет, давайте так. Мы не знаем точно.
8: Да?
9: Потому что пра-пра-прадед, он мы точно не знаем.
8: Точно не знаем, да?
9: Но что-то такое ощущение есть, что да.
8: Мне кажется, да, был.
9: Потому что
8: был.
9: Есть такое ощущение, что да.
8: Чуть-чуть был.
9: Что
8: чуть-чуть
9: вот ощущение,
8: был.
9: Что он вот да, был, он, так сказать, как говорится...
8: Ты, боже мой, какой удивительный человек.
9: Я прошу прощения.
8: Да, пожалуйста.
9: Вот.
8: Так. Очень хорошо.
9: Да.
8: Очень хорошо.
9: Ну, ага. Я что хочу сказать.
8: Да.
9: Мы сделаны для людей. Еще раз.
8: Да,
9: вот, моя
8: и
9: цель здесь быть.
8: Ну, естественно.
9: Сказать,
8: я поэтому мы вас и пригласили.
9: Да. Спасибо большое.
8: Чтобы вы рассказали.
9: Спасибо.
8: Просто какие ваши особенности? Какие?
9: Ну,
8: какие,
9: вот вы же видели сейчас мою одну особенность.
8: Ну, это
9: ну,
8: я
9: что
8: видел.
9: Я могу сказать, конечно, я 17-й, действительно, в команде я 17-й.
8: Вы 17-й.
9: 17-й.
8: Да.
9: Не
8: так.
9: 18-й, а 17-й.
8: Именно 17-й, да.
9: Но хочу сказать, что вот у нас уже после 15-го места
8: так.
9: уже начинаются, так сказать, способности, которые, ну, как бы... пошире, чем у других ребят, которые, так сказать, до 15-го номера.
8: Ага, ага.
9: Вот. Ну, я могу сказать, я рыгаю огнем.
8: Так.
9: Да, я рыгаю огнем.
8: Ну, это вот я мы видели.
9: Ну, сейчас. Это иногда бывает, знаете, ну...
8: Неосознанно?
9: Не то, что неосознанно, не могу сдерживаться.
8: Ага.
9: Не могу сдерживаться.
8: Ну, да.
9: Чувствую, что вот сейчас будет.
8: И
9: прямо раз, и все.
8: Ну,
9: значит, я рыгаю огнем.
8: Так.
9: Значит, опорожняюсь льдом.
8: Да, как интересно.
9: Да, так тоже вот бывает.
8: Да,
9: ну, не то, что бывает, это контролируемый достаточно процесс.
8: Ну, то есть,
9: все-таки
8: вы контролируете.
9: Не всегда, но... Вот. Не всегда, но... В общем, так сказать... Ну, вы понимаете, что в бою, так сказать, когда ты одновременно рыгаешь огнем, и вдруг неожиданно, вдруг раз, и так сказать, льдом, понимаете... ну, опорожняешься льдом. То есть, с одной стороны, у тебя лед, а с другой у тебя огонь. Как бы это, в общем, производит на противника впечатление серьезное.
8: Это вообще, да, вот, противник в шоке.
9: Ну и у меня есть еще третья возможность.
8: Вот какая?
9: Она касается только вечернего времени.
8: Так.
9: Сейчас, минуту. Иногда немножко нужно выпускать, так сказать.
8: Ну, естественно. Энергию.
9: Так вот, в вечернее время я могу быть собакой-вампиром.
8: Ого.
9: Не то, что могу быть, а я прям бываю ей.
8: Ну, вот об этом поподробнее.
9: Да, вот это очень интересный момент. Я хочу рассказать о нем, потому что это важно.
8: Я
9: потому что многие,
8: прям,
9: так сказать, да, потому что многие, так сказать, могут быть даже, знаете... Ведь, во-первых, собака друг... Да. Собака может, так сказать, ну, а собака, прежде всего, друг человека.
8: Естественно.
9: Вы не забываете.
8: Ну, а
9: вот, поэтому, как бы, и с одной стороны, видите, вот если мы, например, к врагу, да, то она как бы друг, и враг как бы не обращает меня, ну, собака себе и собака.
8: Ну,
9: понимаете?
8: Да.
9: А собака в это время раз, раз, и, так сказать, начинает выпивать из противника кровь.
8: Ну, в основном, это, в общем-то, естественно, касается противников ваших.
9: Только.
8: Только.
9: Только противник.
8: Только, и только в вечернее время.
9: Только в вечернее время, только противники. А в 24, как говорится.
7: 17-й мститель. Флора и фауна родной планеты.
4: Погоныш-крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.
7: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
10: Рай, рай, рай. Эй, Велет, кипись, ван!

0: реклама на Фоменко Фейк Радио. Правда с запахом кроксов. Фоменко Фейк Радио. На правах рекламы.
1: И снова с вами я, Ирина Рыбладзе. Со мной прекрасный арест Музенидис. Да, риэлтор. В нашей передаче «На правах рекламы». Да. Итак, вы рассказывали о том, что вот в вашем комплексе «Зе Музыка» нету бассейна.
2: Нету бассейна.
1: И это не специально.
2: Это все братьево, я вам скажу.
1: Принципиально.
2: В принципе, это сейчас уже даже не только в комплексе «Зе Музыка».
1: А почему?
2: А и во всем братьево.
1: Вот почему?
2: Люди устали от дешевого
1: отдыха.
2: Кино.
1: И отдыха, дешевого.
2: И от дешевого отдыха, и от дешевого кино.
1: То есть нет ни кино, ни бассейна?
2: Ни кино, ни бассейна.
1: Угу.
2: А, как правило, люди в бассейне смотрят кино.
1: Ну да,
2: вот
1: да,
2: почему
1: да, да,
2: мы
1: да.
2: исключили сразу и то, и другое.
1: И то, и другое
2: Раз
1: сразу.
2: Раз люди не смотрят кино, значит, зачем им бассейн?
1: Зачем им бассейн?
2: Обычно они собираются в бассейн и сидят, значит, с сигарой.
1: Да.
2: Здесь у него жбан этого сливовицы.
1: Сливовицы, да.
2: Здесь у него, значит, какая-нибудь нога.
1: Да.
2: Я не знаю, там, крольчань.
1: Да.
2: Ну, я не знаю, там, какая-нибудь быка.
1: Да, и девица. Ну, как обычно,
2: Как обычно. Это же стандартный, это холостяковский.
1: Стандартный банальный набор, от которого вы решили отказаться.
2: Убираем. То есть мы не плаваем и не смотрим кино.
1: Да.
2: Но зато музыка.
1: И ходим в походы. Да, и ходим в походы. Прекрасно. Да. А вот такой еще острый вопрос, который интересует очень наших слушателей и зрителей. Как отличить, ведь всем известно, и многие, к сожалению, испытали на себе это, как отличить черных риэлторов?
2: О, боже мой, черные риэлторы. В основном они работают с...
1: Как понять?
2: Ну, я вам скажу.
1: Да.
2: Профурова. Смутьянова. Да, вот эти вот я
1: район. Дорогие слушатели, записывайте.
2: Профурова, да. Смутьянова,
1: так.
2: Да. И, как это самый назывался?
1: Драники, по-моему, там было.
2: Нет, Драники, да.
1: Так.
2: Драники 2.
1: Драники 2, правильно, 2, да.
2: Профурова, Смутьянова и Драники 2.
1: Вот
2: в этих районах в основном челные риэлторы и как бы обитают.
1: Окопались.
2: Потому что это все за копейки. Все за копейки. Они и сами получают копейки.
1: Да.
2: И крадут копейки, и обманывают на копейки. Не очень как бы все организовано. У нас организация, конечно, по-другому поставлена, очень серьезно.
1: То есть, если ты не хочешь жить в Профурова, Смутьянова и в Драниках 2, то тебе ничего не грозит.
2: Абсолютно.
1: В Мразево черных риэлторов быть не может.
2: Нет,
1: просто не может быть.
2: В Мразево их не может быть. Априори.
1: Да.
2: Если вы понимаете, о чем я говорю.
1: Ну, я, конечно, понимаю, о чем вы говорите, да.
2: Как приятно, Ириша, с вами общаться.
1: Я очень рада, Арест.
2: И как это красиво будет звучать. Музенидис и Рыбладзе. Или в гостях у Рыбладзе.
1: Да.
2: Какие две красивые, за ними какой шлейф за этими фамилиями.
1: Да. А скажите, скидки какие-нибудь вы даете?
2: Есть.
1: А вот поподробнее, пожалуйста.
2: Скидки это для тех, кто... Не боится обнажать себя.
1: Так, и как же
2: во
1: это узнается?
2: В смыслах обнажать себя, обнажать свое нутро, обнажаться просто целиком.
1: То есть, правильно ли я вас понимаю, так как работа риэлтора, она, связана с какими-то юридическими вещами, но она связана с психологическими вещами, то есть для того, чтобы работать с человеком, нужно как-то поближе его узнать, понять.
2: Конечно.
1: И хороший риэлтор – это хороший психолог.
2: Это суперпсихолог.
1: Да. И перед тем, как дать скидку, вы просто проводите некое собеседование.
2: Абсолютно.
1: Да?
2: Все время это каждый раз проводится собеседование.
1: И много ли счастливцев?
2: Тесты и много счастливцев. Ну, не так много пока. Но те, кто хотят обнажаться, те, кто скидывают с себя, как бы вот это вот, их тяготит все это, и изнутри выворачиваются наизнанку, готовы отдать все.
1: Да.
2: Эти люди, они входят в десятку лучших.
1: А скажите...
2: И для них скидки тоже супер скидки.
1: Супер скидки.
2: Я щедр.
1: Да. Дорогие слушатели, вы имеете в виду, что вы можете обратиться к аресту, и, может быть, вы получите эту самую скидку, супер скидку.
2: Например, к одной однушке еще есть половушка.
1: Боже мой, ну к этому мы сейчас вернемся. Да, да. А пока, до скорой встречи.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио. Сексуальное.
2: Сексуальное.
1: Сексуальное.
2: Сексуальное.
1: Революция.
3: В программе «Сексуальная революция» мы встречаемся с профессиональной трусихой, с настоящей трусихой, с Антониной Папиной и ее мужем Игорем Папиным. И сейчас как раз у нас идет рассказ. Игорь рассказывает о том, как он подступился в сексуальном смысле, естественно, потому что программа сексуальная, как подступиться к трусихе. И вот неожиданное откровение Игоря просто, ну, меня просто это потрясло, дорогие друзья. В предыдущем, так сказать, в предыдущем часе Игорь сказал, что он неожиданно подумал, как же подступиться к трусихе, если она так боится, что ни к себе не подпускает. Он похлопал ее немножко и погладил ее немножко, погладил и похлопал, и в момент поглаживания и похлопывая, она потеряла сознание. Да, Антонина?
4: Да,
3: Антонина потеряла сознание.
4: Потеряла сознание,
3: понимаете?
4: Да.
3: И потеряв сознание, Антонина 40 минут находилась без сознания. И в это время...
5: И в это время я расставил кегли...
3: Как говорится, точки над «и».
5: На точки над «и». Я расставил кегли, как это и планировал. Заранее. Я посадил ее между кеглями.
3: Бессознательном состоянии.
5: Бессознательном состоянии. Я договорился с персоналом. Я объяснил, что это...
3: А можно, Игорь, я задам вам вопрос?
5: Да, пожалуйста.
3: Скажите, пожалуйста, ну, вам не кажется, что это выглядело достаточно странно? Ну, достаточно странно. Вы сажаете женщину, которая находится без сознания, прямо, так сказать, между кеглями. Вы ее похлопываете все время, пощупываете, поглаживаете.
5: Да, но я люблю ее.
3: Ах, вот оно что.
4: Да.
3: И я понимаю так, что когда вы уже, Антонина, будучи трусихой, очнулись, то вы уже, так сказать, все было позади.
5: Все было позади.
4: Игорь сказал, что да.
3: То есть, в принципе, получается, что вы, да, Игорь?
5: Да.
3: Игорь, вы, Игорь, муж, так сказать, Антонины, вы овладеваете, ну, прошу прощения за откровенность, но у нас программа «Сексуальная
5: революция». Да, это так, это так.
3: Овладеваете вашей супругой и выполняете супружеский долг в тот момент, когда она находится в бессознательном состоянии.
5: Абсолютно верно.
3: Потому что иначе с трусихой невозможно.
5: Конечно.
3: И вот, дорогие друзья, мы приближаемся к самому главному. Мы сейчас выясняем и понимаем, что овладеть трусихой можно только в бессознательном состоянии. Теперь мы приближаемся к главному вопросу.
4: Вы так громко говорите.
3: Я буду говорить тише,
5: не
3: конечно.
5: Не бойся.
3: Я буду говорить
5: Тонечка,
3: тише.
5: Не бойся.
3: Итак, тише, как овладеть трусихой в бессознательном состоянии? Вот сейчас мы к этому и приближаемся уже совсем близко. И Игорь Папин, муж трусихи Антонины Папиной, сейчас расскажет нам, как довести трусиху до бессознательного состояния, чтобы она была без сознания, и ей можно было, так сказать, с любовью наслаждаться.
5: Во-первых, я хочу сказать, что это было наслаждение не только для меня, но и для Тонечки.
4: Даже когда...
3: То есть, Антонина, когда вы пришли в себя, правильно я понимаю?
4: Да.
3: Вы поняли, что соитие состоялось?
4: Что-то состоялось, я поняла, что что-то было.
3: Но к ней вы были на восьмом небе, вы были от счастья?
4: Я была на каком-то... где-то я была.
5: Ну, где-то девятое небо было.
3: Понимаю, девятое. Понимаю.
5: Девятое.
4: Что-то было во мне.
5: А потому что кегли-то 10, а она была девятая.
4: Во-первых, когда я очнулась, я сразу схватила кеглю. И это придало какой-то уверенности. Она же такая, ну, приятная на ощупь.
3: Кегли вот приятные на ощупь.
5: Самое главное.
3: Ну, давайте называть это так.
5: Тонечка схватила кеглю, она сидела там, среди кегель. Я, наконец, запустил шар.
3: Кегель — это такой ученый, вы знаете?
5: Кегель — это ученый, здесь я говорю про кегли.
3: И мышцы кегеля существуют.
5: И мышцы кегеля. Так вот, мышцы кегеля у Тонечки начали сокращаться.
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
5: Да. И я запустил свой шар, как я называю.
3: Ну, дорогие друзья, в тот момент, когда Игорь запускает свой шар, мы делаем короткую паузу и продолжим наш рассказ в сексуальной революции.
1: Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Сексуальная.
2: Сексуальная.
1: Революция. Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
6: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песня короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.

0: меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
0: Сексуальное.
2: Сексуальное.
0: Сексуальное.
2: Сексуальное.
0: Революция.
3: Итак, да. Это наша возбужденная беседа сегодня в программе «Сексуальная революция». Да. И я, Владислав Жульпацкий, и передо мной сидит сейчас здесь, на нашей станции Фоменко Фейк Радио, сидит в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе.
4: Да.
3: Только что мы выяснили, дорогие друзья, что фалоимитаторы это не просто,
4: игрушка
3: или там историческое явление, практически ровесник Москвы.
4: Да, да.
3: Это еще одновременно при помощи, благодаря, разработкам инженера-конструктора Якова Крипе. Хвалю вас.
4: Да, спасибо.
3: Да.
4: Как
3: не только фалоимитатор, но и фалоимитатор-блендер, который можно взбивать.
4: Да.
3: Это фалоимитатор-соковыжиматель, который выжимает сок.
4: Да.
3: Это еще, дорогие друзья, и лазерная указка, которую можно использовать в планетарии. Но самое главное, мы поняли сейчас с Яковом. Я.
4: Да.
3: Боже. Влад.
4: Да.
3: И Яков.
4: Да.
3: Мы поняли сейчас, что фалоимитатор может посылать сигналы в открытом космосе нашим будущим братьям, внеземным цивилизациям подавать сигналы.
4: Да.
3: Это еще один, может быть, новый...
4: Это шажок.
3: Конечно. Который... Маленький шажок.
4: Но в целом как бы...
3: Сигнал
4: для
3: фалоимитатора во Вселенной, гос.
4: Это громадный шаг.
3: Это, мне кажется.
4: Это громадный шаг.
3: А хотя шажок. Мне кажется, что сегодня важно...
4: Да.
3: Дорогой Яков Моисеевич, мне кажется, сегодня добиться нужно вот чего.
4: Да, да.
3: Во-первых, удлинить сигнал.
4: Да.
3: Лазерный сигнал.
4: Да.
3: Удлинить его необходимо.
4: Надо.
3: Сделать его более ярким.
4: Конечно.
3: И самое главное.
4: Да.
3: Выдать его нашим космонавтам.
4: Надо.
3: Которые летят на Международную космическую.
4: Надо.
3: Теперь получается, что полет с фалоимитатором туда. На космическую станцию.
4: Да.
3: Специально для того, чтобы посылать сигналы.
4: Да.
3: Это может быть важнейшая научная работа.
4: Конечно. И я хочу коснуться еще одной темы, вы знаете.
3: Так.
4: Потому что после космоса мы с вами должны вернуться как бы на Землю.
3: Угу.
4: И задуматься о том, что... А вот вы когда-нибудь задумывались о том, что такое разведка? Военная разведка.
3: Ой, ну я, конечно,
4: вот вы знаете, я встречался. Я встречался с этими бравыми ребятами-разведчиками. И чего им не хватает, как вы думаете? Им не хватает то же самого — фалоимитаторов. Потому что в разведку можно идти. Что у тебя с собой? Часы?
3: Нож.
4: Нож? Консервная банка?
3: Так.
4: Уже много. Консервная банка уже много. А вот фалоимитатор — это твой друг. Это твой дружище.
3: Как же его использовать в разведке?
4: И как часы.
3: Передает сигналы.
4: И он передает сигналы.
3: Показывает время.
4: И он показывает время.
3: Расскажите,
4: время
3: что
4: на фалоимитатор всех полюсах
3: для разведчика.
4: Фалоимитатор — это и легкий массаж. Это он массирует. Он массирует всего разведчика. А вы знаете, когда разведчик сидит где-то в засаде или где-то он находится, он же скован. И в этот момент фалоимитатор чуть-чуть массирует его. Чуть-чуть, кончиком. И ему становится... Он становится... вы понимаете, он начинает чувствовать себя лучше. Разведчик, вы понимаете?
3: Ага, то есть
4: он расслабляется.
3: Еще и физиотерапия.
4: Это физиотерапия в разведке. Вы понимаете? И он уже окрепший, он может действовать дальше.
3: Вы знаете, к чему я склоняюсь сейчас, слушая вас?
4: Да.
3: Мне стало казаться, что фалоимитатор — это гораздо более крупное, серьезное явление в нашей жизни, нежели мы привыкли о нем думать.
4: Вот именно. Потому что очень узко используем. Очень узко.
3: Да.
4: А это широчайший спектр. И космос, и разведка, и военные принадлежности.
3: И кухня.
4: И кухня.
3: И питание.
4: И питание. И планетарий. Фаллопланетарий.
3: Потрясающе.
4: Вот, вот, да.
3: Вы знаете, Яков Моисеевич, я прямо, меня, я даже... Скажите, пожалуйста,
4: да?
3: А не могли бы буквально адрес магазина, где
4: да.
3: продаются ваши непосредственные да. изделия? Давайте.
4: Прыткин переулок.
3: Прыткин переулок?
4: Да.
3: Прыткин переулок, так.
4: Прыткин переулок, дом 19.
3: Дом 19.
4: Строение 4.
3: Строение 4. А да. можно, кстати, есть там вывеска?
4: Вывеска есть, конечно. Так. Там написано как бы «Офало». Офало.
3: О?
4: Офало.
3: Фалло.
4: Офало.
3: Офало.
4: Да, да, офало.
3: Ну, кириллица или это иностранные буквы?
4: Ну, это иностранные.
3: Офало.
4: Да. Офало.
3: О, как бы и запятая о. после этого.
4: И запятая, конечно.
3: Или восклицательный знак.
4: Ну, восклицательный.
3: Восклицательный.
4: Офало.
3: Офало. Понимаю
4: вот
3: вас.
4: Отсюда, да.
3: Понимаю.
4: Конечно, прекрасно. Потому что это...
3: Вы да, знаете, да, вот да, вы да. настолько меня разбередили
4: ах,
3: сейчас.
4: Да.
3: Как мне
4: приятно.
3: Я бегу сейчас в переулок Прыткина после нашей программы. Дом 19, строение 4, в магазин Офало.
4: Да, и с вами даже бегут, я думаю, многие-многие.
3: Надеюсь.
4: Конечно.
3: Очень-очень-очень. Да, ну, так сказать, что ж, не побаловать себя
4: да.
3: в эту прекрасную пору.
4: В эту прекрасную
3: итак,
4: пору,
3: дорогие
4: да.
3: друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» был у нас в гостях инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич
4: да.
3: Крипе.
4: Да.
3: Все его изделия, которые это, как мы уже говорили, это и блендер, и фалос-блендер, и фалос-соковыжиматель, и стаканчики, кстати, продаются отдельно.
4: Да, да.
3: Вот, и лазерная указка,
4: да.
3: фалос-фалоимитатор,
4: да,
3: фалос-указка.
4: Да.
3: Ну,
4: да,
3: и
4: да.
3: для разведчиков, естественно, если что.
4: Да,
3: ну, мне кажется, что для разведчиков в тылу врага, конечно, эти изделия не продаются в вашем магазине.
4: Потому нет, что это специальные.
3: Они специальные,
4: конечно,
3: я понимаю, да.
4: Это уже Министерство
3: атаки. Ну, тем не менее,
4: атаки.
3: Все это продается, да.
4: да, да, да
3: Министерство
4: да.
3: атаки, я понимаю.
4: Министерство атаки там продается.
3: Я, дорогие друзья, говорю вам спасибо большое. Спасибо большое Якову Моисеевичу Крипе. Всех приглашаю в магазин Офало, где продаются фалоимитаторы нового поколения. Переулок Прыткина, дом 19, строение 4. Всего доброго.
0: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Революция. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
1: Лицензия 162-37-99-97-117-64-83-42-15-67-422-86-11-УК-СМ.

Минутка поэзии. По заветной тропе сновидений я тебя повести хочу. Вся как будто ты из растений. Ты не бойся, их не потопчу. Мы для счастья с тобой повстречались. Ты царица, я верный твой паж. И планеты над нами вращались, звездопадом украсив корсаж. Вы прослушали стихотворение Андрея Басадзе «Звездный плёс». Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: Отказыватель.
1: Здравствуйте еще раз, и у нас в гостях Борис Альфредович Аушкин. Так вот, я продолжаю доискиваться до самой сути, поэтому хочу задать вам вопрос.
2: Да.
1: Скажите, вот ваш отказ, когда вас нанимают, для политических ли, для спортивных ли, там, для личных отношений и так далее. Отказ, форма все время одна или разная?
2: Любая форма. Любая доступная
1: Скажите,
2: форма.
1: Нежная форма присутствует?
2: Бывает даже интимная форма.
1: Отказа?
2: Да.
1: Да вы что?
2: Да. Мне приходилось, к сожалению, это было 2 раза всего в жизни, мне приходилось отказывать в интимной форме. Вы скажете, что я надругался.
1: Ну,

0: Скажите, что я надругался над моим оппонентом. Нет. Я вам скажу нет.
1: Нет.
0: Я умею говорить нет. Я не надругался.
1: Ага.
0: Я заставил его увидеть себя в своем же отражении.
1: Понятно. Скажите, можете ли вы посоветовать что-нибудь нашим слушателям?
0: Я вывернул его наизнанку. Или ее. Это было два случая. Один раз это была женщина, немолодая. Во второй раз это был мужчина-политик. Я вывернул его наизнанку.
1: Понятно.
0: Да.
1: Скажите, но... Да. Вот скажите, как научиться вот простому человеку...
0: Говорить нет.
1: Да.
0: Ну,
1: с чего
0: давайте,
1: начать?
0: Пример вам, я вам приведу пример.
1: С чего начинать, так сказать?
0: Не надо начинать. Надо сразу ставить... В стойло. Вы понимаете, что такое ставить в стойло? Хорошо, давайте по-другому. Быка за рога. Вы знаете выражение?
1: Быка за рога знаю.
0: А ставить в стойло?
1: Ну как, вот смотрите, если человек неуверенный в себе, не такой, как вы, как сказать, целеустремленный там, и так далее, как ему вдруг взять сразу быка за рога?
0: Вы очень неуверены в себе, Ирина.
1: Да я не про себя.
0: Это не вопрос.
1: Я не про себя. Я вполне себе уверена. Но есть среди наших слушателей и зрителей люди, которые не вполне в себе уверены. Вот как им вдруг взять и быка за рога?
0: Пусть сначала попробуют просто взять за эти. Взять за эти.
1: За эти что?
0: Это они должны догадаться сами, и они уже не маленькие. Насколько я понимаю, ваша аудитория это
1: я
0: от...
1: Я правильно понимаю, что важно не что взять, но как взять?
0: Как взять, конечно. Но взять именно за эти.
1: Ну, может, перед этим нужно как-то...
0: Перед этим надо сразу взять за эти. Прямо перед этим.
1: Тренироваться не надо?
0: Не надо.
1: Ни на ком?
0: Ни на ком, абсолютно. За эти берите сразу. Пусть, даже если человеку 14, и он перешел в 10 класс.
1: Да.
0: То есть он 2 года учился в одном и том же классе.
1: Да.
0: Пусть возьмет за эти.
1: За эти.
0: Профессора.
1: Вот
0: педагога.
1: Так. Вот так вот.
0: Да. Пусть он скажет педагогу «нет», как я сказал профессору. Ну, к сожалению, вы помните эту историю.
1: Да, я помню эту историю, она плохо закончилась. Может быть,
0: да.
1: За эти сразу же не стоит брать?
0: Надо.
1: Все равно.
0: Все равно.
1: Все равно.
0: Да. Как только вы научитесь брать за эти, сразу вы перебиваете меня. Только вы перебиваете меня. У меня двойная фамилия, вы запомнили?
1: Я запомнила, конечно. Выбитов,
0: Аушкин Выбитов.
1: Да. Я просто хотела спросить.
0: Вы выбиваете меня, когда вы задаете мне вопросы.
1: Может быть, с животных следует начинать?
0: Хорошо, начнем с животных.
1: С животным сначала сказать нет.
0: Сначала скажите нет шимпанзе.
1: Ну хотя бы, да, ну хотя бы...
0: Возьмите шимпанзе за эти и скажите ей «нет».
1: А обязательно брать? А можно без этого?
0: Нет, нельзя. Нет. Я привык отвечать вам. Четко формулирую.
1: То есть, если мы говорим «нет», то обязательно надо за что-то взять.
0: Не за что-то, а за эти. Вы понимаете, наконец, о чем я вам говорю? Почему я должен повышать голос?
1: То есть, подождите, вы спортсменов и политиков берете сразу?
0: Естественно. Вы что думаете, шимпанзе, политики, спорт – это что, не одного поля ягода? Это все одни и те же люди. Шимпанзе – это тоже люди. Надо присмотреться просто к ним, когда вы берете их за эти. Вы видите их глаза? Вы опять меня перебиваете?
1: Нет, ну вы просто вы думаете,
0: что... Протрите очки!
1: Да я не про очки, у меня даже глаз заслезился. Скажите, ну а если не удается взять за эти? Кто-то верткостью обладает какой-то большой.
0: А на что вам сноровка?
1: Так вот я и говорю, тренировка тогда нужна.
0: Тренировка нужна.
1: Ну вот.
0: Приходите ко мне.
1: Так у вас все-таки есть какие-то курсы?
0: Есть курсы. Но это закрытые курсы. Я не пускаю. Я не допускаю, чтобы была сутолока. Вы понимаете, что такое сутолока?
1: Понимаю. Понимаю, что отбор ведете вы.
0: Отбор веду я. Да. Я не хочу столпотворения вавилонского. Чтобы у меня были миллионы людей, толпами шли ко мне.
1: То есть на этих курсах вы именно учите брать?
0: Брать за эти, да. А брать за эти — это значит говорить

0: нет. Это синонимы.
1: Понятно. Ну, много нового, много интересного, много сложного. Я понимаю, что это не так просто. Я думала, все гораздо проще. Все дело, как сказать, в психологическом настрое. А тут нужен, я бы сказала, физиологический настрой.
0: По-другому скажу.
1: Да.
0: Нужен настрой.
1: Настрой.
0: Просто настрой.
1: Так вот, дорогие слушатели, зрители, если вы настроены действительно на вот такой вот подход, жесткий подход к жизни, то попробуйте записаться в школу Аушкина-Выбитова. Потому что без этой школы, боюсь, вы не справитесь. Правильно я все сказала?
0: Вы нечетко формулируете.
1: Сформулируйте за меня.
0: Без Аушкина-Выбитова вы не справитесь.
1: Вот. Так что, ну, на этом будем расставаться. Спасибо вам большое.
0: Больше вам скажу.
1: Да.
0: Вы простую нужду не сможете справить без Аушкина-Выбитова. Вдумайтесь в эти слова.
1: Ну, сейчас, после эфира, я задумаюсь всерьез, как и наши слушатели. Спасибо вам огромное, Борис Альфредович, за эту интересную встречу. Спасибо вам.
0: Благодарю вас.
1: До свидания.
2: Отказыватель. Флора и фауна родной планеты.
1: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передне спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены. Особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
3: С нами хорошо. 101 рубль.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Спорт. Оргкомитет чемпионата мира по борьбе с мячом принял решение о переносе соревнований с этого года на следующий. Дело в том, что заявку на участие в чемпионате подал лишь один спортсмен – абсолютный пятикратный чемпион мира по борьбе с мячом Павел Ковш. Организаторы обещают продолжить поиски достойного соперника для Ковша, при этом отмечают, что титул чемпиона пока будет сохранен за ним.
0: Наука.
1: Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
2: Контакт был! Это точно! Мы что-то почувствовали! Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было. Процесс это не быстрый, финансово затратный, ведь это все-таки космос. Но это может быть сенсацией, поверьте.
1: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы.
0: Финансы.
1: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
3: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
1: Говорит один из участников исследовательской группы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Умело играем помпонами.
0: Фоменко Фейк Радио.
5: Назад в семью.
6: Назад в семью у нас сегодня в гостях Эльвира Томина из компании «Верну любого». Значит, по-любому возвращаете, как говорится. Вот что хочу спросить. Да. Когда вы знакомитесь с этим Гуленой,
7: да,
6: который решил от своей жены гульнуть на сторону,
7: да.
6: Он ведь таким образом начинает жить двойной жизнью.
7: Ну, пытается, понимаете. Ну, да. Ну, конечно, потому что здесь гнездо, там основное, а здесь получается другое. Сначала его это будоражит. Сначала это какой-то, понимаете, авантюрный дух, как-то адреналин, видимо, впрыскивается. Ну, и заканчивается быстро, часа через два, наверное.
6: Ну, вот, конечно, отсутствие удивительно. Мотивация в отсутствии секса, он как бы добивается вас, видимо, в семье, да?
7: Да.
6: Но ничего не получается у него. Чаще всего не получается.
7: Ну, понимаете, ну, самое главное, понимаете, ну, как бы замани и обмани. Ну, ведь все время это происходит. Как бы все обещается. А вместо обещаний врыло, а вместо обещаний и так далее.
6: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
7: И все.
6: И многие даже заболевают, запущены.
7: Многие заболевают, да? Понимаете. Ну, и нет, не бывают переломы, конечно.
6: Бывают
7: переломы. Но, и когда я говорю «отползает», это же не образно.
6: Ах, вот оно.
7: Ну,
6: что.
7: А что вы? Ну,
6: вот
7: он должен быть чуть-чуть
6: что.
7: Наказан,
6: он
7: понимаете?
6: Начинает понимать в какой-то момент, что его родная жена настоящая,
7: да? Да.
6: Но
7: она хотя бы не бьет.
6: Святыня.
7: Ну, просто не бьет.
6: Ах, вот оно что.
7: Просто не бьет.
6: Просто не бьет.
7: Просто
6: и он возвращается в семью, да?
7: Ну, просто там безопасно, понимаете? Потому что со мной-то это сплошная...
6: Ну, давайте поговорим о ценах немножечко.
7: Давайте.
6: Ну, я хочу вот что спросить. Значит, мужчина решил гульнуть.
7: Да.
6: Жена обращается к вам.
7: Да.
6: А иногда вы работаете, как мы уже говорили, с опережением.
7: Да.
6: Жена еще к вам не обратилась, а вы уже.
7: Рассылочка уже пошла.
6: Уже рассылочка пошла.
7: Да.
6: Прямо даже до свадьбы было.
7: До свадьбы начинаем, конечно.
6: Ой-ой-ешеньки.
7: До свадьбы надо делать.
6: Рассылочку до свадьбы. Ваш муж Гулёна, предлагаем диспансеризацию.
7: Да.
6: Отлично. Вот какой вопрос у меня.
7: Да.
6: Скажите, пожалуйста, ну и вот, значит, он гулять.
7: Он, да.
6: Пойман вами.
7: Пойман вами, да.
6: Отмучен, как говорится.
7: Отмучен по полной.
6: Отмучен по полной.
7: Да.
6: Отползает домой.
7: Да, отползает домой.
6: Отползает домой, вы его возвращаете как бы домой.
7: Да.
6: И в этот момент настает, так сказать, час расплаты. Кто платит? Жена или муж?
7: Ну, конечно, муж.
6: Муж.
7: Ну, конечно, муж.
6: Удивительно.
7: Ну, конечно, муж.
6: Он сам еще и платит за
7: он
6: то, что...
7: Он сам еще и платит. Понимаете, прелесть в том, что жена, так сказать, в накладе не остается. Потому что от меня уйти, он должен мне отступных каких-то дать.
6: Ох.
7: Я ж так просто не отпускаю, я вам говорю.
6: Ой-ой-ой-ой-ой.
7: Он согласен.
6: А какие объемы, финансовые объемы, я хочу сказать.
7: Ну, понимаете, ну вот тут вот, как сказать, тут вариативно.
6: Вариативно.
7: В зависимости от того, что он уже наполучал от меня. И насколько он хочет уйти.
6: Ну, то есть обеды посчитаны, квартира, все.
7: Какие обедов нет?
6: Ой-ой-ой.
7: Какие обеды?
6: Голодовка.
7: Ему бы поесть день, понимаете? Он готов любые деньги заплатить, лишь бы я его отпустил.
6: И Надя также ваша партнерша действует?
7: Надя, конечно. Надя тоже. Ну, тут, я говорю, она вот все-таки поменьше может обслужить за день людей, чем я. Потому что нет такого навыка.
6: Я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста, ваши дорогие услуги, которые оплачивают мужья сами, сами попадают в историю, сами, так сказать. За сколько времени получается вернуть мужа назад, домой?
7: От недели до года.
6: От недели до года.
7: Ну, год это я, конечно, преувеличивала, потому что, ну, год вообще, я не знаю, еще не встречала такого мужчину.
6: Не было такого.
7: Год выдержал.
6: Год бы выдержал, да?
7: Нет, таких нет.
6: Такого терпилы.
7: Такого терпилы нет, да.
6: Чтобы вас выдержать.
7: Да-да-да. А мужчины же, они, как называется, они же, ну, достаточно слабые создания.
6: Понимаю.
7: Чуть что там, мне вовремя не пообедал, ах. Чуть там что-нибудь грязный, какой-нибудь там носок, ох. И вот это ах-ох, нет, год не выдержит.
6: Ах и ох, он год не выдержит. На этой ноте мы остановимся и вернемся к вам через минуту, дорогие друзья.

0: бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио. Найди себя. Итак, рубрика «Найди себя». «Найди себя» — это прежде всего работа для потерявших работу. Мы с вами на канале «Для самых голубых». И сегодня речь пойдет о том, как вернуться. Как вернуться в свою стезю. Скажите, пожалуйста, вас зовут Леопольд? Или Лео, вы просили?
1: Лео.
0: Лео. Вы сегодня пришли со своей подругой. Это у нас ваша подруга.
1: Ия.
0: Ия. Ия, здравствуйте. Здравствуйте, Ия. Вы подруги. Скажите, пожалуйста, Лео, ну, прежде всего...
1: Ну, если можно, я сразу скажу, что без поддержки Ии я вряд ли бы справился со всей этой сложной ситуацией.
0: Да-да-да, я понимаю.
1: Потому что вы тоже должны понимать. Ну, Иечка, ну, подожди, солнышко, я просто хочу сказать, вы должны понимать, дорогие друзья, та ситуация, в которую попал я, ну...
0: Лео, давайте первый, сразу первый.
1: По порядку.
0: По порядку.
2: По порядку. Это очень сложная ситуация.
0: Давайте по порядку. Ия, промочите горло.
1: Ия, промочи...
0: Вы хотите Лео тоже промочить горло?
1: Нет, я возьму Иину промочку.
0: Хорошо. Так вот, вы когда почувствовали первый раз, что Виктор с вашим боссом, ну, скажем так, в каких-то нестандартных таких отношениях? 11 лет, вы говорите. Это...
1: Да, я 11 лет работал в компании.
0: Да, что вы делали?
1: Вот, ну, как, я неудобно это говорить.
0: Нет, все-таки, что...
1: Ну, как? Что, давайте, не вытягивайте из меня.
0: Нет, я не вытягиваю.
1: Прямо. Ну, что, вытягивайте прямо. Да, ну, я скручивал журналы. Ну.
0: Боже мой.
1: Я скручивал журналы, да, и сейчас это уже не стыдно признаться.
0: Это же звучит жутковато.
1: Ну, да, ну, журналы выходят, а я их, так сказать,
0: я
1: скручиваю, понимаете.
0: Это ужасно.
1: Ну, это нормально.
0: Это я понимаю.
1: Но это... Работа достаточно тяжелая.
0: Я знаю, я понимаю.
1: Мало кто в офисе мог этим, так сказать.
0: Да вы, да. Вот. В офисе...
1: Я могу сказать, что я благодарен.
2: Он профессионал.
0: Да, я понимаю. И я, может быть, вы просто подскажете тогда, чтобы Лео мог как-то немножко успокоиться.
1: Вы-то, да, Виктор... я, честно говоря, не волнуюсь, потому что...
2: Леочка совершенно спокойна.
0: А вы, Вия, скажите, вы видели Виктора, вот, ну, когда это начало происходить?
2: Ой, не спрашивайте.
1: Черт, все время о нем. Почему все время о нем? Я не понимаю. Мы разговариваем о другом.
0: Давайте не будем,
1: Когда это случилось впервые?
0: Вы курите кальян.
1: Ну, это не часто бывает, господи, как и все.
0: Ну, вас видели.
1: Ну и что?
0: Нет, это не страшно,
1: ну,
0: это не запрещено.
1: Мне написано, что это запрещается.
0: Нет, просто господи. Когда вы берете кальян. Вот берете кальян.
1: Я уже, знаешь, Иечка, я уже не рад, что мы пошли.
0: Нет, напрасно, напрасно, потому что у нас звонки, у нас люди. У нас люди, которые тоже курят кальян и...
1: Ну, к чему вы это все?
0: Ну, потому что с этого все началось.
1: Ну, вы знаете, это такая была ситуация внештатная, можно сказать. Потому что, ну, Ростислав Георгиевич, ну, так сказать, это, ну, он очень ко мне хорошо относился.
0: Это босс.
1: Ну, долгое время, да, ну, да. Долгое время. Я повторяю, 11 лет, это не шутка. А вот буквально полгода назад появился этот Виктор, и все под откос буквально.
0: Ростислав Георгиевич, он...
1: Ну, он... Ну,
0: да, он впрямую... Он хотел...
1: Он впрямую так и сказал.
0: Угу. Ну, он сказал вам...
1: Прекращай скручивать, да.
0: И что?
1: Сказал мне прекращать скручивать. Я даже не мог понять, как мне перестать скручивать, если я, ну, я привык к нему все время скручивать. Всю...
0: И
1: 11 лет.
0: Вы видите, 11 лет.
1: 11
0: это лет. Происходит.
2: Ну,
0: 11 лет это происходит. И вы.
1: Если бы не моя дружба с... И я не знаю.
0: Да, я понимаю. Как решить эту ситуацию, спрашивают многие. У них очень похожие ситуации и с кальяном.
1: Вы
0: и
1: знаете, наши суды, конечно, это...
0: Нет, не суды, не суды.
1: Бессмысленность полная.
0: Не суды.
1: Бессмысленность полная.
0: Нет, суды здесь ни при чем, конечно. Да,
1: это одно человеческое унижение. Как я могу такое прийти и сказать? Из-за
0: звучит
1: чего
0: жутковато.
1: Это... Жутковато. Да. Ну, достаточно странно. А он стал обращать внимание на Виктору, на Виктора.
0: Угу.
1: Виктору 26.
0: 26?
1: 26, да.
0: Угу. А когда ему будет 27?
1: А Ростиславу Георгиевичу 71.
0: Ну, у него
1: нечего сказать. Я 10 лет был с ним, ну...
0: 11? Или 10?
1: Ну, 10 с половиной. Ну, что вы придираетесь к словам?
0: Ну, это очень важно.
1: Я помню каждый день, как,
0: да,
1: как сейчас.
0: Я понимаю. Вы знаете, лепесток этих чувств, оно как бы ведь...
1: Лепесток моих чувств – это Ия.
0: Да, я знаю.
1: Хоть мы и не можем с ней ничего иметь.
0: Да, я знаю, вы ничего с ней не имеете, и тем не менее, Ия, я хочу, чтобы вы немножечко сейчас рассказали.
1: Спасибо.
0: Не касаясь сейчас вот этой ситуации с кальяном, с Виктором, 11 лет, 10 с половиной, 71 год, 14 сантиметров.
1: Я не пойму, это для потерявших работу?
2: Да,
1: или...
2: действительно.
0: Да, это для тех, кто потерял.
1: Или вы копаетесь в личной жизни?
2: Левочка такой замечательный, он такой тонкий.
0: Я думаю, что вы профессионал, Лео.
2: Вы
0: давайте успокоимся.
2: Найти работу.
0: Я помогаю вам найти работу сейчас, потому что вы знаете, сколько у меня уже сейчас на биппере, сколько у меня уже сейчас на лампочках, сколько у меня на этих самых, на диодах. У меня здесь все высвечивается. И я уже готов вам предложить, уже, Лео, готов предложить сейчас вам несколько позиций.
1: А по какому телефону нужно
0: несколько
1: звонить
0: позиций
1: людям, которые готовы предлагать работу? Я хочу просто узнать,
0: хорошо,
1: как работает ваша программа. Не для
0: хорошо
1: того, чтобы вот тут, вы знаете, выяснить,
0: да,
1: кто кому,
0: я
1: что
0: понимаю,
1: сказал Ростислав Георгиевич,
0: да,
1: какие он,
0: да,
1: одевался,
0: да,
1: во,
0: да,
1: что,
0: да, да,
1: какое,
0: да,
1: белье. Я ничего, а кстати, этого не хочу говорить,
0: а кстати,
1: вам, понимаете?
0: А кстати, он хорошо одевается.
1: Кто?
0: Ростислав.
1: Господи, Витька одевается,
0: да,
1: отвратно,
0: да,
1: не вкус,
0: да,
1: у него, он приезжий, ничего у него нет. Он,
0: подождите,
1: господи.
0: А Ford Fusion, он вам подарил? Он подарил нам Ford Fusion?
1: Что? Ford Fusion? Подумаешь, господи.
2: Ford Fusion.
0: Нет.
1: Да
0: нет,
1: я забыл про этого выблядыша.
0: Да зачем же так?
1: Ну вы это вырежете.
0: Давайте не будем. Это главная линия, на которой стоит наша программа.
1: Вы выдаете работу или нет?
0: Я
1: или
0: выдаю
1: мы
0: работу
1: к вам?
0: Вы видите, у меня блин, на котором уже написано несколько предложений. Видите, вот сюда, смотрите. Вот это вот, видите, да?
1: Вижу.
0: Это дисплей, не кричите.
1: Меня не устраивает эта работа, наверное.
0: Почему? Посмотрите сюда. Вот что здесь написано? Здесь написано
1: раскручивание журналов.
0: Вот.
1: Ну, а где же я не мой? Это не мой профиль.
0: Ну, хорошо.
1: Это самодеятельность.
0: Но люди этим занимаются.
1: Слушайте, люди занимаются неизвестно черти чем.
0: Хорошо.
1: Ия, пойдем.
0: Вы хотите,
1: пойдем отсюда, это позор. Я не могу.
2: Мне
1: не хватает ни сил, ни здоровья.
2: Личной жизни.
0: Ни в коем случае.
2: Это совсем для другого.
0: Ия, вот вы занимаетесь чем, извините? Вы занимаетесь? Вы? Ну, натягивайте.
2: Неважно.
0: Ия.
2: Опять он, опять?
1: Да это ужасно.
2: Нет. Зачем сюда пришли?
1: Я просто не могу тебя защитить.
0: Ия.
1: А хочу очень.
0: А хочу. Так вот, я хочу вам сказать. А хочу. А хочу. Это как раз та самая профессия. Как вот видите, у вас высветилось на дисплее. Это замечательная профессия. Она ласковая, она нежная. Ахачи – это люди, которые ахачи. Они делают так.
1: Вы придурок, что ли? Объясните мне, куда вас потащил? В какое место? Куда вас? Вы куда вы углубляетесь?
0: Вы
1: можете все делать быстрее, господи. Дайте работу, и мы уйдем.
0: Вы видите...
1: Дайте работу, и мы уйдем. Это об этом разговор.
0: Я даю вам работу.
1: Ничего невозможно.
0: Вы умеете? Вы умеете?
1: Умею.
0: Хорошо.
1: Чего я только не умею.
0: Хорошо.
1: Ия подтвердит.
0: Хорошо. Скажите,
1: вы читали мое резюме? Если вы не читали его, то что же вы меня позвали?
0: Ваше резюме, оно здесь передо мной. И единственное, что вы, на что вы способны, я так думаю, вот самая для вас основная профессия, вы можете нюхать. Почему я спросил про кальян? Видите, вы можете нюхать, а это значит, кем вы можете работать?
2: В семье.
0: Да.
1: Я готов.
0: Поздравляю вас.
1: Я уже работаю?
0: Вы уже работаете с
1: семьей. Прекрасно.
0: В элитном ресторане «Ужбандек».
1: Спасибо вам большое.
0: Рестораны «Ужбандек». Войди целиком. Найди себя. Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.

0: 帅帅。
1: Самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.
2: С нами легко.
3: Онлайн радио. 101 рубль.
1: Сексуальная. Революция.
4: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. Да? Я хочу спросить, Игорь, да, скажите, да, пожалуйста, вы вот решили сделать вагину, да?
5: Ну да.
4: Нового вида.
5: Да, да.
4: Нового вида, ну, например, нового рынка. Вы берете, так сказать, несколько прототипов или конкретно останавливаетесь на одном?
5: Ну, как правило, 2-3 прототипа мы берем за основу.
4: Из них слагаете.
5: Из них слагаемое. Почему я говорю это средоточие? Вагина – это средоточие, куда мы прикладываем все усилия свои, когда мы хотим использовать вагину, использовать ее по назначению. Иногда не по назначению мы даже. Даже для этого иногда бывает у нас упрямая гортань. Именно поэтому.
4: Понимаю. Да. А вот у меня возникает к вам вопрос сейчас.
5: Да.
4: Ну, такой вот неожиданный.
5: Да.
4: Скажите, пожалуйста, если я решился, да, на приобретение вот этой вот искусственной вагины. Может ли она, эта искусственная вагина, заменить мне вообще глобально личную жизнь?
5: Конечно. У нас много людей, опять же, в ком в горле, вы знаете, так сказать, этот сайт, общаются с прототипами, все время разговаривают, задают вопрос. А вот, например, у нас есть Игнат. Он начинал вообще с тремя женщинами. И он отказался от них.
4: Полностью
5: отказался.
4: То есть получается, что вполне, так сказать, возможно.
5: Вполне.
4: Это, конечно, не доказано сегодня.
5: Ну, да, да,
4: да. Но получается, что искусственная вагина,
5: да,
4: может заменить личную жизнь.
5: Заменила ему и мать, и сестру, ну и бабку.
4: Угу.
5: Ну, это у него
4: всех
5: своя
4: заменил.
5: История. Всех заменила.
4: Понимаю.
5: Да.
4: Но, понимаете, что? Выходит, что, приобретя единожды, приобретая искусственную вагину, вы как бы отсекаете полностью все проблемы.
5: Конечно, конечно.
4: У вас исчезает потребность оплачивать, так сказать, совместную жизнь с человеком,
5: да,
4: с женщиной, например.
5: Более того, оплачивать услуги сомнительных проводниц.
4: Вообще мы не говорим.
5: Вы это знаете.
4: Про это мы вообще не говорим.
5: У меня Игнат как раз опять писал о том, что он говорит, вы знаете, я хотел обратиться к проводнице, но потом я понял, а зачем? Если у меня есть, если у меня с собой в чемоданчике, он возит с собой чемоданчик небольшой, и там у него лежит.
4: И вот я задаю какой вопрос.
5: Да.
4: Сегодня становится понятно, что искусственные вагины приходят на смену старой, как говорится, деревянной,
5: лошади.
4: Обычной
5: как
4: лошадки,
5: мы говорим,
4: да,
5: лошадки.
4: Ну, называем это нашей обычной
5: мы
4: жизнью.
5: Мы профессионалы,
4: да,
5: называем это лошадкой.
4: В принципе, можно и не жениться.
5: Нет, конечно.
4: Скажите, вы как инженер.
5: Я не женат.
4: Игорь.
5: Да.
4: Ну, понятно, да, я понимаю, что вы не женаты, естественно.
5: Да, естественно.
4: Я хочу задать вот какой вам вопрос. Я слышал, ну вы уж простите, что я открываю, так сказать, может быть, какие-то тайны.
5: Нет, нет, пожалуйста.
4: Я слышал, дорогие друзья, Игорь Пусин работает сейчас над искусственным интеллектом вагины.
5: Да, конечно.
4: И таким образом, вполне возможно, искусственные вагины будут не только заменять нам, так сказать, плотское наше,
5: ну, да,
4: но
5: да,
4: и
5: да,
4: приведут
5: да.
4: нас к тому, что от искусственных вагин будут рождаться дети.
5: Естественно.
4: Мы идем к этому?
5: Мы идем к этому.
4: Мы идем к этому.
5: Причем мы идем поступью, прямо такой лихой поступью мы идем.
4: Вот, и я понимаю, что сегодня Игорь Пусин своей работой может полностью поменять состояние отношений на Земле.
5: Вот, это уже мы всю планету берем, всю планету. Извините, ради бога, мне звонит Игнат, я сейчас перезвоню ему. Да-да-да. Игнатик, я перезвоню тебе. Я сейчас в эфире. У меня Владислава пригласил меня. Я перезвоню тебе, Игнатик. Вот. Что хочется сказать? Игнат все время волнуется.
4: Подождите про Игната.
5: Ну, хорошо.
4: Подождите. Я сейчас сделаю небольшую паузу. Мы где прервемся буквально.
5: Да,
4: мы
5: да.
4: прерываемся. Это программа «Сексуальная революция» на Фоменко Фейк Радио. Вернемся через минуту.
1: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция. Если вдруг захочешь пива
0: или водки в тот же миг,
1: ты, дружок, не будь ленивым,

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала, я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: Сегодня в программе «Низкая гравитация» первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов.
1: Так вот, 90 раз, но не об этом же не было сказано, естественно, ни разу, потому что это все...
0: подождите, это же секретное.
1: Это секретное, но я могу сейчас просто об этом. Я раньше
0: уже
1: об этом
0: разрешено.
1: Не мог. Оно, естественно, Тысин, повторяя его фамилию, теперь и его фамилию можно говорить. Раньше нельзя было говорить Тысин, а теперь можно. Тысин Георгий Феоктистович. Он он мой... Как называется? Он мой прародитель, можно сказать. Не биологический, но космический.
0: Прародитель космонавта, первого космонавта с пониженной гравитацией.
1: С пониженной гравитацией. Я коснусь, я еще вам хочу отдельно сказать, что ведь мы уже... Вот сейчас будет сенсация. Владик, я побывал на планете... с такой же пониженной гравитацией, как и я.
0: Это Луна?
1: Да нет, это даже не Луна. Это спутники, которые невидимы нам, которые находятся не очень далеко, они, конечно, в нашей Солнечной системе. Я не буду говорить точную сейчас координаты, потому что нас...
0: Ну, потому что идет, во-первых, космическая гонка.
1: Идет гонка, да. Она продолжается, ее никто не отменял,
0: да,
1: к сожалению.
0: Понимаю.
1: Поэтому... А координаты этой планеты... Это планета Карлик. Это планета Карлик.
0: Планета Карлик?
1: Это планета Карлик.
0: В нашей Солнечной системе.
1: В нашей Солнечной системе.
0: Неизвестная нам.
1: Неизвестная нам.
0: Ну, теперь уже известная.
1: Теперь уже известная,
0: потому что... Но известная только нам.
1: Она только нам известна. Так вот, Тысин... Он мне сказал, сынок, так прямо... Я в этот момент уже готовился к 88-му своему отправке туда. Я был на этой планете уже, я уже сказал, 90 раз.
0: Это основная ваша миссия.
1: Первые были неудачные, просто обшивка корабля не давала. Обшивка была плохая, ее заменили. Я не смог... Я ботинками все время цеплялся.
0: Понимаю.
1: Я не мог приземлиться никак.
0: Вот чем.
1: При низкой гравитации планеты и при моей низкой гравитации обшивка...
0: Низкая на низкая, получается
1: на низкая,
0: вообще отсутствие.
1: Плюс обшивка корабля разодрала мне колено. Ну, там Тысин потом, естественно, извинялся. Он говорил, сынок. Он так меня... Вот так вот поцеловал. А я люблю, когда он меня целует. Вот. Хотя мы натуралы. И вы поймите, мы натуралы с низкой гравитацией. Вот так.
0: Обалдеть.
1: Вот так.
0: Вы знаете, я хотел
1: а
0: даже сказать
1: ценно,
0: сейчас...
1: А это ценно, я вам скажу.
0: А я хотел даже сказать сейчас. Мне даже, вы знаете, это прозвучало прям как тост.
1: Да.
0: И я даже хотел сказать,
1: ну,
0: может быть, давайте выпьем.
1: А я с собой беру, вы знаете, записи.
0: Не надо, не надо, не надо.
1: Нет, это не то, что вы подумали.
0: Я понимаю вас. Шиповник?
1: В полет я беру шиповник.
0: Я знал.
1: Да, конечно.
0: Скажите вот еще что. С возрастом низкая гравитация еще больше понижается или остается на том же самом уровне?
1: Знаете, что я вам скажу? Конечно, знаете, не хочется.
0: Понимаю.
1: Понимаете?
0: То есть это с годами уже так, да?
1: С годами уже не хочется.
0: Не хочется с годами.
1: Не хочется.
0: Да? Все, да.
1: И
0: это, кстати, вот низкая пониженная гравитация, она и ты повлияла, может быть, сама.
1: Она и повлияла.
0: У
1: вот
0: вас
1: когда...
0: нет детей.
1: У меня нет детей.
0: Да.
1: И не хочется.
0: Понимаю вас.
1: Понимаю. Вот я вам все скажу. Хотя я вам скажу, был момент, когда захотелось. Ну, когда меня Тысин вот так поцеловал. А мы, натуралы, понимаем цену, вот когда отец космический целует космонавта.
0: Космического сына.
1: Космического сына, по сути
0: дела. В каком-то смысле.
1: Да, вот здесь мне захотелось
0: вот
1: ребенка.
0: Так, понимаю.
1: Да.
2: Низкая гравитация. Флора и фауна родной планеты.
3: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
3: Здравствуйте, наши дорогие зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас сегодня в передаче директор хора Вениамин Витальевич Асмолов-Лядов и хормейстер Илья Бесин. Вот я сейчас признаюсь вам в том, что я говорила с несколькими вашими солистами, которые мне сказали, что они отказались петь «Кот в сапогах».
4: Почему?
5: Потому что ты сказал, что весь хор выйдет в сапогах. Весь хор, все до единого. Но кроме сапог ничего не будет. Выйдут все только в сапогах.
4: Да.
5: Это... Почему, спросили артисты? Это... Почему, спросили? Я присутствовал. Почему, спросили? Потому что ты сказал, кот ходит только в сапогах.
4: Голый.
5: У него нет ни брюк, нет, ни штанов, ни маек. Ничего на нем нету. Только это... сапоги это у кота. Для...
3: А это взрослые но люди.
5: Это взрослые
4: детей.
5: Люди должны выйти голыми
4: это
5: в сапогах.
4: Это для детей.
3: После... И кто-то, я извиняюсь, в теле, понимаете?
4: Подождите, просто? Подожди. Это, господи, вы
5: для детей. И ты после этого спрашиваешь, ой, почему Министерство культуры, ой, не спонсирует, ой, не выделяет средства нашему хору? Потому что ты хотел, ты до сих пор
3: для
5: хочешь.
3: Детей,
5: ты ведешь
4: хотят,
5: для детей, ты
4: хотят,
5: кот в сапогах, 148 голых мужиков стоят, понимаете,
4: но
5: в сапогах.
4: Это же, это искусство.
5: В ботфортах.
4: Это искусство, это ботфорты, они почти доходят до пояса ботфорта, они прикрывают все, что нужно.
5: Ни черта они не прикрывают, ты показывал мне эскизы.
4: Показывал эскизы.
3: Там все нарисовано. И мне, кстати, солисты то тоже показывали.
5: А вот это главная ария. Снимай, снимай скорее сапоги. Что это такое?
4: Ну, потому что это главное центральное. Я знаю Завердина. Завердин. Он исполнит это. Он так чувствует. Он снимай, снимай скорее сапоги.
3: Вот видите, смотрите, Илья. Вот вы сейчас говорите, снимай, снимай.
5: А и дальше когда, что получается?
3: Да, когда человек голый, вот эти движения делает, что получается?
5: Он снимает сапоги, остается абсолютно голый. Как это можно? Это что
4: это
5: вы пропагандируете
4: кот
5: сегодня?
4: Но это кот.
5: Так, главное, вы поймите, я не могу избавиться. Извините. Я не могу от него избавиться, потому что вот по договору я обязан его держать, понимаете?
3: Но они еще 4 месяца. Может...
5: Конечно, на меня наложат штрафные санкции. Еще 4 месяца мне нужно с ним. И куда девать теперь этого кота в сапогах, понимаете?
3: Вениамин Витальевич,
4: декларация уже готова.
3: Подождите, я от своего лица, от лица наших, я прошу, не вот только вот все, что угодно.
5: Только через мой труп. Никакого кота.
3: Есть какие-то вещи.
5: Никаких, как говорится, сапог. Я даже думал так. Даже думал, черт с ним, оденем их в костюмы образца, предположим, 18 века, 17-го, 16-го.
3: Из трех мушкетеров.
5: Да, красиво. И в сапогах, да. И, пожалуйста, пойте. Так нет!
3: Нет, я знаю, что он настаивает.
5: Вы читали Ариоза, которая там?
3: Нет, а что там?
4: Ну, не надо.
5: Ну, я честно скажу, я не понимаю, как могло в голове этого, так сказать, в прошлом выдающегося человека уложиться такое. Вы понимаете? История, знаете, в чем?
3: В чем?
5: Не просто, что он превратил людоеда в мышь и съел.
3: Да.
5: Нет, что вы. Во-первых, он поменял людоеда на людоедку.
4: Да.
3: И тоже, это мне рассказывают, и тоже она должна быть голая, ты слышала, да? Я слышала.
4: Она не голая.
5: Мне кажется, эти алкогольные эротические фантазии.
3: Какие-то да, понимаете?
5: Огромный портрет спускается.
3: Голая мышь. Голая.
5: Мышь. Вы представляете себе? Они ее обревают в процессе действия, и она становится абсолютно голой. Нет меха мышиного вот этого.
4: Во-первых, они не обревают ее. Они снимают первый слой.
5: Бесин. Ты хочешь сказать, я не читал, что ты написал? Я не был на репетициях, я видел. Да все возмущены, Завардин просто... не может сказать. Он сказал, я не могу петь. Я не могу петь эту муть.
4: Завардин,
3: да.
4: Завардин первый ко мне прибежал тогда.
5: А гастроли уже заделаны.
4: Он взял либретто, он взял у меня.
3: Скажите.
5: А я доверился, гастроли уже заделаны.
3: Вот войск, так сказать, пропал уже для ваших гастролей.
5: Абсолютно.
3: А какой город следующий
4: Пестово?
3: Вы заделали?
4: Пестово?
5: Пестово мы не поедем.
4: Почему?
5: С этим котом в сапогах мы не поедем. Я не могу. Когда я увидел, что мы делаем, какой мы делаем спектакль, так сказать, хоровой, я был абсолютно шокирован. Я не понимаю, что происходит в голове этого пьяного хормейстера Бесина. Что? Откуда эта белая горячка?
3: Кошмар.
4: Это не белая горячка, это полет.
3: Дорогой Вениамин Витальевич, мы все, я, наши все зрители, слушатели, почитатели талантливого человека, мы все в таком вообще, так сказать, в трагедии, можно сказать, пребываем. После всего этого мы вам выражаем огромное сочувствие.
5: И я бы хотел попросить сейчас уже в завершении нашей программы,
3: да.
5: Больше не хочу ничего общего иметь с этим пьяным хормейстером. Я хочу сказать вот что. Дорогие друзья, у меня к вам просьба. Пожалуйста, на телефон 800-93-44-76-21-П отправляйте уволить, а на телефон 800-304-677-92-З отправляйте оставить. Вот и посмотрим. И это будет ваше зрительское решение. Вот так.
3: Вот и правильно. Правильно. Спасибо, дорогой Вениамин Витальевич. Илья, я вам желаю выздороветь, понимаете? Излечиться от этой пагубной зависимости. Дорогие зрители, до свидания. Сейчас послушаем новости.
0: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.
7: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
8: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

0: 101.ru.
1: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.
2: Снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях Георгий Иосифович Любин. Он прихвостень. Не только что он нам рассказывал про свою работу в университете, про студентов, про сколько выпускается человек и про то, каким образом можно моментально понять, что перед вами прихвостень.
3: Так приятно, Ирочка, с вами. Я вот редко встречал, знаете, таких людей, которые вот так вот прям искренне, вот так открыто, так вот идут и так вот прямо открываются, и все. Вы понимаете, ну, при том, что вы еще так выглядите, потрясающе так выглядите.
2: Я просто удивлен. Спасибо, Жора. Я все больше и больше, как называется, просто буду склонять вообще наше руководство, что нам необходим
3: вообще... Ну, а там, глядишь, и гетры не за горами.
2: Глядишь, и гетры не за горами.
3: Да, накиньте гетры.
2: А скажите, а дорогие ли услуги? Прихвостень. Если сейчас с ними прямо вот так вот на эту должность и нанимают, правильно?
3: Да, я хочу вам сказать. Значит, конечно, прихвостни высшего эшелона, они, конечно, ну, очень высоко оплачиваются. Mm-hmm. Это очень перспективная работа. И, так сказать, ну уж поверьте мне, я знаю.
2: Да, вы уж, конечно,
3: ну, конечно, через нас все это идет, и мы, так сказать, ну, находим нашим выпускникам места рабочие. Ну, что сказать? Важно понимать, что ведь прихвостень идет не один. Mm-hmm. Прихвостень, даже когда он сейчас как бы выглядит, что он идет один, с ним уже... Да, сразу. Угу. Целая линейка лизоблюдов работы.
2: Да-да-да, то есть это, как сказать, внедрение такое уже,
3: да,
2: системное.
3: Это глубина. Угу. Это глубина, это ширина, угу. Ну и, конечно, это длина.
2: А скажите, а на периферии работаете? Конечно. Конечно, конечно.
3: Странный вопрос.
2: Но вообще, вы знаете, все больше и больше. Я понимаю, потому что происходит. Я понимаю, что вы до периферии добрались уже и...
3: Ну, во-первых, мы никуда не добирались, мы испокон веку.
2: Ну, понятно, но на такой профессиональный
3: уровень.
2: Ну,
3: конечно, просто системно все это сейчас выведено, системно, да, и это, да, конечно, целая история.
2: Прекрасно.
3: Вот, ну, что я могу сказать? Дело в том, что я, конечно, приглашаю всех поступать в университет, но экзамен у нас очень,
2: очень
3: трудный.
2: Сложный,
3: очень,
2: да?
3: Сложный, да.
2: А стипендия есть?
3: А как вы думаете?
2: Да, конечно, я думаю, есть.
3: Вот,
2: я
3: Ирочка думаю, моя красавица.
2: А преподаватели хорошие?
3: Ну, вы знаете,
2: вы сами преподаете, кстати?
3: Ну, конечно.
2: А какую дисциплину?
3: Я читаю курс «Гнутые три».
2: «Гнутые три»?
3: Да.
2: Ага, это какое-то серьезное.
3: Это очень сложное, так сказать,
2: «Линейные пять», я знаю.
3: Ну, да,
2: «Линейные пять».

0: Алинин 5,
1: да, но это обычный. А Карл, это уже гнутый 3, это специализация. Гнутый 3, это для нормального прихвостня, это уже высокого уровня спецификация.
2: Высокий.
1: И другой диплом.
2: Другой диплом. Да. Ведь там очень много математических расчетов.
1: Ну, конечно.
2: Чтобы вот эту гнутую, как сказать, выстроить.
1: Как прогнуть.
2: Как прогнуть, да.
1: Как прогнуть до конца, и это такая вещь тяжелая. Ну, вот я читаю этот
2: курс. Защищались вы чем, когда учились? Была же дипломная работа у вас?
1: Ну, конечно. Конечно.
2: Так.
1: Дипломная работа у меня была, как отличить жаркий поцелуй.
2: Так.
1: От поцелуя наполовину.
2: Боже мой, поцелуй наполовину. А зачем отличать? Это для чего?
1: Я вам объясню.
2: Объясните.
1: Дело в том, что искренность – это вещь очень важная.
2: Чтобы человек не засомневал.
1: Да. А в работе прихвостня важно вот этот баланс искренности и неискренности. Он должен быть соблюден. Вот.
2: Какая тонкость, какая тонина вообще.
1: Ну, а как вы хотели?
2: И целая дипломная работа у вас
1: 93% да, неискренности и 7% искренности. Вот так этот замес.
2: И замес этот дает такие огромные, потрясающие результаты.
1: Конечно, конечно. Начальник за начальником, руководитель за руководителем. Все хотели бы видеть у себя нормального, хорошего, крепкого прихвостня.
2: В гетрах.
1: Да.
2: Да. Ну что же, дорогие наши слушатели, зрители, мы будем с вами прощаться. И все, и вы, и я благодарим, конечно, Георгия Осиповича Любина.
1: Спасибо.
2: Да, за такой прекрасный разговор, очень интересный. И он зовет, приглашает поступать к себе в университет. Да, я думаю, что многие из наших слушателей и зрителей этим воспользуются предложением. И ждем вас всегда
1: да.
2: снова.
1: Спасибо большое. Поступить непросто, но мы ждем вас, дорогие абитуриенты. Пока.
2: До свидания.
3: Прихвостень. Берем за срочность. Фомин Кафе и Крадио. Флора и фауна родной планеты.
4: Безаровый, полурогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время Безаровому козлу придан статус «уязвимый».

0: мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101.1

0: В эфире программа «Танцуй, мое сердце». И по многочисленным просьбам наших радиослушателей у нас в гостях он. Это прима. Это первый всегда. Это лидер балета Волосов. Да, это он. Волосов. Я даже просто вот по фамилии, потому что вы понимаете, что вот Мариус Петипа, да?
1: Ну, в принципе, уже можно и не называть, конечно. Все знают, что я Владимир, естественно.
0: Владимир, спасибо, конечно, дорогие друзья. Конечно.
1: Очень приятно.
0: Да, Володенька.
1: Да-да.
0: Вот балет. Давайте сразу я хочу перейти к балету.
1: Давайте.
0: Все-таки самые запоминающиеся, это эпохальные, так сказать, такие были балеты, в которых вы участвовали. Это «Священный водопад».
1: Ну, конечно, да.
0: Это «Пляска смерти».
1: Да, конечно.
0: Ну и, конечно, удивительная партия «Грома» из балета «Эверест».
1: Ну, да-да-да-да.
0: Вот.
1: Конечно.
0: Скажите, вот, ну, первый вопрос.
1: Да.
0: Ну, просто вот я сейчас вижу, вот вы в трико. Почему вы все время в трико? Я несколько раз вас видел.
1: Ну, друг мой, ну, послушайте, да, ну, вы должны понимать, у нас такая скорость. Я ведь работаю не только в Большом, не только, кстати, я работаю сразу в нескольких театрах. Я работаю в нескольких театрах, танцую много спектаклей, бесконечные перелеты, у меня большие контракты и в Европе, у меня два контракта в Америке.
0: Да.
1: Ну, то есть сегодня сейчас 11 контрактов, понимаете?
0: Понимаю. 11 просто контрактов. Нет времени.
1: Ну, конечно, нет смысла переодеваться. Какой смысл переодеваться, если ты все время в работе? Все время в работе. Утром у меня класс, репетиция. После репетиции у меня даже обеда нет, я сразу переезжаю, перелетаю. Потом у меня вечером репетиция и снова спектакль.
0: Ага.
1: Понимаете, поэтому что говорить?
0: Ну, я понимаю. Это действительно, это ваш режим. Это удивительно. Это режим Волосова.
1: Это режим, это, ну, во-первых, это режим, да? Володьки Волосова.
0: Володьки,
1: говорят,
0: да.
1: Ребята,
0: да,
1: всегда,
0: ну, да.
1: Быстроват. Быстроват.
0: Да. Нет, ну что делать? Что делать? Вы знаете, давайте мы придем как бы к чему. Вот все-таки партия «Грома». Mm-hmm. Вот это вот, когда вы достаете вот это вот, и, ну, как бы у вас это находится в трико, и вдруг вы достаете это и как бы, ну, запрокидывая голову.
1: Послушайте, ну так поставлено.
0: Это поставлено, да?
1: Что же я буду, конечно, что же я буду, ну, как говорится, я не могу вперед балетмейстера. Это же,
0: да,
1: кстати, ну
0: да.
1: Что я? Зачем мне? Я сейчас пока что я еще артист.
0: Я понимаю,
1: я еще
0: это
1: артист,
0: поставлено.
1: Друг
0: это,
1: мой.
0: Это конечно.
1: Да, и
0: конечно.
1: Артист это просто пластилин в,
0: да?
1: в руках балетмейстера. Конечно, конечно.
0: Я понимаю.
1: Мы его задумки. Вот и все.
0: Но вы все-таки доверяете хореографу,
1: ну,
0: да?
1: Ну, как говорится, конечно, хотел бы сказать, доверяй, но проверяй. Но,
0: да, да.
1: Ну,
0: да.
1: Знаете, ну, если говорить про Валерия Яковлевича, то если вы его имеете в виду, ну, Дипова вы имеете в виду или что?
0: Ну, Дипова, конечно, ну, да. Дипова.
1: Давайте договоримся так. Вы что все время меня хотите спросить?
0: Я все время, вы знаете,
1: масс-медиа,
0: мне как-то...
1: Вот послушайте,
0: да,
1: масс-медиа,
0: да,
1: все время,
0: да,
1: тычет в нос мне вот этим случаем, когда я упал...
0: Да.
1: Оркестровый я.
0: Да.
1: Ну, во-первых,
0: да,
1: я хочу вам сказать, я,
0: да,
1: не падал на гобой.
0: Ну, подождите.
1: Я упал между двумя гобоями,
0: вот,
1: между первым и вторым, никого даже не затронув.
0: Да.
1: Вы не забывайте, какая культура тела у артистов балета. У артистов балета культура тела, находящаяся. Да.
0: И вот на культуре тела я хочу немножко прервать вас, Володенька, дорогой, уважаемый, потому что есть небольшая пауза, и мы буквально через люфт мы вернемся в нашу студию.

0: у Надежды нет Егора. У Егора есть Надежда. Перетяжка натяжных полов заново.
1: Ух ты!
0: О-о-о, постой.
2: Строительная лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо.
3: Классика в эфире.
4: Когда-нибудь мне предстояло узнать правду. И хотя она скрывала имя своего бывшего, рано или поздно он должен был объявиться. И вот однажды я нашел в ее бумагах письмо от моего соседа Валентина, в котором тот интересовался, помнит ли она те чудесные наслаждения, которые он ей подарил. В том письме было еще много грязного и откровенного. И, судя по содержанию, Валентин все еще не забыл их страсть. Я был поражен открывшейся истиной и в то же самое время не понимал, что было такого в нем, чего не было во мне. Что заставляло ее наслаждаться с ним и быть холодной со мной? Он старше меня, ниже ростом, грубее, беднее. Еще до моей свадьбы, при встрече со мной, он как-то долго и пристально смотрел на меня и мерзко улыбался, будто знал что-то тайное, какой-то секрет порока, которого я не знаю. Каким-то странным образом в этой его мерзости скрывалось наслаждение, которое она получала от близости с ним. И, очевидно, наслаждение и мерзость настолько переплелись в ее сознании, что чистого и благородного человека она просто не воспринимала как мужчину.
0: Вы прослушали отрывок из повести Влада Тонина «Ветренная». Читал автор.
3: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
6: На газу готовим вместе.
5: Что касается буйвола, вы сами, Виталий, да, занимаетесь тем, что приманиваете буйвола?
7: Я приманиваю буйвола.
5: То есть сколько раз вы летаете в среднем прямо туда, вот на Суматру?
7: На Суматру я, ну, где-то 5 раз. 5 раз у меня получается в месяц, я вот где-то 5 раз.
5: Пять раз?
7: Да, да.
5: Слушайте, а вы под заказ делаете буйвол?
7: Все или? Под заказ. Все под заказ. У нас свои клиенты, у нас, ну, вы знаете, все.
5: Ну, так вот, давайте, буйвол приманен.
7: Буйвол приманен, значит, я дальше отбираю. У меня замечательные охотники. Я сам, в принципе, охотник, но у меня как бы есть люди, которые этим занимаются профессионально. Что я буду им как бы рассказывать, чистить им сверла, да, как мы это называем. Понимаете? Смешно.
8: Виталий.
7: Ну ничего.
8: Виталий.
5: Так вот, с чего нужно начать? Вот буйвол мертвый.
7: Буйвол мертвый уже.
5: Мы же не живого буйвола вывезли.
7: Нет, живого нет. Вот мы его доставили, это все в самолет, это специально, это все заказывается, это все делается, чтобы это было с пылу, с жару.
5: Я вижу, что вы, конечно, принесли нам сегодня сюда не целого буйвола.
7: Ну, не целого буйвола.
5: Только ляжку буйвола.
7: Это ляжка, да.
8: Ляжка,
7: нет, ляжка и огузок. Нет, ляжка и огузок.
5: Я хочу просто спросить, вот ляжка и огузок.
7: Да.
5: Что у буйвола вкуснее?
7: Говори, Жан.
8: А огузок вкуснее, о чем говорить?
7: А я точно так и думал.
5: Значит,
1: Вот сегодня мы готовим буйвола, агузок буйвол. Агузок буйвол. Никогда не думал, что это самая вкусная часть у него.
7: Так, да? печечку надо уже
8: раздраконить.
7: Сейчас я открою.
8: Ты не переборщи там, Виталий.
7: Да,
8: там.
7: подожди. Сейчас.
1: Давайте с чего начинать?
7: Вот. Я сначала открываю просто всю эту самую контору. Контору, как я ее называю, контору.
1: Я просто хочу спросить, да. Виталий. Да. Вы начинаете с того, что вот перед вами агузок буйвола.
7: Да.
1: И он вами выбран, этот агузок. Ну, сначала сам буйвол, потом его агузок.
7: И естественно.
1: Ну, вы же выбираете буйвола по агузку.
7: По агузку, конечно.
1: Я выбираю. Разглядев у буйвола агузок, иногда, вы его выбираете.
8: Да, ну извините, раз так уж пошел разговор. Да. Иногда ты выбираешь не точно.
7: А иногда, иногда ты бываешь такая веселенькая, поэтому давай не будем сейчас,
1: Вот это. Ну, давайте оставим сейчас семейные дрязги. Семьи скобода.
6: На газу. Готовим вместе!
0: Флора и фауна родной планеты.
3: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.
2: Один.ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ру. Категория 12+.
0: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
9: Сламца Робо.
10: Локосака.
11: Дэнни.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до резни

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, Напоминка Фейк Радио, передача «Шоколад». Напоминаю, что слушайте, смотрите нас во всех социальных сетях Фоменко FM. Набирайте, смотрите. У нас в гостях шоколатье Петр Массерон, и мы подошли к самому главному о скрещивании бобов мужских и женских, как мы теперь знаем. Как же это происходит?
1: Ну, смотрите, вообще любое скрещивание, что у бобов, что у животных, что у людей, оно одинаковое.
0: Да вы что?
1: Да, кидаются друг на друга и давай.
0: А я думала, там какое-то опыление или что-то?
1: Ну, знаете, опыление. Это мы называем, так сказать, это опыление, спрыскивание.
0: Спрыскивание,
1: брызгание.
0: Ну да.
1: Вот. А, просто кинулись друг на друга вот и бабы, давай, как говорится, мяч.
0: Подождите, вот это очень интересно будет нашим слушателям, зрителям. А вот, например, два баба лежат
1: два
0: на столе. На столе, вот стол. Ровная
1: боб мужик и
0: вот,
1: боб-баба.
0: Да. Вот они лежат на разных углах стола. Mm-hmm. И что, вот я их отпускаю, оставляю, и они просто бегут друг к другу, что ли?
1: Ну, как они бегут? Они медленно катятся.
0: Но катятся? Конечно.
1: Конечно.
0: Да вы что?
1: Конечно. Ну, во-первых, это если чудеса? Вы посмотрите внимательно на бобы,
0: да.
1: Вы увидите, что на женском бобе щель одного размера.
0: Так.
1: А на мужском бобе выпуклость совершенно другого.
0: Да вы что?
1: Да. И вот здесь очень важно понимать, чтобы боб женский и боб мужской совпадали. Найдя вот это совпадение,
0: то есть может,
1: вы можете
0: может
1: варить
0: совпадать.
1: Нормальный человеческий шоколад.
0: То есть они еще могут не совпадать?
1: Конечно.
0: То есть
1: Конечно. Почему так дорого стоит мой шоколад? Потому что это, кстати, не просто скрестить, как говорится, не совпадающий, естественно. Ну, представьте, если у нее щелочка маленькая, а у него выпуклость огромная, ну как?
0: Да.
1: Или наоборот, у нее выпуклость маленькая, а у нее, так сказать, ну,
0: скажите,
1: щелочка.
0: А вот не пробовали ли вы туда вмешать еще соевых бобов?
1: Вы знаете, ну это глупо.
0: Глупо? Почему?
1: Ну, я вам скажу.
0: Скажите.
1: Ну, во-первых, это куда? Куда лезет этот соевый боб со своей выпуклостью? Куда?
0: Ну,
1: куда это?
0: Это если...
1: все хотят проскользнуть в одну щель. Ну, что это такое? Ну.
0: То есть вы утверждаете, что у сои только мальчики есть?
1: Нет, я не утверждаю этого. Я не занимался, честно говоря, глобально соей. Но я могу сказать, что соя, в принципе, пускай сидит там, где она сидит.
0: То есть вы вот так вот к ней относитесь,
1: это, конечно, как соевый шоколад.
0: Да?
1: Ну, конечно.
0: То есть все как бы отстой.
1: Жалкая подделка.
0: Подделка и...
1: Да.
0: Да. И порча.
1: Да, подделка и порча. Поэтому скрещивание. Скрещивание мужских бобов.
0: Слушайте,
1: и женских по-прежнему является важнейшим.
0: Но это какой-то
1: долгий процесс.
0: Вы
1: заметьте, черный боб женский.
0: Черный.
1: С черным бобом мужским шоколад.
0: Да.
1: Скрещиваются.
0: Да.
1: И получается черный шоколад.
0: А скажите, а если молочный боб девочка
1: так?
0: И черный боб мальчик, такое возможно?
1: Мулат.
0: Будет.
1: Да. Ты... Шоколад-мулат.
0: Шоколад-мулат. Так. А пробовали вы скрещивать мужские с мужскими?
1: Конечно, пробовал.
0: И как?
1: Ну, как говорится, через не могу, через не хочу.
0: То есть, как сказать, не катятся мужской... друг к другу.
1: Это вообще на крайний случай у нас.
0: На крайний случай. А вкус отличается
1: мужской...
0: чем-то?
1: Конечно.
0: А запах?
1: Конечно. А уж запах тем более. Мужское с мужским скрещивать, конечно. Не только запах, но и, как говорится...
0: Тяжелый запах получается?
1: Ну, запах мускуса.
0: Опять-таки.
1: Да, понимаете? Ну, потом ведь мужские бобы, надо сказать, они много потеют.
0: Потеют?
1: Да.
0: Потливы?
1: Да, мужские
0: мужской
1: бобы потливы.
0: Потлив.
1: Конечно.
0: Да.
1: Конечно. Ну, как я уже сказал, вот это вот мужское с мужским, это на крайний случай. На крайний случай.
0: Ненадолго прервемся с вами. Просто завораживающая история.
1: Да.
0: На небольшую музыкальную паузу.

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Скоблин ретивое. Фоменко фейк радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко фейк радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях. Возвращаемся к нам в студию. Сегодня у нас здесь, у Владислава Жульпацкого, то есть у меня, в гостях удивительный человек. Женщина, которая... Да просто, вы знаете, женщина с большой буквы «Ж». Ее зовут Маргарита Михкая. Здравствуйте, Маргарита.
3: Владислав, здравствуйте.
2: Очень приятно. Значит, ну, несколько слов о том, кто же наша гостья такая. Она, наша Маргарита, наша Михкая, она исследователь-ныряльщик,
3: да.
2: Доктор океанологических наук,
3: правда?
2: Замначальника отдела глубоководных течений отделения медузных,
3: точно.
2: Научно-исследовательского института ГЛОКЖИВ. ГЛОКЖИВ. Да, ну, глубоководных океанских животных сокращенно. ГЛОКЖИВ.
3: Да.
2: ГЛОКЖИВ. Вот. Ну и сразу перейдем прямо к вашей специализации. Рита, можно я буду вас так называть?
3: Можно, да, пожалуйста.
2: Спасибо. Риточка, скажите, будьте добры, вы всю жизнь, всю свою сознательную жизнь занимаетесь исследованием медуз.
3: Да.
2: Медуз.
3: Да. Медуз. Да, да.
2: Слушайте, как это произошло? С чего началось? Почему вдруг не стало все медузы? Почему не рыбы? Почему не, так сказать, почему не мясо? Почему не, как говорится...
3: Ну,
2: понимаете, да?
3: Да я думал, что это ответ очевиден, ну, понимаете. Но ну, нет же ничего красивее медуз.
2: Мне нет, кажется, ничего красивее медуз.
3: Очень красивая, естественно, маленькая девочка, отдыхая на море.
2: Mm-hmm.
3: Я увидела однажды, влюбилась, mm-hmm. без памяти.
2: Mm-hmm.
3: Раз и навсегда.
2: Mm-hmm.
3: Как это обычно бывает.
2: Я вот что хотел узнать. Скажите, вот мы задаемся вопросом часто, почему у медуз нет шеи?
3: Очень простой ответ. Он на поверхности практически.
2: Да?
3: То есть в глубину заныривать даже не надо.
2: Ага.
3: Медузе не нужно оглядываться.
2: Вот оно в чем дело.
3: Конечно. Она
2: медузе не вперед. Нужно оглядываться. Поразительно.
3: Смело смотрит вперед.
2: Угу.
3: Ей оглядываться не нужно.
2: То есть прошлое не для медузы.
3: Да, ну mm-hmm. если вы не в курсе, то у медузы до 24 глаз бывает. Поэтому зачем ей оглядываться?
2: Бал.
3: Она и так во все стороны.
2: То есть 24 глаза заменяют шею.
3: Конечно, не нужно.
2: Шею там не вертеть ничего, уже сразу.
3: Понимаете,
2: 24
3: шея же только
2: глаза
3: для этого
2: по
3: и нужна,
2: кругу.
3: Чтобы оглянуться, mm-hmm. так сказать. Чтобы mm-hmm. можно было посмотреть, что сзади происходит mm-hmm. по бокам и везде. Медузе совершенно не обязательно.
2: Я уж хочу спросить, медузы, они живут группами или, так сказать, в одиночку?
3: Стайные живут.
2: Стайные живут?
3: Стайные стаями живут, да.
2: Mm-hmm.
3: Стаями живут, стаями нападают, стаями размножаются.
2: Я хочу спросить, то есть, так сказать, у них, так сказать, ни о какой моногамии, конечно, речи и быть не может?
3: Абсолютно. Нет.
2: Да?
3: Коммуна.
2: Коммуна.
3: Да, да, медузные коммуны.
2: Взаимозаменяемость полная.
3: Да, абсолютно.
2: Слушайте, а кто вам ближе? Вот такой вопрос я сейчас задаю. Медузы-самцы или медузы-самки?
3: Самцы ближе.
2: Самцы вам ближе все-таки?
3: Гораздо ближе самцы, они более уравновешенные создания.
2: Mm-hmm.
3: Самки бывают очень неприятны по характеру. Сложно с ними работать, с самцами гораздо проще. Они даже поддаются легкой дрессировке, легкой дрессуре.
2: Да. Напоминаю, Маргарита Михкай у нас сейчас в гостях. И прежде чем продолжить нашу беседу с исследователем-ныряльщиком, доктором океанологических наук, я объявляю небольшой короткий перерыв.
4: Дрожжи, будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
5: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.

0: нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: А вот в гостях у нас сегодня, дорогие мои радиослушатели, Жанна Юлевна Кушко. Это действительный член Академии лечебной физики тела. Дорогая вы наша Жанна Юльевна. Вот, пожалуйста, научите. Научите меня, вот Юрия Бурзона. Научите наших радиослушателей. Ну, как же все-таки делать? Вот, вот смотрите, вот что за гландами? Что за гландами? Шумоизоляция? Вот скажите.
3: Нет, подождите. Вы что имеете в виду? Физиологию или уже какие-то другие аспекты?
2: Физиологию, да, я имею в виду физиологию. Вот, например, шумы за зубы, руки, ноги, ну, пальцы, как? Мочки ушей.
3: Подождите, ну я думаю, за гландами, например, полная шумоизоляция.
2: Да, ну, пожалуйста.
3: Ну, абсолютная шумоизоляция. Полная шумоизоляция. Конечно.
2: Ну, это замечательно. Вы хотели рассказать про несколько печенок, которые приобрел.
3: Нет, это уже случай, как бы, достаточно известный мужчина Алексей. 43 года ему.
2: 43 года.
3: Да, 43 года ему.
2: Алексей, да.
3: Но, как сказать, в силу своей профессиональной деятельности, где нужно было много, как сказать, встречаться с людьми, общаться. Ну, понимаете, сами, соответственно, выпивать.
2: Ну, да,
3: естественно. Как бы одной печени не хватало.
2: Недостаточно, да, естественно. То есть подолгу работы ему просто нужна была вторая печень.
3: Да, его работа, это достаточно обеспеченная компания, она просто оплатила всю эту историю,
2: и
3: достаточно дорогостоящую операцию. Но теперь он совершенно, как сказать, может себе позволить все практически.
2: То есть это что ж такое? Это было, явление.
3: Нет, явление. До этого мы уже, делали, поползновение в эту сторону.
2: В эту сторону, да?
3: В эту сторону были уже. Но вот так вот, чтобы так пересадить.
2: И он доволен до сих пор.
3: Да ну что, я могу вас познакомить с ним, знаете.
2: Нет, зачем же я буду?
3: Ну, правда, с ним сложно теперь сидеть, потому что, с ним, знаете, он-то может, а вы-то не сможете.
2: Да, я-то не смогу. Когда у него двойная, эта нагрузка.
3: Да,
2: и это удивительно. Да. Ну хорошо, от печени-то все-таки мы давайте перейдем.
3: Скажите, мы совершенно горизонтов нет, понимаете?
2: Вот скажите, пожалуйста, извините, ради бога, извините.
3: Вот
2: животные, вот скажите, вот, например, давайте коснемся. Вот хвост.
3: Так, хорошо.
2: Вот что это такое, атомизм или нет? Или что-то другое.
3: А вот мне интересно ваше мнение.
2: Да я вот кое-что заметил, когда я. Да? Ну, не знаю, вот просто я даже как... вы же вот сами себе же, да, отрастили?
3: Да. Да, я решилась на этот эксперимент.
2: Ну, да.
3: Вы знаете, я очень, после этого как раз могу вам сказать, что совершенно это не атавизм. Это совершенно бесценный орган.
2: Так.
3: Который, к сожалению, мы были лишены. Начиная с бесхвостых приматов, мы лишились этого, к сожалению.
2: Так.
3: Начиная с нахалопитека, мы этого лишились.
2: Так и что же дальше?
3: Ну, так вот,
2: к чему мы пришли, получается? Обеднел человек.
3: Совершенно обеднел, потому что, столько функций, столько, удобства появляется, когда есть хвост.
2: Да.
3: А, во-первых, они же бывают разные.
2: Это мне ваш очень понравился. Это потрясающе. Уникальный, миниатюрный. И в то же время он как-то создает атмосферу.
3: Ну,
2: такую
3: создает
2: приятную
3: атмосферу. Во-первых, по моему хвосту сразу можете увидеть, в каком я настроении.
2: В каком настроении, конечно. Жанна Юльевна, естественно. Вы, кстати, дорогие друзья, всегда можете посмотреть на хвост Жанны Юльевны и тут же обрадоваться, или немножечко задуматься о чем-то.
3: Не задуматься, просто в сторону иногда стоит отойти от Жанны Юльевны, между прочим.
2: Иногда.
3: Бывает опасно, Жанна.
2: И вот пока давайте мы в сторону отойдем. Действительно, от Жанны Юльевны просто
3: хорошо,
2: сделаем маленькую паузку. Но я шучу, конечно.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Классика в эфире.
5: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась, но желание загадать так и не успела. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик, сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
0: Знаете ли вы, что?
1: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
6: Лабиринт Леонардо.
2: А сейчас мы продолжаем нашу программу.
3: Ой, такая прекрасная.
2: Понравилось?
3: Вещь у вас, отлично.
2: Понравилось.
3: Да, очень хорошая. А вы можете мне записать?
2: Да, я запишу с удовольствием.
3: Мне внуки подарили, это как называется?
2: Ну, плеер называется.
3: Нет,
2: да.
3: А что это? Не важно. Короче, могу теперь слушать это.
2: Да, будете
3: вот
2: слушать.
3: Красоту. А
2: вот
3: с
2: скажите,
3: тяпкой пойдешь, музыку включишь и хаш.
2: И вот скажите, а вот предположим, вот у вас пугало есть, например, стоит в огороде? Пугало.
3: Есть, конечно.
2: Есть пугало, да? И вот представь себе, ну вы можете хотя бы на пугале разыграть, хотя бы на пугале так представить, что это вот Софья Григорьевна, например, не она, Софья Григорьевна сама, а пугало у вас просит тяпку. Что ответите?
3: Зачем?
2: Ну как, вы подумайте. Вот представь себе, пугало, оно же у вас с протянутыми руками стоит. Ну, руки
3: нет,
2: у него
3: зачем протянутые? Они в стороны разные протянуты. Где видно, что пугало вперед руки протягивает.
2: Ну да.
3: Оно в сторону протягивает руки. Потому что что это за вперед протянутые?
2: Ну да, это же пугало.
3: Что говорить такое?
2: Чудище, да, это пугало, чудище, естественно. Так вот, а оно у вас просит тяпку, вот представьте себе.
3: Да это ужас какой-то. Да это страшно просто.
2: Страшно? Бывает, снится такое иногда.
3: Да.
2: Ну так, по-честному, что снится? Вот про тяпку сны были у вас, интересно?
3: Ну, снилось, конечно.
2: Ну, расскажите,
3: что приятно. Ну, снилось, что отбирали, снилось, что отнимали, снилось, что теряли.
2: Господи.
3: Снилось, что...
2: Ой, боже мой.
3: Снилось, что...
2: И муж Софья Григорьевна... Ну, ладно, расскажите. Ну, не надо. Ой, Галочка. Галочка Засеева у нас сегодня просто в ударе.
3: Ну, на самом деле, Таима просто дает.
2: Ну, уж извините. Все, больше не буду. И вот представьте себе, пожалуйста, как трудно, дорогие у нас радиозрители, как мы вас называем и любя так говорим, как трудно уступить тяпку Галине. Это же, это вся жизнь с этим связана.
3: Девочки, не давайте.
2: Не давайте
3: никому тяпку.
2: Девочки, не давайте. Так и хочется все время сказать. Девочки, не давайте. Понимаете, это в душе должно быть, в сердце. Девочки,
3: бывало,
2: не
3: знаете,
2: давайте.
3: Бывало, знаете, вот я хочу сказать.
2: Да, Галина.
3: Вот бывало, как... Бывало, и муж какой-то недобрый, неласковый придет.
2: Ну да.
3: А ты возьмешь тяпку?
2: И
3: тепло.
2: Во, от тяпки.
3: Тяпка, она, понимаете, она тепло дает.
2: Опа! И вновь звучит музыка.

0: Свой край.
1: Флора и фауна.
2: Аляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
3: С нами хорошо. 101.ru.
4: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
5: Новости животного мира.
6: Специалистам наконец удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
5: Общественно-политические новости.
6: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Проведи ладони.

0: сектора.
1: Ну, вы знаете, вот несмотря на всю эту трагическую историю, вы просто прекрасно выглядите, хочу вам сказать.
2: Понимаете?
1: Ну, как-то в форме. Но вот
2: я
1: что...
2: плохо питаюсь.
1: Ах, вот, у вас нет аппетита.
2: Да.
1: С тех пор.
2: Конечно.
1: Боже мой, 61 год, вы прожили без аппетита совершенно.
2: Ну да, мне больше, конечно, чем 61.
1: Ну, я понимаю, больше, чем 61, но если предположить,
2: что... Мы учились все в одном классе.
1: Да я так и думала, что вы со школы, это первая любовь, которую не забыть, как сказать, не предать.
2: А теперь женщины стоят в очереди, не могут так жить подписываться.
1: Да, из-за вас, между прочим.
2: Из-за меня.
1: Ну вот смотрите, что вы натворили,
2: это
1: Кармен?
2: Это натворила Гюзель, не я.
1: Ну подождите, а сначала она натворила, а потом вы взяли и натворили.
2: Омерзительный поступок Гюзели был бросить меня. А зачем она меня бросила?
1: Ну подождите, но ведь теперь-то Гюзель, она поминает вас все время, так сказать, она вспоминает, но недобрым словом. Мало
2: того. Я не знаю, чем она вспоминает, пускай стоит в очереди.
1: Да может она уже не стоит в очереди. Вы знаете вообще, она, может она уже давно, ее уже на свете-то нет.
2: Да конечно, она есть прекрасно.
1: Знаете,
2: я
1: да?
2: Я слежу за ней.
1: А, и что? Вот расскажите, как сложилась ее жизнь.
2: Она ушла от меня.
1: Кому?
2: К Д'Артаньяну.
1: Боже мой.
2: Да?
1: А он кто?
2: Кто? Архитектор тоже.
1: Снова архитектор?
2: Конечно, Гюзель по архитектору только.
1: Ну, слушайте, скажите, ну...
2: Какой он архитектор, господи, никакой он не архитектор, он вообще неизвестно кто. Его проект вот этих переносных телефонных будок...
1: А, который... это его проект?
2: Конечно, да, он даже не прошел первый тур.
1: А.
2: Чтобы вы знали.
1: То есть это архитектор-неудачник,
2: получается? Архитектор-неудачник, видите, и Гюзель живет с неудачником. А женщины по всему миру теперь стоят в очереди в туалет.
1: Подождите, так вы не только у нас в стране, так сказать, проектировали туалет?
2: Ну, конечно, это был блестящий проект.
1: Блестящий проект,
2: и, конечно же, он везде, так сказать, понимаете, ну, везде.
1: Всемирный, можно
2: так сказать,
1: сказать,
2: конвертировался по всей планете.
1: По всей планете и везде,
2: ну,
1: и женщины
2: конечно.
1: Страдают везде.
2: Вы понимаете, я хочу вам сказать, когда она ушла к этому, к Д'Артаньяну, мне кажется, да, она как будто бы ослепла. Ну, что такое?
1: Ну, любовь слепа, понимаете? Любовь слепа. Это такая, понимаете, такая, такой химический процесс, что можно действительно...
0: Я вам скажу. Я из мести спроектировал симметричный туалет. Симметричный мужскому.
1: Да.
0: Женский симметричный мужскому. Хотя поняли. И дураку понятно.
1: Что понятно?
2: Понятно, что... Да что понятно дураку?
1: Что понятно дураку?
2: Дураку понятно, что... Проектировать надо было асимметрично, то есть поменьше мужской
1: и побольше,
2: женский.
1: Конечно, мы это уже все уже осознали.
2: А
1: поняли.
2: Я спроектировал симметрично.
1: А вы спроектировали симметрично, и за это
2: и вот очередь... с тех пор...
1: Из-за этого у нас женщины писаются в очередях.
2: Давка в женском туалете всегда.
1: Давка и удушье.
2: Да.
1: Да.
2: Даже в самых новых, в самых последних, так сказать, зданиях...
1: Все равно давка и удушье.
2: Ну, пожалуйста, вы приходите в новый, например, кинотеатр.
1: Да.
2: Что вы первое видите? Очередь за билетами? Нет?
1: Нет, конечно же,
2: очередь женский туалет. Вот и все.
1: Но ведь понимаете? Это стыдно, понимаете? Просто стыдно. А почему, скажите? Ну...
2: А я вам скажу. Пока Гюзель не извинится передо мной, так будет везде.
1: То есть, правильно ли я понимаю, что будущее всех женщин планеты, не побоюсь этого слова,
2: да?
1: Просто сейчас вот, просто вот, в хрупких руках.
2: 61 год уже в руках в ее. Она не собирается меняться. Я даже уже не прошу, чтобы она вернулась. Куда мне?
1: Ну куда? Вы не повяжу уже сам. Вы уже женаты ведь давно.
2: Я разведен.
1: Ах, вот.
2: Женат разведен. Несколько раз. Ну, это не важно. Все дело в ней.

0: Hektara. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
1: Алло. Майк тестинг. What happened, Johnny?
2: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग जाती है, कुछ नुस्खा बताइए।
1: तुम जब प्यार में बोका होके

0: You are Bocachur.
1: 101, are you? Are you?
2: Виктор Желанный, Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.

0: Ну, как-то объясните уже нам. Вы как-то нас, понимаете,
1: гипнотизируете. Не надо кактать. Кактать здесь не надо.
0: Мне кажется, вы чересчур строги с нами, смертными, понимаете? Ну, как-то полегче, можно
1: чуть-чуть? Смотрите внимательно, я вновь поднимаю сейчас карандаш.
0: А что вы для карандашу к этому? Ну, подняли бы еще что-нибудь, я не знаю.
1: Я для вас специально это делаю. Вот сейчас я делаю это уже лобным посылом, не глазным. Я его разворачиваю именно лобным поворотом. Вы видите, как я это делаю?
0: Я вижу, да. Но я вот все-таки...
1: Я начинаю раскручивать карандаш.
0: Меня нитка смущает чуть-чуть.
1: Вас всю жизнь смущает нитка, Ирина. Нитка и будет вашим последним пристанищем, Ирина. Посмотрите внимательно. Я сейчас отвлекся. Карандаш продолжает раскручиваться сам. Я задал ему... Вектор, Ирина.
0: Лобным посылом.
1: Лобным посылом. Ирина.
0: А теперь можете остановить его?
1: Вы шамкаете губами, Ирина.
0: А что такое вообще? В чем дело? Почему нужно обязательно оскорблять?
1: Я показываю вам. Смотрите, я остановил карандаш силой мысли. И сейчас я вновь опущу ваше IQ. Вы видите? Вы внимательно следите.
0: Да я внимательно слежу, только не чувствую, что моя IQ то поднимается, то опускается. Понимаете, вот этого я не могу почувствовать совершенно. Где оно было, там оно и есть, понимаете?
1: Итак, что было доказано сейчас? Смотрите.
0: Что вы на нитке подняли карандаш. Что было?
1: Нет. Карандаш взлетел.
0: На нитке.
1: Нитка в вашей сейчас... В вашей голове. Я специально силой мысли заставил вас поверить, что карандаш на нитке.
0: А зачем? Вы можете объяснить?
1: Объясняю вам, чтобы вы совсем не были глупенькой. Вот карандаш, вы видите?
0: Ну там
1: вот
0: на нем болтается оторванная нитка.
1: Где она?
0: Вы ее сняли.
1: Нет. Нитка была в вашей голове. Она застряла у вас в голове.
0: А вот это
1: и
0: висячая.
1: И пока... Что висячая?
0: Висячая.
1: Где? Где висячая, скажите? Где висячая? Вы теперь почувствовали разницу между Ириной до опыта и Ириной после опыта?
0: Я пытаюсь сейчас что-то почувствовать.
1: Соберитесь, Ирина. Я наглядно сейчас все вам показываю. Я ничего от вас не скрываю. Вот
0: хорошо,
1: карандаш.
0: Вы мне скажете, что я должна почувствовать. Я почувствую.
1: Почувствуйте легкий, как бы дуновение. Вы почувствовали? Вот когда карандаш сейчас я вам показал.
0: Да.
1: Легкое дуновение как бы пахнуло на вас. На вас пахнуло, скажите, чем-нибудь.
0: Ну, чем-то пахнуло, я только не могу понять, чем.
1: Соберитесь и сама погрузитесь сейчас в себя.
0: Ну, единственное,
1: нитка была у вас в голове, а не в этой студии. В этой студии был только карандаш и сила моей мысли.
0: А пахнуло чем на меня?
1: Вот я и хочу спросить вас, чем пахнуло на вас, Ирина?
0: А чем на меня должно пахнуть? Что вы меня мучите? Скажите, чем должно пахнуть, то и тем на меня пахнет. Ну?
1: На вас пахнуло юностью. Вы понимаете, что это такое? Юность пришла к вам.
0: Ну, вы знаете, как-то не знаю. Пахнуло юностью, как-то не знаю. Хорошо ли это?
1: Это хорошо, Ирина. Это в любом случае. Ваша IQ, конечно, занижена. Я попробую поработать с этим. Это нормально.
0: Я все-таки опасаюсь. Может быть, не стоит со мной работать? Тревожно как-то, понимаете?
1: А это нормально. Тревога, она всегда предшествует поднятию IQ. Сначала вам становится тревожно, потом вы шамкаете губами, и после этого...
0: Пахнуло юностью.
1: Пахнуло юностью.
0: Она вас пахнула сейчас чем-то?
1: Посмотрите внимательно.
0: Да.
1: Посмотрите.

0: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.
2: Ви знаєте, що вам все робо, лока сакке, а те право, розвосек твоє.

0: Pakko mennä suihkuun, jos ei tullu hikeen. Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101.ru.
3: Зрелые идут! И вот, наконец, мы в студии вновь. Мы в программе «Зрелые идут». И действительно, пластический хирург Вениамин Точин, который напротив меня, он действительно дал понять о том, что зрелость – это не порог. Абсолютно.
4: Какой же порог? Вы
3: это
4: что?
3: Наоборот.
4: Это счастье. Любой это молодой счастье. Человек да, сейчас... Да. Знаете, какие очереди из молодежи?
3: Правда?
4: Молодежь стоит, мужчины, молодые мужчины да, стоят да. в очереди, чтобы только состариться.
3: Только состариться.
4: Конечно. Нейропластика. Во-первых, пластика мозга, как
3: да,
4: я говорил.
3: Говорили, да, с вами.
4: Точечная, бесшвовая.
3: Бесшвовая пластика.
4: Закладывание новых интеллектуальных возможностей
3: да,
4: прямо
3: да,
4: в
3: да.
4: мозг.
3: Ну, прямо блоки такие.
4: Блоки
3: вот.
4: Прям, конечно. И так... книги, и литература, и искусство, и все.
3: Живопись.
4: И юмор.
3: Боже мой.
4: Юмор, конечно. Все туда вкладывается. Представляете, такой молодой человек, ему 22, а в голова у него и тело у него на 130.
3: На 130.
4: Конечно, девушки сходят с ума.
3: Девушки рвут на себе все.
4: Да, конечно.
3: Конечно.
4: Девушки сходят с ума. Вот
3: я понимаю,
4: все.
3: я понимаю.
4: Ну вот, например, я приведу вам пример. Вот,
3: ну, пожалуйста, кто-то из
4: он
3: вас...
4: Он остается не только
3: да.
4: в полном сознании, наш клиент.
3: Да.
4: Он еще и готов к воспроизведению потомства.
3: Вот это очень
4: представьте
3: важно.
4: Представьте.
3: Вот как
4: ну,
3: это
4: Ну вот
3: происходит?
4: Пример приведу. Вот, пожалуйста, Влад у нас был такой пациент. Мы его состарили, ему сделали 134 года.
3: Так, так, так. И он?
4: Женился на 21-летней Светлане.
3: Боже мой.
4: Владу до операции
3: да.
4: было 23 года.
3: Так.
4: Светлане до операции
3: да.
4: было 57.
3: Ах, вот.
4: Да. Как в результате он, Влад, состарился до 134,
3: так, а
4: она Светлана,
3: да.
4: омолодилась до 21.
3: Вот, вот.
4: И, соответственно, они поженились. Что сейчас, какой результат?
3: Какой?
4: Тройня.
3: Тройня.
4: Тройня.
3: О, боже мой.
4: Без всяких, так сказать, ЭКО и всего остального. Без
3: Господи,
4: всяких посадок. Боже. Живым, нормальным
3: Тройня.
4: Человеком. Вот вам результат
3: Тройня.
4: Нашей работы. Тройня.
3: Нет,
4: старикам
3: вы знаете,
4: везде у нас почет. Понимаете?
3: Да, да, вот. Да. да, да.
4: Ну, мы открыли точку Z, не забывайте.
3: Да, вот расскажите поподробнее,
4: да,
3: пожалуйста.
4: Точка Z, что вот, ну, вы знаете, что
3: точка?
4: У девушек,
3: да.
4: у женщин
3: что
4: есть точка
3: за...
4: G.
3: G, конечно, все
4: а
3: знают.
4: А у мужчин есть точка Z.
3: Вот что это?
4: Мы ее открыли.
3: Ну как это?
4: Она находится в мозгу.
3: А.
4: Да, мы бесшовно, как я уже говорил, делаем бесшвовую операцию.
3: Так.
4: Точечно.
3: Так.
4: Активируем эту точку.
3: Так.
4: И любой превращается в умудренного опытом самца.
3: То есть благодаря точке Z вы дарите
4: да.
3: мужчинам целую
4: да.
3: палитру.
4: Конечно.
3: Палитра.
4: Во-первых, молодые
3: да.
4: мужчины в прошлом.
3: В прошлом.
4: А ныне состаренные. При помощи нашей пластической
3: хирургии,
4: умудренный
3: опытом,
4: они, конечно, пользуются огромным успехом у женщин.
3: У женщин.
4: У женщин огромным. Нет отбоя.
3: Нет отбоя.
4: Нет отбоя. И это, конечно, самое главное, потому что мы думаем о демократическом взрыве.
3: Демографическом.
4: Мы демографическом, да.
3: да.
4: Мы думаем
3: да.
4: о демографическом взрыве.
3: Да, да.
4: Мы думаем о том, чтобы наша страна, так сказать, максимально
3: ну, была,
4: занималась производством.
3: Как вы думаете, насколько мы можем продвинуться? Ну...
4: 74 миллиона.
3: 74 миллиона.
4: 74 миллиона уже посчитано.
3: Уже свыше.
4: Да.
3: 74 свыше.
4: Да.
3: Боже мой.
4: Да. За полтора
3: это
4: года.
3: Это только успевай, как говорится.
4: Конечно, конечно,
3: да,
4: конечно.
3: Боже мой, это потрясающе.
4: Ну, конечно.
3: И умудренные опытом мужи...
4: Все встает сразу.
3: Вступают как бы наоборот, как бы в этого удивительное...
4: После операции все встает сразу, все работает.
3: Все работает, все как? Встает. В 134
4: сразу.
3: Года.
4: Да.
3: Все стоит.
4: Да.
3: Как у молодого...
4: О чем вы?
3: Жеребца.
4: О чем вы сейчас?
3: Что я, о чем мы говорим?
4: Вы сейчас о чем говорите?
3: Не, я вам говорю о том, что удивительные сочетания.
4: Все встает на другие рельсы.
3: Все встает. Ну, конечно, я об этом
4: что вы
3: себе говорю.
4: Позволяете?
3: Нет, вы не волнуйтесь.
4: Ну и все.
3: Нет, давайте, давайте.
4: Вот так.
3: Вы понимаете, ведь демографическая проблема, она очень
4: конечно,
3: остро стоит.
4: Конечно.
3: А для этого
4: она
3: все...
4: Она как стояла, так и стоит.
3: Вот, вот, вот.
4: Ну и
3: вот,
4: все.
3: Вот. Она должна...
4: Вот и все.
3: Она должна, да. Она должна решаться. Благодарим вас, дорогой мой Вениамин, потому что только вас, так сказать, благодарить. Вас за вами целая смена
4: ну, да,
3: учеников.
4: Да. Я, кстати, хочу вам сказать,
3: да.
4: что, в принципе, с вами я тоже мог бы поработать.
3: Отлично, дорогой мой Вениамин. Мы прощаемся с вами. Будущее за вами. Спасибо.

0: проснется, возьми ее сонную.
1: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
2: Сайта пока нет.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия, и в этой идиллии существовали мы, те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу, но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный и наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
2: Электрошаролеты!
3: Прыжковость шаролета?
4: Да.
3: Ну, конечно, над ней будут еще работать наши ученые, впереди нас же много,
4: ну, конечно, конечно,
3: и увеличение дистанции батареи, конечно,
4: да.
3: И потом автопилот мы введем,
4: да,
3: при
4: да.
3: помощи нашей системы ГУСАР, которая будет...
4: Да, вот которая разрабатывает глиссада. Вот
3: да,
4: вот.
3: Да, да, да,
4: да.
3: Система
4: да,
3: ГУСАР, да. ГУСАР, система ГУСАР, да, это да. новая система, которая сейчас разрабатывается,
4: ага, ага.
3: Вот, ну, для того, чтобы позиционирование... расходило.
4: Да,
3: это
4: да.
3: я вам как замминистра министра говорю.
4: Ну, это понятно.
3: Так сказать, мы доведем это до полной автономии.
4: Я прошу вас.
3: До полной автономии.
4: Мы будем ждать.
3: А теперь, кстати, два электрошаролета сталкиваются
4: да,
3: между собой.
4: Да, да,
3: ничего.
4: Ничего.
3: Люди прекрасно себя чувствуют.
4: Чувствуют.
3: Никаких аварий.
4: Отдыхают.
3: И главное, шаролет
4: да?
3: находится всегда в готовом состоянии. Не то, что вы знаете, как автомобильная авария, бац, и она уже не может ехать,
4: да,
3: эта
4: да,
3: машина.
4: Да, да,
3: даже
4: да.
3: если все целые и невредимы внутри.
4: То есть нормально
3: внутри. Конечно.
4: Оттолкнулись.
3: А пришло мне в голову...
4: Да.
3: Все это.
4: Вот как
3: только
4: это?
3: Когда я увидел подушку безопасности в автомобиле в обычном.
4: А-а-а.
3: Я подумал, господи, если мы внедрим человека вовнутрь подушки безопасности,
4: да.
3: то, в принципе, вот и все.
4: Вот и
3: а
4: все.
3: Дальше только перемещай.
4: Это сама
3: и
4: безопасность. Понеслось.
3: Сама безопасность, понимаете?
4: Господи, вы ну, внутри безопасности.
3: Я внутри безопасности. Я и создатель безопасности.
4: Вы
3: внутри
4: создатель безопасности.
3: Понимаете? Ну вот, прекрасно.
4: Вы как замминистра
3: вот.
4: Министра
3: ну,
4: ГУСАР.
3: Ну, я могу вам сказать. Ну,
4: да.
3: И вот эта вот система позиционирования ГУСАР,
4: да, да,
3: мы
4: да,
3: ее
4: да.
3: назвали.
4: Ну да.
3: Вот она, конечно, конечно, эти спутники. Вот это все, что, так сказать, делается в других странах, не будем их называть.
4: Не будем.
3: Это, конечно, просто смешно по сравнению с тем, что мы уже сделали.
4: Да, ну, господи,
3: завтра
4: да.
3: я приглашаю вас, как, так сказать, радиоведущего,
4: да, пожалуйста.
3: Нам на презентацию, чтобы вы увидели наши первые шаги в этом
4: экспериментальные.
3: Смысле. Ну, они уже не экспериментальные, они уже серийные. Мы представляем
4: это серийные. Уже серийные?
3: Конечно. В этом все и дело. Это
4: Боже,
3: серийные
4: это
3: образцы.
4: Викинг
3: это серийный образец.
4: Да.
3: И Асока-9 это общественный
4: еще,
3: транспорт.
4: Но пока
3: но
4: еще...
3: он в малой серии.
4: В малой серии,
3: пока, потому что
4: да, да.
3: Ну, ведется отработка. Это все-таки 12-местный.
4: 12-местный
3: электрошаролет,
4: 12-местный. Да, это
3: нагрузка. И 4-местный. Это разница огромная.
4: Понимаете? И потом там особые вот. Водители должны быть, я так
3: ну,
4: понимаю.
3: Сегодня,
4: да?
3: конечно, мы только, ну, только 12 человек у нас.
4: Вот.
3: Но сейчас парк будет расширяться. Мы будем увеличивать так сказать, ну, обучающиеся школы, потому вот. Что мы ведь полностью перекрываем скоро движение для обычного транспорта.
4: Для обычного
3: ну,
4: вы вообще конечно, перекрываете,
3: конечно.
4: Да?
3: Это полное
4: правильно.
3: Замещение.
4: Ну, это замечательно.
3: Это полное замещение.
4: То есть буквально...
3: Мы полностью готовы отказаться от любых, так сказать, иностранных...
4: Не ровен нам... час.
3: Да
4: то
3: вообще.
4: Есть хочется сказать...
3: Мы свободны.
4: Это...
3: Мы абсолютно свободны.
4: Не ровен час, а буквально это уже рядом все, угу. не за горами.
3: Угу.
4: Когда... По нашим магистралям будут скакать электрошаролеты, и все.
3: Да, ограниченность только по высоте, но по длине нисколько.
4: А
3: мы будем увеличивать
4: пожалуйста.
3: Длину прыжка, будем увеличивать, так сказать,
4: увеличивать амплитуду.
3: Но называем мы его электрошаролет, потому
4: да?
3: что вот это вот те, так сказать, 40 секунд полета
4: да.
3: являются самыми важными.
4: Ну, естественно. Конечно, конечно. И, конечно, очень хочется обратить...
3: Еще хочу сказать, да, что мы да. полностью убрали содрогание при приземлении. Наши первые, так сказать, ну...
4: То есть детонация.
3: Ну, да.
4: Ну, скажем.
3: ДАС! Вот это.
4: Вот это ДАС!
3: ДАС! Вот это, да. Оно сейчас полностью убрано, и я могу сказать, да,
4: За счет чего?
3: Ну, гелий-водородной смеси.
4: А, опять.
3: Конечно.
4: Опять.
3: Тонкий баланс между гелием и водородом. Долго искали.
4: Вот это вот.
3: Вот наши химики,
4: ага,
3: конечно,
4: ага,
3: и нашли. И
4: так,
3: все,
4: так, так.
3: и все у нас работает.
4: Удивительно.
3: Все-таки земля наша, конечно, плодит.
4: Плодит.
3: Плодит.
4: Она талантами богата.
3: Да, да.
4: Действительно.
3: И плодит.

0: Текс. Эй, Кевин, пили.
1: Хруст наста. Свежесть дыхания. Блеск полозьев. Мохнатость животных. Уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа. Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
2: Мы снова вернулись в студию.
3: О бизнесе хочу спросить. Вы же сухофрукт берете где?
4: Ну, на рынке, конечно.
5: Нет, ну как на рынке? Рост. Опять-таки наши трое друзей, вот этих прекрасных Алида, средних. В Среднюю Азию за ним. Не абы что, понимаете, чтобы купить.
4: Нет, конечно.
3: Я просто хочу спросить, и вы потом загружаете сухофрукт?
5: Да, да.
3: А у вас фабрика в Китае, правильно?
5: Конечно, да.
3: И вы, значит, к сухофруктам до Китая?
5: Конечно, да.
3: А и потом обратно из Китая?
5: Конечно,
3: То есть, получается... Дорога для сухофрукта двойная.
4: Двойная дорога.
5: На тон и сухофрукт, понимаете? Поэтому мы свежие фрукты пока еще боимся использовать. Но мы думаем уже об этом. Свежая клубника, это такой летний вариант питания.
3: То есть получается, что сегодня на полке, у нас, грубо говоря, на полке уже в оконечности, уже это, кстати, когда наш покупатель дотрагивается рукой до петарды, золотой дракон, начинен скажем, кишмиш или начиненный, скажем, чернослив. Он как бы уже сразу платит двойную цену. Я правильно?
5: У нас очень гуманные цены. Очень гуманные
4: цены.
3: То есть получается, что гуманность этой цены в том, что практически бесплатно сухофрукт едет в Китай.
5: Понимаете, дело в том, что наши трое друзья обожают ездить. Я начала с этого.
3: Все время.
5: Они ездят совершенно.
3: Я просто хочу узнать.
5: Да.
3: Вы же можете брать сухофрукт прямо в Китае.
5: В Китае можно взять сухофрукт. Понимаете, он не тот.
4: Нет, конечно.
5: Ну не тот сухофрукт в Китае. Виталь, не надо сейчас говорить.
4: Хорошо.
5: Я говорю, что сухофрукт не тот.
4: Я понимаю, да.
3: Значит, вот в чем дело. То есть вы не в ущерб качеству.
5: Абсолютно нет. Если качество на первом месте.
3: И в любом случае должен ваш покупатель должен доверять.
5: Абсолютно, слушай.
3: Качеству компании «Бабах».
5: Конечно,
3: Понимаете,
5: никакого ущерба в цене нет, потому что трое друзей наших замечательных коллег.
3: Напомню, это Баницкий, Отко и Холин. Они сегодня присутствуют в студии, потому что они в командировке.
5: Они
3: как раз, наверное, и поедут.
5: Знаете, у них золотые карты Аэрофлота, им бесплатно багаж дают. Они готовы ездить, они хотят, им нравится самолет.
3: Экспедиция, они, кстати, сопровождают, вполне возможно, сейчас сухофрукт.
5: Конечно, так и есть.
3: Вот еще важный момент, который я хочу узнать, и это нашим слушателям важно, потому что я знаю, они прислушиваются к тому, как устроен малый бизнес. Сопровождение сухофрукта, ведь это не только важная составляющая, но сопровождая сухофрукт, сопровождая сухофрукт, вы таким образом его как бы и поддерживаете. Как бы чувствует, что он не один.
5: Вы знаете, знаете, что вам скажу? Вот как растения, домашние комнатные растения, они чувствуют человека. Так и сухофрукт чувствует человека. Поэтому это совсем не случайно. И люди должны быть рядом с сухофруктом.
3: Раз уж мы, так сказать, углубились настолько, Родочка, я хочу спросить, не боится ли сухофрукт загрузки в петарду?
4: Нет.
3: Чувствует ли он, что взрыв неминуем?
4: Он чувствует это, но он подготовлен уже. Он уже подготовлен, потому что Розочка своими заботливыми руками его немножечко погладила.
3: Я вот что хочу сказать еще. Такой вопрос у меня. И не только у одного меня, но и наших радиослушателей, я уверен. Так сказать, какое количество золотого дракона, то есть знаменитой петарды с сухофруктами, вы способны выпустить в месяц?
5: Это Виталий пусть отвечает, потому что я женщина, цифры занимаю немножко.
4: 20 и еще раз по 20. Вот так бы я сказал.
3: Неплохо.
4: Да, 20 неплохо. Раз по 20.
3: Но мы, ну, поскольку я понимаю, мы гарантированы.
4: Да, абсолютно.
3: Да? Ручная сборка.
4: Да,
5: абсолютно.
4: Да.
3: Ну, и на цене это не отражается.
5: Нет. Абсолютно не отражается, в том-то дело.
3: Уникально. Дорогие друзья, уникально. Сегодня в программе «Веселые сапожата» уникальные, спасибо. Уникальные представители, компаньоны, работающие вместе и создавшие вместе великолепные, так сказать, произведения. Я даже так скажу, произведения.
5: Да, можно так сказать.
3: Это компания ООО «Бабах». Вот, петарды из Чэньчжоу. Сегодня у нас была Роза Алоева и Виталий Баков. А вот Баницкого от Кои Холина не было. Что, в принципе, и составляет название «Бабах». Ну что ж, спасибо вам, дорогие друзья, что вы сегодня с нами.
5: Пожалуйста, не забудьте попробовать.
3: Не забуду попробовать.
4: Обязательно.
3: Да,
4: Оля тоже должна щупать. Обязательно. Оля должна.
3: Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо. До свидания. До свидания.
1: Веселые сапожата. Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: 101.ru.
1: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Светлана Сорока. Светлана – егерь первого заповедника мужчин-одиночек. Здравствуйте, Светлана!
1: Здравствуй, дорогой!
0: Ну вот. Что сразу хотелось бы спросить. Вот этот заповедник был открыт специально по вот этой новой федеральной унифицированной программе поддержки мужчин-одиночек.
1: Да, все верно. В Попыховском лесничестве.
0: Ага.
1: Да-да, деревня Попыхи.
0: Да!
1: У нас, да, первый, так сказать, в стране мы первые. Первые.
0: Ну вот, Светочка, я хочу спросить. И вы поставлены были егерем, так сказать, в этот вот заповедник?
1: Да, да,
0: ну,
1: да.
0: Давайте сразу. Сколько диких особей в заповеднике?
1: Около 1500 сейчас насчитываем, где-то так, поголовье такое, примерно.
0: Примерно
1: да? Так, да.
0: Ну, вы их как метите?
1: Ну как, у нас все помечены абсолютно, клеймы ставим.
0: Клеймы ставите?
1: Клеймы
0: ставим. То есть старым методом, не делайте.
1: Абсолютно
0: никаких...
1: старым, это проверенный метод.
0: Никаких GPS тебе вот этих
1: ошейников? Не дай бог. Они очень пугливые животные и очень как-то сложно к этому относятся, вот к этим всем.
0: Угу. Ну вот да. У меня такой вопрос сразу. Значит, мужчины-одиночки, это, ну, полный заповедник, это 1500.
1: Да.
0: Что
1: да.
0: Они там, эти мужчины-одиночки, ну, все-таки, ну, они же все-таки мужчины, понимаете?
1: Да.
0: И, конечно, меня, так сказать, ну, и меня, и наших слушателей, конечно, беспокоит. Что мужчины в таком количестве, 1500, находясь, так сказать, в заповеднике, в лесу, можно сказать, ну, что они там... Как бы делают? Они сбиваются, они в стаю, не сбиваются, они... Как они вообще там бытуют жизнь? Как они?
1: Ну, вы знаете, по-разному складывается жизнь у этих... У мужчин, у этих наших подопечных, так я скажу, по-разному, понимаете? У кого-то плохо идет, понимаете? В стаю не хотят, продолжают вот этот свой одиночный путь, понимаете? И многие гибнут, надо сказать,
0: да.
1: Потому что подшерсток не растет. Если в зиму, то все, понимаете? Вот, собственно, вот этих вот, которые вот, как сказать, не приживаются, потом мы вот устраиваем вот этот отбор, да, когда приезжают. Это по лицензии только у нас обязательно.
0: Вот оно что.
1: Женщины, да, с лицензиями, которые отбирают, кто им там приглянется, кого приручит, понимаете?
0: Ах, вот оно.
1: Да, у нас землянки там расставлены, они
0: вот
1: там живут.
0: У меня какой вопрос. Мужчины, эти дикие мужчины, которые живут в этом заповеднике, они строят себе какие-то, ну, шалаши там.
1: Да,
0: или...
1: Пытаются.
0: Пытаются.
1: Мы как можем помогаем, но мы не можем внедряться. Понимаете, совсем приручать тоже нельзя.
0: Согласен.
1: Нельзя.
0: Согласен.
1: А то, понимаете, ну что? Ну, конечно, кормушки мы, как сказать, следим, чтобы там еда была. Каменную соль раскладываем, естественно.
0: Они лижут, да?
1: Лижут, конечно. Нет, это вот как раз для шерсти, для всего, для обмена. Это, понимаете?
0: То есть мужчины лижут. Дикие мужчины лижут каменную соль.
1: Каменную соль, да, потому что у нас в Попыховском лесничестве, знаете, суровые условия. Суровые, в смысле, погодные условия, суровые.
0: Понимаю вас.
1: Суровые.
0: А вот эти дикие мужчины-одиночки, которые у вас в заповеднике, они, вы же знаете каждого в лицо, наверное.
1: Ну, конечно, как же, конечно.
0: Они общаются с вами, так сказать? Ну, вот выбегут, например, выбегут на опушку неожиданно, выбегут. А тут вы?
1: А тут я, нет, если выбегут на опушку, а тут я так арбалетик-то достану, и все, и они раз, шмык, все, нет их.
0: Вот оно что, то есть понимают.
1: Нет, да, конечно, понимают.
0: Что бежать-то, в общем.
1: Да, ну, потому что бывают дикие.
0: Как говорится, сам подписал себе это одиночество, сам, так сказать.
1: Сам, да, давай.
0: Ну, вы с ними общаетесь?
1: Ну, понимаете, ну, иногда приходится. Вообще это у нас не приветствуется, понимаете? Ну, дикий зверь должен оставаться диким зверем.
0: То есть мужчины-одиночки – это дикие, по-вашему, звери?
1: Ну, а как же? Конечно.
0: Которые лижут соль.
1: Лижут соль, да.
0: Ну, и прекрасно. Вот на этой высокой ноте мы сегодня остановимся для того, чтобы послушать красивую, прекрасную музыку.
1: Давайте.

0: Отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
2: Нагально, улюлюльдой полетя, но фурабасуши цамбану, да пынабыли гасить. Йо амсаварыт, чермановсильды ардян, но хады ты бишо, драгас, пуняле.

0: удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101. 101 РО.
0: Сексуальная революция.
2: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. И только что Игорь рассказал нам о том, что появился новый материал «Эластопласт М».
3: Да.
2: Угу. Да, да. В чем его, так сказать, превосходство? В чем он, так сказать, лучше того, что было бы просто, вот вы начинали свою работу с эластопластом?
3: Ну, например, вот...
2: Ну, во-первых, я не забуду сказать, что эластопласт — это ваше же и открытие.
3: Ну, естественно, конечно, я же открыл.
2: Эластопласт.
3: Мы же начинали с пупырышков, потом мы как постепенно-постепенно от них как бы отказались. Угу. Пупырышки, они все-таки набухают, и они начинают как-то противоречить. Одно другому противоречить. А здесь мы должны как-то... Ну, целиком отдаваться во власть.
2: Вот какой у меня
3: вагины.
2: Вопрос.
3: Да.
2: Ну, вопрос.
3: Да, да.
2: Так сказать, конструируя вагину, вы начинаете с чего? С формы ли?
3: Нет, очертания.
2: Очертания.
3: Сначала очертания.
2: И вы как бы считаете, что они абсолютно разные по очертаниям?
3: Абсолютно. Вот есть, например, несколько моделей, да? Несколько моделей. Я как на этом хочу остановиться, да? Например, есть модель такая, называется «Власть Сойки». Здесь очень важно очертание, потому что вы можете в любое время суток дотянуться до своей вагины и в лосой как бы обрушится на вас.
2: Скажите, пожалуйста, а вот я знаю, что у вас есть модели воздушное ожерелье, вот это новое, да?
3: Да, это воздушное
2: ожерелье. Упрямая герань.
3: Упрямая герань. Да, мы сейчас работаем над этим,
2: да. Вот хочу сказать, вот вопрос. Разница между власть Сойки и упрямая герань.
3: Объясню. Есть люди, которые, ну, на грани. Вот они на грани. То ли он в самолете летит, то ли он едет в поезде. Но ему вот что-то нужно, вот необходимое. Он закрылся в купе, и он один остался. Вот один навстречу поезду. Там, понимаете, ромашки за окном, дуновение ветерка. Он остался один, он дотягивается. И вот здесь нужна упрямая грань.
2: Упрямая герань.
3: Ну, и как мы ее сначала назвали упрямая грань, а потом все-таки от грани перешли к герани.
2: Понимаю. Да. Теперь, значит, поговорим о системах координат. Есть ли вагины с изменяемой глубиной?
3: Конечно.
2: Вагины с изменяемой шириной?
3: Естественно.
2: Скажите, пожалуйста, автономия?
3: Автономия – это до 3 часов автономной работы.
2: Обалдеть.
3: Вы можете себе представить?
2: Обалдеть.
3: В любых режимах вы можете как угодно использовать.
2: То есть у вас есть режим «случай в самолете»?
3: Случай в самолете, да. В походе, например.
2: Случай в поезде есть, да?
3: В поезде,
2: то есть вообще в целом на транспорте?
3: На транспорте есть, да. Просто транспортный, так сказать, так это называется.
2: А вот что вы посоветуете? Вот вы, так сказать, как конструктор, вы посоветуете? Вот если, например, я часто бываю в командировках.
3: И
2: основное мое, так сказать, средство перемещения — это все-таки, например, поезд.
3: Да, Владислав.
2: И вот я хочу вам сказать, да.
3: Вот я хотел бы как раз вам посоветовать.
2: Что вы посоветуете? Воздушное ожерелье, упрямая герань?
3: Нет, все-таки.
2: Какую модель искусственной вагины вы посоветуете?
3: Я бы посоветовал все-таки власть Сойки вам. Потому что, знаете, вы сами почувствуете вот эту власть над вами. Я даже чувствую, что вам иногда хотелось бы. Ну, согласитесь, да? Иногда.
2: Ну, теперь вопрос
3: такие
2: будет прямым.
3: Есть. Ну, пожалуйста.
2: Как я знаю, для изготовления искусственных вагин вы используете прототипы.
3: Да, конечно. Ну, естественно.
2: А вот эти прототипы, они живы?

0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Революция. Если вдруг захочешь пива
2: или водки в тот же миг,
0: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Классика в эфире.
1: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
2: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
0: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным

0: 捏你。
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели, с вами Ирина Рыбладзе и программа «Мы не одни». И у нас в гостях сегодня замечательный человек, интереснейший, которого мы давно ждали, доцент кафедры УДЕ Неегорского Анастас Суйко. Здравствуйте, Анастас.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Наконец-то мы смогли пригласить вас к себе. Так давно хотели.
2: Очень приятно. Прям я ждал прям. Очень здорово.
1: Ну вот и дождались.
2: Ну вот
1: и прекрасно.
2: Ну вот,
1: мы
2: давайте.
1: Просто узнали, что у вас какие-то события грандиозные произошли в вашем УДЕ Неегорского.
2: УДЕ.
1: Да.
2: Надо так произносить.
1: Поделитесь с нами, дорогой.
2: Неегорского.
1: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Вы знаете, я немножечко отмотаю назад.
1: Отмотайте.
2: Отмотал.
1: Давайте. Говорите.
2: Знаете, потому что, знаете, немножко... Я отмотал назад.
1: Водичку берите, вот у вас
2: водичка,
1: стоит,
2: да,
1: стаканчик,
2: спасибо,
1: да.
2: Ну, да, вот. Ну,
1: запейте,
2: да.
1: Напомню нашим радиослушателям, что подготовьте рядом с собой стаканы воды, чая, чтобы внимательно...

0: внимательно слушать, не отрываясь на нашу передачу, потому что здесь будет много важного, очень интересного
1: вам. Вот.
0: Да.
1: Значит, я... Теперь я получше. Вот, теперь я, значит, что скажу. Мы,
0: да.
1: Мы удивились, когда случайно.
0: Так.
1: С моим напарником.
0: Напарником, а с кем именно?
1: Это карп.
0: А, с карпом, точно,
1: да.
0: Точно, вы уже про него
1: я
0: рассказывали,
1: говорю, да.
0: Да. Да, да, да.
1: Карп Нузин.
0: Нузин, угу.
1: Вот.
0: Это мы... младший научный сотрудник, да?
1: Да, он
0: да.
1: младший.
0: Да.
1: Мы с ним были в лесу.
0: Так.
1: Ну, просто...
0: На прогулке?
1: Как обычно, на прогулке, да. И вдруг мы увидели такую красивую гусеницу на ветке. Длинную, так и на солнце она вся искрилась. И, естественно, мы наблюдали за ней.
0: Зеленая, да?
1: Зеленая такая, немножко с крапинками, с такими коричневыми.
0: Так.
1: Вот. И, значит,
0: так.
1: Вот. И мы принесли ее в нашу лабораторию, мы ее прозвали Люся. Ну, так
0: да,
1: получилось.
0: Да, гусеница Люся. Прекрасно.
1: Да, Люся, Люсенька.
0: А как вообще возникла мысль просто принести ее к вам?
1: Да просто
0: тебе, на работу.
1: Карп говорит, а у нас нет ничего с собой.
0: Покормить.
1: Ну, покормить там туда-сюда, в общем.
0: Да гусеницы же питаются листьями.
1: Ну, а мы решили сами за ней ухаживать, потому что, вы знаете, когда работаешь в лаборатории, очень много всего. Всяких дел и хочется немножко...
0: Для отдохновения,
1: да,
0: души, так сказать.
1: Да.
0: Для души. Для души.
1: Да.
0: Да, да. Ну, вот. Радиослушателям на нашем знакомое это состояние. Недаром мы все заводим домашних животных. Для отдохновения.
1: Вот. Это,
0: да.
1: Было, это у нас, да, тоже домашний живот. Но вы представляете, каково было наше удивление,
0: так,
1: когда,
0: да,
1: мы спустя месяц, я бы сказал, ну, ну, это было, конечно, не вторжение в жизнь гусеницы, но, тем не менее, мы ее испытывали.
0: А каким образом, интересно?
1: Ну, у нас есть специальные... Вы знаете, это оборудование я не могу разглашать. Это наш институт Горского, и поэтому...
0: Специальное, да, пытательное оборудование?
1: Не пытательное.
0: А.
1: Мы не пытали, мы испытывали. Это разное абсолютно.
0: А, специальное испытательное оборудование?
1: Испытать, конечно.
0: Это для гусеницы именно?
1: Да, это... Да, для гусениц. И после этого, когда мы с карпом обнаружили,
0: да,
1: простую вещь, мы вдруг, у нас на осциллографе,
0: так,
1: вдруг пошли какие-то сбои, что-то такое, какие-то интересные такие всплески. Мы подключили после этого специально радиоаппаратуру, после этого мы подключили видео. И что вы думаете, мы услышали какие-то звуки?
0: Вот на этой интереснейшей ноте мы на минуточку прервемся. Напомню, что у нас в гостях Анастас Суйко, доцент кафедры УДЕ Егорского. В передаче «Мы не одни».
2: Мы не одни!
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.
5: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
6: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.
7: Турботай, турботай. Что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой?

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea. Olin vaikea lapsi, oli traumaattinen lapsi, itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottumaa, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka...
1: Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: Новости на Фоменко Фейк Радио.
3: Оргкомитет чемпионата мира по борьбе с мячом принял решение о переносе соревнований с этого года на следующий. Дело в том, что заявку на участие в чемпионате подал лишь один спортсмен – абсолютный пятикратный чемпион мира по борьбе с мячом Павел Ковш. Организаторы обещают продолжить поиски достойного соперника для Ковша, при этом отмечают, что титул чемпиона пока будет сохранен за ним.
2: Наука.
3: Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
4: Контакт был! Это точно! Мы что-то почувствовали! Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было. Процесс это не быстрый, финансово затратный, ведь это все-таки космос. Но это может быть сенсацией, поверьте.
3: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы.
2: Финансы.
3: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
5: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
3: Говорит один из участников исследовательской группы.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
6: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
7: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы.
2: Фоменко Фейк Радио.

0: Дорогие друзья, в программе «Мускус» с нами сегодня Витя Мускус. Ничего, что я буду так прям уже не Виктор,
1: а
0: Витя.
1: А что, нормально.
0: Витя Мускус,
1: ну,
0: это что, нормально.
1: Витя, да.
0: Витя, Витюн, я что хочу, по-мужски так просто, по-человечески.
1: Ну, я понял.
0: Я что хочу сказать, вот эта сладость мускуса,
1: да,
0: она, в принципе, ведь чем хороша? Хороша тем, что она не только защищает, но она и атакует.
1: Она атакует, она и охраняет. Я тебе скажу, и сладость бабы, конечно, ну, сам понимаешь. А тут, а куда ты денешься, понимаешь?
0: Приходится работать.
1: Сладость есть сладость. Это терпкая такая вещь.
0: Угу.
1: Мне, например, вот эти духи предлагали сейчас целую эту новую линию. Так и называется, мусс.
0: Ну, то есть рекламировать?
1: Ну, да, свою же. Мусс и кус. Ну, там два.
0: Два направления?
1: Два направления.
0: Мус и кус.
1: Мус и кус. Вот. Можно рекламировать, в принципе, на барже, если устроить там.
0: Ну, развозить можно?
1: Презентацию, да. Я подумал, можно.
0: Можно, да?
1: Конечно, можно.
0: То есть, в принципе, получается...
1: Бах, нагнать туда на барже.
0: Вы атакующий защитник.
1: В принципе, да.
0: Я правильно понимаю?
1: Играющий. Я играющий.
0: Да. Ну, в общем и целом, сегодня нота нашей программы звучит так. Виктор Мускус.
1: Да.
0: Спаситель Отечества.
1: Ну, а что открывать? Можно и так.
0: Обалдеть можно.
1: Вот и все.
0: Нахрап и мускус. Две вещи, которые есть у вас. И мы, кстати, вас благодарим за это.
1: Да не за что.
0: Потому что вы своим мускусом отвечаете за всех нас, по сути.
1: А я... Так оно и есть.
0: Прикрываете.
1: Я и прикрываю. И все эти самые вот эти тылы закрываю, и все.
0: В одиночку.
1: И все в одиночку.
0: Как всегда, дорогие друзья, как я всегда говорю, все держится на одном человеке. Человек и его мускус. Сегодня в нашей программе «Мускус» был Виктор Мускус. Человек, обладающий фантастическим объемом мускуса в организме. Потому что...
1: Немедленно.
0: Находиться в присутствии Виктора здесь, в этой маленькой студии, просто невозможно. Ест глаза. Это было Фоменко Фейк Радио и Владислав Жульпацкий принимал у себя Виктора Мускуса. Спасибо, Витёк.
1: Да не за что, держись. Будь ласка. Давай.
2: Мускус. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
4: Peilin eessä istuskeli lämpörulla ulla. Kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla. Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan

0: Pentti, taidat olla impotentti. Voi kun tulis Pepsodentti Pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
3: Без костюма. В программе «Без костюма» на Фоменко Фейк Радио сегодня у нас робот Роберт. Мы подошли к самому главному. Мы выяснили, где и как можно оставить заявку на приобретение подобного робота девятого поколения. Ну, скажу еще, что Роберт сам нам это рассказал. Он относится к категории робот-гондон. Он занимается автоматическим удовлетворением женской половины человечества. Я вот что хочу у вас узнать. Если, например, некая домохозяйка приобрела в интернете робота Роберта девятого поколения, может ли она впоследствии отказаться от него?
4: Может. Дело в том, что она не захочет отказываться.
3: Ага, почему такая уверенность?
4: Настолько глубоко наше познание в интимной сфере.
3: Вот оно что, вот оно что. Скажите, а заявок много на эту серию роботов Робертов?
4: Сейчас идет перенасыщение заявками. Служба «Фактический вызов» еле справляется с заказами.
3: Потрясающе. Завод «Тяж и Жмаш». Ну, что я могу сказать? Вы делаете благородное дело.
4: Мы спасаем женщин во всех смыслах.
3: Я вот что хочу сказать. В вашей программе, вот в вашей программе, в вашей роботизированной машине, у вас есть, ну, так сказать, такое там, вы работаете по дому, зарабатываете деньги?
4: Конечно. Мы красим стены.
3: Ага. Ну, это вы конкретно.
4: Я конкретно крашу стены.
3: Или все роботы девятого поколения только лишь красят стены и занимаются интимными услугами?
4: Есть еще роботы, ухаживающие за цветами. Для этого нужно дополнительно финансировать программу.
3: То есть нужно, в принципе, просто заказать ее?
4: Можно заказать.
3: Скажите, вот какой у меня вопрос тогда возникает. Я просто хочу узнать, может быть, есть смысл, да, есть смысл сразу сделать такой перечень. Ну, например, я хочу, чтобы он у меня работал. Да, вот что, важный момент. Робот, Роберт девятого поколения, он ходит на работу, если он, ну, если он, так сказать, проживает в семье?
4: Он может ходить на работу по желанию. По желанию заказчика.
3: Ага.
4: Точнее, заказчицы.
3: А финансирование? Вот что. Как робот Роберт финансирует семью, в которой он живет?
4: Робот Роберт красит стены.
3: А, это я уже слышал. Понятно.
4: Видите, как я перевел разговор?
3: Понятно. Как интересно с вами беседовать. Скажите, пожалуйста, ну, а какие, например, разнообразия, кроме интимной сферы, ждут наших приобретательниц робота Роберта?
4: Можно использовать ненужные детали, которые остаются на «Тяж и Жмаше».
3: Я просто хочу спросить, что еще делает? Ну, например, читаете ли вы в книге вместе с девушками, с женщинами, в которых вы проживаете? Ходите ли вы с ними в кино, в театр?
4: Я понял ваш вопрос. Мы ходим в кино на последний ряд.
3: Так, в театр?
4: В театр на последний ряд, кино на последний ряд и в цирк на самый последний.
3: До какого времени у вас уже план-график? Вы его планируете на год, на два?
4: 4 года.
3: На 4 года. День за днем все известно, что будет.
4: Моя железа рассчитана на 4 года.
3: На 4 года. И после того, как 4 года проходят, вы, к большому сожалению или к счастью, покидаете семью, правильно?
4: Конечно.
3: Отлично. На этой высокой ноте мы остановимся и буквально через минуту вернемся к вам, дорогие друзья.
1: Без костюма!
5: Трогаем все. Фоменко Фейк Радио.
2: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.

0: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: На газу готовим вместе.
3: Губы осьминога.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях, боже мой, Владислав Жульпацкий, естественно, ведет на Фоменко Фейк Радио программу, которая называется «Губы осьминога». Она, эта программа, находится у нас в разделе «На газу готовим вместе».
5: Да.
4: Да, я хочу спросить, ну, вы знаете, давайте попросим представиться наших гостей сегодня. Прошу вас.
6: Вероника.
4: Вероника.
5: И... Гена.
4: Геннадий.
5: Просто Геннадий.
4: Вероника.
5: Геннадий.
4: Ну, Вероника и Геннадий.
5: Геннадий.
4: Ну, я приоткрою небольшую завесу, скажу, что Геннадий...
6: А вы?
4: Геннадий Гамак.
6: А вы?
7: Ну, я Владислав Жульпацкий.
6: Это Владислав Жульпацкий?
5: Да, да, да, да, да. Это он.
4: И у нас прекрасные гости. Сейчас я скажу, к чему все это, дорогие друзья. Ой. Дело в том, что открыт потрясающий новый ресторан, который называется «Губы осьминога». И передо мной сейчас находятся владельцы, совладельцы этого ресторана. Они владеют этим рестораном на двоих. И они же, я хочу подчеркнуть, они же, наши дорогие друзья, являются и поварами в этом ресторане.
5: Конечно, конечно,
4: сами готовят. Вот. Ресторан называется «Губы осьминога». Ну что ж, у меня первый вопрос сразу к Веронике.
5: Конечно.
4: Вероника, скажите, пожалуйста, ну, расскажите о вашем, так сказать, кухонном, что ли, опыте.
6: Ну...
4: Вы впервые стали владельцем ресторана или до этого что-то было?
6: Вы знаете, сначала стала владельцем ресторана, а потом уже у меня появился кухонный опыт.
4: Вот это да! Потрясающе!
6: Да, да, так бывает, так бывает. Как-то неожиданно, таинственно, понимаете, обрушился на меня этот весь, так сказать, кулинарный мир. Да. Сначала просто понравилось здание, а потом вот так вот и незаметно втянулось.
4: Скажите, пожалуйста, Вероника, ну вот я хочу спросить. Вы ведь с Геннадием, вы, ну, партнеры или вы муж и жена? Кто вы?
6: Мы партнеры.
5: Мы партнеры.
4: Просто партнеры.
5: Просто партнеры.
4: Просто не более этого. Конечно. Скажите, кому первому пришло в голову вот создать такой ресторан?
6: Ну, как?
5: А кому?
6: Подожди, я первая заметила.
5: Да ладно.
6: Нет, началось, подождите, началось все просто со здания. Просто
5: ну, конечно,
6: с дома.
5: Ты же увидел, ты сказала ампир.
6: Я да, люблю ампир. Я хочу это здание, да.
5: Да, да
6: ну
5: да,
6: вот
5: да.
6: И все. Сам, ну, поэтому с меня все началось.
5: Ага, ну ладно, ну, ладно, ну, ладно.
6: Нет.
5: Ну хорошо. Ну ладно.
6: Ну я прошу
5: тебя. Ну ладно, я тебе.
6: Ну так вот, с меня.
4: Скажите, ну вот вы увидели здание, а вот ресторан-то кому в голову пришло?
6: А сначала оно было здание. Просто оно было. Мы просто по нему ходили, прогуливались. Нам просто нравилось. Но оно действительно уникально, понимаете? Ну вы же были у нас. Оно действительно уникально, в нем что-то есть. Какая-то особая атмосфера и что-то вот, ну, какие-то мысли, которых никогда бы не родилось у тебя в голове, а вот они рождаются именно просто, когда ты заходишь туда. Да. И мы сначала просто ходили. И так опять прошел незаметно год. Вот этих хождений.
4: А потом и просто я... здание пустовало?
6: Конечно, да, пустое здание.
4: Вы выкупили до этого?
6: Ну, конечно,
5: ну,
6: да.
5: Конечно.
6: Нет, мы иногда звали друзей. Не то, что не иногда вдвоем
5: ну,
6: ходили.
5: Небольшие,
6: иногда
5: устраивали вечеринки.
6: Группой
5: ну,
6: ходили.
5: Ника,
6: да.
5: Я тебя прошу, ну, расскажи.
6: Да.
5: Ну, были
6: ну,
5: вечеринки.
6: Да.
5: Вечеринки.
6: Вот. А потом вот спустя год, ну, я говорю, ну, слушай, давай что-нибудь уже делать.
5: Что-нибудь замутим.
6: Да. И замутили.
5: Замутили.
6: Ну, вот если вкратце. Это если вкратце.
4: А вот буквально вот такой вопрос у меня. Ну, послушайте, как говорится, ну, такого ресторана... Свет еще не видывал.
6: Да, мы сами не ожидали.
4: Ну, кстати, губы осьминога.
5: Я вам больше скажу. Сначала мы хотели, чтобы был, ну, я не знаю, какой-нибудь там, не знаю, мякоть ежа там, например. Ну, что-то такое.
6: Мякоть тунца.
5: Лунца.
6: Мы думали, мы сразу знали, что будет что-то рыбное.
5: Рыбное, да.
6: Мы сразу это знали. Обязательно. Поэтому, если и мякоть, то тунца.
5: Ну, тунца там, не знаю. Ну, короче, но вдруг...
6: Ногти морского ежа.
5: Вдруг мы как-то, мы вместе уезжали с ним. И просто отдохнуть, ну, просто там были на Ривьере, вот, и вдруг я смотрю, когда мы вышли в море, это красиво, этот закат, все.
4: Вы на яхте вышли?
5: Да, ну, конечно, у нас есть яхта, там, все, и мы как бы раз вышли, но вопрос-то в другом, что вдруг на этом закатном солнце, вдруг какой-то... Не знаю, какое-то что-то, кто что-то такое перевод...
6: Ну, шевеление какое-то
5: шевеление
6: пошло.
5: В воде! И какой-то... и что-то большое такое.
6: Я крикнула, что шмяк? Это? Что это?
5: И так шмяк нам на яхту прямо, прямо немножко даже дало мне немножко по губам. Представляете? Такой вот шмяк.
4: А на палубу.
5: Было? На палубу.
4: Как бы, получается, как бы? Это... Ну, это
5: так это щупальца. Щупаль, конечно. Я сказал, Ника, вау, эврика. Я сказал, Ника, эврика, а давай замутим ресторан. И он мне дал же по губам щупальца. И поэтому у меня как-то совпало одно. Это же креатив, да? Скажи, креатив.
6: Ну, необычно. Необычно.
5: Я говорю, а давай губы осьминога.
4: То есть в этом есть одновременно, вы понимаете,
5: да?
4: Какая-то нежность, какая-то
5: да.
4: экзальтированность,
5: да.
4: Да?
5: Да.
4: Какая-то такая неожиданная
6: эксклюзив.
4: Глубина.
5: Да.
4: Глубина.
5: Да. Губы осьминога.
2: Карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи. Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения «Славутица». Лицензия не нужна.

0: Классика в эфире. Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел. Кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл об улье, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий протяжный трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась в трясину.
1: Классика в эфире.

0: Потереби. Дорогие друзья, в программе «Потереби» Виктор Загрязин, теребитель четвертого ранга. Что вы хотели рассказать про космонавтов?
1: Я хотел рассказать. Все-таки, вот я теребил космонавтов.
0: Да, это самое, очень.
1: Это, наверное, одно из самых незабываемых для меня общений. Ну, как мы называем это, ведь не доискиваться, а общаться. Видите, вот я когда задал вам вопрос, а чем вы занимаетесь? А почему? А что вам больше нравится в вашей профессии? И вы вдруг спросили, зачем? Это означает, что я доискался до вас и до четвертого уровня доискался. Так вот так же я доискивался до космонавтов, когда они были на орбите. Я им сказал, что вы сейчас видите в иллюминатор? Они сказали, мы сейчас видим Карпаты, мы видим горы, там, а потом мы видим Уральский. Я говорю, а расскажите мне, а какое отличие Карпатских гор от Уральских? И вот тут они начали как-то так, ну, там много отличий. Я говорю, а какого они цвета? Они говорят, ну, вот они такие серые. Я говорю, а у вас какой цвет превалирует? И вот тут вот, когда я сказал слово «превалирует», они как бы почувствовали что-то неладное.
0: То есть они стали не просто смотреть, а изучать.
1: Изучать начали.
0: То есть вы таким образом потеребили космонавтов,
1: да.
0: И космонавты стали изучать.
1: И
0: появилась новая научная программа на Международной космической станции.
1: Она называлась «Цвет гор».
0: Вот!
1: Да!
0: Вот что, куда нас подталкивает теребление.
1: То есть они метались по своему, по этой самой, как она называется, по космическому кораблю. Они искали ручки, они пытались записать.
0: Не спи, тереби.
1: Не спи, тереби.
0: Вот.
1: Вот. Отлупи лежачего.
0: Господи вот, ты, бог ты мой.
1: Вот. Это наша, но это занимается этим Георгий Хачатуров.
0: Да. Леонид Карлович, все-таки Усов,
1: да.
0: Он ведь продвигал лозунг какой?
1: Ну, прежде всего, тереби теребителя.
0: Вот оно.
1: Даже так, у нас есть эта такая программа «Тереби теребители». Иногда это внутреннее расследование. Да, действительно, у нас случается, что среди теребителей тоже возникают какие-то проблемы. И нужно их теребить. Вот я чувствую, что вы сейчас отвлекаетесь.
0: То есть я понимаю логику.
1: А почему вы отвлекаетесь?
0: Я понимаю вашу логику, я понимаю.
1: Почему вы отвлекаетесь?
0: Я хотел задать вопрос, который звучит так примерно.
1: Да.
0: Если теребитель теребит... Ну, непотеребленных,
1: да.
0: То кто же теребит теребителя?
1: Вот вы попали в самую сейчас больную точку, я бы сказал. Кто же потеребит теребителя? Ведь и даже у испанского поэта Мигеля де Пузано.
0: Да вы что?
1: Да. Есть эта строчка.
0: Ага.
1: Кто потеребит меня? Не знаю. Может, ты потеребишь меня?
0: Родная. Я помню эти стихи, конечно.
1: Господи,
0: конечно.
1: Ну как мне приятно.
0: Конечно.
1: Ох ты, прямо, ну очень приятно.
0: Ну,
1: потереби. Вот, и так и называется же стихотворение «Потереби меня».
0: Да, это из Овидиева круга.
1: Вот из Овидиева круга, да. Вот кто же потеребит? Вот об этом вопрос я хотел бы сейчас открыть нашей аудитории, вашей аудитории Фейк Радио. Вот этот вопрос поставить его в полный рост. Кто же потеребит тебя, если не я?
0: Вот оно что. Скажите, пожалуйста, на вашем счету сколько потеребленных уже?
1: Ой, много. Ой, вы знаете, я сбился со счета. Я считал, когда было уже 12 тысяч. Вот, сейчас, наверное, их уже 25 потеребленных.
0: Понимаю вас, дорогой мой Виктор.
1: Тереби всегда, тереби везде. До дней последних донца. Мы знаем это, естественно, выражение.
0: На этой высокой ноте мы заканчиваем нашу программу «Потереби». Сегодня у нас в гостях был Виктор Загрязин, теребитель четвертого ранга. Спасибо, Витя.
1: Спасибо. Потереби.
2: С нами хорошо. 101.ru
3: Быть муравьедом непросто. Фоменко, Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Прогнозируемый хруст наста. Крик-чаек потребует. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня.
2: Просто они не блюли друг друга.
0: Фоменко Фейк Радио.
4: Веселые сапожата.
5: И после того, как мы с вами, уже познакомившись, теперь разговорились с острым болгарским Станиславом, с перцем, в полном смысле этого слова, с большой буквы, я бы сказал, перец. Вот расскажите нам, вы делили на две группы людей, которые пережевывают, значит, перец. И некоторые пережевывают это до самого конца. То есть они как бы не передают сразу пациенту, я сказал. А некоторые ведь бывают и пациенты у вас. Вот расскажите об этом. Ну, это же и лечебные пережеванные.
6: Для нас самих, для компании, конечно, да, это не может так.
5: Не может.
6: Но для тех, кто немножко это ест, это и лечение.
5: Это и лечение. Одновременно. Потрясающе.
6: И слюна опутывает, это же специальная слюна.
5: Это специально, получается специально.
6: А уж когда через желудочный сок, так вообще.
5: Когда через желудочный, когда сливается.
6: Ну, хочу сказать, это же и от подагры.
5: И от подагры, так.
6: И, конечно, это от застоев.
5: От застоев.
6: Везде.
5: Стоев, вот, кстати, везде. И сам Стоев вам как бы вам помогал.
6: Разговор.
5: Нет, не хотите с ним.
6: Его предложение не пойдет.
5: Он ведь хотел это в Антарктиду
6: не
5: отправить.
6: Не пойдет.
5: Он хотел на север.
6: Не пойдет.
5: Хорошо, ладно.
6: Я только хочу сказать, сейчас компания растет.
5: Да.
6: И она уже большая.
5: Сколько?
6: 356 тысяч человек.
5: Ой, боже. Это закажет.
6: Все.
5: 369 тысяч работников. Да. Среди них есть женщины? рожавшие?
6: Нет.
5: Нет. Ну и слава богу.
6: Женщины-девственницы только.
5: Только девственницы. А это ведь влияет на слюну.
6: Конечно, на сок.
5: На сок и на слюну. Mm. Сок и слюна. Вот так сок бы я построил бы, да. Построил бы вот этот
6: наш
5: вот
6: диалог.
5: Наш диалог. Конечно. А как замечательно, ну, что Станислав разговаривает на русском языке. И улыбается.
6: Так потому что учил специально поставки делать.
5: Поставки, конечно, естественно.
6: 356 человек, не только живуны.
5: Не только живуны. А кто еще?
6: Сейчас компания разрастается.
5: Так. И кто ж теперь?
6: И что ж, мнем.
5: То есть не только жуете, еще мнете.
6: Мнем.
5: Но все мнете практически.
6: Ну,
5: почти.
6: Сейчас почти все мнем.
5: Почти все.
6: Мнем, чешем.
5: Чешем. То есть вы вычесываете или нет, прочесываете?
6: Просто чешем.
5: Чешем.
6: Вот это прочесы, вычесы не нам.
5: Не на, это не вы нам. Не вы.
6: Пока только жуем.
5: Это стоев
6: жуем,
5: хотел сделать.
6: Мнем.
5: Да. Да.
6: Чешем.
5: Жуем, мнем, чешем.
6: 356. Просто как пример для вашей программы.
5: Да, да.
6: Но может только, если делать,
5: да,
6: то маленький бизнес становится большим.
5: Да, то есть вы на пути уже к расширению, к большому бизнесу. Как бы, да?
6: Да.
5: Я вас могу поздравить с этим.
6: А цены, Станислав, не растут.
5: Цены не растут.
6: Нет.
5: То есть по-прежнему...
6: Пожуй-пожуй, отдохни.
5: Пожуй-пожуй, отдохни. У вас сколько родилось вот этих удивительных таких умозаключений? Пожуй-пожуй, отдохни. Mm-hmm. Потом, значит...
6: Жуй-не-спи.
5: Жуй-не-спи. Сок и слюна.
6: Слюна и сок.
5: Слюна и сок,
6: по,
5: да,
6: порядку.
5: По порядку, слюна и сок.
6: Сначала слюна,
5: да,
6: потом сок.
5: Да.
6: Так не может, что сок.
5: Слюна, сок, потом. Сок, да. Но потом есть еще слюна, сок, кал. Правильно?
6: Это не хочется говорить.
5: Не хочется говорить, ну не будем.
6: Это
5: не будем.
6: Без смысла, это не продается в нашей компании.
5: Не продается.
6: Мы экологически чисты.
5: И абсолютно, хорошо, хорошо. И вот с экологически чистым перцем я сейчас уже заканчиваю беседу. И хочется сказать спасибо вам. И спасибо вам и вашим всем работникам. 369 тысяч, вы вдумайтесь.
6: 356.
5: А, 356. 356. Среди них и девственницы, конечно, работают, не рожавшие. То есть это абсолютная слюна, стерильная просто, удивительная. Вы добились результата.
6: Да.
5: Это и есть малый бизнес с, как бы с претензией на большой бизнес, вы,
6: да,
5: понимаете?
6: Я хочу передать всем привет.
5: Пожалуйста, я вас
6: сказать
5: прошу.
6: Сказать главное. Жуй-жуй, не спеши.
5: Жуй-жуй, не спеши. Я даже вижу эти стадионы, которые поднимают руку. Жуй-жуй, не спеши. Жуй-жуй.
6: Ну что, но... стадионы, мы не футбол.
5: Нет, не футбол.
6: Мы здоровье.
5: Но ведь вы, когда собираетесь всеми вашими деревенскими, этими сельскими, так сказать, вашими массивами, вы собираетесь, где-то у вас какой-то праздник же проводит.
6: Но праздник жеваного перца.
5: Жеваного перца, конечно.
6: Ну а как же? Два раза в год.
5: Два раза в год. Угу, угу. И что же, скажите, в этот момент какие-то, может быть, праздники проводятся параллельно?
6: Я же сказал.
5: Свадьбы тоже?
6: Я же сказал. Ну что, два раза делаем,
5: да,
6: такие.
5: Так, так, так.
6: И это такие большие, большие, угу, фестивали.
5: Угу.
6: Но много уже конкурентов сейчас.
5: Уже много.
6: Они хотят все жевать.
5: Ну вот Стоев, вот ваш этот...
6: Что все... вы мне тычете, мне Стоев?
5: Ах, то хорошо, не будем про него.
6: Прошу вас.
5: Да, не будем.
6: Хватит это.
5: Да бог с ним, бог с ним.
6: Стоев будет здесь, пусть Стоев. Стоит и говорит там.
5: Правильно понимаю вас. Хорошо, не расстраивайтесь, улыбнитесь. Все, спасибо, давай, дорогой. Буквально расцеловал бы в самый перец. Буквально бы расцеловал. И давайте с вами будем заканчивать нашу программу. Ура! Ура Станиславу Калову! Ура жеваному перцу! Ура девственницам! Всего доброго! Мы заканчиваем программу. До свидания.

0: Веселые сапожата. Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если эта проблема глобального масштаба?

0: 101, are you? Are you? Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий?
1: Касса здоровья.
0: Мы вернулись в студию, мои дорогие, удивительные и прелестные, а напротив меня просто очаровательная Светлана Сводина.
2: Да.
0: Это главный врач клиники «Здоровей», которая лечит кислятиной и которая уже возвела, скажем так, кислятину в ранг главного лекарства века. И это так, это признают все. Это признают Financial Times.
2: Да, а Financial Times недавно вышла статья.
0: Как в статья, так и называется она. Я кислая люблю.
2: Да?
0: Вот
2: да,
0: и все. Я кислая люблю. Да, вы знаете, я знаю...
2: Большое интервью было.
0: Большое, громадное. Вот скажите, пожалуйста, вы преподаете ведь на кафедре окисления?
2: Конечно.
0: Вот.
2: Да.
0: Вот чуть поброже. Вот ваша книга «Кислая среда».
2: Да.
0: Вот что это такое, «Кислая среда»?
2: Ну, вы знаете, книга охватывает очень много аспектов.
0: Да.
2: Начинается, естественно,
0: с физиологии.
2: Во-первых,
0: только ли это среда?
2: Нет, это и четверг бывает, и пятница, и суббота.
0: То есть
2: на
0: это...
2: самом деле, каждый день.
0: Да, да.
2: Каждый день.
0: То есть это вся неделя практически.
2: Вся неделя, кислая неделя.
0: Кислая неделя.
2: Да.
0: А ведь это испокон веков пошло, кислые недели. Раньше ведь устраивали кислые недели, да?
2: Да, конечно.
0: Вот это капуста,
2: любовь
0: вот эта простая,
2: щам,
0: кислые щи.
2: Совершенно неспроста.
0: Вот эти рассольники, да, которые... По альвеолам и по гландам,
2: яблоки,
0: так сказать, ползают эти огурцы, понимаете?
2: Моченые яблоки.
0: Моченые яблоки, вот эта кислятина, да, которая вырви глаз, да?
2: Да,
0: да. Да, раньше же так называлось, вырви глаз,
2: да,
0: все это, да,
2: да.
0: И бывало, после этого за околицу идешь,
2: за околицу,
0: ну и
2: идешь,
0: упражняешься, естественно, потому что
2: если
0: кислятина...
2: Если крепчай не выпил.
0: Если крепчай, да-да-да-да-да. А ведь раньше была другая какая-то трава, какая-то другая, дрянь-трава, по-моему, да, называлась?
2: Закупорка.
0: Закупорка. Трава-закупорка, да. Ну, ее дрянь-травой еще называли.
2: Дрянь-трава – это в простонародье, а так закупорка-вонючка.
0: А, закупорка-вонючка? Или что? Простите, проглотните, глотните.
2: Сейчас.
0: Но она неприятный запах просто у закупорки. Я знаю.
2: Закупорка-вонючая.
0: А она вонючая, закупорка-вонючая, так и называется.
2: Да,
0: вы
2: да,
0: сглатывайте, сглатывайте, ничего страшного, это нормально. Так вот, значит, смотрите, вот поговорка «не кисни».
2: Не
0: как
2: кисни.
0: Вы к ней относитесь? Вот посмотрите.
2: Вот посмотрите, это как-то,
0: да,
2: абсолютная...
0: Ну что это? Это что такое?
2: Абсолютная дезинформация.
0: Ну то есть это глупость, да?
2: Глупость абсолютно, потому что...
0: Когда человеку говорят, ну не кисни,
2: не,
0: да?
2: Не-не-не.
0: Ну что это такое?
2: Я сейчас вам все объясню.
0: Объясните, пожалуйста. Да.
2: Дело в том, что в отличие от другой жизни, киснуть можно бесконечно.
0: Конечно.
2: Киснуть можно
0: кислые,
2: бесконечно.
0: Кислые, прикислые, как бы, да?
2: Я к тому, что это настолько продлевает жизнь...
0: Это удивительно. Вам же, ну не буду называть, дорогие наши друзья,
2: никто
0: сколько
2: не
0: лет, никто не поверит,
2: никто
0: сколько
2: не поверит,
0: вам лет, Светланочка.
2: Никто не поверит.
0: Да,
2: никто
0: вы
2: не
0: так
2: поверит.
0: Удивительно.
2: Никто не поверит.
0: Никто не поверит. Вы даже повторяете много раз это, и это замечательно. Я бы прописал бы всем эту кислятину.
2: 15-й номер.
0: 15-й номер.
2: Начинать
0: с него мы 15-й. Начинаем. Им как бы мы не заканчиваем, переходим дальше к кислятине.
2: 16-му,
0: потом
2: 18-му,
0: дальше 17-й,
2: 18-й,
0: 18-й,
2: 19-й, потом
0: 19-й,
2: потом обязательно 20-й.
0: 20-й. И после этого вы можете
2: 21-й.
0: Уже... 21-й.
2: 21-й.
0: Да. И
2: 22-й.
0: И 22-й. Все, спасибо. Спасибо. И пока мы не дошли до 45-го, давайте я скажу вам, друзья мои, кисните. Кисните по-настоящему.
2: Кисните с нами.
0: Кисните с нами. Со
2: кисните,
0: Светланой
2: как мы.
0: Сводиной. Кисните, как мы. Кисните лучше нас, друзья. Всего доброго вам.
2: До свидания.
0: Счастья вам. Улыбки.
2: Да.
1: Кто следующий? Касса здоровья. Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос

0: кудрявого пеликана низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
1: Ай, Богданку, костровецы! Кого не будем бояться? Ардио!

0: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко. Онлайн-радио. 101
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио новая программа. Ведущий Владислав Жульпацкий здесь и сейчас. Специально для вас наболевшая, острая, волнующая тема о наших спортивных достижениях. Итак, программа «Ноготь Адама». Дорогие друзья, «Ноготь Адама» – это программа, посвященная сегодня спортивной медицине, посвященной сегодня нашим спортивным проблемам, где мы остро ставим вопрос, остро открываемся, многое узнаем. Итак, сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио, сегодня у меня... Владислава Жульпацкого в гостях сегодня.
3: Владик, это просто...
2: Да, ну, в гостях. Приятно. Главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта, да. Адам Вартанович Д'Артаньян. Здравствуйте.
3: Доброго здоровья.
2: Да. Ну, вот здравствуйте, приятно. Адам Вартанович. И я сразу представлю вас как человека, который совершил открытие.
3: Да.
2: Сегодня, наконец, наступил момент, и, надо сказать, к счастью он наступил, да. Потому что вот перед самым, вот на самом пике, вдруг в этот момент Адам Вартанович сегодня здесь делает свое заявление, и нам очень приятно, что он делает это здесь, на Фоменко Фейк Радио.
3: Да, очень
2: Итак,
3: приятно.
2: Открытие.
3: Давайте я сразу.
2: Выясняется.
3: Да.
2: Самое главное.
3: Самое удивительное. Я хочу вам сказать сразу. Прям.
2: Допинг спортсменам не нужен.
3: Нет.
2: Открытие, которое совершил Адам Вартанович Д'Артаньян.
3: Итак, я прошу вас,
2: Адам Вартанович,
3: да,
2: говорите.
3: Так получилось. Я сидел у себя, немножко кушал. Мне моя жена готовила долма, там всякие, немножко, по чуть-чуть, много нельзя, к сожалению, уже, вы знаете, все это.
2: Возрастное.
3: Уже много. Вот, и почему-то все равно хотелось еще, и я потихонечку, чтобы приглушить вот это ощущение.
2: Голода?
3: Голод. Начал грызть ногти. И что вы думаете? Дорогой Владик? В этот момент я почувствовал прилив, импульс меня подхватил. Понимаете?
2: Ага.
3: Я почувствовал, что мне допинг уже не нужен, потому что он в крови.
2: Вот так вот.
3: Он у меня в крови.
2: Итак, Адам Вартанович Д'Артаньян, главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта, утверждает, что допинг не нужен.
3: Не нужен. Я пошел.
2: Допинг уже в крови у спортсмена.
3: Да.
2: И попадает он туда.
3: В тот
2: момент, когда спортсмен грызет ногти. Вот оно что.
3: А откуда пошло?
2: Откуда пошло?
3: Владик, давайте я вам расскажу, потому что мне это такая интересная история. Все почему-то думают, что Адам яблоко Ева передал, там Шмева, яблоко, шмаблоко. Нет, не так это было, дорогой мой.
2: Ой.
3: Владик, грыз ногти. Вот он что делал в раю, грыз ногти.
2: Ужасно.
3: Отсюда пошло это все и дошло до наших
2: Вы
3: дней.
2: Вы знаете, я стал замечать, когда смотрю спортивные трансляции, частенько, и в основном это касается китайских спортсменов, которые никогда не попадаются на допинге.
3: Да.
2: Никогда китайские спортсмены не попадаются на допинге.
3: Но
2: почему?
3: Потому что
2: я частенько вижу в трансляциях, как они грызут ногти.
3: Видите, вы заметили.
2: Что я хочу узнать?
3: Да.
2: Скажите, вот накануне, так сказать, больших спортивных событий мы должны грызть ногти, правильно?
3: Обязательно. Надо, вы знаете, можно на руках, на ногах, можно где
2: я
3: хочешь.
2: Я просто хочу у вас задать. Вы же провели глобальные исследования.
3: Конечно, у меня своя лаборатория. Адамова лаборатория.
2: Ага.
3: Естественно. Серые в яблоках все.
2: Я хочу спросить.
3: Да, пожалуйста.
2: А вот если, например, мы будем грызть не свои ногти,
3: да, я понимаю,
2: а ногти чьи-то.
3: с этим есть сложность. Сложность есть, понимаете?
2: Это
3: можно заиграться с этим.
2: Ага.
3: Не надо заигрываться.
2: То есть, понимаете, получается, что можно в крови тогда по анализу обнаружить чужие ногти.
3: Чужие ногти.
2: Чужие вещества.
3: И чужие вещества, и так будет постоянно.
2: Только сам себе.
3: Сам себе только.
2: На этой высокой ноте мы прерываемся, дорогие друзья. Напомню, что у нас сейчас программа «Ноготь Адама» в эфире Фоменко Фейк Радио. Итак, мы вернемся через несколько минут. И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас, нас и еще раз нас.
0: Классика в эфире.
4: Она решилась остаться в особняке еще на одну ночь, чтобы разгадать загадку незнакомца на портрете и его необычных рук. Оставив портрет в спальне, она ждала с нетерпением и страхом прихода ночи. И вот опять, едва заснув, она почувствовала прикосновение к своим рукам этих бархатных, волшебных, чарующих рук. Вокруг них было холодно, но сами они не были холодны. Руки незнакомца снова то сжимали ее пальцы, то гладили ладонь, то пробегали по ее ладоням подушечками упругих пальцев. Потом она почувствовала на своих губах поцелуй. Он не показался ей отвратительным. К тому же на своей щеке она почувствовала мужские бакенбарды и поняла, что к ней пришел тот самый незнакомец, что был на портрете. К разговору их рук добавились поцелуи, но незнакомец до сих пор не проронил ни слова. Сколько это длилось, она не знала. Но когда пришла в себя и открыла глаза, незнакомца возле кровати не было. Лишь его бледное лицо, казалось, внимательно смотрело на нее с портрета. Вы прослушали отрывок из повести Гурама Ламидзе «Мягкие бакенбарды».
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
6: Исповедь гусеницы.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жильпацкий здесь в студии. Фоменко Фейк Радио в ваших ушах неспешно продолжает свое движение. Сегодня у нас в гостях удивительное явление. Конечно же, явление. Это не просто, так сказать, существо. Нет! Это явление. Это явление, которое даже у меня нет сил и нет возможности описать со всех сторон. Потому что сегодня у нас в гостях впервые гусеница. Гусеница, настоящий гусеница. Я говорю настоящий, потому что зовут его Олег. Очень приятно. Здравствуйте, Олег. Олег просил не называть его фамилию. Да. Олег, настоящая гусеница.
3: Да.
2: Это удивительно. Удивительно. Ну, значит, смотрите, Олег, да. У меня вот такой сразу к вам вопрос нетривиальный. Этот вопрос прямо острый. Я просто хочу спросить вот так вот, прямо в лоб. Скажите, Олег,
3: ну,
2: Саша, как вы решились?
3: Здравствуйте.
2: Как вы решились, Олег?
3: В самый последний момент.
2: В самый последний момент?
3: Да.
2: А как это произошло?
3: Ну, как? Ну, так. Я почувствовал, вот, в самый последний момент, когда набухается и... начинается. Я почувствовал.
2: Вы почувствовали?
3: Начинается.
2: Да. Я вот что хочу у вас спросить. Ведь самое важное сейчас, ну, и это, простите, но уж мы на станции, а это острый вопрос, как вы понимаете, потому что было интересно, ясно, понятно. Я задаю вам такой вопрос. Вы ведь единственная сегодня на планете гусеница.
3: Да.
2: Да? Вы единственный гусениц. Ну, тут, понимаете, какие вопросы, я не очень понимаю.
3: Гу-гу.
2: Гу-гу.
3: Меня так называют.
2: Вот, гу-гу. Я что хочу спросить, Олег? Да. Ведь вы решили не превращаться в бабочку. Я правильно понимаю? Я правильно понимаю?
3: Да!
2: С гусеницы превращается в бабочку.
3: Ну, конечно.
2: А вы решили не превращаться?
3: Нет.
2: То есть, каково это почувствовать, что ты окукливаешься?
3: Вот-вот, я вот хотел как раз поподробнее остановиться на этом.
2: Mm-hmm.
3: Значит, куколка,
2: mm-hmm.
3: она по сути своей...
2: Mm-hmm.
3: Ну, это матрешка.
2: Mm-hmm.
3: Это просто матрешка.
2: Так, понимаю.
3: Это машина. Это не то, не сё.
2: Ага.
3: Не то, не сё.
2: Ага.
3: И вы знаете, ну, когда окукливаешься, у тебя какое-то ощущение, что вот сейчас что-то, сейчас что-то будет ужасное. Ужасное, что, во-первых, мне не хотелось никуда улетать.
2: Ну, я хочу спросить.
3: Да.
2: Получается, что вы единственный, так сказать,
3: да.
2: единственный гусениц?
3: Да.
2: Который, не окуклился.
3: Не окуклился.
2: И потом не стал бабочкой.
3: И, конечно.
2: То есть вам небо вас не влекло никогда?
3: Никогда. Я не могу. Я боюсь летать. Во-первых.
2: Вот
3: я,
2: оно что.
3: Да.
2: Меня то предлагали. Есть рожденный ползать, летать, как говорится...
3: Но не хочет.
2: И вы поддерживаете.
3: Рожденный ползать, летать не хочет.
2: Не хочет летать.
3: Не хочет.
2: Понимаю вас.
3: Мне предлагали несколько раз.
2: Mm-hmm.
3: Даже иногда говорили, знаете, мы вас сбросим прямо с вертолета. Не хочу я этого.
2: Я хочу вот что спросить.
3: Да.
2: Скажите, у вас есть какие-то шансы на... во-первых, вот так. Вот вы как бы остановили превращение в бабочку. Остановили.
3: Волей.
2: Волей.
3: Да.
2: Мощью своей воли.
3: Волей.
2: Да.
3: И силой.
2: Остановили.
3: За мной. Да.
2: И вот вы остановили. Вы таким образом поспорили с Дарвином.
3: Ну?
2: С Чарльзом.
3: Ну?
2: Он ведь в его теории эволюции говорится о том, что, в принципе, никогда гусеница не останется гусеницей.
3: Нет, конечно.
2: Да.
3: Но я готовлю сейчас книгу.
2: О, подождите. Подождите, мы это сейчас обсудим обязательно. Буквально вернемся к вам через несколько мгновений, послушав приятную музыку.
3: Спасибо.
6: Исповедь гусеницы.
1: Флора и фауна родной планеты.
5: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 000 клювов кальмаров –

Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
4: Происки славы.
5: И снова здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыблаца, на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях, ну, я думаю, что вы уже видите этих прекрасных людей, которых мы чудом совершенно заполучили к нам, можно сказать, улучив зазор между одним турне, другим турне. И у нас в гостях народные артисты, лауреаты Госпремии Вячеслав Раздолин и Георгий Самоходов. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие. Ну, для меня, конечно же, вы Слава и Жора, ну, знакомы давно. Ну, а зрители с вами знакомы еще дольше.
6: Конечно,
5: да,
6: конечно,
5: да, да,
6: как
5: да,
6: приятно. Спасибо, что пригласили.
5: Ой, а я так как рада.
6: Ну, а просто мы-то как, чудо, господи, да. Сколько мы
5: просто
6: мечтали.
5: Чудо. Я знаю, что вчера буквально вы сыграли 1238 спектакль.
6: Девятый.
5: Уже девятый, да, боже мой, 1239-й спектакль вот этой нашумевшей пьесы «Тетива ненависти».
6: Да,
5: да. Да, да. А как прошел спектакль, кстати, вчера?
6: Гениально.
5: Да?
6: Ну, гениально. Ну,
5: да.
6: А уже по-другому уже не получается.
5: Да, то есть какой-то уровень уже взят, какая-то планка взята, ниже которой вы спуститься не можете.
6: Да перешагнули.
5: Уже перешагнули, да, планку. Ну да, да, да. Ну вы такие мастера, ну, ребят, конечно.
6: Ну а что делать? Ну,
5: конечно,
6: что делать?
5: Конечно. Жора, а вы что скажете, как вам вчерашний спектакль показался?
7: Не, вы знаете, я просто хочу дождаться, когда можно будет вставить слово.
5: Ну вот, пожалуйста.
7: В этом потоке, так сказать. В этом потоке, ну, назовем его потоком, вот это вот вячеславовское вечное, бесконечное, я бы сказал.
6: Ой, господи, боже, начинается.
5: Да, ну вот видите.
7: Ну что же, я могу сказать, конечно...
6: Что, деда, просто я... Ну, говори, Жор. Ну, Женя, ну что делать?
5: Да.
7: Я жду, когда немножко остановится. Это хамство, это поток хамства.
5: Я для того,
6: вот.
5: Чтобы...
6: И вот так мы играем уже сколько лет.
5: А на секундочку прошу прощения. Я чуть-чуть хочу ввести наших слушателей и зрителей в курс дела, что...
7: Введите, конечно, Ирина, да. Обязательно.
5: Да, потому что, ну, я, может быть, для этого и позвала, и так хотела, чтобы вы пришли, потому что все-таки надежда не покидает меня. Дело в том, что, насколько я знаю, уже на 11-м спектакле «Тетива ненависти»,
6: да.
5: Между вами, вот между вами пробежала, как говорят, черная кошка.
6: Нет. Обиделся сейчас опять. А он все время обижается. Но это, и как ни странно,
5: это
6: сыграло, это правда. И это правда на сцене. воплощается. То есть мы как бы и в жизни мы ненавидим друг друга.
5: Вы понимаете? А как же вы играете спектакль?
6: А любовь и ненависть – это же две ипостаси.
5: Скажите, а вы можете поделиться с нами, что же произошло?
7: Меня, в отличие от Вячеслава Даниловича, Бог миловал глупостью. Вот. Видите, у него даже и воздух выходит из разных мест все время, так сказать, неясность почему-то. Вот. Ну, конечно, работа у нас очень трудная, непростая, потому что мы абсолютно...
6: Антиподы. Извини, Жор. Ну, прости.
7: Ну, вот я еще раз повторю, дорогие слушатели, вы, наверное, и радио, и зрители, вы, наверное, видите, да, что такое, так сказать, вот это вечное раздолинское хамство, его в театре называют бесконечно. Что невозможно вставить слово.
6: А у меня Данилыч, это когда он сердится, он называет меня Данилыч.
5: Георгий, ну, подождите, ну вот, но ведь вы же очень дружили. Ваша дружба просто, ну, как сказать, уже и неоднократно в песнях воспета.
7: Я сегодня, честно сказать, уже и не помню этого.
5: Про дружбу артиста слагали песни. Жора и Слава.
6: Конечно, Слава
5: вместе
6: и Жора.
5: Вместе всегда.
6: Мы говорим Жора, подразумеваем Слава. Мы говорим Слава, подразумеваем Жора.
5: Ну, так не бывает,
6: что... Дети поют это.
5: Да, конечно. И учат до сих пор в школе эту песню.
6: Ну, да.
5: Понимаете? А что же произошло? Вы нам так и не расскажете. Что конкретно послужило вот началом этого разлада? Страшного, понимаете?
7: Вы знаете, ничего особенного, в принципе, не случилось. Ну, мне кажется, так сказать, это просто появился у Вячеслава Даниловича появился другой уровень компетентности. Он выебал мою жену.
6: Да нет, ну что вы. Да нет, ну это он...
5: Викторию Соломонну?
6: Нет, ну Викторию Соломонну, во-первых, ну как ее можно... Вы понимаете, ну как я мог?
4: Происки славы.
3: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?

0: 101.ru.
1: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
2: Веселые сапожата.
3: Это программа «Веселые сапожата». Здравствуйте, дорогие друзья! «Веселые сапожата» — это программа на Фоменко Фейк Радио. И эта программа посвящена малому бизнесу. Сегодня я, Владислав Жульпацкий, здесь в студии встречаюсь с потрясающей женщиной, удивительным человеком. Вот что все-таки, вот вы сейчас убедитесь в этом, все-таки что значит эта жилка, что значит это предпринимательство, что значит это внутренний посыл вот этот, как это рождается, как становится малым предпринимателем, как им, ну, как обретают себя. Сейчас мы обо всем об этом поговорим. Сегодня у нас в гостях, я с удовольствием представляю, создателя, директора, владелицу открытого акционерного общества «Чешуя» Маргариту Арактееву. Здрасте, да.
4: здрасте,
3: дорогая, да, да. Мне здрасте. Рита, можно я буду вас называть так, Рита?
4: Марго, Рита.
3: О, прекрасно.
4: Как удобно.
3: Прекрасно.
4: Как удобно.
3: Ну, в двух словах, да, я хочу сразу сказать нашим дорогим радиослушателям, слушателям, которые смотрят нас неожиданно, уже теперь радио можно и видеть, вот что странно. И нельзя прямо понять, радио это уже или телевидение, все смешалось, как говорится. Итак, Маргарита Арактеева сделала уникальную работу. И на базе этой работы создала большой, я бы сказал, сначала он был малый, потом он стал увеличиваться, бизнес. Значит, она, наша Марго, вывела рыбу, которая не тухнет, дорогие друзья.
4: Да, да, да.
3: Ну что ж.
4: Все правда. Все правда.
3: Марго, дорогая.
4: Да.
3: Ну, хотелось бы понять, как это произошло. Расскажите.
4: Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что я так рада оказаться, как сказать, в другом кругу, потому что узкий круг ихтиологов, понимаете,
3: рыбников.
4: Да, рыбников, да.
3: Понимаю
4: это
3: вас.
4: Немножечко, как сказать, устаешь
3: среди,
4: от него.
3: Рыб,
4: чуть-чуть. Да, и поэтому вырваться, так сказать, за пределы.
3: А эти рыбы ведь да. не разговорчивы.
4: Да, да, совершенно, да, они молчаливы, пугливы, я бы даже так сказала. Да. Да, так вот, и очень приятно, что теперь я могу, так сказать, в эфире, не побоюсь этого слова, пообщаться. Началось все, понимаете, как обычно, начинается внезапно.
3: Mm-hmm.
4: Да.
3: Как это было? Расскажите, как?
4: Вы знаете, я совершенно другим была увлечена. Никогда не была увлечена рыбой, надо сказать. Mm-hmm. Никогда не ела даже рыбу. Yeah. Ну, я и до сих пор считаю, что это невозможно совершенно есть рыбу.
3: Но рыба потом... тоже человек, ее нельзя есть. Ну,
4: конечно, все равно, что есть друзья. Да, понимаете, кто из вас есть друзей? Надеюсь, никто. Так вот, я была увлечена энергетической, так сказать, областью, потому что энергия во всех видах мне была интересна. И все началось неожиданно с мойвы.
3: Просто. Прямо с мойвы?
4: Просто с мойвы. Знаете, да? Такая рыба.
3: Ну, конечно, не крупная, маленькая.
4: Да, не крупная, маленькая рыба.
3: С пивом.
4: Да, да, да, да. Именно так, да. Понимаете, так получилось, что я посмотрела ей в глаза, и надо было ее чистить. И, знаете, я пока чистила.
3: Ну, мы, конечно, говорим уже о мертвой рыбе.
4: Ну, естественно, да, понимаю, да, так сказать. Понимаю. Так сказать, слегка приспавшей уже. Вот. И вот надо было чистить. Я поняла, после того, как очистил рыбу, она стала гладкая вся, что она, даже будучи мертвой, как-то уже расслабилась, что ли.
3: А-а-а!
4: Да, да. И из этого я сделала вывод. Она у меня в какое-то время еще полежала, расслабившись, да. А потом, потом стала оживать.
3: Как?
4: Так.
3: Как?
4: Вот так.
3: Без холодильника, прям все вдруг.
4: Вот вдруг, понимаете, она начала оживать просто на глазах. Как только я сняла с нее чешую, она казалась, что оживает. И на самом деле, вот с этого именно момента я поняла, что все дело в чешуе.
3: Господи!
4: Да.
3: И это потрясающее открытие.
4: Да.
3: Вот
4: да.
3: Так вот ровно, как переворачивает сейчас
4: абсолютно
3: всю нашу бытность.
4: Да.
3: Дорогие друзья, буквально в программе «Веселые сапожата» короткий перерыв, и мы вернемся к вам через несколько мгновений.

0: веселые сапожата. Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фомен Кофейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Гигантский слепыш-слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Online Radio 101.1 101.1

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий снова в студии Фоменко Фейк Радио. Рад приветствовать вас. Итак, у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов.
1: Здравствуйте, Владик, здравствуйте.
0: Я хотел бы сейчас, чтобы мы посвятили небольшое время нашей беседы.
1: Ну, давайте.
0: Человеку, который создал и придумал вот этот вот вагон-самолет, вот эту профессию пилот-машинист.
1: Это да, это наш генеральный конструктор. И я уже вот обмолвился в самом начале нашей беседы. Это Лилечка, как мы ее зовем? Лиля. Вот, ну потому что это Лиля Максимовна Койтус.
0: Прошу прощения?
1: Лиля Максимовна Койтус, да, ее так зовут. Да-да-да. Нет, дело в том, что, вы понимаете, в чем дело? Она была Койту. Вот. Но у нее добавилось, ну, это чисто, ну, как бы это этническое, вы понимаете, этническое. И она поэтому добавилась. Вот.
0: Ну,
1: вы
0: знаете.
1: С, да, естественно, оно добавилось. Оно в процессе добавилось.
0: Ну, и где все это происходило?
1: Лиля Максимовна, значит, ну, как сказать, во-первых, секундочку. У нас в центре высоких технологий знакового прорыва, где мы работаем. Так вот, нас там ничем уже не удивишь, конечно. Но вы представляете, Лиля смогла. Она все-таки молодец.
0: Когда она принесла этот проект?
1: Она принесла этот проект.
0: Вагон-самолет.
1: Вагон-самолет. А, ну, она, он, у нее сокращенно назывался ВАКСАМ.
0: ВАКСАМ.
1: ВАКСАМ. То есть вагон-самолет. ВАКСАМ.
0: ВАКСАМ.
1: Ну да. Но потом мы решили все-таки для того, чтобы не пугать пассажиров, так сказать, первых путешественников, которых мы отправляли и в Индийский океан, да и дальше, я вам скажу, и на другие континенты, и в Австралию люди долетали. Прямо из метро. Это очень удобно, без пересадок. Я вам скажу, до Австралии вагон-самолет, ВАКСАМ, ну, скажем, все путешествие занимает... Господи, боже мой.
0: 18 минут?
1: Да нет, ну как мне. Ну, скажем, ну, 42 минуты.
0: 42 минуты, да,
1: в Австралии. Но это буквально вот отсюда, из центра столицы. Как бы из центра столицы. Да, метрополитен.
0: Я знаю, сейчас готовят, кстати, вы работаете над системой подводного приземления.
1: Да, пока что отрабатываем. Отрабатываем там сложности, потому что это вода, это
0: аква. И за всем этим стоит Лилия Максимовна.
1: Лилия Максимовна за всем, да, Койтус, конечно.
0: Скажите, а где находится, подождите, где находится, так сказать, ваш центр?
1: Какой неугомонный вы, Владик.
0: Ну, нам нужно, очень нужно много,
1: значит,
0: успеть в короткое время.
1: Ну, говорите уже, да. Раз вы меня вытащили,
0: да. В центре высоких технологий знакового прорыва.
1: Да.
0: Где находится этот центр знакового прорыва?
1: Ну, в Бяново. В Бяново? Нет, ну я вам объясню, так сказать. Дело в том, что это Бяново находится, вы же не знаете, где Бяново. Бяново под Йотково находится. Поселок Йотково.
0: Поселок Йотково?
1: Поселок Йотково.
0: Деревня Бяново.
1: Деревня Бяново, да. Ага. Мы специально...
0: Это именно... закрытая,
1: это, ну, кстати, это абсолютно закрытая, она охраняется. Я вот, видите, вам первый раз признался, но вы уж вытащили меня. Я сейчас у меня испытание, кстати, еще раз. Испытание... уже там будут и манекены, и люди. Мы будем чередуем. А это, кстати, очень важно. Когда человек видит манекен, вы знаете, он как бы он успокаивается. Понимаете? Когда человек видит человека и видит в его глазах сумятицу какую-то, да? А сумка фу! Вот так. Фу! Фу! И так. Фу! Фу! Ну, там сложный очень вылет. Когда человек видит манекен, он видит, что манекен спокоен. Понимаете? И все. И все. Ты же будешь спокойнее, если ты видишь манекен, его глаза спокойнее. Вот такие. Это нормально. Если ты видишь другого человека, у которого сумятица в глазах, вот такая. Все, ты сам зажимаешься, мы не можем проводить испытания, мы откладываем на следующий год. Ну, опять же, так вот, Бяново.
0: Значит, я правильно понимаю, что Лилии Максимовне Койтус присвоено звание героя посмертно?
1: Да, конечно, конечно.
0: Удивительно все-таки.
1: Да, ну а
0: все-таки
1: что
0: нашла, награда нашла, да?
1: Героя нашла. Нет, ну естественно, конечно. Все как бы, все технологии, она передала все чертежи, она успела. Последний полет, она вылетела в стратосферу. Она сама вела вагон-самолет. Она сказала, я хочу попробовать это сама. Сказала мне, ну, как бы, она говорит, Алевтин, вот мы взялись так за руки. Я говорю, Лиля. Она говорит, Алевтин. Я говорю, Лилька. Вот это вот Лилька я и запомнил на всю жизнь. И так и буду помнить. А ее вот это, Алевтин. Да, вот это вот.
0: Потрясающе. Да, да. Дорогие друзья, сейчас сегодня у нас в гостях в нашей программе был пилот-машинист первого вагона самолета, первой категории пилот-машинист, Алевтин Вячеславович Смыслов. Спасибо вам, Алевтин Вячеславович, что вы к нам пришли. Желаем вам больших успехов на вашем нелегком, в вашем нелегком труде. Да. И вот мы, конечно, потрясены вот этим всем. Да. И вагон-самолет, и пилот-машинист. Вот это все очень здорово. Спасибо вам огромное.
2: Высокие технологии.
3: Порошок Байт. Тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
4: Лицензия номер 312-52-89-67-32-87-94-98-17-84-532-11-96-80.
3: Минутка поэзии.
0: Стихотворение Ольги Заре Святской под названием «Правда» из сборника «Правда». Я не хочу быть просто вещью, я не хочу обременять, но ты проходишь и в одежде ложишься прямо на кровать. И в этот миг костры вскипают и обволакивают нас. И все равно тебя люблю я, хоть ты подлец и пидорас, и ловелас.
3: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства лососевых, но оно было утеряно Почтой России?
6: Лабиринт Леонардо.
7: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Тема нашей сегодняшней программы – «Как переселить юрту?». Мы сами не ожидали, сколько вопросов придет нам на эту тему и скольким нашим радиослушателям будет интересен этот вопрос, поэтому пригласили очень известного потомственного юртоведа и юртолога Аркадия Шацкого.
8: Здравствуйте!
7: Здравствуйте, наконец-то! Здравствуйте. Очень рада, что вы, наконец, к нам зашли.
8: Да.
7: Итак, как известно, вот, понимаете, нападает на юрты вот этот крупный...
8: Зайранский.
7: Да-да-да, зайранский клещ, да?
8: Да,
7: и
8: да.
7: Он нападает на юрты, и это заставляет людей потом как-то перестилать.
8: Да, да, да. Я сейчас расскажу.
7: Пожалуйста, пожалуйста.
8: Вы знаете, когда зайранский клещ вползает в юрту, это конец вообще.
7: Просто конец, да?
8: Это конец для всех обитателей юрты. И я скажу вам, что он такой, этот клещ.
7: Вот это вот очень интересный вопрос, да-да-да.
8: Зайранский, он здоровый такой, прямо...
7: Ну, какой величины? Вот можете сказать,
8: да,
7: сантиметров?
8: Кулак.
7: Скулак. То есть это получается сантиметров 6.
8: 6.
7: 6, боже мой.
8: 4-5, где-то 6.
7: Да, вот
8: максимум.
7: Это вот это очень интересно будет нашим
8: радиослушателям. Весь заползает со своей задницы, я хочу сказать. У него просто толстая задница. И вот все в этой заднице и зиждется.
7: Подождите, да. Вопрос. А скажите, вот эта вот длина 6 сантиметров, это вместе с задницей или без?
8: Это вместе с задницей. Я и сказал, вы невнимательно... 4-5 сантиметров вместе с задницей 6.
7: То есть задница — это сантиметр?
8: Это сантиметр целый. И я вам скажу, что все в этой заднице он гадит. Во-первых, в юрте
7: Подождите,
8: гадит.
7: Подождите, да. То есть он оставляет фекалии?
8: Он оставляет фекалии, и я вам скажу, они неприятные.
7: Очень важно. Какой запах у них?
8: Запах жуткий. Запах жуткий, смешанный с канифолью.
7: Что напоминает?
8: Чувствуете?
7: А, канифоль?
8: Канифоль,
7: да.
8: Жуть.
7: Кстати,
8: понимаете, о чем речь?
7: Извините, сейчас мне показалось, что после того, как вы зашли в студию, какой-то вот есть...
8: Нет, никто тут не залез. Нет, не волнуйся. Не волнуйся, никто не залез сюда.
7: Потому что мне кажется, что, может быть, стоит перестилать.
8: Не волнуйся, не надо ничего перестилать. Тихо, смотри на меня. Смотри на меня. Слышишь звук?
7: Так, Аркадий.
8: Вот, я рассказываю, почему этого гада надо моментально изводить, да, методом перестилания. И вот самое главное, чем мы пользуемся? Вы знаете, я вам говорил, чем мы
7: напомните,
8: пользуемся.
7: Напомните, я-то знаю, а
8: Волос
7: вот радиослушатели...
8: лис.
6: Лабиринт Леонардо.
3: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
3: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марин башмачок, да, и петушки.
9: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью.

0: О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
1: Не тереби старость.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Фоменко Фейк Радио, Влад Жульпацкий. У нас в гостях, дорогие друзья, напомню вам, старшая медсестра Плавчиха Сусанна Игоревна просила не называть ее фамилию, чтобы
1: нет,
0: не было
1: официально. Нет, называть можно, дорогой. Можно, почему, да? У меня хорошая фамилия,
0: ну,
1: я
0: Сусанна
1: ей
0: Сусанна Игоревна Насонова,
1: да,
0: но это очень официально.
1: Просто официально, а я привыкла как бы по-домашнему так чуть-чуть как-то.
0: Сусанна Игоревна, да?
1: Сусанна Игоревна,
0: да, понимаю вас.
1: Все, зачем?
0: Ну, скажите, пожалуйста, откуда у вас такая обветренность, вот я смотрю?
1: Ну, а что ты хочешь, дорогой? А как работаем? А как мы работаем непросто? Непросто. А вы думаете, я только в теплой воде, что ли, бываю? Вы думаете, только на юг люди ездят отдохнуть? Такие есть, понимаешь ли, тормоховые ребята. Они ездят иногда куда-то совсем не на юг.
0: На север?
1: На север?
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Сколько раз в Белом море я была, слушай,
0: ох,
1: дорогой, а?
0: Ой.
1: Ой, слушай, да. А я-то человек, понимаешь, не то что люблю холод сильно. У нас, конечно, гидрокостюм есть, все есть. Но все равно, да куда денешься от обветренности?
0: Скажите, вы работали в шторм, например?
1: Конечно,
0: ура,
1: да какой шторм? Я в цунами работал, мой дорогой.
0: То есть вы брали анализы в цунами?
1: Прямо в цунами.
0: Скажи
1: цунами?
0: Мне, что есть купальщики, которые находятся
1: вы
0: в воде
1: знаете,
0: в цунами?
1: Да, есть, вот и не хватает ему адреналишки вот этой, чтобы выделялся адреналишка. Вот
0: понимаю.
1: Ну? И вот эти вот, которые на досках катаются, вот у них тоже, ну, у них сложно брать.
0: Ведь явно совершенно во время цунами повышается давление у человека.
1: Вы знаете, у кого как? Вот кому нужен вот этот адреналин, у того оно как раз стабилизируется, понимаете? А это как раз самое лучшее для него время. Потому что так он с низким давлением еле, понимаете, живет, как бы ноги волочит. А вот как только цунами пошло, так у него сразу и давление нормально. Все нормально, хоть в космос посылай.
0: А сколько, скажите, в отряде медсестер Плавчих?
1: 5 штук у нас.
0: Сколько?
1: 5.
0: 5 штук всего?
1: 5 штук, понимаете, для того, чтобы все анализы взять быстро, кто кал берет, кто мочу, кто давление имеет, кто флюорографию делает, понимаешь?
0: Как...
1: Ну же все одновременно, не то, что один, второй, третий, это долго, понимаешь? Может быть, человек уже поймет и начнет пугаться, понимаешь?
0: Да, и отпуск ему, чтобы не портить.
1: Да. А тут разом мы накидываемся как бы на него, и каждый свое делает дело.
0: Скажите, пожалуйста, ну вы же, как я понимаю, у вас никаких баллонов, ничего, вы просто...
1: Ничего, понимаете, мы все спортсменки, понимаешь, дорогой? Мы все спортсменки, мы все любим плавать, мы все, конечно, профессиональные плавчихи, и это мы получили, и подводное плавание мы знаем, и все знаем, мы можем задерживать воздух до 3 минут
0: вообще.
1: Ой-ой-ой! Да, дорогой, да.
0: Ну, а как, конечно, взять анализы, я понимаю, так... Например.
1: Самое сложное — кал брать, понимаете? Но вот это вот у нас, это до 4 минут должно его воздух задержать, понимаете? Потому что не каждый хочет свой кал отдавать почему-то.
0: Почему-то такое, да?
1: Да.
0: Не каждый хочет отдавать свой кал.
1: Да, не каждый. Мочу легко в воде сдают, а вот кал не очень, да.
0: Понимаю. Ну, вообще, люди не любят сдавать анализы.
1: Да вообще, понимаешь, не любят. Их можно понять, понимаешь? Но это вторжение все-таки в организм какое-то происходит, понимаете? И делать это вот так вот, просто пришел, сдал и хорошо себя чувствует, так не бывает, дорогой. Даже те, которые говорят, не боюсь, а я укола не боюсь, там, если надо, уколюсь, но вот это вот, да, вот, стежки вот это. То это все неправда, понимаешь? Все равно у него скачет давление, все равно боится, все равно.
0: Ну, у меня такой вопрос. Вы анализы взяли?
1: Мы забрали, забор сделали.
0: Забор сделали и отдали уже, и дальше пошло.
1: И дальше пошло, поехало, понимаешь? Дальше пошло, поехало, все, проверка. А мы уже по результатам анализам смотрим и говорим уже, что уже на работу приходит человеку вот полная вот эта распечатка все. Он удивлен, он говорит, я не был на диспансеризации, откуда у меня это все?
0: А, ты медсестры,
1: Плавчихи. Мы позаботились о тебе.
0: Удивительная вещь. Да. Дорогие друзья, ну что я могу сказать? Потрясающе. Сегодня у нас в гостях была старшая медсестра Плавчиха Насонова Сусанна Игоревна, которая, которая удивительно... Во время, так сказать, наших отпусков, практически во время нашего купания, например, делает забор всех анализов, измерения роста, веса, артериального давления, ну и, в общем и целом, даже флюорографию, и проводит, в общем, полную принудительную диспансеризацию в воде, потому что вода –
1: это жизнь. Это жизнь, ребята, так что увидимся в вашем отпуске, на вашем отпуске увидимся.
0: Спасибо, дорогая Сусанна
1: пока,
0: Игоревна.
1: Дорогой, пока,
0: спасибо,
1: пока,
0: спасибо.
1: Пока, ребят, пока.
0: Все-таки, вы знаете, самое сложное – забор каловых масс, это, конечно, меня произвело на меня впечатление.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Груша навсегда.

0: «Дверь в завтра». И вновь с вами Фоменко, фейк-радио на Юмор-ФМ. И это программа «Дверь в завтра». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня Николай Готлиб. Тот самый Готлиб, который изобрел мозговые протезы.
1: Да, мозговые протезы. Мозговые протезы. Вот мы с вами затронули тему утекания мозгов. Я уже сказал, что это просто плохая сервисная работа. Плохая обслуживание. Начинает подтекать прокладка. Ну и пошло, мозг вытекает, и все, ну и все.
0: Ну, вы как-то решаете это?
1: Ну, конечно, друг мой. Я просто говорю о том, как бы намекаю, я ничего не хочу сказать.
0: Я понимаю.
1: Но я как бы намекаю, что если вы устанавливали себе мозг, ну, протез мозговой, не в сертифицированном центре, а где-то там у серых дилеров, боже мой, так вы и не дождетесь, дружочек.
0: Серые дилеры,
1: конечно. Там все будет у вас подтекать, и прокладки.
0: Естественно, и прокладки.
1: Вы знаете, вы не знаете, и вы думаете тоже, своей, как говорится, головой. Да вы сразу почувствуете, Господи. Если у вас будет головной мозг установлен, протез будет установлен, скажем, ну, предположим, камбоджийского или вьетнамского производства.
0: А потом не хватает заглушек иногда, ведь там же без заглушек.
1: Заглушки это вообще отдельная тема.
0: И некоторые не ставят заглушки.
1: Ой, да просто даже не умеют их
0: и
1: ставить.
0: И не умеют ставить, конечно. Ну, хорошо, понимаю. Значит, смотрите, вот все-таки, вот смотрите, что делать, если был поставлен на очередь?
1: Это вопрос такой.
0: Да, это вопрос, конечно, к вам вопрос. Что, если вот был поставлен человек на очередь?
1: Так.
0: Но как бы был и пропустил по недомыслию свою очередь. Вот. Вот как быть?
1: Ну, во-первых, кто задает вопрос такой?
0: Ну, это Ирена.
1: Ирена. Дорогая Ирена, ну, во-первых, приятно, что вы осознаете уже, что у вас, так сказать, есть недомыслие.
0: Недомыслие, да.
1: Когда есть недомыслие, конечно, это прямо же понятный, прямо посыл ясен. Это, конечно, замена мозга полная.
0: Полная
1: замена мозга, потому что недомыслие становится ясно, что, конечно, нужно ставить мозговой протез.
0: Целиком, то есть.
1: Конечно, не. Ну, у нас есть услуга по замене четвертой, по третьей, второй и первой долей.
0: Ну, вот случай с Иреной.
1: Но в случае с Иреной, судя по всему, конечно, это полная замена.
0: Полная замена.
1: Полная замена мозга.
0: Сможет ли Ирена после этого понять? Вот это
1: я вам объясню.
0: Что она
1: если
0: Ирена.
1: Ирена пропустила свою очередь,
0: пропустила.
1: Это значит, что она свой, на нее рассчитанный, выращенный под нее мозг уже не получит.
0: А что же?
1: Не
0: тогда?
1: Получит.
0: Что она получит?
1: Она получит мозг из подбора.
0: А, из подбора.
1: Мозг из подбора.
0: У вас есть и такое.
1: Ну, конечно. Это часто.
0: Вот расскажите поподробнее.
1: Зачастую много таких случаев, когда мы устанавливаем мозг из подбора.
0: Так.
1: Бывает, знаете, даже такие у нас вещи, когда, у нас же поток-то большой.
0: Ну, естественно, у вас.
1: Соответственно, бывает такое, когда мужчине устанавливаем женский, женщине, мужской.
0: И что в этом случае?
1: А ничего.
0: И ничего.
1: Ничего.
0: То есть мужчина с женским мозгом.
1: Мужчина с женским мозгом — это на каждом шагу.
0: Это распространенное.
1: Распространенное явление.
0: Он сможет работать.
1: Пропускают свою очередь.
0: Ну хорошо, но как мужчина с женским мозгом может работать, не знаю, в кибернетике?
1: Женскими делами будет заниматься.
0: Женскими?
1: Да.
0: Кибернетики, но женскими делами.
1: Кибернетика, женский, ну, конечно. Женский мозг, женская кибернетика.
0: Женская кибернетика.
1: Вот вам и все.
0: А, есть же у вас целое отдельное.
1: Конечно, у нас все отдельное.
0: Отдельное. Отдельная страница. Да, отдельная страница.
1: Женская
0: и кибернетика.
1: Мозговые протезы.
0: Да.
1: Это будущее нашей планеты,
0: спасибо,
1: дорогой мой друг.
0: Спасибо вам, дорогой Николай. Спасибо.
1: Николай Готлиб.
0: Николай Готлиб.
1: Да.
0: Как вам идет эта шапочка ваша? Ну, давайте будем прощаться.
1: Давайте.
0: Давайте от всех сказать спасибо вам за мозговые протезы. Спасибо от всего человечества. До свидания.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: До свидания.
1: Меняйте мозг, дорогие друзья.
0: Всего доброго.
2: Дверь в завтра.
3: Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного – Издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
6: In deiner Unistu

0: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Закусить у дела.
3: Вы знаете, у меня на хуторе, когда я родился, в общем, это же было у меня, в моей маленькой стране. Вы все ее знаете, конечно.
4: Да-да.
3: Вот. И у нас на хуторе был такой Альгидас. Он был. Только я Альгис, а он был Альгидас. Вот. Дед Альгидас. Что, когда начинала волноваться лошадь, он просто брал удила. Да? И очень сильно ее этими уделами вот так на себя так тянул. И она закусывала удила. И как бы и тут же неслась в поле.
4: Ну, и успокаивалась.
3: И она успокаивалась. И она, и даже дед есть, Альгидас, да, сам успокаивался.
4: Я понимаю, да, так, что да, когда да, вы, так сказать, работали над своей методой.
3: Да.
4: А метода называется метода Альгиса.
3: Да, совершенно верно.
4: Значит, вы, работая над своей методой, сразу вспомнили вот эту вот лошадиную историю.
3: Лошадиную.
4: И вы, как бы, ну, мы понимаем, что человек и лошадь, это, так сказать, в принципе, одно...
3: Ну, это же целое из истории. Ну, это же,
4: человек,
3: ну, как,
4: и лошадь.
3: Кентавр, да, вы же знаете.
4: Да, да, ну, конечно, ну, человек и лошадь, это,
3: человек, сказать, и лошадь, принципе, единое целое. Это единое целое, да, это, и вы, так сказать, это и из мифов, еще из,
4: ну, то есть,
3: из мифологии.
4: И лошади психуют, как известно, о-хо-хо, точно так, как и люди.
3: Да, лошади и люди психуют одновременно.
4: И лошади психуют.
3: Ну, давайте вспомним Маяковского тогда, ну, уже, да.
4: Концов,
3: мы немножко лошади,
4: мы,
3: да?
4: Все мы немножко лошади.
3: Все мы,
4: да,
3: немножко,
4: да,
3: писал, да, Владимир, да, Владимирович, да, я не побоюсь слова Маяковский.
4: Да, ну, значит,
3: да,
4: ну,
3: да,
4: и
3: да,
4: вы, так сказать, считаете, что и лошади психи.
3: Психи.
4: И конечно, и
3: психованные,
4: и люди психи.
3: И люди психи.
4: И даже неизвестно, кто больше псих.
3: И, да, я вам скажу, больше, когда психует и человек, и лошадь, особенно если это всадник, о-хо-хо, боже мой,
4: это
3: вы знаете,
4: опасно.
3: Это опасно, очень потому опасно, что начинает всадник психовать, это передается лошади, лошадь передается обратно всаднику. Угу. Ужасная картина. Угу. Ужасная.
4: И вот что я хочу спросить.
3: Да, пожалуйста.
4: И вы предлагаете, так сказать, для человека, который запсиховал,
3: да,
4: неожиданно.
3: Да, да, да, простые.
4: Простые удила.
3: Удила, вот они. Вот они, посмотрите. Покажите, посмотрите. О! И все.
4: Ну, то есть, вот буквально...
3: Да,
4: буквально,
3: вот это.
4: Буквально кто-то запсиховал дома.
3: И дома.
4: Скандали.
3: Подходит жена.
4: Да, и сразу.
3: Или подходит муж к жене.
4: Да.
3: Да, это сказать, да. Или они оба запсиховали, и им вдвоем... О! Друг другу сделали. И все.
4: Конфликт разрешен.
3: Конечно.
4: Полный покой.
3: Люди устроились.
4: Потому что когда да, удила же закусывают.
3: Конечно.
4: Закусывают, конечно, удила, то есть,
3: да,
4: но окусываться при этом прекращают.
3: Окусываться абсолютно прекращают.
4: То есть, да, так окусывались, окусывались, окусывались.
3: А да.
4: Идут раз, удила.
3: Огрызались, огрызались и закусили удила.
4: Вот.
3: И вот они даже надо зафиксировать. А! Вот так. Секунда. Секунда, и вы в полете.
4: И никаких таблеток.
3: Или вообще.
4: Никакой химии.
3: И вы тут же устроились на тахту.
4: Точка цела.
3: У вас начался внутренний, ну,
4: это,
3: какой-то,
4: понятно, да,
3: семейный,
4: это
3: вы понимаете,
4: но
3: интим.
4: Я хочу спросить, а вот, да, если, да, в автомобиле? Да, да.
3: В автомобиле.
4: От пробки.
3: От пробки, пожалуйста.
4: Запсиховал водитель.
3: С собой. Водитель в бардачке. Очень просто. Именно в бардачке, потому что...
4: А некоторые могли бы повесить и на зеркало.
3: Не надо. Боюсь, это немножко будет, ну как это, подгонять...
4: Демонстративно.
3: Демонстративно, и как бы это будет декларация. Пустая, дешевая декларация. Не,
4: хорошо,
3: надо.
4: А может быть, так запсиховал, что забыл про то, что у него удила?
3: Нет. Потому что он, скажем так, у него в телефоне есть приложение же.
4: А вот подожди.
3: Да, пожалуйста.
4: А вот не цифровое решение.
3: Не цифровое.
4: А вот, предположим, вот так вот водитель сидит, да?
3: Да.
4: Вы думали о том, чтобы, так сказать, вот ведь мы пристегиваем ремень безопасности.
3: Конечно. И тут
4: а
3: же...
4: и здесь мы могли бы вот так вот...
3: Пристегнуть удила.
4: Опускать, ну, от подголовника вот так через...
3: Удила.
4: Опускать удила.
3: Да.
4: Если человек запсиховал неожиданно, вот удила сразу...
3: Вот. И все. Да. Вы знаете,
4: и
3: я...
4: И вот это вот он едет.
3: Я
4: ах
3: работаю.
4: Ты!
3: Ах ты! И даже мы не расслышали, что он имел в виду, но мы догадались, конечно.
2: Закусить у дела.
5: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух Кинешмы». Позволь себе еще чуть-чуть.
1: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.

0: Классика в эфире.
1: Просыпаясь каждую ночь, она вставала и подходила к окну. Вот так, в одной ночной пижаме, ей хотелось открыть окно и убежать. Много раз уже сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, в бездну. Много раз она слезала с подоконника и залезала назад под теплое одеяло, но на холодной постели. И снова не могла уснуть, прогоняя в мыслях застрявшие в памяти моменты. Вспоминала с последней из еженедельных встреч с друзьями. Вспоминались ее любимые ребята. Невозможно было представить ее жизнь хотя бы без одного из них. Иногда они все были рядом. И тогда она была несчастна, пытаясь отдать предпочтение кому-то одному. Но чаще рядом не было ни одного из них. И тогда она молила. Свобода покинула ее навсегда. Лишь изредка создавалась ее иллюзия. Когда сознание становилось мутным, возникали причудливые образы. Слышались голоса, куда-то звавшие ее, но чьи-то сильные руки каждый раз останавливали, не давали сделать последний шаг. А потом она просыпалась ночью, вставала и подходила к окну.
2: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Бранта «Холодок».
0: Классика в эфире.

что? Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные? И зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны. Однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.

эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.

0: Итак, это программа «Назад во Вселенную», дорогие друзья. У нас сегодня в гостях... Вы не представляете, я сегодня являюсь, наверное, первым, кто работает в масс-медиа, первым человеком, который вот так вот напрямую контактирует сегодня с инопланетянином. Это удивительно. Перед нами, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня на Фоменко Фейк Радио инопланетянин Зор Зок. Здравствуйте, Зор!
1: Здравствуйте. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Я буду говорить с вами на чистоту.
0: Спасибо вам, Зор. Вы знаете, у нас столько вопросов. Ну, во-первых, сразу, я сразу хочу спросить, почему вы говорите на нашем родном языке?
1: Это очень просто. Я родился очень далеко отсюда.
0: Ага.
1: Но я видел вашу землю во снах.
0: И только поэтому вы говорите на нашем языке?
1: Этого мне было достаточно.
0: Ага. Скажите, а вы говорите на всех языках Земли?
1: Конечно.
0: Их 193?
1: Нет, неправильно. Их 198.
0: Удивительно. Вы о нас знаете все, Зор.
1: Я знаю о Земле все. Я люблю Землю. И она любит меня в ответ.
0: Спасибо вам большое. Вот что я хочу спросить. Как вы попали к нам? Это что такое? Вы как вы вообще? Это целенаправленно вы приземлились? Ну, во-первых, вы удачно приземлились или неудачно? Так волнуюсь, простите.
1: Это была неудачная попытка. Я отправлялся за борием. Это топливо, которым мы пользуемся.
0: Ага. Вы просто вели свой грузовик. Грузовой корабль. Ага, это означает грузовой или корабль. Или да. Понятно. Скажите, пожалуйста, у вас произошла поломка какая-то, да, и неудачное приземление?
1: Я чувствую себя хорошо, это меня никак не коснулось.
0: А вы поняли, что вы приземлились в правильном месте?
1: Да, я приземлился где-то у вас.
0: Угу. Вот что я хочу сказать. Вы знаете, что ваш ведь корабль не был никем захвачен.
1: Я знаю.
0: Он приземлился, этот ваш корабль, никто на него не обратил внимания.
1: Я знаю.
0: А несмотря на то, что корабль приземлился неудачно, это никак не повлияло на ваше отношение к землянам?
1: Никак.
0: То есть, в принципе, вам, как говорится, похрену.
1: Как вы сказали?
0: Ну, все равно.
1: Угу. Мне похрену.
0: Угу. Вам похрену. Зор, вы прилетели один?
1: Один.
0: Потрясающе.
1: Мне похрену.
0: Ага. Я вот что хочу спросить, дорогой.
1: Я полюбил ваш язык.
0: Ага. Я даже не знаю, что вас спрашивать, просто честно говоря. Ну, впервые у меня инопланетянин в студии. И несмотря на то, что вам похрену, вы не могли бы, так сказать, ответить на вопрос. Вы самец или самка?
1: Мне похрену.
0: Ага. Скажите, пожалуйста, а у вас вообще как с этим делом? Ну, сам, кто самец, кто самка? У вас есть такое?
1: Иногда бывает отличие. Но в данный момент нет. Я и самец, и самка.
0: Одновременно?
1: Одновременно.
0: Самоудовлетворяете себя?
1: Мне похрену.
0: Ага. Угу. Ну что ж, дорогие друзья, мы вернемся в студию, в которой сейчас у нас находится Зор Зок, инопланетянин, и вы узнаете подробности.
2: Back to the universe.

0: Флора и фауна.
1: Мордонка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курье, курье, курье. Вспугнутая птица издает резкое.
2: С нами хорошо. 101 ру.

0: Доброго здоровья, мои дорогие! И очень приятно сегодня у нас удивительная встреча с двумя удивительными, ну, я бы так сказал, персоналиями. Потому что это индивидуумы. С нами Нильс Хольгерсон. Здравствуйте, Нильс.
1: Здравствуйте.
0: Очень приятно, Нильс. И с нами Ака Кебнекайсе. Ака Кебнекайсе.
2: Да,
0: очень приятно, Ака.
2: Здравствуйте.
0: Как вы, Ака?
2: Я хорошо.
0: Вы хорошо?
2: Я всегда хорошо.
0: Очень приятно. Ну что, дорогие Ака и Нильс, вы знаете, давайте постепенно введем наших зрителей и слушателей в эту удивительную атмосферу, в которой вы существуете сколько уже, я не знаю, уже очень давно. Ну, много уже, да, прошло времени, да, с тех пор, как вы...
2: Не любим считать.
0: Путешествуете, да.
1: 110.
0: 110 лет.
2: Нильс любит считать.
0: Да, Нильс любит считать. Нильс молодец. Нильс просто молодчина.
2: Он еще молодой парень.
0: Он просто молодой парень, я тоже так считаю. Ну, вот их я хочу сказать. Вы действительно что? Вот вы скажите, после того, как все это случилось, вот эти ваши, скажем так, метания, путешествия, вот эти все, боитесь ли вы высоты после всего этого или нет? Скажите.
1: Да нет, конечно.
0: Нет,
1: что,
0: нет.
1: В самом деле.
0: Нет.
1: Вы просто задумайтесь.
0: Да.
1: А это для вас, то есть какие-то путешествия, вот эта притча во языцах, что Нильс с дикими гусями.
0: Ну да, да, да, да.
1: Это удивительная, я хочу сказать.
0: Да.
1: Удивительная система.
0: Да, да.
1: Удивительная система координат, когда 10 лет назад
0: так.
1: начала свою работу наша спецслужба.
0: Вот. Вот этого я и ждал.
2: Молодец.
0: Вот этого я и ждал. То есть вы хотите сказать, что сейчас, спустя 110 лет, дорогой Нильс и дорогая Ака...
2: Ака.
0: Да, значит, вы можете раскрыть некоторые секреты, да?
1: Ну, мы можем кое-что, так сказать. Не все.
0: Ну, не все.
2: Далеко не все.
0: Ну, я понимаю. Но все-таки, вот скажите, Нильс, первое, что я бы хотел спросить у вас... Какая легенда? Вот все-таки у вас была легенда. Теперь
1: смотрите,
0: уже можно
1: смотрите,
0: рассказать.
1: Как все начиналось?
0: Да, какая у вас была легенда?
1: Я родился сразу как Нильс.
0: Так.
1: Сразу как Нильс.
0: Как Нильс.
1: И фамилия моя Хольгерсон.
0: Хольгерсон,
1: я никогда и не скрывал. Так же, как не скрывала и... Ака Кебнекайсе никогда не скрывала.
2: Конечно, я никогда не скрывала
1: конечно,
2: своего имени. Нет,
1: конечно, конечно. И это были те самые, Юрий, те самые принципы, на которых мы были приглашены в нашу спецслужбу. Дело в том, что тогда остро стояли вопросы, как, так сказать, собирать информацию. И, конечно, было ясно, что нужно собирать ее с воздуха.
0: Да, естественно.
1: С воздуха. Авиация, конечно, не была тогда развита никак просто.
0: Вот.
1: Но наша спецслужба,
0: так.
1: она уже была на таком уровне, уже
0: так.
1: такой уровень открытий, что, в принципе, конечно, мы понимали, что ну, нужно пользоваться теми открытиями, которые были сделаны.
0: Естественно.
1: Вот. И неожиданно руководителю нашей спецслужбы, так. ну, я сейчас буду Акочка, я все
0: да.
1: буду открывать.
0: Ну да, ну,
1: его кличка Гном, он так. руководитель нашей команды.
0: Это руководитель Гном.
1: Да, да.
2: Он
1: Гном.
2: И вышел значит, на гусей.
1: Да.
0: да.
1: Он вышел на гусей.
0: Так.
1: Вот. Ну и попытался договориться
0: с гусями.
1: Да,
2: с
1: да,
2: дикими
1: да,
2: гусями.
1: С дикими гусями.
0: С дикими гусями.
1: Гуси были, кстати, абсолютно дикие.
2: Абсолютно, да.
0: Ну, то есть дикие. С ними было трудно.
2: Я еще это время помню,
1: да.
2: кстати.
1: Но, да, но тут случилось удивительное.
0: Что же?
1: Тут случилось удивительное. Тут ряд специальных препаратов, которые уже были у гнома в арсенале.
0: Он применил.
1: Они сработали.
0: То есть гуси стали, в общем, адекватны.
1: Адекватны, да. Гуси стали адекватны.
0: И что же в результате? В результате мы хотим задать же вопрос, но перед тем, как задать вопрос и Аке, и Нильсу, я должен сделать маленькую паузу и вновь открыть дверь нашей студии.
3: Судьба резидента. Знаете ли вы, что... Знаете ли вы, что добавление в чай
4: ольховые щипы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио.
1: Всегда свободен.
2: А в это время вы, так сказать, живете с родителями или один?
3: Нет, я один, конечно. Один.
2: Уже жили один?
3: Уже же.
2: У вас
3: уже
2: была квартира?
3: Я, у меня была квартира.
2: Вы работали?
3: Я работал.
2: Вы заканчивали институт?
3: Я закончил институт Ижбыш. Это Ижевский. Ну, институт бытовых железных этих самых...
2: Ну, вы не... даже не помните как?
3: Да не помню, честно говоря. Я его и не закончил, честно говоря.
2: Ага.
3: Я не закончил, я ушел. Вот после того, как я встал на броневик в этом парке, стали собираться люди, я им стал что-то рассказывать, а мне было 14 всего. Мне было 14.
2: То есть еще до института? Это?
3: До института был, да, до института. Потом я пошел в институт, но уже я помнил вот это выступление свое на броневике. Я помню, вечерело, люди начинали есть какую-то там кукурузу, что-то там еще такое. И я просто почувствовал, что я в этот момент свободен. Вот видите, мне присылают постоянно сообщения, меня хотят, меня как бы навстречу со мной. И я делаю, да. Ну, иногда я не беру,
2: беру деньги. Ну, то есть можно сказать, что
3: деньгами
2: вы, в общем,
3: не беру,
2: в общем и целом, вы, являясь лицом без определенного места жительства, вы при этом еще являетесь как бы и руководителем некой организации.
3: Да, да, я не побоюсь этого слова. Нас уже 18 человек.
2: Угу.
3: Вот.
2: Мужчины и женщины?
3: Это мужчины и женщины. Есть один неопределившийся. Угу. Ну вот. И мы его тоже взяли.
2: Угу.
3: Это нормально, кстати. Пусть он определится. Я даже не настаиваю.
2: Угу.
3: Я не настаиваю. Угу. Вот. Я же определился.
2: Да.
3: Вот, понимаете? И за мной тянутся люди. Почему я вспомнил эту историю с броневиком? Тогда время было смутное.
2: Угу.
3: Ну и, собственно говоря, и сейчас оно... тоже такое веселое. А мне приятно. Вы знаете, когда ты свободен, и ты скользишь, как бы, и в то же время...
2: Ну, вы хотите довести это до чего? Результат?
3: Я хочу довести это до полной, настолько, чтобы все было прямо тютелька в тютельку, прямо вот, прямо носок к носочку. Вот,
2: ну, то есть вы хотите, чтобы люди без определенного места жительства были ничуть не хуже, чем люди с определенным местом жительства?
3: Да, только
2: то есть
3: они
2: свободнее. Вы бомжа к бомжу.
3: Вот, только они свободнее, чем эти,
2: понимаю,
3: которые суетятся.
2: Теория удивительная.
3: Они трутся, вы понимаете.
2: Скажите, вы разглаживаете стрелки зубами, мне сказали.
3: Да, я зубами разглаживаю, да. Но,
2: на брюках я имел.
3: На брюках, да, зубами, но только я довожу это до... Я не буду сейчас показывать вам это все внизу. У меня такие стрелочки, что прямо ух-ух, обсоси гвоздок. Вот я так это называю. Вообще у меня много разных выражений. Я, когда выступаю перед людьми, сейчас уже не на броневике, сейчас уже как бы это неинтересно, это уже пройденный этап. Просто я спокойно с людьми беседую, общаюсь. Меня часто приглашают. В институт меня приглашали.
2: Читать лекцию?
3: Да,
2: О свободе?
3: Да, лекция о свободе. Ну, она так и называется «Свобода быть свободным».
2: «Свобода быть свободным».
3: Да.
2: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был бомж-перфекционист. Это достаточно новая история в нашей жизни. Вайзон Аметистович.
3: Да.
2: Это всегда идеальный бомж. Как вы видите, человек красота, без всякой грязи, идеально поглажен и выбрит. В общем, ищет всегда идеал во всем. Руководит компанией, ну, командой 18 человек. И она, видимо, будет развиваться.
3: Конечно.
2: Итак.
3: Конечно.
2: Это был Вайзон Аметистович, Влад Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. А сейчас у нас новости, дорогие друзья.
1: Всегда свободен!

0: обнажаем жуть, волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101
3: ру. 101 ру.

0: дешевка.
1: Итак, сегодня мы еще раз окунемся с вами в удивительный мир, который мы называем «Чья спецовка?». Ну, или «Спецовка, чья ты?». Ну, как бы можно вот так вот раскрасить это название. А с нами Матвей Стешко. Удивительный человек. Здрасте, Матвей.
2: Здрасте.
1: Здрасте, Матвей. Вы знаете, Матвей, у него удивительная профессия, и профессия очень редкая, я вам скажу. Давайте я сразу назову эту профессию, Степан, да? Давайте сейчас я назову.
2: Я Матвей.
1: Матвей, простите, да, это уже просто...
2: Ничего не бойся.
1: Одно, как одному получилось тогда, Матвей. Так вот,

0: Да. Вот. Матвей, ну, прежде всего скажите, с чем связано это вот? Чем вы рискуете?
1: Да всем. Угу. Каждую минуту. Угу. Это нужно понять. Угу. И все. Угу. Я не очень люблю говорить о своей профессии.
0: Ну уж вы...
1: Я вообще считаю, что настоящий мужчина не должен говорить о таких вещах, но...
0: Да я понимаю, да. Но все-таки мы все-таки хотим узнать это.
1: Нас немного. Нас немного, но мы... Ну, вы должны понять, что мы... Мы же рискуем постоянно.
0: Да вот я и хочу это у вас уточнить.
1: Мы рискуем шаг за шагом.
0: Ну вот...
1: Вздох за вздохом.
0: А вот, вот сейчас...
1: я сейчас сижу, да, здесь, да. Тоже. Я тоже рискую.
0: А даже прямо сейчас?
1: Конечно.
0: Вот видите, я не знал.
1: Все, вы хотите узнать?
0: Да.
1: Прямо из первых уст?
0: Да.
1: Вы хотите узнать, что такое риск?
0: Да, хотелось бы.
1: И как с ним быть? С этим риском?
0: Да, хотелось бы.
1: Ну вот подумайте сами. Я беру на себя риск. Рисковать. И этот момент как раз является самым сложным в нашей работе. Но если вдруг, ну, предположим, мы начинаем с самого легкого, а потом придем к самому сложному, мы представим себе, ну, что вот вы, например, решили сдать, предположим, на водительские права.
0: Так.
1: Но вы понимаете, чем вы рискуете?
0: Да.
1: Вы не понимаете.
0: Нет, не понимаю, да.
1: И поэтому есть и я, который за вас рискует.
0: А, вот как.
1: Я рискую за каждого своим риском. Не чьим-то.
0: Своим.
1: Своим риском рискую. Это нужно понимать. Это, конечно, дорого. Но я могу сказать, у нас есть проблемы.
0: Какие?
1: Мы, рискователи, мы живем недолго.
0: То есть как?
1: Так. Нас мало, и мы живем недолго.
0: Даже?
1: Да, уж простите меня, что такая...
0: Да я понимаю.
1: Грустная тема.
0: Действительно.
1: Но рискователи уходят один за одним.
0: Да.
1: Вы подумайте сам, вот сам вы подумайте.
0: Да.
1: Ну вот вы стали бы за кого-то рисковать, а я рискую.
0: Да.
1: Я и за вас рискую, между прочим.
2: Чья спецовка? Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Классика в эфире.
4: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно

0: Прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Аленушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
4: Все на чистоту!
5: Вновь мы в студии. С вами, мои дорогие друзья. С вами Юрий Бурзон. Напротив меня краса. Краса во всех смыслах этого слова. И особенно вот это вот удивительное. Даже не знаю, мне показалось, маргаритка или это гавайская орхидея.
6: Это
5: у вас
6: все проще.
5: Что это?
6: Кабачок.
5: Кабачок! Да? У Людмилы Парабас. Да? Это с нами Людмила Парабас, которая предлагает удивительные капсулы страсти.
6: Да.
5: Капсулы
6: гарантия
5: страсти.
6: Сочной жизни.
5: Гарантия.
6: Может быть, у вас в руках.
5: Боже мой, да. Не упускайте. Это как бы мы уже даже рекламируем с вами.
6: Ну, чуть-чуть, да? Вы обещали, что
5: я можно. Обещал, да, на правах рекламы.
6: Почему бы нет?
5: Конечно, да, естественно.
6: Да.
5: Это капсулы страсти у вас. В ваших руках.
6: Да.
5: Это хорошо. И не путаем с личной жизнью. Вы рассказали
6: совершенно
5: про три развода
6: путаем.
5: И про эти трения, которые возникают.
6: Про эти трения,
5: вот, прошу
6: невозможно.
5: Вас. Да,
6: да,
5: пожалуйста.
6: Ну так вот, и я пришла к выводу, что, может быть, как-то можно без этого обойтись.
5: Да, обойтись.
6: И получать удовольствие.
5: И что же?
6: По полной, так сказать, в полной мере.
5: То есть, как бы для себя.
6: Только для себя. Только для себя. Оказалось, что не только жизнь утрачивает какие-то смыслы, наоборот, только приобретает.
5: То есть она как бы распускается, как вот этот кабачок.
6: Распускается, да. Это и есть настоящая, пожалуй, свобода, скажем так.
5: То есть вы хотите сказать, что это могут быть и какие-то, ну, я не знаю, путешествия, да?
6: Это могут быть и путешествия.
5: Что еще это может быть?
6: Какие-то
5: приобретения.
6: Приобретения, безусловно.
5: Так. Что еще может быть?
6: Кулинарные все.
5: Все кулинарные изыски.
6: Просто начинаю для вас открываться.
5: Для начинающих сибаритов. Как бы вот так бы мы как бы говорили.
6: Вот. Ну и потом прелесть-то в том, что понимаете, ну, ты же не сможешь никогда поссориться с котлетой.
5: Ах, нет, конечно.
6: Ну, понимаете,
5: конечно,
6: или,
5: да.
6: Или вдруг
5: обидеться на борщ.
6: Да, да, или вдруг обозлиться на кабачок. Это
5: на кабачок,
6: смешно,
5: да
6: просто.
5: Нет, конечно.
6: Или
5: конечно.
6: Наказать брюки.
5: Наказать ну, брюки,
6: нет,
5: боже,
6: конечно.
5: Да нет, конечно, господи.
6: Ну, может быть, я не знаю, может быть, вы и можете.
5: Наказать брюки?
6: Да.
5: Ну, не знаю, не знаю. Я как-то вот сейчас смотрю на вас, а может быть, действительно. Но, тем не менее, вы пропагандируете как раз жизнь сочную, насыщенную, наполненную, но без детей, без семьи,
6: да.
5: И без
6: этой глупости.
5: Без этой глупости.
6: Без этой глупости. Потому что вот эта вот пресловутая сексуальная энергия.
5: Да.
6: понимаете, забирает такое количество сил, эмоций, так сказать, души.
5: А которые можно было...
6: которые можно отдать совершенно мало того. Не то, что отдать, даже ничего не отдаешь. Ну, что ты можешь отдать кабачку?
5: Ну, да, собственно
6: ничего
5: говоря,
6: не можешь,
5: конечно.
6: Или новые блузочки.
5: А потом я знаю, что вы
6: ты
5: пишете...
6: Ты только получаешь.
5: Я знаю, что вы пишете удивительные полотна.
6: Ну, конечно, я рисую.
5: У вас студия.
6: У меня, да, есть студия.
5: Мансарда вот наверху, где вы как бы работаете... Да. Да. С холстом?
6: С холстом работаю постоянно.
5: И у вас постоянные кабачки. Я смотрю, это как бы лейтмотив.
6: Кабачки я люблю, но я люблю и патиссоны.
5: Да,
6: но от патиссона другое удовольствие. Когда, понимаете, когда, ну, начинающие, как мы называем начинающих, мы называем рассада. Рассада еще не понимает.
5: Вообще ничего не...
6: Вообще не рубит, так сказать, фишку. Ну вот, а уже потом, когда уже из рассады в саженцы перерастают, тогда уже, тогда ты начинаешь отличать удовольствие от кабачка от удовольствия от баклажана.
5: Хорошо, вот сейчас мы пока будем разбираться с этими удовольствиями с вами, сделаем небольшую паузу, дорогие друзья.
6: Давайте, давайте.
5: И вернемся в студию через мгновение.
6: Да, давайте.
2: Флора и фауна родной планеты.
4: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.
2: 101 рок. Пытаем геранью. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Спорт. Оргкомитет чемпионата мира по борьбе с мячом принял решение о переносе соревнований с этого года на следующий. Дело в том, что заявку на участие в чемпионате подал лишь один спортсмен – абсолютный пятикратный чемпион мира по борьбе с мячом Павел Ковш. Организаторы обещают продолжить поиски достойного соперника для Ковша, при этом отмечают, что титул чемпиона пока будет сохранен за ним.
0: Наука.
1: Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
2: Контакт был! Это точно! Мы что-то почувствовали! Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было. Процесс это не быстрый, финансово затратный, ведь это все-таки космос. Но это может быть сенсацией, поверьте.
1: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы.
0: Финансы.
1: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
3: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
1: Говорит один из участников исследовательской группы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Мы не свекла, не грибы.
5: Мы веселые бобы.
4: Если ты откроешь рот,
5: то отправишься в полет.
4: Мы такие заводные.
5: С нами вам всегда везет.
6: Позволь себе любить себя.
7: Ешь все бобовое.
6: Здоровое питание.
8: ООО «Оптобоб».
9: Торгуем контейнерами.
10: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
11: Лицензия 4574239888487.
0: Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.

0: Мы снова в студии.
1: Давайте узнаем, от чего мать хобот?
2: От чего?
1: Шмеля. Оставляем шмеля без хобота. Шмель без хобота — это не шмель.
2: Да вообще не шмель.
1: Как говорится, даже, знаете, да-да-да-да-да, не забывай.
2: Да, естественно.
1: Серьезная это, кстати, вещь.
2: Шмель брошен просто.
1: Ревматизм.
2: Боже мой.
1: Ревматизм, казалось бы, понимаете, это вещь такая.
2: Так.
1: Ревматизм, и что, вы хотите сказать, во-первых, эту мазь не достать.
2: Как вот и...
1: Огромные деньги.
2: Огромные
1: деньги нужно выложить за нее. Поможет ли она?
2: Не знаю.
1: Вот такой вопрос.
2: Вот и все.
1: И представьте, это все мазь.
2: Это все мазь, да.
1: 100 миллионов.
2: Я сейчас представил этих бедных насекомых. Боже мой.
1: И вот вы даже, предположим, вы достали.
2: Да.
1: Эту мазь.
2: Да.
1: Ну и что, она действует, как по-вашему?
2: Не знаю.
1: Плохо. Действует плохо.
2: Ну, понимаете? И не знаю, я сам не пробовал.
1: А вот здесь и тут и наступает момент экстракта. А экстракт из хобота шмеля действует хорошо.
2: И сколько для этого нужно шмелей?
1: Господи, один хобот.
2: Один шмель. Один хобот.
1: Да.
2: Это же даже у вас рога.
1: Вы понимаете?
2: У вас же, я же читал.
1: Один хобот, один шмель. Это на заре еще, когда мы делали.
2: Это вы начинали
1: экстрактировать, так сказать, хоботок.
2: Да, удивительно.
1: Мы сейчас, вы понимаете, ведь... Экстракт можно делать практически из всего.
2: Да.
1: Практически из всего.
2: Да.
1: Ну вот, например, сейчас уже наблюдается явное, совершенно точное направление.
2: Так.
1: Уход мазей в прошлое.
2: То есть с мазями прощаемся.
1: Прощаемся. Конечно. Нельзя столько.
2: Ну нельзя так.
1: Вот просто нельзя так, понимаете?
2: Согласен.
1: Приход экстракта место. Во-первых, смотрите.
2: Да.
1: Ну вот я вам приведу пример.
2: Пожалуйста.
1: Вы знаете рыбок?
2: Вот еще вы выжимаете.
1: Пожалуйста. Из всего.
2: По нужде выжимаем.
1: Какая нужда есть, ты с того и выжимаешь.
2: Хорошо, приведите.
1: Пожалуйста. Гуппи.
2: Гуппи.
1: Рыбки.
2: Удивительно.
1: Рыбки.
2: Вот эти маленькие крохотульки.
1: Раз и все.
2: И что? И
1: за это просто выжимай не хочу. Витамин D.
2: Да ты
1: конечно. Выжимай не хочу. Прям выжил.
2: Ну ведь гуппи, они же маленькие.
1: Да у них вся таблица Менделеева. Поймите.
2: Боже мой.
1: Поймите, не только Менделеева. И таблица еще Лоцкого там.
2: И Лоцкий даже?
1: Да, его таблица там.
2: Господи боже.
1: В них все в гуппи.
2: Ну хорошо, стронций. Подождите. Вот прямой.
1: Да навалом стронций. В группе навалом. Гуппи навалом стронций.
2: Боже мой.
1: Но если вы делаете экстракт.
2: Да.
1: Ну конечно, это все другое.
2: Это я понимаю.
1: Если вы делаете мазь из гуппи. Ну попробуйте. Ну
2: да нет, но это невозможно.
1: Сколько нужно? Тысячи тонн гуппи. Где
2: тысячи тонн гуппи, да.
1: Конечно.
2: Мы столько не наберем гуппи. Естественно.
1: Столько их и нету.
2: Да их вообще в природе нет.
1: Одна гуппи, один экстракт.
2: Одна гуппи, один экстракт.
1: Ну и все.
2: Удивительно.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: 101.ru.
1: Подчас устаем прятать. Фоменко, фейк радио.
2: Напомню, дорогие друзья, что сегодня в программе «Антраша», она посвящена, как обычно, эта программа цирку. Сегодня у нас в гостях ассистентка великого фокусника, ассистентка Валентина Уткина-Гоцман. И мы беседуем с Валентиной о том, как протекала ее карьера.
3: А вот есть в вашей карьере и один такой удивительный случай, Георг, я должен об этом...
2: Несомненно.
3: Не должна об этом сказать. Да. Когда вдруг... Вы вошли в клетку с пупсом. Вы помните пупса? Это громадное шимпанзе.
4: Да, так, да. А кто же не помнит пупса?
3: Когда никто не смог этого сделать, пупс был недоволен своим дрессировщиком. Вы помните, да?
4: Ну, конечно.
3: Расскажите, пожалуйста.
4: Я вам скажу секрет.
3: И вы единственная вошла.
4: Да.
3: Вошли.
4: Да. Понимаете, пупс был очень развит. Как сказать, эстетически, я бы даже сказала. Uh-huh. Поэтому дело все в костюме. Меня спас костюм. Понимаете, он был очень красивый, с люксом и серебряной босоножки на каблуке. Да-да-да. Поэтому пупс даже, ну, как сказать, был ошеломлен, я бы даже так сказал.
3: Пупс в этот момент справлял, ну, так получилось, вы помните, да? Ну, но, тем не менее, ведь да. Удивительно, как он вдруг на вас посмотрел и успокоился.
4: Да. Мы с пупсом потом очень сдружились, вы знаете. Да. Даже несколько номеров в цирке я с пупсом делал. И даже
3: да, вот расскажите
4: вместе,
3: об этом.
4: Да.
3: Да.
4: Ну, во-первых, в ящик нас вместе засовывали с пупсом. Да.
2: А вот я хотел спросить, а вы не хотели бы написать хотя бы, ну, если не книгу, то хотя бы очерк, там, ну, скажем, в ящике с пупсом, например?
4: Конечно, я думала об этом. А в ящике с пупсом это, значит, одна будет книга, а второе это влияние Луны, фаз Луны на, как сказать, на иллюзионистическое дело, потому что это связано очень тесно.
3: Это удивительно.
4: Да,
2: может
4: да.
2: быть, вполне в бобенье вы оказались, потому что фаза Луны как раз и...
4: Да, вы понимаете...
3: Фаза за фазу.
4: Но вы же знаете, есть приливы, есть отливы. Когда отлив, то тело... Да, оно как бы, оно приспосабливается.
3: А люрикс так идет вам. Так идет.
4: Да, все время.
2: Напомню, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Антре Антраша», посвященной цирку, ассистентка великого фокусника, иллюзиониста, маэстро Валентина Уткина-Гоцман. Мы продолжаем с ней беседу. Скажите просто, Валечка, вот такой у меня к вам вопрос. Вот вы, ну, вот масса же ведь существует цирковых профессий.
4: Конечно, ну, да, конечно.
2: Масса. Там, и начиная от клоунов коверных и заканчивая, так сказать, воздушными гимнастами. И я хочу вас спросить, ваша длинная, вот эта вот большая цирковая жизнь,
4: да.
2: Она же прошла перед вами.
4: Да, она еще не прошла.
2: Проходит прямо на ваших глазах, проходят все династии.
4: Да, да.
2: Всех, так сказать, направлений циркового искусства. И скажите, кто? Кто, по-вашему, сегодня, ну, наиболее, что ли, наиболее важный для будущего цирка? Ну, не знаю, может быть, это воздушная гимнастика. На что будет делать акцент?
4: Конечно, я вам скажу.
2: Куда пойдет
4: цирк? Я считаю, что будущее – это за воздушными гимнастами Калиткиными, да.
3: А Калиткины, конечно,
4: да,
3: конечно.
4: Да, потому что это...
2: Зак, да, вот это,
4: да? Да, да, да. Равных нет.
2: Ижу, вот это.
4: Равных нет. Такие бойкие ребята, понимаете? Ну, такие бойкие ребята. Я прям сама удивляюсь, когда смотрю.
3: Понимаете? Ну, скажите поподробнее,
4: пожалуйста. Уж казалось бы, сколько лет в цирке работаешь, уже навидался, смотрелся. Да. А тут, ну, эти Калиткины, вот этот вот...
3: Вот их племянник.
4: Особенно,
3: вы помните?
4: Особенно Федор.
3: Вот Федор племянник.
4: Вот Федор Калиткин делает чудеса, понимаете? Просто чудеса.
3: А вы знаете, что он заигрывает с вами?
4: Нет, ну...
3: Вы заметили это?
4: Ну, ладно, перестаньте.
3: Я был за кулисами, да. Я знаю, да.
4: Не, ну я, конечно, надеюсь, что у меня еще все впереди.
3: Все что, иди,
4: потому что я еще не реализовалась как женщина.
3: Конечно,
4: да,
3: конечно,
4: да, да, конечно. Да,
3: он же для вас делает вот это вот это, понимаете? Он же тоже смотрит на вас в этот момент.
4: Это его фирменные закрутки.
3: Да. Закруталки.
2: Ну, расскажите буквально, какие у вас ближайшие гастроли?
4: Ну, ближайшие гастроли как раз у нас, значит, в Кению мы должны поехать. Это интересная гастроль, потому что там мы будем работать с животными, с африканскими животными. А вот как раз пометуя о пупсе, но там уже посложнее будут номера, потому что с носорогами они очень непредсказуемые животные.
3: Но пупс поедет с вами, я надеюсь.
4: Ну, пупс безусловно, но мы опасаемся, как он там с местными.
3: Вот, ну, с местными, да, конечно. Да.
4: Значит, носорог, у нас будет носорог и крокодил. Вот такие вот два.
3: И носорог, крокодил и пупс.
4: Да, и два попугая для нас готовят.
3: А, вот эти вот, какие, как их зовут? Я забыл, попугаев.
4: Их зовут Киштука.
3: Так.
4: И Белкин.
3: И Белкин. Особенно Белкин.
2: Прекрасно. Да, ну что ж,
3: нравится.
2: Мы пожелаем и Киштуке, и Белкину, ну и, конечно, Пупсу.
3: Конечно,
2: ну
3: Пупсу.
2: Ну и, без сомнения, конечно, Валентине Уткиной Гофман. Пожелаем больших успехов в Кении на гастролях. Напомним, что сегодня в программе «Антре Антраша» у нас была выдающаяся артистка цирка, ассистентка фокусника Валентина Уткина Гофман.
3: Сама краса.
4: Спасибо, ребят, спасибо.
0: Антре Антраша!
1: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
7: Olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle. Puhu pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
8: No niin, tässä on Marra, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla kotuttaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterina toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi johonkin. Noniin.

0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101. 101 РО.
2: Деньги без денег.
3: Деньги без денег, дорогие вы мои товарищи и друзья. Что это такое? Сейчас мы вникнем в суть. А для этого нам понадобится наш собеседник, академик Сухарев Егор Ростиславович.
4: Здравствуйте.
3: Здрасте, Егор Ростиславович. Ну, вы знаете, к нам не так часто приходят академики.
4: Да-да.
3: Но уж тем более, когда речь касается того, что деньги как бы без денег. Что это? Как бы зачем деньги, да, получается?
4: Это я вас спрашиваю тоже.
3: Да.
4: Ну, зачем? Понимаете, деньги — это фетиш.
3: Да
4: деньги
3: —
4: это фетиш. И я могу сказать вам, любая живая экономика всегда обходится без денег.
3: То есть, что вы предлагаете?
4: Я вам объясню.
3: Да.
4: Наконец-то уже пора признать. Надо уже признать.
3: Надо признать.
4: Так. У всех есть мобильные телефоны.
3: Ну, конечно.
4: У всех.
3: Ну, конечно.
4: И вот представьте себе, наша разработка сегодня такова.
3: Так.
4: В каждом мобильном телефоне есть диктофон.
3: Ну, есть, конечно.
4: Конечно,
3: да.
4: И все. Все должны в один момент, ну, это нужно, можно сделать, организовать при помощи любого телевидения, любого интернета.
3: Да, ну, естественно, конечно.
4: Пожалуйста. Вы должны сделать так. Все должны записать фразу.
3: Какую?
4: У меня 100 тысяч рублей.
3: Ага.
4: На диктофон.
3: Все, только одну фразу?
4: Только одну фразу. У меня 100 тысяч рублей.
3: Так, хорошо. Предположим, все записали это на диктофон.
4: Да. Ну, дальше что представь дальше? Себе, вот я, предположим, прихожу в кондитерскую.
3: Прихожу,
4: и говорю, я покупаю пирожное. Я подхожу к прилавку, спрашиваю, сколько стоит пирожное?
3: Так.
4: Продавец отвечает, 300 рублей.
3: Так.
4: Понимаете, 300 рублей.
3: Так.
4: Ну, я говорю, я покупаю это пирожное, включаю диктофон и произношу, купил пирожное за 300 рублей.
3: Угу.
4: Продавец в этот момент упаковывает пирожное, отдает его и говорит в свой уже диктофон.
3: Свой диктофон, да.
4: Продал пирожное за 300 рублей.
3: Так, хорошо, ну предположим.
4: Да, таким образом мы понимаем, что у нас 100 тысяч рублей, уже 300 рублей у меня отнято, а у него 100 тысяч рублей, 300 рублей прибавлено.
3: Прибавлено.
4: У него 1000, 100 тысяч 300 рублей, а у меня уже 99 тысяч 700 рублей.
3: 700 рублей,
4: вот
3: да,
4: так,
3: совершенно верно.
4: Да? Так. Это полная цифровизация.
3: Полная.
4: Вы понимаете, куда мы идем?
3: Куда?
4: К полной цифровизации,
3: Господи,
4: таким образом.
3: Господи Боже.
4: Это
3: мой.
4: Полная цифровизация нашей экономики. Полная прозрачность. Никакой коррупции.
3: Вообще.
4: Конечно.
3: То есть коррупция исключена.
4: Кристальная чистота, честность, взаимное доверие, честь, совесть.
3: Честь.
4: Все работает.
3: Все. Удивительно.
4: Вы понимаете, как все просто?
3: Ведь вообще это
4: вот так наша академия прошла весь этот длинный путь, и мы пришли к выводу, что только так может спасти нашу экономику сегодня.
3: Конечно,
4: вот
3: тем более в условиях...
4: Просто вы подходите и говорите себе в диктофон.
3: Да.
4: Купил пирожное за 300 рублей.
3: Да.
4: А продавец говорит, продал пирожное за 300 рублей.
3: Ну, хорошо. А если, предположим, речь идет о, ну, какой-то большой, крупной покупке?
4: Например?
3: Ну, недвижимость, например, какая-то, так сказать, какой-то сеть, например...
4: Вы приходите, например, на работу.
3: Сеть закусочных.
4: А ваш работодатель, например, говорит...
3: Да-да-да.
4: Выдал зарплату.
3: Так.
4: 100 тысяч рублей.
3: Так.
4: Все. У вас уже 200 тысяч.
3: О, 200 тысяч.
4: Ну, если вы, так сказать, не экономно жили.
3: Ну, я понимаю. А вы себе записываете, получил зарплату.
4: А я записываю, получил зарплату.
3: Да, получил зарплату 100 тысяч рублей.
4: Да, вот и все. Все просто.
3: Полное доверие.
4: Полное доверие, конечно.
3: Как?
4: Все на доверии. Вы говорите в диктофон, и это легко проверить.
3: Вы понимаете, что
4: это
3: вы...
4: все прозрачно.
3: Вы понимаете, что вы революцию совершили.
4: Конечно. Это экономическая революция.
3: Это экономическая революция.
4: Да? Деньги без денег.
3: Да. Егор Ростислав.
4: У вас деньги есть?
3: Есть.
4: Но при этом у вас их и нет.
3: Вроде и нет.
4: Вы понимаете как? Они есть и нет.
3: Они есть и нет.
4: А вы можете все покупать.
3: А я все.
4: Все можете покупать, продавать, все свободно.
3: Легко.
4: Все свободно.
3: Боже мой, вы открыли.
4: Налог на дорожное строительство.
3: Налог.
4: Заплатить. 5000 рублей.
3: 5000.
4: Вы говорите,
3: да.
4: Заплатил налог на дорожное строительство.
3: Да.
4: 5000 рублей.
3: 5000. Потрясающе.
4: А там говорят, приняли налог.
3: Приняли
4: 5000.
3: Налог.
4: Вот и все.
3: И они вам верят.
4: И все, и мы верим друг другу.
3: Это здорово.
4: Это настоящая,
3: Егор Ростиславович,
4: настоящая свобода.
3: Вы революционер. Я поздравляю вас. Мы прощаемся с вами и говорим вам всего вам самого-самого.
4: Спасибо.
3: До свидания.
2: Деньги без денег.
5: Колокольчики. Бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него.
6: А,
5: поэзии. Виктор И. Просто. Ураган моей души, дверь закрой и не дыши. У болота камыши и под кленом ландыши. Все дороги хороши, ты во след мне помаши, а когда вернусь в тиши, ты письмо мне напиши. Напиши, что ты в глуши, мысли в строчки распуши, наточи карандаши, напиши мне, напиши. Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?
2: Разлинуй лист!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Разлинуй лист» у Влада Джульпацкого гость весьма известный. Представляю с большим удовольствием продюсера Money BMG GmbH Studio Сергей Пупыш. В общем, одним словом, я понимаю так, что в клипе с Долиной,
7: то есть
4: во время записи с Долиной,
7: Запись с Долиной.
4: Звучало ли вот это вот «Не давай мне, не давай». Давайте, значит, подождем. Значит, смотрите, на этот вопрос нужно, значит, набирать номер. Да. Ответ такой, для того, чтобы выиграть запись с Долиной. Да. Если вы поете, конечно. Если вы не поете, можете нам даже не звонить.
7: Ну,
4: значит... Значит, смотрите, чтобы выиграть запись Долиной, нужно позвонить 8-800-24-61-72-86-15, потом 237, потом 40, потом плюс.
7: Угу.
4: Если вы, например, да, считаете, что нет таких слов «не давай мне, не давай»
7: в клипе с Долиной,
4: в клипе с Долиной, то вы звоните 8-800-24-46-11-17-24-19-43-562 минус.
7: Угу.
4: Вот. Ну что, мы ждем звонка.
7: Давайте ждем звонка.
4: Ждем звонка.
7: Ну, пока давайте вопрос.
4: Вот, ну, давайте я вас спрошу сейчас.
7: Давайте.
4: Я вас спрошу сейчас.
8: Давайте.
4: Не успел спросить. Вот уже. Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Алло, я дозвонилась.
7: Да.
8: Здравствуйте.
4: Как вас зовут? Представьтесь.
8: Меня зовут Мика.
4: Мика?
8: Поволоцкая. Поволоцкая.
4: Поволоцкая.
7: Очень приятно, Никочка. Здрасте.
4: Да.
7: А вы поете? Я слышу, какой голос. У вас голос обалденный.
8: Спасибо, Сергей.
7: Вы шепеляете, что ли?
8: Влад? Да. Я хотела ответить на вопрос.
7: Давайте.
4: Но вы отвечаете на вопрос только в том случае, если вы поете.
7: Вы поете?
8: Ну, я, конечно, пытаюсь, я не чужда пени.
7: Прекрасно. У вас есть записи?
8: Ну, вы знаете, у меня только такие пока любительские записи есть.
7: Ну, понятно.
8: Но я собираю записи моих любимых исполнителей.
7: Хорошо.
8: И звоню, хотела ответить на вопрос.
4: Отвечайте.
8: Очень хочу... Запись Долиной
7: хотите?
4: Ну, давайте, Ника.
8: На мой взгляд, в клипе с Долиной нету слов «не давай мне». На мой взгляд, нет.
4: Абсолютно правильный ответ. Вот удивительно, второй звонок и второй. Я поздравляю вас. Вы будете записываться вместе, делать запись Долиной, да?
7: Вы будете делать
4: запись Долиной.
7: Вы будете делать запись Долиной.
4: А потом будете соответственно куда? Если сделаете запись, потом уже будете в клипе.
7: А потом в клипе с Долиной уже вас покажут.
4: Сначала запись Долиной.
7: Представьте себе, запись Долиной, а потом в клипе с Долиной. Представляете?
8: Спасибо,
4: Никочка,
8: Сергей,
4: Никочка,
8: спасибо,
4: не,
8: Влад,
4: не вешайте, пожалуйста, трубочку, не вешайте, пожалуйста, трубочку.
8: Мне надо оставить, да?
4: Да, контакты. Целую наш вас. Редактор возьмет у вас контакты.
7: Пойте, спасибо большое.
8: Я готова дать контакты.
4: Давайте. Сейчас будем брать ваши контакты. Сейчас. Итак,
8: смотрите, у меня...
4: Дорогие друзья, слава богу. Слава богу. Да. Итак, дорогие друзья, Мони BMG МХ Студио, Сергей Пупыш, сегодня представляет удивительную возможность для наших фантастических людей. Сегодня, кто нас слушал, и сегодня сразу дозвонилась первым номером у нас Ника Потоцкая.
7: Да.
4: Она...
7: Поволоцкая.
4: Прошу прощения, Поволоцкая. Ника Поволоцкая.
7: А где ты
4: ее
7: видел?
4: И она выиграла запись с Долиной. Запись с Долиной, и, соответственно, потом она будет в клипе с Долиной. В клипе с Долиной. Запись с Долиной, и потом в клипе с Долиной. Но теперь же у нас следующий. Давайте все-таки Сергей,
7: ну,
4: а потом...
7: поговорим,
4: что...
7: да.
4: Нет, не поговорим, а давайте что? Все-таки о чем нам с вами говорить.
7: Ой,
4: давайте подумаем.
7: Ну, Владик.
4: Все-таки.
7: Ну.
4: Я хотел сказать вот что. Давайте все-таки попробуем сделать так, да?
7: Так.
4: Чтобы на следующую передачу перенести запись с Дюны и в клипе с Дюны.
7: А, давайте, давайте.
4: Потому
7: давайте,
4: что сегодня
7: давайте.
4: Уже много вот этого в клипе с Дюны и в клипе запись
7: да,
4: с Дюны.
7: Да, да, много, много, много, много. Давайте.
4: Поэтому хотелось
7: запись
4: бы...
7: Дюны будет
4: да, запись с Дюны будет в следующей программе.
7: А вот давайте так и сделаем.
4: А в клипе с Дюной тоже. В клипе с Дюной.
7: В клипе с Дюной.
4: В клипе с Дюной будет в следующей программе. Вот, а в клипе с Долиной будет в этой.
7: В этой.
4: Ну и все.
7: Вот так и решим.
4: Мы вас поздравляем, дорогие друзья. Всех, кто выиграл, 10 тысяч рублей и запись с Долиной.
7: Да,
4: вот,
7: да.
4: И, ну и, соответственно, теперь вы окажетесь прямо в клипе с Дюной.
7: Ну,
4: ой, то есть, простите, в клипе с Долиной.
7: Клипе с Долиной.
4: Что
7: клипе с Дюной
4: вещи.
7: Потом.
4: Где,
7: клипе с Дюной
4: да,
7: на следующий
4: да, а в клипе с Долиной,
7: а в клипе с Долиной сейчас.
4: Клипе с Долиной. Ну вот.
7: Хорошо.
4: И на этой высокой ноте мы заканчиваем нашу программу.
7: Спасибо,
4: обнимаем
7: спасибо.
4: Вам. Спасибо.
7: Целую,
4: напомню,
7: целую,
4: что целую. В студии сегодня был Мони BMG МВХ Студио, Сергей Пупыш, главный продюсер.
7: Целую.
4: Всем привет. Пока. Пока.
7: Спасибо, сладкие.
2: Разлинуй лист.
9: Флора и фауна родной планеты.
10: Дикуша, тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
11: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
12: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Окусываем наледь.
5: Фоменко Фейк Радио.
6: Стоп, гнус! Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий, и у нас в гостях сегодня Алевтин Захарович. Нет. Здравствуйте, Алевтин Захарович. Ну, у вас потрясающее совершенно имя.
7: Да.
6: Удивительное отчество и не менее потрясающая фамилия.
7: Да.
6: Да. Почему-то вдруг нет с двумя «т», да?
7: Именно нет. Да, два «т».
6: Нет. А это от... Это немецкие корни.
7: Немецкие корни. Карл нет.
6: Карл
7: это
6: нет.
7: Мой пра-пра-пра-пра-пра.
6: Ага.
7: Да.
6: Ну что ж, Алевтин Захарович,
7: да.
6: Вот что я хочу спросить у вас.
7: Да.
6: Ну, вы уникальный человек.
7: Ну.
6: Уникальный человек от природы.
7: Ну.
6: Может быть, что-то даже и немецкое.
7: Ну, что-то да.
6: А может быть, и нет. Непонятно. Но дело в том, что, как выяснилось... В чем дело? Я, дорогие друзья, сейчас объясню. Как вы знаете, основная проблема тайги. Гнус в огромном количестве нападает на наших геологов, на наших охотников, на наших промысловиков, в конце концов.
7: Да.
6: На наших добытчиков нефти,
7: да.
6: Вахтовиков газа. Нападает в огромном количестве, бывает, доходит до, так сказать, огромных размеров. И прямо жалит, кусает этот гнус и выпивает огромное количество крови,
7: да.
6: Питается кровью наших людей. Понимаете?
7: Да.
6: Питается кровью наших людей. И химическое, так сказать, воздействие, вот это покрытие всяческими составами,
7: да.
6: Постановки всяких, так сказать, специальных устройств.
7: Это смешно.
6: Звуковых и незвуковых. Пока не дают результата. Потому что гнус, он, как говорится, и в Африке
7: гнус.
6: Гнус. И вот Алевтин Захарович, да. Ну, уже давно, как мы выяснили, является, пожалуй, на сегодняшний день, вы же единственный.
7: Конечно.
6: Абсолютно. Единственным человеком, в присутствии которого гнус не может воздействовать на, ни на кого.
7: Он просто скован.
6: Он
7: гнус
6: скован.
7: Скован.
6: Гнус не летит.
7: Он не может
6: не
7: ни лететь,
6: сосет,
7: не сосать ничего.
6: Не стоять, не сидеть.
7: Не стоять,
6: не
7: быть. Сосать, не сидеть. Ничего.
6: Но вопрос вот я вам задаю.
7: Давайте.
6: Сразу, так сказать, хочу спросить. В вашем присутствии гнус не шевелится.
7: Да.
6: Но не умирает.
7: Он не умирает, но он не всасывает. Так вот.
6: То есть он не подлетает даже близко.
7: Близко. Это, еще раз говорю, я работаю. Это радиус 6 метров. Угу. Диаметр, прошу заметить, 12.
6: Неожиданно.
7: Именно такие параметры. Угу. Круг моего,
6: то
7: так
6: есть,
7: сказать,
6: когда
7: воздействия.
6: Когда вы ведете экспедицию, да, например, геолога-разведчиков.
7: Ну, давайте я расскажу. Давайте, да, я расскажу, наконец. Возьмем, например, север. Угу. Тайга. Угу. Там, где гнус особо жирен. Угу. Особенно подземный гнус. Mm. Ведь он же под землей живет.
6: Ну, подождите. Ну, давайте сначала о воздушном гнусе.
7: Давайте о воздушном. Воздушный, ну, скажем так, он немножко попроще, но жалит. И он, конечно, серьезно. Mm. Серьезно жалит. Mm. Особенно в темечко.
6: Кровососущий.
7: Кровососущий. Mm. Я вам скажу, выпивает до несколько, я вам скажу, ну, миллилитров по 500 он выпивает.
6: Обалдеть.
7: В день. Боже. Да.
6: Обалдеть.
7: Геологи не выдерживают. Mm. Первопроходцы, а я с ними работаю, mm-hmm. первопроходцы, прежде всего, mm. которые, ну, скажем так, они в авангарде, mm-hmm. они на передовой. Mm-hmm. Гнус, конечно.
6: А как это технически происходит?
7: Не
6: как?
7: Щадит. Я вам объясню.
6: Сколько бы они ни мазали, они же мажутся, наверное.
7: Они мажутся, какие-то покупают мелки, вот это еще смешней. Mm-hmm. Когда мелком они себя чего-то натирают, mm-hmm. или как бы мелком палатку свою разрисовывают. Mm-hmm. Это смешно для гнуса и для меня. Mm-hmm. Потому что единственный человек, как говорится, у меня нет аналогов, mm-hmm. вы понимаете? Mm-hmm. Я останавливаю гнуса
6: на подлете.
7: Раз, на подлете.
6: Mm-hmm. То есть, раз. Как я понял, диаметр 12 метров.
7: Диаметр 12,
6: вот
7: а
6: хочу
7: радиус 6.
6: Стоп, гнус!
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: Мы вернулись к вам в программе «Сделай сам». С нами Сила Михайлович Сытин.
1: А вот что я хотел.
0: Настоящий, как бы я вам скажу, победитель дистиллята.
1: Вот что?
0: Да.
1: А Юали раньше?
0: Так.
1: Запихали 20 литров, 28 литров, 8 килограмм яблок. Запихали.
0: Так.
1: Кипяточком залили.
0: Да.
1: Съехали.
0: В сосуд.
1: В сосуд всосали все.
0: Да.
1: Перчаточку сверху резиновую.
0: Резиновую?
1: Для кухонную.
0: А, кухонную, да.
1: Надели,
0: да,
1: на горлышку, да. А она себе и легла.
0: И легла.
1: Лежище.
0: И лежит.
1: А мы ждем,
0: да.
1: И 5 дней ждем, 10.
0: 10, а неизвестно.
1: А вот и 20.
0: Ой, боже мой.
1: А в теплоте там начинать все
0: бродить. Да, все
1: бродить.
0: Бродить.
1: И что? И перчатка уже
0: поднялась. По-мужски,
1: и вы уже думаете, вот вам и готов.
0: Ну да.
1: Ничего подобного.
0: А что ж тогда?
1: Просыживаем.
0: Так.
1: Перчатка стоит?
0: Стоит.
1: Дистиллят, брашку просадили?
0: Просадили.
1: Налили. Через змеевик пропустили?
0: Через змеевик, да. Все, готово.
1: 3 раза пропустили через змеевик?
0: 3.
1: Посмотрели первую возгонку, вторую возгонку.
0: Так.
1: Не пробовали.
0: Вы записываете, товарищ?
1: Просто посмотрели. Смотрели.
0: Ну да.
1: Только на глаз.
0: Чисто на глаз.
1: Пробовать нельзя.
0: А пробовать нельзя?
1: Конечно. Можно подохнуть.
0: Да ты что? Батюшки
1: мой. Такая энергия.
0: Сила просто. Сила.
1: Понимаете?
0: Сила Михайлович просто.
1: Это идет,
0: да,
1: полный,
0: да,
1: цикл.
0: Да.
1: После этого с третьей перегонки,
0: да,
1: можешь спокойно выпивать уже.
0: Уже.
1: Сидеть.
0: Уже можно.
1: Вот. И этого будет много у тебя.
0: Так, так.
1: А ты ведь можешь выбрать любой, как,
0: да,
1: говорится. А раньше что? Просто накрывали перчатки.
0: Раньше. Так вот, что теперь-то?
1: А сейчас совсем все новое.
0: Ну вот расскажите, пожалуйста, Сила Михайлович.
1: Понимаешь, я стал...

0: Я же как завод, я же как инженер.
1: Ну да.
0: Я же как, так сказать, технолог.
1: Технолог.
0: Прохожу полезию бритвы.
1: Да что вы.
0: Все новое, да.
1: Ага.
0: Новое откровение. Современные технологии.
1: Ну.
0: Раньше накрывали перчаткой.
1: Так, а теперь?
0: Сегодня в обратную сторону.
1: То есть,
0: раз.
1: Как?
0: Накрываем презерватив.
1: Да вы что?
0: Подождите вы, презерватив сегодня. И со вкусом вишни.
1: Ну да.
0: И со вкусом банана.
1: Ага.
0: И со вкусом земляники. Можно что хочешь натянуть.
1: Вообще, то есть натягивается все, что
0: хочешь. А представь, во-первых, он легко натягивается.
1: Ну да.
0: Во-вторых, он когда тонкий.
1: Встает,
0: он поднимается, мы видим.
1: Он, конечно.
0: И плюс он от банановый свой земляничный вкус отдает в брагу.
1: В брагу.
0: Вот и все.
1: То есть у вас уже появляется банановый или земляничный.
0: Да. Представь себе, если мы таким образом начинаем экономить.
1: Ага.
0: Мы
1: так
0: ничего туда. Ничего туда не кладем.
1: Так тогда, ага.
0: Ничего не кладем. Просто на 20-литровый баллон надеваем презерватив.
1: На 20-литровый баллон, это я перевожу, надеваем презерватив.
0: И все.
1: Потрясающе.
0: И у вас сразу написано земляника.
1: И написано земляника.
0: Банан.
1: Банан.
0: Вишня.
1: Вишня.
0: Выбирай любую.
1: Вот вообще, вот потрясающе.
0: На вкус.
1: То есть у вас
0: вот такое.
1: А есть же презервативы разные. Ну, мы сейчас немножко коснемся.
0: Я работаю с тремя.
1: С тремя презервативами.
0: Банан, земляника.
1: Банан, земляника, вишня.
0: Да.
1: Вот на этот момент сейчас мы сделаем легкую паузу, пока Сил Михайлович немножко попьет.

0: уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает и легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru

0: И вот мы вновь в студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня сам Вениамин Кропотов, полковник вихре штурмового отряда. Харизмы просто на разрыв, я бы сказал. На разрыв харизмы, которая работает. И вот вопрос, и вот тут неожиданный вопрос, который я хотел вам задать в предыдущем часе. А если враги женского пола попадаются вам, скажите?
1: Что? Конечно, попадаются.
0: Как? А как вы себе поступаете?
1: Да вы знаете, они, во-первых, не сопротивляются никогда.
0: Ага.
1: У них только одна проблема, они очень сильно привязываются потом.
0: После наказания.
1: Ну, после наказания,
0: конечно. Ну, естественно, конечно. Это, конечно.
1: Что, нужно понять, что наказанный враг – это новый друг.
0: А, вот так даже?
1: Ну, конечно.
0: Это же, это практически вы, это как лозунг.
1: Ну да,
0: наказанный
1: это как миру мир.
0: Да, это миру мир. Ну,
1: я могу сказать, что часто бывает так, что наказывая врага в логове, мы, таким образом принимаем на себя всю эту вот энергию.
0: Да, которая, я понимаю, понимаю.
1: Мы ведь наказываем по-разному. Бывает, наказываем индивидуально.
0: Да, а бывает и целой группой.
1: Группой наказываем. Ага.
0: Вот с женщинами, я помню, у вас был случай. Вот расскажите.
1: Ну, у нас был случай, да.
0: Да.
1: Мы ворвались.
0: Вот. Как вы всю группу женщин наказали?
1: Ну, надо сказать, мы ворвались вдвоем.
0: Вдвоем. То есть вы были и ваш...
1: Логово в это время после веерной бомбардировки...
0: Так.
1: Логово было в количестве 3 экземпляров.
0: Ого.
1: Отряд на этот момент... Весь рассредоточился. И мы вдвоем.
0: Вдвоем?
1: Да.
0: Это же ваш...
1: Лапин.
0: Лапин, конечно. Капитан.
1: Конечно.
0: Капитан Лапин.
1: Да. Мы с Лапиным вдвоем.
0: Да.
1: Естественно, мы в Перми ворвались в логово.
0: С вашей харизмой,
1: да,
0: конечно.
1: Ну, конечно. Мы ворвались, так сказать. Ну, и харизма с нами.
0: Да, и...
1: Вот. Да. Ну, мы ворвались, а там 11.
0: Ой, боже мой.
1: 11 особей.
0: И все женского...
1: Все до единой.
0: Пола. Ох, тяжело.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, я вам
0: скажу. Что началось?
1: Голодные. Сильные. Прямо, ох.
0: Крутобедрые?
1: Ну, это само собой.
0: Это естественно, да.
1: Ну, и мы взялись за это дело.
0: Ну, понятно, да. Так.
1: Ну, управились за 4 дня.
0: Все-таки за 4?
1: За 4 дня.
0: И что же после этого привязались к вам?
1: Трагедия заключается в том...
0: Да.
1: Что, когда мы их уже вывели, все 11?
0: Ну да.
1: Они уже... ведь не сразу могли подняться после наказания.
0: Нет, конечно.
1: Так устали. Так они... Мы же наказываем без шуток. Мы же не делим, так сказать, женские особи, мужские.
0: Да, там по полной.
1: Мы уж наказываем, как говорится...
0: Да.
1: От всей души.
0: Что, как говорится...
1: И вдоль,
0: и поперек.
1: Как говорится, да.
0: Да, да,
1: понимаю. И в хвост,
0: и в гриву.
1: Да, что понимаю. Правда.
0: Что так оно и есть. Да,
1: но все 11 были сохранены, никого до смерти не довели.
0: Так.
1: Ну, было там две, было...
0: Немножко сникли.
1: Ну, со здоровьем слабо.
0: Понимаю.
1: Кормят у врагов плохо.
0: Плохо, понимаю. Вот.
1: Ну,
0: но
1: мы,
0: вы потом-то накормили их уже после наказания?
1: Ну, нет.
0: Нет.
1: Не накормили.
0: Почему?
1: Потому что мы сразу после наказания их через 4 дня вывели.
0: Так.
1: Из логова.
0: На свет.
1: На свет.
0: На свет Божий.
1: На свет Божий.
0: Да,
1: вывели.
0: Так.
1: Вот. А они, конечно, привязались.
0: Да.
1: Ну и хотели, конечно, другой жизни.
0: Я понимаю.
1: Вот.
0: Понимаю.
1: Но одно, как говорится, к одному.
0: Как поступили?
1: Другой. Мы, честно говоря, передали их. В обычные части.
0: В обычные части, это там, где их распределяют.
1: Потому что харизма гуманна.
0: Гуманна. Харизма гуманна, друзья мои.
1: И миру
0: этой,
1: мир.
0: И на этой миру мир. Мы давайте будем все-таки с вами, наверное, прощаться, я думаю. Да.
1: Не забывайте, дорогие друзья, наказывайте врага в его логове.
0: Всего вам самого доброго.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
2: На врага!
3: Надорви уголок, потяни язычок, глотни и скомкай. Рима задин, озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО «Одно здоровье».
4: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
2: классика в эфире.
4: Марат Бубензон. Челка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем, о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда в жизни им не было так хорошо. Такое могло произойти с ним. Но не произошло.
2: Классика в эфире.
5: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
6: Вперед, Ротозеи!
7: Итак, снова с вами программа «Вперед, Ротозеи!» Ватага Ротозеев, движение, которое организовали Джон Плужников, хирург, и Сергей Че, космонавт. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. Так вот, мы вернулись опять к носкам, потому что действительно потрясающе совершенно. Вот я сама недоумеваю, как и зачем, и сколько нужно было покупать и носить, когда все так просто. Просто сними носки и все. Забудь проблемы.
8: Видите, да. это снова мы приходим к тому, что мировая закулиса...
7: Мировая закулиса, вот, да.
8: Мировая,
7: да,
8: закулиса,
7: да. Да.
8: Ведет нас куда-то к, да, каким-то страшным вещам, да, когда выясняется, что ноги потеют,
0: да,
8: и людей обвиняют.
0: Да.
8: И тут, а во всем виновата, оказывается, носки.
7: Слушайте, мне кажется, я поняла, почему вы в майках. Почему майки,
0: ну, скажите,
7: это ваш...
0: Произнесите.
7: Ну, потому,
8: уже вслух произнесите.
0: Давайте вслух, не бойтесь. Мы ждем Сергей и Джон. Уже для чего?
7: Ну, вы знаете, я скажу, пришли? Потому что у нас смелая передача, я могу сказать. Потому,
0: да,
7: что я поняла, что кроме ног, второе место, которое, в общем, все пытаются как-то дезодорировать и как-то, я бы сказала, завуалировать,
0: да,
7: это, не побоюсь этого слова, подмышки.
0: Конечно.
7: И вот, собственно, ответ на все вопросы.
0: Вот и все.
7: Майка наша все.
8: Это и, да, есть. Вы видите, какая работа проведена ротозеями. Как быстро,
7: да, да,
8: как внятно, как четко,
7: да.
8: В потливости виноваты носки,
7: да.
8: Всегда нужно носить майку,
7: да. А галстук для того, чтобы прикрыть немножко гланды.
0: Нет, я вам скажу, нет, больше. Нет, ну зачем прикрывать гланды?
8: Нет. Галстук — это просто культура.
0: Это культура и как это? Это, я вам скажу,
7: стиль?
0: Это стиль.
8: Это эстетика.
7: Эстетика.
0: Эстетика.
8: Эстетика.
0: Это вот ориентир, это стержень ротозеи.
8: Потому что мы оба ленинградцы.
7: Ленинград.
0: Вот, и я вам скажу, и теория наша, мы о ней, так сказать, вот сейчас еще коснемся ее, теория...
8: Да, уже коснулись.
0: Теории коснулись, да. Теория чистого заступа, она в действии.
8: Ну,
0: вы знаете, что такое чистый заступ?
8: Заступать или не заступать
0: иметь? Вот и все.
7: Ну да, переступ... Да. Нет, именно заступать или
8: заступать.
7: Заступать. Заступить,
8: да, за черту как.
7: За черту.
8: Заступи за черту.
0: Да.
8: Вот, собственно,
0: теория
8: и все.
0: Чистого заступа. То есть у нас всегда мы заступаем за черту. Всегда.
7: Принцип, так сказать, принцип движения.
0: На этом все построено. Это золотая... Это как сечение золотое. Это как древние египетские пирамиды.
7: Потрясающе. Понимаете? Вы видите, дорогие наши слушатели, зрители наши, скольких тем мы сегодня просто прикоснулись к многому. И к поэзии, и, так сказать, гигиене, я бы даже сказала. И все это благодаря нашим гостям, прекрасному Джону Плужникову, хирургу, и Сергею Че, космонавту, который возглавляет потрясающее, набирающее популярность движение «Ватага Ратозеев». До свидания.
8: До свидания, спасибо.
0: Всего доброго. Спасибо.
6: Вперед, Ратозеи!
5: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
5: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь, какое-никакое растение.
9: С нами хорошо. 101.ru
5: До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением.
3: Коктейль-бар «Телепорт».
2: Космопитание 9-го уровня.
4: Персональный андроид

0: мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
1: Жизнь без пупка.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях удивительный человек. В гостях сегодня Томислав Кредов. И встреча с этим человеком, с этим интереснейшим человеком, произошла не случайно. Сам по себе Томислав – сенсационное явление. Томислав – человек без пупка. Здравствуйте, Томислав!
3: Здравствуйте! Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. У меня сразу к вам два вопроса.
3: Давай.
2: Сразу два вопроса.
3: Давайте.
2: Как вы появились и что вам дает отсутствие пупка?
3: Ну, давайте я сразу отвечу на второй вопрос, хорошо?
2: Ну, пожалуйста.
3: Значит, смотрите. Ну, вообще, я всего добиваюсь сам. Понимаете, да? Ну, ничего мне не дает пупок. Запомните еще раз.
2: Я запомню.
3: Ничего.
2: Прекрасно.
3: Понимаете? Сам все. Своими руками, своими способностями, своим вожделением. И я добиваюсь все сами. Все двери, вы думаете, что просто так передо мной откроются? Нет! Не откроются двери. Понимаете?
2: Ну, казалось бы.
3: Казалось бы, да. Вот нет. Вот таким же как путем, как все, я иду, я пробиваюсь, я бьюсь головой об камин. Извините, это образно я сейчас сказал. Вот. И что бы я скажу? Поблажки мне не нужны.
2: Казалось бы, просто задери майку.
3: Вот,
2: покажи
3: задери,
2: пупок.
3: Покажи пупок. Хотите, покажу? Не хочу. Я как бы сам себе отвечаю. А зачем? Вам показать пупок?
2: И у меня, Томислав, еще
3: да,
2: два вопроса к вам.
3: Да, пожалуйста.
2: Ну, вот два вопроса. Скажите, пожалуйста, как вы появились и с чего вы в жизни, чего вы в жизни добились?
3: Да, я сразу отвечу, давайте, на второй вопрос. Хорошо? Вы не против, я на второй отвечу? Хорошо. Ничего. Вы думаете, мне легко? Я что, особенный? Нет. У меня просто нет пупка. Понимаете?
2: Да.
3: Вот и все.
2: Да,
3: вот
2: Томислав,
3: все.
2: Да. Еще два буквально вопроса.
3: Да.
2: Значит, первый вопрос. Как вы появились? И как вы обходитесь без пупка? Вот.
3: Сразу. Я сразу сейчас прямо отвечу на второй вопрос.
2: Угу.
3: Никак.
2: Угу.
3: Откуда я могу знать, как обходится без пупка, если у меня его нет? Как?
2: И никогда не
3: у
2: было?
3: У меня нет, и никогда не было.
2: Ага.
3: И все.
2: Ну, понимаете? Меня, ради бога, Томислав, извините.
3: Ну, конечно.
2: Но в завершении нашей программы
3: я хотел бы
2: задать вам всего два вопроса.
3: Ну?
2: Как проще? С пупком или без пупка? И второй вопрос. Как проще? С пупком или без пупка?
3: А давайте я отвечу сейчас сразу на второй вопрос.
2: Давайте.
3: Честно?
2: Угу.
3: С пупком проще.
2: Угу.
3: Проще с пупком.
2: Я вас правильно понимаю?
3: Да.
2: Что
3: да.
2: Вот мы, да. Обычные люди, люди да, с пупками,
3: да.
2: Порой не ценим своего пупка.
3: Вот.
2: Мы забываем о нем.
3: Вот.
2: А ведь ему необходимо внимание.
3: Вот.
2: Ну, вот хотя бы иногда. Правильно я понимаю?
3: Конечно.
2: Томислав, вот как вы считаете, пупку необходимо внимание?
3: Поймите, у меня никогда не было, нет и не будет пупка.
2: Вот так вот, да?
3: Да. Угу. И как человек без пупка, я советую. Любите свой пупок. Понимаете? Вам никогда не понять, что такое жизнь без пупка.
2: Боже
3: любите
2: ты мой.
3: Свой пупок.
2: Боже мой.
3: Вот и все.
2: Любить пупок.
3: Да, вот.
2: Любить свой пупок, это говорит сегодня нам человек.
3: Конечно.
2: Нам говорит это человек, у которого не было, нет и никогда не будет пупка.
3: Вот.
2: Это поразительно. Конечно, со стороны оно виднее. Ну, дорогие друзья, я хочу сказать, мы, конечно, узнали сегодня много интересного и нового. Сегодня у нас в гостях был Томислав Кредов, человек без пупка.
3: Да.
2: Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
3: Пока.
1: Жизнь без пупка.
4: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: 101. Are you? Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк Радио. На правах рекламы.
1: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, и наша программа «На правах рекламы». Сегодня у нас в гостях невероятно знойный человек, благодаря которому даже климат нашей студии не слегка изменился, потеплело, я бы даже сказала, Орест Музенидис. Он риэлтор. И первый вопрос. Риэлтор или риэлтор? Потому что в большом толковом словаре Кривцова риэлтор, а в юридическом словаре Туманова риэлтор. Слушатели интересуются.
2: Нет, все-таки риэлтор.
1: Риэлтор.
2: Конечно, риэлтор — это наша основная профессия.
1: Да.
2: И поэтому это и звучит красиво.
1: Да.
2: Риэлтор.
1: Соглашусь с вами, соглашусь.
2: Да,
1: пожалуй,
2: да,
1: соглашусь.
2: Да. Да.
1: А, скажите, пожалуйста, как, собственно, началось? Как началось? Потому что в большинстве случаев риэлторы — это люди, которые, находясь в каких-то перипетиях жизненных, приходят к этой профессии. Как вы к ней пришли? Вот что интересно.
2: Ну, я скажу так.
1: Да.
2: Пришел я к этому прежде всего.
1: Да?
2: Когда первый раз я просто предложил туалет, я имею в виду туалет на улице,
1: да.
2: Я предложил моему знакомому.
1: А, в смысле, вы знали, где он находится,
2: я
1: этот туалет,
2: знал.
1: А он не знал. И
2: да.
1: Предложили и за деньги, конечно же.
2: За деньги, конечно,
1: конечно, да.
2: Туалет, поэтому
1: да.
2: Это, естественно, нормально,
1: да.
2: Абсолютно.
1: Интересно, сколько это тогда стоило? Вот с чего вы начинали, с каких сумм?
2: 13 драхм.
1: Да вы что? А где дело происходило? У нас?
2: В Греции.
1: А, в Греции. Понятно, понятно.
2: И потом открылась фирма Музенидис.
1: Да, по туалетам она специализировалась, правильно?
2: Да, она так и называлась. Му-му-му Музенидис.
1: Му-му-му Музенидис. Да. То есть, как сказать, вы именно занимались туалетами, и сначала это были друзья, которых вы за деньги, собственно говоря, отправляли в туалет.
2: Постепенно это превратилось в общую, так сказать, уже картину, когда приходили просто люди, которые незнакомые.
1: Да.
2: И все это... Представьте, мы как бы довольно неплохо работали.
1: Ну, у вас там была, по-моему, целая туалетная сеть открыта. Правильно?
2: Туалетная сеть была, называется... Не сходил, сходи.
1: Прекрасно,
2: вот
1: прекрасно.
2: Да,
1: практически лозунг.
2: Логотип. Не сходил,
1: да.
2: Сходи. Да. Интересная вещь, что мне после этого, конечно, заинтересовала недвижимость. Уже более серьезно.
1: Ну да, да, да.
2: То есть, конечно, туалеты — это тоже недвижимость, но все-таки это, ну, скажем так, недвижимость, которую можно передвигать.
1: Да, да, да, да.
2: А здесь я сейчас говорю уже о серьезных, как бы,
1: о серьезных
2: проектах,
1: да.
2: Которые я, за которые я взялся.
1: Ага.
2: И вот одна из них — это, например, ну, возьмем вот сегодня, что чем.
1: Да, да, да. Вот расскажите, очень
2: занимаюсь.
1: Интересно, чем вы сегодня занимаетесь.
2: Значит,
1: да.
2: Это в Мразево, вы знаете.
1: Мразево,
2: район.
1: Конечно, да.
2: Мразево.
1: А раньше был совершенно, как сказать, такой неуютный район,
2: да.
1: Да, в который мало кто хотел
2: теперь
1: ехать.
2: Приобрел,
1: да? Расцвел,
2: такой,
1: расцвел,
2: он
1: просто.
2: Расцвел.
1: Мразево расцвело, да.
2: Во-первых, он
1: да.
2: стал зеленый, абсолютно
1: да.
2: зеленый. Мразево — зеленый район.
1: Ну да, потому что там, я так понимаю,
2: даже
1: что...
2: Даже зимой он зеленый.
1: Да, я знаю,
2: даже
1: потому что
2: же...
1: дома все зеленого цвета.
2: Все зеленого цвета, абсолютно. Они все в елках.
1: Да.
2: Вот так что и елки зеленые, и зеленые дома.
1: С вами же работают замечательные художники, правильно?
2: Художники.
1: Да.
2: Кувис. Пувис.
1: Пувис?
2: Пувис,
1: да.
2: Работает со мной.
1: Да, Константин,
2: да.
1: Пувис, Константин, конечно,
2: Пувис.
1: Да. Да.
2: Потрясающий художник. Он так красиво исполняет. Он может нарисовать дом, которого нет.
1: Потрясающе.
2: Да.
1: Потрясающе.
2: То есть вы придете, как бы, и у вас полное ощущение будет, что там стоит дом. На самом деле его нет.
1: Да, дорогие наши слушатели, зрители, может быть, вы и не знаете, но сейчас, после буквально, секундной паузы, мы вернемся. Я вам кое-что расскажу.

0: пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.

Фоменко Фейк Радио. С нами легко. Онлайн-радио. 101 рубль.

0: Сегодня, дорогие друзья, программа «Всесезонка», посвященная дальнобойщикам, представляет женщину-дальнобойщика, женщину-водителя, женщину-мощь, женщину-силу, женщину, я не боюсь этого слова, одинокого волка дорог, Варвару Бозову.
1: Здравствуйте, Варвара.
2: Здрасте. А я сюда говорю.
1: Да, правильно, все правильно говорите.
0: Все верно. Варвара, скажите, пожалуйста, ну вот, во-первых, как вы сели за руль?
2: Быстро.
0: Ну, я понимаю, но все-таки, согласитесь, женщина-дальнобойщик – это вещь такая, ну, нечастая.
2: Нечастая, села быстро и удобно очень, сразу.
0: Какая ваша первая была машина?
2: Моя копейка.
0: Нет, я имею в виду рабочая машина.
2: Рабочая этот. Ну, а и этот, рефрижератор. Да, сначала, да, на рефрижераторе ездил я.
0: Скажите, а вот ваш первый рейс, он вам запомнился?
2: Я курей везла, да, на Кате. Ну, Екатеринбург, мы так называем.
0: На Катю?
2: На Кате, да.
0: Так.
2: На Кате, да. Да, как. Кур-то это нормально, просто потом весь ящик в говне был. Ящик вот это, ну, как кузов.
1: Ну да, понимаю.
2: Потом долго вот надо было это все в порядок приводить. Ну, кстати, сейчас ошиблись, сказав, что я одинокий какой-то волк, или что там сказать. Я сообща с мужем ездил, с Витальком.
1: А, вы с Виталием? А,
2: конечно.
1: Подождите, а вот начальник колонны, по-моему, вам какие-то у вас были неприятности, вы рассказывали нам вот сейчас до эфира. Начальник колонны не захотел, чтобы вы ездили с Виталием почему-то, потому что Виталий... Что
2: да
1: там у вас произошло?
2: Да я даже не хочу, понимаете, неохота мне об этом говорить, потому что это... Ну, что говорить об этом? Потому что зависть, понимаете... Ага. Они все как раз вот эти одиночки, утлые неудачники, ага. Понимаете, ездят. А мы пары. У нас хорошо все.
1: Да я понимаю.
2: Я ночью люблю водить, я по ночам вожу. Ага. А этот, а Виталика любит утро и так далее.
1: Ну да, ну я понимаю. Но все-таки начальник-то колонны все-таки успокоился потом уже.
2: Да наконец. Пошел он.
1: Ну я понимаю, да, ну ладно, я понимаю, неприятно, конечно. Виталий сам водит хорошо? Ну да кто из вас лучше?
2: Да ну чё вы такие, чё ты, чё
1: ну,
2: ты?
1: Ну ладно, ну серьёзно.
2: Ну а чё, как ты справишь? Ну как, не что я возьму мужа, который мне плохо водить, что ли?
1: Ну естественно.
2: Что, я дура, что ли, конченая?
1: Ну нет, ну конечно не дура, конченая.
2: Вот. Ну а чё так странно-то всё?
1: Ну ладно.
2: За первым был вторым.
1: Ну всё-таки, я понимаю, Варвара.
2: А за вторым третьим не поверишь. Третий рейс был за вторым.
1: Ну я понимаю, ну вот второй-то какой был? Кого увезли?
2: Свиней мы везли.
1: А откуда? Откуда свиней везли?
2: С Ярика на Катю.
1: А, да это вы, значит, это вы, как это объяснить? Это,
2: Ярославль, Екатеринбург, как?
1: А, ну все, понятно. Ну да, ну, Варвар, ладно, вы давайте спокойно, потому что вы мне же говорите, что вот вы ездите с Виталием, что хорошо.
2: С Виталием мы ездим, да, да, ездим с Виталием. И счастливы, да.
1: Ну,
2: это
1: хорошо.
2: Мой муж, мы вместе.
1: Сколько ездите уже?
2: Да мы уж сейчас едем.
1: Ну сколько мы?
2: Да скьем.
1: Ну я... Ну, ну.
2: Да блядь.
1: Ну ёп, Варвар, ну.
2: Да я понять, я.
1: Ну сколько, блядь.
2: Да я сбилась, что-то уже, сколько мы, блядь, ну, с ним ездим.
1: Ну сколько? Ну лет там. Ну...
2: Да сложный вопрос задаю. Ну я не знаю, но больше 10,
1: ну, ладно.
2: Ну, ладно.
1: Вот, Варвар, рассказывала какую-то ситуацию, когда там с кукурузы какая-то ерунда получилась. Вот.
2: Чего?
1: Ну с кукурузы. Везли кукурузы, и вот там.
2: Чего?
1: Ёп. Ну. Кукурузу, да. Кукурузу.
2: Чего? Я не пойму, что хочешь от меня тут.

0: впервые на рынке. Чайный наногранулы из Галлии.
1: Чай, который не видят.
0: Только запах.
1: Только вкус.
0: Только нано.
1: Только чай.
0: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
2: Лицензия 09765Q 3809808765.
0: Минутка поэзии.
3: Я спросила у ручья: так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины, та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает, снег молчит и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя как рана, полюбила слишком рано, без оглядки, без прикрас, отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
0: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: Товарищ майор, я хотел узнать у вас. Вот что хотел у вас узнать. Вы скажите, пожалуйста, вы, ну вот, существует же, ну, так сказать, ну, существует же, так сказать, так
1: чётче... Чётче говорите.
0: Я волнуюсь, чётче. Просто
1: понимаете. Не надо волноваться, не волнуйтесь. Майор не обидит никогда.
0: Ну, просто я хотел бы спросить, вот как дивизия, например, разворачивается в бой, как она атакует, как она защищается, если что, ну, интересно.
1: Дивизия никогда не защищается. Она только атакует.
0: Ах, вот он.
1: Да. Mm. И даже защита идет методом атаки.
0: Mm-hmm.
1: То есть...
0: Ясненько.
1: Если на нас нападает враг, он даже не успевает напасть.
0: Mm-hmm.
1: Челюсть начинает работать раньше, чем мозг.
0: Я слышал, что у вас есть особая тренировка, и вы можете.
1: Да.
0: Вы можете. То есть вы настолько тренированный солдат.
1: А почему в глаза не смотришь?
0: Я, ну...
1: Что?
0: Да.
1: Ну, спокойно. Я сказал, майор ребенка не обидит.
0: Ясно.
1: Хорошо.
0: Ясно. Я хотел сказать, ведь вы же и пули ртом ловите.
1: Да, пули мы ловим челюстями, да.
0: Ага.
1: Пули мы ловим челюстями.
0: Скажите, а сколько в минуту можно поймать?
1: В минуту я ловлю... До 185 пуль.
0: Ну так это больше, чем в магазине обычного АХМ.
1: Это больше, чем в любом магазине.
0: Угу.
1: Любого, я вам скажу, угу. Калибра.
0: А бывают такие какие-то технические ошибки? Ну зубы, может быть, как-то...
1: Никаких, ни в коем случае.
0: Угу.
1: С зубами мы рождаемся уже готовыми.
0: То есть, в принципе, вот так вот этот специальный план был по созданию
1: верно.
0: Такого человека челюсти, да, был, так сказать, реализован в министерстве.
1: Это было реализовано, не надо опять переиначивать все это. Это не человек челюсти, это не человек черепаха и не человек гондон. Вот этот Тягин, которого я так назвал. И у меня отдельная статья будет, между прочим. Я так и напишу про него. Человек-гондон.
0: А вы не боитесь, что, может быть, ладно, я понимаю, что вы не боитесь. Все?
1: Нет.
0: Понял.
1: Нас произвели на свет уже с готовыми челюстями.
0: Угу. Угу.
1: Нам не нужен рост челюстей, потому угу. что он уже изначально четко отформатирован. И мы рождаемся с готовыми челюстями. После этого догоняет остальной организм.
0: Угу. Понятно. То есть сначала рождается челюсть, а потом...
1: Совершенно верно.
0: А потом все остальное.
1: А потом все остальное.
0: Ну что ж, я могу сказать, это прекрасно. Вы знаете, ну, во-первых, хочу вас поблагодарить. И сказать вам огромное спасибо за то, что вы... Ну, как бы сказать... За то, что вы есть. За то, что мы точно знаем, что мы, ну... защищены. За то, что мы точно знаем, что небо наше над нами, оно всегда будет мирное. Вот. Ну...
1: И небо, и море.
0: И море.
1: И суша.
0: Да, и все будет мирное.
2: Кусатели. Флора и фауна родной планеты.
3: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.

0: последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
0: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
1: Реклама.

0: клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио.
1: Ромбы. На Фоменко Фейк Радио в программе «Ромбы» сегодня у нас в гостях председатель жюри ресторанного каталога, новейшего ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Да. Итак, Кариночка, мы с вами поговорили о том, что вы внучка Карла Цейса, да, и о том, что пришла пора заменить сомнительные мишленовские звезды, да, на рубиновые ромбы.
2: Да.
1: Ну, хватит уже, я правильно понимаю?
2: Да, да, да, конечно, на истинное что-то, понимаете,
1: да,
2: надо.
1: Да, да, да, да.
2: И ну, народ, как? На самом деле, хочу вам сказать, народ тянет на истины, он чует это, чует.
1: Все-таки,
2: чует.
1: Да?
2: Да.
1: Я все-таки хотел бы, да, все-таки хотел бы сказать, все-таки уточнить, действительно,
2: да,
1: действительно, мне тоже никогда это не приходило в голову. Как удивительно вот вы, так сказать, догадались и как вы точно все поняли. Я действительно тоже думаю, как компания, которая производит резину, то есть шины, покрышки для грузовиков, может разбираться.
2: Я считаю, ну, понимаете, они, видите, так много о себе думали, что они могут и то, и это. Но не вышло, понимаете, все равно вот этот дух покрышек, он проник
1: в еду.
2: Да, в еду, да.
1: Каждая мишленовская звезда практически,
2: да,
1: что мы вот идем,
2: да,
1: в мишленовский,
2: да, да,
1: ресторан,
2: да,
1: это практически мы едим резиновые изделия.
2: Да, да, да. И, между прочим, там есть остатки. Остатки вот
1: я
2: этого.
1: Я убежден.
2: Да, конечно.
1: Ну, конечно.
2: Да. Глотаем
1: каучук.
2: И вы
1: решили
2: каучук.
1: Сделать рубиновые ромбы.
2: Рубиновые ромбы, да.
1: Да. Ну, скажите, пожалуйста.
2: Да, пожалуйста.
1: Когда вы сделали этот каталог,
2: да,
1: и сегодня он с неимоверной скоростью,
2: да,
1: поднимается в престижнейших,
2: да,
1: местах,
2: да,
1: и каждый, можно сказать, повар сегодня у нас,
2: да,
1: уже не хочет иметь мишленовскую звезду,
2: да,
1: а хочет
2: рубиновый
1: ромб. Рубиновый ромб.
2: Да.
1: Вот, я хочу спросить.
2: Да.
1: Ну, буду сравнивать все время с мишленовскими звездами.
2: Ну,
1: потому,
2: давайте,
1: что,
2: а что, что делать? Что,
1: да,
2: что поделать?
1: Вы отнимаете у... Как это принято у мишленовских звезд? Ну, повар работал, работал, получил,
2: да,
1: мишленскую звезду, а потом пришла комиссия, проверила и сказала: о,
2: ох,
1: да тут все плохо,
2: дорогой,
1: тянет дизелем,
2: да,
1: резиной,
2: да, да,
1: как
2: резиной,
1: говорится,
2: да,
1: тормозной жидкостью.
2: Да, просто-напросто.
1: Давайте уберем у него мишленскую,
2: да,
1: звезду.
2: Да? Да, именно так и происходит.
1: А,
2: да,
1: рубиновые ромбы как действуют?
2: А рубиновые ромбы, ну, как они, во-первых, мы также ездим, едим, проверяем, дегустируем, а потом, как сказать, собираемся очень долго. У нас комиссия где-то, ну, где-то дня два, наверное, заседание проходит, да. С едой, естественно. Потом
1: вы,
2: решаем.
1: Я хочу спросить, вы можете отобрать рубиновый,
2: да,
1: ромб у повара, который ее до этого получил?
2: Нет, понимаете, если уж он получил ромб, ромб не отбирается.
1: Ромб не отобрать.
2: Ромб не, ну, абсолютно не отобрать.
1: И в этом разница.
2: Ромб вечен. Это, как сказать, вечная награда, которая уже никуда не денется.
1: Mm-hmm.
2: Потому что мы, я же не случайно говорю про то, что два дня решаем.
1: Mm-hmm.
2: Два дня, понимаете? То есть это такой точечный выбор. Такой точечный. Что вы, что вы.
1: Удивительно, удивительно. Я вот что хочу спросить. Когда и за что вы дали первый рубиновый ромб, и главное, кому?
2: Ах, приятные воспоминания. А первый рубиновый

0: Рубиновый ромб получил Николай Засеев. Угу. За невероятное блюдо. Угу. Битая касатка.
1: Ой-ой-ой.
0: Да. Которая была настояна на желудевом соке.
1: Угу.
0: Да, ну, украшены морепродуктами, но это украшение, но тоже были настояны на соке желуди. Угу. Вот это вот был первый ром.
1: И вот что я хочу спросить.
0: Засеев, да.
1: Засеев, значит, применил сок желуди впервые.
0: Да. Никто раньше даже не предполагал, что это такая прекрасная вещь.
1: Мы вернемся через минуту к вам, дорогие друзья. Сейчас короткий перерыв.
2: Ромбы. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: 101.ru.
1: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
2: Медики.
3: Приветствую вас, дамы и господа, мальчики и девочки, наши слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, и у нас передача на Фоменко Фейк Радио «Медики». Передача для тех, кто следит за своим здоровьем и пытается как-то его сохранить, улучшить. И у нас в гостях именно такой человек, который расскажет нам все об этом, это доктор-диагност Камиль Пазухов.
4: Здравствуйте, Камиль.
3: Ведь вы, я так понимаю, представитель новой медицины, вот той самой новой, да? Да? Правильно я понимаю. И вы, наверное, нам можете рассказать, как все-таки улучшить качество лечения.
4: Ну, прежде всего, конечно, это разделить функции.
3: Да вы что?
4: Разделить функции. Ведь вы понимаете, в чем сегодня некоторые проблемы нашей медицины. Дело в том, что неразделенность функций.
3: Все как бы валом идет.
4: Все в одном месте. Валом в одном месте. Ну, вы, наверное, и сами знаете, вы же бываете, так сказать, в лечебных учреждениях, как может и не хочется некоторым бывать в лечебных учреждениях.
3: Но жизнь заставляет.
4: Побывать в этих лечебных учреждениях.
3: Да.
4: Ну вот, представим себе, что я имею в виду, когда говорю про, разделить функции.
3: Да.
4: Ну вот вы представьте себе, вы почувствовали недомогание.
3: Вот вдруг,
4: Вдруг вы неожиданно такое, ведь случается.
3: Такое случается. Вот,
4: вы почувствовали недомогание. Что вы делаете?
3: Что я делаю? Ну, я, наверное, иду в поликлинику куда-то там.
4: Нет, дорогая моя, вот она ошибка.
3: Первая, так.
4: Вы идете в регистратуру. Давай, дорогая. Прошу прощения.
3: Пожалуйста.
4: Регистратуру, конечно.
3: В регистратуру, и там я записываю.
4: И вы идете никуда, подождите, куда вы торопитесь? Дайте мне сказать.
3: Да.
4: Дело в том, что, поймите, если вы... Вот вы двинулись,
3: Двинулась, да.
4: Двинулись, пошли. Вот вы идете, в регистратуру, и если по приходу в регистратуру ваше недомогание еще остается...
3: Так.
4: Тогда вы записываетесь электронным способом на прием ко мне.
3: Ага, понятно.
4: Вы поймите, движение здесь важно.
3: Скажите, а адрес регистратуры, он какой-то единый?
4: Ну, адрес, я объясню. Адрес регистратуры — это Конева 6.
3: Конева 6. А
4: В любом городе,
3: В любом
4: городе вы приходите на улицу Конева 6, там регистратура. Конечно.
3: То есть ошибиться невозможно.
4: Но я повторю.
3: Пожалуйста,
4: вы записываетесь в регистратуре, если во время движения ваше недомогание не прошло.
3: Если вы
4: пришли в регистратуру,
3: надо прислушаться к себе, чуть-чуть постоять.
4: Конечно. Вы прислушаетесь к себе и стоите в очереди.
3: И
4: электронным способом записываете. Электронным способом записывать. Значит, как я уже говорил, регистратура находится на Конева 6.
3: Конева 6, вот, дорогие слушатели, зрители, записывайте.
4: Мой кабинет находится на Бокова 37.
3: То есть я правильно понимаю, что если вдруг, стоя в очереди, я не почувствовал, что стало лучше и надобности нет, то я тогда только записываюсь к вам, правильно?
4: Если вам стало лучше, вы не записываетесь.
3: Да.
4: Если вам стало хуже, вы записываете.
3: А если так же?
4: Тоже записываю. Конечно, мы все-таки медики, конечно, клятва Гиппократа была дана, и мы не смеем никому отказывать. Вы, электронным способом записываетесь на Конева 6 в регистратуре ко мне на Бокова 37.
3: Да.
4: Ну вот и все.
3: Да.
4: Значит, если недомогание не прошло.
3: Не прошло, да.
4: Ну и после этого вы прямо с талоном отправляете, а талон получен электронным способом.
3: Электронный, совершенно.
4: Отправляетесь прямо на Бокова 37, где мой кабинет, как я уже говорил.
3: Да.
4: Вы приходите туда с талоном.
3: Да.
4: И если... во время вот этого прохода вы почувствовали, что, из Конева 6 на Бокова 37.
3: А скажите, а дистанция это большая?
4: Ну, значит, во всех городах по-разному.
3: По-разному
4: во всех городах.
3: Но в основном?
4: Ну, в основном не более 8 километров.
3: А скажите, лучше пешком преодолевать дистанцию?
4: Конечно.
3: Это важно.
4: Только пешком.
3: Только пешком. Никаких, понимаете, трамваев, метро. Нет. Нет, только пешком, друзья,
4: Только пешком.
3: Термос с собой, бутербродов, пара...
4: Ну зачем это?
3: Нет, на голодный желудок.
4: Послушайте, конечно.
3: Ах,
4: что вы, куда? Не торопитесь.
3: Да, да, да, да, извините.
4: Здесь дело в том, что, значит, вы после Конева 6, после как Конева вы поняли, 6, чувствуя да. недомогание, да. идете ко мне на Бокова 37 уже в кабинет с
3: электронным талоном.
4: С электронным талоном. Да. И это очень важно.
3: Да.
4: И вы приходите.
3: Yep, да, да.
4: И там вас встречает младшая медицинская сестра.
3: То есть опять не вы.
4: Что значит «опять не я»? Ну, вы просто... слушайте порядок.
3: Ну вы поймите, вы
4: я
3: очень
4: вам
3: многие
4: рассказываю, как
3: слушатели да, хотят именно к вам, понимаете? Вы побыстрее
4: да
3: попасть
4: вы послушайте да, меня, слушаю, да. Господи, ну как же невозможно?
1: Крутимся волчком. Забегаем вперед. Тремся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101.1 101.1

0: С вами Юрий Бурзон, напротив меня Илона Пряжина-Карпенко, владелица сети салонов «Нави Гудях».
1: Так как да. На правах рекламы все-таки, да, я
0: это
1: вас...
0: все на правах рекламы.
1: На самом деле,
0: да,
1: в рекламе
0: пожалуйста.
1: Мы уже не нуждаемся, потому что у нас спрос невероятный просто.
0: Да
1: нам наших салонов.
0: Вау, просто к вам. Я хочу, дорогие наши друзья, сказать, что к Илоне Пряжиной-Карпенко в салон ББ «Буйство бегудей» просто ломятся. Причем элита пошла к вам.
1: Ну, конечно, ну
0: элита
1: что
0: к вам пошла.
1: Конечно, потому что, ну как сказать.
0: И
1: ну...
0: наш шоу-бизнес весь у вас, извините.
1: Ну, потому что, ну, смотрите, ну, вот волосы.
0: Да.
1: Волосы хорошо, но ведь этого мало, понимаете? Там, чтобы раскрыть себя полностью, нужно охватить, как сказать, все, как можно больше, и брови, ресницы, усы, борода, если есть, естественно.
0: А вот Анжела Тубазина, наша знаменитая певица Анжела Тубазина, все мы ее знаем, мы ее любим, боготворим, она сделала у вас все бегуди, так сказать, везде.
1: Нет, пока
0: уж простите.
1: Нет.
0: А как? Она сказала, она признавалась.
1: Ну, она признавалась, но я вам раскрою тайну, что до конца у нее все-таки
0: не получилось. А почему?
1: Ну, потому что опять.
0: Зона бикини, а у нее не получилось.
1: Нет, этим мы вообще не занимаемся.
0: А почему?
1: Мы не занимаемся, это занимаются другие.
0: А кто? Кто это ваши?
1: Совершенно другой салон этим занимается. У нас исключительно только касается верхнего этажа.
0: Верхнего этажа, то есть, ну, скажем так, до пояса.
1: Да.
0: А после пояса занимается.
1: А после пояса я не знаю, кто занимается. Я не очень дружу
0: не
1: с этими
0: очень.
1: Людьми, потому что, чуть-чуть они, как сказать, чуть-чуть все время переходят границы.
0: В этом смысле.
1: Чуть-чуть
0: понимаю,
1: перешагивают, все время за шаг.
0: Слишком претенциозный, слишком навязчивый.
1: Навязчивый.
0: Ну вот Тубазина-то, Анжела, она вот туда обратилась и, извините, сделала себе и зону бикини.
1: Это ее дело.
0: Да и сзади тоже у нее.
1: Это ее дело, абсолютно.
0: Это ее дело, но мы ее все равно боготворим, дорогие наши друзья. Простите, ну что делать? Это наша Тубазина. У нее волосы везде, и она не стесняется. А вы знаете, между прочим, что многие сейчас и за границей, и по всему миру, не стесняясь, вот, кстати, поддерживая ваше вот это буйство бегудей, люди отращивают волосы везде.
1: Конечно, ну потому что, понимаете, жизнь, она разнообразна.
0: Конечно.
1: Вслед за каким-то всплеском одного обязательно будет всплеск совершенно чего-то противоположного.
0: Да.
1: А если мы все удаляли везде и добивались гладкости, то теперь следующая волна для равновесия будет совершенно обратная.
0: Наоборот,
1: отращиваем.
0: Да, буйство волос.
1: Те дамы, у которых чуть-чуть здесь был легкий пушок, удаляли всякими страшными способами. Теперь совершенно наоборот. Пытаемся отрастить как можно длиннее.
0: Чтобы шерсть покрывала и женские тела.
1: Во-первых, это удобно.
0: Конечно.
1: Для зимы очень хорошо. Понимаете, это вещи естественные, во-первых.
0: Естественно. Ведь мы раньше, извините, когда мы впервые добывали огонь, когда мы сидели у костра, это имеется в виду наши предки, когда они сидели у пещеры, они были покрыты все волосяным покровом.
1: Конечно.
0: И они согревались не только от огня.
1: Жили дольше.
0: Но и жили дольше в результате.
1: Конечно. Не нарушая, так сказать, ход
0: баланс.
1: Вещей.
0: Баланс это. Волосяной баланс. Это же волосяной баланс.
1: Есть волосяной баланс в человеке, конечно, и должен соблюдаться. Да.
0: Конечно.
1: Поэтому, таблетки надо все равно принимать осторожно, потому что можно переборщить. Понимаете,
0: Не нарушайте, дорогие друзья, не нарушайте.
1: Ну, не растет из носа, ты будешь делать?
0: У некоторых, такое, не мучайтесь.
1: Не мое.
0: Зато у кого-то растет.
1: А у кого-то отлично.
0: Да, снизу.
1: А у кого-то отлично. Снизу нас не интересует.
0: А вас не интересует, простите.
1: Извините.
0: Любуюсь вами, дорогая Илоночка.
1: Да.
0: Илоночка, почаще к нам заходите.
1: Да вы к нам приходите почаще.
0: Давайте. Я к вам приду.
1: К нам прийти.
0: Ну, немножко я стесняюсь, как-то я не знаю, будет ли это...
1: Ну, я вас зову ведь не книжным, понимаете?
0: Не книжным этим самым волосяным.
1: А к нам, у нас
0: вам.
1: Все прилично.
0: Ну, я подумаю по поводу бровей, не знаю. Я все-таки не политический. Лидер какой-то.
1: Не обязательно. Бархатные бегуди.
0: Подойдут.
1: Знаете, другой совершенно взгляд.
0: И жуки вот эти, как они называются у вас, жучки?
1: Ежики-липучки.
0: Вот мне так понравилось. Вы знаете, и с ежиками-липучками, со всеми радостями, я говорю вам до встречи.
1: До скорых встреч.
0: Илоночка.
1: Мы вас
0: с нами была Илона Пряжина-Карпенко, владелица сети салонов буйство бегудей и на бегудях. На бегудях. Я говорю вам не прощай, а говорю вам до свидания.
1: До свидания.
2: На бегудях.
3: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай, ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу. Минутка поэзии.
4: Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово. Пока.
3: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое». Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
1: Энергия! Так вот, ну да. Вот как это сделать?
0: Как?
1: Как? Ну, понятно, что лучше всего подключиться к колену. Но как схватить
0: колену?
1: За колену? К колену бегуна. Ну, как схватить бегуна за колено?
0: Ну, как?
1: Чтобы гарантированно была полная отдача, чтобы, опять-таки, не вспугнуть.
0: То есть, как бы осалить, но не обидеть.
1: Осалить, но не обидеть, да. Да.
0: Так.
1: Вот мягко.
0: Так
1: мягко.
0: Это, может быть, пошло вот да. из салочки, вот эти вот
1: ну,
0: самые.
1: Ну, конечно, понимаете,
0: из детской игры,
1: я на самом деле
0: да?
1: беру как бы впитываю все в себя.
0: Да,
1: впитываю
0: да, да.
1: Все,
0: да, я вижу, что вы впитываете
1: все старинные какие-то там, ну, и игры
0: обряды.
1: Наши. И обрядовость очень важна в нашем деле. Как бы все неспроста,
0: да.
1: Понимаете? Все неспроста.
0: А вы
1: и
0: случайно...
1: хоровод. Вы не представляете, какая энергия от хоровода идет?
0: А, да правда?
1: Да что?
0: Какая?
1: Вот,
0: то,
1: да
0: тоже
1: потрясающая зеленая. Энергия в хороводе. Вот если, например, подключиться к хороводу, то это просто можно, я не знаю, что, сколько работать на этой энергии.
0: Правда?
1: Скольким заводом можно
0: вот
1: работать
0: этот,
1: на этой?
0: Вот это когда вот этой...
1: Да. Вот идет один хоровод, да? А целый завод может 2 месяца работать.
0: Целый завод?
1: Да, да, но никто это не использует, понимаете?
0: Да что ж такое?
1: Да, да, но мы начинаем.
0: Пожалуйста,
1: начинаем.
0: Я прошу, вы же помогите.
1: Потому что самое на самом деле сильное – это хороводная энергия.
0: Хороводная энергия.
1: Поэтому, да. Когда Новый год, когда праздник, да. И детишки хоровод ходят, вот подключитесь к этому хороводу. Вот возьмите у детей энергию. У них-то ее много, понимаете? Пусть поделятся, да.
0: Я вот и замечал.
1: Детская энергия самая лучшая, кстати
0: Какая?
1: Говоря. Детская.
0: Детская энергия.
1: Детская энергия.
0: Детская энергия. А вот и скажите, пожалуйста, вот когда вот хороводы водят, и вот все больше людей подключается к хороводу, вот как бы их затягивает, засасывает вот это вот круговерть.
1: Да-да-да, круговерть, да. Круговерть засасывает, не случайно.
0: Адская карусель.
1: Нет, ну это мы не будем.
0: Ну не будем,
1: потому что у нас энергия хорошая.
0: Хорошая, я понимаю.
1: Поэтому, ну, в общем, я просто рекомендую как бы вам, нашим слушателям, вашим слушателям, зрителям.
0: Нашим слушателям,
1: да, расскажите. Ну, как-то вот использовать эту хороводную детскую энергию.
0: Вы сами, скажите, вы участвовали часто, вы много в этих хороводах вы использовали эту, да?
1: Вот ну, естественно, но у нас много-много,
0: да?
1: Всяких симпозиумов проходит.
0: И вы там же прямо на симпозиуме устраиваете вот эти хороводы?
1: Хороводы, конечно, подключаемся, ну и во всяком случае мы приезжаем в места без электричества,
0: да,
1: без генераторов, без всего. И вполне
0: и
1: себе, то, конечно, работаем. Ну, так вот интересно. Утром хоровод, вечером
0: вот
1: хоровод.
0: Какие-то приборы, которые...
1: Утром хоровод, вечером хоровод. Нет, у меня есть прибор, который используется именно для бегуна.
0: Для бегуна. Вот,
1: для бегуна.
0: Ну, покажите,
1: вот
0: да,
1: что
0: расскажите.
1: Нам нужно? Нам да. нужно мягко, не бросаясь, да,
0: да,
1: мягко осаливая, подцепить этот прибор на колено. Прибор Нега 4.
0: Нега 4.
1: Нега 4.
0: Да, ага. Так.
1: А это прибор Нега 9 уже.
0: А что это такое? Откройте его.
6: О, как
1: он цепляется на колено, сам открывается и сам пошел, счетчик уже
6: и
1: работает.
6: Все уже работает.
1: Да.
6: И
1: да,
6: вот
1: да.
6: это пошла зеленая энергия.
1: Пошла зеленая энергия.
6: И бегун как бы не чувствует даже абсолютно.
1: Нет, он совершенно не чувствует.
6: Они
1: абсолютно.
6: Же буквально такие воздушные.
1: Они
6: да?
1: ничего не весят, не абсолютно, весят. Абсолютно. Пушинки,
6: обалденно.
1: Да. Вот эти вот два. А, правда, вот он иногда, видите, издает звуки, вот этим можно напугать бегуна.
6: А как
1: поэтому надо
6: сделать?
1: Поставить беззвучный режим.
6: Без звука, конечно.
1: Да, ну это очень
6: а просто. А вот скажите, вот вы рассказывали, у вас книга же есть, да?
1: Книга какая, есть.
6: Как у вас называется?
1: Зеленая энергия.
6: А, зеленая энергия. Ну, да, это ваша. Зеленая энергия Луизы Мозес Щегла.
1: Да,
6: так и написано это, да.
1: Да.
6: Или там вы пишете «Моя зеленая энергия». Вы же называете «Моя», ну, потому что вы же изобрели, вы ее открыли.
1: Да нет, не потому что, а потому что в каждом человеке есть
6: она
1: энергия.
6: Есть.
1: Да, потому что и у вас есть ваша зеленая энергия.
6: Господи Боже.
2: Энергия. Флора и фауна родной планеты.
5: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Пугнутая птица издает резкое «Ведь».
2: 101.ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ру. Категория 12+.
3: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.

0: Кофейк Радио. Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
1: Час таксидермиста.
2: Час таксидермиста. Программа об острых и опасных вещах в нашей жизни. Сегодня у нас в гостях Павел Буранжес.
3: Да.
2: Потомственный, может быть, даже, да, я не боюсь.
3: Да,
2: слова,
3: да.
2: Не то, чтобы потомственный, но потомственный таксидермист.
3: Да.
2: Человек, который впервые подумал о том, что он будет заниматься изготовлением чучел, когда увидел, как сосед его по квартире
3: натянул
2: выхухоль на ведро.
3: Вот именно это повлияло на меня, но я вам еще раз хочу, мы вернемся туда.
2: Вы в гнезде.
3: Я в гнезде у Беркута. Там высота 4800 метров над уровнем моря.
2: Удивительно.
3: То есть вы можете себе представить, каково там приходилось мне бывать.
2: Да, дышать, соответственно.
3: И дышать, и все остальное. Гнездо Беркута.
2: Перли с собой баллон кислородный.
3: Да.
2: Все было.
3: Понимаю. Все было.
2: Так.
3: Как говорится, все было и любовь была.
2: Так.
3: Ну да, но не об этом сейчас. Так вот, перепонка Беркута. Беркут ее как бы выплевывает. Он ее как бы высмаркивает. Вот так получается, что он сморкается, и перепонка вылетает. Это очень просто. Это очень просто. Вы просто не видели ни разу, как это
2: происходит. Понимаю,
3: это потрясающе. Я не убиваю Беркута. Более того, я не убивал альпиниста, который лежал в гнезде мертвый.
2: В гнезде лежал мертвый альпинист?
3: Да, в гнезде.
2: Это очень часто. 4.
3: Это очень часто.
2: Ну да, я знаю, что альпинисты частенько при высоких восхождениях их никто не спускает, они там остаются.
3: Они остаются.
2: Потому что, как говорится,
3: Да. И он лежал там уже несколько дней, естественно.
2: А может быть и несколько сезонов?
3: Может быть, я даже не вдавался.
2: Он выглядел неплохо.
3: Он выглядел нормально. Нормально, молодцом просто. Но вопрос не в этом.
2: А вы сразу поняли, что это мертвый? Подождите, вы сразу поняли, что это мертвый?
3: Есть.
2: Или вы как-то к нему обратились и поняли, что он не отвечает?
3: Никак я не обращался. На такой высоте так просто не обращаются. Ничего страшного. Я просто погладил его по коленке. А мне этого достаточно.
2: И он не отреагировал. И вы как профессиональные таксидермисты.
3: Я же знаю, как профессиональные таксидермисты. Они гладят по коленке, и после этого сразу все становится ясно. Я сразу понял, что он, естественно, уже того. Вопрос был даже не в нем. Меня не интересуют вот эти подробности. Это часто случается в гнездах беркутов. Часто я встречаю у мертвых альпинистов. Меня интересовала перепонка его. Только его перепонка. Я достал ту аккуратно перепонку. Она лежала именно там. Я спустился после этого вниз. Для меня это было удивительное приключение.
2: Подождите, я хочу спросить. Вы что же, так сказать, не спустили вниз тело альпиниста?
3: Я объясню вам. Есть специальные службы. Службы, она так и называется. Доставка альпинистов. Доставка альпинистов. Все знают, что это за доставка, поэтому никто не спрашивает, никто не задает глупых вопросов.
2: Скажите, а это они доставляют только альпинистов, или они... Или они доставляют и, например, аквалангистов тоже?
3: Да, и об аквалангистах.
2: Или это отдельные службы?
3: Это отдельные службы.
2: Это очень интересная тема. Я сейчас хотел бы спросить у вас, но прежде чем мы продолжим, напомню, что у нас в гостях Павел Буранжес, и мы вернемся к нашей беседе в программе «Час таксидермиста» буквально через мгновение.
1: Час таксидермиста.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Отчуем вычурной снедью. Фоменко Фрик Радио.
2: Обуздыватель.
3: Дорогие друзья, сегодня у нас обуздыватель Кирилл Гайский здесь. Он смельчак. И этот смельчак наш Кирилл, он, кстати, обуздыватель четвертой категории, я хочу сказать. Практически, ведь обуздывателю четвертой категории подвластно все.
4: Да, абсолютно,
3: Вы можете обуздать что угодно.
4: Все, начиная от каких-то вселенских, видите, как я заговорил? Я сразу вспомнил, как это было, когда мы... отправлялись на Галапагос.
3: Да, ну, в общем, мне кажется, я понимаю так, и природные катаклизмы вы обуздываете.
4: Обуздываем.
3: И неприродные.
4: Дождь, ветер, смрад.
3: Вы можете обуздать и хулигана.
4: Я могу обуздать хулигана.
3: Например, вы можете обуздать взлетающий самолет?
4: Ну, если надо, если ко мне обратятся специальные какие-то органы.
3: Службы.
4: Службы. Можно и так. Но сейчас со смрадом я работаю в основном. Вы знаете, что такое смрад?
3: Ну, конечно.
4: Ну, естественно.
3: Конечно. Он нас покрывает сверху донизу.
4: Да все конечно. Просто. Из Лондона ко мне даже прилетали.
3: Обуздать смрад – это, конечно, серьезная работа.
4: Да, так как это на футболках написано. Я сейчас выпустил целую коллекцию. Так и называется «Смрадное».
3: Смрадное.
4: Да.
3: Я вот что хочу спросить у вас. Ну, вы как предполагаете, какое количество обуздывателей... появится у нас в ближайшее время?
4: Ну, если говорить сразу про четвертую категорию, конечно, это маловато будет. Это будут единицы. За мной могут пойти за Гайским, так сказать. Ну, я не знаю, ну, кто-то вот из... Ну, такие... Понимаешь, это должны быть сочные прямо такие. Понимаешь, они сами должны быть необузданные. Я не обузданный, Гайский. Никто не может обуздать меня.
3: Понимаю вас.
4: Вы понимаете, о чем
3: ну,
4: я?
3: Ну, что сказать вам, Кирилл? Да, дело в том, что сегодня основной остро стоящий вопрос, это как обуздыватель сохраняет собственную жизнь?
4: С этим сложнее. Потому что я, когда работал с водопадами, а я был и на Ниагаре, ну, сейчас мы не берем Галапагосы, это потом я про них расскажу. Ниагарский водопад, вы знаете, все прекрасно. Вот.
3: Пытались его обуздать?
4: Я пытался обуздать его.
3: И что?
4: Поначалу это было очень сложно. А я вам объясню, почему. Там рядом кафе, и там люди, которые туристы. И они глазеют. Они глазеют, понимаете? Это, ну, это как бы, ну, это несерьезные люди абсолютно. Они мешали. Я спустил их туда, вниз. Ну, просто туда, и все. В этот, где пенится все. Туда отправил. Вот, это первое, что я сделал. Когда я освободил площадку, я убрал, во-первых, вот эти вот поручни, которые охраняют. Ну, люди, когда я их отправил туда, они и поручни тоже туда отправил. И после этого я встал наверху этого водопада, я распростер руки, и тогда пошла сила, энергия.
3: Так вот оно что.
4: Конечно.
3: Вы обуздываете энергию.
4: Я обуздываю это, энергию. Все подвластно. Я могу сжать эту энергию.
3: Ну, подождите, прежде чем вы расскажете об этом, я хотел бы конкретный вопрос вам задать.
4: Пожалуйста.
3: Сколько раз в месяц вам приходится брить грудь?
4: Ну, это личное, конечно, личное. После того, как меня водопадом немного смыло чуть-чуть немного волос на груди. Ну, еще там есть несколько мест, где...
3: Ну, это эпизоды, я просто
4: это эпизоды.
3: В среднем, сколько вам раз в месяц?
4: 2-3.
3: Два-три раза
4: по-хорошему. Mm-hmm. Для того, чтобы энергия отталкивалась. Я же должен принимать ее и как бы грудью... О! Я
3: отталкиваю, понимаете? Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Обуздыватель» был Кирилл Гайский, смельчак, обуздыватель. Бульона. Человек, смельчак, ну, простите, обуздыватель четвертой категории.
4: Да,
3: человек, который обуздал такое количество необузданного, что можно просто сойти с ума. Человек с бритой грудью. Да. Человек, так сказать, который начал обуздывать 17 апреля 1973 года в 10.48 утра первый раз. И с тех пор не останавливается, имеет свою школу, руководит ею. Мы вам благодарны, многоуважаемый наш Кирилл.
4: Пожалуйста.
3: Спасибо вам большое, что
4: и
3: вы...
4: пользуясь случаем, обращайтесь, приходите к нам в школу.
3: Если кого-то нужно будет обуздать.
4: Если кого-то нужно будет от кого-то или что-то, какое-то явление или конкретного человека, мышку какого-то, да?
3: Звоните, дорогие друзья,
4: пожалуйста.
3: Мы будем давать вам телефон Кирилла Гайского, и он будет обуздывать необузданных. Вот, собственно, и все. До свидания.
4: Спасибо.
0: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Твой край.
1: Флора и фауна.
2: Эсхиза Тураниус Дмитриева. Вид даву парноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.

0: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru
2: И снова с вами я, Ирина Рыбладзе. Мы говорим об анимации, мы говорим остро об анимации. У нас в гостях Клим Пестово, и мы продолжаем. Итак, дорогой Клим, скажите, могут ли опознать люди аниматора, который, например, прогуливается или ходит без костюма?
3: Ну, что они могут?
2: Опознать, узнать.
3: Да могут, узнать. Да, конечно, могут. Ну, естественно, могут.
2: А узнать. Вот по каким признакам, интересно, да.
3: А в каком костюме они должны быть?
2: Нет, вот в том-то и дело. Без костюма можно узнать.
3: Вообще без костюма.
2: Да. Если аниматор находится без костюма, можно ли.
3: Редко. Вы знаете, мы сравниваемся с асфальтом, с грунтом. Как бы мы исчезаем. Вот только что ты был сыворотка, только что ты был сусло, только что ты был какая-нибудь сермяга. Какая-нибудь, да, вот.
2: Да, понимаю.
3: Какая-нибудь подпушь. Например, ты был только что под мышками, как бы, и вдруг раз, и уже тебя нет. Представляешь? И все, ты растворился.
2: То есть вы хотите сказать, да, что если бы сюда пришли без костюма, то...
3: Вы бы не узнали меня ничего вообще.
2: Как интересно. Это потрясающе.
3: Вообще бы не узнали меня.
2: Вообще бы не узнал.
3: Да я сам себя не узнаю, когда я в зеркало смотрю, чмо как. Ну, я не знаю, не знаю.
2: Замечательно. Скажите, а вот с чего начинается ваше утро? Обычно.
3: Я вам скажу, я люблю грибы, такие настаивают, которые грибы вот такие кисленькие, приятные.
2: Зеленки.
3: Ну да, так сказать, трехлитровая баночка. Вот бывает, хлебнешь с утра и сразу чувствуешь себя. И сразу гриб начинает в тебе разговаривать, и ты, у тебя какие-то мысли, креатив пошел, ты что-то записываешь, и вдруг ты уже готова программа.
2: И готова программа.
3: Да, и готова новая программа.
2: Прекрасно. Скажите, а какие у вас ближайшие планы? Вот какую программу сейчас готовите?
3: Ну, вообще раньше времени не говорят, но я не знаю.
2: Ну, для нас сделайте исключение, пожалуйста.
3: Ну ладно. Я скажу так. Рыбья истома.
2: О!
3: Да. Как? Это вот когда рыба доведена, вот она перед самым нерестом, вот как бы вот это ощущение надо поймать, когда еще чуть-чуть и пойдут уже вот эти икринки, как говорится, в свободную продажу.
2: То есть вот это истомившаяся рыба, вот это вот.
3: Истомившаяся, да, вот это вот это вот.
2: А какая именно рыба, скажите? Вот вы же перед тем, как костюмы делать же надо. Да.
3: Рыба вошь. Есть такая рыба.
2: Да, я прекрасно знаю, конечно. Да, это вкуснейшая рыба.
3: Это очень вкусно, ее подают с каким-то таким удивительным. Я даже специально сходил в ресторан. У меня там есть знакомый просто ресторатор один. Вот. И заказал рыбу вошь. И вот я почувствовал себя ею.
2: Ну, подождите, да. А вот у меня все-таки вот такой вопрос, да, мне интересно. Да. А ведь эта рыба, ни для кого не секрет, она очень мелкая.
3: Она очень мелкая и очень трудно чистить, так сказать.
2: Ну, ее практически невозможно, она практически с ногами. Ноготок, как говорится.
3: Но да. Она очень вкусная.
2: С ноготок. А как же мы можем, как сказать, сделать такой костюм, который
3: умельчил? А вот человек с ноготок. Нет.
2: Умельчил.
3: А секундочку. А вы что же, не знаете вот эту знаменитую сказку «Человек с ноготок»?
2: Нет, ну конечно, сказку-то я знаю.
3: Да, человек с ноготок, у него была там его как бы любимая.
2: Подруга,
3: они там встречались,
2: да.
3: Подруга. Они несколько раз встречались, и маленькие у них появились, ну, вы знаете.
2: Да, конечно, да, ну,
3: маленькие
2: все,
3: детки,
2: это знают,
3: да,
2: все,
3: да, да, да. Человек с ноготок как бы оплодотворил ее. Ну, то есть такая интересная история.
2: Ну да, пока они гуляли в лесу, да, это мы все знаем,
3: да. Прилетели эльфы, взяли какие-то вафельные принадлежности. Там
2: да, и унесли к ежам, да, да.
3: Да,
2: конечно.
3: Да.
2: Но меня другое интересует.
3: Да.
2: А скажите, головные уборы, какие вот в костюме рыба-вош? Потому что, вот опять-таки, мелкость рыбы меня вот интересно.
3: Я понимаю, натягивать нужно на себя очень сильно, такая прорезиненная, вот такая вот бесформенная такая. То есть, как бы, дело в том, что у рыбы-вош бесформенная голова, бесформенная, у нее нет волос.
2: Да вы что?
3: Да, у рыбы вошь нет волос.
2: Она лысая рыба?
3: Ну, лысая абсолютно. как резина лысая. Вот представьте.
2: Вот это я, кстати, не знал.
3: Да, вот так. И бесформенно надо натянуть эту прорезиненную шапочку на себя очень сильно. Вы знаете, тяжело, потому что лоб как бы стеснен. Вы понимаете, о чем речь? Ну, неприятно.
2: А долго репетируете, скажите? Вы же в костюмах репетируете. И иногда, всегда, я знаю, по много часов, да.
3: Да, всегда репетируем в костюмах. Это нормально. Ничего. Вообще, я должен сказать, что анимация – это жизнь. Это целая жизнь.
2: То есть надо посвятить себя. Надо тут посвятить. Все на алтарь анимации, как сказать,
3: и
2: положить.
3: Вообще,
2: да.
3: И вообще, я вам говорю еще раз. Победа анимации. Вы знаете, вот я бы сказал, анимация – это реанимация.
2: Ну, конечно.
3: Понимаете? Анимация – это реанимация. У нас на майках это написано.
2: Да.
3: На майках.
2: Да. Для многих из людей вы просто стали неким спасением. Это,
3: конечно. Визгов. Ну, вы знаете Визгова.
2: Ну, Визгов,
3: вот.
2: Конечно.
3: Он начинал это еще движение.
2: Илья Визгов.
3: Он написал даже книгу такую «Анимация, реанимация».
2: Многоточие.
3: Он написал многоточие. Ну, его не стало потом. Ну, а что делать? Его продолжают. И движение продолжается.
2: Да, движение продолжается.
3: Конечно.
2: А напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях Клим Пестово.
3: Да, да. Помимо всего, я

0: Давайте. Вот почему аниматоры целуются? Вы заметили, когда они встречаются, они всем целуются.
1: Да.
0: Это они... нормально. Они как бы друг с другом в этот момент происходит какое-то слияние.
1: Да-да-да, вот об этом слиянии мы поговорим чуть позже. Хорошо. А сейчас мы прервемся все-таки и напоминаю нашим радиослушателям, что у нас Клим Пестово, потомственный аниматор.
0: Да,
1: и я, Ирина Рыбладзе.

0: уснуть. Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков. Классика в эфире.
1: Заверещал телефон. Пришло сообщение. Как? Дрогнуло что-то внутри. Это была она. С того момента, как они заметили друг друга и заговорили, они стали тянуться. Магнит между ними рос с каждым разом все больше и больше, но отчего-то он не придавал этому значения. Жил, как жил, иногда не отвечал на ее сообщения, иногда отвечал односложно. Не потому, что хотел отвязаться, а просто потому, что ни в ком не нуждался, тем более во внимании девушек, которое и так было бесчисленным. Но тут что-то случилось. Дрожало что-то внутри от этого сообщения, и раньше он бы, не задумываясь, отвертелся парой избитых фраз, но теперь он продумывал каждое слово. На половине он остановился, стер все и просто набрал ее номер. Он уже зашел к себе домой, когда она сняла трубку. Они говорили о пустяках, она спрашивала что-то, он отвечал, но голос прерывался. Ему самому казалось, что она чувствует его неуверенность. Пропал куда-то его цинизм, пропал беспечный смех. А она говорила, как всегда, немного грустно, немного наивно и обреченно. И вдруг он почувствовал ее голос. Именно почувствовал, ощутил где-то. «Куда ты пропал? Не молчи», — сказала она тут же. И он понял, что ему необходимо ее увидеть, чтобы понять хотя бы самого себя, разобраться.
2: Вы прослушали отрывок из рассказа Виктора Пустых «Слабость».
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
4: На газу готовим вместе.
5: По-прежнему напоминаю, это программа «На газу». Да. Готовим вместе. У нас сегодня из ресторана «Суматра» Виталий и Жанна, это семья, они повара, фамилия Скобода, они будут готовить огузок буйвола. Огузок буйвола. Итак, значит, я вот что хочу спросить. Огузок буйвола, он... Начинайте с чего?
6: Я уже его подготовил, потому что вам долго вот это ждать, чтобы... Я уже его подготовил, он уже в соку.
5: Из чего состоит сок?
6: Сок! Это надо говорить, ну ты
7: говоришь. Да, что говорить? Ну, самое интересное не сок, давай. Понимаете? Ну, самое интересное, это что? Чем он начинен.
5: Чем? Начинен.
7: Начинен.
5: Начиняет. Так ну, давайте давай поговорим тогда о начинке. Что мы делаем? Вот мы сначала делаем? Мы вымачиваем, как я вижу.
6: Вымачиваем.
5: Я смотрю, сначала вы вымачиваете.
6: Вымачиваем.
5: Огузок вымочен.
7: Сначала мы замачиваем огузок.
6: Нет, замачивать ты дома замачиваешь. А я тебе говорю сейчас,

0: мы здесь пришли, вот это все вы устроили, вот эту вот композицию.
1: Вот но ты дома его уже сделал, ты говоришь.
0: Ну, я сделал, конечно.
1: Замочил дома, принес сюда.
2: А перец?
0: Перец был.
1: Перец необходим.
0: Конечно.
1: Просто.
2: Да иначе огузок будет пресный.
0: Ну, абсолютно.
1: Просто пресный вялый огузок. Кому
2: это вялый надо? Огузок. Кстати, вот вы знаете, мне частенько приходится слышать, что вялый огузок... Это не важно, буйвола он,
0: да,
2: или
0: да.
2: он медвежий огузок,
0: да.
2: или волчий.
0: Да.
2: Вообще, любой да. вялый огузок, на да. мой взгляд, это вещь нехорошая.
1: Да это просто противная.
2: Конечно,
0: да, конечно.
2: Вялый
1: огузок.
2: И вот вы берете порой вот этот
1: нам
2: вялый.
1: Нам бодрый нужен, понимаете?
2: Вам нужен бодрый, хороший.
0: Чем бодрее, да. тем интереснее, конечно.
2: Вот иногда мне говорят, что огузок буйвола, он еще шевелится, когда
0: ну,
2: попадает.
0: Ну, это кажется, это бывает. Кажется. Это...
1: Скорее не сам огузок, а в огузке остаются, ну...
0: Жануль, ну что ты, не рассказывай всю сразу всю нашу, все секреты.
2: Итак,
0: ну,
2: да.
0: это,
2: лук.
0: Лук обязательно.
1: Лук можно, да.
0: Лук и карри.
2: А вот сочетается вот огузок. Во-первых, я понимаю, так это томленое блюдо.
0: Это томленое.
1: Томленое. Да.
2: Томленый огузок буйвола.
0: Да, да. Ну так мы его в меню написано. Так.
1: Гора масала, понимаете, обязательно.
2: Масала должен.
1: Да, масала обязательно.
0: Ну конечно.
1: Да, гора масала, да, обязательно.
2: Масала.
0: Карри, я еще раз говорю, карри.
1: Карри к рыбе, Виталий.
0: К рыбе, погоди.
1: Карри, засунь себя, знаешь, куда? Отвези карри. Ну невозможно, потому что все блюда начинают желтый цвет, понимаете?
2: Я просто хочу еще спросить. Вот все-таки огузок, значит, буйволиный огузок. Вялый буйволиный огузок. Вы практически своими вот руками здесь превращаете на моих глазах сейчас, да?
1: Бодрый, крепкий.
2: Бодрый, крепкий. Ну, это не какая-то хряпа, понимаете?
0: Нет, ну хряпа.
2: Хорошее, серьезное дело, правильно?
1: Да, конечно.
0: Буйвол, это же буйвол.
1: Искусство, это
2: один
1: искусство.
2: Огузок в одни руки, так сказать, или нет?
0: Нет.
1: Почему? Ну, ума нет, почему? Можно в шесть рук.
2: Вот. То есть вы берете, готовите один огузок
1: да.
2: и на шестерых его.
1: На шестерых. Он
2: сколько в огузке да. порций? Вот что.
1: Восемь.
0: Восемь, да.
2: Восемь порций.
1: На шестерых.
2: Восемь на шестерых, да. в принципе, хватает.
0: А так и должно быть. У нас люди заказывают под заказ же все это.
2: Ну, я понимаю.
0: Вот шесть.
2: То есть, если мне, например, захочется вдруг
0: да?
2: буйволиный огузок.
1: Да.
0: Ну, да. да.
2: Бодрый только. Бодрый.
1: Мы других не делаем.
2: Как? Понимаю.
1: Да.
2: Жар. Я должен буду когда позвонить вам?
0: Четвертого. Вот давайте, записывайте. Прям звоните.
1: Виталий, ну почему? Вы какой ты все-таки человек странный.
0: Ладно.
1: Ну неужели мы не дадим ведущему бодрый огузок?
0: Бодрый дадим.
2: То есть у вас есть уже готовый?
1: Ну, конечно, у нас есть для особых клиентов.
0: Для вас, конечно.
2: Скажите, а вот этот огузок, вы его готовите заранее за сколько дней?
1: Ну, да, ну где-то дня три, наверное.
0: Ну, три, конечно.
2: Пока он вымачивается.
0: Вымачивается.
1: Он замачивается,
0: да,
1: потом уже. Вымачивается, потом начиняется.
2: Но вот вы знаете, что удивительно?
0: Да?
2: Сегодня мы не сказали никакого рецепта. Мы не говорим о том, как люди делают.
0: Не знаю.
2: Это секретный рецепт.
1: Вы знаете, рискованно, знаете ли.
2: То есть кто-то узнает, и давай мотаться.
1: И давай делать бодрые огузки.
0: Да.
2: Это целое дело, да, целое дело. Скажите, а вот я хочу узнать, а если бы вдруг к вам в руки попал, ну, предположим, уж я боюсь сказать.
0: Ну, говори.
2: Ну, предположим.
0: Ну,
2: где буйвол, там и слон. Огузок слона.
1: Ну, знаете, трудно. Понимаете, сделать бодрый слонове трудно.
2: Ну, вы делали, пробовали?
1: Мы делали, это непросто. Надо много сил взбадривать его, взбадривать.
0: Очень долго взбадривать. Один хобот там замучаешься.
1: Мы про огузок, Виталий.
0: Ну, мы про огузок, а я Виталий. Про хобот говорю.
2: Ну, любой огузок. Я ведь понимаю Виталия, Жанночка. Я понимаю Виталия, потому что любой огузок начинается с хобота.
0: Вот, конечно.
2: Вы же должны это понять.
0: Конечно.
1: Это слишком для меня философское.
2: Ну, философское, но и поварское.
0: А мы же философы своего дела. Гастрономические философы, я так сказал.
3: На газу. Готовим вместе!
4: Знай и люби свой край!
5: Флора и фауна. Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобий. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
4: С нами хорошо. 101 рубль.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Спорт.
1: Оргкомитет чемпионата мира по борьбе с мячом принял решение о переносе соревнований с этого года на следующий. Дело в том, что заявку на участие в чемпионате подал лишь один спортсмен – абсолютный пятикратный чемпион мира по борьбе с мячом Павел Ковш. Организаторы обещают продолжить поиски достойного соперника для Ковша, при этом отмечают, что титул чемпиона пока будет сохранен за ним.
0: Наука.
1: Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
2: Контакт был! Это точно! Мы что-то почувствовали! Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было. Процесс это не быстрый, финансово затратный, ведь это все-таки космос. Но это может быть сенсацией, поверьте.
1: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы.
0: Финансы.
1: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
3: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
1: Говорит один из участников исследовательской группы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
4: Как часто мы не замечаем шлейф.
0: Порой нас обдает волной запахов.
4: Жизнь без шлейфа.
0: Все наново.
4: Нано-памперсы Закис.
0: Лицензия номер 2. Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио. Связь.
5: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Антон Евлампич Брызгин.
6: Да.
5: Стартаповец.
6: Да.
5: Который практически развивает какой-то невероятный бизнес.
6: Да.
5: Начинает новое дело,
6: да.
5: Организовал и создал новую социальную сеть, которая,
6: да.
5: мало того, что позволяет людям общаться, но она,
6: да.
5: еще приносит, как так сказать, здоровье.
6: Да.
5: Здоровье человека.
6: Да, да.
5: Так, и мы выяснили, какая, значит, как пришла в голову эта мысль, откуда,
6: да.
5: все пошло, поехало.
6: Ну, во-первых, назвать еще раз, надо, да. быть уже пользуясь,
5: педали.
6: Как бы,
5: соцсеть
6: на правах.
5: Соцсеть педали.
6: Соцсеть педали. Педали. Пожалуйста, мы,
5: но
6: просим всех
5: попасть,
6: к нам,
5: да.
6: так сказать, в, да. гости к нам. Все,
5: да.
6: все флаги в гости к нам.
5: Да. Но чтобы туда попасть, напоминаю, нужно не только купить велосипед и,
6: да.
5: крутить педали,
6: ну,
5: нужно еще приехать первым.
6: Надо приехать первым, тогда, обязательно.
5: Тогда попадете в эту прекрасную соцсеть педали.
6: Вот.
5: Мы выяснили про то, что, может быть, на воде тоже что-то будет.
6: Можно грести, да.
5: Можно грести на воде, да. Значит, поговорили про оплату.
6: Да.
5: Вы сказали, что работаете за питание. Какое,
6: да.
5: питание у вас?
6: Питание, во-первых, систематическое.
5: Систематическое? Трехразовое?
6: Нет, пятиразовое.
5: Пятиразовое, ну это да, это полезно.
6: Вот,
5: да.
6: оно небольшое.
5: Небольшими порциями.
6: Небольшими порциями.
5: Овощи?
6: В основном овощи и кисломолочные продукты.
5: Да-да-да.
6: Йогурты.
5: Йогурты.
6: Вот такого.
5: Ряженка. Вкуса.
6: Ряженка
5: снежок.
6: Обязательно. Кефир.
5: Снежок.
6: Снежок, конечно.
5: Снежок.
6: Конечно.
5: Ацетофилин.
6: Ацетофилин непосредственный, такой прямого попадания.
5: Прямого отжима.
6: Прямого отжима, вот так.
5: Правильно.
6: Я сказал. Да, естественно. Да. Да.
5: Хорошо. И вот еще такой вопрос. Скажите.
6: Да.
5: Я знаю, что вы женаты давно.
6: Ну,
5: женаты,
6: да.
5: уже лет 25, по-моему, да?
6: Да, да.
5: А ваша жена, вот с ней вы, так сказать, вступаете в эту соцсеть или крутите педали вместе?
6: Вместе, или, конечно. Мы крутим педали вместе. У нас даже есть специальный тандем, называется. Да, то есть это такой длинный велосипед, где мы уже как бы
5: педалим
6: в четыре ноги.
5: Четыре ноги.
6: Да, в четыре ноги.
5: А двое ваших детей?
6: Тоже педалит. Ну, начинает педалить потихонечку. Ну, посмотрим.
5: Но они еще на учебных велосипедах
6: ездят. Пока учебные велосипеды, четырехколесные, естественно.
5: Да. Но педалит.
6: Ну, уже педалит на четырехколесных.
5: А у вас ведь там игры всякие есть в соцсетях?
6: И вот постоянно, естественно. У нас новые какие-то.
5: Ролевые, да?
6: ролевые игры, игры в животных.
5: В животных, это да.
6: Понятно. Ролевые игры в животных.
5: Да, опять взрослые же, игры, ролевые.
6: Взрослые, животные. Так сказать. Ну и много-много у нас много. Предложений, так сказать.
5: То есть есть чем заманить нас, да?
6: Да, мы очень ждем. Mm-hmm. Очень ждем такого большого притока, потому что уже это как-то витает в воздухе.
5: Витает
6: уже
5: в воздухе.
6: Люди друг другу передают это. Особенно те, кто педалит, ну как бы еще не понимает, что они педалят.
5: Неразумно педалит.
6: Неразумно педалит. Вот неразумно так бы педалит. Я сказал. Да,
5: ну, да. А потом я вот представляю вот это сообщество вот этих людей, вот, да? Вот этих посетителей вашей соцсети педали. Это да? Же просто должны быть красавцы и красавицы, спортивные люди.
6: Все спортсмены.
5: Потому что все педали.
6: Ну, конечно.
5: Я
6: ну
5: вот смотрю
6: что?
5: На вас, вы такой, да. Так сказать, обаятельный, да. Такой стройный мужчина.
6: Ну,
5: а ведь вам уже...
6: Да. Я не скрываю.
5: Да? Ну, скажите, сколько вам лет?
6: Мне? Боже мой, ну, я не знаю. Ну как
5: скажите.
6: Ну, боже мой. 58.
5: 58. Да. Ну, вот видите, ну,
6: ну
5: что, что тут говорить? Что
6: да,
5: тут говорить?
6: Да, да,
5: ну,
6: да.
5: Вы смотрите внимательно этого человека. Да,
6: да
5: или нет?
6: Да, я не стесняюсь.
5: Да, он педалит
6: и педалит. И я вот так скажу. Да. И педальте все.
5: Педальте все. Спасибо вам, дорогой Антон Евлампич.
6: Да,
5: я вам желаю педалить и педалить дальше. И
6: крути
5: педалить
6: педали.
5: Да, крутите
6: вот,
5: педали.
6: Пока. Да, совершенно верно. Ну и всего вам.
5: И вам всего.
6: Спасибо.
5: Всего
6: доброго.
5: Спасибо.
0: Связь. Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?
8: Как хорошо, что мы соседи, но жаль, что лишь друзья, и ты еще узнаешь обо мне.
9: Кашу полагорки от Ташакельсе. Yeah!

0: Saatana, eikä mä ole monta kertaa sanonut, että ei sillä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät? Saatana, viina juoppa. 101, are you? Are you?
1: Колеблем непоколебимая. Фоменко Фейк Радио.
2: Взаимовымещение. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, мальчики и девочки. С вами я, Ирина Рыбладзе. Вы меня, конечно же, узнали, несмотря на то, что я сегодня без очков. Да, не очень хорошо вижу, но куда-то они пропали. Просто из студии это волшебство какое-то или детектив, не знаю. Но не в этом дело. Не в этом дело. Нас ничто не остановит. Мы на Фоменко Фейк Радио. И напротив меня сидит Георгий Лейсанович Латков. Здравствуйте, здравствуйте, Георгий Лейсанович. Простите. А вот сразу первый вопрос. Давай. Не в бровь, а в глаз, так сказать. А ваш отец, вашего отца зовут Лейсан?
3: Да.
2: Но это же женское имя.
3: Кто вам сказал?
2: Ну, как-то сказал, мне многие говорили. Да.
3: Нет, нет.
2: Нет, мужское?
3: Нет, это вам.
2: Мимо?
3: Ну, это цветы.
2: Извините, я потом подниму, да.
3: Это вы потом поднимете.
2: Неожиданно.
3: Неожиданно, да, правда?
2: Ну, конечно, конечно.
3: Я специально хотел сделать вам приятное.
2: Ну, я поняла, я поняла. Была не готова, была не готова.
3: Ну, это нормально.
2: Ну, так вот. А так вот скажите мне, пожалуйста, дорогой, чем известен, чем нам интересен, кроме того, что он обаятельный мужчина и просто симпатичный очень человек, чем нам еще интересен Георгий Лейсанович? Латков. Нам он интересен тем, что он прекрасно вымещает, взаимовымещает.
3: Взаимовымещает, да.
2: Вот и скажите теперь, когда вы начали вымещать?
3: Ну, значит, я хочу оговориться. Во-первых.
2: Оговорить.
3: Первое,
2: да.
3: Что к злобе это не имеет никакого
2: вообще
3: отношения.
2: Вообще никакого.
3: Абсолютно, абсолютно.
2: Так. А на ком или на чем вы вымещаете?
3: Ну, на всем. На всем, практически на всем,
2: так.
3: Я вымещаю
2: да.
3: свое вот это вот
2: да.
3: Состояние.
2: Да.
3: На всем, кроме людей и животных. Ты поняла меня, сучка! Ты слышишь меня, козлина! Тварь! Ну, это вот.
2: Это да. Вы с кручки, да?
3: А?
2: Кручки.
3: Да.
2: Шариковый.
3: Да, вот, да.
2: А, слушайте, ну это да. потрясающе.
3: Когда я вымещаю,
2: ага.
3: вот, или, как я говорю, взаимовымещаю,
2: угу.
3: вот, вот, например, взять...
2: Хотя... А можно выместить, я извиняюсь, вот,
3: да.
2: например, на пиджак?
3: Конечно, я могу.
2: Можете показать?
3: Могу. Но единственное, что должен сначала да. вам рассказать.
2: Да.
3: Значит... Что такое вообще вымещать?
2: На этом да,
3: вообще
2: да.
3: На этом зиждется все.
2: Да, вот расскажите, да.
3: На этом и как бы.
2: То есть человек, который умеет правильно и грамотно вымещать,
3: да.
2: он, так сказать, он и окружающий, застрахованный, просто живут в мире и согласии.
3: Он в мире и согласии.
2: Да.
3: Потому что если вы вот выругали, отругали.
2: Ручку я, как следует,
3: ручку,
2: да.
3: Отчитали.
2: Отчитали
3: вот как
2: ее.
3: Я
2: да.
3: сейчас, например.
2: Да.
3: Причем даже в грубой форме.
2: Да.
3: Ты козел сраный! Ты понял меня? Ушейся, козел! Ушейся!
2: Прекрасно!
3: Вот, это просто я.
2: Знаете,
3: по поводу...
2: я в восторге! Просто
3: да,
2: в восторге!
3: Да. А как только вы сказали это пиджаку, все, он.
2: А пиджак как-то реагирует?
3: Абсолютно. Он просто.
2: Как влитой.
3: Как влитой.
2: Скажите, а на растениях можно вымещать?
3: На растениях можно, но там, понимаете...
2: Там, например, там какой-нибудь березе там.
3: Ну,
2: ты...
3: Нет. Ну, вот не надо. Сразу вы не пробуйте вот это. Это надо чувствовать. Это надо по ощущениям своим. Не надо фальши.
2: Не надо фальши.
3: Да. Так устроен мир. Когда вы вымещаете свое, вы в то же время вступаете в гармонию с этим
2: гармонию,
3: миром.
2: В гармонию,
3: вот,
2: да.
3: Ну, естественно. Ну, так распорядилась природа, вы понимаете? Прекрасно, да. Вот попробуйте открыть рот,
2: да.
3: вот сейчас вы,
2: да, да,
3: и
2: да.
3: произнести букву «П».
2: «П».
3: Я говорю, открыть рот.
2: А «П».
3: Нет, секундочку. Ну, давайте сосредоточьтесь.
2: Ну, я знаю, что вам нужно.
3: Откройте рот.
2: Ну.
3: Вы откройте сейчас рот. И вот теперь произнесите букву П.
2: П?
3: Нет, с открытым ртом.
2: Вы покажите мне, я сделаю.
3: Я один раз показал одному.
2: Ну так давайте и мне покажите.
3: Дело в том, что открыть рот и произнести букву П практически
2: невозможно.
3: Невозможно.
2: Но вы, наверное, умеете.
3: Ну, конечно.
2: Ну, покажите.
3: Ну, что вам сказать?
2: Ну, мы просим вас, Георгий Александрович, покажите.
3: Вот я помню, отец мой.
2: А, нет, вы уходите от темы.
3: Нет,
2: мне нравится. Вы сначала меня попросили произнести букву П с открытым ртом, а теперь вы...
3: Хорошо. Хорошо.
2: Ну, давайте.
3: Хорошо. Ты, говнюк, улетай отсюда, понял? Нахрен! Ну, это я с козырьком разговаривал сейчас.
2: Ну, я поняла, что с козырьком козырек далеко не улетел, ну, а где буква П с открытым ртом?
3: Вот, я вижу, вы заинтересовались уже.
2: Да я заинтересовалась уже, да.
3: У вас и повеселело все.
2: У меня давно все повеселело.
3: Ну вот, сейчас у вас...
2: А почему вы пиджак не выбросили? Отругали, но не выбросили.
3: А я вам скажу, пиджак нельзя выбрасывать.
2: Почему?
3: Ну почему? Ну подумайте, ну почему?
2: То есть есть какие-то сакральные вещи?
3: Есть сакральные, потом так распорядилась природа, что вы...
2: Пиджак нельзя выбрасывать.
3: Вы в пиджаке, вы в брюках, вы, не знаю, в сорочка у вас, или у вас футболка, или у вас манишка, даже если. Вы можете отругать манишку. Но вы не имеете права выбрасывать манишку.
2: Ну вот вы сейчас кепку выбросили?
3: Ну, кепку, да.
2: Кепку выбросили?
3: Конечно.
2: А пиджак нельзя?
3: А потому что кепка сучка. Вот что я вам скажу.
2: А наушники?
3: Тварь. Наушники. Наушники. Ты меня понимаешь? Услышь меня. Услышь меня. Услышь меня! И заткнитесь, наушники, хоть на час. Вот, видите?
2: Все, и они час не будут работать?
3: Они не будут работать вообще. После этого не будут. Абсолютно.
2: Но вы бы предупредили?
3: Они заткнулись.
2: Я бы просила больше ничего не говорить этим предметом.
3: Нет, микрофон я не буду трогать.
2: Да, потому что нам все-таки еще работать в студии,
3: мы
2: понимаете, после вашего ухода.
3: Мы вами, да.
2: Общаемся
3: хотя
2: еще,
3: микрофон...
2: да.
3: Хотя микрофон...
2: Не надо.
3: Ну ладно, не буду. Я не хотел говорить, кто микрофон.
2: Хорошо, а скажите, пожалуйста, то есть ни один из предметов в вашем доме ничего не доброго слова не услышит?
3: Ни в коем случае, кроме женщин и животных. Женщин, хотел сказать. Людей, конечно.
2: То есть все предметы наказаны?
3: Хотя я начинал с женщин и животных.
2: Подождите, то есть все предметы наказаны?
3: Вообще все.
2: Но иногда же вы можете похвалить предмет?
3: Нет, никогда.
2: Почему?
3: Никогда. Ну потому что, ну а какой вы предмет можете хвалить? Какой?
2: Да ту же ручку возьмите да похвалите.
3: Ну вы видели, как я с ней разговариваю.
2: Ну может она будет хорошо писать и вы ее похвалите?
3: Ну как это можно?
2: Ну попробуйте. Ну попробуйте, пожалуйста.
3: Ирина.
2: Ну я прошу
3: вы
2: вас.
3: Вы меня прямо...
2: Ну я вас прошу.
3: Я сказал,
2: я
3: начинал с женщин и животных. Вы понимаете, что это серьезно?
2: Я хочу попросить вас, чтобы вы с ручкой поговорили ласково.
3: Ну давайте один раз.
2: Один раз, пожалуйста.
3: Но только я прошу, если это будет потом где-то в сетях.
2: Нет, что вы, нет, это мы оставим для себя. Для себя, для внутреннего пользования.
3: Все будут говорить, что Лотков...
2: Ласково говорить с ручкой,
3: да? Георгий Александрович, да.
2: Да, совсем уже обезумел, да.
3: Да, обезумел, разговаривал с ручкой ласково. Ну, это смешно.
2: Ну, я прошу вас.
3: Это все равно, что с песиком целовать.
2: Ну, я прошу. Ну, я вас прошу.
3: Ну, давайте.
2: Ну, давайте, да.
3: Ну, сейчас я должен взять ее.
2: Ну, возьмите ее.
3: Ну, а я должен как бы приманить ее.
2: Ну, давайте, приманивайте.
3: Это я обезвожил ее.
2: Ах, вот что.
3: Да, я убрал ее пестик.
2: Так, и дальше что?
3: У ручки же есть пестик.
2: Так, ну
3: вот
2: начинайте.
3: Это пипка.
2: Начинайте.
3: Чтобы вы понимали. Ну, я же вам рассказываю. Это пипка, это пестик. Не перепутайте. Пестик-пипка. Пипка-пестик. Пестик-пестик. Видите, опять... Сука! Не могу я вот. Ну, значит, видите, вот, ну...
2: Ну, понимаете, у нас все-таки передача, знаете ли.
3: Я понимаю, но вот я не могу ласково.
2: Для культурных людей. Почему вы вот
3: нельзя
2: интеллигентно?
3: Не могу я ласково. Тварь ты бумажная.
2: Я думаю, что как бы чуть-чуть, я, знаете, уже начинаю себя обоссаться.
3: Обоссаться. Нет, не надо обоссаться, не надо. Я вам скажу, я объясню, в чем дело. Вот видите, вы удивились. Смотрите. Я беру еще раз. Ради вас, Ира. Только не надо обоссаться, я вам прошу. Пожалуйста. Вот. Значит, ну что вы хотите, чтобы я и сказал?
2: Нет, это вы сами.
3: А, хорошо, ладно. Значит так, слушай меня, тварь. Ну.
2: Почему тварь?
3: Ладно, ладно, ладно, все, все, тихо, тихо, тихо, тихо. Тише, тише, тише. Ну, ладно. Значит так, Ира попросила разговаривать с тобой мягко. Мягко я с тобой разговариваю. Послушай меня внимательно. Когда я пишу, если ты хоть раз запнешься на какой-нибудь букве, особенно на букве «Ха», я сделаю с тобой, ну, я буду любить тебя так, как никто тебя еще не любил. А?
2: Да вот видите, получается.
3: Ну да,
2: вот
3: но видите? Это один раз. Сука ты! Сука ты, тварь бумажная! Сколько же да. ты продала! Даже закашлялся.
2: Ну, вот видите, спокойно, вы, понимаете, опасно. Вас звать опасно,
3: нет,
2: понимаете,
3: нет,
2: в эфир.
3: Нет, нет,
2: ну, потому что, а что мы будем здесь делать? Вот это все, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, вот
3: нет.
2: это все.
3: Ну, почему? Ну, это разговор, это разговорный язык. Я же...
2: Нас дети смотрят, алло, вы с чего?
3: Подождите секундочку, Ирочка.
2: Конечно.
3: Ириша.
2: Вы что?
3: Подождите, я начинаю обоссаться просто. Вы что? Вы действительно, да?
2: Ну а как же, а как вы думали? У нас серьезная передача.
3: Вы детям это...
2: И мы как бы, а кто, я откуда же знаю, кто включит телевизор-то вдруг? Родители рядом не окажутся, и какой-нибудь ребеночек будет сидеть и смотреть вот это вот, вот это все.
3: Ребеночек смотрит вот наше с вами...
2: А да? может быть, я не знаю, а может быть. И как, и начнет свои игрушки наказывать.
3: Ну, в общем, да.
2: Поэтому
3: а вы
2: я
3: замечали,
2: вас и попросила.
3: Кстати, секундочку.
2: Да.
3: Нет, Ирочка, Ирочка, дорогая Ирочка, Ириночка, как вам удобнее?
2: Мне все равно.
3: Ну, хорошо. Дорогая Ириша. Даже Ариша, может быть, нет? Хорошо. Ирусик. Ирюнечка. Что я хочу сказать? Видите, как я ласково с женщинами и детьми.
2: Детей
3: и...
2: пока здесь нет,
3: ну,
2: не могу проверить.
3: Животных
2: тоже, животными, да.
3: Животными.
2: Но с предметами чудовищно.
3: Ну, вот.
2: Просто чудовищно.
3: Объясню вам. Как это вам сказать? Ну, господи боже мой.
2: Я уже поняла, что вы взаимовымещаете.
3: Нет, я
2: сказать,
3: вымещаю.
2: На предметах
3: да,
2: все, что накапливается
3: да, но
2: из общения с людьми, животными и детьми.
3: Все, что накапливается.
2: С людьми,
3: Ирочка,
2: животными и детьми.
3: С людьми, животными и детьми.
2: Да,
3: особенно, когда
2: это...
3: с детьми
2: да.
3: накапливается, вы знаете,
2: да.
3: как сильно.
2: То все идет на
3: получает
2: предметы.
3: За это, да, да, да, да, естественно. А как вы хотели это?
2: Не, ну, в принципе, удобно. Что я могу сказать?
3: Наказывает. Почему ребенок наказывает игрушку? Ведь никто... Это гены. Это на подсознательном.
2: Да, да,
3: это
2: да.
3: на клеточном уровне. Ирочка.
2: Да. да. Я
3: Ирочка,
2: хотела вот у вас спросить
3: не
2: уже...
3: Не трогайте этот гондон микрофон. Ну, в смысле...
2: Ну, осторожнее.
3: Так...
2: Я вас прошу осторожнее. Я
3: ну,
2: хотела
3: хорошо,
2: спросить.
3: Ладно, ладно.
2: У вас же есть некоторые, некие курсы, на которых вы как бы преподаете.
3: Да.
2: А, просто чтобы как бы...
3: Курсы называются взаимовымещение.
2: Курсы да. взаимовымещения.
3: Да.
2: Так вот, я бы хотела всем нашим слушателям
3: да,
2: и зрителям
3: да,
2: порекомендовать посетить
3: да,
2: эти курсы,
3: да,
2: потому что
3: да.
2: действительно жизнь
3: иди
2: меняется.
3: Спокойно. Сиди, я тебе извини. Сиди, я сказал.
2: Хорошо. Жизнь меняется и улучшается, и взаимоотношения да. в семье, на
3: да,
2: работе и так далее
3: да,
2: улучшаются
3: да,
2: очень
3: да,
2: сильно.
3: Да, да.
2: Но только не трогайте предметы, которые у вас на рабочем столе, потому что они вам могут еще пригодиться. Вот. Правильно?
3: Дети, я вам к чему возвращаюсь?
2: А опять? И сейчас у вас месячник скидок, правильно?
3: Ну, сейчас да, конечно.
2: 20% скидки все-таки, да.
3: да. Дело в том, что я ведь тоже в детстве наказывал игрушки.
2: А вот это я не удивлена.
3: Да.
2: Да. Наверное, страшно наказывали.
3: Я ужасно наказывал игрушки, особенно эту самую...
2: Коня.
3: Ну, коня ты, само собой. Не дай бог кому-нибудь так наказывать коня. Вот. Просто страшно. Страшно.
2: Вот я и говорю, что страшно.
3: Да, но больше всего я наказывал железную дорогу. Вы понимаете? У вас была железная дорога?
2: Нет, у меня не было. Это
3: очень
2: мальчиковая
3: плохо.
2: Игра.
3: Это... Очень плохо. Нет, это не мужская игра. Это для всех. И для женщин, и для стариков. Для всех. Он должен пройти эту дорогу и должен наказать ее. Разорвать ее просто. Взорвать эту дорогу. Понимаете, куда?
2: Что вы сделали?
3: Что я и сделал. Причем каждый раз, когда отец покупал мне Я наказывал железную дорогу, он опять покупал, я ее опять наказывал. Так было.
2: То есть можно сказать, что в игрушки вы не играли, вы только наказывали?
3: Да, до 16 лет я наказывал игрушки. После этого сразу я получил паспорт.
2: А, ну все,
3: да,
2: понятно.
3: Да. Тогда в 16 лет получали паспорта.
2: Угу, угу.
3: Я не сказал ничего.
2: Когда... Игрушки закончились, вы начали наказывать предметы.
3: Да, да. Первое наказал паспорт. Сразу. Сразу! Вот это вот твоего, блин!
2: Ну, вы же потом пришлось менять.
3: Я плевал в него просто.
2: Пришлось же менять потом.
3: А потом я поменял.
2: И наказали следующий?
3: Я несколько раз менял паспорта. Потом я отложил просто паспорт. У меня есть специальная такая кладовая, так сказать, это сам, куда я откладываю. Вот вещи, которые я больше не хочу видеть.
2: Просто, да.
3: Да, да, да. Ну, когда надо там в какой-то... Да, я иду куда-то.
2: У вас ведь и паспорт в алюминиевой обертке, чтобы вы его не разорвали, правильно?
3: Да, один раз я наказал фантик. Ну, так наказал, что даже конфету я после этого не мог есть. Потому что фантик наказал, понимаете? Прямо вот... А внутри была потрясающая, удивительная
2: начинка, да.
3: Трюфель, да. Конечно.
2: Георгий Александрович, скажите, да, и пожалуйста. Вы преподаете на курсах?
3: Я преподаю на курсе. Курс, так он называется, «Вымещение и наказание».
2: Угу, угу.
3: Ну, собственно говоря, это классика. Вы
2: классика,
3: знаете.
2: Да, да.
3: Вы же читали «Вымещение и наказание», правильно?
2: Там, по-моему, 3 года, да, у вас обучение?
3: Да, 3 года обучения. Это, в принципе, дорого, но люди идут.
2: Ну,
3: люди
2: идут, да.
3: Люди,
2: да,
3: идут, я вам скажу, потому что людям нужна правда.
2: Правда. Угу.
3: Вот когда
2: у
3: сидит
2: вас
3: пиджак...
2: с пиджаком сейчас опять происходит, мне кажется.
3: Да он просто... Кончай, я сказал! Кончай! Сидеть! Сидеть! Хоу! Вот сейчас лучше.
2: Сейчас нормально.
3: Да.
2: Так вот,
3: да.
2: Ну что же,
3: пожалуйста,
2: Георгий Александрович, нет,
3: да.
2: Ну, на самом деле, пришло время расставаться.
3: Ну,
2: я еще раз хочу напомнить нашим слушателям и зрителям о курсах, которые вы ведете.
3: Я очень люблю,
2: да,
3: вас.
2: Да, спасибо, спасибо.
3: И животных.
2: Да, и животных,
3: Ирочка,
2: и детей,
3: вас,
2: да.
3: И животных.
2: А, да. Ну, да, ну что же, я, например, просто ощущаю себя счастливой. Вы понимаете, из-за чего? Потому что я не предмет, понимаете? Потому что так было бы страшно совсем мне. А вот я не предмет, все-таки как-то полегче
3: да
2: становится. Ну что
3: не
2: же,
3: волнуйся.
2: Я вам желаю много хороших учеников, так сказать, гармонии в семье.
3: Да,
2: вот, что пиджаки вас слушались,
3: да.
2: Ручки боялись, да, сковородки просто преклонялись, просто, да, перед вами. Спасибо вам огромное, Георгий Александрович.
3: Спасибо,
2: с вами была
3: я,
2: Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио, передача «Взаимовымещение». А сейчас послушаем группу «Бильбао».
4: Взаимовымещение.
5: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
6: Знай и люби свой край.
7: Флора и фауна.
8: Не топырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш не топыря, карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.

0: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
3: Накладная любовь.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий здесь сейчас, прямо у вас. И программа, которая называется «Накладная любовь». В чем причина одиночества? Как найти свою половинку? Сегодня у нас в гостях удивительная женщина, руководитель компании «Здорово». Да-да, это компания, которая занимается удивительными вещами. Это Зоя Туманова. Здравствуйте, Зоя.
4: Здрасте, здрасте. Ну, вы только забыли, что у меня компания «Здорово» и филиал «Здоровская».
0: А, филиал «Здоровская». Да-да-да. Прекрасно. Ну, да. Вот о чем мы сегодня пойдет речь, дорогие друзья. Дело в том, что, ну, мы разберемся, в чем причина одиночества и как найти свою половинку, каким образом, так сказать, ну, жить сегодня вот в этом сложном, непростом, жестком мире. Скажите, да. Зоенька, пожалуйста,
4: да.
0: Как все это произошло? Как случилось? Что вам пришло вообще, как в голову заняться вот этим вот благим делом, уничтожать это чертово одиночество?
4: Ну, я все расскажу, ничего не утаю, так сказать, от вас. Понимаете, да, потому что я привыкла рассказывать все своим друзьям, особенно, а вы кто? Вы же мои друзья.
0: Конечно.
4: Так вот, ну вот как найти половинку, понимаете? Ну потому что вот половинку, четвертинку или хоть восьмушку найти, вы понимаете, иной раз думаешь об этом, да. Вот. А дело в том, что мы вот эти вот утлые людишки, нам все время все приедается, надоедает, так сказать, все время. Нам же это новенькое все время хочется, что-нибудь свеженького все время хохотано. Освежиться все время хочется. И вот так, чтобы вот против что-нибудь сделаешь такое приятное для, так сказать, партнера, для половинки, восьмушки и так далее, четвертушки. А на второй день, он говорит, а уже привык, уже приелось. Знаю, уже приелось чуть-чуть, да.
0: То есть вот... вы считаете, Зоенька, что причина одиночества и вот эти вот разводы...
4: Приедание.
0: Приедание.
4: Приедание. Приелось, приедание. Это термин, который широко используется сейчас нашими психологами, всеми.
0: Я вот что, Зоенька, хочу спросить. Вот обычно же как получается? Ну вот люди, так сказать, поженились, живут вместе, а потом раз вот коротко, буквально через короткое время, приелся.
4: Все, приелись.
0: Приелись друг к другу. И начинаются забеги, тайные забеги в разные
4: стороны. Тайные забеги, ссоры, скандалы, да-да-да.
0: Ссорятся, потом вот это вот любовницы, любовники.
4: Да,
0: вот это вот.
4: Да.
0: И вы считаете, что это не выход?
4: Нет, это вообще не выход, понимаете? Ну а потом будет опять по новой, понимаете? Опять ты нашел свою половинку. Раз, два, три, приелись, и все. И опять налево, направо.
0: Понимаю, то есть половинка приелись направо.
4: Да.
0: Половинка приелись налево.
4: Да.
0: Вот так, собственно, живет сегодняшняя, так сказать, наша масса.
4: Да, а так как у нас медицина, так сказать, идет вперед, и шагнула уже вперед очень сильно, то сейчас же всякие оперативными методами, понимаете, все пытаются решить. Себе приклеить, надуть там и так далее, и так далее. Так вот, но ведь это опасно для здоровья, понимаете, просто.
0: Ну, то есть, вот буквально так получается, что, ну... Вот вдруг ни с того ни с сего жена понимает, что она приелась мужу.
4: Да.
0: Приелась. Жена понимает, что она приелась. И она, так сказать, думает, ну, надо что-то изменить. Идет в пластическую хирургию.
4: Нет, понимаете, ну, не прям сходу. Сначала она думает, что это просто легко. Надо прическу изменить, да?
0: Ага.
4: Например, пошла в парикмахерскую, покрасилась, да? Но это легкий путь. Потом она красилась, извините.
0: А опять приелась.
4: Потом
0: волосы выпадают.
4: Понимаете? Ну, уже, как сказать, и на лысо побрилась, приелась, тату на голове. Приелась, и тогда она уже идет на операцию.
0: И она приходит на операцию и говорит, сделайте мне губные мышцы, так сказать, огромными.
4: Например. Огромные губные мышцы.
0: И ей делают огромные губные мышцы. И она счастливая возвращается,
4: и муж счастье,
0: и снова
4: и все радость, да.
0: И вдруг...
4: Раз, два, три, приелась, все.
0: Опять приелась.
4: Да.
0: Удивительно.
4: Да.
0: И что, она после этого идет сдувать?
4: Она идет обратно, она обратно убирает губные мышцы, понимаете?
0: Но одновременно увеличивает, так сказать,
4: увеличивает, например, железы. Грудные мышцы.
0: Да, грудные мышцы. Грудные, передние и грудные мышцы.
4: Да, да, передние и грудные мышцы.
0: До невозможности
4: увеличивает.
0: И опять приходит, и муж опять счастлив.
4: Да, раз, два, три,
0: все. Губы убрались,
4: да.
0: А грудь появилась.
4: Да, конечно.
0: И раз, два, три, опять приелась.
4: Опять приелась. Понимаете, что делать? И опять на операцию, понимаете, но организм не выдерживает, понимаете? Женский организм
0: операция
4: особенно.
0: Операция за операцией.
4: Да, да, да.
3: Накладная любовь.
2: Перегрызая камни,
5: превозмогая боль,
2: переплывая лаву,
5: шашлык из последнего.
6: Кафе у Варана. Днем и ночью.
7: Чудеса армянской кухни.
8: Инструкция применения 35-88-74. Жуй.
9: Кури!
10: Классика в эфире.
0: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
11: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.
12: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?
4: Снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Продление» в эфире «Фоменко Фейк Радио». У нас в гостях Александр Евгеньевич Рестопопов с отцом Евгением Александровичем Рестопоповым. И мы говорим о молодильных яблоках, которыми, оказывается, владела вот эта вот семья. Скажите, а вот эта вот вся история, ну, в основном с молодильными яблоками, обязательно связана какой-то Иван Дурак, Василиса Прекрасная. Это реальные люди вообще были?
13: Ну, конечно. Иван Дурак с Василисой, конечно, они же... Ну, в чем дело-то,
4: да,
13: я объясню.
4: Да, да, да.
13: Они просрали, честно говоря, вот эту часть.
14: Не ругайся, Саш.
13: Да подожди.
4: А это тоже ваши родственники, получается?
13: Да.
4: Ага, они тоже Рестопоповы. То есть
13: они Рестопоповы, конечно.
14: Опозорили.
13: Они опозорили, почему?
14: Опозорили.
13: Они прозевали сбор молодильных яблок.
4: Вместе с Серым Волком, видимо.
13: Да, ну, Серый Волк, забудьте про него. Это, так сказать, присказка уже. 6 всего штук.
14: Да.
4: Ага.
13: 6 штук молодильных яблок раз... В 1000 лет.
4: Да. Раз в 1000 лет.
13: Ну, откуда? Смешно.
14: Лозунг, рви. Откуда лозунг? Рви, кусай, проживай.
4: Понятно. То есть
14: он сорвать-то сорвал это.
4: Понятно.
14: А, понимаешь, а там же надо, как, кусать?
4: Ага.
14: Он не откусил.
4: А не откусил. То есть получается, что и Василиса Рестопопова, и Иван Рестопопов.
13: Да, конечно,
4: это
13: завалили ваши, весь проект.
4: Это какие-то ваши пра-пра-пра.
13: Да. Мы в какой-то момент в семье пришли к выводу, что надо совершенно подойти к вопросу по-другому, что яблоко.
4: Да.
13: Это уже устаревшая модель.
4: Так. И что же вы стали выращивать?
13: Мы стали выращивать молодильную грушу.
4: Грушу. Mm-hmm.
13: Молодильную грушу. Сейчас у нас на подходе молодильная слива и молодильная тыква.
4: Пока три вида. Получается, да?
14: Да.
4: А скажите, а эффект воздействия груши, сливы и тыквы отличается друг от друга как-то?
13: Нет.
4: Одинаково.
13: Все,
4: а тогда для чего тогда такое разнообразие? Дело в том, что
13: 20, как говорится, в 2 веке-то все-таки хочется, чтобы на столе-то было разнообразие.
4: Не, ну разнообразие, да. Но если за молодильность отвечает только груша, груша пусть и отвечает. А тыкву просто для удовольствия можно поесть.
13: Ну так вы поймите, милочка моя, все вам объясняю. Раз в 1000 лет урожай.
4: А-а-а, я поняла.
13: Понимаете,
4: вы знаете,
13: ежедневно доведем урожай до народа.
4: То есть
13: сколько?
4: Не созреет груша, так тыква подойдет.
13: Конечно, ну наконец-то.
14: Ну, молодец, она начинает уже.
13: Да.
4: Ну я пытаюсь, да, пытаюсь.
13: Но я могу сказать, молодильные, единственное, что не изучено,
4: да.
13: Ну, как долго действует.
4: Как долго действует.
13: Пока еще все, кто принимал, так сказать, нашу молодильную грушу,
4: ага,
13: они пока еще не померли.
4: Не померли. А скажите, то есть вы с вашими навашенцами, как бы, вот односельчанами, вы делитесь, получается?
13: Ну, во-первых, не делимся.
4: Продаете?
13: Продаем.
4: Дорого, наверное.
14: Ну? Ну, не дешево, конечно.
13: А что ты хотел? Ну, затрудимся почти 4000 лет.
14: Сашка,
13: почти.
14: В единственном роде в своем, Сашка, в единственном.
4: Скажите,
13: а так... Бать, помолчи.
14: А так, ну, что даем?
4: Вот этим экспортом занимаетесь?
13: Вы знаете, да. В целях, так сказать, ну, обороноспособности нашего государства.
4: Так, так.
13: Вот им.
4: Правильно. Вот я вам скажу, правильно. Вот большое вам спасибо.
13: Это, просто, честно да. говоря, да. вы прям не в бровь, так да. смотрите, а в глаз.
4: Да.
13: Дело в том, что это
4: да.
13: будущее нашего государства.
4: Да, конечно,
13: потому
4: конечно.
13: Потому что мы, питаясь молодильным да. продуктом, будем жить, как говорится, вечно.
4: Вечно.
13: А они-то все помрут.
4: А они все помрут. А вот, вот интересно, вы хотите...
13: И оружия никакого не надо.
4: И не надо никакого оружия. Это правда. Просто переживете всех.
13: Ну да.
4: Да, да, да. Не
13: у нас есть еще сейчас... ну, у нас, честно скажу,
4: да.
13: честно. У нас есть, конечно... Мы, поскольку с этими молодильными-то яблоками всю жизнь связаны...
4: Да.
13: У нас есть еще, несомненно, и... Не только живая вода для молодильных яблок.
4: Так.
13: Но и мертвая вода.
4: Ну, обязательно, а как без мертвой-то?
14: Ну да. и расскажи, Саша, я понял.
4: Саша, безусловно, нам все расскажет, ну, буквально ладно. Через минутку.
14: Ну да, да.
9: Продление. Знай и люби свой край.
10: Флора и фауна.
15: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.
9: 101.ру Я не боюсь твоего Джавани. Фоменко Фейк Радио.
16: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты другой.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.

0: одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
0: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
0: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
4: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
2: Кабель судьбы, шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
5: Рядом с криминалом.
6: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, естественно, и у нас передача, наша острая передача «Рядом с криминалом». И хочу вам буквально с содроганием сообщить, что мы сегодня, наконец, пригласили всеми путями и не путями, он отказывался, но все-таки мы убедили его. Как вы видите, рядом со мной сидит человек с закрытым лицом. Это не случайно. Это он просил его называть «Икс», а этот человек... Да, дорогие радиослушатели и зрители, занимается страшным делом, запрещенным, давно запрещенным у нас и в других странах, но он занимается и намерен им дальше заниматься. Этот человек Икс, скажем так, занимается он рыботорговлей. Я правильно все сказала?
7: Да, правильно.
6: Скажите, вы понимаете, что вы ходите практически по краю?
7: Я все понимаю, подождите. Я просто пришел, потому что, ну, как-то уже все, уже дальше невозможно. Я просто уже в этом, я глубоко уже.
6: Погрязли.
7: Да, и поэтому я выговориться, что ли. Выговориться я хотел просто, у меня уже сил просто, у меня нет сил, и я поэтому пришел.
6: Я понимаю, но скажите, а почему вот такой вот просто вопрос в лоб? А почему бы вам просто не взять и не сдаться, так сказать, властям?
7: Кому?
6: Властям?
7: Каким?
6: Каким? Нашим, которые отвечают за рыбу?
7: Да они не отвечают за рыбу.
6: Они отвечают за рыбу. Я знаю, что они отвечают за рыбу и за все слои рыбного, так сказать, населения они отвечают.
7: Ладно, я так скажу.
6: Скажите.
7: Как тебя зовут? Ира?
6: Ирина.
7: Ира или Ирина?
6: Ирина, пожалуйста.
7: Ирина, пожалуйста. Это что, твоя фамилия, что ли?
6: Так, вы хотели меня что-то спросить?
7: Да.
6: Спрашивайте.
7: Ну, в общем так, Ириш, вообще я так скажу. Поначалу было все нормально. Вообще рыботорговля – это такой опасный, конечно.
6: Опасный, да,
7: но,
6: да.
7: Да. Но это интересный бизнес поначалу был.
6: Угу.
7: Вот, ну, потом и в любом случае рыботорговля, еще раз говорю, она есть, будет,

0: и...
1: Скажите, вас в подростковом возрасте уже туда затянуло вот эта
0: меня
1: вот компания?
0: Просто, да, меня...
1: Поймал, так сказать, в своей сети.
0: Ну да, да, да. Там были люди, которые как бы занимались этим. И, в общем, они меня привлекли к этому. Они меня затащили в этот в ангар. В общем, в ангаре там все это началось. Я увидел первый раз, как это все делается.
1: Вот этих вот несчастных вот рыб, да?
0: Ну да, да, да. Но дело в том, что вы понимаете, рыбы-самки, они в цене. Понимаете, они особенно в цене, рыбы-самки.
1: Скажите, а защита вообще, защита прав?
0: Вы имеете в виду...
1: Рыб-самок. Ведь она есть повсеместно, во всех странах мира, у нас тоже. Вот вы не опасаетесь,
0: да знаю, я знаю.
1: Не опасаетесь, что все-таки веревочки долго не виться?
0: Виться, не виться, а надо побриться, вот что я вам скажу. Ну, это так, прибаутка такая.
1: Вы еще шутите, дело... да?
0: Да,
1: потрясающе,
0: да, да.
1: Просто
0: а что мне остается-то? Мне... Я прекрасно понимаю, что я на краю, поэтому... Что мне говорить?
1: Да вы на полном краю, понимаете?
0: Понимаете,
1: товарищ Икс.
0: Я вам скажу, есть права рыб-самок, да.
1: Да.
0: Права рыб-самок,
1: да.
0: Права рыб-самок, да, так и называется.
1: Которые вы совершенно
0: да,
1: просто, как сказать, наступаете на них.
0: Да, я знаю.
1: Они
0: да
1: поруганы, Вань.
0: Но я уже надругался над этими самками, но дело не в этом.
1: Боже.
0: Есть же рыбы-кобели, вот в чем все дело.
1: Ну-ка, и вот тогда у меня вытекает следующий вопрос.
0: Ну.
1: Не боитесь ли вы мести рыб-кобелей?
0: Да боюсь, естественно.
1: Ведь что... есть сейчас рыбы-убийцы, это же всем известно.
0: Рыбы-кобели – это вообще опасные рыбы, с ними сложнее, потому что рыбы-самки, они, так сказать, сами идут как бы на эту...
1: Да, вот на этой...
0: На мормышку
1: на
0: они,
1: этой
0: да
1: страшной ноте мы пока приостановимся и скоро вернемся, чтобы узнать до конца всю правду об этом.

что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

101.ru.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: Найди себя.
2: Сегодня в нашей программе «Найди себя», то есть работа для потерявших работу, и мы связываемся, сегодня мы беседуем с Татьяной Болеславовной Фонаревой. Здравствуйте, Татьяна Болеславовна. Не волнуйтесь, не волнуйтесь.
3: Можно воды?
2: Да, конечно, пожалуйста, пожалуйста.
3: Благодарю вас. Благодарю вас.
2: Да, вот.
3: Благодарю.
2: Конечно. Татьяна Болеславовна, да, Фонарева, она обладательница, ну, скажем так, удивительной, редкой профессии. Она окусывает излишки.
3: Да.
2: Да, это, конечно, каторжный труд. И вот я хочу, чтобы вы сами рассказали всю историю. Дело в том, что, ну, пусть мы уже будем, так сказать, свидетелями, да, этой истории. Окусыватель упал в чан. Это послужило причиной, это была причина увольнения. И затем мы будем, конечно, связываться с начальником вашей смены. И дело в том, что... Да, я понимаю вас.
3: Да.
2: Я понимаю вас. Возьмите себя сейчас в руки. Я вас прошу, Татьяна Болеславовна, расскажите немножечко о том, что все-таки произошло и почему в результате начальник взял на ваше место свою дочь. Вот попробуем мы как бы разобраться вот в этой ситуации. Татьяна Болеславовна, расскажите, да, пожалуйста, да, вы я... окусываете.
3: Да.
2: Да, пожалуйста.
3: Сейчас я попробую говорить спокойно.
2: Запейте, кстати, еще раз, пожалуйста.
3: Да, спасибо. Большое спасибо. Понимаете, дело в том, что я на этом предприятии.
2: Да.
3: Я работаю уже 30 лет.
2: Так.
3: 30 лет окусываю, как проклятая.
2: Так.
3: И окусываю, и делаю это хорошо.
2: Да, вот.
3: У меня есть почетные грамоты. Пять штук.
2: Вы
3: я
2: же...
3: лидер производства.
2: Вы же кавалер.
3: Ну, я кавалер, да, конечно, конечно, я кавалер. Конечно, так вот, конечно.
2: Да.
3: И вот это предприятие, мое родное,
2: да,
3: предприятие.
2: Да, да.
3: И вот в один день,
2: да,
3: я была простужена, понимаете, просто я сильно болела с температурой, вышла на работу, у меня было 39,2. И окусыватель упал в чан.
2: Как это произошло? Скажите, пожалуйста.
3: Понимаете, у меня рука дрогнула. Рука дрогнула, потому что мне нужно было высморкаться. Что, я не имею права высморкаться,
2: да,
3: что
2: да,
3: ли?
2: Да, вы, может, запейте, пожалуйста. Я
3: не
2: прошу,
3: могу,
2: да,
3: я
2: запейте,
3: говорить.
2: Запейте.
3: Это так обидно все.
2: Запейте. Вот.
3: Ой.
2: Хорошо.
3: Ой.
2: Окусыватель, ой, давайте подождите, я все понял.
3: Да.
2: Окусыватель упал в чан, вы, да, хотели высморкаться, вы, да, вы одновременно и высморкались, и уронили, да? Ну, по-честному.
3: Я высморкаться не смогла.
2: А, и не получилось.
3: Я окусыватель утратила.
2: Ну, подождите. Он упал в чан. Как бы это все-таки, ну, скажем, это вещь, как бы, она решаемая, этот вопрос.
3: Она решаемая. Ну, не просто, потому что чан огромный. Понимаете?
2: Да, чан огромный, естественно.
3: Чан огромный, чтобы...
2: В него же просто так не залезть.
3: Конечно, это вызывает специальные службы, надо.
2: Да,
3: это
2: я понимаю.
3: Это нужно звонить, это,
2: да,
3: нужно,
2: да,
3: вызывать, это спускаются туда люди. Это на несколько дней работы, чтобы достать...
2: Скажите, они несколько дней там проводят в чане или что?
3: Люди спускаются туда,
2: да,
3: несколько дней.
2: Да, да, да.
3: Потому что спуск идет 2 дня.
2: А, я понимаю, да, я понимаю, да. Это тяжело, это каторжный труд, действительно, это,
3: да,
2: очень тяжело.
1: Найди себя.
0: Уйми заядлого. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
0: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. С Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.

Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.

0: Резвенник.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня удивительный гость, как и все наши гости, но этот гость удивительный во всех отношениях. У нас в гостях Леонид Цупеев-Ли.
2: Да.
1: И вы знаете, вот первый вопрос, он связан именно с вашим происхождением, с вашей фамилией.
2: Давайте.
1: Цупеев-Ли. Это даже хочется поставить знак вопроса после этого. Цупеев-Ли. Вообще.
2: Цупеев-Ли.
1: Цупеев-Ли.
2: Да.
1: Так вот, Цупеев-Ли Леонид. Скажите же, пожалуйста, откуда вот это взялась Ли? Приставка Ли к вашей фамилии.
2: Ирочка. Ох, как время летит у нас, у лихачей, боже мой. Почему Ли? Ли? Ну, потому что я китаец. У меня есть в роду китайцы,
1: да
2: дед.
1: Вы что?
2: Ну, конечно. Но при этом-то я еще и хач.
1: Да вы что, то есть армянские корни тоже
2: присутствуют? Конечно, конечно, армянские.
1: Слушайте,
2: армянские.
1: А может быть тогда Ли-хач, это вот, собственно говоря,
2: ну,
1: это...
2: Ну да, а так
1: вы
2: и родилось.
1: Родились?
2: А так и родилось. Ли-хач.
1: Боже мой, как интересно. А почему же вы тогда не добавили сразу же Цупеев-Ли-хач сразу же в одно слово?
2: Ну, я думал, чтобы не было Лебедев-Кумач, вот там вот это вот я, вот ассоциации. Просто Ли-хач. Вот просто Ли и просто хач.
1: Да, да, да.
2: Вот такая.
1: Просто Цупеев-Ли.
2: Цупеев-Ли. Ну, говорите, ладно. Ирочка, давайте, говорите.
1: Итак, Виталик. Итак, ну скажите же, что привело вас вот в этот вот отряд отважных лихачей?
2: Ничто, Ирочка, а кто?
1: Боже мой, это был человек.
2: Это был человек.
1: Расскажите поподробнее.
2: Виталик Мротов, запомните эту фамилию, все.
1: А мы не знаем, подождите, расскажите нам.
2: О, что вы. Виталик Мротов, он так мне сказал, мы как-то встретились с ним.
1: На трассе?
2: Нет, не на трассе, просто мы гуляли в парке, и он мне говорит, слушай...
1: Вы специально встречались?
2: Да, специально встречались, он говорит, слушай, ну если ты не пьешь, то хотя бы лихач. И я начал лихачить.
1: А он сам лихач?
2: Он, конечно, лихач, конечно.
1: И вы поэтому хотели с ним встретиться?
2: Да, и поэтому, конечно. И он говорит, ну хотя бы лихач.
1: То есть вас тянуло.
2: Теперь я освоил, все виды, я не знаю, экстремала, все виды.
1: Скажите, только, наземные виды транспорта?
2: Да любые, параплан, дельтаплан, все, что хочешь, все, что летает, все, что купается, все, что погружается под воду. Все.
1: Вот скажите, Леонид, известно, что лихачите вы не по-детски, да?
2: Конечно,
1: да.
2: Конечно.
1: И известно также, что это не приветствуется, так сказать, законами нашего государства.
2: Ну,
1: как вы уходите
2: от
1: наказания, интересно?
2: Но я скажу, дело в том, что как я ухожу от наказания.
1: Даже не знаю, стоит ли задавать вам этот вопрос,
2: Ирочка,
1: потому
2: можно,
1: что это
2: опасно,
1: нас услышат люди, и когда слишком много лихачей, наверное, это опасно.
2: Ничего. А вы, я сейчас приведу пример. Смотрите. Это сейчас. Я довел лихачество практически до невидимости. А знаете почему? Вот представьте себе, машина. Вот я еду на машине. Машина, смотрите, она
1: едет.
2: Кстати,
1: какая у вас машина?
2: Ну, я не могу сейчас сказать.
1: Почему?
2: Ну, хорошо, торчбэк.
1: О-о-о.
2: Да, торчбэк.
1: Ага.
2: Это очень серьезная машина. Там это синтез.
1: А.
2: Это синтез. Там несколько. Там есть и японские детали.
1: А.
2: Составляющие.
1: А закрылки есть?
2: Закрылки есть. Там все есть.
1: Все есть.
2: Все обтекаемое. Вообще обтекает. А на скорости все так обтекаемо.
1: Но я так понимаю, что и вы тоже в обтекаемом.
2: И я в обтекаемом, естественно. Это я так в легкую сейчас накинул на себя. А так я во весь обтекаемый.

Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найдите в интернете «Фоменко Фейк Радио».

0: Классика в эфире.
1: И холода уже настали, а из ростка появился стебель, тонкие листья. И вот уже выпал снег, и наступила зима, а посреди заснеженного поля гордо высился изящный зеленый стебель с большими листьями и назревающим бутоном. Но как-то раз, когда соломинка только собралась зацвести, уже в феврале, в ожидании весны, по лугу пошел человек. Он шел и не обращал никакого внимания ни на природу, ни на то, что посреди зимы собирался цвести цветок. Он наступил на соломинку грязным сапогом. Та упала, втоптанная в снег. Вмиг, ощутив смертельный холод, боль, страх и ужас зимы. На следующий день цветок усох, покрылся корочкой льда. Ветер задумался, его дуновение стало совсем тихим и почти незаметным. Вы прослушали рассказ Валентина Пыхина «На лесосеке».
0: Классика в эфире.

0: Сегодня, дорогие друзья, здесь, во всех социальных сетях, а это ВКонтакте, это, понимаете, и Инстаграм, это, конечно же, и Фейсбук. Ну, несомненно, и сами сайты все переполнены Фоменко FM, Фоменко Фейк Радио. Дорогие друзья, у нас сегодня, у меня, у Владислава Жульпацкого, в гостях Варвара Федоровна Заманова, начальник группы органов подоплеки Лутоцкого района города Янска.
1: Да,
0: старший Дадар Майор. Старший Дадар Майор. Yeah. И что я хотел бы в продолжении нашего разговора, так сказать, спросить.
1: No,
0: вот как происходит эта коммуникация между сутевиками и подоплечниками?
1: Ну, мы вместе работаем. Тут, как сказать, коммуникация в этом смысле налажена абсолютно и полностью. Да-да-да.
0: Mm-hmm.
1: Специальные приборы, специальная, так сказать, связь. Угу. Своя катушечность.
0: Я вот что хотел спросить. Я вот что хотел, так сказать, узнать. Мне кажется, да, что сутевики, да, углубляясь, так сказать, предвосхищая подоплеку, они находят ведь самое, так сказать, ядро. Так,
1: конечно,
0: как говорится, работают в поле.
1: Абсолютно, работают в поле.
0: А уже, так сказать...
1: А мы, так сказать, накрываем уже.
0: Уже накрываете непосредственно.
1: Да.
0: Ну вот, например, человек в магазине тянет руку за бутылкой водки покупать ее.
1: Да, да, да. А мы уже предупреждены сутевиками, что у этого человека нету денег на эту водку. Поэтому сразу же здесь мы, и сразу же быстрый арест, все.
0: Вот оно что.
1: Да.
0: То есть, в принципе, поэтому получается, что в Янске, например, нет пьянства.
1: Абсолютно.
0: Никто не пьет. Он только тянет руку, так сказать.
1: Да, да, да, да, да.
0: А вы ведь его можете остановить и сказать: минуточку.
1: Минуточку.
0: Ты ведь...
1: Тебе завтра в 8 утра на работу, куды?
0: Вот.
1: Ну вот и все.
0: Вот. Вот что делает подоплека,
1: да,
0: сегодня. Сегодня подоплека. Но я хочу спросить тогда.
1: Я спрашиваю.
0: А вот выходной?
1: А выходной? А завтра что, работы нет, что ли?
0: А вот, например, нет. Ну вот смотрите, вот, например, выходной у человека.
1: Выходной у человека.
0: Вот он в свой выходной, в свободное время, хотел бы, например, повести себя, так сказать, свободно.
1: Свободно,
0: ну,
1: да,
0: совсем свободно. Без всякой подоплеки, он еще не знает. Еще сутевики не разобрались.
1: Еще нет.
0: Хочет он,
1: быть,
0: так сказать, потянуть бутылку водки. Или хотел бы, например, вдруг раз и бутылку минералки. Водка-минералка, водка-минералка. Ну, к примеру, я просто спрашиваю.
1: А
0: у него выходной.
1: Подождите, нет, выходные для чего человеку?
0: Ага.
1: Вот если он потянется за этой там и водкой, или что там еще, взбредет ему голову, коньяк, не дай бог.
0: Так.
1: А завтра что он будет делать?
0: Так.
1: А мог бы пойти на стадион.
0: Вот.
1: Пробежаться.
0: То есть органы подоплеки и перенаправляют человека.
1: Да, конечно, следим.
0: А мне хочется понять еще вот что.
1: Да.
0: Сутевики как таковые, они дают указания органам подоплеки по действию? Или просто, так сказать, набирают информацию, суть, так сказать, информации, а уже органы подоплеки, уже, так сказать, майоры, дадар-майоры, старшие дадар-майоры,
1: да, старший дадар-майор,
0: они уже, так сказать...
1: Ну, понимаете, так, происходит так. Сутевики, как сказать, вот это все заползает, так сказать, в поле работает.
0: Угу.
1: А уже что делать дальше, решают, как, конечно, органы подоплеки. Есть специалисты, которые, как сказать, как именно человека, значит, отвести от проблемы, как именно его остановить. Есть люди, которые этим разбираются. Я работаю именно, как сказать, в частях, которые накрывают.
0: Ага.
1: А когда вот у меня уже есть там и план действий, и все, и так далее, да.
0: А вот у меня очень к вам простой вопрос.
1: Давайте.
0: Варвара, вы высыпаетесь?
1: Нет, конечно.
0: Вот. Вот оно.
1: Я же с начала передачи сказал, что 25 часов в сутки работаем.
0: Боже ты
1: мой. Ну, у нас специальные лекарства, и все нормально.
0: Боже ты мой. Сейчас об этих лекарствах и о конкретно ваших новых препаратах, с которыми вы работаете, мы, конечно же, расскажем буквально через минуту, когда снова вернемся в студию.
2: Опереди.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Быстряк сфанговый. Жук длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно-бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый. С совершенно округленными задними углами передней спинки, которые сзади сужены сильнее, чем спереди. И с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке надкрыльей. Обитатель преимущественно сфанговых верховых болот. Отмечен в мае-августе. Личинка развивается летом, зимует жук.
3: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Умело овладеваем. Фоменко фейк радио.
5: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Я закрываю счет 2 пальцами, мизинцем и безымянным.
3: Тариф безымянный.
2: Положи себе сам.
3: Занеси максимум.
2: Банк твой.
3: Причешитесь, космонавты. Фоменко Фейк Радио.
0: Спорт высоких.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Спорт высоких» тренер по женскому бадминболу Вероника Доглязова. Это новый вид спорта. Здравствуйте, Вероника!
5: Здравствуйте!
4: Значит, итак, это абсолютно новый вид спорта – бадминбол, да?
5: Бадминбол, да.
4: Да, значит так. Ну что ж, время этого вида спорта, видимо, пришло. Я
5: пришло, пришло, пришло, да.
4: Ну, я знаю, что сначала он назывался «Болбадмин».
5: «Болбадмин» было название, да.
4: Ну, а почему вы изменили название?
5: Ну, во-первых, ну, это не мы изменили, это федерация изменила название, да. А потом, ну, «Болбадмин» все-таки не менее красиво, чем «Бадминбол». Мне так кажется.
4: То есть все-таки «Бадминбол» более, значит, значительно красивее.
5: Ну, звучно, звучно.
4: Чем «Болбадмин», да?
5: Да,
4: понимаю,
5: да. Девочкам нашим больше нравится.
4: Ну, отлично. Буквально в 2 словах расскажите правила новой игры вот этой вот. Расскажите.
5: Ну, правила простые, потому что все знают, что такое футбол, все знают, что такое бадминтон, а это как бы соединение двух этих прекрасных видов спорта, то есть есть и мяч, есть и волан, и то, и другое, играют, значит, 30 человек одна команда, 30 человек другая команда. Очень важно, что играют женщины за 30.
4: Вот как!
5: Да, за 30.
4: Женщины за 30,
5: да.
4: Это как раз и продлевает, я понимаю,
5: да,
4: вас. Ой-ой-ой.
5: Женщины за 30, очень многие хотят раньше влезть в наш вид спорта, но нет, но мы не дадим, нет.
4: То есть 30 плюс.
5: 30 плюс, только 30 плюс.
4: Спорт зрелых.
5: Спорт высоких.
4: Ага, вот оно.
5: Да,
4: что.
5: Зрелых.
4: Значит, ну, я понимаю так, что бадминбол проходит на футбольном поле.
5: Абсолютно. Точно, он проходит на футбольном поле. Есть и мяч, и валан.
4: Ну, то есть мяч, валан.
5: Да.
4: Соответственно, ракетки, я понимаю.
5: Ракетки, только каучуковые.
4: Каучуковые ракетки.
5: Да.
4: Значит, у вас, бадминтонные каучуковые специальные ракетки.
5: Да.
4: Значит, у вас...
5: Спасибо, наш федерал. Федерации. Да. Спасибо, значит, нашей Федерации.
4: Ну, я понимаю так, что какие правила-то в двух словах?
5: Ну, гол должен быть и в ворота мячом, и валаном тоже в ворота.
4: Ага.
5: И это должно быть одновременно.
4: Понимаю.
5: А и валан не должен упасть на землю.
4: То есть во время игры распасовка вся идет. И одновременно пасуемся мячом.
5: И ноги и руки работают. Да. Ноги и руки.
4: И одновременно играем в бадминтон. Да. То есть не должен валан упасть, я понимаю,
5: так,
4: на землю.
5: Да.
4: Валан во время атаки и защиты не падает на землю. Для того, чтобы перехватить, нужно перехватить и мяч, и валан в воздухе.
5: И мяч, и валан,
4: Вот это
5: работает
4: потрясающе.
5: И низ, и верх. Вверх,
4: и низ, и вверх.
5: Вверх.
4: Вот я, скажите, слышал следующее. У вас в женском бадминболе есть тренеры, которые работают отдельно с верхом, а есть тренеры, которые работают с низом.
5: Да, это узкая специализация такая. Ну, а кто-то любит только с мячом, кто-то любит только с валаном. Я специализируюсь на том и том.
4: То есть
5: и
4: вверх, и низ.
5: И вверх, и низ. И вверх, и низ. И вверх, и низ.
4: Понимаю, понимаю. Ну, вы знаете, я хочу вот что... Спросите вас.
5: Да.
4: Скажите, ведь скоро, я понимаю так, что бадминбол уже развивается настолько широкими шагами, что скоро уже наша сборная поедет на чемпионат мира.
5: Поедет, да. Готовимся. Девочки готовятся.
4: Удивительно, удивительно. Я вот что хочу сказать. Я слышал, что последнее время бутсы подорожали.
5: Бутсы. Подорожали бутсы. Ну, пытается с этим разобраться федерация, но бутсы подорожали просто страшно. И, естественно, очень многие команды, очень многие тренеры просто паразитируют на валанах.
4: На валанах паразитируют.
5: Да.
4: Паразитируют на валанах.
5: Да.
4: Ну, про мячи я уже говорить не буду. То спрашиваю.
5: Ну, естественно,
4: паразитирование на мячах это.
5: Паразитирование на мячах имеет место быть. Мы с этим боремся, федерация с этим борется. И если федерация меня сейчас услышит, я прошу меня услышать. Сделайте что-нибудь. Федерация!
4: Понимаю вас. И теперь вот такой вопрос острый. Я слышал, что пальму популярности у вас пытается отобрать баскетгольф.
5: О, господи, даже, знаете, говорить на самом деле не хочется, потому что это Аркадий Лузов, председатель федерации, он, ну что это? Да ничего. Да просто ничего. Да что у них со зрителем? Это у нас 30 тысяч стадион, понимаете?
4: 30 тысяч.
5: Посмотреть на девочек, на красавиц, у которых верх-низ работает, да?
4: Да.
5: А и что там, а в баскетгольфе там даже зрителей нету, не предполагается.
4: Не предполагается?
5: Не предполагается.
4: Ну, понимаю вас.
5: Ну, а Лузов,
4: то есть вы не боитесь этого?
5: Мы не боимся.
4: Отлично.
5: Совершенно, да. Аркадий Лузов, он просто паникер.
4: Вот оно что.
5: Да.
4: Дорогие друзья, сегодня в программе «Спорт высоких» был тренер по женскому бадминтону Вероника Доглязова. Желаем вам побед.
5: Спасибо.
4: В этом новом виде спорта.
5: Спасибо.
4: В бадминболе. Вот, желаем девочкам красоты, здоровья.
5: Конечно.
4: И удачи.
5: Конечно.
4: Прощаемся с вами до новых встреч.
5: Пока, дорогие.
0: Спорт высоких.
2: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяно?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
2: Найди себя.
1: И вновь мы в студии.
3: Мы попробуем сейчас связаться с начальником смены вашей, Татьяна Болеславовна,
4: да.
3: С Карменом Аисовичем Боевым. Пожалуйста.
4: Кармен, да. Аисович.
3: Алло. Алло. Алло. Кармен Аисович. Да, Кармен Аисович, здравствуйте, дорогой. Это программа «Найди себя». Это работа для потерявших. Да, «Найди себя» программа. Да, работа для потерявших работу. Да, да. Это ведущий программы. Я звоню по поводу Татьяны Болеславовны Фонаревой. Вы ее помните?
5: Я здесь, знаешь, что скажу сейчас.
4: Какая Кармен Аисович, как вы? Подождите.
3: Подождите.
4: Давайте выясним.
3: Подождите. Да. Историю, конечно, мы знаем. Я хочу понять эту историю. Кармен Аисович, будьте...
5: Мы да. Что делаем здесь, а?
3: Да, здесь, пожалуйста. Одно,
5: убери,
3: не волнуйтесь, Татьяна Болеславовна.
4: Вы понимаете, как он...
3: Татьяна Болеславовна.
4: Так нельзя с человеком.
3: Подождите.
4: Нельзя ли так с человеком?
5: Большие деньги. Что я не понимаю? Купили финский акустик. Она уронила его. Что за сучка такая?
3: Кармен Аисович. Кармен Аисович, подождите. Вы скажите... Вы окусыватель достали? Подождите, вы окусыватель достали?
5: Как тебя зовут?
4: Ну вы зверь!
3: Меня зовут Вин... Как, меня зовут Вик?
5: Меня зовут Виктор.
3: Меня Виктор зовут.
4: Хватит с ним разговаривать, это бесполезно. Он зверь, зверюга, гадкий.
3: Да. Подождите. А вот не удалось, к сожалению, нам до конца поговорить с Карменом Аисовичем. Я вас прошу, запейте. Я понимаю.
4: За что?
3: Я понимаю.
4: Я понимаю, за что.
3: Это очень неприятная ситуация. И вот сейчас мы поговорили с начальником смены Татьяны Болеславовной Фонаревой, которая окусывает излишки. Вы знаете, Кармен Аисович Боев... Дело в том, что он так по-настоящему и не признался. Он не признался. Пусть это останется на его совести. Он действительно...
4: На его совести вообще ничего никогда не останется, потому что он не человек, понимаете?
3: Он,
4: к сожалению,
3: это
4: и
3: именно...
4: И год до пенсии остался, остался.
3: Татьяна Болеславовна, я могу вам предложить интересную профессию?
4: Да?
3: Да.
2: Найди себя.
1: Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
6: Степная теркушка. Семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамный.

0: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. 101.ru.
1: Попутчики!
2: Дорогие друзья, в программе «Попутчики» на Фоменко Фейк Радио профессиональная компания ВВ. Всегда вместе. ВВ и ПП. Всегда вместе профессиональные попутчики. ВВ и ПП. Да, удивительно. Как эти буквы, как от них веет родным. ВВ и ПП. Вот.
3: Это пряное.
2: Ну да, ВВ это, как ВВ, вы знаете, да. А П это у нас всегда рейтинг полный, как говорится.
3: Да?
2: Вот, ну, всегда вместе профессиональные попутчики.
3: Да? Да, да.
2: Итак, несколько слов. Сегодня у нас в гостях руководитель компании, да, руководитель компании Иосиф Крючков-Захаров. Сразу спрошу у вас, Иосиф, скажите, почему двойная фамилия?
3: Объясню. Я Крючков. В принципе, я изначально.
2: То есть вы родились как Крючков?
3: Я родился как Крючков.
2: Вы родились как Крючков?
3: Да, а вот как Крючков я родился.
2: Да.
3: А вот Захаров, он просто основатель нашей компании ВВ и ПП. Мы напомним, ВВ это всегда вместе,
2: да.
3: ПП это профессиональный попутчик. Захаров основатель, ну и как-то я из уважения.

0: Вот о чем. Вы взяли Крючков-Захаров, да? Двойную фамилию. То есть да. Вы таким образом подбираетесь под руководителя и создателя компании.
1: Да нет, конечно.
0: Ну, как бы намекая, что вы, в принципе, тоже не хуже.
1: Да я, вы знаете, я вам скажу,
0: не это хуже. Острый вопрос.
1: Это острый вопрос, я понимаю. Я не хуже, не лучше. Я просто Крючков-Захаров.
0: И все, да?
1: Вот и все по-простому. И это профессионально.
0: Это пусть останется на вашей совести.
1: Хорошо, это останется. Владик,
0: вот так и все.
1: Владик, вы не волнуйтесь.
0: А я вообще не волнуюсь.
1: Да это хорошо,
0: понимаете,
1: Владик.
0: Я вот что хочу вас спросить.
1: А когда вы не волнуетесь, вам это так идет.
0: А я знаю. Боже, я хочу спросить у вас, говорите. Дружочек мой, Иосиф.
1: Да, да.
0: Вы
1: да.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы профессиональный попутчик.
1: Точно, я сам.
0: Вы, так сказать, сопровождаете обычных пассажиров.
1: Конечно.
0: Везде, причем, как я посмотрел ваш рекламный проспект,
1: да.
0: И увижу, что вы работаете в поездах,
1: в любом
0: в самолетах,
1: мотоцикл,
0: вело,
1: пешком.
0: Да. Вот что я хочу узнать. Да. Давайте с вами начнем попутчик на велосипеде.
1: Велосипед, с удовольствием. Значит, существует велосипед тандем.
0: Угу.
1: Естественно, мы работаем на них, в основном на этих велосипедах. Они изобретены давно уже.
0: А вот если я, например, захотел бы отправиться на велосипеде в велосипедную путешествие, велопрогулку, ну, длинную, там, ну, не знаю, может быть...
1: Трехдневную.
0: Трехдневную, может быть, 500 километров.
1: 500 километров?
0: Да.
1: Это 4 дня у нас занимает, 500 километров. 4 дня 4. С привалом, конечно.
0: С привалом.
1: С привалом, а попутчики работают только с привалом. Вот я сразу, когда я набираю сейчас молодых, молодежь, хорошие ребята, нормальные ребята такие, вот, они как бы, я им говорю, ребята, мы работаем с привалом. Без привала даже не обращайтесь ко мне, потому что вот те
0: говорят... Вот вот... Я вот что хочу спросить у вас.
1: Да.
0: Сразу про привал.
1: Да.
0: Привал.
1: Да, пожалуйста.
0: Вот у вас идет велосипедная прогулка.
1: Да.
0: Скажем, вы не на тандеме.
1: А как же?
0: Ну, на раме.
1: На раме.
0: Почему? На раме. Вы на
1: работаем
0: раме.
1: Работаем и на раме.
0: А значит, и на раме работаем.
1: На раме
0: работаем. То есть, условно говоря, если вдруг ни с того ни с сего у человека один велосипед, то он берет вас попутчиком, сажает на раму.
1: Да. Он сажает меня на раму.
0: И везет.
1: Как это не прискорбно. На раме сложно работать. Я умею это делать. Молодежь не умеет на раме
0: Скажите,
1: работать.
0: Скажите, ну вот на раме, вы когда едете попутчиком на раме велосипедной, я хочу у вас спросить.
1: Да.
0: Вы берете с собой для привала, ну, скажем, палатку?
1: Во-первых, я беру для ягодиц кожаный ремешок.
0: Ага.
1: Да, на раме попутчик только с кожаным ремешком может ехать.
0: С кожаным ремешком на раме.
1: Да,
0: мы вернемся к вам через минуту после прослушивания музыкальной паузы.
2: Попутчики!
3: Бивень, обивень. Исполин с исполином. На глазах у царя единорога сквозь пелену веков. Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
4: 39-47-86-52-31-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-47-94-
2: Классика в эфире.
4: Я еще долго лежал с закрытыми глазами, обдумывая, что же все-таки произошло. Лежать в запредельном параллелье было тревожно. Приоткрыв глаза, попытался нащупать меч. Меч отозвался привычным голубым светом. Значит, связь до конца не прервана, но и свободы как таковой по-прежнему не было. Эрбедунг приковал меня к клинку, а значит, в большое, безграничное вернуться я не могу. Да, тут я свободен от Экхуна и Паргатуи, но только вот что для меня теперь эта свобода? В безграничном осталось все настоящее. Вернуться с помощью перевоплощения? Но как? Неужели придется искать золотого панцирника? Легенда, о котором ходила среди наших колдунов уже более 2000 лет. Ответов у меня не было. В далеком В ночном небе кружил драконий

0: клин, который уколом острой иглы напомнил мне о доме. Я было приподнялся на сломанной третьей руке, но тут же потерял сознание от боли. Вы прослушали отрывок из трилогии Джона Дербацки «Трилесье Дразуна».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
2: Харлям!
0: Мы продолжаем программу.
4: А скажите, вот ведь давно мучает меня вопрос. И действительно, да, я так проникся.
5: О питании хотите спросить?
4: Ну, давайте о питании.
5: Ну, вы понимаете, ведь кишечник.
4: Так-так.
5: Он ведь все, кто в святых сотах, все должны быть чистым кишечником.
4: Вот-вот поподробнее.
5: Вы знаете, ведь у нас же как?
4: Да.
5: У нас движение как? Пришла вот или сестра пришла, или брат, если то мы обнялись, конечно,
4: да.
5: Сразу.
4: Ну
5: обнялись,
4: да, конечно.
5: Я же говорю вам, соток соте лепится.
4: Да, да.
5: Лепится.
4: Да.
5: И они вот лепятся, лепятся, лепятся, да. Лепятся, лепятся. Но главное, первая проверка.
4: Ах,
5: проверка.
4: Вот она.
5: Чист ли кишечник?
4: Ага.
5: Конечно.
4: Ага. Как проверяете-то?
5: Ну, господи, ну это ж простая вещь.
4: Ну уж расскажите,
5: ну,
4: уж
5: просто поделитесь. Сразу, без разговоров, уже приходит, как говорится, ну, пришел, вот брат пришел.
4: Да.
5: А ему сразу вопрос такой.
4: Да.
5: А в сотый братушка пришел?
4: Да.
5: А клизмование это делал?
4: А, вот оно что.
5: Вот оно просто.
4: Ну да, я понимаю.
5: Вот оно просто.
4: Вижу.
5: И все.
4: Да.
5: Конечно.
4: Агнешку клизмовали?
5: Вы знаете, она уж пришла клизмованная.
4: А, вот оно что.
5: Ну, конечно.
4: Ну, и бывает еще и клизмованные приходят к вам уже,
5: во-первых,
4: да?
5: Во-первых, ну, конечно. Ну, хотя из уст в уста передают.
4: Ну, да.
5: Уж знают.
4: Ну, да.
5: Уж знают. А я уж и по-честному так спрашиваю.
4: Да, да.
5: Я так уж сразу.
4: Да.
5: Придет вот.
4: Ага.
5: Новенькая придет.
4: Да, да, да.
5: Ну, что, милочка моя?
4: Да.
5: Клизмованная. Сеструль ты моя.
4: Да.
5: Клизмовать-то будем?
4: Да.
5: Или уж клизмовалась сама?
4: Да, да, да, да, да.
5: А она вдруг скажет, бывает, так сама клизмовалась.
4: А
5: я говорю, подожди.
4: Да.
5: Верю тебе, конечно.
4: Вот.
5: Да хорошо ли клизмовалась ли, милая?
4: Да, вот это важно.
5: Вот, понимаешь?
4: Вот это вот важно.
5: Отличный человек ведь не сразу. Вот человек,
4: ну, да.
5: он же в миру-то, ох, его волтузит,
4: да,
5: по-разному.
4: Да, да. Вот ведь
5: он
4: как...
5: же думает, что он исклизмовался, а на самом-то деле нет и половины.
4: И даже половины нет, боже мой.
5: Конечно,
4: вот
5: тебе.
4: Вот хотел спросить у вас все-таки.
5: Ну-ка.
4: Хочу спросить у вас.
5: Ну-ка,
4: жест у вас, вы называете его... А-та-та. Ну, расскажите, поделитесь,
5: ну,
4: я прошу.
5: Друг мой, не бывали ни разу на песнопениях на
4: наших? Ну нет, конечно, ну да.
5: А как вот бывает, так обнимемся, слепимся?
4: Да.
5: И вот так бывает, пока лепимся.
4: Так.
5: Бывает, мы же лепимся, ох, по многу,
4: да.
5: Бывает и бывает и 3 дня бывает лепимся.
4: Даже так.
5: Вот такое даже складывается.
4: Как сила-то какая у вас прямо.
5: Ох.
4: А так вы знаете,
5: а
4: соты помогают.
5: А святые соты силу-то дают. Конечно. Забираешь вот так вот из силы всю энергию, забираешь.
4: Ну вот и про а-та-та вы расскажите.
5: И в это время, вдруг раз, уже прям чувствуешь, вот оно, вот.
4: Да, вот.
5: А вот и время песни.
4: Ага.
5: А как время песни приходит, и уже сразу так. Прежде чем его запить, вот это вот всем вместе. Ой, святые соты.
4: Да,
5: прежде чем начать, нужно же дать сигнал.
4: Да.
5: И, конечно, этот сигнал а-та-та. Но звучит он не каждый раз.
4: Не каждый?
5: Конечно.
4: Как
5: придет
4: интересно.
5: Энергия, бывает, а бывает, не придет.
4: Вот ведь что творится-то. Вот ведь приятно как. Но вот хочу о таком спросить. Не знаю, уж приятно будет вам, неприятно. Но уж простите, как говорится. Но есть один такой, как бы, я даже не знаю, что за человек такой. Вы, наверное, знаете. Вот основатель такого движения. Называет он себя там вот «Власть прополиса», вот Терентий Выхин. Может быть, слышали что-нибудь про него? Что скажете?
5: Знаете, да, как говорится, святые соты ему судья.
4: Ах, вот оно что.
5: Вот и все. Бедный, жалко его.
4: Жалко, да?
5: Конечно. Ему прийти-то полепиться к нам, полепиться, немножко как-то быть с нами, слепиться.
4: Да.
5: Ну, строиться как-то вместе, так нет. Он же все какую-то войну придумывает. Он все думает, что что-то, ну, хочется ухватить, как бы, ухватить, оторвать кусок соты.
4: Да.
5: Ну как? А мы на эту черную зависть да и не смотрим.
4: Вот,
5: а потому что а-та-та.
4: А-та-та.
5: А-та-та.
4: Вот как спасибо.
5: Я ведь Терентия, я помолю, отмолю, отмою.
4: Да?
5: Помолю, отмолю, отмою Терентия. От глупости, от всякой вот этого. А то они там трутся этим прополисом, господи.
4: Ну, да. Ну, пахнет немножко, конечно.
5: По-честному, ну, что ж тут. Прополис-то ведь нужно ж понять. Это ж...
4: Это что?
5: Отвал от наших сот.
4: Отвал?
5: Отвал просто, конечно.
4: Вот оно в чем.
5: Конечно, это отваливается. Все, что,
4: ну,
5: все, что грязно, отваливается. Все, что,
4: нечистое.
5: Нечистое. Отбрыкивается от нас.
4: Да я и вижу, вы такой вот в такой одежде у вас красивые.
5: Ну, конечно.
4: Вот вижу, что сладкие.
5: Так сладость. Можно. Ведь святые соты – это же сладость.
4: Это сладость.
5: Конечно.
4: Это сладость.
5: Как обнимемся, лепимся друг к другу. Ой, как сладко.
4: Сладко становится.
5: И сладко. Ой, огнешкой бывает сладость дает.
4: Бывает, да? Дает.
5: А потому что а-та-та.
4: А-та-та. Вот. И вот, вы знаете, на этой удивительной ноте такой, и как бы такой вот лучистой ноте, а-та-та, мне хочется и закончить нашу встречу с удивительным таким сладким-пресладким человеком.
5: Милую, милую, милую всех.
4: Спасибо. Всего вам всего.
2: Харлям. Флора и фауна родной планеты.
1: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
2: С нами хорошо. 101 Ру.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.
2: Дорогие друзья, в программе «Аллергия» сегодня у нас Олег. Олег – моль-аллергик.
4: Да.
2: Мы выяснили, что, значит, во-первых, он работает в специальном подразделении.
4: Да.
2: Он может и потеть одновременно, и не потеть. Да. Это поразительная вещь. Ему делали перке, вам делали, Олег, перке. Вот дважды.
4: Да,
2: а вот сосков-сосков
4: делали. Не делали.
2: Все-таки не делали.
4: Не делали. И я объясню все-таки.
2: А вы знаете, говорили, что делали.
4: Ну, это поначалу мне казалось, что мне делали.
2: Ага, в молодости.
4: Да, в молодости. Мне казалось,
2: На самом деле вы
4: соски сейчас чуть-чуть начали, не то что чесаться, а...
2: А вот почему вам не делали, скажите, почему?
4: А я вам скажу, Валерий Николаевич просто запретил.
2: А кто это?
4: Ну как-то кто это, лечащий? Мой лечащий.
2: Ваш лечащий?
4: Конечно.
2: Запретил.
4: Есть, да, если...
2: Запретил делать сосков-сосков.
4: Валерий Николаевич просто сказал, что Олегу сосков-сосков не делать.
2: И вот у меня какой вам сейчас последует вопрос.
4: Ну давайте.
2: При вашей аллергии на мех...
4: Ну да, да.
2: Вы не питаетесь мехом?
4: Да, нет.
2: И тогда у меня вопрос, чем же вы питаетесь?
4: Капрон.
2: Резонно.
4: Капрон.
2: Капрон?
4: Да.
2: Моль и капрон.
4: Ну, во-первых, это и книга.
2: А, ваша.
4: Да, это моя книга.
2: Я знаю.
4: Да, это моя книга. Вы читали ее?
2: Ну, я нет, к сожалению.
4: Ну, плохо.
2: Так.
4: А надо бы уже.
2: Угу.
4: А сейчас все читают, вы знаете... Я вам даже скажу, сейчас сделали аудиокнигу.
2: Угу.
4: То есть вы можете даже слушать, если вам лень.
2: Поразительно.
4: Как бы напрягать глаза.
2: Угу.
4: Вы можете прослушать, это называется аудиокнига «Капрон. Возвращение».
2: Но это как бы продолжение уже,
4: Продолжение. Конечно.
2: Моли Капрон.
4: Моли Капрон, да.
2: А насколько успешно продается ваша книга, скажите?
4: Очень хорошо.
2: Угу.
4: Очень хорошо. Улетает, просто.
2: А сколько уже продается она?
4: Сколько продается?
2: Да.
4: Месяца два.
2: За два месяца сколько уже продано экземпляров?
4: 500 тысяч. 500 тысяч.
2: И это, как я понимаю, не только среди моли.
4: Это не сынь, конечно. Это с любыми, разночинные такие.
2: Mm-hmm.
4: Разночинные.
2: Mm-hmm.
4: Ну, то есть это имеется в виду сюсели, пизяки, вот эти.
2: Это вот эти все животные, которые...
4: Вот эти все животные,
2: Вы, так сказать, насекомые, которых вы, так сказать, и...
4: Высерки вот эти вот.
2: Ой, прошу вас.
4: А как я буду? Мы с ними же работаем.
2: А.
4: Моль-амон как раз с высерками работает.
2: Понятно. Понимаю вас. Но вот что я хочу сказать. Вы, значит, написали эту книгу, которая так успешно продается.
4: Да.
2: Значит, и не только среди моли она продается.
4: Нет.
2: Среди, так сказать, многих других. Скажите, а как вообще вы... рассказали уже, как вы стали аллергиком.
4: Ну,
2: почему пока причина так и не выяснена?
4: Нет, абсолютно. Вот. Валерий Николаевич запрещает вообще на эту тему даже говорить.
2: Ах, вот оно что. Ваш лечащий.
4: Вон, лечащий, естественно.
2: Ваш лечащий врач.
4: Да, да, да, да. Вот он, когда мне отменил соскоб-сосков, он как бы так и сказал, значит, Олегу соскоб-сосков не делать.
2: Так.
4: Вот, можно сделать флюорографию.
2: Так.
4: Можно сделать просто флюоро.
2: Так.
4: Ну, флюоро это когда общее такое, вот это самое.
2: А манту?
4: Пробовали.
2: Не пробивает?
4: Не пробивает.
2: Понимаю.
4: А у меня панцирь.
2: Понимаю.
4: У меня панцирь, поэтому манту не берет.
2: Понимаю.
4: Перке, вот я говорю, два раза делали, не помогло абсолютно.
2: Я что хочу у вас спросить, Олежек.
4: Ну, пожалуйста.
2: Вы женаты?
4: Неплохо. Хороший вопрос. Ну, вы сами себе подумайте вот так вот. Ну, что сказать?
2: А что действительно?
4: Ну, что сказать? Ну, просто вот вы знаете... ну, как тебе? Можно на «ты», Влад? Ты понимаешь, в чем дело? Амоль-амон. Ну, скажи, вот когда при такой работе работаешь с высерками, с гнойной всякой... Ну, короче, не хочется вот это все называть.
2: Секунду, я хочу вас прервать на минуту.
4: Да, пожалуйста.
2: Вот. Потому что у нас сейчас короткая музыкальная пауза, и мы вернемся к этому острому, больному, наболевшему, ну, у вас, кстати, накипевшему разговору.
4: Ну, давай, давай.
0: Аллергия. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ? ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚ ਲਵੇਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ?
1: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио. Харлям. Итак, мы сегодня с вами опять отправляемся к корням. Именно так называется наша программа. А что такое корни? Вот сейчас и хочу узнать у моего гостя. Это удивительный человек и, скажем так, основатель. Это основатель движения «Святые соты» Игнат Рябов. Здравствуйте, Игнат.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вот видите как. Удивительный человек. Тихий, тихий, тихий. Видно сразу, что тихий. И вот хочется как-то прямо вас как-то даже приголубить, я не знаю, почему-то так вот. Такое удивительное, если бы вы сейчас почувствовали это, наши радиослушатели. Что за от него, за какой-то свет, какой-то, буквально какой-то лучится свет. Вот так бы я назвал Игнат, вы знаете. Итак, Игнат Рябов у нас. И первый мой вопрос Игнату. Как все-таки родилось ваше движение?
2: Ох, ну что вы. Ну что вы, родилось-то оно? Ну как же оно родилось-то? Ну родилось оно. Оно как искорка.
1: Ага.
2: Как искорка родилась, вот и все. Ведь понимаете, нужно же было почувствовать, как вот оно все на нас стоит.
1: Угу.
2: Все держится.
1: Угу.
2: Гладь от глади, понимаете?
1: Ну да-да-да.
2: Все же в мире слепляется.
1: Да что?
2: Слепляется, стремится слепляться, все одно к одному слепляется. Конечно, святые соты – опора всего.
1: Ах, вот оно
2: да,
1: что.
2: На них все лепится, строится. Лепится, строится все на сотах, на святых.
1: Боже вот мой, боже мой.
2: Такова ее доля наша.
1: Вот ведь как.
2: Вот ведь, конечно.
1: Вот, Игнат, какой удивительный вы человек просто. И руки ваши просто, вот я сейчас на руки посмотрел, когда Игнат рассказывал. Они прямо вот как будто, как знаете, как будто с ними что-то такое происходит. Как будто они даже немножечко вибрируют, что-то такое. Вот удивительный вы человек. Вот, вы знаете, говорят, ваше движение пропагандирует институт многоженства. Так ли это?
2: Ну... А вот что ж правда, то правда, миленький. Конечно. А что ж мы будем скрываться-то?
1: Да.
2: Ведь соток соти.
1: Угу.
2: Одна к одной тянутся.
1: Ах, вот оно что.
2: Не друг просто игрушки, а все соты вместе стягиваются. Из соты, как говорится, вышли, в соту и войдем. Понимаете?
1: Да, вот удивительно вы сейчас...
2: В соты вышли, в соты уйдем, вот оно такое.
1: Вот ведь оно как.
2: Конечно, лепятся друг дружки.
1: Лепятся.
2: А вы мне многоженство шьете. Ну
1: нет,
2: что вы
1: за человек такой. Нет, ну что
2: а
1: вы,
2: Игнат. А вы сколько вместе бывает у нас?
1: Все,
2: обнимутся
1: все.
2: В движении, да? Все вместе обнимутся.
1: Да?
2: Все-таки, понимаете, святые соты, они людей-то собирают.
1: Ах, вот оно что дело.
2: Конечно, друг дружечки.
1: Ой,
2: а там уже не важно, мужчины-то, женщины, какая разница?
1: Ну да, да, они, тоже.
2: Все же едино перед, как говорится, сотами.
1: Перед сотами, да, я понимаю.
2: Все едино. Ох, бывает, обнимемся, особенно под вечерок.
1: Да,
2: как обнимемся,
1: да?
2: Все вместе, как прилипнем-то друг к другу. Бывает,
1: песенки?
2: И по 30 человек бывает прилипнет.
1: И поете песенки?
2: Что?
1: Да.
2: И что вы, Господи?
1: Да что
2: вы,
1: да.
2: Ой, святые соты, вот. Лепимся друг к другу. Есть такое у нас, да, есть.
1: Хороший,
2: такое у нас.
1: Хороший, хороший.
2: Конечно,
1: а вот
2: гимн,
1: у вас...
2: гимн, но все-таки.
1: Да. А вот скажите, у вас, вот я как-то видел все время очень рядом с вами, близко, все время и к вам, она и прислушивается, и зовете вы ее Агнешка. Это кто?
2: Ну, так это ж все приезжие.
1: А, в этом смысле?
2: Конечно, они же тянутся к нам, конечно.
1: Ну да, да, да, да.
2: Они тянутся, они как понаедут, бывало, понаедут.
1: Ага, ага.
2: Да, из разных властей это всюду.
1: Ну да, да, они... да. Ну, Агнешка прямо рядом вот с вами.
2: А вы понимаете, ну что ж уж вы прямо Агнешка, так все же лепятся.
1: А, вот
2: у меня и Агнешка есть, и Светозар, тут все бывают.
1: А, и Светозар, да. А, вот оно все.
2: Ой, много они. А я, бывает, посмотрю иногда, а сам-то отойду.
1: Да?
2: Что ж я все на себя-то все.
1: Да все, конечно.
2: Бывает, отойду, как раз святые соты, хоп, и так вот, как по мановению, раз и Светозара
1: с
2: Агнешкой, раз они.
1: И раз и соединились.
2: И раз они у них, а у них время взялось.
1: Ага. Вот ведь как интересно. Взялось.
2: И как бы уже раз, и пошел. И вот и уже от них соты пошли.
1: Вот оно что.
2: Вот.
1: То есть оно
2: живет.
1: Получается.
2: Вот как живет оно.
1: Вот оно живет. А вот похоже на грибницу или нет?
2: Ну что?
1: Ни в коем случае.
2: Ну что? Это ж все. Это ж все. Ой, антибактериально.
1: Ах, вот, понимаю вас.
2: Ну конечно.
3: Харлям. Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжала – паразиты.

0: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
0: Кто следующий? Касса здоровья. И вновь мы вернулись в нашу студию. И с нами Алевтина Павловна Зоб. Это врач-анестезиолог от Бога. Врач-анестезиолог, который не делает больно никому и никогда. Да. Мы заговорили...
3: Мы отказались от этого.
0: Отказались вообще напрочь.
3: Да, абсолютно. Да. Просто отказались что-либо делать.
0: Вообще, ну, это клиника...
3: Потому что
0: клиника...
3: поняли, что в этом нет никакого смысла, нет никакого резона, и пользы приносят практически не приносят.
0: То есть люди просто приходят и платят за визит. Все, больше ничего.
3: Но... Самое главное, что происходит в организме человека, который приходит в клинику, и ему не больно.
0: И что же он, и что же тогда происходит?
3: Ну, вы не можете...
0: Вырабатывается, я знаю, я даже знаю, Алевтина Павловна, эндорфин.
3: Так точно. Вырабатываются эндорфины. А как вы знаете, эндорфины – это группа полипептидных...
0: Совершенно
3: которая
0: верно.
3: Естественным образом вырабатывается в головном мозге.
0: Это гормон счастья, да? Это самое, когда человек начинает обнимать ростовых кукол врача. И некоторые начинают целовать.
3: Нет, это потом уже, это не сразу происходит, но...
0: Ну, не сразу,
3: Но самое главное, что эти так называемые эндорфины, они невероятным образом влияют на работу всех желез организма.
0: Вот, вот я хотел, как сказать, поподробнее поговорить о железах. Вот, скажите, пожалуйста...
3: Только эндокринная система совершенно в корне меняет свою работу. То есть она начинает ликовать. Эндокринка ликует.
0: Ликует.
3: Поджелудка пляшет.
0: Пляшет, боже мой. Да. То есть никаких там уже мизимых, никаких
3: не
0: там
3: нужно,
0: вот этих...
3: Не нужно, понимаете, просто
0: случае.
3: Отпадает всякая надобность.
0: Надобность.
3: Да, абсолютно.
0: Человек только платит за визит. Это удивительная все-таки, удивительная
3: Он
0: вещь.
3: Он платит за визит, но у нас очень дорогое оборудование.
0: Ну да.
3: При этом у нас очень дорогое оборудование, медицинское оборудование. Ага. Потому что получить этот всплеск, этот вбрызг эндорфина, нужно, чтобы человек увидел, что бы ему предстояло пережить. Он должен наглядно увидеть все эти инструменты, все эти аппараты, которые...
0: Но они сделаны еще, эти инструменты.
3: Нет, это все настоящее.
0: Это настоящее.
3: Мы закупаем настоящие аппараты. Никаких подделок абсолютно.
0: Он должен это увидеть.
3: Абсолютно увидеть. Он должен... Чтобы мы потом сказали, ты увидел, а ничего не будет.
0: Ничего не будет.
3: Да.
0: Удивительно. То есть вот главный постулат клиники, сети клиник, которой заведует Алевтина Павловна Зоб, наш удивительный, потрясающий анестезиолог, который никогда никого не кусает. Так вот, главный постулат: вам ничего не будет, с вами ничего не произойдет. Ничего вам не сделают, вас не тронут. И удивительно...
3: Вы в безопасности.
0: Вы в безопасности. Вот это главный постулат, что вы в безопасности. Многие пациенты, я видел, некоторые даже ложатся спать с этими ростовыми куклами.
3: Ну, конечно, это можно, потому что, понимаете, настолько велик в пациенте страх врача,
0: вот это
3: что,
0: вот
3: понимаете, постепенное привыкание. Сначала просто один раз заходит, так сказать, в комнату вот эта ростовая кукла. Потом, значит, посидит чуть-чуть рядом на кресле.
0: Да.
3: А как итог уже можно, и вместе провести, так сказать, ночь вместе с ростовой куклой,
0: даже так.
3: У нас там гостиница открыта при клинике,
0: есть у вас же, гостиница. Гостиница тоже ведь называется не больно.
3: У нас же многодневка.
0: А, у нас многодневка, И ведь тоже не больно у вас как бы
3: у нас на многодневке? Да вы что?
0: Совсем, да?
3: Да вы что?
0: Боже мой.
3: Да вы что? Ну так бы люди не стремились к нам, таких бы очередей
0: И даже очередей бы, господи, да даже громадные очереди, которые, естественно, все желают попасть. Все. И вот сейчас у меня уже расплавился компьютер, так сказать, я обратил внимание, что сейчас очень много звонков, потому что мы должны сделать небольшую паузу, и после этого мы вернемся к вам через несколько секунд.
1: Кто следующий?
2: Касса здоровья.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: Минутка поэзии.
5: У меня для грусти есть причины. Все меня покинули мужчины. Заварю покрепче лебеду, заварю, и в поле я уйду. Брось меня тревожить, старый лес. Был мужчина, а теперь исчез. Не нужны теперь твои осины. Из болотной я напьюсь трясины. Лягу я на мох, глаза закрою. Не с тобою больше. Не с тобою.
2: Изабелла Чудская из сборника «Люблю».
0: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток и для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки?
7: Агония Гонева.
8: Вот мы и вернулись. Мы здесь сейчас. Фоменко Фейк Радио, программа «Агония Гонева». И у нас в гостях Сергей Гонев. Я, конечно, в самом начале хотел сказать то же самое, что говорите все время вы.
0: Да.
8: Но передумал.
0: Ну и ничего страшного.
8: И что, значит, получается, вы спросили меня про агонию?
0: Я спросил отмотать.
8: Отмотал, я был в школе в этот день.
0: Вы в школе были. Как вы учились в школе? Хорошо ли?
8: Я прекрасно учился.
0: В этот день, я имею в виду.
8: Прекрасно вы учились. Я и в этот день, и в предыдущий день.
0: А учиться математики к вам подходила на заднюю парту, садилась с вами рядом?
8: Зоя Константиновна никогда не садилась на заднюю парту.
0: А почему? Вот спросите меня, откуда я знаю вашу Зою Константиновну?
8: А вы ее не знаете?
0: Нет, знаю.
8: Вы почему-то сказали, что она садилась, а я вам говорю, что она не садилась.
0: Никогда. Она вообще не садилась?
8: Никогда не садилась.
0: А что, у нее были какие-то проблемы?
8: Почему она должна садиться за парту с учеником?
0: Ну, не знаю.
8: Она отучилась своему и дружок.
0: Нет, но с учеником приятно сидеть за
8: Кому?
0: Партой. Математички.
8: Откуда вы знаете? Вы что, были математичкой?
0: Нет, просто ко мне математичка садилась.
8: Сережка, да у вас агония.
0: Нет, да.
8: Я вижу, у вас агония.
0: Да, у меня агония, я с этим живу. Вы понимаете, и продли агонию, хочется сказать. Продли агонию.
8: Продли мою агонию.
0: Продли мою агонию. Вот я эту брошюру так и назову. Продли мою агонию.
8: Продли мою
0: агония агонию. Агония Ли – это первая книга. А вторая книга будет «Продли мою агонию».
8: Агония Ли. А вот как агонию отличить от неагонии?
0: А, очень просто. Либо вы погружаетесь в это целиком, либо только по носки ботинок. Понимаете? Только носочками. Вот как вы, знаете, шли-шли-шли зимой, и раз в лужицу.
8: Да так, в жопу это лужица.
0: Да в жопу это лужица, ну, действительно. А вот на самом деле у вас должна быть агония и крылья за спиной. И вы летите над всей страной, я же вам рассказывал. Отмотайте назад. Вы сейчас отмотали?
8: Да.
0: А теперь давайте устремимся вперед.
8: Перематываю.
0: Перемотали?
8: Да.
0: Хорошо? То есть...
8: Да.
0: Да. И вот мы здесь вот сделал. Вот так.
8: Да.
0: Вот так вот, пора?
8: Да.
0: И что я вам предлагаю? Почувствуйте, это радость. Агония – это радость. Потому что вы все время в предвкушении.
8: Ну, это ощущение перехода, я правильно?
0: Переход. Это
8: то
0: переходный
8: есть вы
0: период.
8: Вы готовитесь перейти, так сказать...
0: Рубикон.
8: Да. И я вот хочу спросить у вас.
0: Пожалуйста.
8: У вас, Сереженька, я хочу спросить.
0: Ну, давайте.
8: Поскольку вы 41 год, так сказать, у вас агония длится.
0: Да.
8: Это когда-нибудь кончится?
0: Не знаю. Я бы не заканчивал это никогда, потому что, понимаете, вот мы
8: все... Удлиняет ли агония жизнь тогда?
0: Удлиняет. А оргазм укорачивает.
8: Вот в чем дело.
0: Да.
8: Поэтому вы до сих пор не замужем.
0: Да. Да.
8: Не женат.
0: Я и не женат, и не замужем. Да и в жопу.
8: Я соглашусь с вами.
9: Да.
8: Так в жопу?
0: О, подождите, нет. Говорите, ну. Голубчик. Нет, нет, нет, я абсолютный, я натурал. Угу. Хотя я и, может быть... А с другой стороны, я, мой, еще не определился.
8: Да. Ну, вы, в принципе, девственник, получается.
0: Получается, да.
8: Получается так, что вы, в
0: принципе... Ну, я продлил агонию.
8: Вы продлеваете агонию, да? Не, потому что оргазм сокращает.
0: Оргазм сокращает, я знаю это точно.
8: Я знаю,
0: у меня очень много примеров.
8: Оргазм сокращает.
0: Оргазм сокращает жизнь.
8: Агония удлиняет.
0: Агония удлиняет.
8: Удивительно.
0: Они друг другу противостоят. Вы знаете, это теза и антитеза.
8: Ах, вот оно.
0: Конечно.
8: Ах, вот
0: агония,
8: оно.
0: Оргазм.
8: Что?
0: Оргазм, агония. Вы чувствуете, это
8: два полюса.
0: Вы, то есть,
8: немножко оргазмом сдерживаете агонию.
0: Так? Да, да, да.
8: Я правильно понимаю?
0: Разгадали, прямо я...
8: Что же вы тогда говорите, что вы девственник?
0: Как? Нет, я не девственник, почему ты?
8: Вы же только что сказали 2 минуты назад.
0: Нет,
8: что вы
0: было девственник. С математичкой один раз.
8: Так что же вы в самом
0: Но
8: деле?
0: Но все-таки это было. Вы понимаете, это было так мимолетно, что я даже не уловил. Ну, как бы я ничего не уловил.
8: Так вот я вас хочу спросить, ну, да. Самый важный
0: ну,
8: вопрос.
0: Ну, пожалуйста, давайте.
8: Как сдерживать
0: оргазм?
8: Агонию.
0: Я поймал вас.
8: Позже.
0: Да, вот. Да.
8: Вернемся к вам буквально через одну минуту.
0: Давайте.
8: Через одну минуту, дорогие друзья.
0: Давайте.
8: Через одну минуту.
7: Агония Гонева.
10: Флора и фауна родной планеты.
11: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья, издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: впадина, ободок, магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
1: Лицензия 42-37-99-77-17-64-83-42-15-67-422-86-11 УК СМ.
0: Почуем и пичкаем Пилюлькина, Фоменков и Икрадио.
2: Не отступай!
3: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Не отступай». У нас в гостях, как я уже говорила, кандидат наук, который работает в институте Ганина, да. В нашем известном институте, да. Борис Бо.
4: Да.
3: И вот следующий вопрос. По какой же шкале определяется затхлость? Скажите, пожалуйста.
4: Ну, по шкале Ватценберга, конечно.
3: Ватценберга.
4: Да, да, да, Ватценберга.
3: А скажите, а в чем она измеряется?
4: Она измеряется в ватцах.
3: В ватцах.
4: Да.
3: То есть, вот самая большая затхлость, с которой вы встречались в своей жизни?
4: Затхлость, ну, скажем так, максимум там 20 ватц.
3: 20 ватц – это максимум?
4: Это максимум. Ну, я встречался где-то 16 ватц. Но это уже просто такая затхлость, ну, уже просто уже, вот уже граничащая.
3: Вот уже все, да-да-да, с летальным,
4: да,
3: так сказать, случаем.
4: С летальным случаем,
3: то есть,
4: да,
3: действительно,
4: да, да,
3: что от затхлости можно, так сказать, погибнуть?
4: Ну, дело в том, что погибнуть, в принципе, да, да, да.
3: Можно, да?
4: Хотя надо сказать, что сам Ватценберг,
3: Ватценберг,
4: он как бы говорил, что моя шкала не панацея.
3: Не
4: то
3: панацея.
4: Есть, как вы понимаете, да, так сказать, что это имеется в виду, так сказать, что, мол, определяйте сами.
3: Определяйте сами.
4: Не обязательно, там сколько, 18 у вас, 16 ватцев, или там 3 ватца всего.
3: А можно ли вылечить затхлость, скажите? Вот это вот самый главный вопрос. Если 247,8 уже миллионов больных, которые хотят, наверное, как-то вылечиться, выздороветь, как сказать, освежиться, да, вот что им делать? Что делать? Что делать?
4: Ну, что делать? Вот я как бы ставил этот вопрос на четвертом съезде.
3: На четвертом съезде, да-да-да.
4: Посвященном всеобщей затхлости.
3: Всеобщей затхлости, да.
4: Да. Значит, всеобщая затхлость... Значит, определяется как бы затхлость необъятная.
3: Необъятная затхлость,
4: да.
3: Так.
4: Широка эта затхлость.
3: Широка затхлость.
4: Широка и необъятна.
3: И необъятна.
4: Да. И что-то надо уже с этим делать.
3: Вот что-то делается. Вы же не случайно
4: на 4-м съезде говорили.
3: Ведь Ганин это как раз
4: Ганин
3: тот, который...
4: выступал в самом начале. Ну, естественно, он выступил, просто потом ему надо было на конференцию. Там
3: на
4: дальше,
3: следующую, да-да-да.
4: Да, бежать. Вот, но он выступил, он сказал... Затхлым у нас не место.
3: Не место,
4: он,
3: да.
4: Это лозунг, он прямо его кинул. Бросил.
3: Я все понимаю.
4: Зал.
3: Не место, да. Не место.
4: Прямо
3: зал.
4: Вот да. Тем, кто собрался.
3: Да. Там, тем, кто собрался. Ну, да. Слушайте, ну, бедные затхлые люди, ну, что же им делать, если они хотят излечиться, что делать?
4: Отдельно.
3: Отдельно.
4: Где-то на остров.
3: На
4: выезжать,
3: остров.
4: Да, и так. Там пусть на острове.
3: А уже
4: они...
3: открыты какие-то специальные клиники?
4: Специальные острова, да, это так и называется, островные клиники.
3: Островные клиники, которые борются с затхлостью.
4: Да, да. Mm-hmm. И вот все затхлые
3: морской
4: уезжают.
3: Морской ветер, да, наверное,
4: бриз.
3: Обдувает.
4: Это
3: да.
4: Бриз, во-первых,
3: да,
4: конечно.
3: Бриз, да.
4: Конечно. Бриз излечивает.
3: Бризовые ванны, да?
4: Бризовые ванны, бризовые омовения, обертывания.
3: Обертывания бризовые, да.
4: Всякие, так сказать,
3: маска
4: бризовая обязательно.
3: На все части тела кладется, по-моему, да?
4: Да. Кладется обязательно на любую часть тела.
3: А может так быть, что какая-то часть тела, вот весь организм прекрасный, замечательный, свежий, и вдруг какая-то часть тела затхлая.
4: Вдруг встречались редко такие случаи.
3: Затхлая нога.
4: Ну нет, затхлая нога вряд ли.
3: Затхлые уши.
4: Нет, затхлый большой палец.
3: Ноги.
4: Ноги.
3: А,
4: большой палец
3: вот
4: ноги, да, да. В основном было вот...
3: Большой палец ноги.
4: Да, большой палец ноги.
3: Затхлая подмышка.
4: Да.
3: Бывает,
4: конечно. Но я скажу, вот здесь вот это ошибочно, когда начинают деодоранты всякие...
3: Да-да-да, вот это все только может усугубить
4: это
3: проблему.
4: Это усугубить абсолютно. Потому что деодорант, он как бы влияет очень сильно. Он соединяется с затхлостью, и получается дезодорированная затхлость.
3: Да, да, да, ужасно. Это просто ужасно. Картина. Да, я встречала это. Встречала. Да, да. На минутку прервемся. Да. С вами я, Ирина Рыбладзе, а в гостях у нас Борис Бо.
2: Не отступай!
0: Знаете ли вы, что?
1: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
5: Рай, рай, рай. Эй, велет, кипись вон!

0: 101.ru. Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк радио. Сексуальная. Революция.
1: Итак, в программе «Сексуальная революция» Игорь Пусин. Человек-конструктор, человек-инженер, человек фантастической профессии. Он инженер, конструктор искусственных вагин. И самое главное, дорогие друзья, он ведет нас к перевороту в жизни. Он доказывает нам всей своей деятельностью, всей своей работой, что личностные, межличностные отношения, в данном случае между мужчиной и женщиной, отношения не нужны. Потому что сейчас на смену устаревшей, как говорится, вот этой вот лошадки крестьянской новая эпоха, новая эра. Эпоха. Искусственная вагина скоро будет обладать искусственным интеллектом. И я вас уверяю, это цифровое поколение будет возможным. Возможным. Искусственная вагина позволит нам рожать детей.
2: И не за горами момент, когда мы будем с этими детьми уже общаться через вагину.
1: Вы можете представить. Она как бы будет уже даже функцию матери.
2: Функция матери. Вагина-мать.
1: Вагина-мать.
2: Мать-вагина.
1: Мать-вагина.
2: Мать-вагина.
1: Искусственная мать-вагина. Вот это есть та самая революция.
2: Да.
1: Ради которой мы сегодня пригласили Игоря Пусина, инженера-конструктора.
2: Ведь мы называем, извините ради бога, это матрицей. А в данном случае это не матрица, а это вагина-мать. Она окружает нас.
1: И я хочу спросить теперь же, потому что мы приближаемся к финалу.
2: Да?
1: И я хочу спросить у вас сегодня, здесь и сейчас, в нашей программе, и я прошу вас отметить потом, впоследствии, что мы были первыми, кто, так сказать,
2: конечно.
1: Кто, так сказать, вас, так сказать, да?
2: Мне очень приятно. Я именно к вам я примчался.
1: Да, я хочу вас спросить, Игорь, какое напутствие?
2: Напутствие.
1: Дадите вы всем тем, кто, очертя голову, бросается в это новое, смелое, вот это
2: изысканное,
1: вот, фантастическое явление под названием искусственный вагин. Какое будущее за этим?
2: Будущее за этим, я скажу, плоть возьмет вас к себе. Пробуйте себя, пробуйте немножечко прижаться, пробуйте отвлекаться, пробуйте отталкиваться от обшивки вагины.
1: И уходят проблемы, да?
2: И уходят проблемы
1: личного общения с живыми,
2: плоть от плоти,
1: людьми, да?
2: Да.
1: Потрясающе.
2: Вот о чем речь.
1: Сегодня в программе «Сексуальная революция» был Игорь Пусин.
2: Спасибо.
1: Инженер искусственных вагин на все случаи жизни. Спасибо, дорогие друзья. С вами был Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио.
0: Сексуальная. Революция. Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.

0: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
1: All I Radio 101.1 101.1

0: с вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас передача «Покорители» на Фоменко Фейк Радио. Напоминаю, что наши передачи вы можете посмотреть и послушать во всех социальных сетях. Набирайте Фоменко FM и слушайте. Так вот, а у нас в гостях Артур Иванович Презин, который создатель универсальной жидкости на «Нано-8». И, так сказать, который получил премию «Галько». Да. И вот он нам сейчас рассказывает, собственно говоря, о вот этом своем...
1: Премия «Галько»,
0: да,
1: за яркий прорыв.
0: За яркий прорыв,
1: после,
0: я сказала,
1: после, да. После «Нано-1», «2», «3», «4», «5»,
0: да,
1: «6»,
0: да,
1: «7»,
0: да, да, да,
1: конечно, «8», вот наконец-то
0: наконец
1: нам
0: прорыв
1: удалось,
0: случился, да.
1: Да, нам удалось вот прорвать.
0: Прорвать вот эту вот, да, в глухую стену.
1: Эту
0: вот
1: глухую
0: эту.
1: Стену, да. И это как бы наконец-то мы, ну, что называется, мы вышли в открытый космос. Это действительно...
0: Без скафандра.
1: Без скафандра. Суть этой жидкости...
0: Скажите,
1: на
0: вы
1: нано...
0: сами выходили? Извините, что
1: да,
0: перебиваю.
1: Да, я сам все испытывал.
0: Сами да, выходили,
1: да, да,
0: сами.
1: Да, я, такие вещи я испытываю сам.
0: Страшно было, скажите.
1: Поначалу холодок.
0: Холодок был, да?
1: Холодок
0: да, был.
1: В коленках.
0: В коленках.
1: Но дело в том, что как только я жидкость эту принял. А надо принимать ее сразу.
0: А литраж
1: перед
0: какой,
1: выходом.
0: Скажите?
1: Литраж 400 миллиграмм.
0: Четыре всего?
1: Всего.
0: Всего-навсего 400 миллиграмм 400... и пошел в открытый космос.
1: И вошел, да.
0: Да, вы что?
1: Вот.
0: Как себе домой.
1: Как себе домой. В открытый космос, как себе домой.
0: Как себе домой, вот, ваш лозунг.
1: Вот это ваш лозунг.
0: Да. Скажите, да, ну да, а все-таки вот в чем тайна при открытии нам завесы, так сказать?
1: Да, да.
0: А еще состоит эта потрясающая жидкость.
1: Ну, как сказать. Дело в том, что... Мы оттолкнулись,
0: так,
1: в принципе, когда мы изготавливали эту жидкость
0: на
1: 8, мы оттолкнулись от чернил каракатицы.
0: Да вы что?
1: Конечно.
0: Ну,
1: конечно,
0: вот так просто.
1: Конечно, конечно.
0: Вот так просто.
1: Мы обратили внимание на жизнь каракатицы.
0: Ну-ка.
1: Чем она живет?
0: Расскажите, чем живет каракатица? Нам очень интересно, да.
1: Каракатица живет в основном...
0: Воспоминаниями.
1: Воспоминаниями и собственными испражнениями.
0: Да вы что?
1: К сожалению.
0: Вот такая,
1: да,
0: вот жизнь.
1: Такая
0: вот такая жизнь,
1: жизнь
0: бывает.
1: Да. А что делать?
0: Здесь воспоминания и испражнения.
1: И испражнения, и воспоминания.
0: Не позавидуешь, знаете.
1: Потом просто я коснулся это в статье. Потом я уже...
0: И почему вы решили, что
1: я
0: вот
1: уже
0: эти...
1: напечатаю книгу.
0: Так, и книга, да. Книга,
1: так
0: да.
1: Она будет называться «Испражнения и воспоминания».
0: И воспоминания. И, да, вот, и вот как и казалось бы, такая, да, в общем... Не очень удачная жизнь каракатицы.
1: Да, да, да.
0: Почему,
1: да,
0: вы все-таки решили, что она как-то может вам помочь выйти в открытый космос?
1: А я объясню.
0: Объясните.
1: Вот когда она своими конечностями отталкивается,
0: да,
1: каракатица,
0: да, да, да, да,
1: она как бы в этот момент, она, да, делает вздох.

0: Сильный вздох.
1: Да.
0: И когда она глотает...
1: А глотает же она свои испражнения.
0: Испражнения, да, собственные, да, испражнения. В этот момент-то я и задумался о том, что это помогает ей существовать.
1: Ага.
0: В открытом практически это почти безвоздушное тоже пространство.
1: Ну, конечно, вода.
0: Это вода.
1: Просто вода.
0: Это вода. Это
1: просто вода.
0: Вода. И более того, да, она существует как бы и в пузыре.
1: Она в пузыре?
0: Она
1: в каком?
0: Пузырь.
1: Пузырь.
0: Пузырь.
1: Какой пузырь?
0: Объясняю, какой, да, пузырь. Вот, например, вы понимаете, что такое пузырь воздушный?
1: Да, у рыб бывает такой, я знаю.
0: Вот,
1: да,
0: вот, вот, да. Так вот, здесь вот получается безвоздушный пузырь.
1: Безвоздушный.
0: Да. И каракатица существует, выпив свои испражнения.
1: И воспоминания. Глотнув,
0: да, она в этом безвоздушном пузыре находится спокойно и непринужденно.
1: То есть, правильно ли я понимаю?
0: Да.
1: Сейчас я задам, да, через небольшую паузу, да, задам очень важный, да, вопрос.
0: Хорошо.
1: А сейчас прервемся на небольшую музыкальную, ну, паузу. Послушаем музыку.
0: Давайте.
2: Покорители. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
1: Школьная жизнь была серой, будничной, сплошным наказанием. И школа, и учителя тогда одно сплошное серое пятно в моих воспоминаниях, пока не появился Владимир Антонович, учитель музыки. И жизнь окрасила свои цвета. Мы ждали его появления на уроке, ждали после уроков. Мы провожали его до дома, он провожал нас до нашей остановки. И разговоры, разговоры. Невозможно было расстаться, оторваться от него, от его взгляда, от его добрых, участливых, насмешливых глаз. Он вошел в нашу школьную жизнь как праздник. Захотелось учиться, стать лучше. Ему всегда было интересно, о чем мы думаем, какое у нас настроение, какие планы. Со звонком бежали вниз в кабинет музыки, чтобы увидеть его. Все устраивались вокруг, и все устраивались вокруг, пытаясь увидеть его глаза, услышать его голос, дотронуться до него. «Ну как настроение?» – спрашивал он. «Как провели день? Что нового?» А мы, перебивая друг друга, перекрикивая, сбиваясь, кричали, чтобы только услышал он. Услышал именно тебя и ответил именно тебе. Перемены были короткие, поэтому договаривались о встрече после уроков. И тогда уже могли наговориться вдоволь. Он слушал наш гвалт, наши сбивчивые речи, но отвечал всегда понятно. Пространно, к чему мы прислушивались молча, нам всегда было понятно, о чем он говорит. И потом, уже расставшись с ним, мы еще долго перебирали в голове все его слова. Вы прослушали отрывок из романа Татьяны Лабоцкой «Школа любви».
2: Классика в эфире.
0: Футбол! И вот пауза закончилась. Мы вновь в студии. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня старший тренер сборной, настоящей сборной команды, Виктор Телегин. Да,
3: ну,
0: да. И вот мы беседуем, да, еще раз про лозунг. Мы как бы предыдущий час закончили этим. Значит, квадратная голова мячу покоя не дает. Так Виктор Телегин охарактеризовал, ну, вот эту позицию.
3: Ну, милый вы мой.
0: Да.
3: Милый ты мой, бей головой.
0: Вот.
3: Ну, например, или...
0: А, это речевки вот эти.
3: Ну, это наши.
0: Ну, это, да, естественно, милый ты мой, да.
3: Квадрат в трубе не полетит.
0: Во, во, вот. Квадрат в трубе, вот, не полетит. Вот, вот, вот.
3: Прямые,
0: вот,
3: углы.
0: Да.
3: Это принцип нашей сегодняшней тактики.
0: И
3: даже и стратегии. А я не боюсь об этом говорить вслух. Так,
0: да, конечно.
3: Что наши противники, да, услышат. Но,
0: да,
3: я хочу сказать, мы готовились сейчас к чемпионату, а это чемпионат мира.
0: Естественно, это уже мира будет.
3: Да.
0: Уже, конечно.
3: Я хочу вам сказать, мы готовились к нему. Точно совершенно понимаем,
0: так,
3: что позиции наши, конечно, передовые.
0: Передовые. То есть, да, вы круглый футбол, именно он же футбол.
3: Я его отрицаю.
0: Отрицаете.
3: Я его отрицаю.
0: И я вам скажу, что он начинает уже вырабатывать.